0: «Экспресс», опубликованный в 1867 году. Перевод Татьяны Покидаевой. В 1857 году я почти полгода провел в разъездах по Польше и прибалтийским государствам, но под Рождество вернулся в Англию. Мои старинные друзья Изабель и Джонатан Джефт пригласили меня встретить праздник у них в поместье, что в Дамблтоне, неподалеку от Клейбора. Я привык встречать Рождество в кругу друзей, и у меня осталось много приятных воспоминаний об этих веселых сборищах. Но то Рождество, Рождество 1857 года, прошло для меня отнюдь не самым приятным образом. В Клейборо надо было ехать по восточной железнодорожной линии с сообщением «Лондон-Крэмптон». Я прибыл на лондонский вокзал с большим запасом времени. День моего отъезда, 4 декабря, выдался пасмурным и туманным. Я хотел ехать в купе один и пошел договариваться с кондуктором, дородным краснолицым дяденькой с роскошными пышными усами. Он провел меня по платформе до свободного купе и дал мне ключ, наказав запереться, чтобы никто меня не побеспокоил. Когда я буду выходить в Клейборо, я просто оставлю ключ под сиденьем. Я был очень доволен, что мне удалось получить в свое распоряжение целое купе, поскольку чувствовал себя неважно, и у меня не было настроения вести вежливые беседы с какими-то незнакомыми людьми. Признаюсь, я испытал даже некоторое удовольствие, когда, выглянув в окно, увидел съежившуюся на морозе фигуру. Мужчина быстрым шагом прошел вдоль вагона. «Во всяком случае, ко мне в купе он не сядет», — подумал я удовлетворенно. Как бы в подтверждение этой мысли, мужчина остановился у моего купе и подергал ручку. Однако, к моему несказанному удивлению, у него тоже оказался ключ. Как только я рассмотрел его поближе, я понял, что знаю этого человека. Он был очень высок и слегка сутулился. Его тонкие губы и угрюмое лицо производили несколько отталкивающее впечатление. У него с собой был большой потрепанный портфель, который он аккуратно положил под сиденье. Я заметил, как он несколько раз поглаживал рукой грудь поверх пиджака, как бы желая убедиться, на месте ли содержимое внутреннего кармана. Это был Джон Дерри, адвокат, с которым я познакомился 3 года назад в Дамблтоне. Он был родственником Изабель, ее кузеном. Время обошлось с ним жестоко. За те годы, пока я его не видел, он очень сдал. Он был болезненно бледен, глаза его горели лихорадочным, беспокойным огнем. Однако, когда Дерри заговорил, он ни словом не обмолвился о том, что его что-то беспокоит или с ним что-то не так. «Мистер Дерри, если не ошибаюсь?» «Да, все верно. Я имел удовольствие познакомиться с вами в Дамблтоне несколько лет назад». «Да, ваше лицо мне знакомо», — он близоруко сощурился на меня. «Но, боюсь, я запамятовал...» «Лэнгфорд, Уильям Лэнгфорд, я старый друг Джонатана и Изабель. Я как раз еду к ним встречать Рождество. Вы, случайно, не туда же направляетесь?» «О, нет», — Дерри важно выпятил грудь. «Я сейчас занимаюсь решением одной важной проблемы. Это касается строительства новой железнодорожной ветки от Блэквотера до Стокбриджа, о чем вы, вероятно, слышали. Я объяснил, что меня полгода не было в Англии, и поэтому я ничего не знаю». «Удивительно даже», — неодобрительно буркнул Дерри, как будто поляки и прибалтийцы, по его мнению, должны были только об этом и говорить. «Для процветания Стокбриджа очень важно расширить железнодорожное сообщение. А я как раз занимался курированием проекта. Я состою в совете директоров Восточной железнодорожной линии. с гордостью объявил он. Разговорчивый, не в меру напыщенный, одержимый строительством новой ветки от Блэквотера до Сток-Бриджа, мистер Дерри весьма обстоятельно и подробно описал мне все препоны, которые ему приходилось преодолевать в связи с разработкой проекта. Непомерная алчность землевладельца, непробиваемое равнодушие жителей Сток-Бриджа, письма с протестами в местной газете. Минут через 10 я почувствовал, что от его обстоятельного рассказа у меня пухнет голова. Я отчаянно боролся с сонливостью и скукой. Я зевал уже в открытую, но мой дотошный собеседник этого не замечал. Он принялся расписывать во всех подробностях преимущества новой железнодорожной ветки. В конце концов, голова у меня по-настоящему разболелась, а веки налились свинцовой тяжестью. Кажется, я задремал. Однако следующая его фраза вывела меня из оцепенения. 75 000 фунтов наличными. 75 000, потрясенно повторил я, стараясь при этом, чтобы мой голос звучал не особенно сонно. Наличными. Такую сумму с собой возить страшно, прошептал он, поглаживая себя по левой стороне груди, поверх внутреннего кармана. Я окончательно проснулся. «Не хотите же вы сказать, что везете в кармане 75 000 фунтов?» «Уважаемый господин», — проговорил Дерри с оттенком явного раздражения, «вы разве не слышали, как я сказал вам об этом еще 40 минут назад? 75 000 фунтов необходимо доставить одному стокбриджскому землевладельцу. Сегодня до 7:30 вечера. Но как же вы доберетесь до Сток-Бриджа от Блэквотера к 7:30? Ведь между ними пока еще нет железнодорожного сообщения». «До Сток-Бриджа?» — переспросил Дерри с таким видом, как будто я только что высказал наиболее невероятное суждение из всех, какие ему доводилось услышать за всю свою жизнь. «До Сток-Бриджа? Мне казалось, что я вам уже объяснил, что контора адвоката этого землевладельца находится в Меллингфорде, не дальше, чем в миле от Блэквотера. Разумеется, я дойду пешком». «Прошу прощения», — выдавил я. «Наверное, я просто не понял». «Да, наверное». «Вы не хотели бы что-нибудь передать вашей кузине?» — спросил я, пытаясь отвлечь его от разговора о дорогой его сердцу железной дороге. «Пожелайте ей от меня счастливого Рождества. И еще, передайте ей мой совет». Он на секунду умолк и хихикнул себе под нос. «Пусть будет поосторожней с камином в голубой спальне, особенно если там будут спать гости. А то как бы праздник вам не испортили. А что, в той комнате был пожар?» «Был. И, надо сказать, приятного было мало». «Мы что, уже подъезжаем?» — спросил он, когда поезд замедлил ход. Время пролетело незаметно. Для него, может быть, и незаметно, но только не для меня. Однако теперь я мог вздохнуть с облегчением. Дерри пора было выходить. Он встал и надел пальто. Дверь, выходившая из купе в коридор, распахнулась, и к нам заглянул краснолицый кондуктор с невообразимых размеров усами.
1: «Пожалуйста, ваши билеты».
0: «Я еду до Клейбора», — сказал я.
1: «Хорошо, сэр».
0: Он проверил мой билет и вышел в коридор. «А у вас он билет не спросил?» — с удивлением обратился я к Дерри.
1: «У меня никогда не спрашивают», — отозвался он. «Я всегда езжу бесплатно. На восточной железнодорожной линии все знают, кто я такой».
2: «Блэквотер! Блэквотер!» —
0: закричал дежурный по станции на перроне, когда поезд подъехал к платформе. «Было очень интересно с вами побеседовать», — сказал мистер Дерри. Ему, безусловно, было интересно. Чего не скажешь обо мне? Всего доброго. До свидания. Я протянул ему руку. Он замялся. Причем так нарочито, что я невольно взглянул на свою руку, как будто с ней было что-то не так. По какой-то причине Дерри не стал ее пожимать. Он лишь слегка приподнял шляпу, коротко кивнул и вышел на платформу. Я взглянул в окно, провожая взглядом этого странного человека, и тут мне под руку попалась какая-то вещица, лежавшая на сиденье. Это был кожаный портсигар с серебряной монограммой в виде инициалов Джона Дерри. Я выскочил на платформу и едва не сбил с ног кондуктора, который в это мгновение проходил рядом с дверью моего купе. «Долго мы здесь стоим?»
1: 2 минуты, сэр».
0: Я со всех ног бросился по перрону. Впереди я различал сгорбившийся силуэт Дерри. Нас разделяло еще полплатформы. Я прибавил ходу. Дерри остановился, чтобы переговорить с кем-то из толпы. Они стояли как раз под газовым фонарем, так что я хорошо различал их лица. Мистер Дерри слушал своего собеседника с выражением крайнего сомнения на лице. Его собеседник, краснолицый блондин в сером костюме, был намного моложе его и значительно ниже ростом. «Мистер Дерри!» — запыхавшись, выкрикнул я. Он повернулся в мою сторону и уставился на меня невидящим мутным взором. В это мгновение я столкнулся с дюжим носильщиком, который шел мне навстречу. Я буквально на миг оторвал взгляд от Дерри, но когда я вновь поднял глаза, мистер Дерри и его собеседник исчезли. Я растерянно огляделся по сторонам. Даже на людном перроне двое мужчин не могли пропасть из виду так быстро, буквально в мгновение ока. Но их нигде не было, они как будто испарились. Но не могли же они действительно раствориться в воздухе или провалиться под землю? Но куда же они подевались?
1: «Вам плохо, сэр?»
0: — встревожился носильщик, на которого я налетел.
1: «Вид у вас нездоровый.
0: Здесь только что двое мужчин стояли под фонарем. Вы их не видели?»
1: «Нет, сэр, не видел».
0: Поезд дал долгий свисток. Он вот-вот должен был отойти. На платформе у двери в мое купе стоял кондуктор и отчаянно махал мне руками. Я огляделся в последний раз и побежал к своему вагону, пробираясь через плотную толпу. Когда я добрался до своего купе, поезд уже тронулся с места. Кондуктор буквально втащил меня внутрь. Я упал на сиденье, тяжело дыша и все еще сжимая в руке портсигар Джона Дерри. Я был несказанно озадачен. Таких странных вещей со мной еще никогда не случалось. Двое мужчин стоят и спокойно беседуют под фонарем, и уже в следующую секунду их нет. Исчезли. Куда? Каким образом? Это таинственное исчезновение все время занимало мои мысли, даже когда поезд прибыл в Клейборо. На вокзале меня встречали Джонатан с Изабель.
1: «Надеюсь, тебя это не очень побеспокоит», — сказал мне Джонатан. «Но сегодня к ужину у нас соберутся гости. С полдюжины старых сушеных вобл, цвет местной аристократии. Решили их пригласить всем скопом, чтобы сразу отделаться. Но зато потом мы их не увидим до самой Пасхи». Я не стану подробно описывать этот ужин. Присутствовали местный баронет и местная баронесса, приходской священник и непременная гувернантка. За столом подавали индейку и разнообразную дичь. Слева от меня две дамы обсуждали достоинства своих собак, а справа два джентльмена вели явно вымученный разговор о породистых лошадях. Все это было невыносимо скучно, и в конце концов застольные беседы неминуемо иссякли сами собой. Джонатан, с застывшей на губах улыбочкой радушного хозяина, сосредоточенно разглядывал свой бокал. У Изабель был такой вид, будто она отчаянно пыталась придумать и сказать что-то забавное, безо всякой, впрочем, надежды на успех. Над столом зависло неловкое молчание. Кто-то кашлянул. И тут я совершил досадную оплошность. Стараясь хоть как-то разрядить обстановку, я решил рассказать Изабель о встрече с ее кузеном. «Кстати, Изабель, сегодня в поезде я встретил твоего родственника».
2: «Правда?»
1: Она одарила меня благодарным взглядом.
2: «И кого же?»
1: «Твоего кузена Джона Дерри. Он просил пожелать тебе счастливого Рождества». Изабель с испугом уставилась на меня. Джонатан поставил бокал на стол, причем так резко, что вино расплескалось на скатерть. Не имея ни малейшего представления о том, почему мои простые слова вызвали такую реакцию, я продолжал, как ни в чем не бывало. «А еще он просил передать тебе, чтобы вы были поосторожнее с камином в голубой спальне, особенно если там будут спать гости». Еще не договорив предложение до конца, я заметил, что все собравшиеся за столом смотрят на меня чуть ли не угрожающе. В комнате воцарилась гробовая тишина. У меня почему-то возникло чувство, что сам того не желая, я сказал нечто абсолютно непростительное. Я сидел жалкий и озадаченный, не осмеливаясь произнести больше ни слова. Но тут мне на помощь пришел местный пастор, скромный и добродушный мужчина по фамилии Прендергаст. «Вы много времени провели за границей, не правда ли, мистер Лэнгфорд? Насколько я знаю, сначала в Польше, потом в Прибалтике. Должно быть, вы там повидали немало интересного». Я был очень ему благодарен. Мы завели достаточно нескладный разговор о моем путешествии, и минут через пять напряжение, воцарившееся за столом, немного спало. И все-таки до конца ужина я сидел как на иголках, с нетерпением ожидая его окончания. Но вот, наконец, дамы ушли в гостиную, а мужчины остались за столом.
2: «Что я сказал такого ужасного?» — шепотом спросил я у пастора, когда слуги убрали со стола.
1: «Вы поставили Изабель в неудобное положение, заговорив про Джона Дерри в присутствии сливок здешнего общества. А почему нельзя заговорить с ней про Джона Дерри? Он же ее кузен».
2: «Я вам скажу, почему».
1: Пастор понизил голос так, что теперь я едва разбирал слова.
2: 3 месяца назад Джон Дерри скрылся, прихватив с собой 75 тысяч фунтов, принадлежавших компании.
1: «А ты уверен, что не ошибся? Что это был именно он?» — спросила меня Изабель. Дело было уже вечером, когда гости разошлись, а я попросил у нее прощения за свою невольную оплошность. «Уверен».
3: «Конечно, это был он», — заметил Джонатан. «Кто еще мог завести разговор о пожаре в голубой спальне? Впрочем, пожара-то не было. Просто в трубе птицы свели гнездо, так что весь дым шел в комнату. А как он выглядел? Честно сказать, ужасно. И вел себя как-то странно. Не пожал мне руку. Однако он по-прежнему красноречив», — добавил я не без издевки. «Собственно, я бы в жизни не догадался, что он виновен в растрате. Я не заметил ни малейшего раскаяния». Держался он очень уверенно и спокойно. Когда к нам в купе зашел кондуктор, он и бровью не повел.
1: «Уильям, ты уверен, что это был он?» — переспросила Изабель. Начав раздражаться, я сходил к себе в комнату и принес портсигар.
2: «Да»,
1: — проговорила Изабель упавшим голосом, когда я вручил его ей.
2: Это действительно его портсигар. Он у него уже много лет. Это его инициалы. Их специально выгравировали в такой необычной манере.
0: Да, как все странно обернулось, вздохнул Джонатан, покачав головой. Знаешь, Уильям, завтра нам с тобой надо поехать в Блэквотер и попробовать выяснить все на месте.
2: «Раньше мистер Дерри бывал у нас часто», — сообщил нам начальник вокзала в Блэквотере, «по делам, связанным со строительством новой железнодорожной ветки. Но месяца три назад, джентльмены, как это ни прискорбно, случился большой скандал. То есть в последнее время его здесь не было. Вчера, например. Помилуйте, джентльмены, да он теперь сюда носа не кажет. Здесь все знают его в лицо, и все знают, что он натворил. Его же немедленно арестуют. Мой друг приехал вчера из Лондона на 4-часовом экспрессе, и он видел мистера Дерри в поезде.
0: При всем уважении к вам, сэр, заметил начальник вокзала. Мне трудно в это поверить.
2: Может быть, стоит расспросить кондуктора этого поезда, вставил я. Такой здоровенный малый, с пышными усами. Он тоже видел мистера Дерри. Вы его знаете?
0: Это Бенджамин Сомерс, честнейший человек. Кстати, вот ведь удача. Он сейчас здесь. Ждет посадки на поезд в 11:40.
2: За Сомерсом тут же послали, и когда он прошел, я сразу его узнал.
0: Сомерс, обратился к нему начальник вокзала. «Вы знаете мистера Джона Дерри в лицо? Того подлого типа, который смылся с деньгами компании?»
2: «Да».
0: «Знаю, сэр. Узнаю его из тысячи.
2: Он часом не ехал на вчерашнем 4-часовом экспрессе?»
0: «На 4-часовом? Вчера?» «Нет, сэр».
2: «Но как же нет?» — воскликнул я. «Он ехал со мной в одном купе. Не может быть, чтобы вы его не заметили».
0: «Прошу прощения, сэр, но я не видел его уже несколько месяцев», — проговорил он с нажимом. «А если бы я увидел этого грязного воришку, я бы его самолично арестовал. Мне очень жаль, джентльмены, но мы вряд ли сможем вам чем-то помочь», — заключил начальник вокзала. «Я могу с полной ответственностью заявить, что на вчерашнем 4-часовом экспрессе мистера Дерри не было. А теперь, если вы не возражаете, я вернусь к работе». «Но...» — начал было я. «Всего хорошего!» — коротко оборвал он меня. Мы остались стоять на платформе, глядя вслед удаляющемуся начальнику и кондуктору. Пару секунд мы молчали, просто не зная, что говорить. «Послушай», — неожиданно проговорил Джонатан, — «а ты хорошо себя чувствуешь? Может быть, ты устал после всех этих разъездов, смена климата и все такое?»
2: «Я себя замечательно чувствую. Я понял, на что он намекает. Сейчас ты еще скажешь, что мне вообще все приснилось».
0: «Это не исключено».
2: «А это мне тоже приснилось?» Я сунул портсигар ему под нос. Поездка в Блэквотер подействовала на меня не самым приятным образом. Я был вне себя от ярости. Меня вообще бесят всякие неразрешимые тайны. Я решил, что добьюсь разгадки во что бы то ни стало. Я написал председателю совета директоров Восточной железной дороги письмо, в котором коротко изложил все факты. Он прислал мне ответ с просьбой приехать на собеседование, на котором будет присутствовать и Бенджамин Сомерс. Я сделал вывод, что цель этой встречи состоит в выяснении, не является ли кондуктор сообщником Джона Дерри. Но вывод мой оказался ошибочным. В назначенный час я прибыл в главную контору компании. Меня проводили в просторный кабинет,
3: где за большим столом сидело человек 10 угрюмого вида джентльменов, совет директоров. За отдельным столом расположились 3 клерка. Председатель представился и поблагодарил меня за то, что я так любезно откликнулся на его приглашение. С мистером Джоном Дерри получается просто загадка какая-то, мистер Лэнгфорд. Полностью с вами согласен. Вы утверждаете, будто видели его в поезде, в 4-часовом экспрессе, с сообщением «Лондон-Крэмптон». Он заглянул в свои записи. 4 декабря, верно? Все правильно. Он забыл свой портсигар. Вот этот. Председатель повертел портсигар в руках, а потом передал его остальным директорам. «Все это очень странно», — пробормотал он себе под нос. «А вы разговаривали с мистером Дерри?» «Да. Хотя вернее было бы сказать, что это он со мной разговаривал. Он мне подробно рассказывал о строительстве новой железнодорожной ветки от Блэквотера до Сток-Бриджа. Сколько стоил проект, сколько ушло на налоги, сколько пришлось отдать землевладельцам. Он вез с собой 75 тысяч фунтов наличными. Он утверждал, что эти деньги у него с собой? Да, говорил, что они предназначены на покупку земли. «А известно ли вам, — спросил кто-то из совета директоров, — что Джон Дерри украл у нас именно такую сумму почти 3 месяца назад?» «Да». «И при этом он не выглядел ни озабоченным, ни виноватым?» «Нет, не выглядел». Еще 2 директоров наклонились друг к другу и стали тихонько шептаться. «Очень сомнительно», — услышал я слова первого. «А что до этого портсигара?» — отозвался второй. «Должно быть, он его раздобыл где-нибудь в другом месте». Я почувствовал, как кровь приливает к моим щекам. Меня едва не трясло от ярости. Меня здесь считали лжецом. «Мистер Лэнгфорд, вам вне всяких сомнений известно, что компания назначила вознаграждение 5000 фунтов всякому, кто укажет вероятное местонахождение мистера Дерри и 75 тысяч фунтов. Обратился ко мне председатель. У меня в буквальном смысле отвисла челюсть, когда я понял, на что он намекает. Он считал, будто я все это затеял ради того, чтобы получить вознаграждение. «Я не знал ни о какой награде», — разъярился я, — «и ваши намеки меня оскорбляют». «У меня и в мыслях не было вас обидеть», — спокойно отозвался он. «Я просто хотел прояснить, знали вы о вознаграждении или нет. Мистер Пилкингтон, пригласите, пожалуйста, Сомерса». Один из клерков пошел за кондуктором, а я уселся на стул. Я весь кипел от праведного гнева. Когда Сомерс вошел, мы с ним обменялись неприязненными взглядами. «Сомерс», — обратился к нему председатель, — «это мистер Лэнгфорд. Вы с ним, как я понимаю, встречались. Он утверждает, что 4 декабря мистер Джон Дерри ехал в 4-часовом экспрессе с сообщением «Лондон-Крэмптон». Мало того, он ехал в одном купе с мистером Лэнгфордом, в доказательство чего мистер Лэнгфорд предъявил нам портсигар, принадлежащий мистеру Дерри. Скажите мне, Сомерс, точно ли мистер Дерри ехал в вашем поезде?» «Нет, сэр. А почему я должен вам верить, Сомерс?» «Прошу прощения, сэр, но я уже 30 лет как работаю на эту компанию, и за все это время на меня не было ни единой жалобы». «Может быть, но тем не менее я хочу, чтобы вы нам рассказали, что было в этот день». «Я, сэр, не мастер рассказывать, но вот этот джентльмен...» «Мистер Лэнгфорд, Сомерс». «Да, сэр, мистер Лэнгфорд. Он подошел ко мне на вокзале в Лондоне и попросил для себя отдельное купе.

Эрри, и тут же вы говорите, что заперлись в отдельном купе. Вам самому не кажется, что здесь есть некое несоответствие?» «Да, но...» «Продолжайте, Сомерс», — с усталым вздохом велел председатель. «Да, сэр. Второй раз я видел этого джентльмена, когда проверял у него билет в Блэквотере. Он еще выбежал на платформу, будто за кем-то гнался. Я попытался объясниться. Я обнаружил, что мистер Дерри забыл свой портсигар. Я просто хотел вернуть ему его вещь, а бежал я потому, что боялся не успеть сесть обратно в поезд. И вы разыскали мистера Дерри? Как вам сказать, да или нет? Да. И однако же, вы не отдали ему портсигар. Боюсь, у меня просто не было возможности». «То есть как? Видите ли, я уже начал отчаиваться. Если я вам расскажу, что случилось, так расскажите». Я принялся пересказывать загадочный случай, приключившийся со мной на перроне в Блэквотере.

Когда я упомянул о том, что мистер Дерри остановился поговорить с каким-то мужчиной, председатель спросил с видимым интересом. «С ним был кто-то еще?» «Да». «Вы не могли бы его описать?» «Щупленький, небольшого роста блондин, лицо красное, одет в серый костюм». «Должно быть, вы были достаточно близко от них, раз сумели заметить такие детали», — отметил кто-то из директоров. «Да, и однако же вы не отдали мистеру Дерри его портсигар». «Не отдал». «Тогда вопрос напрашивается сам собой», — резко проговорил председатель. «Почему, мистер Лэнгфорд, почему вы не отдали ему портсигар?» Я едва ли не с отчаянием оглядел лица присутствующих. Как сделать так, чтобы они поняли, чтобы они поверили в то, что случилось со мной в тот день, если я сам не мог ни понять, ни поверить? Может быть, Джонатан был прав, и мне действительно все это приснилось? Я увидел, что мистер Дерри остановился переговорить с тем мужчиной. Я окликнул его по имени, он повернулся ко мне, но в то мгновение я налетел на кого-то в толпе, а потом... «Мы вас слушаем, мистер Лэнгфорд». А потом мистер Дерри исчез, как будто в воздухе растворился. Мое заявление было встречено гробовым молчанием. «А далеко он от вас стоял?» — спросил кто-то, когда тишина стала совсем уже невыносимой. «Ярдах в трех». Я выдавил жалкое подобие улыбки. Все собравшиеся смотрели на меня, как на полного идиота. Сомерс первоначально едва ли не жалостливо качнул головой. «Боюсь, мы только зря время потратили». Председатель сложил свои бумаги в аккуратную стопку и встал. «Возвращайтесь к работе, джентльмены. Сомерс, примите мои извинения. А что касается вас, мистер Лэнгфорд, считайте, что вам повезло, что еще обошлось без полиции. Я абсолютно уверен, что вы собирались обманом выудить у компании 5000 фунтов. Какая вопиющая несправедливость! Но с другой стороны, то, что я говорил им, действительно было абсурдно. Какой человек в здравом уме сядет в поезд, принадлежащей компании, которую он недавно обокрал, на 75 тысяч фунтов? И как такое возможно, чтобы человек, еще секунду назад мирно стоявший под фонарем на перроне,

вдруг исчезает, словно в воздухе растворившись. Бред какой-то. Мне казалось, что я схожу с ума. Я без сил повалился на стул и прижал к груди кожаный портсигар с таким отчаянием, как будто эта вещица могла спасти меня от безумия. Директора потихонечку расходились. Клерки засуетились, возобновляя прерванную работу. И тут в зал вошел еще один клерк с большой стопкой бумаг. Щупленький, невысокого роста блондин с красным лицом. «Это он!» — закричал я. В комнате стало тихо. Клерк с озадаченным видом повернулся ко мне. В глазах его не отразилось ни тени узнавания. «Это мистер Рейкинс, наш старший клерк», — обратился ко мне председатель совета директоров. «Право же, мистер Лэнгфорд, мы уже выслушали достаточно ваших нелепых... Да хоть сама королева Виктория!» Я разозлился уже не на шутку. «Это тот самый человек, которого я видел с мистером Дерри». При имени Дерри глаза у Рейкинса на миг широко распахнулись, выдавая его смятение. Но кроме меня этого никто не заметил. «Прошу прощения, мистер Лэнгфорд, но собрание закончилось, и я вынужден попросить вас...» «Пожалуйста!» — протянул я едва ли не умоляющим тоном. «Расспросите его!» «Больше я не намерен выслушивать его бредни», — буркнул кто-то из директоров. «Этот человек определенно не в своем уме». Однако что-то в моем умоляющем взгляде все же заставило председателя пойти мне навстречу, пусть даже и вопреки его собственным обо мне суждениям. «Ну хорошо, мистер Лэнгфорд, о чем я должен его расспросить? Что вы делали вечером 4 декабря?» Я обратился напрямую к Рейкису. «Я был здесь, в конторе», — ответил он. «Посмотрите в журнале, если вы мне не верите». «Посмотрите», — велел председатель клерку по фамилии Пилкингтон. Все застыли в напряженном ожидании, пока Пилкингтон сверялся с журналом. «Да», — объявил он, перелистывая страницы. 4 декабря мы проводили банковский расчет за штыковой чугун от компании «Картер Уоткинс». Я сам занимался счетами вместе с Греем, Фловером, Морроу, Рейкисом. «Да», — оборвал его председатель. «Расчет с «Картер Уоткинс» за штыковой чугун. Я даже смутно помню тот день. Что ж, мистер Лэнгфорд, мне надоела вся эта бредятина. Вы не только пытались выманить у нас 5000 фунтов за ложную информацию, но еще и возвели поклеп на невинного человека. Мистер Пилкингтон, вызывайте полицию». Пока он говорил, я, не отрываясь, смотрел на Рейкиса, а Рейкис смотрел на меня. Существуют формы общения, которые проникают дальше и глубже слов. Я буквально вонзился в глаза Рейкиса, мысленно передавая ему: «Ты ведь виновен, виновен». Его взгляд говорил: «Да, я виновен». Неожиданно Рейкис упал на колени. «Я больше не вынесу этого! Не могу!» — воскликнул он. «Да, я был там на платформе. Я встречался с мистером Дерри. Но...» — мистер Пилкингтон запнулся. «Но вы же были в конторе. Расчет с Картер Уоткинс за штыковой чугун. Вы были здесь?» «Да, я был здесь, но я был и там», — прошептал Рейкис. «Я не знаю, как это произошло. Я не могу объяснить. Я был там раньше, 24 сентября. Но как раз в этот день мистер Дерри повез в Меллингфорд 75 000 фунтов», — выдохнул председатель. «Да, я знал, куда он едет и зачем.
В тот день я взял выходной. Я встретил его на вокзале в Блэквотере, притворившись, что это случайное совпадение. Я сказал ему, что знаю короткий путь до Меллингфорта и предложил его проводить. Дорога шла через пустынное поле, и я... «Рейкис!» — раздался чей-то испуганный шепот. «Что вы такое говорите? Кровь! Столько крови!» — взвыл Рейкис. «Я не хотел убивать его! Я не хотел!» Он закрыл руками лицо и повалился на пол, сотрясаясь от жутких рыданий. Мы все замерли в ужасе и растерянности. Джон Дерри был убит 24 сентября 1857 года. Тогда кого же, или вернее сказать, что я встретил в поезде 4 декабря? Этот вопрос мучает меня вот уже 12 лет. Единственное объяснение таково. Возмущенный дух Джона Дерри нашел способ вернуться в мир живых и стал являться пассажиром 4-часового экспресса в отчаянной надежде, что кто-то узнает его и восстановит его доброе имя. Кто знает, скольким еще пассажирам пришлось, зевая от скуки, выслушать его пространный рассказ. Сколько их было до меня, людей, которые видели Джона Дерри в первый раз и не могли знать о том, что с ним приключилось. Но самое странное в этой истории заключается в том, что в тот день я видел еще одного призрака, призрака человека, который тогда был жив. Я видел Рейкиса в Блэквотере вместе с Дерри в тот самый час, когда живой, настоящий Рейкис сидел у себя в лондонской конторе. Что ж, значит, бывают и призраки живых людей. Сейчас Рейкиса уже нет в живых. Его судили, признали виновным в убийстве и приговорили к смертной казни через повешение. Я по-прежнему справляю каждое Рождество с Джонатаном и Изабель. И всякий раз, когда мой поезд подъезжает к перрону в Блэквотере, меня пробирает озноб, и я выглядываю в окно. А вдруг они снова покажутся мне? Призрак убийцы и призрак невинной жертвы.

0: Сергей Дьяков. У разбитого корыта. Чего ты хочешь больше всего на свете?
1: Мира во всем мире, тихо произнес Гоша, сосредоточенно перебирая заголившиеся проводки маленькими пальчиками.
0: Врешь, гаденыш!
1: Прошипел старик. Единственный глаз зло зыркнул из всклокоченной копны седых волос. Набитый железными зубами рот потерялся в засаленной бороде. Слова вылетали с лязгом, с металлическим привкусом ржавчины и смерти.
0: «Мамку с папкой ты вернуть хочешь? Вот чего! А меня, развалюху, здесь бросить!»
1: Гоша съежился под тяжелым взглядом. Глаза его заблестели от слез, но он по-прежнему сидел, скручивая между собой провода на бионической ноге деда. Из-под коленной чашечки торчал острый осколок шрапнели, намертво спаявшийся с металлокерамикой. Подушечки пальцев твердые, как ноготь, совсем не детские руки, привыкшие к тяжелой работе. Дед был старый и постоянно ломался.
0: «А мы придем, и ты попросишь, тело попросишь, и жить тогда будем. Заживем тогда с тобою, голуба, припеваючи. Будем есть от пуза и баклуши бить день-деньской», — произнес дед, потрепав мальчика по голове, словно собачонку.
1: «Кто же работать будет?» — серьезно спросил Гоша, перекручивая последний провод. Дед запустил пятерню в завшивевшую бороду.
0: «То сейчас не забота», —
1: сознанием дела сказал он. Карий глаз и другой страшный, бельмом затянутый, вперились в мальчика.
0: «Ты не отлынивай, не лентяйничай, а то детка тебе махом всыплет! Ишь, расктокался, паразит!»
1: Угрюмо кивнув, Гоша обмотал провода изолентой и щелкнул тумблером питания. Крошечная коробочка загудела, проводка раз-другой цвиркнула, и дед, довольно улыбаясь, согнул ногу. Затем разогнул, присел, встал.
0: «Эх, ёка-макарёка, как ново! Ножка-ноженька моя!»
1: Ласково пропел он, пройдясь по комнате. Битое стекло и мусор хрустели под железными когтями. «Мамины вафли», — подумал Гоша, вспомнив дешевые полуфабрикаты, безвкусные, но такие же хрустящие, как и это стекло.
0: «Ну, чего расселся? Давай, хватай мешок, да идти пора».
1: У входа в полузасыпанный песком бетонный коттеджик лежал брошенный в торопях мешок. Несколько пакетов с сухим пайком и две фляги полной воды. Добыча Гоши, которую он бросил сразу же, после того, как услышал плаксивый крик деда, у которого отказал протез. Перекинув мешок через плечо, он вышел под лучи заходящего солнца, раскрасившего пустошь пустыню в марсианские цвета. «Марси, Марси, марсианики», прошептал Гоша, подставляя лицо доброму вечернему солнышку. Легкий луч ласково погладил его по щеке. Вечерами солнышко добреет, а днем серчает. И дурак понимает такие вещи. Вечер – хорошее время, дорожная пора. Папа так всегда говорил.
0: «Чего это ты там шепчешь?»
1: Подозрительный дед уже стоял рядом, положив на узкое детское плечо свою изъеденную старостью руку-клешню. Раздутые суставы, синие узлы и трубки вен. Все, что осталось от деда-человека, походило на перекрученные много раз и перемотанные изолентой провода. Дед-робот выглядел и того хуже. Иногда Гоша думал, лежа днем, с головой накрывшись мешком и прислушиваясь к старческому неровному дыханию. И очень часто мысли бродили вокруг странной загадки. Кто был сперва? Дед-человек или дед-робот? Или это кто-то умелый, сильный и умный спаял двух разных стариков вместе? Морлок его разберет. Они шли через насыпи каменных стен, нагромождение разбитых бетонных плит и песчаные дюны, по верхам которых бродил тоскливый отголосок ночной бури. Солнце скроется, и сразу поднимется ветер. А когда на небе выступит алая сетка климатика, тогда значит, пора начинать искать место для ночлега.
2: «И вон, видишь, тут бугор спереди!»
1: Дед вытянул руку в дрожащую струну. Прищурив глаз, он прикинул расстояние. Что-то пробурчал, облизнул губы.
2: «Сколько до него, знаешь?»
1: «Проверяет». Гоша тоже прищурился, неумело отмеряя расстояние до серой громадины.
2: «Сколько?»
1: 5-4 перехода», — неуверенно сказал он. Твердая, как кусок пластика ладонь, без замаха прошлась по уху. Голову ожгло, все поплыло перед глазами. Но Гоша не издал ни звука, даже не шелохнулся.
2: «Постреленок, 5! 5! Сколько тебя учить, сопляк? 5 переходов до биодома!»
1: Прошипел дед.
2: «А что ж тебя? Как же я на тебя надежду положу? Сам в гроб голову суну, а ты меня возьми и обмани! Сгинешь здесь без меня, ничего не умеешь, ничего не понимаешь!»
1: «Деда!» — жалобно выдохнул мальчик. Ему было больно, но он терпел, а впереди 5 переходов. И 5 раз они будут искать убежище, и старик совсем не понимает, что время кончается. Гоша считал дни, и дней у них всего 6. Потом счет обнулят. Зря родители погибли. Все зря. И мама зря. И папа совсем просто так. Потянув деда за край изорванного плаща, Гоша пошел вперед, медленно выбирая, куда поставить ногу, чтобы не угодить в капкан изгнутой арматуры. Если он сломает ногу, дед его бросит. Распухшее красное солнце добродушно ползло к линии горизонта. Пустыня-пустошь наливалась кровью, спелой ягодой переливалась, а над ней плясали адские полотнища небывалого яркого заката. В прошлом такого чудного, а для Гоши — родного, милого глазу багрянца. Ветер постепенно крепчал, еще не входя в силу, а всего-навсего разминаясь, сметая мелкую пыль со своей площадки для ночных игрищ. Две фигуры по кромке бетонного холма неспешно идут. Мудрая молодость и опрометчивая старость. Мертвое будущее, ведущее за собой обезумевшее прошлое. Скованные цепью самосохранения, близкие, чуткие души, потерявшие смысл, потерявшие мир. Климатик. Будущее нашего мира. Климатик. Верная смерть Земли.
2: «Это ты хнычешь?»
1: «Нет, деда».
2: «Ну я же слышу».
1: «Спи, деда. Просто ветер».
2: «Нет у ветра. Видишь, в бункерах нет у ветра».
1: «Да, деда, это я плакал».
2: «Я так и знал. Ведь в бункерах нету ветра».
1: «Правильно, деда. Спи, пожалуйста».
2: «Спи. В бункерах нету сна. Там только они».
1: «Я знаю, деда. Спи, пожалуйста. Спи».
2: «И не плачь, что был. Железяка скрипела».
1: «Спи. Спи, деда. Ржавчина железо съест. Война врагам всем надоест. Марси, Марси, марсианики».
3: Перекинув пустой мешок через высокое ребро пилона, Гоша ловко вскарабкался наверх, юркой ящеркой цепляясь за каждую трещинку. Дед кряхтел внизу, завистливо косясь на мальчишку. По другую сторону возвышался серый купол биодома, закопченный изнутри и отполированный снаружи ветром до нестерпимого блеска. В ясный день выжжет хлипкий студень человеческий глаз. Вечером заманчиво влечет мягким рубином. драгоценной подделкой рожденной.
2: «Ну, чего там?»
3: — выкрикнул дед. Когти скрежетали о камень, когда он нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Такой долгий путь, есть повод для волнений. Гоша свесился по другую сторону, оказавшись в причудливом мире теней. Стена изнутри от чего-то влажная. На языке остается вкус песка и маслянистая горечь мазута. Вечерний бриз качает распахнутую дверь, выбитые стекла. Налипшая пыль на них не знает солнечного света. Здесь всегда тень. По шву, промазанному черной влажной субстанцией, змеится узенькая полоска плесени. Мальчик касается ее кончиком пальца. Мягко. Дед что-то кричит. Плесень — это маленькие грибки. Палец скользит по желобку, соскабливая тонкий налет органики. Резкий, неприятный и необычный вкус. Гоша морщится. Пайки гораздо вкуснее.
2: «Вот я тебе сейчас!» — закричал дед, разрушив хрустальное сновидение.
3: Чуткий мир, в котором на секунду вдруг оказался Гоша. Свесившись обратно, зацепившись за край стены носками, он вытягивает руки, крепко сжимая мешок. Дед тяжелый. Он рывками вонзал стальные когти в стену, и мальчику уже начало казаться, что его позвоночник вот-вот треснет и разорвется. Но дед уже уцепился за край и милосердно отпустил мешок. Подтолкнув Гошу, он помог ему вновь оседлать ребро стены и сам сел рядом. Внизу небольшая насыпь из мелкого щебня.
2: «Ты все запомнил?»
3: — строго спросил старик, прежде чем спрыгнуть. Он спокоен. Впервые за все время спокоен и холоден. В карем глазе застыла строгость. Бельмо безразлично. Но в нем тоже есть что-то особенное. Какая-то своя собственная правда. «Да, деда, я все запомнил».
1: Дед прыгнул. Тяжко ухнул, и щебенка брызнула в стороны точно шрапнели из мины-попрыгухи.
3: Гоша весело вдруг улыбнулся. Попрыгуха смешная, когда ее разряжаешь, кидаясь мелкими камешками. Ему стало как-то прекрасно на душе. Нестерпимо приятно. Как будто он вот-вот... Что? Ему станет легче. Он уверен. Но что? Как будто... Мальчик догнал деда, неслышно ступающего по мраморным плитам биодома. В дальнем углу мерцал терминал. Волшебные радуги бросали на незваных гостей всплески синего и зеленого. А в их скрещенных лучах вращался чудеснейший из всех миров — Земля, покрытая инфернальной сеткой климатика. Гоша застыл, очарованный зрелищем, но дед продолжал идти, весь исполненный величия и гордости за себя. «Дошел, и все теперь будет». Он с благоговением склонился над электронным чудом терминала. Мозолистая ладонь легла на пластину индикатор. «Система Биодом приветствует вас. Сен, Семен Владимирович Игнатьев». Хрустальный колокольчик, звонкий голосок пробежал вдоль зала. Гоша насторожился. «Кто это?» «Ваш заказ. Комплекс. Оплата. 2 биообъекта. Переработаны. Снять со счета. 1 биообъект». Дед что-то говорил терминалу на непонятном языке. Он щелкал клавишами. Мальчик знал, что ему делать. Дед все объяснил. Из стены выехал длинный ящик, выстланный белым. Дед подмигнул Гоше.
2: «Ну, сорванец, не забудь, как я тебя учил, и все у нас будет».
3: «Да, деда». Гоша улыбнулся и помахал ему ручкой. Ящик скрылся в стене. Объект ушел на переработку. МЦ будет извлечен через 3 минуты. Расчетное время заказа — 4 минуты. Гибель МЦ наступит через 6 минут. Пожалуйста, будьте внимательны. Теперь главное ничего не забыть. Все, как говорил деда. Когда пройдут эти 4 минуты, деда не станет. Мальчик решительно подошел к терминалу и положил руку на пластину. «Он успеет!» Гоша улыбнулся. В голову почему-то лезли попрыгушки и его дурацкие игры с ними. Она взмывает, попрыгушка, и плюется в разные стороны, только успевая спрятаться. Но как весело, так и стучат металлические осы о камень. Щелк, щелк! И лишь однажды он не успел, случайно попав руками в рой шрапнели.
4: 3 минуты,
3: звенит колокольчик. Гоша положил руку на индикатор. Сейчас назовут его полное имя. Время идет. Он непонимающе разглядывает вертящийся шарик в сетке климатика. Наконец, голос колокольчик звенит.
4: Опознан киберимплантант. Серийный номер 345-67. Неудачная попытка идентификации пользователя. Попробуйте еще раз.
3: Гоша отнял свою прохладную руку от индикатора и попробовал еще раз. А потом еще и еще, пока не истекло отведенное время. И счет в биобанке не заблокировали, а тело деда не отправили на переработку. Терминал выключился, но мальчик никуда не ушел. Он стоял, разглядывая свои идеально гладкие пальцы, и напряженно думал. Что-то здесь не так. Горечь обиды сдавливала горло. Так и стучат металлические осы. И иногда жалят.
1: Сергей Дьяков. У разбитого корыта. Рассказ читал Олег Булдаков.
5: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: plastique.
1: Пол Андерсон. Патруль времени. Легко ли быть царем? Глава первая.

0: Однажды вечером в Нью-Йорке середины 20 века Мэнс Эверард, переодевшись в любимую домашнюю куртку, доставал из бара виски и сифон. Прервал его звонок в дверь. Эверард чертыхнулся. После нескольких дней напряженной работы ему достаточно было общества доктора Ватсона с его недавно найденными рассказами. «Ну ладно, может, как-нибудь удастся отделаться». Он прошуршал шлепанцами по квартире, с вызывающим видом открыл дверь и холодно бросил: «Привет». Внезапно Эверарду показалось, что наступила невесомость. Словно он попал на один из первых космических кораблей и беспомощно повис среди сверкающих звезд. «О!» — только и вымолвил он. «Я не ожидал. Входи». Синтия Деннисон остановилась, глядя поверх его плеча на бар. Эверард повесил над ним шлем, украшенный лошадиным хвостом, и два скрещенных копья из ахейского бронзового века. Темные, блестящие, они выглядели невероятно красивыми. Синтия попыталась говорить спокойно, но ее голос сорвался. «Мэнс, дай мне чего-нибудь выпить, только побыстрее». «Конечно, сейчас». Он крепко сжал зубы и помог ей снять пальто. Закрыв дверь, она села на модную шведскую кушетку, такую же красивую и функционально безупречную, как и оружие из эпохи Гомера, и стала рыться в сумочке, нащупывая сигареты. Некоторое время они старались не смотреть друг на друга. «Тебе, как всегда, ирландское со льдом?» — спросил он. Казалось, что эти слова доносятся до него откуда-то издалека, а сам он в это время кое-как управлялся с бутылками и бокалами, утратив всю свою ловкость, приобретенную в патруле времени. «Да», — ответила она. «Значит, ты помнишь». В тишине комнаты ее зажигалка щелкнула неожиданно громко. «Ведь прошло всего несколько месяцев», — пробормотал он, не зная, что еще сказать. «Объективного времени. Времени обычного, без искажений, с сутками, длящимися 24 часа». Она выпустила облако дыма и пристально посмотрела на него. «Для меня немногим больше. Я ведь здесь почти безвылазно, со дня моей свадьбы. 8,5 месяцев моего личного биологического времени. С того дня, как Кит и я...» «А сколько времени прошло для тебя, Мэнс? Сколько лет ты прожил, в каких эпохах побывал после того, как был шафером на нашей с Китом свадьбе?» У нее был высокий, довольно тонкий и поэтому невыразительный голос, единственный ее недостаток, по мнению Эверарда, если не считать маленького роста, едва-едва 5 футов. Но сейчас Эверард понял, что она с трудом сдерживает рыдание. Он протянул бокал до дна. Она послушно выпила, слегка поперхнувшись. Он снова наполнил ее бокал, а себе, наконец, налил шотландского виски с содовой. Потом придвинул кресло к кушетке и извлек из глубокого кармана, изъеденной молью куртки, трубку с кисетом. А руки Эверарда еще дрожали, правда, лишь чуть-чуть, и он надеялся, что она этого не заметит. Она поступила мудро, что не выложила свою новость сразу, какой бы та ни была. Им обоим требовалось время, чтобы прийти в себя. Лишь теперь он рискнул посмотреть на нее. Она не изменилась. Прелестная фигура, сама хрупкость, само изящество, подчеркнутые черным платьем, золотистые волосы, падающие на плечи, огромные голубые глаза под изогнутыми бровями, чуть вздернутый нос, как всегда, полуоткрытые губы. Косметикой Синтия почти не пользовалась, и поэтому нельзя было с уверенностью сказать, плакала она недавно или нет. Но сейчас она, по-видимому, была близка к этому. Эверард принялся набивать трубку. «Ну ладно, Син», — сказал он. «Ты мне расскажешь?» Она поежилась и, наконец, выговорила. «Кит. Он пропал».
1: «Что?» Эверард выпрямился. «В прошлом?
0: Где же еще?» «В древнем Иране. Он отправился туда и не вернулся. Это было неделю назад». Она поставила стакан на подлокотник и сцепила пальцы. Патруль его, конечно, искал, но безрезультатно. Я узнала об этом только сегодня. Они не могут его найти. Неясно даже, что с ним произошло.
1: «Иуды», — прошептал Эверард. Кит всегда считал тебя своим лучшим другом, — сказала она с неожиданным напором. — Ты не представляешь, как часто он о тебе говорил. Честно, Мэнс, не думай, что мы о тебе забыли. Просто тебя никогда не застанешь дома и...
0: — Ладно, — прервал он ее. — Что я мальчишка, чтобы обижаться? Я был занят. — Да и вы. — Вы ведь только что поженились.
1: После того, как я вас познакомил в ту лунную ночь у подножья Мауна-Лоа. В патруле времени чины и звания мало кого волнуют. Новичок, вроде свежеиспеченной выпускницы Академии Синтии Каннингем, работающей простой секретаршей в своем собственном столетии, имеет полное право встречаться в нерабочее время с уважаемым ветераном, вроде меня, так часто, как им обоим захочется. Никто не мешает ветерану воспользоваться своим опытом, чтобы взять ее с собой в Вену Штрауса, потанцевать вальс, или в Лондон Шекспира, сходить в Глобус, побродить с ней по забавным маленьким барам Нью-Йорка времен Тома Лири, или подурачиться на гавайских солнечных пляжах за 1000 лет до появления там людей на каноэ. А товарищ по патрулю тоже имеет право присоединиться к ним, а потом на ней жениться. «Конечно». Эверард раскурил трубку. Когда его лицо скрылось за пеленой дыма, он сказал: «Начни с самого начала. Я не встречался с вами года 2-3 моего биологического времени, поэтому толком не знаю, чем занимался Кит». «Так долго?» — удивленно спросила она. «Ты даже не приезжал сюда в отпуск? Мы действительно очень хотели, чтобы ты навестил нас».
0: «Хватит извинений», — отрезал Эверард. «Если бы захотел, зашел бы».
1: Кукольное личико исказилось, как от пощечины, и он тут же пошел на попятную.
0: «Извини. Конечно, я хотел. Но я же говорил, мы, агенты-оперативники, чертовски заняты. Скачем туда-сюда по пространству времени, как блохи на сковородке».
1: «Черт побери!» Он попробовал улыбнуться.
0: «Син, ну ты же меня, грубияна, знаешь. Не обращай внимания на всю эту болтовню. Я был в Древней Греции и сам создал миф о Химере. Да-да. Я был известен как Гелайопот. Занятное чудовище с двумя левыми ногами, растущими изо рта».
1: Она натянуто улыбнулась и взяла из пепельницы свою сигарету. «А я по-прежнему служу в прикладных исследованиях», — сказала она. «Обычная секретарша. Но благодаря этому я могу связаться со всеми управлениями, включая штаб-квартиру. И поэтому я точно знаю, что было сделано для спасения Кита. Почти ничего. Они просто бросили его. Мэнс, если ты не поможешь, Кит погибнет».
0: Синтия замолчала, ее трясло. Эверард не стал торопить девушку, и чтобы окончательно успокоиться самому, решил еще раз вспомнить послужной список Кита Деннисона.

0: родился в 1927 году в Кембридже, штат Массачусетс, в обеспеченной семье. В 23 года блестяще защитил докторскую диссертацию по археологии. К этому времени он уже успел стать чемпионом колледжа по боксу и пересечь Атлантику на 30-футовом кетче. Призванный в 1950 году в армию, храбро сражался в Корее, и будь эта война попопулярнее, наверняка бы прославился. Однако можно было общаться с ним годами и так и не узнать всего этого. Когда ему нечем было заняться, он мог порассуждать со сдержанным юмором о высоких материях, но когда появлялась работа, он выполнял ее без лишней суеты. «Конечно», — подумал Эверард, — «девушка досталась лучшему». Кит запросто мог стать оперативником, если бы захотел, но у него здесь были корни, а у меня нет. Наверное, он просто не такой непоседа, как я. В 1952 году на Деннисона, не знавшего, куда податься после демобилизации, вышел агент патруля и завербовал его. Возможность темпоральных путешествий Деннисон воспринял гораздо легче многих. Сказались гибкость ума, ну и, конечно, то, что он был археологом. Пройдя обучение, он с большим удовольствием обнаружил, что его собственные интересы совпадают с нужными патруля, и стал исследователем, специализируясь на протоистории восточных индоевропейцев. Во многих отношениях он был гораздо нужнее Эверарда. Офицерам-оперативникам, которые во всех временах спасают потерпевших аварию, арестовывают преступников и поддерживают сохранность ткани человеческих судеб, приходится ведь забредать и на глухие тропы. А если нет никаких письменных источников, откуда им знать, правильно ли они действуют? Задолго до появления первых иероглифов люди воевали, путешествовали, совершали открытия и подвиги, последствия которых распространились по всему континиуму. Патруль должен был знать о них. А работа корпуса исследователей и состояла в создании карт океана истории. А кроме того, Кит был моим другом. Эверард вынул трубку изо рта. «Хорошо, Синтия», — сказал он. «Расскажи мне, что произошло». Глава вторая. Ей удалось, наконец, взять себя в руки, и теперь ее голосок звучал почти сухо. Он следил за миграциями различных арийских племен. О них известно очень мало, сам знаешь. Приходится начинать с более-менее известного периода истории и от него уже продвигаться назад во времени. С этим заданием Кит отправился в Иран 558 года до Рождества Христова. Он говорил, что это незадолго до конца медийского периода. Он собирался расспросить людей, изучить их обычаи, а потом перейти к еще более раннему этапу и так далее. Но ты, наверное, и сам все это знаешь, Мэнс. Ты же помогал ему однажды, еще до нашего знакомства. Он часто об этом рассказывал.
1: «Я просто сопровождал его. Так, на всякий случай», — отмахнулся Эверард. «Он изучал переселение одного доисторического племени с Дона на Гиндукуш. Вождю мы представились бродячими охотниками и пропутешествовали с их караваном несколько недель в качестве гостей племени. Это было забавно». Он вспомнил степь и необъятные небеса, скачку за антилопой, пиры у походных костров и девушку, волосы которой впитали горьковатую сладость дыма. На миг он пожалел, что не родился в том племени и не мог разделить его судьбу.
2: «На этот раз Кит отправился в прошлое один», — продолжала Синтия. «А в его отделе всегда не хватает людей, как, впрочем, и во всем патруле. Столько тысячелетий, за которыми надо наблюдать, а человеческая жизнь так коротка. Он и раньше ходил один. Я всегда боялась его отпускать, но он говорил, что в одежде бродячего пастуха, у которого нечего украсть, в горах Ирана он будет в большей безопасности, чем на Бродвее. Только на этот раз все вышло иначе».
1: «Насколько я понял, — быстро заговорил Эверард, — он отправился неделю назад, да? Намереваясь собрать информацию, передать ее в аналитический центр исследовательского отдела и вернуться назад в тот же самый день. Потому что только слепой болван может оставить тебя одну и допустить, чтобы здесь без него проходила твоя жизнь». «Но не вернулся».
2: «Да». Она прикуривала новую сигарету от окурка первой. «Я сразу забеспокоилась. Спросила начальника. Он сделал одолжение и послал запрос на неделю вперед, то есть в сегодняшний день. Ему ответили, что Кит не возвращался. А в аналитическом центре сказали, что информации им он не передавал. Тогда мы сверились с хрониками в штаб-квартире регионального управления. Там говорится, что Кит никогда не возвращался и что никаких его следов не было обнаружено.
1: Эверард осторожно кивнул. И тогда, разумеется, были объявлены поиски, результаты которых зафиксированы в хрониках. «Изменчивое время порождает множество парадоксов», — в тысячный раз подумал он. «Если кто-то пропадал, от вас вовсе не требовалось браться за розыски только потому, что об этом говорится в каком-то отчете. Но других возможностей найти пропавшего не было. Конечно, вы могли вернуться назад и изменить ситуацию таким образом, чтобы в итоге найти его. Когда в архиве с самого начала будет лежать ваш рапорт об успешных поисках, и только вы один будете знать прежнюю правду. Все это могло привести к большей путанице. Неудивительно, что патруль болезненно относился даже к небольшим изменениям, которые никак не повлияли бы на общую картину исторического процесса.
2: Наш отдел связался с ребятами из древнеиранского управления, и они послали группу осмотреть это место», — продолжил за Синтию Эверард. «Они ведь знали только предполагаемый район, где Кит собирался материализоваться, да? Я имею в виду, что раз он не мог точно знать, где ему удастся спрятать роллер, он не оставил точных координат», — Синтия кивнула.
1: «Но я вот чего не понимаю. Почему они не нашли машину? Что бы ни случилось с Китом, роллер все равно остался бы где-то там, в пещере какой-нибудь. У патруля есть детекторы, они могли бы, по крайней мере, зафиксировать для начала местонахождение роллера, а потом уже двинуться назад вдоль его мировой линии, разыскивая Кита».
2: Синтия затянулась сигаретой так ожесточенно, что у нее запали щеки. «Они пробовали», — сказала она. «Но мне сказали, что это дикая пересеченная местность, и поиски там очень затруднены. Ничего не получилось. Они не смогли найти ни единого следа. Может, и нашли бы, если бы прочесали все как следует, милю за милей, час за часом. Но они побоялись. Понимаешь, этот регионально-временной интервал решающий. Мистер Гордон показывал мне расчеты. Я не разбираюсь во всех этих обозначениях, но он сказал, что в историю этого столетия вмешиваться очень опасно».
1: Эверард обхватил ладонью чашечку трубки. Ее тепло успокаивало. Упоминание о переломных эпохах вызвало у него нервную дрожь. «Понятно», — сказал он. «Они не смогли прочесать этот район так, как хотели, потому что это могло потревожить слишком много местных жителей, которые из-за этого по-другому вели бы себя во время решающих событий». «Ох-хо-хо! А не пробовали они переодеться и побродить по деревням?»
2: «Несколько экспертов патруля так и сделали. Они провели в Древней Персии несколько недель, но никто из встреченных им людей не обронил даже намека. Эти дикари так недоверчивы. А может, они принимали наших агентов за шпионов медийского царя? Как я поняла, они недовольны его владычеством». «Ничегошеньки. Но так или иначе, нет никаких оснований считать, что общая картина исторического процесса исказилась. Поэтому они полагают, что Кита убили, а его роллер каким-то образом исчез». «И какая разница?» Она вскочила на ноги и неожиданно сорвалась на крик. «Какая им разница? Скелетом в каком-нибудь овраге больше, скелетом меньше!»
1: Эверард тоже встал и обнял Синтию, дав ей выплакаться. Но он не думал, что ему самому при этом будет так скверно. Он давно перестал ее вспоминать. Раз 10 дней, не в счет. Но теперь, когда она пришла к нему, искусству забывать предстояло учиться заново.
2: «Ну почему они не могут вернуться в локальное прошлое?» — взмолилась она. «Разве нельзя прыгнуть всего на неделю назад и сказать ему, чтобы он не уходил? Я ведь прошу такую малость! Что за чудовище ввели этот запрет?»
1: «Это сделали обычные люди», — сказал Эверард. «Если мы начнем возвращаться и подправлять свое личное прошлое, то скоро так все запутаем, что попросту перестанем существовать.
2: Но за миллион лет, даже больше, разве не было исключений? Должны быть!»
1: Эверард промолчал. Он знал, что исключения были.
0: но знал и то, что для Кита Деннисона исключения не сделают. Патрульные не святые, но собственные законы они нарушать не станут. К своим потерям они относились, как к любым другим, поднимали бокалы в память о погибших, они отправлялись в прошлое, чтобы взглянуть на них еще раз, пока те живы. Немного погодя, Синтия отстранилась от него, вернулась за своим коктейлем и залпом выпила. Светлые локоны взметнулись водоворотом вокруг ее лица. «Извини», — сказала она, достала платок и вытерла глаза. «Я не думала, что разревусь».
1: «Все в порядке».
0: Она уставилась в пол. «Ты мог бы попытаться помочь Киту? Рядовые агенты отступились, но ты мог бы попробовать».
1: После такой просьбы у него не оставалось выхода.
0: «Мог бы», — ответил он ей.
1: «Но у меня ничего не выйдет. Судя по хроникам, если я и пытался, то потерпел неудачу. А к любым изменениям пространства-времени относятся неодобрительно, даже к таким заурядным».
0: «Для Кита оно незаурядное», — возразила она.
1: «Знаешь, Син, — пробормотал Эверард, — немногие женщины согласились бы с тобой. Большинство сочло бы, что оно для меня незаурядное».
0: Она заглянула ему в глаза и на какое-то время застыла, затем прошептала: «Мэнс, извини, я не сообразила. Я думала, раз для тебя прошло столько времени, ты теперь...»
1: «О чем ты?» — перешел в оборону Эверард.
0: «Разве психологи патруля не могут тебе помочь?» — спросила она, снова опустив голову. «Я хочу сказать, раз они смогли выработать у нас рефлекс, не позволяющий рассказывать непосвященным о темпоральных путешествиях, я подумала, что это тоже возможно — сделать, чтобы человек перестал...»
1: «Хватит!» — резко оборвал ее Эверард. «Некоторое время он грыз мундштук трубки...» «Ладно», — сказал он наконец. «У меня есть пара идей, которые, возможно, никто не проверял. Если Кита можно спасти, ты получишь его до завтрашнего полудня».
0: «Мэнс, а ты не можешь перенести меня в этот момент?» Ее начинала бить дрожь.
1: «Могу», — ответил он, — «но не стану этого делать. Перед завтрашним днем тебе обязательно надо отдохнуть. Сейчас я отвезу тебя домой и прослежу, чтобы ты выпила снотворное. А потом вернусь сюда и обдумаю ситуацию». Его губы изобразили некое подобие улыбки. «Перестань выплясывать шиями. Ладно? Я же сказал тебе, мне надо подумать».
0: «Мэнс».
1: Ее руки сжали пальцы Эверарда. Он ощутил внезапную надежду и проклял себя за это.

Глава 3. Осенью года 542 до Рождества Христова одинокий всадник спустился с гор и въехал теперь в долину Кура. Он восседал на статном гнедом мерине, более крупном, чем большинство здешних кавалерийских лошадей, и потому в любом другом месте привлек бы внимание разбойник. Но великий царь навел в своих владениях такой порядок, что, как говорили, девственница с мешком золота могла без опаски обойти всю Персию. Это было одной из причин, по которым Мэнс Эверард выбрал для своего прыжка именно это время, через 16 лет после года, в который направился Кит Деннисон. Кроме того, необходимо было прибыть тогда, когда всякое волнение, которое мог вызвать темпоральный путешественник в 558 году, давно уже прошло. Какова бы ни была судьба Кита, к разгадке, возможно, легче будет приблизиться с тыла. Во всяком случае, лобовые действия результатов не дали. И, наконец, по данным Ахеменидского регионально-временного управления, осень 542-го оказалась первым периодом относительного спокойствия со времени исчезновения Деннисона. Годы с 558 по 553 были тревожными. Персидский правитель Аншанакуруш, которого будущее знало под именем Хайхашру и Кира, все сильнее не ладил со своим верховным владыкой, медийским царем Астиаком. Кир поднял восстание, трехлетняя гражданская война подточила силы империи, и персы в конце концов одержали победу над своими северными соседями. Но Кир даже не успел порадоваться триумфу, ему пришлось подавлять восстание соперников и отражать набеги туранцев. Он потратил 4 года, чтобы одолеть врагов и расширить свои владения на востоке. Это встревожило его коллег-монархов,

0: дам. Но теперь наступила передышка. Киликия сдастся без боя, увидев, что в других захваченных Персией странах правят с такой мягкостью и таким уважением к местным обычаям, каких до сих пор не видел мир. Руководство восточными походами Кир передаст своим приближенным, а сам займется консолидацией уже завоеванных земель. Только в 539 году возобновится война с Вавилоном и будет присоединена Месопотамия, а затем будет другой мирный период, пока не наберут силу племена за Аральским морем. Тогда царь отправится в поход против них и встретит там свою смерть. Въезжая в Пасар-Гады, Менс-Эверард задумался. Перед ним была весна надежды. Конечно, эта эпоха, как и любая другая, не соответствовала такому возвышенному определению. Он проезжал милю за милей и везде видел крестьян, убиравших серпами урожай и нагружавших скрипучие некрашенные повозки, запряженные быками. Пыль, поднимавшаяся со сжатых полей, щипала ему глаза. Оборванные дети, игравшие возле глиняных хижин без окон, разглядывали его, засунув в рот пальцы. Проскакал царский вестник. Перепуганная курица с пронзительным кудахтанем метнулась через дорогу и попала под копыта его коня. Проехал отряд копейщиков, одетых в шаровары, чешуйчатые доспехи, остроконечные шлемы, украшенные у некоторых перьями, и яркие полосатые плащи. Живописные наряды воинов изрядно запылились и пропитались потом, а с языка у них то и дело срывались грубые шутки. За глинобитными стенами прятались принадлежавшие аристократам большие дома и неописуемо прекрасные сады. Но при существующей экономической системе позволить себе такую роскошь могли немногие. На 90% Пасар-Гады были типичным восточным городом с безликими лачугами и лабиринтом грязных улочек, по которым сновал люд в засаленных головных платках и обтрепанных халатах, городом крикливых базарных торговцев, нищих, выставляющих на показ свои увечья, купцов, ведущих вереницы усталых верблюдов и навьюченных сверх всякой меры ослов, собак, жадно роющих в кучах отбросов. Из харчевин доносилась музыка, похожая на вопли кошки, попавшей в стиральную машину, а люди изрыгали проклятия и размахивали руками, напоминая ветряные мельницы. Интересно, откуда взялись эти рассказы о загадочном Востоке?
1: «Подайте милостыню, господин, подайте во имя света! Подайте, и вам улыбнется Митра!»
2: «Постойте, господин! Бородой моего отца, клянусь, из рук мастеров никогда не выходило более прекрасного творения, чем это уздечко! Вам, счастливейшему из смертных, я предлагаю ее за смехотворную сумму!»
3: «Сюда, мой господин, сюда! Всего через 4 дома отсюда находится лучший караван-сарай во всей Персии! Нет, в целом мире!» «Наши тюфяки набиты лебединым пухом, вино моего отца достойно деви, плов моей матери славится во всех краях земли, а мои сестры — это три луны, которыми можно насладиться всего за...»
0: Эверард игнорировал призывы бегущих за ним юных, зазывал. Один схватил его за лодыжку, и он, выругавшись, пнул мальчишку, но тот только бесстыдно ухмыльнулся. Эверард надеялся, что ему не придется останавливаться на постоялом дворе. Хотя персы и были гораздо чистоплотнее большинства народов этой эпохи, насекомых хватало и здесь. Не давало покоя ощущение беззащитности. Патрульные всегда старались припасти туза в рукаве, парализующий ультразвуковой пистолет 30 века и миниатюрную рацию, чтобы вызывать пространственно-временной антигравитационный темпороль. Но все это не годилось, потому что тебя могли обыскать. Эверард был одет как грек. Туника, сандалии, длинный шерстяной плащ. На поясе висел меч. За спиной шлем со щитом, вот и все вооружение. Правда, оружие было из стали, в эти времена еще неизвестны. Здесь не было филиалов патруля, куда он мог обратиться, если бы попал в беду, потому что это относительно бедное и неспокойное переходная эпоха не привлекла внимания межвременной торговли. Ближайшая региональная штаб-квартира находилась в Персиполе, но и она отстояла от этого времени на поколение. Чем дальше он продвигался,

уменьшался, тем реже попадались базары, улицы становились шире, а дома больше. Наконец он выбрался на площадь, с четырех сторон окруженную дворцами. Над ограждавшими их стенами виднелись верхушки ровно подстриженных деревьев. У стен сидели на корточках, стойку смирно еще не изобрели, а легко вооруженные юноши, часовые. Когда Эверард приблизился, они поднялись, вскинув на всякий случай свои луки. Он мог бы просто пересечь площадь, но вместо этого повернул и окликнул парня, который был, по всей видимости, начальником караула. «Приветствую тебя, господин! Да прольется на тебя свет солнца!» Персидская речь, выученная под гипнозом всего за час, легко заструилась с его языка. «Я ищу гостеприимство какого-нибудь великого человека, который снизошел бы, чтобы выслушать мои безыскусные рассказы о путешествиях в чужие земли». «Да умножатся твои дни», — ответил страж. Эверард вспомнил, что предлагать персам бакшиш нельзя. Соплеменники Кира были гордым и суровым народом охотников, пастухов и воинов. Их речь отличалась той исполненной достоинства вежливостью, которая была свойственна людям такого типа во все времена. «Я служу Криозу Лидийскому, слуге великого царя. Он не откажет пристанище». «Меандру из Афин», — подсказал Эверард. Вымышленное греческое происхождение должно было объяснить его крепкую фигуру, светлую кожу и коротко стриженные волосы. Однако для большей достоверности ему пришлось налепить на подбородок вандейковскую бородку. Греки путешествовали и до Геродота, поэтому афинянин в этом качестве не показался бы здесь эксцентричным чудаком. С другой стороны, до марафонской битвы оставалось еще полвека, и европейцы попадали сюда не настолько часто, чтобы не вызвать к себе интереса. Появился раб, который отыскал дворецкого, который, в свою очередь, послал другого раба, и тот впустил чужеземца в ворота. Сад за стеной, зеленый и прохладный, оправдал надежды Эверарда. За сохранность багажа в этом доме опасаться нечего. Еда и питье здесь должны быть хороши, а сам Крёс обязательно захочет поподробнее расспросить гостя. «Тебе везет, парень», — подбодрил себя Эверард, наслаждаясь горячей ванной, благовониями, свежей одеждой, принесенными в его просто обставленную комнату финиками и вином, мягким ложем и красивым видом из окна. Ему не хватало только сигары. Только сигары из достижимых вещей. Конечно, если кит мертв, и это непоправимо. «К чертям собачьим!» — пробормотал Эверард. «Брось эти мысли, приятель!»

0: Вы слушаете радио «Фантастика».
1: Глава 4. После заката похолодало. Во дворце зажгли лампы. Это был целый ритуал, потому что огонь считался священным. И раздули жаровни. Раб пал перед Эверардом ниц и сообщил, что обед подан. Эверард спустился с ним в длинный зал, украшенный яркими фресками, изображавшими солнце и быка Митры. Прошел мимо двух копьеносцев и оказался в небольшой, ярко освещенной комнате, устланной коврами и благоухавшей ладаном. Два ложа были по эллинскому обычаю придвинуты к столу, уставленному совсем не эллинскими серебряными и золотыми блюдами. Рабы-прислужники стояли наготове в глубине комнаты, а за дверями, ведущими во внутренние покои, слышалась музыка, похожая на китайскую. Крёс Лидийский милостиво кивнул ему. Когда-то он был статен и красив, но за несколько лет, что минули после потери его вошедших в поговорки богатства и могущества, сильно постарел. Длинноволосый и седобородый, он был одет в греческую хламиду, но по персидскому обычаю пользовался румянами. «Радуйся, Меандр Афинский», — произнес он по-гречески и подставил Эверарду щеку для поцелуя. Хотя от Крёза и несло чесноком, патрульный, следуя указанию, коснулся щеки губами. Со стороны Крёза это было очень любезно. Таким образом, он показал, что положение Меандра лишь слегка ниже его собственного. «Радуйся, господин. Благодарю тебя за твою доброту». «Эта уединенная трапеза не должна оскорбить тебя», — сказал бывший царь. «Я подумал...» — он замялся. «Я всегда считал, что состою в близком родстве с греками, и мы могли бы поговорить о серьезных вещах. Мой господин оказывает мне слишком большую честь». После положенных церемоний они, наконец, приступили к еде. Эверард разразился заранее приготовленной байкой о своих путешествиях. Время от времени Крёс озадачивал его каким-нибудь неожиданным вопросом, но патрульный быстро научился избегать опасных тем. «Воистину времена меняются, и тебе посчастливилось прибыть сюда на заре новой эпохи», — сказал Крёс. «Никогда еще мир не знал более славного царя, чем...» И так далее, и тому подобное. Все это явно предназначалось для ушей слуг, бывших одновременно царскими шпионами, хотя в данном случае Крёс не грешил против истины. «Сами боги удостоили нашего царя своим покровительством», — продолжал Крёс. «Если бы я знал, как благоволят они к нему, я хочу сказать, знаю я, что это правда, а не сказки, никогда не посмел бы я встать у него на пути. Сомнений быть не может, он избранник богов». Эверард, демонстрируя свое греческое происхождение, разбавлял вино водой, сожалея, что не выбрал какой-нибудь другой, менее воздержанный народ. «А что это за история, мой господин?» — поинтересовался он. — «Я знал только, что великий царь, сын Камбиза, который владел этой провинцией и был вассалом Астиага Медийского. А что еще?» Крёс наклонился вперед. Его глаза, в которых отражалось дрожащее пламя светильников, приобрели удивительное выражение, называвшееся когда-то Дионисийским и давно позабытое ко временам Эверарда. В них читался ужас и восторг одновременно. «Слушай и расскажи об этом своим соотечественникам», — начал он. «Астиаг выдал свою дочь Мандану за Камбиза, ибо он знал, что персам не по душе его тяжкое иго, и хотел связать их вождей со своим родом. Но Камбиз заболел и ослаб. Если бы он умер, а его маленький сын Кир занял престол в Аншане, то установилось бы опасное регенство персидской знати, не имевшей обязательств перед Астиагом. Вдобавок сны предвещали царю Мидии, что Кир погубит его империю. Поэтому Астиаг повелел царскому оку Аурвагошу, Крёс, переделывавший все местные имена на греческий лад, назвал Аурвагоша Гарпагом, который был его родичем, и избавиться от царевича. Гарпак, невзирая на протесты царицы Манданы, отнял у нее ребенка. Камбис был слишком болен, чтобы помочь жене, да и в любом случае Персия не могла восстать без предварительной подготовки. Но Гарпак не смог решиться на злое дело. Он подменил царевича мертворожденным сыном горца-пастуха, взяв с того клятву, что он будет молчать. Мертвый ребенок был завернут в пеленки царевича и оставлен на склоне холма. Затем вызвали медийских придворных, которые засвидетельствовали исполнение приказа, после чего ребенка похоронили. Кир, наш правитель, воспитывался как пастух. Камбис прожил еще 20 лет, сыновей у него больше не было, не было и силы, чтобы отомстить за первенца, и когда он оказался при смерти, у него не было наследника, которому персы считали бы себя обязанными повиноваться. Астиаг снова забеспокоился. В этот момент и объявился Кир. Его личность установили благодаря нескольким приметам. Астиаг, втайне жалея о содеянном, радушно принял его и подтвердил, что он наследник Камбиза. На протяжении 5 лет Кир оставался вассалом, но выносить тиранию медян с каждым годом становилось для него все труднее. Тем временем Гарпак в Экбатанах хотел отомстить за ужасное злодеяние. А в наказание за непослушание Астиаг заставил его убить и съесть собственного сына. Гарпак и еще несколько знатных медян организовали заговор. Они избрали своим вождем Кира, Персия восстала, и после 3-летней войны Кир стал правителем 2 народов. С тех пор он, конечно, подчинил себе и много других народов. Разве боги когда-нибудь выражали свою волю яснее? Некоторое время Эверард лежал, не шевелясь, и вслушивался в сухой шелест листьев в саду, продуваемым холодным осенним ветром. «Неужели это правда, а не слухи?» — переспросил он. «С тех пор, как я нахожусь при персидском дворе, я получил достаточно доказательств. Сам царь подтвердил, что это истинная правда. То же самое сделали Гарпак и другие участники событий. Лидиец наверняка не лгал, ведь он сослался на свидетельство своего правителя». А знатные персы были правдивы до фанатизма. И все же за годы службы в патруле Эверард не слышал ничего более неправдоподобного. Именно эту историю записал Геродот, с некоторыми изменениями она попала в Шахнаме. Всякому было ясно, что это типичный героический миф. То же самое в общих чертах рассказывали о Моисее, Ромуле, Сигурде, о сотне других великих людей. Не было никаких оснований считать, что в ее основе лежат какие-то реальные события. Вне всяких сомнений, Кир вырос самым обычным образом, в доме своего отца, взошел на престол просто по праву рождения и поднял восстание из-за самых тривиальных причин. Но только что рассказанную Эверарду сказку подтверждали свидетели, видевшие все своими глазами. Здесь крылась какая-то тайна. Это напомнило Эверарду о его задаче. Надлежащим образом выразив свое удивление, он продолжил разговор, а затем спросил. «До меня дошли слухи, что 16 лет назад в Пасаргадах появился чужеземец в одежде бедного пастуха, который на самом деле был магом и чудотворцем. Возможно, что он здесь и умер. Не знает ли мой любезный хозяин что-нибудь о нем?» Сжавшись, Эверард ждал ответа. Он подозревал, что Кит Деннисон не был убит каким-нибудь диким горцем, не сломал себе шею, упав со скалы, и вообще не попадал ни в какую из подобных бед, потому что тогда его аппарат остался бы где-нибудь поблизости. Когда патруль проводил поиски, они могли проглядеть в этой местности самого Деннисона, но не темпороллер. Все было наверняка сложнее. И если Кит вообще остался жив, он должен был объявиться здесь, в центре цивилизации. 16 лет назад? Крёс подергал себя за бороду. Тогда меня в Персии не было, но знамений в том году здесь хватало. Ведь именно тогда Кир покинул горы и занял свой законный трон в Аншане. Нет, Меандр, я ничего об этом не знаю. Я жаждал найти этого человека, начал Эверард, потому что Оракул... И так далее, и тому подобное. Ты можешь расспросить слуг и горожан, посоветовал Крёс. А я задам этот вопрос при дворе. Ты здесь поживешь пока, не правда ли? Возможно, сам царь пожелает увидеть тебя. Чужестранцы всегда вызывают у него интерес. Вскоре беседа оборвалась. С довольно кислой миной Крёс пояснил, что персы предпочитают рано ложиться и рано вставать, и что на заре он уже должен быть в царском дворце. Раб провел Эверарда обратно в его комнату, где патрульный обнаружил симпатичную девушку, которая ждала его и многообещающе улыбалась. На миг он замер в нерешительности, вспомнив про день, который наступит через 24 сотни лет. Но к черту все это! Человек должен принимать все, что боги пожелают ему ниспослать, а боги, как известно, не слишком щедры.

0: Глава 5. Не прошло и часа после рассвета, как на площадь вылетел отряд кавалеристов. Осаживая коней, они выкрикивали имя Меандра Афинянина. Оставив завтрак, Эверард вышел во двор. Окинув взглядом ближайшего к нему серого жеребца, он сосредоточил внимание на всаднике, суровом бородатом мужчине с крючковатым носом, командире этих стражников, прозванных «бессмертными». Отряд заполнил площадь, беспокойно переступали кони, колыхались плащи и перья, брецал металл, скрипела кожаная сбруя, а полированные латы сверкали в первых солнечных лучах. «Тебя требует к себе тысячник!» — выкрикнул офицер, персидский титул, который он на самом деле назвал «Хелиарх». Носил начальник стражи и великий визирь империи. На минуту Эверард застыл, оценивая ситуацию. Его мускулы напряглись. Приглашение было не очень-то сердечным, но он вряд ли мог отказаться, сославшись на другие срочные дела. «Слушаю и повинуюсь», — произнес он. «Позволь мне только захватить небольшой подарок, чтобы отблагодарить за оказанную мне честь».
1: «Хелиарх сказал, что ты должен прийти немедленно. Вот лошадь».
0: Лучник караульный подставил ему сложенные чашечкой руки, но Эверард вскочил в седло без посторонней помощи. Уметь это было весьма кстати в те времена, когда стремян еще не изобрели. Офицер одобрительно кивнул, одним рывком повернул коня и поскакал впереди отряда. Они быстро миновали площадь и помчались по широкой улице, вдоль которой располагались дома знати и стояли изваяния сфинксов. Движение было не таким оживленным, как возле базаров, но всадников, колесниц, носилок и пешеходов хватало и здесь. Все они торопливо освобождали дорогу. Бессмертные не останавливались ни перед кем. Отряд с шумом влетел в распахнувшиеся перед ним дворцовые ворота. Разбрасывая копытами гравий, лошади обогнули лужайку, на которой искрились фонтаны, и, брецая сбруей, остановились возле западного крыла дворца. Дворец, сооруженный из ярко раскрашенного кирпича, стоял на широкой платформе в окружении нескольких зданий поменьше. Командир соскочил с коня и, повелительно махнув рукой, зашагал вверх по мраморной лестнице. Эверард последовал за ним, окруженный воинами, которые на всякий случай прихватили из своих седельных сумок легкие боевые топорики. При их появлении разодетые и наряженные в тюрбаны дворцовые рабы попадали ниц. Прошедшие миновали красно-желтую колоннаду, спустились в зал с мозаиками, красоту которых Эверард был тогда не в состоянии оценить, а потом прошли мимо шеренги воинов в комнату, разноцветный сводчатый потолок которой поддерживали стройные колонны. Сквозь стрельчатые окна сюда проникало благоухание от цветающих роз. Бессмертные согнулись в поклоне. «Что хорошо для них, то хорошо и для тебя, сынок», — подумал Эверард, целуя персидский ковер. Человек, лежавший на кушетке, кивнул. «Поднимись и внемли», — произнес он. «Принесите греку подушку». Солдаты застыли около Эверарда. Нубиец с подушкой в руках торопливо пробрался вперед и положил ее на пол перед ложем своего господина. Эверард, скрестив ноги, сел на подушку. Во рту у него пересохло. Хелиарх, которого Крёс, как он помнил, назвал Гарпагом, наклонился вперед. Тигриная шкура, покрывавшая кушетку, и роскошный красный халат, в который был закутан сухопарый медянин, подчеркивали его стариковскую внешность. Длинные до плеч волосы стального цвета, изрезанные морщинами смуглое горбоносое лицо. Но глаза, которые внимательно рассматривали пришедшего, старыми не были. «Итак», — начал он, — в его персидском слышался сильный североиранский акцент. «Ты и есть тот человек из Афин? Благородный Крёс сегодня утром рассказал о твоем прибытии и упомянул, что ты кое о чем расспрашивал. Так как это может касаться безопасности государства, я хотел бы знать? Что именно ты ищешь?» Он погладил бороду рукой, на которой блестели самоцветы, и холодно улыбнулся. «Не исключено даже, что я помогу тебе в твоих поисках. если они безвредны для моего народа. Он старательно избегал традиционных форм приветствия и даже не предложил прохладительных напитков, словом, не проделал ничего, что могло бы возвести Меандра в наполовину священный статус гостя. Это был допрос. «Господин, что именно ты хочешь узнать?» — спросил Эверард. Он уже догадывался, в чем дело, и тревожные предчувствия его не обмануло.
1: «Ты искал переодетого пастухом мага, который пришел в Пасаргады 16 весен назад и творил чудеса». Голос Хелиарха исказился от волнения. «Зачем это тебе? И что еще ты слышал об этом? Немедли, чтобы придумать ложный ответ. Говори!»
0: «Великий господин», — начал Эверард, — «оракул в Дельфах сказал мне, что жизнь моя переменится к лучшему, если я узнаю судьбу пастуха, пришедшего в столицу Персии в третьем году первой тирании Писистрата. Больше ничего об этом я нигде не узнал. Мой господин знает, насколько темны слова оракула».
1: «Ха, ха!»
0: На худое лицо Гарпага легла тень страха, и он сделал рукой крестообразный знак, который у метриистов символизировал солнце. Затем он грубо бросил: «Что ты разузнал с тех пор?»
1: «Ничего, великий господин, никто не мог сказать».
0: «Лжешь!» — зарычал Гарпаг. «Все греки лжецы! Поберегись, ты ввязался в недостойное дело! С кем еще ты говорил?» Эверард заметил, что рот Хелиарха дергается от нервного тика. У самого патрульного желудок превратился в холодный ком. Он раскопал что-то такое, что Гарпаг считал надежно скрытым и настолько важное, что риск поссориться с Крёзом, который был обязан защитить своего гостя, ничего перед этим не значил. А самым надежным кляпом во все времена был кинжал. Конечно, после того, как дыба и клещи вытащат из чужеземца все, что он знает. Но что именно я знаю, черт побери?
1: — Ни с кем, господин, — прохрипел он. — Никто, кроме оракула и солнечного бога, говорящего через оракула и пославшего меня сюда, не слышал об этом до вчерашнего вечера. У Гарпага, ошеломленного упоминанием о боге, перехватило дух. Было видно, как он заставил себя расправить плечи.
0: «Мы знаем только с твоих слов, со слов грека, что оракул сказал тебе, что ты не стремился выведать наши тайны. Но даже если тебя сюда прислал Бог, это могло быть сделано, чтобы уничтожить тебя за твои грехи. Мы поговорим об этом позже». Он кивнул командиру стражников. «Отведите его вниз, именем царя».
1: «Царь!» — Эверарда осенило. Он вскочил на ноги. «Да, царь!» — вскричал он. «Бог сказал мне, будет знак, и тогда я передам его слово царю персов».
0: «Хватайте его!» — завопил Гарпаг. Стражники бросились исполнять приказ. Эверард отпрыгнул назад, что есть мочи, призывая царя Кира. «Пусть его арестуют! Слух дойдет до престола, и тогда...» Двое с занесенными топорами оказались между ним и стеной. Остальные навалились сзади. Взглянув поверх их шлемов, он увидел, что Гарпаг вскочил на кушетку. «Выведите его и обезглавьте!» — приказал медянин. «Мой господин!» — запротестовал командир. «Он воззвал к царю, чтобы околдовать нас! Теперь я его узнал! Он сын Захакка и слуга Ахримана! Убейте его!»
1: «Нет, подождите!» — воскликнул Эверард. «Подождите! Вы что, не видите? Это он предатель! Он хочет помешать мне поговорить с царем! Отпусти меня, тварь!»
0: Чьи-то пальцы вцепились в его правую руку. Он готов был просидеть несколько часов в местной каталажке, пока босс не узнает о случившемся и не вызволит его оттуда. Но теперь все обстояло несколько иначе. Он выдал хук левой. Стражник с расквашенным носом отшатнулся назад. Эверард выхватил у него из рук топор и, развернувшись, отразил удар слева. Бессмертные пошли в атаку. Топор Эверарда со звоном ударился о металл, отскочил и размозжил кому-то костяшки пальцев. Конечно, как воин он превосходил большинство этих людей, но у снеговика в аду было больше шансов остаться невредимым, чем у него. Лезвие топора просвистело возле лица, но Эверард успел ускользнуть за колонну. Полетели щепки. Удача, его удар, пришелся в руку одному из солдат. И, перепрыгнув через закованное в кольчугу тело, раньше, чем оно коснулось пола, Эверард оказался на открытом пространстве, в центре комнаты. Гарпак соскочил с кушетки, вытаскивая из-под халата саблю. Храбрости старому хрычу было не занимать. Эверард забежал ему за спину, медянину пришлось повернуться, загородив тем самым патрульного от стражей. Топор и сабля встретились. Эверард старался держаться поближе к противнику, чтобы персы не могли воспользоваться луками и копьями. Но они стали обходить его с тыла. Черт побери! Вот и пришел конец еще одному патрульному. «Стойте! Подите ниц! Царь идет!» Крик прозвучал трижды. Стражники застыли на месте, уставившись на появившегося в дверях гиганта-глашатая в алом халате, а затем с размаху попадали на ковер. Гарпак выронил саблю из рук. Эверард едва не размозжил ему голову, но тут же опомнился и, заслышав доносящийся из зала топот ног, тоже бросил топор. На мгновение они с Хелиархом замерли, переводя дыхание. «Вот, он услышал и явился сразу», — выдохнул Эверард прямо в лицо медянину. Опускаясь на пол, тот зашипел, словно кот. «Поберегись, я буду следить за тобой. И если ты отравишь его разум, то и для тебя найдется отрава. Или кинжал». «Царь! Царь!» — гремел глашатай. Эверард распростерся на полу рядом с Гарпагом. Отряд бессмертных ворвался в комнату и построился, оставив свободным проход к кушетке. Туда бросился дворецкий и накинул на кушетку особое покрывало. Затем, шагая широко и энергично, вошел сам Кир в развивающейся мантии. За ним следом шли несколько особо доверенных придворных, имевших право носить оружие в присутствии царя, а позади них сокрушенно заламывал руки раб-церемонимейстер, которому не дали времени, чтобы расстелить ковер и вызвать музыкантов. В наступившей тишине раздался голос царя. «В чем дело? Где чужеземец, воззвавший ко мне?» Эверард рискнул поднять глаза. Кир был высок, широкоплеч и худощав. Выглядел он старше, чем следовало из рассказа Крёза. «Ему 47», — догадался Эверард, вздрогнув. Просто 16 лет войн и охоты помогли ему сохранить гибкость. У него было узкое, смуглое лицо с карими глазами, прямым носом и пухлыми губами. На левой скуле белел шрам от удара мечом. Черные волосы, слегка сидеющие, были зачесаны назад, а борода подстрижена короче, чем принято у персов. Одет он был настолько просто, насколько позволяло его положение. «Где чужеземец, о котором говорил прибежавший раб?» «Это я, великий царь», — отозвался Эверард. «Встань. Назови свое имя». Эверард поднялся и прошептал: «Привет, Кит».

0: Глава 6. Виноградные лозы со всех сторон оплетали мраморную беседку. За ними почти не было видно окружавших ее лучников. Тяжело опустившись на скамью, Кит Деннисон уставился на испещренный тенями от листьев пол и произнес с кривой улыбкой: «По крайней мере, наш разговор останется в тайне. Английский язык еще не изобрели». Помедлив, он снова заговорил по-английски с грубоватым акцентом. «Иногда мне кажется, что в моей теперешней жизни самое тяжелое то, что я ни минуты не могу побыть один. Единственное, что в моих силах, выгонять всех из комнаты, где я нахожусь, но они все равно ни на шаг не отходят. Прячутся за дверью, под окнами, стерегут, подслушивают. Надеюсь, их преданные души поджарятся в аду». «Неприкосновенность личной жизни тоже еще не изобрели», — напомнил Эверард. «А у шишек вроде тебя ее никогда и не было». Деннисон снова устало посмотрел на него. «Я все хочу спросить, как там Синтия?» — сказал он. «Но для нее, конечно, прошло... Нет, пройдет не так много времени. Неделя, наверное. Ты случайно не захватил сигарет?» «В роллере оставил», — сказал Эверард. «Я решил, что мне и без того проблем достаточно. Не хватало еще объяснять кому-то, что это такое. Мне и в голову не могло прийти, что ты будешь управлять тут всей этой кутерьмой». «Мне тоже», — передернул плечами Деннисон. «Чертовски невероятная история. Парадоксы времени». «Так что же случилось?» Деннисон потер глаза и вздохнул. «Меня просто затянуло в эту историю. Знаешь, иногда все, что было раньше, кажется мне нереальным, как сон. Были ли когда-нибудь христианство, симфоническая музыка или биль о правах? Не говоря уже о всех моих знакомых. Ты, Мэнс, тоже из потустороннего мира, и я жду, что вот-вот проснусь. Ладно, дай мне собраться с мыслями. Ты в курсе, что тут происходит? Медяне и персы находятся в достаточно близком родстве и по происхождению, и по культуре, но в то время хозяевами положения были медяне. Вдобавок они переняли у ассирийцев много таких привычек, которые были не очень-то по душе персам. Мы ведь обыкновенные скотоводы и вольные земледельцы. Конечно, несправедливо, что нам пришлось стать вассалами». Деннисон заморгал. «Ну вот опять. Что значит «мы»?» «В общем, персы были недовольны. 20 годами раньше царь Мидии Астиаг приказал убить маленького царевича Кира. Но после пожалел об этом, потому что отец Кира был при смерти, а свара между претендентами на трон могла вылиться в гражданскую войну. Ну, а я в это время появился здесь, в горах. Чтобы найти хорошее укрытие для роллера, мне пришлось немножко пошарить в пространстве и времени. Я прыгал то туда, то сюда, смещался то на несколько дней, то на пару-другую миль. Поэтому-то патруль и не смог засечь роллер. Но это лишь одна из причин. Итак, в конце концов я припарковался в пещере и отправился дальше пешком, но тут же вляпался. Через этот район проходила медийская армия, утихомиривать недовольных персов. Какой-то разведчик видел, как я выходил из пещеры, и осмотрел ее. Не успел я опомниться, как был схвачен, и офицер стал выпытывать у меня, что это за штуку я прячу в пещере. Солдаты приняли меня за мага и относились ко мне с некоторым благоговением, но они больше боялись не меня, а того, что их посчитают трусами. Разумеется, весть обо мне быстрее степного пожара распространилась и в армии, и по стране. Скоро все знали, что появился таинственный незнакомец, и при весьма необычных обстоятельствах. Армией командовал сам Гарпак, а такого хитрого и упрямого дьявола еще не видел мир. Он подумал, что я могу пригодиться. Приказал мне включить моего бронзового коня, но сесть на него не разрешил. Однако мне удалось выпихнуть роллер в автономное путешествие по времени. Поэтому поисковая группа его так и не нашла. Он пробыл в этом веке только несколько часов, а потом, скорее всего, отправился прямиком к началу. «Хорошо сработано», — заметил Эверард. «Я ведь выполнял инструкцию, запрещавшую анахронизмы такого уровня». Деннисон скривился, но надеялся, что патруль меня выручит. «Зная, что у них ничего не выйдет, я бы вряд ли остался таким хорошим, готовым на самопожертвование патрульным. Я берег бы роллер, как зеницу ока, и плясал под дудку гарпага, пока не представится случай бежать. Эверард взглянул на товарища и помрачнел. «Кит изменился», — подумал он. «Годы в чужой стране не просто состарили его. Они повлияли на него сильнее, чем ему кажется». «Изменяя будущее», — сказал он, — «ты бы поставил на кон и существование Синтии». «Да, да, верно. Я помню, что подумал об этом тогда». «Кажется, все было так давно». Наклонившись вперед и подперев голову руками, Деннисон смотрел наружу сквозь решетку беседки и продолжал монотонно рассказывать. «Гарпак, конечно, взбесился. Я даже думал, что он меня убьет. Меня несли оттуда связанным, как скотину, предназначенную на убой. Но, как я уже говорил, обо мне пошли слухи, которые со временем вовсе не утихли. Гарпага это устраивало еще больше. Он предложил мне на выбор — пойти с ним в одной связке или подставить горло под нож. Что еще мне оставалось? И здесь даже не пахло вмешательством в исторический процесс. Скоро я понял, что играю роль уже написанную историей. Понимаешь, Гарпаг подкупил одного пастуха, чтобы тот подтвердил его сказку, и создал из меня Кира, сына Камбиза». Эверард, который был к этому готов, только кивнул. «А зачем это было ему нужно?» — спросил он. «Когда он хотел только укрепить власть Медиан, царь Ваншани, пляшущий под его дудку, поневоле будет верен Астиагу и поможет держать в узде всех персов. Меня втянули во все это так быстро, что я ничего не успел понять. Я только и мог следовать приказаниям Гарпага, надеясь, что с минуты на минуту появится роллер с патрульными, который меня выручит. Нам очень помогло то, что эти иранские аристократы помешаны на честности. Мало кто заподозрил, что я лжесвидетельствовал, объявив себя Киром, хотя сам Астиаг, по-моему, закрыл глаза на противоречия в этой истории. Кроме того, он поставил Гарпага на место, наказав его с изощренной жестокостью за то, что тот не разделался с Киром, хотя теперь Кир и оказался ему полезным. Для Гарпага это было невыносимо вдвойне, потому что 20 лет назад приказ он таки выполнил. Что до меня, на протяжении 5 лет Астиаг становился мне самому все более и более противен. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что он не был таким уж исчадием ада. Просто типичный монарх Древнего Востока. Но все это довольно трудно осознать, когда постоянно приходится видеть, как истязают людей. Итак, желавший отомстить Гарпаг организовал восстание, а я согласился его возглавить. Деннисон криво ухмыльнулся. В конце концов, я был Киром Великим и должен был играть в соответствии с пьесой. Сначала нам пришлось туго, медяне громили нас раз за разом. Но знаешь, Мэнс, я обнаружил, что мне такая жизнь нравится. Ничего похожего на эту гнусность 20 века, когда сидишь в своем окопчике и гадаешь, прекратится ли когда-нибудь вражеский обстрел. Да, война и здесь довольно отвратительна, особенно для рядовых, когда вспыхивают эпидемии. От них здесь никуда не денешься. Но когда приходится сражаться... Ты действительно сражаешься своими собственными руками, ей-богу. Я даже открыл у себя талант к подобным вещам. Мы провернули несколько великолепных трюков. Эверард наблюдал, как оживляется его товарищ. Деннисон выпрямился, и в его голосе послышались веселые нотки. Вот, например, у лидийцев было численное превосходство в кавалерии. Мы поставили наших вьючных верблюдов в авангард, за ним не пехоту, а конницу позади всех. Крёзовы клячи почуяли вонь от верблюдов и удрали. По-моему, они все еще бегут. Мы разбили крёзов в пух и прах. Он внезапно умолк, заглянул Эверарду в глаза и закусил губу. «Извини, я постоянно забываюсь. Время от времени я вспоминаю, что дома убийцы не был. Как правило, после битвы, когда я вижу разбросанные вокруг тела убитых и раненых, раненым даже хуже. А я ничего не мог сделать». «Мэнс, я был вынужден воевать. Сначала то восстание. Не будь я заодно с Гарпагом, как ты думаешь, долго ли я сам протянул бы на этом свете, а? Ну, а потом пришлось защищаться. Я ведь не просил лидийцев на нас нападать, и восточных варваров тоже. Видел ли ты, Мэнс, хоть когда-нибудь разграбленный туранцами город. Тут или они нас, или мы их. Но когда мы кого-то побеждаем, то не заковываем людей в цепи и не угоняем в рабство. Они сохраняют свои земли и обычаи. Клянусь Митрой Мэнс, у меня не было выбора. Эверард какое-то время вслушивался в то, как ветерок шелестит садовой листвой, и, наконец, произнес: «Я все понимаю. Надеюсь, тебе здесь было не очень одиноко?» «Я привык», — ответил Деннисон, тщательно подбирая слова. «Гарпак, конечно, не подарок, но с ним интересно. Крёс оказался очень порядочным человеком. У мага Кабада бывают оригинальные мысли, и он единственный, кто осмеливается выигрывать у меня в шахматы. А еще охота, празднество, женщины...» Он вызывающе посмотрел на Эверарда. «А что я, по-твоему, должен был делать?»
1: «Ничего», — сказал Эверард. 16 лет. Долгий срок».
0: «Кассандра, моя старшая жена, стоит всего того, что я пережил. Хотя Синтия...» «Господи, Мэнс!» Деннисон вскочил и схватил Эверарда за плечи. Сильные пальцы, за полтора десятка лет привыкшие к топору, луку и поводьям, больно впились в тело. Царь персов вскричал: «Как ты собираешься вытащить меня отсюда?»

0: pas expliquer.
1: Глава 7. Эверард тоже встал, подошел к стене беседки и, засунув пальцы за пояс, стал смотреть в сад сквозь каменное кружево. «Я не могу ничего придумать», — ответил он. Деннисон ударил кулаком по ладони. «Этого-то я и боялся. С каждым годом я все больше боялся, что даже если патруль меня и найдет, то ты должен мне помочь. Говорю тебе, не могу». У Эверарда, который так и не повернулся к собеседнику, внезапно сел голос. «Сам подумай. Впрочем, ты, наверное, делал это уже не раз. Ведь не какой-нибудь варварский царек, чья судьба уже через сотню лет ничего не будет значить. Ты Кир, основатель Персидской империи, ключевая фигура ключевого периода истории. А если Кир исчезнет, с ним исчезнет и все будущее. Не будет никакого 20 века, и Синтии тоже».
2: «Ты уверен?» — взмолился человек за спиной Эверарда.
1: «Перед прыжком сюда я вызубрил факты», — сказал Эверард сквозь зубы. «Перестань валять дурака. У нас предубеждение против персов, потому что одно время они враждовали с греками, а наша собственная культура выросла преимущественно из эллинских корней. Но роль персов уж по крайней мере не меньше. Ты же видел, как это произошло. Конечно, по твоим меркам они довольно жестоки, но такова и вся эпоха. Греки ничуть не лучше. Да, демократии здесь нет, но нельзя же винить их за то, что они не додумались до этого чисто европейского изобретения, которое просто несовместимо с их мировоззрением. Вот что важно. Персы были первыми завоевателями, которые старались уважать побежденные народы. Они соблюдали свои собственные законы и установили мир на достаточно большой территории, что позволило наладить прочные связи с Дальним Востоком. Они, наконец, создали жизнеспособную мировую религию – зороастризм, не замыкавшийся в рамках одного единственного народа или местности. Может, ты и не знаешь, что само христианство и многие его обряды восходят к митраизму, но поверь мне, это так, не говоря уже об иудаизме, который спасешь именно ты, Кир Великий. Помнишь? Ты захватишь Вавилон и разрешишь евреям, которые сохранили свою веру, вернуться домой. Без тебя они бы растворились и затерялись в общей толпе, как это уже произошло с десятками других племен. Даже во времена своего упадка Персидская империя останется матрицей для грядущих цивилизаций. Александр просто вступил во владение территории Персии. Вот в чем состояла большая часть его завоеваний. А благодаря этому эллинизм распространился по всему миру. А ведь будут еще государства, преемники Персии. Понт, Парфия, Персия времен Фердауси, Омара Хайяма и Хафиза, знакомый нам Иран и тот грядущий Иран, который появится после 20 века. Эверард резко повернулся. «Если ты все бросишь, — сказал он, — я с полным основанием могу предположить, что здесь по-прежнему будут строить зиккураты и гадать по внутренностям животных. Европейцы не выберутся из своих лесов. Америка останется неоткрытой». «Да-да. И 3000 лет спустя». Деннисон отвернулся. «Да», — согласился он, — «я тоже об этом думал». Некоторое время он вышагивал туда-сюда, заложив руки за спину. Его смуглое лицо с каждой минутой казалось все старше. «Еще 13 лет», — пробормотал он еле слышно. «Через 13 лет я погибну в битве с кочевниками. Я точно не знаю, как. Просто обстоятельства так или иначе приведут меня к этому. А почему бы и нет? Точно так же они приводили меня ко всему, что я волей-неволей делал до сих пор. Я знаю, что мой сын Камбис, несмотря на все мои старания, вырастет садистом и окажется никуда не годным царем, и для спасения империи понадобится Дарий. Господи!» Он прикрыл лицо широким рукавом. «Извини меня. Терпеть не могу, когда люди себя жалеют, но ничего не могу с собой поделать». Эверард сел, избегая смотреть на Деннисона.
2: Он слышал только его хриплое дыхание. Наконец царь наполнил вином две чаши, устроился около Эверарда на скамье и сухо сказал: «Прости, теперь я в порядке. И я еще не сдаюсь». «Можно доложить о твоих проблемах в штаб-квартиру?» — предложил Эверард не без сарказма. Деннисон подхватил этот тон. «Спасибо, братишка. Я еще помню их позицию. С нами они считаться не будут. Они закроют для посещений все время жизни Кира, чтобы меня никто не искушал, и пришлют мне теплое письмо. Они подчеркнут, что я абсолютный монарх цивилизованного народа, что у меня есть дворцы, рабы, винные погреба, повара, музыканты, наложницы и охотничьи угодья. Все это под рукой и в неограниченном количестве. Так на что же мне жаловаться?» «Нет, Мэнс, с этим делом нам придется разбираться самим». Эверард стиснул кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Ты ставишь меня в чертовски затруднительное положение, Кит», — сказал он. «Я только прошу тебя подумать над этой проблемой. И ты это сделаешь, Ахриман, тебя забери!» Его пальцы снова сжимали плечо Эверарда, приказывал покоритель всего Востока. «Прежний Кит никогда бы не сорвался на такой тон», — подумал Эверард, начиная злиться. Он задумался. «Если ты не вернешься домой, и Синтия узнает, что ты никогда...» «Она могла бы прибыть сюда, к тебе. Еще одна иностранка в царском гареме не повлияет на ход истории. Но если я до встречи с ней доложу в штаб, что проблема неразрешима, а в этом трудно сомневаться, ну что ж, тогда годы правления Кира станут запретной зоной, и она не сможет присоединиться к тебе». «Я и сам об этом думал, и не раз», — сказал Деннисон уже спокойнее. «И свое положение понимаю не хуже тебя. Но послушай, я могу описать тебе местонахождение пещеры, в которой моя машина оставалась несколько часов. А ты мог бы туда отправиться и предупредить меня сразу после моего появления там». «Нет», — ответил Эверард. «Это исключено. Причины две. Во-первых, такие вещи запрещены уставом, и это разумно. А в других обстоятельствах они могли бы сделать исключение, но тут вступает в действие вторая причина. Ты Кир. Они никогда не пойдут на то, чтобы полностью изменить все будущее ради одного человека. А я бы пошел на такое ради одной единственной женщины». «Не уверен». «Надеюсь, что нет. Синтии совсем не обязательно знать обо всем. Для нее так будет даже лучше. Я могу воспользоваться своими правами агента-оперативника, чтобы сохранить все в тайне от нижних чинов. А ей просто скажу, что Кит необратимо мертв, и что погиб он при таких обстоятельствах, которые вынудили нас закрыть этот период для темпоральных путешествий. Конечно, какое-то время она погорюет, но молодость возьмет свое, и вечно носить траур она не будет. Разумеется, это подло. Но по большому счету, разве лучше будет пустить ее сюда, где она, на положении рабыни, будет делить своего мужа, самое малое, с дюжиной других царей, на которых он был вынужден жениться по политическим соображениям? Разве не будет лучше, если она сожжет мосты и начнет все заново, в своей эпохе? Охо-хо-хо-хо! Я изложил тебе эту идею только для того, чтобы от нее отделаться», — сказал Деннисон. «Но должен найтись еще какой-нибудь выход. Послушай, Мэнс, 16 лет назад сложилась ситуация, за которой последовало все остальное, и не по людскому капризу, а явно в соответствии с логикой событий. Предположим, что я не появился. Разве Карбак не мог подыскать другого псевдо-Кира? Конкретная личность царя не имеет значения. Другой Кир, естественно, отличался бы от меня миллионом деталей и в повседневном поведении. Но если он не будет безнадежным идиотом или маньяком, а окажется просто разумным и порядочным человеком, надеюсь, уж этих-то качеств ты за мной отрицать не станешь, тогда его карьера будет такой же, как у меня, во всех важных деталях, которые попадут в учебники истории. Ты знаешь, это не хуже меня. за исключением критических точек, время всегда восстанавливает свою прежнюю структуру. Небольшие расхождения сглаживаются и исчезают через несколько дней или лет. Действует обычная отрицательная обратная связь. И только в решающие моменты может возникнуть связь положительная, когда изменения с течением времени не пропадают, а нарастают. Ты знаешь об этом.
1: «Еще бы», — хмыкнул Эверард.
2: «Но как следует из твоих же собственных слов, твое появление и было таким решающим моментом. Именно оно навело Гарпага на его идею. Иначе можно предположить, что пришедшая в упадок Медийская империя развалится на части и, возможно, станет добычей Лидии или Туранса, потому что у персов не окажется необходимого им вождя, по рождению получившего божественное право царствовать над ними».
1: «Нет, в пещере в этот момент я подойду только с санкцией кого-нибудь из Данелиан, не меньше».
2: Деннисон взглянул на Эверарда поверх чаши, которую держал в руке, потом опустил ее, не отводя от собеседника глаз. Его лицо застыло и стало неузнаваемым. Наконец он очень тихо сказал:
1: «Ты не хочешь, чтобы я вернулся? Да?»
2: Эверард вскочил со скамьи. Он уронил свою чашу, и она со звоном упала на пол. Разлившееся вино напоминало кровь. «Замолчи!» — выкрикнул он.
1: Деннисон кивнул. «Я царь», — сказал он. «Стоит мне шевельнуть пальцем, и эти стражи разорвут тебя на куски.
2: Ты просишь о помощи? Чертовски убедительно», — огрызнулся Эверард.
1: Деннисон вздрогнул. Прежде чем заговорить, он какое-то время сидел неподвижно.
2: «Прости меня. Ты не представляешь себе, какой это удар».
1: «Да, конечно. Это была неплохая жизнь. Ярче и интереснее, чем у большинства. К тому же это очень приятное занятие — быть полубогом. Наверное, поэтому через 13 лет я и отправлюсь в поход за Иксарт. Поступить по-другому, когда на меня устремлены взгляды этих львят, я просто не смогу. Черт, я бы даже сказал, что ради этого стоит умереть».
2: Его губы искривились в подобии улыбки.
1: «Некоторые из моих девочек абсолютно сногсшибательны. А еще со мной всегда Кассандана. Я сделал ее старшей женой, потому что она смутно напоминает мне Синтию. Наверное, поэтому. Трудно сказать, ведь столько времени прошло. 20 век кажется мне нереальным. А хороший скакун доставляет куда больше удовольствия, чем спортивный автомобиль. И я знаю, что мои труды здесь не напрасны. А такое может сказать о себе далеко не каждый. А, извини, что я на тебя наорал. Я знаю, ты бы мне помог, если бы осмелился. А раз ты не можешь, а я тебя в этом не виню, не нужно жалеть обо мне».
2: «Перестань!» — простонал Эверард. Ему казалось, что в его мозгу вращаются бесчисленные шестерни, перемалывающие пустоту. Над своей головой он видел разрисованный потолок, изображенный на нем юноша убивал быка, который был и солнцем, и человеком одновременно. За колоннами и виноградными лозами прохаживались с луками наготове стражи в чешуйчатых доспехах, напоминавших шкуру дракона. Их лица казались вырезанными из дерева. Отсюда было видно и то крыло дворца, где находился гарем, в котором сотни, а то и тысячи молодых женщин ожидали случайной прихоти царя, считая себя счастливейшими.

0: прятаться, вернуться в свой век, к своим современникам и забыть там обо всем. Он осторожно сказал: «Дай мне посоветоваться кое с кем из коллег. Мы детально проверим весь период. Может найтись какая-нибудь развилка, и тогда моих знаний не хватит, чтобы справиться с этим самому, Кит. Мне надо вернуться назад в будущее и проконсультироваться. Если мы что-то придумаем, то вернемся этой же ночью».
1: «Где твой роллер?» — спросил Деннисон. Эверард махнул рукой. «Там, среди холмов». Деннисон погладил бороду. «А точнее ты мне не скажешь, так ведь?»
0: «Да, это разумно. Я не уверен, что сохранил бы выдержку, если бы знал, где достать машину времени».
1: «Я не имел этого в виду», — запротестовал Эверард.
0: «Не обращай внимания. Ладно, это не важно. Не будем пререкаться по пустякам». Деннисон вздохнул. «Отправляйся домой и подумай, что здесь можно сделать. Сопровождение нужно?»
1: «Не стоит. Без него ведь можно обойтись?»
0: «Можно. Благодаря нам тут безопаснее, чем в Центральном парке».
1: «Это не особенно обнадеживает», — Эверард протянул товарищу руку. «Только верни мне моего коня. Я очень не хотел бы его потерять. Животное выращено специально для патруля и приучено к темпоральным перемещениям». Их взгляды встретились.
2: «Я вернусь. Лично. Каким бы ни было решение».
0: «Конечно, Мэнс», — отозвался Деннисон.
1: Они вышли вместе, чтобы избежать лишних формальностей с охраной и стражей у ворот. Деннисон показал Эверарду, где во дворце находится его спальня, и сказал, что всю неделю будет по ночам ожидать там его прибытия. Наконец, Эверард поцеловал царю ноги, и когда их царское величество удалились, вскочил на коня и медленно выехал за ворота дворца. Он чувствовал себя выпотрошенным. На самом деле помочь здесь ничем нельзя, а он пообещал вернуться и лично сообщить царю этот приговор.
3: Глава 8. На исходе дня Эверард оказался в горах, где над холодными шумными ручьями хмуро высились кедры. Несмотря на засушливый климат, в Иране этого века еще оставались такие леса. Боковая дорога, на которую он свернул, превратилась в уходящую вверх наезженную тропу. Его усталый конь еле тащился. Надо было отыскать какую-нибудь пастушью хижину и попроситься на ночлег, чтобы дать животному отдых. Впрочем, сегодня будет полнолуние, и он сможет, если понадобится, добраться к рассвету до роллера и пешком. Он сомневался, что сможет заснуть. Однако лужайка с высокой сухой травой и спелыми ягодами так и звала отдохнуть. В седельных сумках у Эверарда еще оставалась еда, имелся и бурдюк с вином. Это было кстати, так как с самого утра у него и крошки во рту не было. Он прикрикнул на лошадь и съехал на обочину. Что-то привлекло его внимание. Далеко внизу, на дороге, горизонтальные солнечные лучи высветили облачко пыли. Оно увеличивалось прямо на глазах. Несколько всадников, скачущих во весь опор, предположил он. Царские вестники? Но что им нужно в этих местах? Его охватил нервный озноб. Он надел подшлемник, приладил поверх него шлем, повесил на руку щит и слегка выдвинул из ножен свой короткий меч. Наверняка отряд промчится с гиканьем мимо. Но теперь он смог разглядеть, что их 8. Они скакали на хороших лошадях, а замыкающий вел на поводу несколько запасных. Однако кони их сильно устали, на запыливших собаках темнели пятна пота, гривы прилипли к шеям. Видимо, скакали они давно. Всадники были хорошо одеты, обычные белые шаровары, рубашки, сапоги, плащи и высокие шляпы без полей. Не придворные, не профессиональные вояки, но и не разбойники. Они были вооружены саблями, луками и арканами. Неожиданно Эверард узнал седобородого всадника во главе отряда. «Гарпак!» — разорвалось в его мозгу. Сквозь завесу пыли он смог разглядеть и то, что остальные, даже для древних иранцев, выглядят весьма устрашающе.

«О-хо-хо», — сказал Эверард в полголоса. «Сейчас начнется». Его мозг заработал в бешеном ритме. Он даже не успел как следует испугаться. Нужно было искать выход. Гарпак наверняка помчался в горы, чтобы поймать этого грека, Меандра. Очевидно, что при дворе, наводненном болтунами и шпионами, Гарпак не позднее, чем через час, узнал, что царь говорил с чужеземцем на неизвестном языке, как с равным, а после позволил ему вернуться на север. Хелиарху потребовалось совсем немного времени, чтобы выдумать предлог, объясняющий его отъезд из дворца, собрать своих личных громил и отправиться в погоню. Зачем? А затем, что когда-то в этих горах появился Кир, верхом на каком-то устройстве, которое Гарпагу очень хотелось бы заполучить. Медянин не дурак, он вряд ли удовлетворился уклончивым объяснением, состряпанным тогда Китом. Казалось вполне логичным, что однажды должен объявиться другой маг с родины царя. И тогда уж Гарпак так просто не выпустит его машину из рук. Эверард больше не медлил. Погоня была всего в сотне ярдов от него. Он уже мог разглядеть, как сверкают глаза Хелиарха под косматыми бровями. Пришпорив коня, он свернул с тропы и поскакал через луг. «Стой!» — раздался позади него знакомый истошный вопль. «Стой, грек!» Эверард кое-как заставил свою изможденную лошадь перейти на рысь. Длинные тени кедров были уже рядом. «Стой, или я прикажу стрелять! Остановись! Раз так, стреляйте! Не убивать! Цельтесь в коня!» На опушке леса Эверард соскользнул с седла. Он услышал злое жужжание и десятка два глухих ударов. Лошадь пронзительно заржала. Эверард оглянулся через плечо. Бедное животное упало на колени. Он поклялся, что кое-кто за это поплатится. Но их было 8 против 1. Он бросился под защиту деревьев. Возле его левого плеча просвистела стрела и вонзилась в ствол. Он пригнулся и, петляя, побежал сквозь сладко пахнущий сумрак. Порой низкие ветки хлестали его по лицу. Если бы заросли были погуще, он смог бы воспользоваться каким-нибудь трюком из арсенала индейцев алгонкинов. Но приходилось довольствоваться тем, что его шаги на этом мягком грунте были совершенно беззвучны. Персы пропали из виду. Не задумываясь, они попытались преследовать его верхом. Хруст, треск и громкая ругань, наполнившие воздух, свидетельствовали, что они в этом не слишком преуспели. «Еще миг, и они спешатся». Эверард поднял голову. Тихое журчание воды. Он рванулся в ту сторону, вверх по крутой каменистой осыпи. «Его преследователи вовсе не беспомощные горожане», — подумал он. «Среди них наверняка есть несколько горцев, чьи глаза способны заметить малейшие следы. Нужно их запутать, тогда он сможет где-нибудь отсидеться, а тем временем Гарпагу придется вернуться во дворец к своим обязанностям». Эверард начал задыхаться. Позади послышались грубые голоса. Обсуждалось какое-то решение, но слов было не разобрать. Очень далеко. А кровь у него в висках стучала слишком громко. Раз Гарпак осмелился стрелять в царского гостя, он наверняка не позволит этому гостю доложить обо всем царю. Схватить чужеземца, пытать, пока не выдаст, где его машина и как ею управлять, и оказать ему последнюю милость холодной сталью. Такая вот программа действий. «Черт!» — подумал Эверард сквозь бешеный стук в ушах. «Я провалил эту операцию. Сделал из нее руководство на тему, как не должен поступать патрульный. А первый параграф в нем будет гласить: «Нельзя так много думать о женщине, которая тебе не принадлежит, и пренебрегать из-за этого элементарными предосторожностями». Неожиданно он оказался на высоком сыром берегу. Внизу, в сторону долины, бежал ручей. По его следам они дойдут до этого места, но потом им придется решать, куда он направился по ручью. Действительно, куда? Он стал спускаться по холодной и скользкой глине. Лучше вверх по течению. Так он окажется ближе к роллеру, а Гарпак, скорее всего, решит, что он захочет вернуться к царю, и поэтому двинется в противоположном направлении. Камни ранили его ноги, вода леденила,
Деревья на обоих берегах стояли стеной, а вверху, словно крыша, тянулась узкая синяя полоска быстро темнеющего неба. В вышине парил орел. Воздух становился холоднее. Эверард спешил, скользя и спотыкаясь. В одном ему повезло. Ручей извивался, как взбесившаяся змея, и вскоре патрульного уже нельзя было увидеть с того места, где он вошел в воду. «Пройду около мили», — подумал он, — «а там, может быть, удастся ухватиться за низко свисающую ветку и выбраться, не оставив следов». Медленно тянулись минуты. «Ну, доберусь я до роллера», — размышлял Эверард, — «вернусь к себе и попрошу у начальства помощи. Мне чертовски хорошо известно, что никакой помощи от них не дождешься. Почему бы не пожертвовать одним человеком, чтобы обеспечить их собственное существование и все, о чем они пекутся? Так что кит завязнет здесь еще на 13 лет, пока варвары его не прикончат. Но Синтия и через 13 лет будет еще молода. После долгого кошмара жизни в изгнании с постоянной мыслью о приближающейся гибели мужа, она окажется отрезанной от нас, чужая всем в этом запретном периоде, одна одинешенька при запуганном дворе безумного комбиза второго. Нет, я должен скрыть от нее правду, удержать ее дома. Пусть думает, что кит мертв, он бы и сам этого захотел. А через год-два она снова будет счастлива. Я смогу научить ее быть счастливой. Он давно перестал замечать, что острые камни ранят его обутые в легкие сандалии ноги, что его колени дрожат и подгибаются, что вода громко шумит. И тут, обогнув излучину, он вдруг увидел персов. Их было двое. Они шли по ручью вниз, по течению. Да, его поимке придавалось большое значение, раз уж они нарушили религиозный запрет на загрязнение рек. Еще двое шли поверху, прочесывая лес на обоих берегах. Одним из них был гарпак. Длинные сабли со свистом вылетели из ножен. «Не с места!» — закричал Хелиарх. «Стой, грек! Сдавайся!» Эверард замер, как вкопанный. Вокруг его ног журчала вода. Двое шлепавших по ручью навстречу ему в этом колодце теней казались призраками. Их смуглые лица растворились в сумраке, и Эверард видел только белые одежды, да мерцающие лезвия сабель. Это был удар ниже пояса. Преследователи поняли по следам, что он спустился к ручью, поэтому они разделились, половина туда, другая сюда. По твердой почве они могли передвигаться быстрее, чем он по скользкому дну. Достигнув места, дальше которого он никак не успел бы уйти, они двинулись назад вдоль ручья. Теперь уже медленнее, приходилось повторять все его извивы, но в полной уверенности, что добыча у них в руках. «Взять живым!» — напомнил гарпак. «Можете покалечить его, если надо, но возьмите живым!» Эверард зарычал и повернул к берегу. «Ладно, красавчик, ты сам напросился», — сказал он по-английски. Двое, что были в воде, с воплями побежали к нему. Один споткнулся и упал. Воин с противоположного берега попросту уселся на глину и съехал со склона, как на санках. Берег был скользкий. Эверард воткнул нижний край своего щита в глину и, опираясь на него, кое-как вылез из воды. Гарпак уже подошел к этому месту и спокойно поджидал его. Когда Эверард оказался рядом, клинок старого сановника со свистом обрушился на него. Эверард, вскинув голову, принял удар на шлем, аж в ушах зазвенело. Лезвие соскользнуло по нащечной пластине и задело его правое плечо, правда, не сильно. Он словно почувствовал легкий укус, а потом ему стало уже не до этого. На победу Эверард не надеялся, но он заставит себя убить, да еще и заплатить за это удовольствие. Он выбрался на траву и успел поднять щит и как раз вовремя, чтобы закрыть голову. Тогда гарпак попробовал достать его ноги, но Эверард отразил и этот выпад своим коротким мечом. Снова засвистела сабля медянина. Однако, как докажет история двумя поколениями позже, в ближнем бою у легковооруженного азиата не было никаких шансов против гоплита. «Клянусь Господом», — подумал Эверард, —
Мне бы только панцирь и поножи, и я бы свалил всех четверых. Он умело пользовался своим большим щитом, отражая им каждый удар, каждый выпад, и все время старался проскочить под длинным клинком Гарпага, чтобы дотянуться до его незащищенного живота. Илиарх злобно ухмыльнулся сквозь всклокоченную седую бороду и отскочил. Конечно, он тянул время и своего добился. Трое воинов уже взобрались на берег, завопили и бросились к ним. Атака была беспорядочной. Персы, непревзойденные бойцы поодиночке, никогда не могли освоить европейской дисциплины, встретившись с которой они позднее сломают себе шеи при Марафоне и Гавгамелах. Но сейчас, один против четверых и без доспехов, он не мог рассчитывать на успех. Эверард прижался спиной к стволу дерева. Первый перс опрометчиво приблизился к нему, его сабля отскочила от греческого щита, и в это время из-за бронзового овала вылетел клинок Эверарда и вонзился во что-то мягкое. Патрульный давно знал это ощущение и, выдернув меч, быстро отступил в сторону. Перс медленно осел, обливаясь кровью. Застонав, он запрокинул лицо к небу.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Его товарищи были уже рядом, по одному с каждой стороны. Низкие ветви не позволяли им воспользоваться арканами, поэтому они обнажили сабли. От левого нападавшего Эверард отбивался щитом. Правый бок при этом оставался открытым, но ведь его противники получили приказ не убивать. А вот сойдет. Последовал удар справа, перст метил ему по ногам. Патрульный подпрыгнул, и клинок просвистел под ним. Внезапно левый атакующий тоже ткнул саблей вниз. Эверард почувствовал тупой удар и увидел вонзившееся в его икру лезвие. Одним рывком он высвободился. Сквозь густую хвою проглянуло заходящее солнце, и в его лучах кровь стала необыкновенно яркого, алого цвета. Эверард почувствовал, что раненая нога подгибается. «Так-так», — приговаривал Гарпак, возбужденно подпрыгивая в футах в десяти от них, — «рубите его!» И тогда Эверард, высунувшись из-за щита, выкрикнул: «Эй вы! Ваш начальник — трусливый шакал! У него самого духу не хватило, он поджал хвост и удрал от меня!» Это было хорошо рассчитано. На миг его даже перестали атаковать. Он качнулся вперед. «Персы, раз вам суждено быть собаками медян, — прохрипел он, — почему вы не выберете себе начальником мужчину, а не этого выродка, который предал своего царя, а теперь бежит от одного единственного грека?» Даже по соседству с Европой и в такие давние времена ни один житель Востока не позволил бы себе потерять лицо в подобной ситуации. Гарпак вряд ли хоть раз в жизни струсил. Эверард знал, как несправедливы его насмешки. Но Хелиарх процедил проклятие и тут же ринулся на него. В этот миг патрульный успел заметить, каким бешенством вспыхнули глаза на сухом лице с крючковатым носом. Прихрамывая, Эверард тяжело двинулся вперед. Два перса на секунду замешкались, этого вполне хватило, чтобы Эверард и Гарпак встретились. Клинок медянина взлетел и опустился. Отскочив от греческого шлема, он, отбитый щитом, змеей скользнул в бок, норовя поразить здоровую ногу. Перед глазами Эверарда колыхалась широкая белая туника. Наклонившись вперед и отведя назад локоть, он вонзил меч в тело противника. Извлекая его, он повернул клинок. Жестокий профессиональный прием, гарантирующий, что рана будет смертельной. Развернувшись на правой пятке, Эверард парировал щитом следующий удар. С минуту он яростно сражался с одним из персов, краем глаза при этом заметив, что другой заходит ему в тыл. «Ладно», — подумал он отрешенно, — «я убил единственного, кто был опасен Синтии». «Стойте! Прекратите!» Это слабое сотрясение воздуха почти потонуло в шуме горного потока, но воины, услышав приказ, отступили назад и опустили сабли. Даже умирающий перс повернул голову. Гарпак, лежавший в луже собственной крови, силился приподняться. Его лицо посерело. «Нет, постойте», — прошептал он, — «подождите, это не просто так. Митра не дал бы меня поразить, если бы...» Он поманил Эверарда пальцем. В этом жесте было что-то повелительное. Патрульный выронил меч, подошел, хромая к Гарпагу, и встал около него на колени. Медянин откинулся назад, поддерживаемый Эверардом. «Ты с родины царя!» — прохрипел он в окровавленную бороду. «Не отпирайся, но знай. Аурвагош, сын Кшаяварошы, не предатель». Худое тело напряглось, в позе медянина было что-то величественное. Он словно приказывал смерти подождать. «Я понял. За пришествием царя стояли высшие силы, света или тьмы, не знаю. Я воспользовался ими, воспользовался царем, не для себя, но ради клятвы верности, которую я дал царю Астиагу. Ему был нужен Кир, чтобы царство не расползлось на лоскутье. Потом Астиаг жестоко со мной обошелся и этим освободил меня от клятвы. Но я оставался медянином. Я видел в Кире единственную надежду, лучшую надежду для Мидии. Ведь для нас он тоже был хорошим царем. В его владениях нас чтут вторыми после Песа. Ты понимаешь, пришелец с родины царя?» Потускневшие глаза ощупывали лицо Эверарда, пытаясь встретиться с его взглядом, но сил даже на это у Хелиарха уже не было. «Я хотел схватить тебя, выпытать, где повозка, как ею пользоваться, потом убить. Да, но не ради своей выгоды. Это было ради всего царства. Я боялся, что ты заберешь царя домой. Он давно тоскует, а я знаю. А что сталось бы тогда с нами? Будь милосерден, ведь милосердие понадобится и тебе».
2: «Буду», — сказал Эверард. «Царь останется».
1: «Это хорошо», — вздохнул Гарпак. «Я верю, ты сказал правду. Я не смею думать иначе». «Значит, я искупил вину?» — с беспокойством спросил он еле слышным голосом. «За убийство, которое совершил по воле моего старого царя. За то, что положил беспомощного ребенка на склоне горы и смотрел, как он умирает. Искупил ли я вину, человек из страны царя? Ведь смерть того царевича чуть не принесла стране погибель. Но я нашел другого Кира. Я спас нас. Я искупил вину?»
2: «Искупил», — ответил Эверард, задумавшись о том, вправе ли он отпускать такие грехи. Гарпак закрыл глаза. «Теперь оставь меня», — произнес он, и в его голосе прозвучало гаснущее эхо былых приказаний. Эверард опустил его на землю и заковылял прочь. Совершая положенные ритуалы, два перса встали на колени возле своего господина. Третий воин снова отрешился от всего, ожидая смерти. Эверард сел под деревом, отодрал полосу ткани от плаща и перевязал раны. «С той, что на ноге, придется повозиться. Главное — добраться до роллера. Удовольствия от такой прогулки будет мало, но как-нибудь он доковыляет, а потом врачи патруля с помощью медицины далекого будущего за несколько часов приведут его в порядок. Надо отправиться в какое-нибудь отделение, расположенное в неприметном периоде, потому что в 20 веке ему зададут слишком много вопросов. А на такой риск он пойти не мог. Если бы его начальство узнало, что он задумал, ему наверняка бы все запретили. Решение пришло к нему не в виде ослепительного озарения. Просто он, наконец, с трудом понял то, что уже давно вынашивал в подсознании. Он прислонился к дереву, переводя дух. Подошли еще четыре перса, им рассказали о том, что произошло. Они старались не смотреть в его сторону и лишь изредка бросали на него взгляды, в которых страх боролся с гордостью, и украдкой делали знаки против злых духов. Персы подняли своего мертвого командира и умирающего товарища и понесли их в лес. Тьма сгущалась. Где-то прокричала сова.

0: Глава 9. Заслышав шум за занавесями, великий царь сел в постели. Царица Кассандана шевельнулась в темноте, и тонкие пальцы коснулись его лица. «Что это, солнце моих небес?» — спросила она. «Не знаю». Он сунул руку под подушку, нащупывая всегда находившийся там меч. «Ничего особенного». По его груди скользнула ладонь. «Нет, что-то произошло», — прошептала она, внезапно вздрогнув. «Твое сердце стучит, как барабан войны». «Оставайся здесь». Он поднялся и скрылся за пологом кровати. С темно-фиолетового неба через стрельчатое окно на пол лился лунный свет. Ослепительно блестело бронзовое зеркало, воздух холодил голое тело. Какой-то темный металлический предмет, на котором, держась за поперечные рукоятки, верхом сидел человек, словно тень вплыл в окно и беззвучно опустился на ковер. Человек с него слез. Это был хорошо сложенный мужчина в греческой тунике и шлеме.
1: «Кит!»
0: — выдохнул он.
1: «Мэнс!»
0: — Деннисон ступил в пятно лунного света.
1: «Ты вернулся!»
0: «А как ты думал?» — фыркнул Эверард.
1: «Нас может кто-нибудь услышать?»
0: «По-моему, меня не заметили. Я материализовался прямо на крыше и тихо опустился вниз на антиграве».
1: «Сразу за этой дверью стражи», — ответил Деннисон, — «но они войдут, только если я ударю в гонг или закричу».
0: «Отлично. Надень что-нибудь». Деннисон выпустил из рук меч. На мгновение он застыл, потом у него вырвалось.
1: «Ты нашел выход?»
0: «Может быть, может быть». Эверард отвел взгляд, барабаня пальцами по пульту машины. «Послушай, Кит», — сказал он наконец, — «у меня есть идея, которая может сработать. А может и нет. Чтобы ее осуществить, понадобится твоя помощь. Если она сработает, ты сможешь вернуться домой. Командование будет поставлено перед свершившимся фактом и закроет глаза на все нарушения устава. Но в случае неудачи тебе придется вернуться сюда, в эту же ночь, и дожить свой век Киром. Ты на это способен?»
1: Деннисон вздрогнул, но не от холода. Очень тихо он произнес:
0: «Думаю, да».
1: «Я сильнее тебя», — без обиняков сказал Эверард, — «и оружие будет только у меня. Если понадобится, я оттащу тебя силком. Пожалуйста, не принуждай меня к этому».
0: Деннисон глубоко вздохнул.
1: «Не буду».
0: «Тогда давай надеяться, что норны нам помогут. Пошевеливайся, одевайся, по дороге все объясню. Попрощайся с этим годом, да смотри, не скажи ему «до встречи». Потому что если мой план выгорит, таким это время больше никто не увидит».
1: Деннисон, повернувшийся было к сваленной в углу одежде, которую до рассвета должны были заменить рабы, застыл как вкопанный.
0: «Что?»
1: «Мы попытаемся переписать историю», — сказал Эверард. «Или, может быть, восстановить тот ее вариант, который существовал первоначально. Я точно не знаю».
0: «Давай, залезай».
1: «Но
0: шевелись, шевелись!
1: Разве до тебя не дошло, что я вернулся в тот же самый день, когда расстался с тобой? Сейчас я ковыляю по горам на раненой ноге, и все это для того, чтобы выгадать лишнее время. Давай, двигайся!»
0: Деннисон решился. Его лицо скрывала темнота, но голос прозвучал очень тихо и четко.
1: «Мне нужно проститься с одним человеком».
0: «Что?»
1: «С Кассанданой.
0: Она была здесь моей женой целых...
1: Господи!
0: Целых 14 лет!
1: Она родила мне 3 детей, нянчилась со мной, когда я дважды болел лихорадкой, и сотни раз спасала от приступов отчаяния. А однажды, когда медяне были у наших ворот, она вывела пасаргатских женщин на улицы, чтобы подбодрить нас, и мы победили.
0: Дай мне 5 минут, Мэнс».
1: «Хорошо, хорошо. Хотя, чтобы послать за ней евнуха, потребуется куда больше времени.
0: Она здесь».
1: Деннисон исчез за пологом кровати. На мгновение пораженный Эверард замер.
0: «Ты ждал меня сегодня, — подумал он, — и ты надеялся, что я смогу отвезти тебя к Синтии. Поэтому ты послал за Кассанданой».
1: Потом у него онемели кончики пальцев. Так сильно он сжимал рукоять меча.
2: «Да заткнись ты, самодовольный лицемер, вот ты кто!»
1: Вскоре Деннисон вернулся. Он не проронил ни слова, пока одевался и устраивался на заднем сиденье роллера. Эверард совершил мгновенный пространственный прыжок. Комната пропала, и теперь далеко внизу лежали затопленные лунным светом горы. Задувал холодный пронизывающий ветер.
2: «Теперь вы к ботаны!»
1: Эверард включил подсветку и стал колдовать над приборами, сверяясь с пометками в своем пилотском планшете.
2: «Эк! А, ты про Хагматан, древнюю столицу Мидии?» — удивленно спросил Деннисон.
1: «Но ведь сейчас это всего лишь летняя резиденция».
2: «Я имею в виду те экботаны, что были 36 лет назад», — сказал Эверард.
1: «Что-что?»
2: «Послушай, все будущие ученые-историки убеждены, что рассказы о детстве Кира, приведенные Геродотом и персами, — это чистой воды басни. Так вот, может, они и правы. Возможно, твои здешние приключения — это только одна из причуд пространства времени, которая старается устранять патруль».
1: «Ясно», — медленно произнес Деннисон.
2: «Наверное, будучи еще вассалом Астиага, ты довольно часто бывал при его дворе. Будешь моим проводником. Старый босс нам нужен лично, желательно один и ночью».
1: 16 лет — большой срок», — сказал Деннисон.
2: «А что?»
1: «Раз ты собрался изменять прошлое, зачем забирать меня именно из этого момента? Найди меня, когда я был Киром всего год. Это достаточно долго, чтобы знать Экботана, и в то же время...»
2: «Прости, не могу. Мы и так балансируем на грани дозволенного. Один бог знает, к чему может привести вторичная петля на мировых линиях. Даже если мы после этого выкарабкаемся, за такую авантюру патруль отправит нас обоих в ссылку на какую-нибудь дальнюю планету».
1: «Пожалуй».
2: «А кроме того», — продолжал Эверард, — «ты что, самоубийца? Ты что, действительно хотел бы, чтобы твое нынешнее «я» перестало существовать? Подумай, что ты предлагаешь?»
1: Он закончил настройку аппаратуры, человек за его спиной вздрогнул.
2: «Митра!» — воскликнул Деннисон. «Ты прав! Не будем больше об этом!»
1: «Тогда поехали!» И Эверард надавил на клавишу главного переключателя. Они зависли над обнесенным стенами городом посреди незнакомой равнины. Хотя эта ночь тоже была лунной, город показался им всего лишь грудой черных камней. Эверард принялся рыться в сидельных сумках.
2: «Вот они», — сказал он. «Давай наденем эти костюмы. Я попросил ребят из отделения Махенджадара средние подогнать их на наши фигуры. Там им самим частенько приходится так наряжаться».
1: Роллер начал пикировать, и рассекаемый воздух засвистел в темноте. Деннисон вытянул руку над плечом Эверарда, показывая: «Вот дворец. Царская спальня в восточном крыле». Это здание было приземистее и грубее дворца персидского царя в Пасаргалях. Эверард заметил двух крылатых быков, белевших на фоне осеннего сада. Они остались от ассирийцев. Он увидел, что окна здесь слишком узкие, чтобы пропустить темпороллер, чертыхнулся и направился к ближайшему дверному проему. Два конных стража подняли головы и, разглядев, что к ним приближается, пронзительно завопили. Лошади встали на дыбы, сбрасывая всадников. Машина Эверарда расколола дверь. Еще одно чудо не повредит ходу истории, особенно во времена, когда в чудеса верят так же истово, как в 20 веке в витамины, и, возможно, с большими на то основаниями. Горящие светильники освещали путь в коридор, где раздавались крики перепуганных рабов и стражи. Перед дверями царской спальни Эверард вытащил меч и постучал рукояткой.
2: «Твой черед, Кит», — сказал он. «Здесь нужен медийский диалект арийского».
1: «Открывай, Астиаг», — зарычал Деннисон. «Открывай вестникам Ахурамазды». К некоторому удивлению Эверарда, человек за дверью повиновался. Астиаг был нетрусливее большинства своих подданных, но когда царь, коренастый мужчина средних лет с жестким лицом, увидел двух существ в светящихся одеждах, с нимбами вокруг голов и взметающимися из-за спин крыльями света, которые сидели на железном троне, парящем в воздухе, он пал ниц. Эверард слышал, как Деннисон гремит на плохо знакомом ему наречии, выражаясь в лучшем стиле уличных проповедников.
2: «Гнусный сосуд порока! Гнев небес пал на тебя! Неужели ты думаешь, что даже самое ничтожное из твоих мыслей, хоть они и прячутся во тьме их породившей, была когда-либо скрыта от глаз дня? Неужели ты думаешь, что всемогущий Ахура Мазда допустит такое мерзкое деяние, какое ты задумал?»
1: Эверард отвлекся. Он ушел в собственные мысли. Гарпак, вероятно, где-то здесь, в этом городе. Он сейчас в расцвете силы, еще не согнут тяжестью своей вины. Теперь ему никогда не придется взваливать на себя это бремя. Он никогда не положит ребенка на скалу, не будет, опершись о копье, смотреть, как тот кричит и бьется, а потом затихает. В будущем он поднимет восстание, на то у него будут причины, и станет хелиархом Кира. Но он не умрет на руках у своего противника после схватки в лесу, а какой-то перс, чьего имени Эверард не знал, тоже избежит греческого клинка и медленного падения в пустоту. Однако память о двух убитых мною людях запечатлелась в моем мозгу. На ноге у меня тонкий белый шрам. Киту Деннисону 47, и он привык вести себя как царь.
2: «Знай, Астиак, что к этому младенцу благоволят небеса, а небеса милосердны. Тебя предупредили, если ты запятнаешь свою душу его безвинной кровью, этот грех тебе никогда не смыть. Позволь Киру вырасти в Аншане или гореть тебе вечным огнем вместе с Ахриманом», — Митра сказал.
1: Астиак лежал ничком и стучал лбом об пол.
2: «Пошли», — сказал Деннисон по-английски.
1: Эверард перепрыгнул в горы Персии на 36 лет вперед. Луна освещала кедры, растущие между дорогой и ручьем. Было холодно, слышался волчий вой. Он посадил роллер, слез и стал освобождаться от костюма. Из-под маски показалось бородатое лицо Деннисона, на котором застыло странное выражение.
2: «Интересно», — сказал он, наконец, еле слышно.
1: «Интересно. Не перестарались ли мы, запугивая Астиага? История гласит, что он 3 года воевал с Киром, когда персы подняли восстание. Мы всегда можем отправиться назад, к началу войны, и организовать видение, которое придаст ему уверенности», — сказал Эверард, изо всех сил старавшийся отделаться от ощущения, что его окружают призраки. «Но, по-моему, это не понадобится. Сейчас царевич он и пальцем не тронет, но стоит взбунтоваться вассалу, как обозленный Астиак сразу позабудет о событии, которое будет к тому времени казаться ему только сном. Кроме того, его собственные сановники, медийские богачи, вряд ли позволят ему уступить. Но давай проверим. На празднике зимнего солнцестояния царь возглавляет процессию, не так ли?»
2: «Ого! Поехали!
1: Быстрее!» В одно мгновение они оказались высоко над пасаргадами, и в глаза им ударили солнечные лучи. Они спрятали машину и пошли в город пешком. 2 странника среди множества людей, устремившихся на празднование Рождества Митры. По дороге они расспрашивали о событиях в Персии, объясняя, что долго пробыли в заморских краях. Ответы их удовлетворили. Даже незначительные детали, не упоминавшиеся в хрониках, совпадали с тем, что помнил Деннисон. И, наконец, стоя в многотысячной толпе под студено-голубым небом, они приветствовали великого царя Кира, проехавшего мимо них со своими приближенными Кабадом, Крёзом и Гарпагом. За ними следовали жрецы, а также те, кто являл собой гордость и великолепие Персии.
3: «Он моложе меня», — шептал Деннисон. «Но ему ведь и следует быть моложе, и немного ниже ростом. Совсем другое лицо, правда? Но он подойдет».
1: «Хочешь здесь повеселиться?» — спросил Эверард. Деннисон поплотнее закутался в плащ, воздух обжигал холодом.
3: «Нет», — ответил он, — «давай возвращаться. Я и без того провел здесь слишком много времени, даже если всего этого никогда не было».
1: «Ага». Для удачливого спасателя Эверард выглядел слишком мрачно. Этого никогда не было.

Глава 10. Кит Деннисон вышел из лифта одного из нью-йоркских домов. Он удивился, что совсем не помнит, как этот дом выглядит. Он даже не смог вспомнить номера своей квартиры. Пришлось заглянуть в справочник. Но ладно. Он попытался сдержать дрожь. Дверь ему открыла Синтия. «Кит?» — удивленно спросила она. Он растерялся и кое-как смог выговорить. «Мэнс предупредил насчет меня, да?» Он обещал. «Да, это не важно. Я просто не ожидала, что ты так изменишься внешне. Но это тоже не важно, милый». Она втащила его внутрь, прикрыла дверь и повисла у него на шее. Он разглядывал квартиру. «Как здесь тесно!» И ему никогда не нравилось, как она обставила комнаты, хотя он и не стал с ней тогда спорить. Уступать женщине, даже просто спрашивать о ее мнении, ему придется учиться этому заново, с самого начала. Будет нелегко. Она подставила свое мокрое лицо, чтобы он ее поцеловал. Разве так она выглядит? Он не помнил. Совсем не помнил. После всех этих лет в памяти осталось только, что она маленькая и светловолосая. С ней он прожил всего несколько месяцев. Кассандана звала его утренней звездой, родила ему 3 детей и все 14 лет выполняла любые его желания. «Кит, добро пожаловать домой!» — произнес высокий, слабый голосок. «Домой», — подумал он. Господи!

0: fantastiche.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

Ну вот и все. Мне запрещали любить тебя, а я любил. Нас разлучали, а я находил тебя. Как странно. Вот сегодня никто не может нам помешать. А я прощаюсь с тобой навсегда.

0: Я всегда буду тосковать по земле.
1: И тебя на земле никогда не забудут.
0: Ты еще будешь счастлив. Я хочу, чтобы ты была счастлива.
2: Нам надо торопиться. Ихтиандр, я обещаю вам, что сделаю все, чтобы освободить вашего отца.
3: Спасибо.

Жаклин Остерра. Календарь. Холодный неоновый свет струился по пирамидам консервных банок, пластмассовых коробок и бутылок на прилавках универсама. Фрейлин Бернауэр бродила по магазину с металлической корзинкой в руках, хотя вовсе не собиралась запасаться продуктами. Хозяйка не любила, чтобы жильцы стряпали в комнатах. Неожиданно ей преградила дорогу группа женщин, толпившихся вокруг демонстрационного столика. Фрейлин Бернауэр, утомленная после долгого рабочего дня, хотела было обойти женщин, но те вдруг задвигались и втянули ее в самый центр, к столику, на котором сверкала громадная кофеварка. У столика стояла девушка в белом халатике, брюнетка с угольно-черными глазами, и угощала всех кофе. «Подходите ближе, отведайте наш новый сорт. Кофе Минос, поджаренный в специальных жаровнях. Вам непременно понравится!» Фрейлин Бернауэр взяла чашечку. Кофе и правда был великолепным, а стоил столько же, сколько и тот, что она покупала из соображений экономии. Она купила пачку, и продавщица вручила ей премию. Ноябрь был на исходе. Рождественский календарь. Фрейлин Бернауэр стала было отказываться. «Что вы, у меня нет детей и некому подарить!» Продавщица улыбнулась. «Возьмите, поверьте, он принесет вам не одну минуту радости!» Альвина Бернауэр с величайшими предосторожностями повернула ключ в замочной скважине. Но, идя по коридору, поняла, что предосторожности были тщетными. На стеклянной двери, ведущей в кухню-гостиную, дрогнула занавеска. Недреманное око фрау Гугенблюхер следило, кто и с кем вошел в квартиру. Альвина со вздохом затворила дверь своей комнаты и потянулась к выключателю. Тусклый свет лампочки, укрытый фарфоровым абажуром, показался ей печальным, даже мрачным, словно за окном опустились сумерки и пошел дождь. На подоконнике в горшочке стояли нераспустившиеся африканские фиалки, и ей, старой деве, захотелось вдруг, чтобы ее жизнь перестала быть скучной, а серая бесцветная комнатушка заиграла фейерверком распускающихся бутонов. Она повесила в шкаф пальто и тщательно расставила на полочке свои покупки. Календарь еле умещался в сумке, в магазине он ей не показался столь большим. И зачем она взяла его? Придется снова спускаться вниз, чтобы выбросить в мусорный ящик. Фрау Гугенблюхер терпеть не могла опорожнять корзины для бумаг в комнатах жильцов. Альвина скользнула взглядом по календарю и вдруг заинтересовалась. С виду это был простенький детский календарь с обычным, присыпанным блестками зимним пейзажем. Лист календаря был разбит на 24 клетки, с крохотными ставеньками в каждой. Эти ставеньки можно было поднимать по одной весь декабрь. Позади была нарисована какая-нибудь игрушка и сценка из волшебной сказки. Самая большая ставенька, приходившаяся на 24 декабря, обычно закрывала рождественскую люльку. Альвина взяла в руки календарь, отпечатанный на чудесный, похожий на пергамент бумаги, плотный и гибкий, и стала внимательно разглядывать традиционный, залитый солнцем пейзаж, столь тщательно отделанный в деталях и сверкающий красками, что он казался средневековой миниатюрой. На переднем плане было выписано замерзшее озеро и люди на коньках, толпящиеся вокруг саней в виде лебедя. В санях восседала улыбающаяся знатная дама, прекрасная, как Юдивь Кранаха. Бархатное платье с прорезными рукавами по моде немецкого возрождения, прическу украшают перья, а шею золотое ожерелье. С далеких гор сбегает речка и змеится по заснеженной долине. Большую часть картины занимал старинный город с крепостными стенами. Над городом высился замок, на воротах которого, позади решетки, чернели готические цифры – 24. Альвину охватило ребячливое любопытство, желание открыть все клетки за раз,
Но расставаться с этим красивым календарем уже расхотелось, и она решила сыграть по-честному, открывая по ставеньке в день. Наступило 1 декабря. Фрейлин Бернауэр, как обычно, целый день перепечатывала с диктофона отчеты и деловые письма. Но сегодня, в обеденный перерыв, ее больше, чем всегда, раздражала болтовня молодых машинисток. «Почему?» – думала она. «У меня такое дурное настроение». И честно признавалась. «Да я ведь жду не дождусь вечера. Сегодня начну играть в календарь». Это простительно тому, кто лишен больших радостей. На его долю остаются только маленькие. И вот настал желанный миг. Она осторожно приподняла ставеньку с цифрой 1. В окошечке показался букет цветов, нарисованный с такой тщательностью, что ей почудился их аромат. Почудился? Да нет же, она вдыхала его на самом деле. Цветы заполнили всю комнату, преобразив ее. Они стояли в горшочках, серебряных и хрустальных вазах. Гирляндами и венками велись по убогой уродливой мебели, раскрашенной под дорогое дерево. Альвина в растерянности огляделась. В ее душе боролись удивление, ужас, восторг. Восторг оказался сильнее, и Альвина из предосторожности закрыла дверь на щеколду, а замочную скважину заткнула. Фрау Гугенблюхер не потерпела бы чуда, случившегося в ее квартире. Красота цветов так захватила Альвину, что она даже забыла про печеночный паштет, купленный к ужину. Захмелев от красок и ароматов, она уснула. А на утро ее комната снова была печальной и убогой. Старая дева соскочила с кровати и бросилась к календарю. Но вторая ставенька не уступала нетерпеливым пальцам, словно приклеенная. Альвина побежала на работу. Табельные часы опозданий не прощали. В этот день образцовая машинистка Фрейлин Бернауэр была на редкость рассеянна. «Что со мной случилось?» — думала она. «Уж не привиделось ли мне все это?» Ей было чего бояться. Едва закончился рабочий день, как Альвина исчезла за дверью, даже не расслышав, что девушки злословят по ее адресу. А те, подхихикивая, шептали друг другу, что Фрейлин Бернауэр спешит на свидание с любимым. Но разве у нее никогда не было любимого? Был. Его звали Клаус. Они собирались пожениться. Но шла война, и его отправили на восток, куда-то под Великие Луки. Стратегический узел и конечная точка его жизни. Клаус не вернулся. Альвина быстро прошла мимо универсама. Вчерашней девушки там не было. Фрейлин Бернауэр было приостановилась, раздумывая, стоит ли зайти за половиной жареного цыпленка и бутылкой мозельского. Хороший ужин, она нечасто позволяла себе подобную роскошь. Именно то, что могло вознаградить за утреннее разочарование. Но потом пошла дальше. Где-то в глубине ее души теплилась надежда на чудо. Календарь висел на стене и казался полотном старых мастеров, выдержанным в приглушенных тонах. На этот раз ставенька открылась с легкостью. Позади нее стоял роскошно накрытый стол, словно только что вышедший из-под кисти какого-то фламандца. В этот вечер Альвина насладилась отличной кухней. Она ела чудесно приготовленное мясо, запивая его великолепным вином. На следующий день в календаре оказалось кресло эпохи Людовика XV, и ее комнатушка превратилась в сказочные покои с роскошной мебелью и кроватью под золоченым балдахином, к которой вели 3 ступеньки. Фрейлин Бернауэр перестала удивляться ежевечернему волшебству. Но ей было горько признаваться себе, что она опустошает свой ларец изобилия без особой пользы. Она не блистала красотой раньше,
У нее не было ничего, кроме свежести и юности. Теперь не осталось и этого. Следующая клетка оказалась зеркалом. И Альвине вдруг стало тесным ее старое серое платье. Ей показалось, что оно вот-вот лопнет по швам. Она сбросила его и не узнала своего тела. Оно стало другим. Висящие по всем стенам зеркала отразили ее новый образ. Длинные ноги, тонкую талию, высокую грудь. В новой Альвине сохранилось что-то от прежней юной Альвины, но теперь она походила еще на кого-то другого, словно наложились друг на друга две фотографии. И она вспомнила недавно виденный фильм о трагической любви Аньес Бернауэр, которую утопили в Дунае как ведьму. В главной роли снималась модная кинозвезда, и Альвина, захваченная фильмом, словно стала его героиней, тем более и звали ее почти так же. Всю ночь, переходя от зеркала к зеркалу, она любовалась своим обнаженным телом, прикрытым лишь длинными золотистыми волосами. На следующий день ей захотелось платьев и драгоценностей. Днем на работе она забывала о ночных радостях. Она с легкостью переходила от одного измерения к другому. Сидящая за машинкой фрейлин Бернауэр ничего не знала о досуге Альвины. Наступила суббота, бюро закрылось в полдень. И до вечера было еще далеко. Она уже поняла, что ставеньки открывались только вечером. Она бродила по улицам и встречала Дедов Морозов в мохнатых шапках и с посохами. Они величественно возвышались над толпами торопливых, озабоченных ребятишек. 6 декабря, — подумала она, — Николин день. Николас! Что-то всколыхнуло ее память. Она уже давно не вспоминала о Клаусе. Альвина остановилась. Клаус! Хотелось ли ей снова встретиться с ним? Можно ли тревожить покой мертвеца? Альвина отбросила эти мысли. Она решила, что мудрее будет полностью довериться календарю, разве до сих пор он не исполнял всех ее желаний, даже самых неосознанных. Она вернулась домой, сразу же юркнула в комнату и закрыла за собой дверь, не желая болтать с фрау Гуденблюхер, чья массивная фигура застыла на пороге кухни. Воздух в комнате был странный, туманный, в нем будто плавали неясные образы. Она видела, как действительность преображалась в мираж. «Почему именно в этот час?» — подумалось ей, и она глянула на часы. 4:45. «Может, это был час захода солнца?» Она решила заглянуть при случае в астрономический календарь. Пока же ее ждали дела. На 6-й картинке нежная рука держала сорванную маргаритку. Альвина не раздумывала. Она надеялась.

только и ждала этого приглашения. Незнакомец сел за руль и тронул машину с места. Альвина из-под тишка бросала быстрые взгляды на его профиль. Он чем-то напоминал ей того Клауса, чьи черты жили в ее воспоминаниях. Но то же лицо напоминало ей и много других лиц, лиц соблазнителей с экрана и из жизни. Ну и что? Он мало походил на живого человека, скорее был воплощением любовника, о котором мечтают все женщины. Этот вечер Альвина прожила как в кино. Рестораны, ночные клубы, шампанское, приглушенный свет. Хмельная и согласная на все, это ведь только сон, оправдывала она собственную смелость. Она поехала к нему и всю ночь провела в его объятиях. Но когда фрейлин Бернауэр проснулась, она лежала на простынях из пожелтевшего хлопка, а не из розового льна. Вспомнила все и залилась краской стыда. Как могла она решиться на такое? Воскресенье тянулось бесконечно долго, до того, как Альвина открыла новое окошечко. Она перенеслась в горы и долго бродила, любуясь заснеженными пиками, водопадами и глубокими долинами. Она охапками рвала горячавку и эдельвейсы. Первозданная чистота горных вершин вернула ей добродетель, но в глубине души осталось легкое сожаление о той ночи. А потому ее испугала и обрадовала Эйфелева башня, нарисованная в следующем окошечке. «Ну что, милашка, двинем?» У парня в кожаной куртке с поднятым воротником, который заговорил с ней, были светлые лохматые волосы. И, не дожидаясь согласия, он взял ее за руку и повел от погребка к погребку под джунглем Сен-Жермен-де-Пре. Захмелев от красного вина и мяуканья джаза, Альвина пыталась призвать на помощь последние остатки морали, в душе побаиваясь своего гида. «Пусть эта ночь кончится», — уговаривала она себя, — «но без». Ночь кончилась. Остаток ее они простояли в какой-то подворотне на улице Драгунов, обнимаясь и целуясь. После этого Альвина забыла о своих высочайших моральных принципах. Она любила красавца-рыбака на одном из пляжей Капри, плавала в голубой лагуне и танцевала хулу-хулу, пересекала Атлантику на борту Бремена, принимала ухаживание боцмана американского военного флота, которым познакомилась в ресторанчике где-то в Сан-Паулу. Вскоре она заметила, что магическому календарю не мешали ни эпохи, ни расстояния. Она побывала в Зеленом Веймаре и встретилась с великим Гёте в похожем на античный храме любви, а у подножия минарета Хиральда, что в Севилье, у нее было свидание с самим Доном Жуаном де Мараньо. Теперь ей нравилось все, что будило воображение, ибо позволяло отправляться по ночам навстречу новым приключениям. Однажды на работе она заметила, что одна из машинисток с многозначительной улыбкой прячет в ящик стола книжонку в красочной обложке. «Мне приходится читать ее здесь», — объяснила владелица книги. «Если отец найдет ее среди моих вещей, он мне устроит такую баню?» Она показала фрейлин Бернауэр название «Похождение императрицы». «Ну нет», — подумала Альвина, — «нет, нет и нет, так далеко заходить нельзя». И в тот же вечер шлялась вместе с мисс Салиной по транссеверинским притонам. Так день за днем тратила Альвина клеточки своего календаря. И однажды утром, вернувшись из сказочной, нереальной Венеции, тонувшей в золотом тумане Ренессанса, где провела ночь в объятиях покрытого шрамами кондотьера, она вдруг почувствовала себя безмерно усталой.

0: Наступило 23 декабря. Альвина не работала. Впереди была пустота ожидания, и она успела прийти в себя. Жизнь не удалась. Серость и сплошные разочарования. А потом вдруг, за несколько недель, она вкусила всех радостей бытия. Так откуда же эти пустота и неудовлетворенность? Она задумалась, и вдруг ей все стало ясно. Ожаднев от легких удовольствий, она брала любовников подряд, одного за другим. Но любила ли она хоть одного из них? Она глянула на календарь. Осталось только две клеточки. Одна под ветвями огромной заснеженной ели, и вторая, хранившая тайну дверь замка. Фрейлин Бернауэр после долгих поисков нашла, наконец, истину и подняла ставеньку. Там были нарисованы сердца, обвитые гирляндой роз. Тот, кто пришел на свидание, не был похож на других. Они были одни, он и она. Взявшись за руки, они гуляли среди цветущих кустов майской сирени, прохаживались по парку Нимфенбурга, кормили хлебом лебедей, сидели на скамейке, прижавшись друг к другу, счастливые лишь от того, что были вместе. Они даже ни разу не поцеловались, ибо чувствовали себя совсем-совсем близкими, как чувствуют себя старые супруги или обрученные, уверенные в своей любви, а потому целомудренные. Потом он проводил ее домой, но порога ее жилища не переступил. «Я еще увижу тебя?» — спросила она. «Если захочешь». И вот настал рождественский вечер. На календаре оставалась только одна закрытая ставенька — ворота замка. Альвина открыла ее. 3 дня спустя фрау Гугенблюхер засыпала ненужными подробностями полицейского, который без особых волнений осматривал комнату. «Ничего не понимаю. Я уверена, что она не выходила, я бы обязательно заметила ее. Поэтому я и не волновалась. Потом ее молчание показалось мне подозрительным. Я заглянула в комнату, она была пуста. Я подождала, думая, что ошиблась. Правда, это невозможно. И она все-таки вышла. Но куда, ведь Рождество семейный праздник. Она не возвращалась, и я предупредила вас. Она заплатила мне по 31 декабря. Если она и взаправду исчезла, я хочу получить свою комнату назад». Полицейский кивал головой. «Ну что ж, мы начнем следствие. У нее были родственники?» «Насколько мне известно, нет». «Где ее личные бумаги?» «Она хранила их вон там, в ящике на столе». Полицейский прошел к столу, мимо олиповато раскрашенного рождественского календаря, одного из тех, что раздают ради рекламы. Ставенька над каждой клеткой была приподнята, и виднелись наивные грубые рисунки. Полицейский машинально оглядел календарь. Сказал он. «Любопытно. 24-го рисунка нет». И на самом деле, позади распахнутых ворот ничего не было. Там зияла дыра.
1: Наш адрес в интернете. fantasyradio.ru

0: Наталья Васильева. Кукольный бог. Он услышал плач Манюни и понял, что сегодня модель крепости доделать не получится. Мальчик быстро сгреб детали в коробку, прихватил крышку резинкой и развернулся к двери. Сестра вбежала, подвывая и размазывая левой рукой по щекам слезы. Правой она прижимала к животу неаккуратно завернутый подол. «Чего ревешь?» — грубовато спросил Валерка.
1: «Лиза!»
0: Манюня плюхнулась на соседний табурет и, горько всхлипывая, выложила на стол то, что осталось от ее любимой куклы. А осталось, надо признать, не слишком много. Голый пластик головы с дырочками для волос и улыбающимся розовым личиком смят в лепешку. Сами волосы грязным комом смешались с обрывками платьица и мокрой землей. Руки вывернуты, а одной ноги у куклы Лизы не было вовсе. «Кто это ее?» Вопрос Валерка задал для порядка, ведь он заранее знал ответ.
1: «Мишуки! Я домой шла! От Тани!»
0: Татьяной звали Машину подружку с южной окраины дачного поселка.
1: «Они окружили! Мишуки! Меня оттолкнули! Лизу отняли! Рыжий как закричит! Сейчас мы ее в полет отправим! И за волосы ее! Крутил, вертел, пока совсем не оторвалась! Лиза на дорогу упала! Он ногой наступил и ну топтать! А Шурка говорит, таких не берут в космонавты!» И они все смеяться стали.
0: Манюня снова заревела. Валерка знал, что если он тут же что-нибудь не придумает, то плач, стихая и снова возобновляясь, может продолжаться долго. Весь день, до вечера, пока из города не вернется мама. А что он может сделать? Что? Мишуками поселковые ребята звали трех приятелей. Двух Михаилов, Рыжего и Миху, и Шурика. Мишуки. Они Мишуки. Здоровенные, уже в пятый класс перешли, а он только в третий. Куда ему с ними тягаться? После очередной злой выходки Мишуков, дачная ребятня каждый раз говорила, что надо бы всем собраться и накостылять гадам, чтобы не лезли. Но дальше разговоров дело не шло. Чем бы отвлечь сестренку? «Твоя Лизавета умерла смертью храбрых». Торжественная фраза из старого фильма сама сорвалась с губ. «Давай ее похороним».
2: «В саду? Там, где Шустрик?»
0: Оживилась девочка. «Точно, рядом с Шустриком». Пока Маша рылась в корзине с лоскутками, Валерка слазал на чердак и нашел большую обувную коробку с помятой, но целой крышкой. Манюня выложила дно разноцветными шелковыми тряпочками, вместо оторванных волос повязала косынкой на лысую голову куклы носовой платок. Сверху коробку украсили черным капроновым бантом. В углу сада, между молодыми вишневыми деревцами, был небольшой холмик с воткнутой в него дощечкой. На фанерной табличке крупная надпись красным маркером: «Хомяк Шустрик, 6 августа 2009 года». Рядом Валерка выкопал небольшую ямку, и Манюня положила в нее коробку с изуродованной мальчишками куклой. Ребята постояли немного, потом сгребли и разровняли рыхлую землю и вернулись в дом. Подальше от злых и кусачих к дождю, к комариных туч.
2: «Это неправильно», – пролепетала Манюня.
0: Валерка в тот момент отложил волшебника изумрудного города, чтобы выпить сока. От чтения вслух пересохло в горле. «Что неправильно?» – удивился он.
2: «Лиза им ничего не сделала, а они ее убили».
0: Девочка больше не плакала, но в ее глазах была такая тоска, что Валерка предпочел бы слезы. «Дурочка, она же кукла, не живая. Куклы не умирают». Мальчик уже пожалел о своей придумке с Лизиными похоронами.
2: «А вот и нет, живая. Как я, как ты, как Шустрик».
0: Манюня замолчала на пару минут, посопела носом, а потом добавила:
2: «Валька, а у игрушек есть свой бог?»
0: «Может, и есть». Мальчик решил не спорить с сестренкой.
2: «А какой он?»
0: «Давай выберем». Валерка стащил с книжной полки толстенный том «Мифологии народов мира». И ребята склонились над страницами, рассматривая черно-белые цветные картинки. Египетские, индусские, китайские боги и демоны топтали врагов, потрясали оружием и корчили рожи.
1: «Они тут все злые или некрасивые?»
0: – огорченно заявила Манюня.
2: «Давай мы нарисуем игрушечного бога сами».
0: Решено. Ребята отодвинули книгу, разложили фломастеры, и через час на вырванном из альбома листе улыбался добродушный белобородый старичок, который чем-то смахивал на Деда Мороза, без шубы, шапки и валенок. «Нравится?» Валерка приколол рисунок кнопками к стене. Манюня кивнула и впервые после возвращения из сада улыбнулась. Когда приехала мама, ребята ничего не рассказали о мешуках, Лизе и кукольном боге. А мама, устав от беготни по магазинам и тряски в переполненной электричке, машинально спросила сына:
2: «Все нормально?»
0: Чмокнула Манюню в макушку, накормила детей ужином и отправилась в парник проведать помидоры. Поздно вечером Манюня зажгла ночник и подошла к рисунку. Из книжек брата она знала, что раньше люди угощали богов чем-нибудь вкусным. Это называлось «жертва». А потом просили у них то, что им нужно больше всего на свете. Девочка положила в кукольные чашечки половину тульского пряника и шоколадную конфету «Дюймовочка» и зашептала что-то кукольному богу прямо в нарисованное ухо. Полусонный Валерка разобрал только
2: «Лиза, мешуки, игрушки».
0: И, оторвав голову от подушки, приказал маминым тоном: «Марш в постель, а то простудишься». Шурка проснулся еще до рассвета. Что-то громко стучало в стенку. Пару раз противно звякнули стекла. Он слез с кровати и подошел к окну. То, что он увидел на улице, заставило зажмуриться и протереть глаза.
1: «Я еще сплю. Мне это снится», —
0: испуганно пробормотал он. На улице стоял огромный, метра два, желтый плюшевый медведь и барабанил кожаной ладонью по стене, изредка попадая по окнам. Лапы у чудовища были мягкие, но явно тяжелые. Если бы он стучал прицельно, то давно бы уже выбил стекло. Но зверь был слепой. Еще бы! Четырехлетний Шурик сам выковырял у Тюхи, так звали игрушечного медведя, оба глаза. Шурка тогда его панически боялся. Такого большого, с высунутым из раскрытой пасти красным языком. Поэтому стащил у бабушки ножницы с острыми кончиками и вспорол ненавистное желтое брюхо. Потом вырвал пуговицы глаз. Куда делся покалеченный Тюха, Шурик уже не помнил. Как-никак прошло 6 лет. И вот на дворе стоит его детский кошмар. Приглядевшись, мальчик увидел, что в левой лапе медведь держит поблескивающие двузубые вилы, отскочил от окна и заорал от страха. В тот же миг стекло разлетелось, и в оконный проем просунулась безглазая медвежья морда. С языка Тюхи капала слюна, в комнате резко запахло диким зверем. Медведь зарычал и шумно принюхался. Шурик отшатнулся, зацепился за край кровати, упал и на четвереньках рванул в сторону двери. Рыжий Мишка вывел из сарая велосипед и быстро покатил к речке. Он опаздывал, потому что почти полчаса прождал Шурика. Ждал, ждал, а тот так и не появился. Позвонив несколько раз на мобильник приятеля, абонент недоступен. Рыжий решил, что Шурку без предупреждения увезли в город родители. Ну и ладно, без соплей обойдемся. Свернув за заросший кустарником холм, Он услышал впереди скрежет и грохотание. Такое, словно навстречу ему, едет машина с десятком незакрепленных пустых молочных бидонов. После следующего поворота стал виден и источник грохота. 5 или 6 раскачивающихся из стороны в сторону игрушечных машинок размером с настоящий грузовик. У них не хватало деталей, разноцветные кузова были покорежены, но они дружно катили гуськом. Сначала Рыжий удивился и чуть не рассмеялся, настолько нелепо все это выглядело. Потом его охватила паника. Мишка узнал в головной машинке родительский подарок на день рождения. Подарок, который он в позапрошлом году швырнул прямо в стенку. Рыжий тогда рассчитывал получить игровую приставку, на худой конец новый мобильник, а вовсе не дурацкую игрушку для малолеток. Машинка разлетелась на части, мама залилась слезами, а отец ушел с праздника, громко хлопнув дверью. Но Мишка добился своего. В следующий раз родители заранее спросили, что ему подарить, и купили заказанное. Теперь этот автомобильный уродец из прошлого гремел скрепленными толстой проволокой частями и катил прямо на него. Рыжий почувствовал, что по ногам стекает горячая жидкость. Очнулся, развернул велик и изо всех сил рванул назад, в поселок. Там взрослые, там этот кошмар должен исчезнуть. Миха, так и не дождавшись приятелей, разморился на утреннем солнышке и решил искупаться один. Он медленно, чтобы обвыкнуться в холодной речной водичке, забрел поглубже, присел, крякнул и поплыл в сторону острова. Если не суетиться и выдерживать темп, то сил хватает как раз на то, чтобы вылезти на заросший травой берег, отдохнуть там немного и вернуться назад.
2: А это еще что?
0: Миха сначала не поверил собственным глазам. Обогнув остров с двух сторон, к нему плыли 2 самодельных кораблика. Точно такие же, уродские, из коры, с прутиковыми мачтами и бумажными парусами, но раз в 10 поменьше, любила мастерить мелкота, запуская их после дождя в ручейки вдоль главной дороги поселка. Сколько раз Миха прицельным броском топил эти убогие корветы, клиперы и бригантины. На этот раз они явно решили получить око за око и утопить его. Мишук развернулся и из последних сил, а их оставалось не так уж и много, погреб в сторону пляжа. Преследователи плыли, не отставая. Когда Миха понял, что больше не может, выдохся, да и левую ногу стало сводить. Он развернулся к корабликам и отчаянно заорал: «Достали, да? Козлы, блин!» Этим же утром мама Валеры и Маши, освободившись от обычных утренних дел, завтрак там, поливка и все такое, обратила внимание на пришпиленный к обоям альбомный лист с рисунком. Заинтересовавшись, что вчера нарисовали дети, она надела очки и подошла вплотную. С картинки на нее злобно смотрел маленькими, утопающими в густых бровях глазками, заросший неопрятной бородой старик. Улыбка, растянувшая его тонкогубый рот с острыми зубами, больше напоминала оскал. Седая борода была вымазана чем-то коричневым. «Фу, какая пакость!» – пробормотала мама, сдернула гадкое изображение и порвала его в клочки. То ли ей показалось, то ли при этом и вправду раздался негромкий, но весьма негодующий вскрик. Именно в ту секунду, когда игрушечный бог оказался в мусорном ведре по соседству с картофельными очистками, корабли стали маленькими. Машинки, чуть не наехавшие на свалившегося с велосипеда Рыжего, развалились на части, раскатившись по всей дороге. А плюшевое чудовище, пытавшееся вытащить из подвала Шурика, просто исчезло. а ни о чем не подозревающие Манюня и Валерка суетились в саду. Рядом с фанеркой Шустрика они прикрепляли к колышку новую надпись. «Лиза, 13 июня 2010 года. Она была хорошей куклой». Наталья Васильева. «Кукольный бог». Рассказ читал Олег Булдаков.
3: «Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи».

0: Okay. Алексей Фомичев. Внешняя угроза. Второй шанс. Глава третья.
1: Группа Баскакова высадились с небольшой погрешностью в сотню метров. Вместо края рощи разведчики оказались у поля. Вокруг было тихо, но земляне поспешили уйти с открытого места. И вовремя это сделали. Буквально через 10 минут по шоссе пошла длинная колонна военной техники. Грузовики, машины связи, тягачи с пушками.
2: «Вот и крупные силы, о которых упоминали справочники», — задумчиво проговорил Баскаков, провожая колонну взглядом.
1: «Идут к Тигурену», — заметила Ноженко. «Но крупных сил не вижу. Здесь максимум батальон, правда, с пушками».
3: Он привстал, начал отряхивать брюки, но Баскаков дернул его за руку.
2: «Еще колонна».
3: На дороге появились новые машины. Два десятка крытых грузовиков и несколько легких колесных артиллерийских тягачей. Колонна шла быстро и проскочила участок шоссе за десяток минут. Разведчики считали машины, пытаясь прикинуть, что идет к городу, полк, дивизия. За второй колонной с 10-минутным интервалом последовала третья. Это была еще длиннее. Кроме тягачей шли небольшие грузовики с легкими малокалиберными пушками.
4: «Сервианской армии артиллерийский полковой дивизион состоит из 16 орудий», — вспоминал Севастьянов, «а полковая противотанковая батарея из 8. «А если это отдельный противотанковый дивизион?» — возразил Стасюк. «Там тоже 16 орудий».
3: «Ни один хрен!» — встрял в спор Ноженко. «Важнее другое. Куда они так спешат?»
1: «Куда? Куда?» — недовольно проговорил Стасюк. «Видать, прорвали оборону, вот и затыкают дыру резервами».
3: Войну Николай провел сначала в полковой разведке, а потом уже офицером в бригадной. Постоянно был неподалеку от передовой и отлично помнил, что такое бросок пехоты и артиллерии на новые позиции, когда передовые части смяты, а противник стремительно продвигается вперед. Пожалуй, сейчас как раз такой случай.
1: Машины исчезли за взгорком, и земляне смогли перевести дух, а потом перетащить вещи вглубь рощи.
2: «Каковы первые впечатления от Дастея?» — спросил Баскаков.
1: «Хреновые», — буркнул Платов. «Врали справочники».
3: «Затишье у Тигурена, затишье! Какое нахрен затишье, когда войска к линии фронта перебрасывают?»
2: «В Тигурене полно войск», — поддержала Ноженко. «Проникнуть туда будет нелегко».
1: «А если консерваторы начнут наступление, мы можем под раздачу попасть», — вставил Руслан Бесков.
2: «Ладно», — вздохнул Баскаков. «Не надо запугивать себя раньше времени. Сделаем так. Иван, Николай, на разведку в поселок. Выясните обстановку, узнаете насчет транспорта».
1: «Ясно», — ответил Севастьянов.
2: «Если там военные, на глаза особенно не лезть. И попробуйте раздобыть гражданскую одежду».
3: Полковник повернулся к Ноженко.
2: «Паш, ты с Михаилом идешь к Тигурину, посмотреть, что там. Только в город не лезть. Возьмите радиостанцию, в случае чего доложите. И сидите на месте, пока я команду не дам. Если все пойдет нормально, мы к вам подъедем».
1: «Понял, командир», — кивнула Ноженко.
2: «Если машина к нам в руки приедет, брать можем?»
1: «Это как в руки?» — подозрительно осведомился Баскаков.
2: «В засаду, что ли? Никаких засад».
1: «Да я не об этом. Мало ли мимо поедет». «Мимо» по понятиям контрразведчика означает в радиусе километра.
2: «Ладно, только не военную, а то хватится. Да и в город на ней не въедешь».
1: «Понял».
2: «Все». Полковник глянул на часы. «Через 10 минут выходить. Паша, ты на связи постоянно. Николай, Иван, вам время до 12. Каков бы ни был улов, к полудню вы здесь».
1: «Ясно», — одновременно кивнули Севастьянов и Стасюк. Отправив разведку, Баскаков с Бесковым и Жарковым перетащили вещи в небольшой овражек и замаскировали все дерном и ветками.
3: «Сидите здесь», — велел разведчикам полковник, а сам вернулся к опушке. Солнце уже взошло, и Баскаков хотел при свете дня получше рассмотреть поселок и окрестности. Выйдя к крайним деревьям, он услышал гул. Звук шел издалека, и полковник с непривычки не сразу разобрал грохот взрывов.
2: «До линии фронта километров 10-12. Видимо, консерваторы впрямь затеяли наступление. Скоро здесь станет жарко.
3: Полковник навел бинокль на поселок. Отсюда с опушки он был как на ладони. Одно- и двухэтажные дома. Несколько улиц, широкая асфальтированная дорога. Народу на улицах немного. Транспорт в основном гужевой, причем часть телег с шестью колесами. Тянут их здоровенные битюги. Еще ездят на велосипедах, разок проскочил мотоцикл. Колодцев не видно, зато колонок много, все под навесами. Сами колонки незнакомой конструкции, никаких рычагов, только педали. Нажал, пошла вода. Столбы, линии электропередач тянутся вдоль поселка и уходят к городу. На крышах домов видны антенны. Радиоэлектричество подведено, а вот телевидения пока нет. Поселок утопает в зелени, выглядит свежим, опрятным. Свиньи по обочинам не лежат, куры на дороге не выскакивают, словно их на привязи держат. Гуси бродят на окраине во дворах. Собаки кое-где лают, но их тоже не видно. Асфальт чистый, словно вымытый. Еще Баскаков приметил, что нигде не видно куч мусора, свалок. Не лежат в траве проржавелые листы железа. Нет вообще брошенного металла. Бережливые такие или порядки строгие. Не то что в России, где черти че под ногами валяется, а земля засрана до предела.
2: «Как там у Титова?» — продолжал думать Баскаков. «Наверное, тоже ищут транспорт. Или уже нашли? Жаль, связи нет».
3: Солнце припекало все сильнее. Легкий ветерок приятно холодил лицо, и полковник вдруг почувствовал, что понемногу проваливается в дрему. Сделав усилие, он стряхнул сонную одрь и сел к дереву. Но через 5 минут его вновь потянуло в дрему. Так, то смотря в бинокль, то зевая, он просидел где-то час. А потом заработала радиостанция, и в наушнике раздался сильный голос Аноженко. «Командир, как слышишь, прием!» Доклад Аноженко был короток, емок и неприятен. К городу ближе 2 километров не подойти. На дорогах много машин, подвод. В небе мелькают самолеты. В Тигурене полно войск. Разведчики засели у речки в кустарнике. Окраину города видят хорошо, дорогу тоже. Отчетливо слышна канонада. Крупные калибры бьют где-то на западе. Баскаков выслушал Павла, сказал, чтобы оставались на месте и продолжали наблюдать. И даже не думали захватывать машину. Через час он сам выйдет на связь.
2: Новости. Одна хуже другой. Судя по всему, наступление армии консерваторов началось. Как бы до города не дошли. С другой стороны, может, это и к лучшему. В суматохе легче подобраться к пришельцам, но до Тигурена еще предстоит дойти. Сейчас главный транспорт. Как там у Севастьянова и Стасюка? На часах начало 9. Время в запасе еще есть. Подождем.
3: В поселке разведчики вели себя сначала осторожно. Не лезли на центральную улицу, в людные места. Опасались полиции и военных. Но ни тех, ни других в Тушибе не было. Да и местные жители особой подозрительностью и негостеприимностью не отличались. На вопросы отвечали, путь указывали, воду пить позволяли. И разведчики осмелели. «Чешем все подряд», — предложил Стасюк. «Все лавки, магазины, торговые дома».
2: «Какие торговые дома? Это деревня».
3: «Тем более», — упрямо мотнул головой Стасюк. «В общем, всех подряд. Где-то да найдем». «Ладно, идем к центральной улице, потом по часовой стрелке». И Севастьянов первым шагнул к длинному одноэтажному зданию, на котором висели 2 вывески – выпечка и мясные и молочные продукты. «В таком большом поселке хоть несколько машин должно быть, в этом разведчики уверены. Значит, сторгуются и купят». Через 2 часа их уверенность была изрядно поколеблена. Они обошли весь поселок, в некоторые магазины и учреждения заходили 2, но в Тушибе было всего 2 машины. Одна грузовая у почтовой службы, вторая внедорожник у владельца единственного ресторана. И оба наотрез отказались продавать их за любые деньги, даже за золото, даже за много золота. 30 минут потратили земляне на уговоры, но результат 0. Это был сильный удар. Без машины возвращаться в рощу нет смысла. Не на себе же переть тяжеленные баулы. Устав от ходьбы, разведчики зашли в маленький кабак перекусить и попить. Хозяин сам принес им тарелки и кувшин с морсом. Оба ели молча, жадно, друг на друга не глядели, думали, как быть.
1: Время в запасе еще было, а вот уверенности, что найдут транспорт, как раз нет. Также молча расплатились и вышли на улицу. Уже здорово припекало. Николай стер рукавом пот со лба и глубоко вздохнул. «Делаешь? Вах!» Иван не ответил, ковырял в зубах спичкой и смотрел по сторонам. «В соседних деревнях искать гиблое дело», — продолжил Николай. «В город не пойдем. Либо идти на дорогу и там ловить, либо...» Иван стоял в полоборота, поглядывая на дорогу, на дома и на редких прохожих. Улица почти пуста. Кто работает, кто в саду копается. Мужиков в поселке маловато. Дело понятное, война. Кого мобилизовали, кто сам ушел. А все равно поселок чистый, ухоженный. Не то что российские деревеньки да провинциальные города. Саму революцию гражданскую Иван не помнил. Родился в 18-м. Но запустение и грязь видел. Редкая деревня, даже город мог похвастать хотя в половину таким порядком, как здесь. Да, разные цивилизации. «Ты чего молчишь?» — отвлек его от мысли Николай. «А что говорить? Машин нет. Возвращаться пустыми не можем». «А я о чем?» «Значит, будем брать подводу». Стасюк досадливо хмыкнул, потом признался. «Я тоже так подумал, только говорить не хотел».
5: «А тут хоти не хоти. Иного выхода нет. В конце концов, до города не так далеко. Да и подвода меньше в глаза бросается».
1: «Тебе раньше эта мысль в голову прийти не могла?» — с сарказмом спросил Николай.
5: «А что? Да ни то, не попарились бы столько времени».
1: Иван посмотрел на недовольного напарника и растянул губы в усмешке.
5: «Ну что, подводу-то мы найдем?»
6: «Найдем. Только не одну, а две. Шестиколесную и обычную».
1: Стасюк пожал плечами. «Две так две».
5: «Тогда вперед!»
1: Появление двух подвод на опушке рощи Баскаков встретил изумленным взглядом. Предвосхищая расспросы, Севастьянов сказал.
5: «Ну не было машин, не было! Не с пустыми же руками возвращаться!»
1: Полковник покрутил головой и вздохнул.
2: «Ладно, чего теперь? Одежду взяли?»
5: «Взяли, на всех».
1: Разведчики коротко пересказали подробности вояжа и впечатления от увиденного.
5: «Что дальше, командир?» — спросил Стасюк.
2: «Грузимся и едем к Тигурину, парни ждут. На месте будем думать, как быть».
1: Полковник помедлил и тоскливо добавил.
2: «Чует мое сердце. Покрутимся мы еще с этим городом».
1: Сборы были недолгими. Баулы перегрузили в подводы, замаскировали мешковины и сеном. Переоделись сами. Местные наряды чем-то походили на земные годов этак 30-х прошлого века. Правда, размеры не всегда совпадали, но тут привередничать нечего. Что взяли, то взяли.
2: «Может, оно и к лучшему», — вслух рассуждал Баскаков. «Что подводы, а не машина. Черт его знает, как поведут себя местные вояки. Вдруг захотят отнять».
1: Когда сборы были окончены, полковник придирчиво осмотрел разведчиков, проверил, насколько хорошо замаскированы вещи, и посмотрел на часы.
2: «Половина двенадцатого. Едем тихо, спокойно. Кто будет останавливать? Мы, крестьяне из поселка. Посланы за покупками. Вряд ли потребуют документы. Стычек избегать до упора. Ну, а если что, действуем по обстановке. Вопросы есть?»
5: «Нема вопросов», — вздохнул Стасюк.
2: «Тогда по коням».
1: И полковник первым шагнул к подводам. Глава четвертая. Флот Негридина подходил к 10-й группе Мазгера, на ходу перестраиваясь и образуя гигантскую трехмерную звезду. На концах звезды шли разведывательные отряды легких кораблей. Ближе к центру — тяжелые линкоры, крейсера, авианосцы. За ними следовали транспортники, ремонтные, заправочные и медицинские базы. Вся эта армада неуклонно приближалась к Дастее. Разведка колониальных сил не спускала глаз с противника и ежечасно отсылала сводку в главный штаб. Командующий Верди Хокуэр уже вторые сутки сидел перед огромным экраном с картой. Ему предстояло сделать выбор о месте и времени первого удара по врагу. У противника более 700 боевых кораблей и почти столько же транспортных и вспомогательных судов. Флот колонии с трудом наскреб 350 кораблей. Силы не равны. Однако в бой идти все равно придется. Но где и как? Хокуэр дал задание отыскать наиболее удобные районы и просчитать оптимальный вариант расстановки сил. На следующий день после переброса группы землян на Дастею Хокуэра
3: вызвали на совет префектов.
7: По нашим расчетам, наиболее удобное место для атаки на участке. Второй – астероидный поезд, система у Брахтера, докладывал Хоквер. Флот противника вынужден будет рассредоточить силы, чтобы миновать астероидные кольца. Там мы и устроим засаду. А планеты у Брахтера послужат прикрытием для наших кораблей. Техники обещали настроить окна так, чтобы корабли смогли выходить в непосредственной близости от них.
2: «Это рискованно», — заметил префект Юрабу. «На таких скоростях маневры вблизи планет и астероидов опасны».
7: «У нас нет иного выхода. Корабли Негридина практически ничем не уступают нашим, а количественное превосходство огромно. Только внезапность, скорость и окна позволят уравнять шансы».
2: «Вы дадите противнику пройти 2/3 пути до Дастеи безнаказанно?» — нахмурился Грай Яхет, префект Коридула.
7: «Нет. Мы проведем разведку боем у 10-й звездной группы Мазгера».
2: «Сколько кораблей отправите на операцию?»
7: 110. Остальные будут ждать у Брахтера».
3: «Хорошо», — подвел итог Лайнец. «Действуйте, генерал. Надеюсь, ваш план сработает. Держите нас в курсе дела». Командование отрядом Хокуэр доверил генералу 3-го ранга Генси Самтауну, всего 2 года назад получившему обшитые золотом погоны и жезл. Самтаун был довольно молод, смел и обладал исключительным хладнокровием, а также умением находить правильные решения в самых сложных ситуациях. Хокуэр надеялся, что это умение не подведет Генси и в этот раз.
4: «Береги корабли», — напутствовал он Самтауна.
7: «И не засвети окна. Если поймешь, что зажимают, сразу уходи. Ваша задача — прощупать. А бить будем потом, всеми силами».
3: Самтаун склонил голову и отсалютовал жезлом. Атака началась по классической схеме. Основной удар был нанесен по тыловым соединениям, вспомогательный — по маневренным группам. Флот Негридина только что обошел звездное скопление и выходил на свободный участок. Ровный строй растянулся. Некоторые группы кораблей отстали, охранение, перестраивая ряды, ослабило контроль. И уязвимое брюхо армады попало под внезапный удар. Окна открывались у каждой планеты и их спутников. Через них на предельных скоростях вылетали малые корабли, скаутеры и гликеры. За ними шли ударные платформы. Эти были не так подвижны, но обладали большей огневой мощью. А следом выходили ракетоносцы и рейдеры. Они сразу нацелились на авианосцы, крейсера и крупные транспортные суда. Внезапное нападение застало Негридин врасплох. И хотя выдвинутые на фланги станции технической разведки и гумбоки, беспилотные разведчики, засекли появление противника, сразу перестроиться для отражения атаки флот не успел. Залпы лазерных орудий, десятки ракет и сотни снарядов артустановок понеслись к кораблям Негридина. Часть прошла мимо, часть была перехвачена или отражена системами защиты, но где-то треть достигла цели. В космосе разом вспыхнули 2 огненных шаров. Осколки разбитых корпусов малых станций и кораблей, элементы обшивки кораблей среднего и большого класса разлетелись во все стороны. Скаутеры и гликеры, не снижая скорости и продолжая вести ураганный огонь, проскочили сквозь строй вражеских кораблей и пошли по дуге, огибая район боя, чтобы зайти на второй круг. Ударные платформы, выбрав цели и сбросив скорость, методично долбили из всех систем. Ракетоносцы вошли в прореженный строй негрединских судов и расстреливали их, не сильно рискуя получить ответ. 4 рейдера начали огибать флот врага по часовой стрелке. Эти новые корабли, скоростные, высокоманевренные, вооруженные ракетами 5-го поколения и модернизированными арт-системами, способны были противостоять самым мощным судам противника. Совершенная, многоступенчатая система защиты позволяла им выживать под массированным огнем до определенной степени, конечно. Система маневренной обороны флота была хорошо отработана, но Негридин оказался просто не готов к мгновенному отпору и подарил противнику несколько драгоценных минут, заплатив за это высокую цену. Но шок прошел, и Негридин начал отвечать. Шедшие во внешнем строю эсминцы выбросили контейнеры с самонаводящимися минами и открыли огонь по скаутерам и гликерам. Крейсера, совершив маневр, дали первые залпы ракетными установками, целя в рейдеры и ударные платформы. А авианосцы выпустили целые стаи кренкеров. Эти небольшие, сверхманевренные и сверхскоростные корабли набросились на противника, словно рой пчел. Кренкеры были беспилотными кораблями. Управлялись с авианосцев по кодированному мультиканалу. Пилоты сидели в кабинах, следя за боем сразу по 5 экранам, и вели кренкеры с помощью псевдопанели управления. Так как человек был убран из корабля, стало возможным уменьшить габариты последнего, повысить его скорость и маневренность, а также увеличить боезапас. Кренкер оснащался пушечной спаркой и 2 ракетными пусковыми установками. Ракеты имели систему самонаведения. Когда кренкер выходил из строя, с авианосца выпускали новый, а пилот переключался на его управление и продолжал бой. Таких замен могло быть до 8. Пилоты скаутеров и гликеров сразу почувствовали мощь вражеского оружия. Юркие корабли часто соскакивали с прицелов, метко били из пушек и выпускали ракеты с минимальной дистанции, что сильно затрудняло противоракетный маневр. Подвижные минные поля тоже доставляли немало хлопот. Стоило одной мине засечь цель, как целая группа в 20-30 мин выстраивала на пути вражеского корабля сеть, из которой довольно сложно выпутаться. Плазменные и электромагнитные пушки и ракеты крейсеров и линкоров «Негридина» тоже находили цель. Колониальный флот начал нести потери. Через 10 минут после начала боя небольшой участок космоса превратился в адский котел. Слепящие яркие залпы лазерных и плазменных пушек, туманно-белые облака защитных полей, сверкающие строчки снарядов, огненные шары взорванных кораблей, мелькание скаутеров и кренкеров. В такой круговерти человеческий глаз с трудом мог уследить за подробностями схватки. Однако командование обоих флотов не теряло нити управления и вовремя реагировало на изменения обстановки. Генерал Самптаун следил за боем с возрастающей тревогой. Противник, пропустив первый удар, пришел в себя и не только сумел уравнять позиции, но и постепенно начал переходить в наступление. Корабли «Негридина» мало в чем уступали кораблям «Достеи», а их беспилотники просто задавливали малую авиацию его флота. Правда, рейдеры удачно зашли во фланг противника и смогли вывести из строя 5 больших кораблей. 5 минут, решил генерал. Мы должны уяснить их тактику, принципы построения и характеристики судов. Потом аналитики просчитают данные и сделают выводы. Но нужно еще 5 минут. На центральном обзорном экране прямо перед генералом вражеский эсминец 2 залпами разнес в клочья неудачно подставившийся гликер. Светофильтры притушили яркую вспышку, но генерал все равно сощурил глаза. На скулах вспухли желваки. Он платил высокую цену за важные разведданные. Очень высокую. Но иначе не мог. Рейдеры, развив максимальную скорость, продолжали облет вражеского флота, совершая рывки в стороны. Системы защиты выпускали десятки ложных целей. Специальные мортиры выстреливали капсулы с противолазерными газами. Каждые 2 секунды автоматически срабатывали тепловые и электронные ловушки, сбивавшие с курса вражеские ракеты и снаряды. Рейдеры сосредоточили огонь на самых крупных кораблях противника — линкорах. Эти мастодонты, носители мощных систем вооружения, были чрезвычайно опасны. Ударные платформы дрейфовали на максимальном удалении от противника и, пользуясь мощью вооружения, расстреливали крейсера и транспортники. Однако вражеские корабли все же доставали до платформ. А беспилотники все чаще проскакивали насыщенную защиту и наносили болезненные удары. В какой-то момент все малые корабли «Достеи» оттянулись назад и начали прикрывать платформы от ударов кренкеров. Осознав тот факт, что флот перешел к обороне, Самптаун дал приказ на отход. Этот маневр был давно отрепетирован, неоднократно применен в боевых столкновениях и прошел организованно и быстро. Последним сквозь окна ушли скаутеры из группы прикрытия. Уходили спокойно. Враг не стал преследовать «Достейский» флот. «Потери?» Сухо осведомился генерал у своего заместителя, когда флот вышел на орбиту одной из необитаемых планет в звездной системе, соседствующей с Симптарикой. «Скаутеров и гликеров уничтожено 24. Повреждено 8. Ударных платформ повреждено 5. Одна требует капитального ремонта. 2 рейдера также требуют ремонта. Еще уничтожено около 20 автоматических станций и разведки». «А сколько уничтожили мы?» Заместитель отыскал нужный файл, сверил его с дополнительными данными
4: и, откашлившись, произнес. «Три десятка малых кораблей, 4 больших и 2 малых транспортных судна, 3 эсминца. Еще несколько повреждено. Степень повреждения неизвестна. 2 авианосца и как минимум 1 крейсер уничтожены полностью, и 1 сильно поврежден, и 1 линкор выведен из строя. В походных условиях отремонтировать его весьма затруднительно, можно сказать, что он потерян». Генерал промолчал. Результаты более чем скромные. Особенно если учесть, что во флоте Негридина около 20 линкоров, 1,5 десятка авианосцев, 45 крейсеров, около 150 эсминцев. Правда, бой был скоротечным, проведен частью сил, и основная задача атаки — разведка, а не тотальное уничтожение. И все же враг показал, на что способен. Шансы в предстоящем сражении у обеих сторон приблизительно равны. Так он и доложил на совещании в главном штабе. От себя добавил: «Мы узнали о противнике многое, но и противник получил достаточно сведений о нас. Они поняли, что мы способны выводить корабли в любую точку космоса мгновенно и примут меры к противодействию».
8: «Считаете, наши действия обречены на неудачу?»
4: — скрипучим голосом спросил заместитель Хоккера, генерал второго ранга Асбат.
9: «Считаю, что нам надо изменить план действий», — отчеканил Самтаун. «Что касается вероятного исхода сражения, полагаю, очень немногие его переживут».
10: «Ясно, генерал», — прервал его Хоккер. «Ваша точка зрения будет принята во внимание. Завтра состоится первое заседание штаба по этой теме. Вам будет дано время для доклада. Продумайте свои предложения».
4: Самптаун склонил голову, дал отмашку жезлом и вышел из кабинета. Штаб заседал еще несколько часов, рассматривая результаты недавнего сражения и вырабатывая возможные варианты действия. А потом Хоккуэр отправился к префекту Симптарики. Разговор вышел недолгим. Хоккуэр доложил о ходе боя, о принятых решениях и без обиняков сказал:
9: «Мы вряд ли удержим Негридин, даже если снимем все корабли с дежурства и отправим навстречу врагу. У них все равно будет превосходство».
2: «Что же нам делать?» — мрачным голосом спросил Лайнец.
10: «Сражаться до конца и надеяться на чудо».
2: «Чудо-земляне?»
10: «Других чудес мы не знаем».
2: Лайнец вздохнул. «Если бы мы точно знали, как у них там дела. Но вы правы, мы можем только ждать и надеяться». Он немного помолчал и уже другим тоном произнес:
4: «Готовьтесь к сражению, генерал. О дополнительных силах и резервах мы подумаем».
2: Хоккер взмахнул жезлом и перед уходом бросил взгляд на небольшой столик у стены. На нем лежала толстая книга, старинная, еще в бумажном издании. Генерал в свое время прилежно изучал историю и книгу узнал. Это был сборник обрядов и молитв одной из древнейших религий Дастей.
11: «Префект, кажется, вспомнил о религии. Призывает старых богов. Или молится за землян. Я и сам не прочь вспомнить хоть одну молитву. Или вспомнить имена этих парней с земли. Смогут ли они выполнить задуманное? Или мы переоценили их силы? Кто бы знал?»

0: Глава пятая.
1: Насколько авантюрной была сама мысль о подобной экспедиции, Титов начал понимать только после выезда из леса. Он вдруг по-иному взглянул на происходящее и с недоумением и ужасом осознал, что безумная затея может закончиться весьма плачевно, прежде всего для них. 14 человек на чужой планете без поддержки и связи, без детального знания обстановки, даже без информации о точном местонахождении противника. Одни против хорошо подготовленного врага и целой страны. Каковы шансы на успех? Да меньше процента. Чудом будет, если они доберутся до первой группы пришельцев. И что самое страшное, ничего нельзя переиграть. Обратного пути нет. Победа или смерть. Старый лозунг вдруг стал единственным вариантом. Это ли не безумство? Отдав необходимые указания, Титов забился в угол кузова, опустил голову и сидел так без движения, с ужасом осознавая безвыходность ситуации и прилагая огромные усилия, чтобы не сойти с ума от переизбытка эмоций. Такое бывает. Балансирование на тонкой грани между сном и явью, когда мозг вдруг начинает мыслить особо ясно и объективно. И привычная оценка ситуации сменяется беспощадно откровенным пониманием происходящего. Иногда люди сходят с ума, иногда покрываются холодным потом, иногда цепенеют, не в силах прогнать это понимание. А потом наступает долгожданное расслабление, и человек засыпает, чтобы наутро радоваться, что страшный момент миновал. У Титова этот период затянулся, и он с содроганием думал о будущем, сдерживая хриплый рык и желание разбить о борт кузова кулаки.
2: Ловушка. Тупик. Билет в один конец, выписанный проклятыми инопланетянами. И он, полный дурак, согласившийся на авантюру. Это смерть без всякого смысла. Паранойя. Неизвестно, до чего бы довело самокопание генерала, но его выручил сидящий за рулем Бойченко. Он проворонил замаскированную лужей яму, и грузовик с размаху влетел в нее передним левым колесом. Машина скакнула.

0: Сила. И только после этого в памяти всплыл давний разговор с Эстерботом в пансионате. «Двойное мышление», — так он это называл. «Сознание старика в какой-то момент может возобладать над срединным мышлением и заставить смотреть на происходящее старческим взглядом. Это опасно, особенно в стрессовой ситуации, когда нужно молодое сознание». Эстербот говорил об этом и давал советы, как избежать перекоса. Видимо, сейчас тот самый момент настал. А я не отследил это и позволил старику взять верх. Впредь надо аккуратнее с мыслями, а то так и до срыва недалеко. Он сплюнул под ноги и увидел розоватый цвет слюны. Не слабо прикусил. Спасибо, Леньке. Спас. «Все не так плохо», — уже свободнее рассуждал Титов. «Дело сложное, помощи ждать неоткуда. Враг начеку. Но он не ждет нас, он ждет своих. Так что мы имеем маленькое преимущество — внезапность. На войне этот фактор зачастую определяет, кто выйдет победителем в сражении. Вот и не будем упускать шанс». Несчастного дезертира Тоши Кабрембоу отпустили неподалеку от города, напоследок строго предупредив о жизненной необходимости держать язык за зубами. Перепуганный Тошек клялся и кивал, преданно глядя на землян. Получив легкий пинок на прощание, Тошек рванул прочь изо всех сил, боясь, что разведчики передумают. Но землянам было уже не до него. Их ждал Хармак. Сразу в город не пошли. Выбрали укромное место на краю леса, замаскировали машину, а потом около 2 часов наблюдали за окраинами Хармака и ведущими к нему дорогами. Главный итог наблюдения. В городе крупных армейских частей нет. И, похоже, вообще никаких нет. Это хорошо. При случае можно выдать себя за наемников, не опасаясь налететь на настоящих солдат. Так что путь открыт. «Я и Астахов, юг и запад города», — распределил сектора Титов. «Сорокин, Медведев, восток и центр. Бигмер и Шердин, север, депо и склады. К электростанции пока не лезть. Работаем до 13 часов. В городе по возможности сменить одежду на гражданскую. Оружие на виду не держать. С полицией и гвардией не связываться. В случае осложнений уходить от конфликтов при невозможности по обстановке. Вопросы?» Полное молчание. Всем все ясно. «Выступаем». Хармак меньше всего напоминал город времен гражданской войны. Его миновали уличные бои и погромы. Поблизости не проходила линия фронта. На дома и улицы не сыпались бомбы и снаряды. Работали фабрики, заводы, частные артели, мастерские. Работало депо, где проводили осмотр и мелкий ремонт паровозов и вагонов. Хлебопекарни выпекали сдобу. В торговых рядах продавали все, вплоть до свиней и лошадей. Из соседних сел на рынке привозили мясо, птицу, рыбу, молочные продукты. Все это требовало наличия рабочей силы, большей частью мужской. Всех в строй не поставишь, кто-то должен кормить, одевать, обувать, поставлять оружие, боеприпасы, технику. Женщин хоть и задействовали, но только в некоторых местах. Телеграфные и телефонные станции, лечебницы, госучреждения. Войск в городе и впрямь не было. Только полиция сильно сокращенного штата и гражданская гвардия. А там сплошь не комбатанты. Мужики предпенсионного возраста и юнцы. Народ в Хармаке спокойный. Стрельбой и шумом не пуганный. К чужакам относится нейтрально. Приехал так приехал. Хочешь что купить, сколько угодно. Плати, бери что по нраву. Кому надо, может и работу найти. Рабочих рук везде не хватает. И патрули не усердствуют. Документы проверяют редко, и то в основном у приезжих. Но если их нет, довольствуются коротким объяснением. Шпионов тут отродясь не видели, о диверсантах только читали. Разведчики использовали миролюбивый настрой горожан на все 100%. Обошли все улицы и закоулки, заходили в магазины и лавки, поговорили с продавцами и покупателями. Узнали новости, сплетни и слухи. Попутно задешево приобрели гражданскую одежду. Успели перекусить, просмотреть свежие газеты, послушать радио. К назначенному сроку вернулись в лес. «Полиции мало, патрульные только в центре. У банка, телеграфа и почты. Предприятие охраняет гвардия».
1: «Мосты через реку тоже под охраной гвардии. Там посты усилены. Прямая телефонная связь с полицейским управлением. Оружие обычное, винтовки, пистолеты.
0: Электростанция в 3 километрах от города. Работает на торфе, мазуте, угле. Энергией обеспечивает Хармак и соседние города. А кроме того, снабжает теплом. Железная дорога.

0: Одна ветка проложена по западной окраине города, вторая подходит к электростанции. Торфяные разработки севернее в 17 километрах. Туда же проложены железные и шоссейные дороги. Депо большое, там работают в две смены. Снабжается электроэнергией в первую очередь.
1: Титов сделал отметки на карте и легонько стукнул по ней карандашом. «Ну и где, по-вашему, сидят пришельцы?» «Чтобы добыть нужную информацию, не обязательно красться через посты охраны на закрытый объект, брать языков и прослушивать радиопереговоры. Иногда достаточно пообщаться с обычными людьми, живущими неподалеку. Ибо тем, кто работает на секретных объектах, как и всем, нужны продукты, одежда, обувь. Нужен телеграф, предметы обихода, нужно отремонтировать часы, купить пленку для фотоаппарата. Ничто человеческое им не чуждо. Они встречаются с девушками, проводят досуг, ходят в кино. Их видят в городе, на дороге, в ресторанах и барах. Даже если объект сверхсекретный, даже если вход ограничен, все равно какая-то информация о нем просочится. И уже от разведчика зависит, сумеет ли он отыскать эту информацию, сдоить и сделать правильный вывод.
0: «Пришельцам нужен надежный источник питания», — размышлял вслух Сорокин. «В городе есть объекты, куда электричество поступает регулярно и бесперебойно. В первую очередь депо, телеграф, почта, магистрат. Еще государственные предприятия типа хлебопекарен», — наполнил Медведев. «Но большинство из них имеет дополнительный источник питания — бензиновые генераторы».
1: «Верно», — согласился Титов. «Но вряд ли пришельцы будут сидеть в столь людных местах. Им внимание со стороны надо свести к минимуму. И потом, как ни крути, аварии на линии не столь уж редки. Как мы узнали, за год три раза был обрыв. То ураган, то короткое замыкание, то деревья на провода упадут. Все указанные объекты какое-то время сидели без электричества или получали его из резервных источников, а ретранслятор на голодном пайке сидеть не может. Так что большая часть вариантов отпадает».
0: «Кроме депо», — вставил Сорокин. «У них своя подстанция».
1: «Вполне», — кивнул Титов. «Как вариант оставим. Хотя депо под контролем полиции. Да и вообще, внимание к нему приковано».
0: «Еще вариант», — сказал Бигмер. «Мы с Андреем дошли до окраины города, до самой лесопосадки. За ней шоссе, государственная трасса номер 42, Астенат-Забелак. А за шоссе подстанция — это крупный объект, через который энергия идет в Хармак, в районы и дальше. Объект закрытый, находится за городом, к нему ведет одна дорога. И главное, энергия поступает постоянно, и сбой может произойти, только если что-то случится на самой электростанции», — вставил Шердин.
1: «Да, это отличный вариант», — произнес Титов. «Мы о подстанции тоже кое-что слышали. Мол, работают там приезжие, на месте сидят безвылазно, продукты, воду и прочее им возят на машинах. Рейс два раза в неделю. Как раз родственница одного из водителей на рынке язык распустила».
0: «Что бы мы делали без агентства ОБС?» — воскликнул Бигмер.
1: Разведчики засмеялись. Знаменитое агентство было знакомо еще по войне, когда сплетни и слухи зачастую заменяли информацию из штаба, из Москвы и Ставки. Любые вести быстрее всего разносятся в виде слухов. Солдатское радио, трёп тыловиков или ОБС. Одна баба сказала. Судя по всему, и здесь основной источник новостей обывателей — болтовня и сплетни. «Значит, подстанция», — задумчиво протянул Титов. «По всем признакам сходится. Но не факт, не факт. Надо посмотреть на нее поближе». Он прикинул по карте расстояние от города до подстанции и количество подъездных путей. «Есть еще какой-нибудь вариант?»
0: «Только сама электростанция. Но там большой персонал, охрана, все на виду. Да и подключить свою аппаратуру незаметно сложно. А на подстанции это сделать легче. Не знаю, сколько ретранслятор жрет, явно немало. И скрыть это можно только контролируя распределение энергии».
1: «Значит, решено. Все внимание подстанции. Надо узнать о ней как можно больше. План вряд ли найдем. Но осмотреть периметр, определить количество охраны, выяснить места скрытого подхода возможно».
0: Титов глянул на часы. «Возвращаемся в город. Василий, вы с Андреем сразу к подстанции. Осмотрите все подступы и местность вокруг. Мы сперва в Хармак, пошукаем трохи, а потом тоже к вам».
1: «Сделаем. Радиостанцию возьмите. Будьте на связи. Работаем до 20:00. Титов повернулся к доедавшему огромный бутерброд Бойченко. «Леня, к 20 часам приводишь машину к опушке леса, вот сюда». Бойченко вытянул шею, разглядывая точку на карте, кивнул и вновь принялся за бутерброд.
0: «Понял!»
1: «Глаза не мозоль, грузовик спрячь». «Что, хлопцы, пошли?» Хлопцы без лишних слов вставали с травы, оттряхивали брюки и проверяли оружие. «И без шума», — напутствовал напоследок Титов.
0: Глава 6.
1: Большая туча плавно наехала на полукруг тускло сияющего спутника, и тьма полностью скрыла узкую тропинку, кустарники и едва заметную фигуру, замерзшую на дне небольшой выемки.
0: Фигура поползла к кустарнику, тщательно следя, чтобы держать его между собой и углом невысокого забора.
1: До него всего 30 метров. Когда туча уйдет, станут опять видны доски и витки колючей проволоки. Доползя до кустарника, фигура скинула капюшон, явив лицо с прищуренными глазами. Все, исходный рубеж достигнут. Отсюда до забора неполных 20 метров. Ближе подходить опасно, открытая местность. Где остальные? Ползут? Толком не видно. Нет, метрах в 5 левее кто-то движется. Легкий удар по ноге подсказал, что еще 2 достигли последнего укрытия и ждут команды.
0: «Еще минута»,
1: — раздался едва слышный шепот. Ночное светило выскочило из-за тучи, и Титов различил на дороге машину. Заработавший мотор — сигнал к старту. И тогда операцию не остановить, не отменить, не переиграть. Если они ошиблись в расчетах, противник сможет отбить нападение. И все дело пойдет на смарку, но ошибки быть не должно, просто не может быть. Они обошли весь город и опросили всех, кого можно. В конце концов вышли на тех, кто имел хоть какое-то отношение к подстанции. Говорили с водителями, грузчиками, торговцами, владельцами баров, даже с проститутками. Искусство общаться и получать информацию, не вызывая подозрений, одно из основ деятельности разведки и контрразведки. Земляне, пусть и не все, им владели. А там, где умения не хватало, в ход шел древний как мир способ – подкуп. В результате нарисовалась интересная картина. Обслуживающий персонал подстанции, главной подстанции, как ее называли местные, состоял из 10 человек. 4 здешние, техники и рабочие из города, 6 приезжие. На работу устроились месяц назад, в отличие от местных, жили прямо на подстанции. Дело свое знали хорошо, сразу внесли несколько интересных предложений, упростивших работу. Жили в небольшом доме на территории подстанции. Это поведали словоохотливые соседи техников, знавшие о происходящем довольно много. Продовольствие пришлым возили на машине, предметы обихода тоже. Водитель той самой машины оказался простым малым, компанейским, любящим, когда его слушают. Он и поведал о несколько странном поведении пришлых и об их замкнутом образе жизни. Его дополнила бандерша, хозяйка единственного и оттого очень популярного заведения, где оказывают интимные услуги мужчинам.
0: «Им предлагали привезти девочек», — криво усмехалась она. «А когда они отказались, даже мальчиков. Кто предлагал?» «Да Гертак, водитель».
1: Водитель снабженческого грузовика оказался еще и сводником.
0: «Они отказались, ненормальные. Ну, пусть в холостую рубанок гоняют, денег им жалко».
1: Гонять рубанок на местном жаргоне — заниматься самоудовлетворением. Что ж, оценка бандерша весьма показательна. Здоровые мужики держат пост целый месяц. Это либо из-за проблем со здоровьем, либо из-за других проблем. Были и другие странности. Затворничество пришлых специалистов, нежелание общаться с кем бы то ни было и постоянное напряжение. Это уже отметили техники. Рассказали они и о дополнительных мерах предосторожности, предпринятых новыми сотрудниками.
0: «Ворота закрывают рельсом. Свое жилище отгородили решеткой, никого не пускают. Что-то там копали, всю землю вытаскивали».
1: Это уже была зацепка. Видимо, пришельцы оборудовали хранилище ретранслятора. По крайней мере, стало ясно, где они могут его держать. Сведений хватало, чтобы прийти к однозначному выводу. На подстанции сидят пришельцы с негредина. Но Титов не спешил с окончательным выводом. Был и второй вариант. Подстанция в депо. Тоже интересный объект. Так что разведчики проверяли обе версии. Но чем дальше, тем больше отпадал второй вариант. Опять наползли тучи. и различить что-либо дальше 2 метров стало трудно. Единственный источник света — фонарь над воротами. На самой территории подстанции горят еще 5 или 6 фонарей. Этого хватит для работы. Машина уже подошла к повороту и встала за деревьями. Теперь ей до ворот 40 метров. Титов посочувствовал парням. Толкать грузовик почти 300 метров, пусть даже по хорошей дороге, и с небольшим уклоном занятия не из легких, хотя бы и вчетвером. Но иначе никак. Шум мотора мог свести все приготовления к нулю. Ничего, дотолкали. Все. Время. Сейчас Леня заведет мотор, и машина, разгоняясь на короткой дистанции до предела, ударит в усиленные рельсом ворота. Рельс держится на деревянных брусках, а те от удара вылетят, как пить дать. Не все продумали пришельцы, не все. Титов чуть привстал, покосился на опорные столбы. Если пришельцы поставили аппаратуру наблюдения, все их маневры псу под хвост. Заметят и будут готовы к обороне. Но аппаратуры вроде бы нет, хотя 100% гарантию не даст никто. Наличие аппаратуры проверяли днем. Вася Бигмер пробрался к подстанции со стороны леса. Подошел к забору, побродил рядом, разыгрывая любопытного грибника. На его маневры никто не отреагировал. Тогда он попробовал залезть на забор, заглянуть внутрь. Опять никакой реакции. Если пришельцы наблюдали за ним, отогнать должны были. Вполне логичный поступок, но никто не появился. Конечно, проверка так себе. Профессионалы могли разыгрывать из себя простачков. Однако ничего другого придумать земляне не могли. Пришлось рисковать. Тогда же днем Астахов и Бойченко забрались на деревья, росшие у шоссе, и в бинокле разглядывали подстанцию. Цель была двойная — рассмотреть внутреннюю обстановку и спровоцировать пришельцев, если работа оптики засечена системами наблюдения. Рассмотреть удалось. Заставить среагировать — нет. Видимо, негридиане не брали с собой охранную технику, посчитав это излишним. Тогда и было принято решение штурмовать ночью. Взревел мотор. В темноте звук показался оглушительным. Машина выскочила из-за деревьев и полетела к воротам. Спереди к радиатору был прикреплен сбитый из толстых досок защитный каркас. Леня за рулем. Рядом Петр Сорокин, в кузове Медведев и Астахов. Едва машина показалась на дороге, Титов, Бигмер и Шердин вскочили на ноги и побежали вперед. Облаченные в самодельные маск-накидки, они были похожи на вышедших из леса кикимор. Грузовик, развивая максимальную возможную скорость, с разгона ударил в ворота. Раздался сильный грохот, в котором потонул хруст выворачиваемых брусьев. Рельс отлетел и упал на землю. Через мгновение его накрыли ворота. По ним грузовик заехал внутрь территории. Из кузова уже прыгали Медведев с Астаховым. Выскакивая из кабины, Сорокин зацепил взглядом фигуру человека метрах в 30 справа, за решетчатым забором. Фигура была неподвижной пару мгновений. Потом метнулась к одноэтажному строению. Сорокин упал на колено, вскинул автомат, поймал стволом фигуру и дал 2 одиночных выстрела. Человек кувыркнулся, тут же вскочил, попробовал нырнуть за поленницу дров, но Сорокин выдал очередь, и одна из пуль угодила человеку в живот. Грохот падающих ворот, стрельба и крики, несомненно, разбудили тех, кто был в здании. Всегда готовые к нападению, они наверняка сейчас занимали оборону, и теперь все сводилось к тому, успеют ли разведчики дойти до здания, или их остановят. Астахов оббежал решетчатый забор справа и рванул к тыльной части здания. Титов мчался за грузовиком, а Бигмер и Шердин побежали дальше, к самой подстанции. Там должен сидеть дежурный из состава пришельцев, так утверждали техники. «Тарань!» — проорал Медведев, подскакивая к решетке. Грузовик с легкостью пробил сетчатое ограждение, ушел влево и встал в 2 метрах от дверей здания. Бойченко, выскочив из-за руля, прыгнул на капот, оттуда на крышу кабины, а потом и на крышу здания. Перед ним была небольшая чердачная дверь, закрытая на щеколду. Чердак — отличное место для стрелка. Следовало перехватить желающего пострелять сверху. Узкий луч фонарика ударил в темень, выхватил низкий потолок, табуретку, матрац и... открывающийся люк. Кто-то спешил занять огневую позицию. Сорокин, Медведев и Титов уже были у входа. Удар прикладом в стекло окна справа, звон, откинутая занавеска, и внутрь летит граната. Бахнуло. Немедля Сорокин забросил еще одну гранату, а Титов ударом ноги выбил дверь.
0: Она отлетела внутрь, обо что-то ударилась и пошла обратно. Новый взрыв врезал по ней с такой силой, что едва не сорвал с петель. Толстые доски мигом обзавелись десятком неровных отверстий. «Огонь!» — крикнул Титов, вставляя ствол автомата в оконный проем и выдавая веером длинную очередь. Медведев стрелял сквозь многострадальную дверь. А Сорокин подскочил ко второму окну и прямо сквозь стекло бросил еще одну гранату. Изнутри ответили двумя очередями. Били из чего-то тяжелого. Ровное отверстие в двери диаметром никак не меньше 10 миллиметров. Серьезные машинки. Астахов перемахнул через решетку и залег у второго выхода, беря на мушку вторую дверь. Его задача — держать тыл и не пускать противника на улицу. Здание технического управления подстанции стояло метрах в 50 от жилого строения. В окнах горело дежурное освещение, мерно гудели трансформаторы. Бигмер и Шердин уже подбегали к двери, когда стекло второго окна справа вдруг брызнуло во все стороны. Загрохотал пистолет-пулемет. Шердин прыгнул вправо, крутанулся волчком и выдал соленую руладу. Бигмер тоже прыгнул влево, ответил очередью из автомата, сорвал с ремешка гранату и метко закинул ее в соседнее окно. Упавший Шердин, морща лицо и кусая губы, поливал окна очередями. Его зацепило в ногу. Вроде не сильно, но бегать он уже не мог, и теперь только отвлекал от Василия внимание и заставлял врага прятаться от пуль. От дверей пришельцев отогнали, надо входить. Пока Медведев и Сорокин били через окна, Титов влетел внутрь. Свет с улицы позволил рассмотреть обстановку. Это была прихожая, довольно просторная, с кое-какой мебелью. «Чисто!» — крикнул Титов и осторожно подошел ко второй двери. В прихожую заскочили Медведев и Сорокин. В этот момент одновременно заработали автоматы с улицы и сверху. Бойченко и Астахов кого-то прищучили. Когда голова человека наполовину высунулась из люка, Леонид врезал по ней ботинком. Вышло хорошо, со всего маху, с подворотом. Голова влепилась в край люка и пропала. Леонид дал длинную очередь в пол и тут же отскочил в сторону. Посветил дальше. За перекрытием вроде есть еще один лаз, надо проверить. Захлопнув крышку и бросив на нее табурет, Бойченко полез вперед. Он почти дошел до второго люка, когда снизу ударили несколько очередей. Пули прошли прямо перед носом Леонида. Тот прыгнул назад и нажал на спусковой крючок. Дверь запасного входа открылась, но никто не выходил, наблюдали. Астахов ждал, держа проем на прицеле. Через пару секунд рослая фигура прыгнула наружу. Казимир четко, как на стрельбище, взял упреждение и выдал очередь. В точку. Фигура сломалась и рухнула в траву, проскочив по инерции 1.5 метра. А из окна тут же заработал ствол. Пули прошли в притирку над головой Казимира. Он откатился в сторону и швырнул гранату к ступенькам. Взрыв остановит следующего желающего погулять и скроет рывок к новому укрытию. Пришелец отлично знал обстановку в технических помещениях и мог бы поиграть в прятки с Бигмером, но, видимо, это не входило в его планы. Уйдя вглубь здания, он выбрался через окно и побежал к дому, заходя с тыла. Его маневр заметил Шердин, доползший до трансформатора. Андрей сделал несколько выстрелов, но не попал. «Казимир, сзади!» — заорал он. «К тебе прет!» И вновь выстрелил в бегущего. Тот мелькал где-то за коробками трансформаторов. С запозданием выскочивший на улицу Бигмер тоже промазал. «Казимир!» Пришелец ловко перемахнул через бетонную опору, миновал уложенные на поддоне мотки проволоки и выскочил к воротам сетчатой ограды. Рванул дверь на себя и... налетел грудью на приклад. Возникший из ниоткуда силуэт заметил слишком поздно, когда боль разорвала грудину, а страшный удар бросил в траву. Штурм и захват заняли 6.5 минут. В итоге 4 трупа и 2 пленных. Один из них серьезно ранен, плюс искомая ретранслятор. В минусе простреленная нога Шердина. Ранение сквозное, пробитые икроножные мышцы. Неприятно, но не смертельно. Можно сказать, идеальный результат, если учесть экспромт с атакой, плохое знание местности и полное незнание вооружения противника. Сказался фактор внезапности и вывод из строя в первую же минуту боя 2 человек. Ну и еще боевой опыт и мастерство землян. Аппаратуру нашли быстро. Также быстро сумели привести в сознание раненого и разговорить его.
1: Тот был в шоке. И не только от произошедшего, а скорее от факта нападения. Кто? Вот что было ему непонятно. Кто смог их найти здесь? Ретранслятор представлял собой сложную и довольно громоздкую конструкцию, состоящую из двух частей. В подвале дома была спрятана силовая установка и пульт управления, а на чердаке антенная система с блоком усиления. Бойченко в пылу схватки не заметил аппаратуры, зато умудрился повредить блок, что привело к сбою работы ретранслятора, однако не вывело его из строя. Раненый пленник подробно описал принцип работы аппаратуры, но из всего услышанного земляне поняли едва ли третью часть, зато сразу сообразили, как быстрее и надежнее все уничтожить. Ломать оно, как известно, не строить. Титов поторапливал разведчиков, то и дело глядя на часы. Шум боя наверняка слышали на электростанции, до нее чуть больше километра. Телефон на подстанции уже разрывался от звонков. Могли послать группу охраны, и уж наверняка вышлют полицию из города. Уничтоженную аппаратуру забрали с собой, как и пришельцев живых и мертвых, а также их оружие. Больше ничего на подстанции не трогали, только отключили подачу энергии на мост, чтобы затруднить движение возможной помощи из города. Пока собирались и перетаскивали трофеи и тела, умер раненый пленник. Он и так был не жилец, держался на препаратах. Но внутреннее кровотечение, тяжелые ранения в грудь и живот в полевых условиях практически всегда ведут к смерти. Последний пленник, вдруг поняв, что подошел и его черед, стал словоохотливее. Однако слушать его сейчас было некому. Пришельца связали и усадили в кузов. Пусть посмотрит на тела друзей и подумает, как себя вести.
0: «Быстро, быстро!» — подгонял по радиостанции Астахов, высланный к дороге. «Вижу огни! Сюда едут!»
2: «Выезжаем!» — коротко ответил Титов и хлопнул по дверце кабины. «Давай, Леня, двигай!»
1: Пропустив машину, он запрыгнул в кузов и бросил последний взгляд на подстанцию. «Есть один!»

0: plastique.
1: Глава 7. Машина взяла курс на лес, чтобы пройти вдоль него к песчаным карьерам, а потом к местному тракту и дальше к шоссе. Столь сложный маршрут выбрали специально, чтобы запутать потенциальную погоню. И хотя земляне не ожидали быстрых, а главное, результативных действий властей Хармака, однако учитывать такую возможность были обязаны. Кроме того, карьеры — идеальное место для тайника, в который лягут трупы пришельцев и остатки уничтоженной аппаратуры. Пока Бойченко, прилипнув к рулю, вел грузовик по неровностям заброшенной дороги, Титов в кузове устроил повторный допрос пленника. Тот уже дошел до кондиции и был готов общаться на любые темы. Цель заброски — установить в определенных районах планеты ретрансляторы, развернуть сеть, обеспечить сохранность ретрансляторов до момента Б.
2: Количество ретрансляторов на планете
1: — 6, по 3 в каждом полушарии.
2: Точные места расположения ретрансляторов в этом полушарии. Пленник назвал все места. Объяснил, где конкретно находятся ретрансляторы, а также рассказал о системе связи между группами и единой системе управления. Прежняя информация подтвердилась. Именно в тех местах разведка колоний и засекла источники излучения. Что ж, это упрощает дело. Сколько ретрансляторов надо вывести из строя, чтобы разорвать сеть?
1: При определенных условиях 2.
2: Гарантия уничтожения сети — 3 ретранслятора?
1: Да.
2: Что за аппаратура установлена на спутнике планеты? Что за аппаратура? С нажимом повторил Титов, видя, что пленник не спешит с ответом. Тот вжал голову в плечи, побледнел. Это было видно даже при свете фонаря. Взгляд упорно отводит в сторону.
1: Но... На спутнике находится наш корабль. Он стартовал в автоматическом режиме с планеты, когда произошел первичный скачок временного контура.
2: Вот это был фокус. Целый космический корабль в роли генератора. Как вы ускользнули от достейцев?
1: Мы вышли в нейтральную зону.
2: Что это?
1: Можно сказать, место, где уже не действует время настоящего, но еще не наступило время прошлого, промежуточное. В наших саркофагах были скрыты ретрансляторы. Мы взяли их и после перехода в заданное время просто вывезли оборудование в заданные точки.
2: Титов смотрел на пленника, пытаясь вникнуть в смысл услышанного. Но выходило плохо. Судя по лицам сидевших рядом разведчиков, они тоже мало что поняли. Это было уже за пределом понимания землян, за гранью их восприятия. «Ладно, оставим. Сколько вас всего?»
1: 38 человек».
2: «А как вы уместились в 20 саркофагах?»
1: Пленник бросил на Титова быстрый взгляд и тихо спросил. «Откуда вы знаете, что было 20 саркофагов?»
2: «Не твое дело!» — рявкнул Бигмер. «Отвечай!»
1: «Было 42 саркофага. Во время транспортировки корабля на Достею и при последующем исследовании 4 саркофага получили повреждения. Режим анабиоза нарушился, и люди погибли».
2: «Значит, у Лайницы была неверная информация», — мельком подумал Титов. «Кто-то напутал или передал устаревшие сведения. Корабль на спутнике генерирует поле. Ретрансляторы образуют замкнутый контур, который и держит планету из прошлого в нашем времени. Я правильно понимаю твои слова?»
1: «Да», — едва слышно с запинкой ответил пленник.
2: «Что за момент В? И когда он наступит?» Пленник опять промедлил с ответом, и сидевший рядом с ним Бигмер чувствительно заехал тому прикладом в бок. «Тебя спросили, отвечай!» Пленник скривился, открыл рот, пережидая вспышку боли, и ослабленным голосом сказал.
1: «Момент В — это дата начала операции высадки нашего флота на планету. Точное время неизвестно, но не позднее, чем через неделю».
2: Пленник скис окончательно. Выдав секреты своей миссии, он, похоже, впал в ступор от отчаяния и бессилия. Видя это, Титов оставил его в покое и отсел подальше к Сорокину. Тот разбирался с трофейным оружием. Пленник уже успел немного рассказать о нем и показать, как оно действует. Сорокин вертел в руках незнакомые образцы и озадаченно хмыкал. Пришельцы были вооружены неким подобием штурмовых винтовок. Внешний вид не сильно отличался от привычных образцов стрелкового оружия, только ствольная коробка шире и немного длиннее, ствол толще, заключен в защитную оболочку из упругого материала. Приклад выдвижной, с мягкой подкладкой на торце. Две рукоятки, одна под стволом, вторая перед прикладом. Спусковой крючок заменен на овальную кнопку. Магазин отъемный, довольно тяжелый, с толстыми стенами из прохладного на ощупь материала. Пришельцы называли свое оружие «пусковик». В приблизительном переводе, конечно, стрелял пусковик пулями изменяемой формы. В магазине эти пули были круглыми, заключенными в оболочку. В казеннике попадали в сильное электромагнитное поле, оболочка сгорала, придавая пуле высокий коэффициент скольжения. Под воздействием электромагнитного поля пуля разгонялась до огромной скорости, меняла форму на каплевидную и покидала канал ствола. При попадании в предмет вновь меняла форму, формируя острие. Если же попадала в человеческое тело, то деформировалась, отдавая ему всю энергию, и разрушалась. Скорострельность такого оружия не очень велика, 200 выстрелов в минуту. Оружие весило около 8 килограммов, но зато било наверняка. Как сказал пленник, пусковик — специальная десантная модель стандартного пехотного штуцера, а тот весил в полтора раза больше. Каждый пришелец, себя они именовали десантниками, имел на вооружении пусковик, а кроме него местное оружие, чаще всего пистолет-пулемет. Именно из пистолета-пулемета был ранен Шердин. Будь у противника пусковик, так просто Андрей бы не отделался. Покачав в руках пусковик, Сорокин заметил. «Серьезная машина! Пригодится еще!» Титов пожал плечами. «Этот все рассказал?» «Практически. Для нас главное — точное местонахождение ретранслятора в Цударесе и количество охраны. Они наверняка уже знают о потере здешней группы. Да и пусть. Ничего сделать-то не смогут. Запасных ретрансляторов нет. Людей, чтобы выслать сюда, тоже нет. Зато будут настороже». «Они и так настороже. А в потере группы будут винить местных». Машина здорово тряхнула, видимо, колдобина попалась. Титов помянул чертей, потер затылок. В этот момент к нему подсел Бигмер. «Командир, пленник сдох».
0: «Как сдох?» — изумился Титов.
2: «Отчего?»
0: — Василий пожал плечами.
2: «Черт его знает. Сидел тихо, смотрел под ноги. Потом начал падать. Я подхватил, а он никакой. Пульса нет, не дышит».
0: «Ну, тормози машину!»
2: Грузовик встал у обочины. Пленника вынесли из кузова, положили на траву. Титов и Сорокин осмотрели тело, но не нашли ни ран, ни повреждений. Однако пришелец был мертв.
0: «Черт знает что! Яд принял, что ли?»
2: «Да не было у него яда!»
0: Причину так и не установили. Либо пленник получил внутреннее повреждение, которое заметить невозможно, либо умер от шока. Титов встал, отряхнул колени. Одно у него не спросил. Зачем они вообще полезли сюда?
2: «Да это не так важно!» — пожал плечами Медведев.
0: «Ладно, тело в кузов. Похороним с остальными. Леня, сколько до карьера?»
2: «Минут 20. Сейчас поворот, а дальше по прямой».
0: «Поехали. Надо побыстрее избавиться от тел и аппаратуры». Погоня так и не объявилась. А скорее всего, ее и не посылали. Наверное, полиция покрутилась на подстанции, отметила пропажу специалистов, проверила аппаратуру и все. А в погроме могли обвинить и исчезнувших сотрудников. Это проще, чем искать настоящих виновников. Словом, обошлось. Трупы и аппаратуру спрятали в карьере. После чего машина взяла курс на юг, границы с Шелагией. Предстоял долгий вояж по чужой стране, и разведчики готовили оптимальный маршрут движения. Сидя в треском кузове и разложив на ящики купленные карты, Титов и Сорокин наносили на них обстановку. Занятие довольно сложное, если учесть, что все сведения о положении в Сервиане они получили из исторических справочников. Те говорили правду в целом, но могли допускать неточность в мелочах. Но мелочь — это с точки зрения истории, а с точки зрения жизни, здесь и сейчас — решающий фактор.
2: 1080 километров по прямой. По дороге с крюками, объездами, зигзагами все полторы набежит, — рассуждал Сорокин. Наш тарантас по трассе уверенно держит 60 километров в час. Простое деление дает нам 25 часов в идеале, но идеала, как известно, не бывает.
0: Мы пойдем по мирной территории, по тылам. Больших гарнизонов быть не должно. Но чем ближе к линии фронта и к границе, тем строже режим. Так что дорожных патрулей и проверок не избежать. Не сказать, что это смертельно, но все-таки.
2: Титов замолчал и оторвал взгляд от карты, нахмурил лоб.
0: Вроде под Жулестой крупный аэродром, нет?
2: Сорокин понял мысль командира, помотал головой.
0: «И не думай даже! Крупный аэродром — стратегический объект во время войны. Его охраняет как минимум батальон, а то и полк». «Это если лезть напролом, а если тихо?»
2: «Не факт, что проникнем на территорию».
0: «Нет, совсем тихо».
2: «Это как?» не понял Сорокин.
0: «Пассажирами. Здесь груз не должны досматривать. Купим билеты, сядем в самолет, а потом заставим пилотов изменить курс».
2: Сорокин сосредоточенно думал. Потом приложил линейку к карте, что-то высчитывал. Через минуту разогнулся, вздохнул и покачал головой.
1: «Нет, во-первых, до Жулеста 300 с лишним км. Во-вторых, от Жулеста до границы около 700. И не факт, что у границы есть аэродром. И потом, власти быстро поймут, что к чему. Вышлют истребители на перехват, перекроют границу. А то и...»
0: «Что? А то?»
1: «Время нынче суровое, шутки с заложниками могут не понять. Срежут самолет к чертовой матери, а пилотов занесут в список героев. Вспомни, были в прежние времена террористы».
2: Титов вынужден был согласиться.
0: «Вариант сам по себе интересен, но маловозможен. Действительно, не те времена. Ладно, отложим. Вдруг да выпадет случай. А сейчас все внимание дороге. Идем на полной скорости от города к городу. Обстановку уточняем на местах. Любые маломальски опасные районы обходим. И хорошо бы найти еще одну машину, легковую. Или пару мотоциклов».
1: «Для разведки?» — уловил мысль командира Сорокин.
0: «Именно. Все лучше, чем вот так переть в неизвестность».
1: «Согласен. Только где ее найти, машину-то? Эту вон с трудом купили».
2: Титов усмехнулся, пожал плечами.
0: «Ну, может, и ту купим. Как повезет».
2: Радиостанция в нагрудном кармане генерала проиграла сигнал вызова.
1: «Командир!» — докладывал ехавший в кабине Медведев. «Впереди небольшой городок. Дорога вроде бы чистая. Едем сразу или разведаем сперва?»
0: «Вот и началось», — констатировал Титов и нажал тангенту. «Остановитесь у окраины. Посмотрим, что и как».
2: Глава 8.
1: Три дня группа Баскакова ухлопала практически впустую. Если не считать за успех приобретения гужевого транспорта и нескольких сверхосторожных проникновений в Тигурен. Разведчики оползали всю округу, осмотрели все подходы к городу. Выучили не только названия мелких деревень вокруг, но и с закрытыми глазами могли сказать, где какие дороги, сколько колонок, сколько коров в стадах. Аноженко, Бесков и Стасюк, переодевшись в гражданское, дважды заходили в сам Тигурен. То привозили купленное прямо в деревне сено, молоко, сметану, то заезжали на велосипедах, украденных, да простят владельцы, искали магазины и аптеки, закупали лекарства от простуды, кое-какие мелочи, выпивку. Им повезло, аптекарь продал карту города 5-летней давности, а словоохотливые жители, покупая молоко и мясо, поделились сплетнями и слухами.
3: «Там не поработаешь», — вздыхала Ноженко. «В самом городе 2 пехотных полка, отдельные батальоны, артиллерия. В Гамтиуре, пригороде, арт-дивизион, дальнобойные пушки. 4 батареи зенитных пулеметов. Полиции немного, но патрули повсюду. Смешанные, 1 полицейский, 3 солдат. Документы проверяют выборочно, но часто. Правда, лазейки есть, но их в любой момент могут захлопнуть».
1: «На рынок еще попасть можно», — вторил Стасюк. «Несколько мелких лавок купают сельхозпродукты, туда тоже путь открыт. Но в центр лучше не лезть. Площадь и прилегающие улицы под особым контролем».
3: «Часть населения вывозят в тыл», — добавил Бесков. «Готовятся к обороне города».
4: «В справочниках о захвате города речи не шло», — нахмурился Баскаков. «Хотя о попытках ничего не написано».
1: «Да черт его знает!» — выругался в сердцах Аноженко. «Вон, канонада с каждым днем все громче».
4: «Плохо другое. Время идет, а пришельцев мы до сих пор не обнаружили. И нет гарантии, что найдем в ближайшее время».
0: «Разведчики уже прикидывали, где бы могли быть пришельцы. Электростанцию отмели сразу. Там такой режим безопасности, такая проверка, что людей со стороны, пусть они трижды ученые, вряд ли бы взяли. И потом, одно дело устроиться на работу, даже грузчиком, другое — протащить свою аппаратуру, развернуть, подключить к питанию и хранить в тайне. Наиболее логично предположить, что пришельцы сидят рядом с источником электроэнергии в городе или поблизости от него. Таких источников насчитали почти 20. Железнодорожный вокзал и депо, главная подстанция города, авторемонтный, приборный и цементный заводы, деревообрабатывающий комбинат, муниципалитет, насосная станция, аэродром, больницы, военные объекты, спиртзавод. Пойди и угадай, где они?
2: Сразу отмели военные объекты. Туда тоже не попасть чужим. Но остальные, все эти заводы, депо, как там проверить? Пытались вычислить методом исключения. Пришли к тому, что надо либо исключать все, либо ничего. Первая идея возникла у Аноженко после очередного вояжа в город. Вернулся он злой и голодный. Не смог пройти к центру, был остановлен патрулем
1: и отвертелся только благодаря наличию пакета с покупками, мол, из магазина еду к себе в деревню. Старший полицейский сунул нос в пакет, вытащил упаковку с лекарствами, поморщился от острого запаха и махнул рукой.
3: «Вали к себе, и можешь пару дней не вылезать никуда. И своим скажи, у нас осадное положение, к отражению штурма готовимся».
1: Он вдруг осекся, подозрительно посмотрел на Павла.
3: «А ты почему не в армии? Молодой, здоровый и не в строю?»
1: Ножинка растянул губы в улыбке, одновременно прикидывая, сможет ли свалить всех четверых без большого шума, и ответил.
4: «Так у меня ночное недержание. Дважды призывали и дважды комиссовали».
1: Солдаты брезгливо поморщились, а полицейский отпихнул пакет.
3: «Ссышь постель, что ли?»
1: Улыбка Павла померкла.
4: «Хуже», — вздохнул он. «И не только в постель».
1: Полицейский отстранился, махнул рукой.
3: «Езжай, засранец! Смотри, по дороге не навали! А то тут скоро наши пойдут, твое дерьмо им нюхать не в радость!»
1: Дважды просить Пашу не надо. Он быстро оседлал велосипед и помчался прочь, давя в душе желание послать заботливого полицая куда подальше. Ножинка пересказал эту историю и добавил. «Полицай, большое трепло, выдал чужому не только состояние дел на фронте, но и проболтался о подходе резервов».
4: «Впредь придется быть вдвойне осторожными», — заметил Баскаков. «Байки о дегенератах на велосипедах и деревенских торговцах вряд ли прокатят.
1: Городом перебрасывают резервы, готовятся к уличным боям и вывозят людей.
4: А это шанс».
1: Все удивленно посмотрели на Ножинка.
3: «В каком смысле?» — спросил Жарков.
4: «В прямом. У нас накопилось немало информации о дислокации частей армии коалиции, о позициях артиллерии, ПВО, о планах обороны. Что, если эти сведения попадут к консерваторам? Их разведка, конечно, действует, но данных, как всегда, мало. А тут им на блюдечке последняя информация».
1: «Дальше?» — потребовал Баскаков.
4: «Дальше просто. Войска консерваторов подходят к городу, начинают штурм. Бои на улицах, свалка, неразбериха. В этой мутной воде мы вполне сможем половить свою золотую рыбку».
3: «Примут за врага и шлепнут», — предположил Стасюк.
4: «Риск? А куда деваться? С другой стороны, рискуют и пришельцы. Ретранслятор в опасности. Может, решат его перевести в иное место».
5: «Да нет, сложно», — протянул Баскаков. «И потом, как мы предупредим консерваторов?»
3: «Пошлем пару человек через линию фронта. Вроде как доброжелатели или наемники, решившие переметнуться к новым хозяевам».
5: «Вилами на воде», — не согласился Баскаков.
3: «Возможно. Но пока это единственный более или менее реальный план, другого нет».
1: Разведчики замолчали, прикидывая плюсы и минусы идеи. И минусов выходило гораздо больше. Но это и впрямь пока единственный вариант. Севастьянов вдруг нахмурился, подозрительно посмотрел на Пашу и спросил.
3: «А что ты говорил насчет пришельцев? Что они там?»
4: «Что они тоже рискуют. Ретранслятор в опасности».
3: «Да нет! Еще!»
1: Ножинка пожал плечами.
3: «Что они могут спрятать его в более надежном месте?»
1: Иван хлопнул себя по лбу. «Вот! Спрятать! Они в любой момент могут покинуть город, уехать на запасную точку. Наверняка на примете есть пара таких!» Баскаков посмотрел на Севастьянова.
4: «Есть только две дороги, по которым можно выехать. На юг и на восток».
1: «На южной сидим мы!» Баскаков помолчал, потом сказал.
4: «Иван, с Бесковым и Жарковым берите подводу и идуйте на трассу Тигуренко-Ругард. Все одиночные машины и повозки проверять. Под видом выносного поста. Даже если две машины, проверять. Связь каждые полчаса».
1: Разведчики бросились к повозкам. Через 10 минут группа Севастьянова выехала из леса, а группа Баскакова поспешила к дороге, шедшей на юг. Очень рискованно проверять машины под носом у армии и полиции, но у землян не было другого выхода. Пришельцы действительно могли покинуть Тигурен, и тогда все старания пойдут на смарку. Сейчас любой риск обоснован, лишь бы не выпустить противника из города.
4: «Ждем до утра», — решил Баскаков. «Если ничего не изменится, завтра отправлю 2 человек к линии фронта. Идея Павла, конечно, похожа на бред, но ничего иного пока нет. А тянуть дальше невозможно. Либо пан, либо пропал».
1: Утро было крайним сроком не только у разведчиков. Штаб Восточной армии консерваторов планировал решительным ударом прорвать фронт и овладеть Тигуреном, одним из стратегических центров обороны коалиции. Командующий армией Гареб Аперель решил бросить в бой последний резерв, 2-й добровольческий корпус.
3: Корпус уже отличился в предыдущих боях, и хотя понес немалые потери, все же сохранял боеспособность. Во всяком случае, других резервов у Апереля не было. И поддержать корпус он мог только артиллерией и авиацией. В последний момент командующий снял с соседнего участка фронта единственный танковый полк. Вообще танки здесь официально именовались «боевые бронированные машины», «БРОМ». Существовало два типа – колесные и гусеничные. Гусеничные еще называли пехотными, а колесные – скоростными. Пехотные машины для сопровождения пехоты, их вооружали пушкой и одним или двумя пулеметами. Скоростные имели два пулемета, один из них – крупнокалиберный. Были еще броневики, малые бронированные машины, МБМ, на колесном ходу, выполнявшие задачи разведки и охранения. Как и другая техника, бронемашины быстро выходили из строя, а ремонт и тем более изготовление новых шли с большим трудом. Так что целый полк в подчинении командующего армии – это еще роскошь. Правда, от штатной численности в полку не осталось и следа. Вместо 62 машин всего 20, плюс две самоходные арт-установки. Но на Безрыбье... Наступление началось, как и положено по уставу, с восходом солнца. Загрохотала артиллерия, взмыли в небо самолеты, а пехота и танки пошли вперед, на штурм. Ночка у разведчиков прошла весело. До часу сидели в кустах у дорог, пытаясь вычислить пришельцев. Совершенно напрасная затея, ибо в эту ночь из Тигурена эвакуировали всех, кого могли. Вообще людей из города вывозили уже несколько дней. Сперва только желающих, потом детей. А под конец всех, кто не был задействован в производстве или не мобилизован на работы. Железная дорога действовала с перегрузкой, отправляя состав за составом. Но пропускная способность имеет свои пределы. И в ход пошел автотранспорт. Власти города смогли собрать около 200 машин, от грузовиков до автобусов. Однако и этого не хватало. До войны в Тигурене жило 200 тысяч человек. Сейчас осталось около 120. Вывести даже половину – адский труд. В первую очередь эвакуировали детей, стариков, женщин. Так что поезда, грузовики и автобусы сопровождал многоголосый гул. Ревели дети, стонали старики, кричали женщины. Колонны машин часто останавливались, устраивая пробки. Часть машин выходила из строя, и пассажиры вынуждены были идти пешком или ждать следующий транспорт. Сопровождающие, как могли, поддерживали порядок, но их сил явно не хватало. Понаблюдав за этой кутерьмой, разведчики пришли к выводу, что в такой толчее обнаружить противника, о котором ничего толком не известно, все равно, что найти иголку в стогу сена. Дотерпев до 2 часов ночи, Баскаков дал команду отойти обратно.
4: «Либо их здесь нет, либо мы их проворонили», — сказал он.
3: «Надо идти в город», — предложил Стасюк.
4: «Надо. Но только не ночью. Ждем утра».
3: Энтузиазма в голосе командира не слышалось. Он, как и остальные, отлично понимал, шансы найти пришельцев во много раз меньше шансов налететь на военных или полицию. И тогда сказки о сельских жителях могут не пройти. Но теперь был вполне допустим и такой риск. Иначе враг и правда исчезнет с концами. Ищи его по всей стране. Летняя ночь недолгая. Баскаков отвел на сон всего 2 часа. Но разбудить разведчиков не успел. За него это сделала канонада. Разрывы ложились всего в нескольких километрах западнее города. Пока они были редки, артиллеристы только пристреливались. Судя по султанам взрывов и грохоту, калибры не менее 150 миллиметров. Там же, над западными пригородами Тигурена, мелькали в воздухе самолеты. Разбуженные давно забытым, но таким привычным грохотом разведчики насчитали 150 самолетов различных типов. «Мать, мать, мать!» — протянул Стасюк. «Вот это картина! Если так дальше пойдет, часа через 2-3 они выйдут к городу», — прикинул Севастьянов. «Фронт прорван, но где и какими силами? И что противопоставит коалиция? Скоро увидим». «Что делаем, командир?» — спросил Руслан Бесков. Полковник выматерился в ответ. Толковых идей в голову не приходило. «Надо идти в город», — предложила Ноженко. «Под шумок, можем проскочить». Баскаков смотрел на столбы дыма. «Сейчас в городе будет очень жарко. Лезть туда все равно, что спускаться в ад».
4: «Запрягаем подводы», — решил он наконец. «Идем по южной дороге. Заходим от аллеи и дальше к центру. Изображаем попавших в переплет сельчан. В случае осложнений действуем по обстановке. А там как кривая вывезет. Пошли!»
3: Планы пришлось менять на ходу. Все дороги, ведущие в город, кроме восточной, были перекрыты баррикадами и завалами. На одну из них и налетели разведчики. Поперек широкой асфальтовой дороги была протянута колючая проволока в 2 ряда. За ней шел завал из бревен мешков с песком и больших контейнеров с гравием. Такую конструкцию и на танке не возьмешь. Венчали баррикаду две пулеметные точки и орудийная позиция. Пушка маленькая, почти игрушечная. Ствол тонкий, щит узкий и низкий. Чтобы за ним спрятаться, надо стоять на коленях. Явно противотанковая. Ждут бронетехнику? Первая подвода, на которой ехали Стасюк и Оноженко, выехала с грунтовки на дорогу и тут же встала. С баррикады кто-то заорал.
6: «Эй, остолопы! Валите отсюда и побыстрее!»
3: Павел вжал голову в плечи, вроде как испугался, подобрал вожжи и несмело спросил.
7: «А как же проехать-то? Куму вот еду, забрать его семью и вещички!»
3: Из-за мешков показался рослый мужик средних лет в поношенной форме. На погонах угольник и три полосы. Штаб-сержант.
6: «Слышь, тебе ясно сказано, вали отсюда, прохода нет. Если так приспичило родственников найти, дуй до Грунтовской. Там еще не перекрыли, только спеши. А вообще не лезь в город. Детей и женщин эвакуировали, а кум или работает, или в строю».
8: «Благодарствую, благодарствую», — забормотал Паша.
3: Стасюк уже разворачивал подводу, но лошади не очень охотно перебирали ногами. Грохот взрывов пугал их.
6: «Ну-к! Клячи!» — шипел он, дергая вожжи. «Давайте!»
3: Кое-как подвода развернулась. Через минуту она была за поворотом, скрытой от дороги деревьями и заброшенным домом. Здесь стояла вторая повозка. «Хана, не проехать!» — спрыгнул на землю Оноженко. «Если только по Грунтовской или закоулками, но там подводы могут не пройти».
8: «Черт с ними! Едем на Грунтовскую!» — крикнул Баскаков. «Там посмотрим!»
3: С новой силой загремело на западе. Вслед за грохотом разрывов донесся слабый пока стрекот пулеметов. Бой катился к Тигурину. Времени на поиск оставалось все меньше, и шансы отыскать пришельцев стремительно таяли. Наступление консерваторов развивалось довольно медленно. Не хватало сил для решающего рывка, или войска коалиции до поры сдерживали натиск. Как бы там ни было, но пока вражеские части не вошли в город. Зато неплохо работали артиллерия и авиация. Снаряды уже рвались в центре Тигурена, а немногочисленные бомбардировщики сбрасывали смертоносный груз на выявленные позиции противника. У коалиции самолетов явно не хватало. Только 3 или 4 устаревших истребителя поначалу пытались помешать консерваторам, но у тех в прикрытии было в 2 раза больше машин. Через час в небе безраздельно властвовали консерваторы. Несколько зенитных батарей остановить налет не могли. В город они проникли с 3-й попытки. На Грунтовской их завернули, на Коневорской обстреляли. Причем кто именно, так и не увидели. Несколько пуль просвистели над головами. Одна ударила в булыжник мостовой перед копытами битюга. Срикошетила и расколола стекло в доме напротив. Разведчики быстро повернули повозки назад. Идти напролом не имело смысла. Около часа земляне кружили по узким улочкам и кривым дорожкам, прежде чем обнаружили подходящее место. Им оказался овраг у городской свалки.
9: Свалка здесь мало напоминала привычные земные отстойники. 50 огромных контейнеров, ветка узкоколейки, подъемный кран, смонтированный на грузовике, 2 акара и бульдозер. И никаких курганов мусора, никаких костров, распространяющих вонь и смрад. От свалки к городу вели 2 дороги, асфальтированная и грунтовая. Грунтовка шла по дну оврага и зигзагом выходила прямо к домам. Правда, она вела на подъем, и лошадям приходилось довольно туго, но тут не до жиру. Разведчики соскочили с повозок и начали толкать их сзади. С трудом, но влезли. Дали 2 минут отдохнуть лошадям, да и себе, осмотрели ближайшие дома, покинутые, и направились в город. В тот момент, когда разведчики въезжали в Тигурен, наступающие части армии консерваторов наконец прорвали оборону противника и вышли к самому городу. Начинался штурм.

0: Глава 9. К городу подошли несколько бригад добровольческого корпуса, из них одна кавалерийская. К тому моменту авиация консерваторов уже определила позиции обороняющихся, вычислила их артиллерийские батареи и передала данные на землю. Одним из достоинств армии консерваторов было налаженное взаимодействие между родами и видами войск. Так что, когда пехота и конница подступили к окраинам города, артиллерия уже обрабатывала позиции противника. Не прошло и получаса, а пехота консерваторов уже вошла на окраины города и накапливала силы для нового рывка. Оборону Тигурена, кроме регулярных войск, держала бригада городского ополчения. Правда, кроме винтовок, карабинов и трех пулеметов, у них ничего не было. Но зато на стороне ополченцев знание города и понимание того факта, что отступать некуда. Все надежды обороняющихся на помощь. Реально удержать город своими силами было невозможно. Большую подводу пришлось бросить. Она только сдерживала движение и не позволяла исчезнуть с дороги, когда надо. А надо было часто. По улицам то и дело проносились машины с солдатами, пробегали небольшие группы ополченцев, которых гонялись с места на место непонятно зачем. Баскаков не стал разбивать группу на части, справедливо опасаясь, что в такой суете можно потерять людей. Принцип поиска был прост, как 2 рубля. Осматривать все объекты, что попадаются на пути. Если пусто, идти дальше. Но попробуй осмотри тот же авторемонтный завод. Главный корпус, 2 гаража, склады, транспортный цех и центральное здание. За полчаса едва ли обойдешь в спокойной обстановке. На воротах никого, проходная закрыта. Зато окна транспортного цеха в полуметре от земли. Стасюк и Жарков исчезли в них и через 2 минуты открыли проходную. Бегать по всему заводу не стали. Отыскали генераторную, осторожно подошли, заглянули. Пусто. На выходе столкнулись с каким-то мужиком. Тот был в гражданском, но на ремне кобура с револьвером. При виде незнакомцев мужик шарахнулся в сторону. Его быстро поймали, встряхнули и коротко допросили. «На заводе кто-нибудь еще есть?»
1: «Нет. Машины и людей мобилизовали в автотранспортный батальон».
0: «Кто обслуживает генераторную?»
1: «Пе-пе-пе».
0: Легкий подзатыльник избавил мужика от заикания.
1: «Пенегри. Старший энергетик».
0: «Еще. Его сменщики 2. Они в ополчении». Мужика завели в будку, отобрали револьвер, велели сидеть и не высовываться. Закрывать дверь не стали, пусть бежит потом, если приспичит. На прощание Аноженко показал мужику кулак и надвинул кепку на глаза. «Справа через 3 улицы, деревообрабатывающий комбинат», — напомнил Севастьянов. «В другой стороне спиртзавод».
2: «Спиртзавод».

0: ходила. К спиртзаводу они не пробились. Вся западная часть города уже была перекрыта. Улицы перегораживали. Дорогу заваливали чем попало, лишь бы создать препятствие. Тут же организовывали огневые точки. Кто-то из командиров догадался использовать запасы спирта совсем не по назначению. Сотни литров драгоценной жидкости должны были вылить на дороге, чтобы поджечь в нужный момент. Стрельба раздавалась все ближе, и теперь не только с запада, но и с севера, где пехота консерваторов просочилась на окраины Тигурена и отжимала защитников вглубь города. Артиллерия поутихла, дабы не попасть по своим, работала только по северо-западной части, где была особо упорная оборона. Самолеты тоже исчезли. Израсходовали боезапас. Разведчики попали в капкан. Куда ни сунься, везде либо завалы, либо солдаты. Один раз выскочили прямо перед носом занимавших позиции пехотинцев и вынуждены были бежать. Вслед ударили выстрелы, к счастью, неприцельно. «Все, туда дорога закрыта», — выдохнул запыхавшийся Стасюк. «Если пришельцы там, им не позавидуешь». «К центру», — скомандовал Доскаков. «Там приборный завод, насосная станция и этот».
1: «Цементный завод», — подсказала Ноженко. «Но мы не успеем осмотреть все. Консерваторы вот-вот пробьют оборону.
0: Осмотрим, что успеем».
1: Баскаков смахнул пот с лица, недовольно осмотрел свой наряд. Пиджак грязный, левый рукав полуоторван, брюки на коленях стерлись до дыр, белая некогда рубашка потемнела. Необходимый в свое время маскарад теперь мешал. Полковник посмотрел на разведчиков. У них видок не лучше.
0: «К черту! Прятки закончились! Переодеваемся!»
1: Разведчики сноровисто переодевались. Застегивали ремни разгрузочных систем, проверяли оружие. Подвода опустела. В нее побросали гражданскую одежду.
0: «Стасюк, Бесков, вперед! На связи быть постоянно, в бой не вступать, но если прижмут...»
1: «Понял, командир», — кивнул Николай. Отыскать в охваченном сражением городе, да еще в жестком цейтноте небольшую группу людей, которые совсем не хотят, чтобы их кто-то нашел, малореально. Любой поиск сводится к метанию наобум с огромным риском попасть под пули и взрывы. И все шло к тому, что землянам пришлось бы уносить ноги, дабы просто уцелеть. Но им повезло, как это иногда происходит на войне. Эвакуация позволила вывести значительную часть населения, однако еще многие остались. Кто-то не хотел покидать дома, кто-то думал, что консерваторы обывателей не тронут. С началом обстрела жители попрятались в подвалах и укрытиях. Однако чем дальше шел бой, тем больше людей решали бежать. И к тому моменту, когда наступающие войска захватили западную часть города, через восточную и южную хлынул новый поток беженцев. Паника, как известно, вещь заразная. Стоит одному крикнуть «караул», как побежит десяток. Но когда кричит добрая сотня, бегут, соответственно, тысячи. Дело усугубилось тем, что одновременно командование выводило из города тыловые подразделения, эвакуировало раненых, документы, ценности. Попытка как-то регулировать уход провалилась. Обезумевшие толпы просто сносили редкие заслоны, отбрасывали в стороны солдат, сталкивали на обочины машины. Все рвались из города, будучи уверенными, что уж там они, пешие, уйдут от вражеской конницы. Логически объяснить бегство сложно, тем более что войска консерваторов действительно не собирались устраивать погромы и грабеж. В конце концов, здесь свои соотечественники. Их-то за что убивать? При трезвом взгляде на ситуацию можно прийти к выводу, что здесь не обошлось без засланных агентов, сумевших посеять панику и подтолкнуть аморфную толпу к безумству. Но разбираться было некому, да и некогда. Именно эта паника позволила землянам выскочить из западни. Она же вывела на нужный след. Разведчики попали к выходу на столичный проспект в тот момент, когда через него хлынул самый большой поток горожан. Велосипеды, коляски, ручные тележки — двигалось все, что могло нести скудный скарб, собранный наспех. Половина из этих вещей будет выкинута в ближайшей подворотне или на обочине дороги, но сейчас никто не думал об этом, только бы выйти. На землян никто не обращал внимания, ни форма, ни оружие никого не смутили и не испугали. Николай Стасюк недолго рассматривал пробегающую мимо него толпу, потом отступил в проулок и вызвал по радиостанции Баскакова.
0: «Повозка не пройдет, мы просто не вывернем с ней», —
1: полковник и сам видел, — «дальше не пройти. Если только опять за дворками,

0: но по ним плутать можно долго. Да и кони вот-вот взбесятся, канонады и шум заставляли их едва ли не на дыбы вставать. Но и бросать повозку не хотелось. Какой-никакой транспорт. И потом, на чем трофейное оборудование вывозить? Баскаков так и не успел принять решение. Именно в этот момент вмешался случай и подарил разведчикам шанс, который надо было еще использовать. Во двор, где стояла повозка, с визгом тормозов и натужным ревом мотора влетел грузовик с тентованным кузовом. За рулем машины сидел молодой солдатик со сдвинутой на затылок кепкой. На лице растерянность и легкая паника. Рядом боец постарше, сержант, и у него вид напряженный. Проскочив мимо клумбы и вырулив к повозке, грузовик встал. Земляне и солдаты смотрели друг на друга с одинаковым изумлением. Внезапность. Она и в Африке внезапность. Первым пришел в себя Паша Оноженко. Для бывалого оперативника неожиданные стычки не в новинку. Он прыгнул к кабине, дернул на себя дверцу и одним рывком выкинул водителя из машины. С небольшим промедлением такую же операцию с сержантом проделал Стасюк. Оба разведчика действовали быстро, четко, но без излишней жестокости. Солдаты потеряли сознание, но сохранили жизни. «Командир, такси подано!» — воскликнул Павел, сноровисто стаскивая с солдата гимнастерку. «Попробуем на ней, вдруг проскочим!» Баскаков тоже очнулся и соображал быстро. «Этих связать и в подвал дома. Коля, накинь на себя гимнастерку и кепку. Вы с Пашей в кабину, остальные в кузов». Через минуту все было сделано. Лишив солдат гимнастерок и головных уборов, разведчики перетащили их в подвал соседнего дома, благо дверь была открыта. Руки связали, но не очень сильно. Придут в себя, освободятся. «Давай к цементному заводу. Будут останавливать, ори что хочешь, но не сбавляй скорость, если только завалов впереди не будет». «Сделаем», — пообещала Ноженко, осматриваясь в кабине. Грузовик «Донти» — одна из наиболее удачных машин местной автопромышленности. Габаритами и внешним видом чем-то напоминает довоенный ГАЗ АА, только выглядит солиднее и мотор раза в два мощнее. Перед отъездом выпрягли коней из повозки. Пусть бегут, если хотят. Лошади свободу восприняли философски. Смотрели на людей и придали ушами при особо громких взрывах. К пальбе и грохоту попривыкли. «Выворачивай!» — скомандовал Баскаков и запрыгнул в кузов. Оноженко послушно развернул машину и повел ее к арке, мысленно благодаря судьбу за нежданный подарок. Случается же такое. Ведущая к заводу улица тоже была забита народом, но не так сильно. Здесь военные сумели сохранить некое подобие порядка. На перекрестке регулировщик, увидев вывернувший из подворотни грузовик и опознав его по военным номерам, яростно замахал флажком, показывая, куда он должен свернуть. Оноженко хотел было отмахнуться от назойливого солдата, но потом передумал и свернул на указанную дорогу. «Как бы он нас в часть не загнал!» — прошипел сквозь зубы Стасюк, стискивая цевьё автомата. «А то не отмахаемся!» «Прорвемся!» — бросил Павел. «Слышишь, что за спиной творится? Им сейчас не до какой-то машины. Оборона трещит». Оборона и впрямь трещала. Пехота консерваторов перла вперед, невзирая на потери. Ее порыв поддерживала полевая артиллерия, а чуть позже подошли проскочившие следом за пехотой танки. Всего 5 штук. Но они сейчас были неоценимы в качестве непосредственной поддержки огнем. Из 5 танков 3 были пулеметными. Но они прекрасно справлялись со своей задачей, сметая с баррикад и завалов вражеских солдат. Правда, перед самими завалами они пасовали, но тут и орудийные танки не могли ничего поделать. Калибр их пушек слишком мал, чтобы разметать баррикады. Консерваторы продвинулись вперед еще на 2 улицы, но отпор войск коалиции не ослабевал. Маневрируя небольшими подразделениями, они наносили быстрые удары противнику, останавливали прорыв и спешно отходили, прикрываясь гранатами и стеной огня. В какой-то момент бой поутих. У наступавших не хватало резервов, чтобы усилить натиск, а у оборонявшихся не было сил, чтобы выбить врага из города. Помощи обе стороны не ждали. Консерваторы расширяли прорыв. Добровольческий корпус частью сил брал аэродром. И перебросить к Тигурену хотя бы пару батальонов было просто неоткуда. Коалиция прилагала все силы, чтобы не допустить расширения прорыва, а резервные полки были далеко от места сражения. Сейчас все решал даже не батальон, а лишняя рота, взвод. На следующем перекрестке регулировщика не было. Зато на дороге стояли несколько грузовых и одна легковая машина. Мимо них с одной стороны шла редкая цепочка людей, а с другой еще более редкая цепочка машин.
1: «Тылы вывозят», — догадался Стасюк.
0: «Вон, главный тыловик командует».
1: «Черт, нас заметил», — буркнул Павел, размышляя, как быть, дать дёру или подъехать.
0: Их и впрямь заметили. Стоявший в окружении офицеров и солдат, невысокий упитанный капитан с густыми усами на красном лице махал рукой, глядя прямо на Оноженко. То ли машину узнал, то ли просто хотел увидеть водителя.
1: «Второй, что у вас?»
0: — ожила радиостанция в кармане Стасюка.
1: «Влипли. Местное начальство желает нас видеть».
0: Баскаков замолчал, рассматривал в маленькое окошко и дыры в брезенте дорогу. Потом последовала его команда.
1: «Подъезжай. Встань ровно на перекрестке.
0: Да ложись, узнай, в чем дело. Соври что-нибудь, Коля. Радиостанцию не вырубай. Если что, очередь и ходу. Слева машин мало, проскочим. А там, куда вывезет. За нами сейчас не поедут». Словно в подтверждение этих слов, неподалеку разом ахнули несколько взрывов. Консерваторы, не взяв город с налету, приступили к осаде и начали бить по выявленным позициям и по ближайшему тылу. Наверное, вели перегруппировку под прикрытием артиллерии и готовили новый штурм. Капитан на дороге встревоженно глянул на столбы дыма и вновь махнул рукой. Оноженко медленно подвел грузовик к легковушке и остановился, не глуша мотор. Оставив автомат в кабине и поглубже натянув кепку, выскочил из машины, сделал два шага вперед и вскинул руку в приветствии, сжатый кулак правой руки к левой стороне груди. Это была интерпретация древнего воинского ритуала. Удар кулаком по груди напротив сердца. Символ готовности отдать жизнь за вождя.
1: «Виноват, господин капитан!»
2: «Отставить! Машина загружена!»
1: «Никак нет, не совсем. Приказано прибыть к цементному заводу для вывоза оборудования, господин капитан».
2: «Какого черта? Там давно нет ничего и никого!» — рявкнул капитан. «Какой идиот отдает такие приказы?»
1: «Не могу знать, господин капитан!» — выкрикнул Оноженко, поедая офицера преданным взглядом. «Приказано прибыть, встать под погрузку и ждать майора Бормана!»
0: Фамилия вылетела сама собой. Паша и сам не знал, почему ее выкрикнул, но чин вымышленного Бормана он назвал не случайно. Капитан постережется сходу отменять приказ майора, даже незнакомого. И точно. Капитан крякнул, тронул ус, соображая, как быть. В этот момент подбежал сержант в очках с большой бородавкой на подбородке.
1: «Господин капитан, на связь вышел второй лейтенант Занахи! Срочно!»
2: «Что там еще?» — раздраженно откликнулся капитан.
1: «Докладывает, что не может пройти на территорию центрального архива».
2: «Что значит «не может»?»
1: «Его не пускают. Там рабочие из котельной и сторожа. Говорят, что эвакуироваться не хотят, а архив закрыт. Из него уже вывезли все документы».
0: Капитан побагровел, шевельнул усами. В его голове, видимо, не укладывалось, как и кто мог препятствовать военным при исполнении служебных обязанностей. Слышавший диалог Оноженко вдруг вздрогнул. В осажденном городе, который вот-вот возьмут приступом, при всеобщей панике и бегстве только очень заинтересованные люди будут сидеть на месте. Но чем они заинтересованы? Не допустить посторонних на объект? А что там такое на этом объекте?
1: Капитан продолжал кричать. «Что у Занахи людей мало и оружия нет? Немедленно передайте приказ пройти в архив. В случае оказания сопротивления применять оружие».
2: «Есть!» — вытянулся в струнку сержант. «Бегом!»
0: Сержант развернулся и рванул к машине связи, от которой шел толстый кабель к колодцу. В этот момент Оноженко и решился.
1: «Господин капитан!» — громко сказал он, выпячивая грудь колесом. «Разрешите доложить? Разрешите следовать дальше? Господин майор ждет! Господин майор сердится! Он не любит, когда опаздывают!»
0: Капитан не сразу перескочил с одной темы на другую, а тут еще подбежал высоченный лейтенант с каким-то испуганным бледным лицом и что-то зашептал прямо на ухо капитану. Тот тоже вдруг побледнел, глянул в сторону, где шел бой. Видимо, пришли плохие вести.
1: «Разрешите ехать!» — вновь встрял Оноженко.
2: «Да езжай ты уже, идиот!» — отмахнулся капитан. «Проваливай!»
0: Два раза просить Пашу не надо. Он бросил кулак к груди и побежал к машине. Быстро залез и сразу стал выворачивать машину влево.
1: «Коля, станция работает?»
0: «Да».
1: «Командир, ты меня слышишь?»
0: «Слышу», — откликнулся Баскаков.
1: «Что там у тебя?»
0: «Командир, я, кажется, знаю, где пришельцы». Оноженко коротко пересказал диалог капитана с сержантом и объяснил свою догадку. Баскаков торопливо прикинул, имеет ли право на существование версия Паши и сколько в ней здравого смысла. Честно говоря, факт отказа от эвакуации сам по себе малопримечателен. Кто знает, какие мотивы у людей. Но вот препятствие действиям военных в такой обстановке — это уже подозрительно. Военные могут и оружие в ход пустить. Зачем рисковать так глупо?
1: «У кого карта?» — спросил Баскаков. «Где местный архив расположен?»
2: Севастьянов полез за картой, но первым откликнулся Жарков. «Это смежное с муниципалитетом здание. Стоит позади него. Там вроде только один подъезд со стороны улицы».
0: Иван уже достал карту города, развернул ее и быстро нашел искомый объект.
2: «Вот он! Прямо за муниципалитетом!»
0: «Это ж выходит...»
2: «Выходит, что и муниципалитет, и архив имеют один источник основного и резервного питания», — подхватил Жарков. «Там, наверное, еще что-то запитано».
0: «Значит, затворники не пускают военных не к архивам. Они боятся, что найдут что-то другое».
2: «Ретранслятор», — веско произнес Баскаков.
0: Былые сомнения покинули его, а на губах вдруг возникла легкая улыбка.
1: «Вот они где засели, гады».
2: «Вообще-то не факт», — начал было Севастьянов, но Баскаков его перебил.
1: «Скорее всего. Близко к центру, удобно и безопасно. Кто полезет в архив?»
3: «Вот сукины дети!»
2: Он достал радиостанцию.
1: «Паша, ты гений! Гоните к архиву, только подъезжайте со стороны!»
2: «Знаю!» — отозвалась радиостанция. «Уже посмотрели по карте!»
0: «Витя, это шанс!»
2: Баскаков улыбнулся и кивнул. «Пожалуй, так». Улицы в центре города уже опустели. Большая часть беженцев успела выйти из города или достичь восточных окраин. Тыловые службы тоже в основном вывезли имущество. Ну а тех, кто промедлил, застал врасплох новый штурм. Он начался с появления над Тигуреном вражеских самолетов. Это были юркие истребители, выполнявшие роль штурмовиков и бомбардировщики. Сбросив бомбы и расстреляв пулеметные ленты, они ушли, а потом заработала артиллерия. Крупнокалиберные стволы били по выявленным целям и местам возможного расположения противника. Канонада не успела смолкнуть, как пехота, поддержанная танками, пошла вперед. Потрепанная оборона дала трещину, и кое-где враг прорвался. Бой перешел в самую тяжелую и сумбурную фазу — слоеного пирога. Второй лейтенант Занахи, получив взбучку от начальства, действовал более решительно и приказал солдатам взломать не очень-то крепкие ворота забора, отгораживающего двор архива от улицы. Солдаты бросились выполнять приказ, но их встретил неожиданный и весьма сильный огонь. Занахи вполне логично предположил, что сюда уже добрался враг. Людей у него было немного, да и те необстрелянные тыловики. И лейтенант счел за благо отступить, а потом доложить о произошедшем. Забрав раненого, солдаты отступили. А через 10 минут во двор заехала машина землян. Здание Центрального, регионального и городского архива — двухэтажный особняк, выстроенный в стиле модерн. С муниципалитетом соединен аркой в торцевой части. Первый этаж — кабинеты сотрудников, каталоги, периодика. Второй — хранилище книг. Подвальный этаж — запасники, технические помещения и генераторная, которая питала энергией сам архив, муниципалитет и еще два здания. Во дворе находилась котельная, подсобные помещения и гараж. От улицы и общего двора архив отгорожен деревянным забором. Забор ставили давно, он уже изрядно обветшал и покосился. Главный вход в архив находился в левой торцевой части здания, запасной во дворе. Высокие узкие окна первого этажа были забраны решеткой. Терять время и искать все ходы-выходы было некогда. Баскаков велел остановить машину в 30 метрах от забора за деревьями. На разведку времени тоже не было. Снаряды рвались на соседние улицы, а бой неуклонно шел к центру. Полковник в нескольких словах разъяснил диспозицию и негромко шепнул:
1: «Ну, с Богом!»
0: В качестве подставки сгодилась урна, перевернутая вверх дном. Севастьянов, самый рослый из разведчиков, высунул голову за забор, бросил взгляд по сторонам и махнул рукой. Бесков, Жарков и Стасюк разом перемахнули через хлипкие доски и веером разбежались в стороны. Севастьянов тоже прыгнул, ногой вышиб палку, подпиравшую ворота, и просто отодвинул их в сторону. Подбегавшему Баскакову указал на отверстие в заборе. Тот кивнул. Уже заметил гильзы на земле, отпечатки сапог и пятна крови. Видимо, незадачливый Занахи получил отлуп. Совершенно случайно земляне подъехали к архиву в тот момент, когда большая часть сотрудников архива была в подвале. Они отключали, разбирали и паковали некую аппаратуру, о наличии которой здесь не подозревало ни руководство архива, ни другие сотрудники. Только главный энергетик муниципалитета знал, что стоит в подвале нечто такое, что забирает часть электроэнергии, но за свое знание он получал ежемесячную прибавку к зарплате и держал язык за зубами. А с началом эвакуации с энергетиком, вот беда, произошел несчастный случай. Во время авианалета пулеметная очередь прострочила не вовремя выскочившего на улицу специалиста поперек груди.
3: Бывает.
0: Один из сотрудников был в гараже, готовил машину. Он-то и услышал шум во дворе. Думая, что приехал кто-то из местных вояк, подхватил пистолет-пулемет и вышел за ворота. И лоб в лоб столкнулся с Оноженко. Реакция сотрудника была молниеносной. Он вскинул оружие, одновременно снимая его с предохранителя, и получил прикладом в висок. Павел тоже обладал отменной реакцией и огромным опытом в скоротечных шибках лицом к лицу. Незнакомца сноровисто обыскали, но кроме оружия, сумки с двумя запасными магазинами и небольшого складного ножа ничего не нашли. Тело заволокли в гараж, мимоходом глянули на машину, грузовик «Сах», новенький, в заводской краске с чистыми стеклами, с пахнущими кожей сиденьями. Вот и еще один трофей. Что-то в последний час везет разведчикам на транспорт. В здании входили осторожно, по парам. Быстро осмотрели большой холл с кабинкой вахтера, регистратурой и уголком отдыха. Прошли в коридор. Баскаков отправил Севастьянова и Жаркова искать подвал. Логика подсказывала, что если здесь есть ретранслятор, то точно внизу. Жаль, не смогли сразу допросить пленного. Немного перестарался Паша. А приводить в чувство некогда. Первый этаж. Длинный широкий коридор, по обе стороны которого двери в кабинеты и помещения. Здесь вроде бы тихо. Никто не ходит, разговоры не слышны. Лестница на второй этаж, за третьим кабинетом слева. Наверх тоже не полезли. Баскаков оставил у лестницы Бескова сторожить. Помещение первого этажа осматривали быстро. Дверь открыл, заглянул, бросил взгляд по сторонам, дверь закрыл. Вчетвером справились за несколько минут. Из находок несколько баулов и мешков, два огромных чемодана и плетеная корзина. Все это было в одном из кабинетов с надписью на двери «Старший дежурный». «Похоже, сваливать решили», — кивнул на вещи Оноженко. «Видимо, захват города им не особо по душе».
2: «Опасаются обысков», — поддакнул Платов. «Значит, у них есть запасной вариант с доступом к источнику энергии».
3: «Значит», — согласился Баскаков.
0: «С первым этажом закончили, сейчас подвал. А если ничего не найдем, то второй этаж. Пошевеливаться надо, а то сами влипнем».
2: В этот момент раздалась стрельба. Лестница в подвал была в дальнем углу здания за поворотом, рядом с уборной комнатой. Широкая, с рельсами для тележек. Внизу мощная двустворчатая дверь, над ней лампа.
0: Севастьянов заглянул в уборную, а Жарков пошел вниз к двери.
2: Он был на середине лестницы, когда обе створки распахнулись, и прямо на разведчика вышел человек в военной форме местного образца. В руках у него было оружие незнакомой конструкции. Следом за ним еще один человек катил тележку. Все произошло мгновенно. Сотрудник и Степан увидели друг друга одновременно, почти одновременно вскинули оружие и выстрелили.
0: Пуля незнакомого оружия угодила точно в голову Жаркову и разнесла ее вдребезги. Тело Степана жило еще мгновение. Этого хватило, чтобы дожать спусковой крючок ТТ. Пуля ударила в стену и рикошетом ушла в потолок. Сотрудник прыгнул обратно, налетев на тележку, что-то крикнул и бросился закрывать створки. Выскочивший из уборной Севастьянов увидел лежащее на ступеньках тело Степана, кровь на полу и фигуру сотрудника. Дал от пояса длинную очередь. Одна пуля угодила сотруднику в живот, вторая прошила руку и попала второму сотруднику в бок. Только царапнула, но заставила упасть за тележку и не позволила открыть ответный огонь. Иван ударил по тангете радиостанции и крикнул: «Левый угол этажа, сюда, живо!» Потом залег за стеной, выставив ствол и дал две короткие очереди, целя в залегшего за тележкой сотрудника. Баскаков, Оноженко и Платов бросились на звуки выстрелов. Из соседнего кабинета выскочил Стасюк. Но едва они сделали несколько шагов, как заработал автомат дежурившего у лестницы Бескова. «Миша, Коля!» — крикнул на бегу Баскаков. «К Руслану!» Шестой, а может, третий, пятый, второй, не суть важно, пришелец, шел по второму этажу к лестнице, когда снизу раздалась стрельба. Немедля, ни секунды, он рванул через пролет и выскочил на Бескова. Тот нажал на спусковой крючок. Наверное, взгляд успел зацепить стоявшую в углу фигуру, и пришелец скакнул в сторону. Две пули прошли в притирку, а третья угодила в локоть. Сустав разнесло на мелкие части. Адская боль скрутила пришельца, не дала закончить прыжок, и, взявший поправку Бесков, второй очередью прошил грудь пришельца от одного плеча до другого. Проследив за падением тела и за отлетевшим в сторону оружием, незнакомая модель похожа на один из местных ручных пулеметов. Руслан сменил позицию и взял на прицел вверх лестницы. Когда прибежали Стасюк и Платов, он указал им на убитого и шепотом спросил: «Что там?» «Не знаю, Иван стрелял», — ответил Стасюк. «Давайте наверх. Только осторожно». Бесков пошел первым по левому краю лестницы. Платов занял позицию в правом углу пролета, держа под прицелом коридор второго этажа. Когда Бесков дошел до верха и осторожно осмотрел коридор, Стасюк и Платов поднялись к нему. Прикрывая друг друга и идя от двери к двери, они осматривали этаж, одновременно прислушиваясь к долетавшему шуму снизу. А внизу стреляли. Пришельцы вырубили свет и отступили вглубь подвала. Прежде чем спускаться, Баскаков вызвал Стасюка. «Что у вас?» «Один труп. Ведем осмотр этажа. Пока пусто».
4: «Один в гараже, один на лестнице и здесь один», — прикидывал полковник. «Значит, в подвале их не больше трех. И нас трое. Неравная игра. Они подвал знают, на ощупь пройдут. А мы впервые».
1: «Ночник!» — прошептал он.
0: Севастьянов оглянулся. Один из трех приборов ночного видения был у Жаркова. Тело Степана лежало на боку, залитое кровью. Иван присел рядом, осторожно снял с тела ранец и вытащил футляр. Надел прибор, включил. У Баскакова ожила радиостанция.
1: «Командир, здесь чисто!» — доложил Стасюк. «Идем к вам!»
0: «Ждем», — отозвался полковник. Через минуту прибежала группа Стасюка. Пока Баскаков разъяснял план действий, Бесков и Платов тоже надели приборы ночного видения. Потом вместе с Севастьяновым осторожно осмотрели коридор. Обнаружили две двери метрах в 15 от лестницы и поворот в конце. Бесков вдруг заметил мелькнувшую за дверью слева руку. Переместил ствол. Через несколько секунд рука показалась опять, вместе с плечом. Руслан мягко надавил на спусковой крючок. Грохот выстрелов прокатился по коридору, заглушая крик раненого. В тот же момент из-за поворота показался ствол оружия.
1: «Назад!» — отпрянул Севастьянов. И вовремя. Очередь прошла чуть выше уровня плеч землян. «Паша, гранату в дверь слева! Миша, в коридор! Руслан, идешь по левому краю! Иван, по правому! Все, что появится, гасите! Готовы? Да! Вперед!»
0: В подвале был второй выход. В дальнем конце, за поворотом. Но в свое время пришельцы закрыли его, приварили решетку, которую сейчас пытались сбить. Это была непростая задача. Вдвоем, да еще под напором землян. Третий пришелец, получив пули в кисть и ключицу, помочь ничем не мог. Баскаков лично прострелил ему голову, когда разведчики добрались до дверей. Потом они забросили за поворот несколько гранат, прострелили коридор очередями и загнали пришельцев в последнее помещение, небольшую каморку. Пришельцы оборонялись отчаянно. Бросив ломать решетку, попробовали прорваться наружу, чтобы дать сигнал тревоги. В подвале сигнал не проходил. Они сумели ранить Бескова, к счастью, из местного пистолет-пулемета. Пуля прошила левый бок, но вроде никаких органов не задела. Тем не менее Руслан вышел из боя и был отправлен наверх. Остальные усилили огонь, зажали противника в каморке и запустили туда две гранаты из подствольников.
4: «Все тела наверх», — приказал Баскаков после осмотра убитых. «Их вещи тоже».
1: «Две тележки в генераторной», — крикнула Ноженко. «Там, наверное, ретранслятор».
4: «Тащи все к входу. Иван за машиной.
1: Может, трофейную возьмем?»
4: «Но ее нахрен, тяжелая. Бензина не напасемся. В темпе, парни, наверху бой. Надо успеть уехать».
0: Успели. Погрузку проводили под непрекращающийся вой снарядов и грохот взрывов. Артиллерия била по восточной части города. Треск пулеметов и хлопанье винтовок слышали отчетливо, а ор, мат и стоны с некоторым трудом. В последний момент решили ехать двумя машинами. В свою погрузили трофейную аппаратуру, оружие и тело Степана Жаркова. Во второй грузовик тела пришельцев. Со двора выруливали на максимальной скорости и, не сбавляя ее, помчали к восточной окраине, но проскочить смогли только два перекрестка. Потом сидевший за рулем первой машины Бесков вдавил педаль тормоза до упора и вывернул руль, а Севастьянов
4: выставил автомат в окно и стал бить короткими очередями по набегавшим из-за поворота солдатам. Форма на них была зеленая, на головах пилотки и стальные каски старого образца — консерваторы. Ибо коалиционисты носили форму цвета хаки и кепки или кепи с небольшим козырьком. С кузова заработал пулемет. Хлопнул выстрел подствольника. Солдаты метнулись обратно, под прикрытие стен. Вдогонку улетели еще две гранаты. Руслан свернул влево во двор. Сидевший за рулем второй машины Стасюк повторил маневр. Вслед вроде не стреляли. Двор, к счастью, оказался сквозным. Проскочили его и попали на улицу. В конце дорогу перегораживала баррикада. Опять поплутали и нашли свободный путь. Еще дважды попадали под обстрел, но повезло, проскочили без потери. Когда до городской окраины оставалось немного, Баскаков велел сворачивать на север, чтобы не идти к вокзалу. Там уж по-любому солдатни полно, а с северной окраины можно попасть к лесу. Что ж, свернули на север. Поехали вроде нормально. Солдат не видать, даже канонада поутихла. Откуда было знать разведчикам, что артиллерия прекратила бить, потому что от захваченного аэродрома к городу спешила помощь консерваторам в составе неполного батальона и двух танков. Грузовики землян вышли к грунтовке под носом одного из постов обороны. Солдаты посчитали машины своими, заплутавшими под огнем, и не остановили. Да и как это сделать, если те прут на полной скорости? Машины проскочили позиции обороны, нырнули во враг, лихо вынырнули из него и предстали пред светлые очи наступающих.
5: «Вправо, блядь!»
4: — заорал Севастьянов, увидев единственный путь к спасению. Справа шли частные дома и сады, но до них метров 150. Солдаты передовой группы наступающих, увидев в полусотни метров машины, остолбенели от неожиданности, но ненадолго. И как следует проводили самозванных гонщиков. Пули порвали брезент на первом грузовике и превратили в щепки деревянный кузов второго. Земляне как могли отвечали и заставили противника залечь. К счастью, следовавший за пехотой танк не стрелял, видимо, танкисты пожалели снаряда, а то бы устроили большой бум. Когда до спасительных домов оставалось метров 20, танковый пулемет прошил мотор второго грузовика, а потом и бензобак. Машина встала. Из нее ласточками вылетели Стасюк и Платов, соскочили в обочину и поползли вперед, побивая все рекорды передвижения по-пластунски. Уже из безопасного места Николай бросил под машину гранату. Грохнул взрыв, и грузовик окутал пламенем. Передовой отряд сцепился с обороняющимися. Чуть позже подошли основные силы консерваторов, и всем стало не до ускользнувшей машины и не до чадящих останков. Разведчики благополучно проскочили дома, нырнули в очередной овраг и через минуту были на опушке леса. Когда машина, проехав с километров, встала среди деревьев, Руслан Бесков стянул с головы кепку, вытер ею мокрое от пота лицо и изнеможденно выдохнул. Фу, выбрались.
6: Радио фантастики. Радио фантастики.
7: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Проект аудиокниги «Клуб». Илья Варшавский. Сборник рассказов «Вечные проблемы». Читает Александр Дунин.
1: Сашка. «Ошибаться свойственно только человеку», — сказал конструктор. «Удивительно свежий афоризм», — усмехнулся космонавт. «Вы бы по латыни его преподносили. Это как-то больше впечатляет неискушенных слушателей».
2: «Глупости!» — лицо конструктора покрылось красными пятнами. Верный признак того, что он готов ринуться в бой. «Я вовсе не о том. Просто ошибки появляются всегда там, где отсутствует жесткая программа. То, что мы делаем по велению инстинкта, всегда точно и безошибочно, потому что нас запрограммировала мать природа. Ошибки неизбежны, когда на жесткую программу накладывается чувство или разум. Исправно действующая машина с хорошо продуманной программой не знает ошибок».
1: «Однако я помню случай», — сказал космонавт.
3: «Да-да, расскажите, как это получилось», — попросил я конструктора.
2: «Вы имеете в виду конфуз с метеором?»
3: «Конечно».
1: Конструктор замялся. Кажется, его наступательный порыв иссяк.
2: «Ну, это, знаете ли, исключение, которое только подтверждает правило», — вяло заметил он.
1: «Дудки», — сказал космонавт. «На этот раз так просто вы от нас не отделаетесь. Даже если бы вам пришлось переворошить все изречения Цицерона до наших дней, меня уже много лет интригует эта история. Ведь я, как-никак, был там главным действующим лицом».
2: «Вы думаете?»
1: В голосе конструктора была странная смесь грусти и иронии.
2: «Еще бы!» — запальчиво ответил космонавт. «Представьте себе, вы 3 года готовитесь к экспедиции, подбираете команду, роетесь в архивах, проходите самые изощренные тренировки, зазубриваете целые тома справочников, и вдруг, о счастье, все уже позади. Экипаж на своих местах, все речи уже произнесены, все пожелания и советы выслушаны, и вас связывает с землей только голос в динамике. Вначале обычный сумбур. Когда кажется, что снаряжение неправильно подобрано, члены экипажа никогда не научатся понимать, чего вы от них хотите, а навигационное оборудование создано специально для того, чтобы вселять в вас сомнения в реальности существования окружающего мира. И вдруг все чудесным образом становится на свои места. Ваши спутники оказываются милейшими ребятами, а корабль, оснащенный самой совершенной техникой, пожирает пространство с легкостью, о которой вы и мечтать не смели. Теперь представьте себе, что именно в этот момент вы получаете с Земли категорический приказ вернуться назад. 3 недели, пока вы гасите скорость, вновь ее набираете, снова гасите, вы теряетесь в догадках, шлете запросы, успокаиваете команду, волнуетесь сами так, что кусок не лезет в горло, и, наконец, сев на космодроме, выслушиваете какие-то сбивчивые объяснения. Произошла, мол, ошибка. До сих пор не могу спокойно вспомнить смущенные физиономии диспетчеров из управления по космонавтике.
1: «Управление тут ни при чем», — вмешался я. «Ошибка, по-видимому, произошла в координационном центре».
2: «Да, там произошла ошибка», — задумчиво сказал конструктор.
1: «Почему же тогда вы, — спросил космонавт, — подписали акт о том, что виною всему бортовая аппаратура? Генеральные конструкторы редко проявляют такую самоотверженную заботу о чести мундира вычислителей».
2: «Ну, у меня для этого были кое-какие основания».
1: «Ладно, — сказал космонавт, — выкладывайте все на чистоту. Ведь с того времени прошло больше 20 лет. Не так уж много осталось людей, которые помнят эту историю.
3: Тем более, что вы вполне можете рассчитывать на нашу скромность», — добавил я.
2: 20 лет? — переспросил конструктор. «Неужели 20 лет? Мне кажется, что все это было совсем недавно». 20 лет. Ну, хорошо. Вы помните громоздкую организацию подготовки полетов в то время?
3: Она приводила к тому, что генеральный конструктор, помимо своей основной работы, должен был заниматься еще кучей вопросов, начиная с обеспечения жизнедеятельности биологического комплекса корабля и кончая вычислительной техникой. Больше всего хлопот мне доставляла бортовая аппаратура. Обеспечение безопасности дальних рейсов упиралось в отсутствие достаточно компактных и надежных решающих устройств. Чем дальше летали наши корабли, тем жестче были требования к весу и габаритам всего, что они на себе несли. В конце концов, дело дошло до того, что я был вынужден объявить открытый конкурс на бортовую вычислительную машину. Мы получили больше 300 проектов, но все это было не то. Однажды, сидя в кабинете, я услышал громкую перебранку в приемной. Спустя несколько минут в кабинет вошла моя секретарша. Щеки ее пылали, грудь высоко вздымалась, голос дрожал, ну, словом, классический персонаж греческой трагедии. Она плюхнулась на стул и, закрыв глаза, пробормотала. «С вами требует свидания какое-то существо». Действительно, в дверях стояло нечто такое, что трудно поддавалось классификации. Это существо было облачено в выцветшие джинсы, прожженные во многих местах до дыр, клетчатую рубашку и лихо заломленный картуз, из-под которого свисали до глаз рыжие космы. Все это дополнялось пятнистым носом, устремленным в небо, как у ракеты перед стартом, и парой широко открытых глаз цвета морской волны в десятибальный шторм. Пальцы с черной каймой под ногтями судорожно сжимали большой чемодан из желтой кожи. Судя по всему, этот экземпляр украшал собой нашу планету уже не менее 14 лет. Я понял, что мне не сдобровать. «Еще бы», — сказал космонавт. «Каждый раз перед стартом я извлекаю из самых укромных уголков корабля не меньше десятка таких парнишек. В 5 лет они мастерят аккумуляторы из консервных банок, в 8 изобретают реактивный велосипед, в 14 становятся звездоплавателями, а в 16 наводняют редакции журналов проектами перестройки нашей галактики. Дело в том, что мальчишки всегда...» «Вы ошибаетесь», — перебил конструктор. «То есть, пожалуй, вы были бы правы, если бы... Видите ли, это был не совсем обычный случай. Дело в том, что сзади, из-под картуза, еще торчали в разные стороны 2 тощие косички. Она уселась, — продолжал конструктор, — и снисходительно довела до моего сведения, что зовут ее Саша, что всю свою дальнейшую жизнь она намерена посвятить обеспечению космических полетов самой совершенной и самой надежной вычислительной техникой. В подтверждение обоснованности принятого решения из таинственного чемодана был извлечен какой-то гибрид детской гармошки с карманным приемником, и я получил право задать машине, как она выразилась, самую-самую трудную задачу. Я поинтересовался, в каком она классе, и, примерно определив возможности конструктора, задал задачу на определение экстремальных значений функции. К моему удивлению, гармошка выдала правильный результат. Теперь нужно было решить, как поделикатнее спровадить это юное дарование. Для начала я извлек из ящика стола коробку конфет. Она бросила на меня одобрительный взгляд и запустила пятерню в коробку. Я не могу похвастать большим опытом по воспитанию детей, но лекция, которую я ей прочел, казалась мне тогда шедевром педагогики. Больше часа я ей втолковывал, что каждый, кто желает стать конструктором, должен вооружиться терпением и стараться получить как можно больше знаний, что только в школе... Впрочем, вы сами знаете, какие сентенции преподносятся в подобных случаях. Я уже торжествовал победу, когда она, перебив меня, поинтересовалась, считаю ли я большое терпение и обширные знания обязательными для генерального конструктора. Я подтвердил это и встал, чтобы проводить ее до двери, но она не проявляла никакого желания расстаться ни с креслом, ни с конфетами. Мне не оставалось ничего другого, как снова сесть. Убедившись, что генеральные конструкторы действительно обладают большим терпением, она приступила к проверке моих знаний. Вилка ее машины была выдернута из розетки, и мне предложили объяснить, почему на клеммах решающего устройства сохранилось напряжение. Я сказал, что схема, вероятно, дублирована на конденсаторах, и что, хотя это очень старый способ, применявшийся ранее в переносных радиотелефонах, она сможет у нас в библиотеке найти по этому вопросу много книг. «Не найду», — вызывающе ответила она, роясь в своем чемодане. «Ничего я у вас не найду, потому что вы понятия не имеете, о чем идет речь. Вот, полюбуйтесь, вы генеральный конструктор». На мой стол плюхнулись две картонные коробки с деревянными клавишами. «Видите, они же живые!»
1: Она открыла одну из коробок, и моему взору представилась желтоватая студенистая масса, вся утыканная проводами. Рыжий бесенок продолжал выбрасывать из чемодана какие-то пробирки, школьный микроскоп, кучу радиодеталей и клочки бумаги, исписанные формулами.
3: «Живые! Живые! Живые! Все они потомство одной машины! Потомство! Понимаете, что такое потомство? Они могут решать все задачи, на которые была запрограммирована их машина до того, как произвела их на свет. Ну что, съели? Как теперь? Будете меня снова посылать в школу или дадите лабораторию?»
1: В дверь просунулось встревоженное лицо секретарши, но я жестом дал ей понять, что пока вызывать помощь рановато. Честное слово, меня все это начинало интересовать. Я до сих пор не понимаю, как моего Цербера не хватил удар, когда поздно вечером мы с Сашей прошли через приемную. К тому времени у нас уже был заключен дружественный союз. На прощание она небрежно поправила на мне галстук и милостливо разрешила называть себя просто Сашкой, а я обещал ей выделить лабораторный стол и даже подергал ее за косички. Право, ни один мужчина в возрасте от 5 до 80 лет не смог бы преодолеть такое искушение. Условия нашего договора были точны и суровы. Если в течение года ей удастся соорудить какую-нибудь каракатицу, способную решить задачу о пропорциональном сближении ракет в космосе, я обязуюсь оборудовать ей лабораторию и предоставить все условия для дальнейшей работы. Если нет, то она возвращается в школу и клянется не показываться мне на глаза до окончания института. На первое время я прикрепил к ней опытного программиста.
3: «Да», — сказал космонавт, — «задача на пропорциональное сближение. Все-таки царь Ирод более гуманно относился к детям».
1: «Ему приходилось иметь дело с мальчиками», — ответил конструктор. «Они всегда заслуживают снисхождения. Я не мог поступить иначе, затевая опасный эксперимент с человеческой душой. Нужно было дать ей отведать всю горечь того, что восторженные профаны называют радостью научного поиска. В результате она либо убедилась бы сама в абсурдности этой идеи и нашла бы более разумное применение своего пыла в менее экзотической области, либо, впрочем, другого исхода я не ждал. Слишком фантастичным было все это предприятие».
3: «Вы так и не сказали, в чем оно заключалось», — заметил космонавт.
1: «Вообще, это была занятная мысль. Вы помните биологические батареи, которые мы когда-то устанавливали на искусственных спутниках? Два сосуда, заполненные жидкостью и разделенные пористой диафрагмой. В каждой половине — колонии бактерий. Одни, размножаясь, поддерживают повышенную концентрацию отрицательных ионов, другие — положительных. Так вот, вся ее машина состояла из микроскопических ячеек с бактериями, соединенных коммутатором. Кроме того, там были простенькое управляющее устройство и программа, записанная на перфокарте. Если при работе машины потенциалы в ячейках совпадали по знаку с импульсами, подаваемыми управляющим устройством, то бактерии размножались. Если нет, погибали. В каждой ячейке у нее были помещены колонии различных бактерий».
3: «Понимаю», — сказал, улыбнувшись, космонавт. «Естественный отбор на соответствие программе. Мне кажется, знаете ли, что это не такая уж глупая идея.
2: Я и не говорил, что она глупая, иначе бы я не стал со всем этим связываться. Однако вы знаете, какие колоссальные трудности стоят между остроумной догадкой и получением практически ценных результатов.
3: Но вы могли просто...
2: Конечно, я мог поручить одной из лабораторий выяснить, стоит ли с этим возиться. Но меня интересовало не столько само изобретение, сколько его автор. Родителей у нее не было. Воспитывалась она у сестры, с которой я быстро договорился, пообещав, что в течение этого года буду сам заботиться о необходимом пополнении знаний ее питомицы. На следующий день я велел поставить для нее стол в маленькой комнатке под лестницей и спустя несколько часов был вынужден принять меры по восстановлению порядка в институте. Пожалуй, не было ни одного сотрудника, которого бы как муху на мед не влекла загадочная надпись на двери чулана «Лаборатория кровного машиноведения». Честное слово, это звучало очень здорово, и у меня просто не хватило духа лишить свое новое приобретение возможности поиграть в научного работника, хотя уже спустя несколько дней я убедился, что профессия укротительницы подошла бы ей гораздо больше. Первой была приведена в повиновение моя секретарша. Просто удивительно, как быстро она стала ручной. Сказать по правде, у меня вскоре создалось впечатление, что всех в институте интересовало таинственное существо в новой лаборатории гораздо больше, чем основная работа. Однако прошел год, и ни о какой задаче на пропорциональное сближение еще нельзя было и мечтать. К тому времени мы уже оба забыли о нашем договоре. Больше того, как-то получилось само собой, что Сашка пользовалась правом беспрепятственного входа в мой кабинет в любое время. Иногда она появлялась, горя нетерпением посвятить меня в какое-либо сенсационное открытие, а иногда просто, чтобы поплакать на диване, когда все оказывалось не таким уж ослепительным. Боюсь, что в это время мы с ней менялись ролями. Она, обливаясь слезами, требовала немедленно отпустить ее обратно в школу, а я уговаривал закончить очередную серию опытов. Кончалось это обычно тем, что она срывалась с места и мчалась в лабораторию, оседлав новую сногсшибательную историю. Наибольшие трудности возникали с проблемой размножения машин. Если в материнской особи удавалось без особого труда выработать то, что мы называем безусловным рефлексом на программу, то в потомстве происходило черти что. Обычно не более чем один опыт из тысячи давал более или менее точное воспроизведение расположения бактерий в ячейках. Наконец, нам с ней удалось изобрести нехитрое устройство, позволяющее печь машины как блины. Это было нечто вроде гектографа. Лист пластика, смазанный желатином, накладывался на поверхность машинной матки и прокатывался роликом. А когда мы начали вводить в желатин токопроводящие вещества и избавились от путанной проводки, проблему можно было считать решенной. «Бактерии на печатных схемах?» — усмехнулся космонавт. «Что-то вроде того...» Все же не думайте, что все было так просто. В таких делах, чем больше решенных вопросов, тем больше возникает новых. Прошло уже 3 года. Лаборатория кровного машиноведения давно перебралась из чулана в новое помещение, оборудованное по последнему слову техники. Популярность Сашки росла с каждым днем. Добровольных помощников у нее было хоть пруд пруди, но я все же испытывал какую-то тревогу. Уж слишком она разбрасывалась. Вы же знаете, как важно для исследователя уметь вовремя обуздать свою фантазию и сосредоточиться на одном варианте, пока его возможности не исчерпаны до конца. К сожалению, подходил срок сдачи в производство нового проекта корабля, и я уже не мог уделять Сашке столько времени, как раньше. Пришлось ограничиться категорическим распоряжением работать только над машиной, заказанной нам управлением по космонавтике, и ничем другим не заниматься. В течение последующих 2 лет я только изредка наведывался к ней в лабораторию. Дела там шли неплохо. Первый вариант машины был сдан координационному центру, и теперь в схему нужно было внести кое-какие изменения по замечаниям заказчика.
3: В это время шла подготовка к экспедиции «Метеора», и новая машина должна была обрабатывать информацию, поступающую с корабля. В случае успеха предполагалось использовать потомков этой машины в качестве бортовой аппаратуры на всех кораблях такого класса. «Вы были уже в полете, когда однажды ночью мне позвонили из координационного центра и сообщили, что машина отдала приказ «Метеору» вернуться на Землю. Через 10 минут я вытащил Сашку за косы из кровати, и мы помчались в центр. Там царила полная растерянность. Хотя все дублирующие устройства сообщали, что полет протекает нормально, наша машина продолжала повторять команды на срочное возвращение. Вдобавок, как всегда бывает в таких случаях, неожиданно прервалась радиосвязь, и нам никак не удавалось выяснить, что же у вас там произошло. К тому времени, когда нам снова удалось поймать ваши сигналы, предпринимать что-либо было уже поздно. Слишком много горючего было израсходовано на торможение. Я приказал выключить машину, и мы отправились спать. Вот, пожалуй, и все, что я мог вам рассказать. «Значит, это был просто результат недоработки конструкции?» — спросил космонавт. «Нет, конструкция была отработана хорошо». «В чем же тогда причина?» «Причину я узнал на следующее утро, когда устроил Сашке допрос с пристрастием. Дело в том, что, ну, в общем, она, как всегда, увлеклась. Работала в нескольких направлениях. Занималась выведением гибридов с различными программами. Последний вариант был просто ублюдком от скрещивания машины для управления космическими полетами с машиной для экономических расчетов. В нем все время боролись два начала — расточительность исследователя космоса и скаредность экономиста. В результате, видно, машина просто решила, что с точки зрения окупаемости затрат выгоднее всего прекратить полет. Космонавт тихонько свистнул. «Бедная Сашка! Представляю, что вы с ней сделали!» «Что я с ней сделал?» Затрещал звонок видеофона. «Простите», — сказал конструктор и подошел к аппарату. На экране появилось изображение красивой, рыжеволосой женщины. «Значит, так можно верить вашим обещаниям?» — спросила она, прищуря один глаз. —

0: «Так о чем мы?» «Ах, да! Увы!» — добавил он, помолчав. «Я уже больше с ней ничего не мог сделать».
1: Наш адрес в интернете: fantasyradio.ru.

Иван Жердев. Странный странник. Странный странник шел пешком вдоль ледника. Лошадь его пала 3 дня назад, он ее оставил и уже не жалел и не вспоминал о ней. Всю жизнь его сопровождали 3 вида животных — лошади, птицы и змеи. Лошадей ему дарили благодарные люди, и потом они сами по себе исчезали — иногда умирали, иногда уходили во время ночного привала. Он никогда лошадей не продавал и не покупал. Птицы, как правило, появлялись тоже сами и летали над ним, пока он ехал на лошади. А когда спешивался, они, собравшись в стаю и что-то прокричав, тут же улетали. Змеи приползали по ночам, когда он, поужинав, чем Бог послал, устраивался спать. Иногда появлялась одна змея, самая ядовитая в той местности, иногда их было несколько. Они устраивались рядом, но не близко. И иногда шипели и потрескивали, словно высказывая давнюю обиду. Иногда молча на него смотрели, но никогда не покушались.

покушались ни на него, ни на лошадь. Для постороннего наблюдающего, если бы такой присутствовал наяву, это выглядело бы так, словно они его охраняли. Но это не так, дорогой мой читатель. Дело тут не в охране, а в чем-то другом, что мне до конца и неведомо. Тут тайна и сказка не мной придуманная. Странник был мужчиной и кормился молитвами. Он с детства обладал даром, впервые увидев любой текст на любом языке, сразу его прочитать со всеми интонациями, присущими этому языку. При этом он почти никогда не понимал смысла текста, но очень точно его озвучивал. То есть, не зная языка и видя только буквы, руницы, иероглифы, вязь и даже рисунки, он мог это напечатанное или нарисованное озвучить так, что никому и в голову не могло прийти, что он даже не понимает смысла написанного. Более того, тембр его голоса менялся в зависимости от изображения слов на бумаге, и голос его звучал так, как будто он и не читал даже, а выдыхал изнутри божественный замысел молитвы. Он мог спеть любой текст любой молитвы на любом языке, точно попадая в ноты этих слов. И те, кто слушал его пение, тоже переставали понимать земной смысл текста и слышали только звучание. И каким-то образом это звучание понимали, но не мозгом, а вибрацией каждой клеточки своего тела. И еще. Его речевой аппарат был устроен так, что он мог петь одновременно два мотива. Один по восходящей гамме, другой по нисходящей, создавая образ двух встречных спиралей. Его приглашали на свадьбы, чтобы он помолился за молодых. И когда он пел молитву во славу жизни, невеста начинала плакать, а молодой уходил к своим холостым друзьям и опрокидывал с ними почарки, если это дозволялось обычаями места и страны. Его звали на похороны, где он пел во славу умерших так, что молодые вдовы почему-то возбуждались телесно, а вдовы постарше умилялись по-детски и переставали тоскливо выть. Считалось, что странник умел исцелять больных и немощных. И если он появлялся, его практически заставляли молиться за них. А он, не зная молитвы, просто пел как мог напечатанный текст, и больные исцелялись. И так он прослыл целителем, сам того не желая, и даже не понимая смысла своих целительных пений и их воздействия на тело и душу больного. Он просто по привычке пел написанный кем-то текст. С собой странник возил только старую потертую ситару, хотя мог играть на любом инструменте, попадающем ему в руки. Стоило ему взять любой музыкальный инструмент, немного подуть или понажимать струны или клавиши, как он начинал понимать сам смысл инструмента, и тот легко подчинялся. Рост он был среднего, и волосы не стриг, а увязывал в хвост на затылке, и когда они отрастали уже слишком, он просто состригал кончик хвоста, и волосы он носил седые, а глаза голубые. Вот такой вот человек спускался вдоль ледника к небольшой горной деревеньке, где недавно умерла самая красивая девочка в деревне, и умирала от тоски ее мама, самая красивая женщина на расстоянии любого перехода любой выносливой лошади. Их муж и отец, Асгар-воин, был действительно из племени воинов и очутился в деревне пастухов случайно, насколько вообще можно признать случайностью неземную любовь к неземной красоте. Девушку звали Ахава, и она была полнейшим воплощением любви земной. Она выглядела как любовь, двигалась как любовь, говорила как любовь и дышала любовью. У нее были темно-коричневые глаза и соски, волосы черные, а тело позолоченным. Ахава досталась Асгару как добыча, и за одну ночь стала хозяйкой, а его превратила в добычу. Ее глаза пылали умом, а тело страстью, и в этом огне сгорел воин. Остались только угли, еще горячие и красные, но уже без пламени. Хотя при любом сильном ветре такие угли могли бы и вспыхнуть, и даже еще погореть,
перед тем, как превратиться в пепел и развеяться. В деревне, куда вместе со своей рабской любовью переехал Асгар, его уважали, а ее не любили и побаивались. И если бы не авторитет воина, Ахаву бы давно закидали камнями или сожгли за колдовство. Никто никакого прямого колдовства и вреда от девушки не видел. Но все без сомнения считали ее колдуньей и приписывали ей повседневные местные несчастья и даже погодные неудобства. Сама Ахава эту нелюбовь чувствовала и искренне не понимала, чем она так виновата перед соседями. Никакого колдовства при всем желании она сотворить не могла, так как никакими специальными знаниями не обладала. Но ее красота, особенно глаза, настолько резали пространство гор, что сами по себе околдовывали и носили тайну. А кто же тайну полюбит и кто поверит в безопасность тайны? Только тот, кто тайну знает, а таких в деревне не водилось. Так они и жили, и нажили хозяйство и красавицу-дочь. По настоянию матери дочь назвали Лайла, и красотой своей Лайла превзошла Ахаву. А вся любовь матери переместилась на дочь, и Асгар чувствовал это и ревновал, хотя дочь тоже любил безумно. Рожденная зимой, Лайла была задумчива и одинока. Деревенским детям родители строго-настрого запретили играть с девочкой, а она и не искала встреч и игр. Она много пела и мало говорила. Да и говорила она нараспев и тихо. Мама заплетала ей волосы, красные с золотым тиснением ленты, и шила ей платья редких покроев и узоров. В этих пестрых платьях Лайла бродила по двору, собирала цветы и плела венки. А венки эти одевала на горшки на заборе и с ними играла и пела им песни. Дома они говорили на языке отца, но молиться и петь девочка была научена на языке матери. Единственным и верным другом Лайлы стал самый сильный и свирепый пес отца Коновар. Коновар охранял стадо и убивал волков. Причем, когда волк появлялся рядом со стадом, Коновар прятался и волка не пугал. Он давал ему схватить и утащить из стада одну овцу, и лишь потом настигал его с ношей и быстро и жестоко убивал, добираясь до горла и вырывая его с шерстью. После этого Коновар также убивал и съедал раненую овцу, как бы в оплату за убитого волка. Это стало уже традицией, и Коновара хвалили за волка и прощали овцу. И волки, и овцы боялись пса одинаково, ибо он означал смерть. Люди в деревне сторонились его. Коновар редко гавкал и никогда не вилял хвостом. Никто никогда не слышал, чтобы пес выл. И только увидев Лайлу, пес, словно слабел и, не доходя до нее трех шагов, ложился на живот и подползал к ногам. Хвост при этом подрагивал, словно стараясь и не осмеливаясь вильнуть. И пес, не знавший людской ласки, позволял девочке все. Она его гладила, таскала за уши и каталась верхом. Деревенские мальчишки, любившие подглядывать за Лайлой через плетень, это видели и всем рассказывали, с восторгом присочиняя подробности. Само собой, ничем, кроме врожденного колдовства, деревня поведение пса объяснить не могла. И девочка вместе с красотой унаследовала от матери страх и ненависть окружающих их дом людей. И только мое перо, не я сам, заметило эти подробности и крупными мазками выделило их на вполне себе уютной пастельной картине деревенской жизни одного из множества поселений людей. В повседневной же жизни люди не думали о колдовстве матери, красоте дочери, храбрости отца и свирепой преданности Коновара. Люди жили обычной жизнью. Возделывали и собирали урожай, питались, растили детей, отмечали праздники, хоронили умерших и впускали в дома родившихся. Как будто неведомые морщинистые руки крупными спицами плели неторопливое кружево двумя нитями. День и ночь, день и ночь.
Так вечные деревенские бабушки плетут коврики и ковры, стелют их на пол, на кровати, на столы, вешают на стены. А мы по ним ходим, на них сидим и лежим, не думая о том, кто и когда все это сделал. И только когда рвется коврик, мы задумываемся, починить или выкинуть. И это все, что нам доступно в повседневности. Починить или выкинуть. Совершенно не осознавая Творца, мы все равно уверены, что кто-нибудь сплетет новые. Лайлу убила змея. Когда Асгар, насытившись Ахавой, спал, и спала сама Ахава, девочка по привычке вышла во двор посмотреть на полную яркую луну и наступила на кобру, дремавшую у порога. Быстрый, даже не больной укус, яд, и Лайла застыла, глядя на лунный отблеск, уползающий в траве чешуи. Она немного постояла, присела, потом легла и умерла. И было очень тихо. Необычайно ярко застыла луна, упало и покатилось яблоко, потрескивали сверчки. И вдруг истошно закричал на дальнем пастбище коновар. И это был не вой, это был крик. Так собаки не воют и так люди не кричат. Сама тоска и сама ярость взлетели из недр земли и забились эхом в горах, многократно повторяясь и не затихая. Коновар бросил недобитого волка и начал убивать стадо. Он рычал и убивал одну овцу за другой, одну за другой, пока не убил все стадо. И только потом кинулся в деревню, перескакивая через плетни и заборы. Пробил плетень двора, где жила Лайла, и за три шага до маленького тела лег на живот. Подполз и стал, плача, лизать ножку девочки в том месте, где укусила змея. Он долго лизал ногу, потом перекатился на спину, потом сел на задние лапы и, наконец, впервые в жизни завыл. Так умерла Лайла. И теперь умирала Ахава. Когда неистовый вой коновара разорвал сон и выбросил женщину на улицу, она увидела дочь и сразу все поняла. Она схватила девочку и побежала с ней домой мимо ошалевшего Асгара. Там она упала на кровать, крепко прижала к себе еще теплую Лайлу, издала такой же нечеловеческий крик и замерла. Ее парализовало. Она почти не дышала, не говорила и даже не моргала. Она чувствовала только руку, которой прижимала к себе дочь. Так прошел день. Приходили и уходили люди. Что-то говорил священник. Соседи накормили и убрали скотину, а Ахава все так же держала одной рукой дочь и бессмысленно, не мигая, смотрела в потолок. Асгар рубил плетень. Когда жена застыла с дочерью на кровати, он долго стоял над ними и смотрел, как подрагивает еще живая рука Ахавы. Потом он снял со стены меч с ножнами, вышел во двор, обнажил оружие и начал рубить плетень. Плетень был длинен и высок. Окружив дом и постройки, он уходил на равнину и опоясывал огромный скотный двор. Асгар плел его больше года. Теперь он крошил его методично и как будто бы даже без злобы. Как когда-то в бою он вымерял каждый удар, и каждый удар находил врага. Он рассекал сухие ветки вдоль каждого кола от верха и до земли с такой силой, что острие меча уходило глубоко в землю. Потом рубил кол. Он не торопился. Впереди маячила бесконечность. Когда от скрытой ярости затуплялась сталь меча, Асгар неторопливо подходил к станку, раскачивал ногой точильный камень и долго и тщательно точил металл. Потом проводил пальцем по лезвию, пока не появлялась кровь. Кровь размазывал тут же по лезвию и опять шел рубить плетень. К концу дня, когда меч и руки покрылись коричневой коростой запекшейся крови, он вернулся в дом и встал с мечом у кровати, где лежали мертвая дочь и почти мертвая жена. Ахава оторвала глаза от потолка
и смотрела на мужа с ненавистью. А он с такой же ненавистью смотрел на нее и медленно поднимал меч, пока клинок не коснулся потолка, а она уже умоляла его глазами: «Убей!» И он глазами ответил: «Да». В это время в дом вошел странный странник. Странник всегда приходит сам и всегда, когда нужно. Почему, войдя в деревню, он сразу вошел в дом Асгара? Никто не знает. То ли потому, что этот дом стоял первым по пути от ледника, то ли вой коновара привлек внимание, то ли порубленный плетень, знать нам не дано. Нам дано верить. Странник вошел и встал рядом с Асгаром. Он тоже все увидел и понял сразу. Замах меча в потолок, глаза Ахавы, молящие о смерти, решимость мужчины убить жену и себя и мертвая девочка в еще живой руке матери. Рядом с кроватью стоял сундук, в котором хранилось белье и одежда Ахавы. На сундуке лежал сидур, открытый на странице молитвы, которую Ахава читала дочери перед сном. Ахава глазами показала на молитвенник, странник взял книгу и начал читать. Ему уже приходилось читать тексты на иврите, а эту молитву он знал и любил на всех языках. Странник еще раз оглядел комнату и увидел воинственную позу Асгара, кровавый оскал меча, воткнутого в потолок, глаза Ахавы, жаждущей смерти себе и жизни ребенку, и светлое личико ребенка, как будто застывшее между небом и землей. Он прислонился спиной к стене и начал петь «Отче наш» на древнем языке иудеев. «Авину шебашаим, иткадеш шимха, тава малькутеха, иасер цонха». Странник пел как никогда хорошо. Его великолепные горловые и носовые звуки полились вверх и вниз двумя спиралями, прекрасными, как ленты, заплетенные в волосы Лайлы, красные, с золотым тиснением. Он пел до рассвета, слегка покачиваясь и как бы пританцовывая, а потом взял за руку Лайлу и вышел с ней к солнцу, едва-едва показавшемуся из-за гор. И как только они вышли из дома, меч воина оторвался от потолка, уперся в пол и принял на себя грудь Асгара. А глаза Ахавы навсегда закрылись, последний раз нежно взглянув на уходящую со странником дочь. Уже за чертой изрубленного в солому плетня девочка остановилась и спросила: «Мне надо похоронить их?» «Нет, тебе не надо. Их похоронят», — ответил странник. И долго жители деревни видели, как идет вдоль ледника обратно странный странник и за руку ведет очень красивую девочку с заплетенными волосы лентами, красными, с золотым тиснением. А рядом с девочкой идет огромный-преогромный пес и виляет хвостом. А солнце поднимается все выше и выше, греет ледник, и с него стекает в деревню чистая вода и утоляет жажду оставшихся в живых людей и овец.

0: plastique.
1: Джеймс Роллинс. Бездна. Роман. Но всю прошлую неделю я копалась в книгах и исторических текстах, а озвучить собственные теории иногда бывает полезно.
2: — Вы отлично справились с домашним заданием, — улыбнулся Джек.
1: — Я пытаюсь идти по стопам своего прадеда, чтобы выяснить, в чем он был прав, а в чем заблуждался. Возможно, он был сумасшедшим, но ответ на этот вопрос положительный и отрицательный. Мы получим только после того, как расшифруем древний язык.
2: В ее голосе Джеку послышалась неуверенность. Ему хотелось обнять Карен, обнадежить, и чтобы не поддаться этому искушению, он еще крепче вцепился руками в штурвал. Лучший способ помочь профессору Грейс — это раскрыть тайну, не дающую ей покоя.
1: Лодка вплыла в пространство между двумя пирамидами. А Джек пытался и так этак сложить в уме теории Карен. Затерянный континент, утонувший во время древнего катаклизма, древняя раса мореходов, обладающая непостижимыми способностями, и в центре всего этого невиданный доселе кристалл. Чем усерднее он пытался убедить себя в том, что это невозможно, тем больше ему казалось, что Карен находится на верном пути. И все же один вопрос по-прежнему оставался без ответа. Какое отношение все это имеет к крушению борта номер один? Этого Джек не знал, зато знал другое. Карен находится ближе всех остальных к разгадке этой тайны.
2: Поэтому сейчас он будет следовать в ее фарватере. Внезапно, раздавшись над их головами, рев заглушил шум лодочного мотора. Они посмотрели вверх и увидели приближающийся треугольник истребителя F-14 «Томкэт», поднявшегося, судя по всему, с одной из американских военных баз.
1: Похоже, война разгорается нешуточная. Нахмурившись, произнесла Карен.
2: 11:45. Спасательное судно «Мэгги Чуэст» в океане.
1: Дэвид вихрем ворвался в каюту. При его появлении ожидавшие его двое мужчин вскочили, словно ужалены. Это были Кен Рольф, заместитель Дэвида, и Хэнк Джеффрис, главный специалист «Омеги» посредством связи.
2: Стол в каюте был завален различными коммуникационными приспособлениями. Тут были два спутниковых телефона, монитор системы глобального позиционирования, а также два лэптопа с модемами. — Что вам удалось узнать? — спросил он. Рольф заметно нервничая сглотнул. — Сэр, мы отследили звонки, сделанные с борта «Фатома». Мужчина взял с стола лист бумаги и стал читать. — Звонили в Первый кредитный банк Сан-Диего. Раз. В частный дом, расположенный в предместьях Филадельфии, 2. В квартиру в Кингстоне на Ямайке, 3. В офис продаж авиакомпании «Квантас» на Толи Кваджалейн, 4. И... Рольф поднял глаза на Дэвида. Несколько раз университет Рюккю на Окинаве.
1: Дэвид протянул руку, и Рольф передал ему список телефонных звонков. Мы перечислили звонки в соответствии с датой и временем, когда был сделан каждый из них.
2: — Отлично.
1: Дэвид пробежал глазами список.
2: Напротив звонка в университет Рюкю карандашом значилось женское имя — Карандж Грейс. — Известно, кто она такая?
1: Рольф кивнул. — Мы вышли на интернет-сайт университета и выяснили, что она профессор антропологии из Ванкувера и работает в Японии временно.
2: — Какое отношение она имеет к Киркланду? — продолжал сыпать вопросами Дэвид.
1: Рольф нервно взглянул на Джеффриса.
2: — Мы пытаемся это выяснить, сэр. Первый контакт между университетом и судном Джека Киркланда датирован днем, когда судно покинуло эту зону.
1: — Есть какие-нибудь предположения относительно того, почему Киркланд звонил этой женщине?
2: — Мы как раз пытались узнать это, когда вы пришли, сэр. Похоже, первый раз звонили не с «Фатома», а из Японии. Это она звонила ему.
1: Дэвид наморщил лоб и бросил листок на стол.
2: — Она сама звонила?
1: — Да, сэр. Нам это тоже показалось подозрительным, поэтому лейтенант Джеффрис последние полчаса пытался получить доступ к входящей и исходящей электронной почте «Фатома». Пришлось попотеть, но, в конце концов, нам удалось убедить их компьютер впустить нас.
2: Рольф развернул один из лэптопов так, чтобы его монитор был виден Дэвиду. «Мы загрузили их электронную почту. В общей сложности стороны обменялись 5 электронными сообщениями».
1: Дэвид оперся руками о край стола и наклонился к компьютеру. Рольф тем временем продолжал говорить.
2: «Речь во всех посланиях шла о каком-то зашифрованном языке».
1: Не сдержавшись, Дэвид грохнул кулаком по столу. «Так я и знал. Этот подонок видел письмена».
2: Рольф протянул руку, взял компьютерную мышку и кликнул на одном из посланий. На экране открылось окно. «Вот эти значки. Видимо, историк, находящийся на борту Фатома, разместил их на нескольких сайтах в интернете. Послание, попросив помощи в установлении происхождения этого языка».
1: На экране возникли 5 непонятных значков, и Дэвид сразу же понял, именно их он видел под водой.
2: «Это профессорша Сакинава, она ответила на его запрос?»
1: «Да, сэр, ответила,
2: сообщив, что располагает другими образцами этого языка, и предложила встретиться».
1: «Значит, Кирклад направился к ней. Ублюдок взял след».
2: «Это ж не все, сэр».
1: Дэвид резко повернулся от компьютерного экрана.
2: «Что еще?»
1: «Лучше сами прочитайте ее ответ».
2: Рольф открыл второе электронное сообщение. Дэвид снова повернулся к монитору и прочитал текст. Ему стало ясно. Женщина знает гораздо больше, чем говорит, но одна деталь особенно привлекла его внимание. Профессорша намекала на какой-то кристалл, который обнаруживал необычные свойства. Он выпрямился. «Дьявольщина! В ее руках, по-видимому, часть нашего кристалла. Вот и мы о том же подумали».
1: «Если это действительно так, значит, наша операция здесь раскрыта. О кристалле не должен был знать никто, если он у них действительно есть, и Киркланд будет трепаться об этом направо и налево».
2: Дэвид замолк, не договорив.
1: «Скверно, очень скверно».
2: Взмахом руки он приказал своим людям удалиться. «Идите, мне нужно поговорить с Разиковым».
1: «Есть, сэр»,
2: — ответил Рольф, и они с товарищем быстро вышли из каюты. Оставшись один, Дэвид подошел к койке и достал свой личный телефон шифрованной связи. В Вашингтоне сейчас уже была ночь, но такая информация не могла ждать до утра. Он взял трубку и набрал номер главы ЦРУ. Учитывая тот факт, что отношения между США и Китаем раскалились до бела, директор наверняка сидит у себя в кабинете, — подумал Дэвид и не ошибся.
1: Разиков слушает.
2: — Сэр, это командор Спенглер.
1: — Я знаю, кто это,
2: — пролаял директор. Даже на таком расстоянии Дэвид слышал усталость в его голосе. — Что тебе надо? У меня тут война вот-вот начнется.
1: — Знаю, сэр, я слежу за новостями.
2: Николас Разиков устало вздохнул.
1: — На самом деле, все гораздо хуже, чем выглядит в новостях. Китайцы пронюхали о намерениях президента добиваться от Конгресса объявления войны. И на Дальнем Востоке царит черти что. Китайский военный флот уже блокировал подходы к Тайваню. От острова Батан на юге и дальше, до самого побережья Тайваня.
2: Дэвид крепче вцепился в трубку. «А наши войска?»
1: «Авианосец Джон Стеннис находится в зоне потенциальных военных действий и ожидает приказов. Но при царящей там напряженности ситуация может взорваться сама по себе, раньше, чем Вашингтон предпримет какие-то официальные шаги. Как ты сам понимаешь, я по уши в делах, так что не советую тебе беспокоить меня из-за какой-нибудь ерунды».
2: «Это не ерунда, сэр. Секретность операции может оказаться нарушена». Дэвид вкратце пересказал содержание электронной переписки между Киркландом и университетом Рюкю.
1: «Если посторонние узнают о свойствах кристалла, мы утратим свое преимущество».
2: Усталости в голосе Разикова как не бывало.
1: «Ты правильно поступил, поставив меня в известность».
2: Дэвид не уставал удивляться способности этого человека мгновенно переключаться с одной важнейшей проблемы на другую.
1: В голове директора ЦРУ был уж готов план.
2: «Похоже, дама-профессор знает больше нашего, поэтому я хочу, чтобы ты завербовал ее и переманил на нашу сторону. Но самое главное — конфисковать ее кристалл. Это черный приоритет».
1: «Я вас понял, сэр».
2: На их языке термин «черный приоритет» означал, что миссии присвоен статус первостепенной важности, и в целях ее выполнения группе «Омега» позволялось применять силу вплоть до уничтожения потенциального противника. Приоритета выше этого не существовало. Ты уверен, что все правильно понял, командор? Если напряженность на Дальнем Востоке перерастет в войну, нам может понадобиться секретное оружие, равное по своей силе атомному, которое было использовано во Второй мировой войне. А поскольку от Окинавы до возможной линии фронта можно доплюнуть, нельзя допустить, чтобы этот кристалл находился там. Не беспокойтесь, сэр, я все сделаю как надо. Да уж постарайся. Разиков, похоже, собирался повесить трубку, поэтому Дэвид быстро спросил, а как быть с Джеком Киркландом? Разиков снова вздохнул. Я уже сказал тебе, этой миссии присвоен черный приоритет. О том, чем мы заняты, во внешний мир не должно просочиться ни слова. Если понадобится, заставь его умолкнуть навеки. Дэвид мрачно улыбнулся. Я уже занимаюсь этим. Не подведи меня, сказал напоследок Разиков и отключил связь. Дэвид мгновенно повесил трубку и закрыл атташе кейс. Несколько секунд он сидел, положив руку на его крышку. Черный приоритет. Эти два слова бились в его висках, он смаковал их. Затем Дэвид встал, открыл дверь каюты и приказал своему человеку, дежурившему в коридоре, «Вызовите лейтенанта Хандала и пусть захватит с собой дистанционный пульт взрывателя». Когда подчиненный бросился выполнять приказ, Дэвид закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Он обрушит на голову Киркланда все муки ада. У него не было сомнений, куда нанести первый удар. В сердце и душу этого человека. Фатом. 17:45. Спасательное судно «Фатом» к востоку от атолла Кваджалейн. В этот день, согласно неписанному графику, обед готовил Чарли Моллер. Выходящая на палубу дверь камбуза была открыта, но в воздухе не чувствовалось ни малейшего движения. Утро выдалось жарким и влажным, а когда солнце вскарабкалось на небо, жара в сочетании с жаром от двух горящих конфорок стала и вовсе невыносимой. Невыносимой для всех, кроме Чарли. В длинных по колено шортах он подпевал Бобу Марли, регги которого звучало из стоявшего возле мойки кассетника, и, пританцовывая, помешивал уже доходивший суп из зеленого горошка гунго и мякоти кокосового ореха, который готовил по старинному семейному рецепту. Острый запах щекотал ноздри, Чарли широко улыбнулся самому себе. — Что может быть лучше горячей еды в жаркую погоду? Протянув руку в бок, он включил блендер, шум которого сразу же заглушил регги. — И маргариту! — коктейль из текилы. — Побольше маргариты! С черпаком в руке он передвигался по тесному пространству камбуза в едином ритме с музыкой Боба Марли. Сейчас, в период временной отлучки Джека, на корабле наступала полная расслабуха, и Чарли откровенно наслаждался этим. Духота, тропические острова на горизонте — все это создавало ощущение, что он вдруг снова оказался на своих родных Каивах. Наклонившись, он приоткрыл духовку, чтобы проверить, как поживает тушеная курица, и по камбузу волной разлился головокружительный дух ямайских приправ. — Супер! — вынес свой приговор Чарли. Внезапно он почувствовал легкий толчок в ягодицу и, ойкнув от неожиданности, обернулся. Позади него стоял Элвис. Еще раз, ткнув носом Чарли, пес тихонько заскулил. — А, клянчить пришел, негодник ты эдкий! Добродушно улыбнулся Чарли и взял с разделочного стола куриное крылышко. — Учуял, стряпнул старика Чарли, и решил выпросить кусочек? Ну, на, держи, только не рассказывай хозяину, он терпеть не может, когда ты попрошайничаешь. Чарли протянул угощение псу, тот понюхал его, но брать не стал. Вместо этого пес отступил к открытой двери камбуза и снова заскулил. — Не нравится моя готовка? — удивился Чарли. Элвис попятился и гавкнул. — Да что это с тобой, парень? На пороге появилась Лиза. Она только что загорала на кормовой палубе, и поэтому сейчас была в купальнике. — Прям к тебе пристает, — проговорила она, кивнув на Элвиса. — Я уснула на солнышке, а этот паразит меня разбудил и не отставал, пока я не прогнала его полотенцем. Чарли выключил шумный блендер. Видимо, по Джеку скучает. Раньше капитан никогда не покидал судно больше, чем на один день. «Наверное», — согласилась Лиза. Поднявшись по лестнице с нижней палубы, в камбузе появился Роберт.
0: «Обед готов, запах по всему кораблю. Я находился в трюме и то унюхал».
2: Чарли шутливо замахнулся на него черпаком.
0: «Ты унюхаешь, даже если кто-то будет жарить бекон за горизонтом», — ворчливо ответил он.
2: Это была расхожая шутка. Молодой гидробиолог отличался отменным аппетитом. Обитатели Фатома шутили, что он каждый день съедает втрое больше своего веса, при этом остается тощим, как палка.
0: «Так готов обед или нет?» — повторил свой вопрос Роберт, рыская по камбузу голодным взглядом.
2: «Почти». Роберт посмотрел на Лизу, присевшую на корточки возле Элвиса. «С ним что-то не в порядке?» — спросил он, мотнув головой в сторону пса.
0: «Черт его знает!» — пожал плечами Чарли. «Мы думаем, он скучает по боссу».
2: «Он таскался за мной по всему кораблю и отвязался только потому, что я спрятался в грузовом отсеке». Лиза поднялась на ноги.
0: «Получает, что он приставал к каждому из нас?»
2: — задумчиво проговорила она. «Нет, это не за отсутствие Джека, тут должно быть что-то другое». Словно поняв ее, Элвис гавкнул и вильнул хвостом. Он переступил порог камбуза и остановился, глядя на людей.
0: «Да что с тобой?»
2: — спросила Лиза, сделав шаг по направлению к Элвису. Но пес отступил еще дальше и вновь остановился, словно приглашая женщину следовать за ним. Лиза обернулась к Чарли и Роберту.
0: «Он чего-то хочет».
2: Все трое пошли следом за собакой. Словно сообразив, что его поняли, Элвис быстро зацокал когтями по палубе, направляясь к капитанскому мостику.
0: «Куда он собрался?»
2: Не обращаясь ни к кому в отдельности, спросил Роберт. «Хочет порулить кораблем?» Элвис стал царапаться в дверь. Лиза открыла ее, и пес тут же кинулся к двери в коммуникационный отсек. Лиза недоуменно оглянулась на остальных, но распахнула и эту дверь.
0: «Может, дело в крысах?» — предположил Чарли. «Когда Элвис был помоложе, он давил их не хуже любого кота».
2: Оказавшись в радиорубке, пес уткнулся носом в нижний выдвижной ящик стола. Когда Лиза выдвинула его, то увидела, что ящик полон рулонами с бумагой для факсов и листами со старыми факсовыми сообщениями.
0: «Я не вижу ничего интересного», — сказала она.
2: «Наверное, Барбос хочет, чтобы ты отправила Джеку факс от его имени?» — пошутил Роберт. Но никто не улыбнулся. Низко подвывая, Элвис стал царапать ящик лапой.
0: «Ладно, парень, дайте я помогу».
2: Чарли опустился на корточки, отодвинул пса плечом, вынул ящик из пазов и поставил его на пол. Не обратив на ящик никакого внимания, пес сунул нос в открывшееся черное пространство. Чарли опустился еще ниже и заглянул внутрь.
0: «Здесь слишком темно», — сказал он. «Дайте мне фонарь».
2: Роберт принес с мостика фонарь. Отдал его Лизе, а та передала фонарик Чарли.
0: «Ну, — проговорил он, — если здесь крысы, гляди у меня».
2: Почти прижавшись щекой к полу, Чарли направил луч фонаря в темное отверстие и увидел, что это в дальнем углу, позади металлических полозьев для ящика.
0: «О, черт!»
2: — ошеломленно пробормотал он. «Что там?» — нетерпеливо спросила Лиза. Чарли снова негромко выругался. В свете фонарика стали видны небольшие кубики серого цвета, опутанные разноцветными проводами. Прямо перед собой изумленный Моллиер увидел мигающий глазок светодиодного индикатора.
0: «Похоже, я нашел крысу Элвиса», — пробормотал Чарли.
2: 19:50. Развалины у побережья острова Йонагуни. Карен сделала несколько глотков воды из пластиковой бутылки. Они находились в доме без крыши, одном из многих среди развалин Чатана. Легенды о затерянном Тихоокеанском континенте были не только на здешних островах, — заговорила она, пряча бутылку с минералкой в рюкзак. В период сражающихся царств в Древнем Китае бытовал миф о стране в Тихом океане, заселенной людьми, которые умели летать и жили вечно.
0: — Ага, — скептически хмыкнул ее спутник.
2: Карен поглядела на Джека, который стоял у оконного проема. Намочив носовой платок в холодной морской воде, он приложил его к потному лицу. Они ползали по этим развалинам целый день, переходя от одного места к другому, останавливаясь лишь для того, чтобы перекусить бутербродами с сыром, пока их поиски не дали никакого результата. Они находили изъеденные солью обломки глиняной посуды, разбитые статуи, но ни кристаллами, ни письменами здесь и не пахло. За долгие века соленая вода, песок и океанские течения уничтожили все, оставив только базальтовые скелеты зданий. «Устали?» — спросила Карен, закончив свой исторический экскурс, поскольку почувствовала, что Джек ее почти не слушает. «Извините, что из-за меня вам пришлось целый день таскаться по этим развалинам. Наверное, нам пора возвращаться». Она посмотрела на часы. «Будем надеяться, что Миюки сумела добиться прогресса на ниве перевода древних языков». Джек снял с лица мокрый платок и улыбнулся. «Вам не за что извиняться. Вы открыли мне глаза на прошлое, о котором я даже не подозревал. Десятилетиями я бороздил моря в поисках сокровищ, но не слышал десятой доли подобных историй». «Спасибо, что слушали», — Джек встал. «Однако вы правы, нам действительно пора возвращаться». Карен посмотрела в окно. На океан спускались сумерки, и на воде уже вытянулись длинные тени. Крепко взяв женщину за руку, Джек помог ей подняться, и они направились к выходу из здания, возле которого оставили моторку. Джек стал отвязывать веревку, а Карен бросила свой рюкзак на корму. Внезапно Джек замер. «Вы слышали?» — спросил он. Затем подпрыгнул к Карен и, схватив ее за руку, потащил обратно в маленькую комнату. Только тут она услышала звук, настороживший его. Высоко в небе послышался высокий, с каждой секундой усиливающийся свист. Она подняла голову. «Что это?» «Ракеты», — ответил Джек. И встал так, чтобы оказаться между отверстием входа и Карен. «Что?» — переспросила она. А в следующий момент мир вокруг них с оглушительным грохотом взорвался. Джек прыгнул к окну и выглянул наружу. Карен присоединилась к нему. Грохнул второй взрыв, разнеся вдребезги базальтовую статую, стоявшую неподалеку. Высоко в воздух взлетела ее каменная рука. С вечернего неба посыпались каменные обломки, словно их на прощание швыряло уходящее солнце. «Что происходит?» — испуганно пискнула Карен. Над ними пронесся военный самолет с опознавательными знаками ВВС США. Из-под его брюха, оставив позади себя огненные хвосты, вырвались две ракеты и прошили темнеющее небо. Тут же совсем низко над островами с ревом пролетел второй самолет, оставляя за собой густой шлейф черного дыма. «Что-то подсказывает мне, что американцы пытаются прорвать блокаду Тайваня», — сказал Джек. Глядя в окно, они видели, как горизонт на юге засветился огнями, словно из-за него поднималось второе солнце. «Нужно немедленно убираться отсюда!» Совсем рядом прогремел новый взрыв, и тут же еще один. У Карен звенело в ушах. Она вскочила на ноги и бросилась вслед за Джеком, который уж находился у входа. Небо было исчерчено дымными полосами, следами ракет. «Черт побери!» — выругался Джек. «Их моторка, которую он отвязал всего несколько мгновений назад, уплывала». Джек сбросил рюкзак и снял один ботинок. «Я сейчас приведу ее обратно». Пока он прыгал на одной ноге, снимая второй ботинок, Карен держал его под локоть. Снова послышался оглушительный свист, на сей раз ближе, гораздо ближе. Джек посмотрел на Карен округлившимися глазами, и они, не сговариваясь, сбросились на землю и перекатились вбок, укрывшись за толстыми стенами. От последовавшего через секунду взрыва земля под ними вздрогнула. Карен закричала. В соседней комнате обрушился огромный валун. Губы Джека шевелились, но слов было не разобрать. Грохот, казалось, звучал бесконечно, а когда он умолк, Карен расслышала окончание фразы Джека. «Богу, мы уцелели!» — Карен кивнула. Ее глаза горели и слезились от пыли и дыма. Джек помог ей встать и некоторое время держал, прижимая к себе. Затем он вернулся к двери. Сбросил второй ботинок. «Я только догоню лодку, и мы улетим отсюда быстрее ветра!» Когда они оказались на пороге, Карен простонала. «О, нет!» Приземистое здание на противоположной стороне канала превратилось в груду камней. Перед ним было такой густой, что они почти ничего не видели. Но то, что им удалось разглядеть, повергло Карен в ужас. Ударной волной лодку бросило прямо к их зданию. Они могли бы легко влезть в нее, но теперь в этом не было необходимости. Падающие каменные обломки пробили днище, и моторка быстро заполнялась водой. Бензобак тоже был пробит, и бензин тонкой струйкой вытекал в воду. «Что теперь?» — спросила Карен. Джек растерянно покачал головой. Прозвучали еще несколько взрывов. Джек потянул Карен за руку. «Сядьте». Они опустились на каменный пол и прислонились к стене. Впрочем, Джек обнял Карен за плечи, и потому ее голова оказалась у него на плече. Взрывы и свист ракет слышались еще с полчаса, а теперь гораздо дальше, к югу. За это время стемнело за окном окончательно. Джек нарушил молчание. «Мне кажется, по нам больше палить не будут. Это были ответные удары, беспокоящий огонь. Его цель — напугать, а не уничтожить. Я думаю, что мы не пострадаем. Ночь проведем здесь, а утром я доплыву до Чатана и приведу помощь». От этих слов у Карен по спине побежали мурашки. «Но китайцы! Вряд ли они снова нас побеспокоят». Джек встал и пошел к двери. «Я взгляну, что там творится». Карен пошла следом за ним, стараясь держаться поближе к его плечу. Наверное, это было связано с тем, что с наступлением ночи похолодало, а большое тело Джека излучало тепло. В темном небе туман перемешался с дымом. В сторону запада пролетел истребитель, и Карен проводил его взглядом. Вдруг, совсем рядом с ними, она заметила какое-то движение. Взглянув на поверхность воды чуть дальше развалин, Карен увидела металлический блеск. — Что это такое? — шепотом спросила она, скосив взгляд в ту сторону. — Где? — Карен отказала. Джек прищурился, потом вынул из рюкзака бинокль. Приложив окуляры к глазам, он сморщился и проговорил. — Лучше не бывает.
3: — Что это?
2: — Это боевая рубка. Это китайская подводная лодка. Теперь я понимаю, почему они обстреливали руины. Это был огонь прикрытия. Я только что видел, что с лодки спустили десантный надувной плот. На него погрузилось подразделение военного спецназа.
3: Зачем? Что им нужно?
2: Видимо, это вылазка с целью реконоссировки и, возможно, проведение какой-нибудь диверсионной операции. Вы хорошо плаваете? Этот вопрос застал Карен врасплох, а в следующий момент она похолодела от страха. Я была в сборной университета по плаванию, но это было 10 лет назад. Значит, не так уж плохо. Мы выберемся отсюда. Где-то у горизонта в небе огненными цветами распускались взрывы, звуков которых на таком расстоянии не было слышно. — Все будет хорошо, — пообещал Джек. Гул далеких взрывов не смог заглушить шорох осыпавшихся камней, который раздался совсем рядом. Карен повернула голову и увидела в дверном проеме темную фигуру незнакомца. — Джек! Он развернулся со стремительностью пантеры, но сделать уж ничего не мог. Мужчина поднял пистолет и направил его в грудь Джека. Даже в полутьме Карен разглядела на его руке татуировку в виде свернувшейся кольцом змеи с рубиновыми глазами. 5:55, Вашингтон, округ Колумбия. Лоренс Нейф разбудил стук в дверь. Он приподнялся на локти и посмотрел на циферблат будильника. Не было еще и 6. Кто там? Дверь приоткрылась. — Сэр! — Нейф узнал этот голос. Его охватило дурное предчувствие. — Николас! Директор ЦРУ еще никогда не осмеливался войти в его спальню. Что-нибудь случилось? Николас Разиков распахнул дверь, шагнул вперед и остановился на пороге. — Мне очень жаль, что приходится беспокоить вас и первую леди, но... Нейф протер глаза. Мелани до сих пор в Виргинии, открывает там какой-то дурацкий памятник. А вам здесь что нужно? Разиков закрыл дверь. Китайцы напали на Окинаву.
3: Что?
2: Нейв сел на кровать и включил лампу. Когда зажегся свет, он увидел, что Разиков одет в тот же самый костюм, который был на нем вчера вечером. Разиков вышел на середину комнаты. Только что получено сообщение о стычках между нашими и китайскими частями в районе островной гряды Рюкю. Кто начал первым? Наши говорят, что китайцы. А что говорят сами китайцы? Утверждают, что мы предприняли попытку прорвать блокаду Тайваня. Они всего лишь оборонялись.
3: Отлично! Просто замечательно! — всплеснул руками Нейв. А как было на самом деле,
2: сэр? Только между мной и вами и этими стенами. Кто первым нажал на курок? Разиков взглянул на кресло, и Нейв, спохватившись, жестом предложил ему сесть. Опустившись в кресло, директор ЦРУ тяжело вздохнул и проговорил. — Разве сейчас это имеет значение?
3: — Китайцы знают о вашем намерении протолкнуть через Конгресс официальное объявление войны. Если они хотят удержать регион в своих руках, то для них самым близким и серьезным источником опасности является Окинава. Именно поэтому они подвергли остров ракетному обстрелу.
0: Каков ущерб?
3: Несколько ударов по ненаселенным районам. Пока что наши новые ракеты «Патриот» хорошо справляются с защитой острова.
0: Нейф обратил на директора ЦРУ вопросительный взгляд. Что будем делать?
3: Объединенный комитет начальников штабов уже собрался в ситуационной комнате и ожидает ваших распоряжений.
0: Нейф встал с кровати и принялся мерить спальню шагами.
3: Новая агрессия Китая направлена уже непосредственно против наших войск в бассейне Тихого океана, — заговорил он. Агрессия ничем не спровоцированная, разумеется, — добавил он и уставился на Разикова многозначительным взглядом.

Именно в этом ключе будут освещать данные события и средства массовой информации. Наив кивнул. В таком случае сопротивление объявлению войны должно быть минимальным. Наив остановился перед холодным камином. Я обращусь к Объединенному комитету. Но мне нужна безоговорочная поддержка Конгресса. Я не хочу повторения Вьетнама. Разиков встал. Сэр, я позабочусь о том, чтобы все было в порядке. Наив сжал кулаки. Если будет нужно, мы перенесем эту войну на улицы Пекина. Настало время вселить страх перед Господом в душу китайского народа. Правильно, сэр. С ними можно разговаривать только на языке силы, другого они не понимают, на слабость мы не имеем права. Наив сжал зубы. И на милосердие тоже. 20:14. Развалины у побережья острова Йонагуни. Напряженный, как пружина, Джек смотрел на ствол пистолета, направленного ему в грудь. Его мозг, подобно компьютеру, просчитывал возможные варианты действий. Разоружить противника он мог, только бросившись на него. В этом случае он получит пулю. Сомневаться не приходилось. Возможно, сумеет повалить более мелкого, чем он сам, противника и выбить из его руки оружие. А что дальше? Позволит ли ему рано удерживать напавшего достаточно долго, чтобы Карен успела поднять пистолет? Вообще, нет ли здесь его сообщников? «Это предводитель тех людей, которые нападали на нас раньше», — прошептала Карен, медленно поднимая руки. Вспомнив то, что Карен рассказывала ему об этих типах, Джек также тихо ответил, «Я могу снять его, но он наготове. Могу я как-то помочь?» Джек был удивлен решительностью Карен. «Эта женщина явно не оранжерейный цветочек, разве что отвлечь его». Однако, прежде чем они успели что-то предпринять, мужчина первый перешел к действиям, причем очень своеобразно. Он опустил руку с пистолетом, сунул его за пояс, а затем проговорил на ломаном английском. «Ходить со мной! Нужно бегать отсюда! Опасно!» Джек, стоявший до этого чуть согнувшись, чтобы в любой момент прыгнуть на противника, распрямился и подозрительно посмотрел на незнакомца. «Мы должны довериться этому парню?» — спросил он у своей спутницы. Карен пожал плечами. «Он же нас не застрелил?» Мужчина уже исчез в низком дверном проеме того самого дома без крыши, в котором совсем недавно укрывались Карен и Джек. Джек оглянулся. Над поверхностью океана продолжали разноситься отголоски далеких взрывов. Горизонт на юге зловеще светился. Увидев, куда он смотрит, Карен заметила. — Похоже, выбор у нас небогатый. — Надо идти. — Да. — А вам приходилось слышать выражение «из огня да в полымя»? — В таком случае... — Карен сделала приглашающий жест в сторону дверного проема. — Вы первый. Джек, наклонив голову, вошел внутрь и увидел загадочного незнакомца, стоящего у окна спиной к ним. За окном на небольших волнах покачивалась темная лодка. Подойдя ближе, Джек узнал в ней сампан, дощатую плоскодонку, традиционно использующуюся в этих широтах для рыбной ловли и перевозки пассажиров. Корму прикрывал навес, циновки, наброшенные на бамбуковый каркас. В сампане находились еще двое. Один из них держал веревку и нервно поглядывал в сторону юга. — Китайцы идут, — сказал их предводитель, жестом веля Джеку забираться в лодку. — Заберем вас на Окинаву. Карен подошла к Джеку и ободряюще подтолкнула его. — В случае чего мы в любой момент можем прыгнуть за борт. Держа рюкзак в одной руке, Джек выбрался на низкий каменный подоконник. Мужчина с веревкой протянул ему руку, желая помочь, но Джек проигнорировал ее и спрыгнул в лодку самостоятельно. Смуглые и низкорослые эти двое, как и их предводитель, были явно выходцами с островов южной части Тихого океана. Но Джек не мог определить, каких именно. Зато он заметил, что на поясе у каждого из них висит кобура

0: образом они с Карен попали в засаду. Такой же темный, как и небо, сампан бесшумно скользил по воде. Джек окинул взглядом поверхность моря в поисках китайской подлодки. Она исчезла. Точно так же, как и надувной плот с китайскими десантниками. Сейчас они могли быть где угодно. Почти 20 минут сампан плыл, ловко маневрируя между развалинами, и за это время никто не произнес ни слова. Война напоминала о себе лишь отзвуками взрывов на юге. И вот по обе стороны от них из темноты возникли два огромных сооружения — пирамиды Чатана. Джек вздохнул с облегчением. Они почти выбрались из лабиринта развалин. Внезапно прогремели автоматные очереди, и циновку навеса пробил веер пуль. Еще одна очередь ударила в деревянный бок сампана, выбивая из него щепки. Джек дернул Карен за руку, заставив ее упасть на дно, и закрыл своим телом, а предводитель принялся выкрикивать какие-то команды. Неожиданно для Джека за кормой сампана взревел мотор, но с лодки задрался, она рванулась в фьорд. И сразу вслед за этим, в том месте, где они только что находились, грянул взрыв, взметнув в воздух столб морской воды. «Ручная граната», — безошибочно определил Джек.
1: «Давайте же скорее!» — беззвучно бормотал Джек себе под нос.
0: Автоматные очереди продолжали греметь, пули колотили по правому борту сампана. Предводитель, сидевший теперь у руля, наклонился к Джеку и протянул ему свой пистолет. Пару секунд Джек колебался, но все же взял оружие. Мужчина указал ему в сторону носовой части. Джек кивнул и пополз вперед.
1: «Джек!» — окликнул его Карен. «Не поднимайтесь! Я скоро вернулся».
0: Он подполз к двум другим мужчинам, которые присели у борта с пистолетами в руках, и подал им знак ничего не предпринимать без его сигнала. Дождавшись, когда в стрельбе противника наступит перерыв, он высунулся из-за борта, вслепую выпустил 5 пуль в том направлении, откуда только что звучали выстрелы, а затем нырнул обратно. Двое островитян сделали то же самое. Когда стрельба в них возобновилась, она уж была не столь интенсивной, и большая часть пуль прожужжала поверх их голов, не причинив вреда ни им, ни лодке. Сампан уж набрал приличную скорость, и через некоторое время они оказались вне зоны досягаемости выстрелов. Джек встал и вернулся под навес. Двое других тоже нерешительно поднялись с дна лодки, но остались на носу. — Вас не задело? — спросил Джек, оказавшись рядом с Карен. Она мотнула головой. Джек перевел взгляд на предводителя островитян, и несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Наконец Джек вернул ему пистолет. Тот взял оружие, сунул его в кобуру и указал им на потертую деревянную скамейку, тянущуюся вдоль борта. Карен села, а Джек остался стоять. — Кто ты? — спросил он.
1: — Я Мваху, сын Ваупау. — Почему ты помогаешь нам?
0: — Старшие приказали, чтобы наказать нас. Мы подвели великого предка.
1: — К чему?
0: — В чем подвели? Не сумели убить на прошлой неделе и ее? Джек ткнул большим пальцем в сторону Карен. — И ее подругу?
1: — Джек! — предостерегающе зашипела на него Карен. Муваху оперся на руль и отвел взгляд в сторону.
0: — Мы не хотели никому плохо, только защищать. Это наш долг.
1: — Не понимаю, — мягко проговорила Карен. — Кого вы хотели защищать?
0: Мужчина не ответил. «Кого?» — повторил тот же вопрос Джек. Предводитель устремил взгляд к небу.
1: «Защитить мир! Наши учения говорят, никто не может тревожить каменные города или придет проклятие, чтобы убить нас!» Он взглянул в сторону горизонта, за которым пылали огни. «Вот оно, проклятие!»
0: Джек наклонился к Карен. «Вы что-нибудь понимаете из этой абракадабры?» Карен отрицательно помотала головой, не сводя взгляда с туземца.
1: — Мваху, расскажите мне об этих учениях. Кто их оставил?
0: — Слова нашего великого предка. — Хоронко. Написано очень давно. Только старшие умеют читать их.
1: — Старшие из какого из островов? Где ваш дом?
0: — Дом не на острове. Мужчина протянул руку и обвел ею горизонт. — Вот дом.
1: — Океан?
0: Мваху нахмурился и повернулся к Карен спиной.
1: — Нет, Мваху, я больше не говорю. Старшие сказали помочь вам, я помог.
0: — Что они тебе сказали? — вмешался Джек. Мужчина указал пальцем.

0: на татуировку на своем запястье. Старший Раурен говорит, если змея укусила, яд уже нельзя вернуть обратно в ее зубы. Он опустил руку, давая понять, что разговор окончен. Убить змею нехорошо, только помощь может спасти. Иными словами, прошептала Каранджеку, сделанного не воротишь. Думаю, он имеет именно это в виду.
1: Сделанного чего?
0: Видимо, того, что мы взяли кристалл из пирамид. Джек нахмурился.
1: И опять все возвращается к кристаллу.
0: Если у их старейшин имеются какие-то письменные заповеди относительно этих руин, они могут относиться к тому же времени, когда были построены эти города. Эта мысль заставила Карен вскочить с скамейки. «Мваху, вы умеете читать древние письмена?» Он посмотрел на нее.
1: «Немного. Мой отец был старшим. Он научил меня раньше, чем умер».
0: Карен покопалась в рюкзаке, вытащила оттуда лист бумаги и ручку и грубо набросала несколько иероглифов. Мваху подался вперед, по-прежнему держа одну руку на руле сампана. Карен поднесла лист к его лицу. — Вы можете это прочитать?
1: Когда островитянин увидел знаки,
0: его глаза расширились, а дыхание участилось. А затем он схватил бумагу, скомкал ее и швырнул в воду. — Запрещено! — проговорил он сквозь сжатые зубы. Карен отшатнулась, испугавшись столь неожиданной и враждебной реакции, и села на скамейку. — Совершенно очевидно, что это тот же самый язык, но у них, видимо, существует табу на то, чтобы воспроизводить иероглифы.
1: — Может, это сделано для того, чтобы хранить язык в тайне? — предположил Джек.
0: — Пожалуй, вы правы, — подумав, ответила Карен. — Но я еще никогда не слышала об островной секте, подобной этой. В чем заключается их тайна? В чем смысл предостережения, оставленного им предками? Джек пожал плечами.
1: Нам этого знать не дано.
0: Возможно, ответ заключается в надписях. Если бы удалось уговорить Мваху помочь нам в нашей работе, это значительно ускорило бы дело.
1: Если только хотя бы одному слову этого типа можно было верить.
0: Карен вздохнула. Он производит впечатление искреннего человека, и совершенно очевидно, что он верит всему, что говорит.
1: Его вера еще не означает, что все это правда.
0: Безусловно, но тут есть хоть что-то, за что можно зацепиться. Карен прислонилась спиной к бамбуковому шесту и стала смотреть в море. Джек последовал ее примеру, но его интересовала не красота ночного океана, он наблюдал за тремя мужчинами в лодке.
1: Они говорят, что пытаются помочь, но, учитывая их прошлые схватки с Карен и Миюки, их следует опасаться.
0: Остаток путешествия прошел в молчании. Скоро впереди появились огни залива Наха. Даже за милю было видно, что на острове происходит что-то небывалое. Американская военная база в южной части залива напоминала Таймс-сквер в предпраздничные дни. Над ней кружились самолеты всех размеров, а сам залив пестрел многочисленными военными судами. Джек и Карен перешли на нос сампана. Карен вытянула руку, указывая вперед. Посмотрев в том направлении, Джек увидел весьма грустную картину. Там, где еще недавно высилось одно из правительственных зданий, теперь зияло дымящаяся воронка. «Ракетный удар!» — прокомментировал это зрелище Джек. Глаза Карен расширились. «Миюки!» — беспомощно пробормотала она. Джек взял ее руки в свои. «Не беспокойтесь!» — проговорил он. «Я уверен, что с ней ничего не случилось». Университет находится в глубине острова, далеко от первоочередных потенциальных мишеней. К тому же его надежно защищают 39 военных баз США. И однако его доводы, похоже, не смогли успокоить Карен. Пока они добирались до острова, их лодку дважды останавливали и досматривали. Джек испытал огромное облегчение, когда у их сопровождающих при первом же обыске отобрали оружие. Он пытался убедить Карен оставить их в сампане и перейти на военный катер, но она отказалась. «Мваху может оказаться единственным ключом к этому языку», — заявила женщина. «Я не хочу его потерять». Когда сампан причалил, и все пятеро выбрались на доски пристани, японский офицер проверил у них паспорта. К удивлению Джека, какие-то ветхие, крайне потрепанные бумаги оказались даже у туземцев. Возвращая документы, офицер обратился к ним довольно сносным английском.
1: Вы выбрали не самое удачное время для того, чтобы осматривать достопримечательности. С юга к нам хлынул поток беженцев. Мы пытаемся переправить как можно большее число этих людей на север, а жители города эвакуируются по воздуху через международный аэропорт.
0: Вы эвакуируете весь город?
1: Не мог скрыть удивление Джек. Тех жителей, которые по различным причинам не могут уехать, мы переводим в бомбоубежище столько, сколько там может поместиться. В любой момент может быть нанесен новый ракетный удар. Я бы посоветовал вам как можно скорее собрать свои вещи и отправиться в аэропорт.
0: — А что с университетом Рюкю? — спросила Карен.
1: — Там уж никого не осталось. Все эвакуированы.
0: Увидев, что к пирсу причалила новая лодка, офицер козырнул. — Желаю удачи.
1: Джек, Карен и Мваху пошли в сторону города. А два других островитянина остались рядом с Сампаном. Карен шла рядом с Джеком.
0: — А вдруг Миюки уже уехала?
1: — спросила она. — Нет, она наверняка там, — ответил Джек. — Я не представляю, чтобы она покинула лабораторию, если только ее предварительно не связали и не усыпили.
0: Карен улыбнулся.
1: — Вот уж это точно сказано.
0: Джек обнял ее за плечи, она с готовностью прижалась к нему.
1: Из-за того, что рядом находился Мваху, они не произнесли ни слова и в молчании дошли по истерзанным землетрясением улицам до остановки автобуса, который, на удивление всем, продолжал курсировать между портом и университетом. Поездка оказалась короткой. Когда они подошли к зданию университетского компьютерного центра, Карен указал на пятый этаж, где располагалась лаборатория Миюки. На всем этаже не светилось ни одно окно. В вестибюле тоже было темно, а дверь оказалась заперта. «Эй!» — крикнула Карен и постучала в дверь.
0: В тот же миг из-за угла появился охранник и посветил на всех троих фонариком. На Карен луч задержался.
1: «Профессор Грейс!» — сказал он с явным облегчением. После этого прошел мимо них, подозрительно поглядел на Мваху, погремел ключами и открыл тяжелую дверь.
0: «Профессор Накано отказалась уходить, пока вы не вернетесь», — сообщил он.
1: «Она в лаборатории?»
0: — Нет, у меня в кабинете. Верхние этажи мы заперли.
1: Охранник впустил их в вестибюль и, освещая дорогу фонариком, повел вперед. Когда они дошли до двери, из-под которой выбивался свет, охранник постучал и распахнул ее.
0: Миюки сидела за столом, на котором стоял раскрытый чемоданчик, а в нем портативный компьютер. Увидев Карен и Джека, она вскочила. — Слава богу, вы целы!
1: — Мы в порядке, — ответила Карен, обнимая подругу.
0: — А как ты?
1: — Немного не в себе. Тут был такой фейерверк.
0: — Чем ты занимаешься?
1: — спросила Карен, увидев компьютер.
0: — Я не могла допустить, чтобы вся наша работа пошла прахом. Потом велела Габриэлю перенести все материалы на этот компьютер и частично модернизировала его, чтобы он подходил для самого Габриэля.
1: Из маленьких динамиков на корпусе компьютера раздался знакомый механический голос.
0: — Добрый вечер, профессор Накано. Я продолжаю проверку на предмет выявления системных несостыковок, чтобы впоследствии не возникало никаких сбоев.
1: — Спасибо, Габриэль.
0: Из-за спины Джека выглянул татуированный островитянин и с подозрением посмотрел на компьютер.
1: Увидев его, Миюки в испуге отшатнулась. —
0: Все в порядке, — успокоила подругу Карен, положив руку ей на плечо.
1: — Я потом тебе все объясню.
0: Не сводя взгляда с незнакомца, Миюки попятилась к столу и захлопнула чемоданчик. Затем отсоединила провода и начала сворачивать их. — Нам нужно уходить, — сказала она. —
1: Кристалл с тобой? — спросила Карен.
0: Миюки сделала страшное лицо и предостерегающе стрельнула глазами в сторону Мваху.
1: — Не бойся его, — сказала Карен. — Он здесь, чтобы помочь нам.
0: Ее слова не убедили Миюки, и, заметив это, Джек сказал: — Если это успокоит вас, он один и не вооружен.
1: Японка посмотрела на Джека испытующим взглядом, словно сомневаясь в правдивости его слов, а затем сказала:
0: «Звезда в моем багаже». Она кивнула в сторону сумки на колесиках.
1: «Я также взяла на себя смелость заехать в твою квартиру и собрать вещи, которые могут тебе понадобиться, и все пожитки Джека».
0: Миюки показала на чемодан, стоявший рядом с ее сумкой.
1: «Мы могли бы сделать это сами?» — заметила Карен.
0: — Не смогли бы, если не хотите опоздать на самолет, который должен вывести нас с этого острова. Мой кузен — пилот, он работает в чартерной авиакомпании и согласился забрать нас. Но нам необходимо вылетать уже, — она посмотрела на часы, — через 30 минут.
1: Джек озабоченно нахмурился.
0: События развивались слишком быстро.
1: — Вылетать куда? — спросил он. — В Токио?
0: Миюки виновато прикусила губу.
1: — Нет, я подумала, что для всех нас будет лучше вообще убраться из Японии.
0: — Куда?
1: — задала вопрос Карен. — Я попросила кузена отвезти нас на остров Помпеи.
0: Миюки перевела взгляд с Карен на Джека и обратно.
1: — Я подумала, если мы вынуждены куда-то уезжать, то почему не отправиться туда, где можно найти еще одну подсказку к разгадке древнего языка, например, на руины Нанмадала?
0: Карен расхохоталась.
1: — Потрясающе! Я всегда подозревала, что в душе ты авантюристка.
0: — План неплохой, — одобрительно проговорил Джек. — Мы можем искать новые подсказки, не находясь при этом в зоне военных действий. Только сначала я должен поговорить со своей командой и сообщить о том, что планы меняются.
1: — О, Господи! — воскликнула Миюки, схватившись за голову. — Во всей этой суматохе! Я совершенно забыла о том, что вам звонили с вашего судна, какой-то Чарли Молдер.
0: — Чарли Моллер, да, верно, ему нужно было очень поговорить с вами. — Когда он звонил?
1: — Примерно полчаса назад.
0: — Есть тут где-нибудь работающий телефон?
1: Миюки кивнула. — Да, спутниковый телефон, который я использовала для компьютера. Эта линия должна работать.
0: Миюки достала из чемоданчика телефон, поставила его на стол и протянула трубку Джеку. Не теряя времени, он набрал номер, через который можно было соединиться с Фатомом. И вскоре сквозь шум помех пробился голос Чарли.
1: — Джек, это ты?
0: — Что там у вас?
1: — Здесь начался настоящий ад. Мы улетаем на Помпеи. — Это в Микронезии? — Да. Сейчас рассказывать не буду. Слишком долгая история. Вы все еще возле Кваджалейна?
0: — Да, но...
1: — Это не очень далеко от Помпеи. Вы сможете перебраться туда?
0: — Да, но...
1: — Хорошо. Когда мы туда...
0: — Черт побери, Джек!
1: — взорвался Чарли. — Выслушай меня.
0: — Что?
1: Джек вдруг понял, что даже не спросил Чарли, зачем тот звонил.
0: — У нас на борту бомба!
1: Джеку понадобилось несколько секунд, чтобы до него дошел смысл услышанного.
0: — Бомба? Да-да-да! Большая гребаная бомба, и она вот-вот взорвется!
1: — Как? Что?
0: Она заложена в радиорубке!
1: Избавьтесь от нее!
0: — Господи, как же я сразу до этого не додумался!
1: — язвительно проговорил Чарли и тут же перешел на крик.
0: — Ты что нас за идиотов принимаешь? Это была первая мысль, которая пришла мне в голову.
1: — Но это не обычная бомба, — продолжал Чарли,
0: — а ловушка, причем с электронным приемным устройством. Я к ней даже не притронулся.
1: Когда первый шок прошел, Джек сразу понял, чьих рук это дело. Он вспомнил китайскую микросхему в коробочке и с ненавистью прошептал «Спенглер».
0: «Что?»
1: — ее установил один из людей Спенглера. Сказав это, Джек задумался, был ли это только актом мести со стороны Дэвида, или он догадался о том, что Джек обнаружил что-то важное?
0: «Послушай, Чарли, я не знаю, что вы еще делаете на Фатоме, но вы все должны немедленно сойти на берег и поставить в известность местные власти».
1: Мы уже собрались уходить, ты чудом застал меня.
0: Уносить оттуда ноги сейчас же. Зачем ты вообще звонил?
1: Хотел спросить, может, ты знаешь, как обезвредить бомбу?
0: Совсем спятил?
1: Черт, ведь речь идет о Фатоме, Джек.
0: Джек изо всех сил сжал трубку в руке.
1: Послушай, Чарли, сейчас все...
0: Джек услышал, как Чарли что-то крикнул, и тут же на заднем плане послышался голос Роберта.
1: Лампочка, она мигает все быстрее.
0: — О, Господи! — закричал Джек. — Чарли, уходите, уходите скорее!
1: В трубке теперь звучали только эфирные помехи, и Джек чувствовал, как у него на затылке зашевелились волосы.
0: — Чарли, Чарли! — звал он снова и без всякой надежды нажимая на рычаги телефона.
1: В трубке звучал длинный гудок. Джек снова набрал номер Фатома. — Ничего.
0: — Что случилось, Джек? — спросила стоявшая рядом Карен.
1: Он не ответил. Он не мог говорить и боялся думать о самом страшном. Он молился о том, чтобы это оказалось всего лишь сбоем на линии. Но в душе Джек знал, что это не так. Он слышал ужас, прозвучавший в голосе Роберта.
0: «Джек!»
1: Карен положил руку ему на плечо. Он медленно опустил трубку на аппарат.
0: «По-моему, только что взорвали мой корабль».
1: 22:55. Спасательное судно «Мэгги Чуэст» в океане.
0: «Готово», — сообщил Грегл Хандл.
1: Фатом замолчал, не дав сигнала помощи. Он взлетел на воздух, сэр.
2: Великолепно.
1: Дэвид снял с головы наушники и положил их на стол. Чуть раньше Рольфу удалось взломать коммуникационный код, предоставленный Фатому компании Global Star, после чего они получили возможность прослушивать все телефонные переговоры, которые велись с борта судна. Таким образом, Дэвид от первого до последнего слова слышал последний разговор между Джеком и членом команды его судна. «Лучше не придумаешь. Джеку известно, что это сделал я. Он слышал взрыв на своей посудине и знает, что несколько людей в этот момент находились на борту. Я могу соединиться с начальством порта Кваджалейна и просить, чтобы они выслали вертолет, удостоверить, что все именно так, как мы думаем. Подождем часок. А вдруг кто-то еще барахтается? Выжившие мне не нужны». Хендл фыркнул. «Там был почти фунт взрывчатки. Такое количество разнесет все на сотни метров в округе. Выживших быть не может». Улыбка Дэвида стала еще шире. «Отличная работа!» — воскликнул он, сунул руку под стол и вытащил бутылку «Дом Периньон». «Выпьем за идеальное выполнение миссии». «Скорее, не за выполнение, а за исполнение», — вставил Рольф. «Как там пишут в газетах, приговор приведен в исполнение?» Бутылка выстрелила в потолок, и пробка запрыгала по каюте. Когда шампанское пенистой струей полилось из горлышка, Дэвид высоко поднял бутылку и провозгласил: «Это первый шаг к уничтожению Джека Киркланда». Глава 15. Помпеи. 6 августа, 6 часов 15 минут. Остров Помпеи, Федеративные Штаты Микронезии. Сидя в просторном салоне частного Лерджета, Карен смотрела в иллюминатор. Самолет выруливал по бетону аэропорта Помпеи. За пеленой мелкого моросящего дождя, поросшие тропической растительностью вершины этого южного острова выглядели размытыми, словно написанными акварелью. Самолет сделал разворот, и взгляду Карен открылась вторая по значению достопримечательность Помпеи, глядящий на залив Колония, базальтовый утес Рахиес-Рок, напоминающий человеческое лицо. По аналогии с похожим горным образованием на Гавайях, он получил прозвище «Алмазная голова Микронезии». «Как красиво!» — восхитилась Миюки, перегнувшись через Карен, это же глядя в иллюминатор. События предыдущего дня измотали японку сверх всякой меры, поэтому в течение всего полета она спала и проснулась только когда самолет пошел на посадку. А Карен, наоборот, не могла уснуть, как и Джек. Он сидел в другом конце салона, не замечая ничего вокруг себя. На кресле позади него сгорбился, негромко посапывая Муваху. После посадки на самолет Джек несколько часов отчаянно пытался связаться с кем-нибудь из представителей власти на Кваджалейне, чтобы выяснить судьбу своего судна. Наконец ему сообщили, что к месту нахождения Фатома уже выслан вертолет, и остается только ждать известия от пилота. Джек метался по салону, как тигр по клетке, сжимая кулаки. Когда известия поступили, они оказались неутешительными. В сообщении пилота говорилось: на поверхности воды, посредине пятна горящего топлива, отчетливо видны обломки, точка. Выслушав это, Джек не произнес ни слова. Подойдя к бару, он налил полстакана виски, залпом выпил, а потом налил еще и еще. Карен чуть не силком усадил его в кресло. Она пыталась разговорить Джека, но он произнес одну лишь фразу: «Я убью эту гадину», и надолго замолчал. Карен не оставалось ничего другого, кроме как вернуться на свое место и разглядывать в иллюминатор мир, проплывавший под ними. Полет был монотонным до того момента, когда они достигли места назначения. Остров Помпеи имел всего 13 миль в длину, был окружен защитным кольцом коралловых рифов с лагунами и мангровыми зарослями внутри. Природа этого райского уголка не могла не вызывать восхищения. Джунгли, прозрачные ручьи, водопады и крутые утесы. Рассматривая прямоугольник острова с высоты, Карен надеялась обнаружить его вторую достопримечательность — руины древнего города Нанмаду, но сделать это не позволил густой туман, затянувший юго-восточное побережье острова. Когда самолет стал подруливать к зданию терминала, Миюки снова села в свое кресло. Кивнув в сторону Джека, она спросила, «Как ты думаешь, он придет в себя?» «Для этого потребуется время», — ответила Карен. Она знала, что произошедшим Джек винит себя. Об этом говорят морщины, залегшие вокруг глаз и рта, ставшие вдруг пустыми. Как только самолет остановился, Миюки расстегнула ремень безопасности. «Постараюсь как-то расшевелить его», — сказала она подруге, — «отвлечь от грустных мыслей».
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Карен кивнула, хотя и сомневалась в том, что это подействует. Когда человек находится в таком состоянии, разговорами ему не поможешь. На другом конце салона встрепенулся, очнувшись от сна Мваху. — Мы здесь? — спросил он. — Здесь, здесь, — ответила Карен, поднимаясь с кресла. Джек по-прежнему не шевелился. Люк самолета открылся, и салон наполнился светом. Мваху и Миюки направилась к выходу, а Карен подошла к Джеку и села рядом. Мягко прикоснувшись к его плечу, она спросила, «Как вы?» Некоторое время Джек молчал, а когда заговорил, голос его был безжизненно ровным. «Это моя вина. Опять сначала Атлантис, теперь Фатом. Вы тут ни при чем?» Он будто не слышал ее. «Я не должен был уезжать. Если б я там был, мог бы обезвредить бомбу. Или погибли вместе с ними. Это ваш Спенглер, или как его там оказался, победителем. Если все так, как вы говорите, это именно он заложил бомбу в обломке борта номер один на Гибралтаре, значит, вы единственный человек, который знает правду. Если б вы погибли вместе, с вами погибла надежда на то, что он будет разоблачен. Кому нужна эта правда? Она не стоит таких жертв». — воскликнул Джек и впервые за это время посмотрел в лицо Карен. Она была поражена той болью, что застыла в его льдисто-голубых глазах. Карен хотела прижаться к нему, попытаться хоть как-то утешить, но в то же время она понимала, что облегчить свою боль может только он сам, поэтому она сказала тихо, но твердо. — Если хочешь поквитаться за своих друзей, Джек, ты не позволишь Спенглеру убить тебя. Ты должен победить сам. Но как? Скорбь в его голосе сменилась злостью. Карен заметил это и продолжал гнуть свою линию. Разоблачив этого чертова подонка. Вот как, и не забывай о том, что ты не один. Я сделаю все, чтобы помочь тебе. Помочь. Джек вздохнул, закрыл глаза и через несколько секунд вновь открыл их. Боль не исчезла, но теперь она уже не была всепоглощающей. Рядом с Карен вновь находился тот Джек, которого она впервые увидела в аэропорту Окинавы. — Да, наверное, ты права, — проговорил он. — На кон поставлено слишком много. Дэвида необходимо вывести на чистую воду. Но единственный способ сделать это — выяснить всю правду о том, что произошло с бортом номер один. И я это сделаю. — Мы сделаем это вместе? Джек кивнул почти равнодушно. Карен почувствовала, что в отношениях между ними произошел перелом. Люди, служившие в спецназе, редко позволяют посторонним разделять с ними горе или чувство вины. Повернувшись в кресле, Джек взял ее руку и поднес к губам, и это краткое прикосновение пронизало ее словно током. — Спасибо, — прошептал он, — потрясенная таким проявлением чувств. Карен утратила способность двигаться. Джек отпустил ее руку, и в его глазах она прочитала замешательство, словно он удивился своему поступку не меньше, чем она. — Пора идти! — окликнула их Миюки. Несколько секунд мужчина и женщина молча смотрели друг на друга. Наконец Карен тихо сказала, — пойдем, нам нужно многое обдумать.
0: 8:23. Спасательное судно Наги Чуэст, океане. Дэвид стоял на корме и следил за тем, как заканчивается погрузка его команды на борт вертолета. Путь до Пон-Пи займет 7 часов, а там на острове их уже ожидают. Разиков загодя связался с тамошним американским посольством и приказал оказывать Омеге любое содействие, в котором возникнет необходимость. «Командор Спенглер?» Дэвид повернулся. Он настолько погрузился в мысли о предстоящих действиях, что не заметил, как сзади подошел кругленький мексиканец, руководитель научной экспедиции. — Что вам, Кортес? Вы просили сообщить вам, когда мы будем готовы к откачке воды из рабочих секций станции «Нептун». Дэвид откашлялся. — Да, я помню. Ну и что, вы готовы? — Да, сэр, если вы пойдете со мной на командный пункт, то сможете наблюдать за процессом. Дэвид кивнул и жестом велел мексиканцу идти первым. Кортес направился к палубным надстройкам и, поднявшись на 2-й уровень, вошел в тесное помещение, в котором раньше размещалась кают-компания. Теперь оно было сгромождено компьютерами, мониторами и прочим оборудованием. Здесь уже находились 4 ученых. Увидев Дэвида, они обменялись нервными взглядами и потеснили, чтобы освободить для него место. Кортес предложил Дэвиду сесть и указал на 2 монитора. Сюда поступают видеоизображения от радиоуправляемых роботов. Как видите, Нептун готов ко 2-й стадии работ. Дэвид смотрел на изображение глубоководной станции. От ее купола к поверхности тянулись кабели и шланги. Один из роботов устанавливал очередной осветительный шест из тех, что ученые прозвали фонарными столбами. Каждый из них имел 6 метров в высоту и был снабжен мощным галогеновым фонарем. По окружности станции уже установили 12 таких шестов, и морское дно вокруг нее напоминало ярко освещенную автомобильную парковку. В кадре появился управляемый лейтенантом Брентли Персей и медленно обогнул станцию. Полностью смонтированная, она теперь насчитывала почти 4000 квадратных футов жилого пространства. Кортес опустился на стул рядом с Дэвидом. — Смотрите на 3 центральных монитора. Сейчас я включу внутренние камеры, по 1 на каждую секцию комплекса. На экранах возникли нечеткие очертания заполненных водой помещений. Разглядеть какие-то детали было практически невозможно. Единственным источником тусклого света являлись иллюминаторы в округлых стенах. — Что это такое? — спросил Дэвид. Кортес постучал пальцем по 1-му монитору. 1-й уровень предназначен только для докования подводных аппаратов, — стал объяснять он. — На 3-м уровне помещаются лаборатории, а на 1-м — жилые помещения. Мексиканец повернул голову и взглянул на Дэвида. — Смысл именно такой конфигурации состоит в том, что в случае чрезвычайной ситуации верхняя секция может быть вручную отсоединена от станции и всплыть на поверхность самостоятельно. В конструкции Нептуна предусмотрены и другие приспособления, обеспечивающие максимальную безопасность персонала. Дэвид зевнул, нисколько не стараясь скрыть, что все эти объяснения ему глубоко безразличны. — Замечательно, — сказал он, — вы готовы приступить к откачке воды? — Конечно, мы уже 3-жды все перепроверили. — Тогда начинайте. В моем распоряжении всего 1 час. Краем глаза Дэвид заметил, как радостно переглянулись остальные 4 ученых. — Похоже, без него здесь скучать не станут. — Мы ждали только вас, — оправдывающимся тоном произнес Кортес и засуетился вокруг 1 из компьютеров. — Персея, это палуба, — заговорил он в микрофон. — К продувке все готово, — повторяю, — к продувке все готово. — Вас понял, — послышался из нескольких динамиков сразу голос лейтенанта Брентли. — Отхожу. На 1 из мониторов было видно, как сигарообразный Персей заскользил в сторону от подводного комплекса. — Поехали, — сказал Кортес и нажал на несколько кнопок на клавиатуре компьютера. — Уровень 1 — продувка, уровень 2 — продувка, уровень 3 — продувка. Изображение станции на экранах исчезло с завесой взметнувшихся вверх пузырей. Видимость из-за колебаний воды ухудшилась. — Смотрите, — сказал Кортес, указывая на центральные мониторы. Как только вода опустилась ниже объективов, установленных внутри станции видеокамер, изображение стало четким. Теперь можно было рассмотреть каждую деталь.
1: Вскоре сжатый воздух окончательно выдавил морскую воду из отсеков, и они оказались хотя и мокрыми, но вполне обитаемыми. Мигнули, а затем ярко вспыхнули лампы внутреннего освещения. — Поднимаю давление до 1 атмосферы, — говорил Кортес, комментируя каждую выполняемую операцию. — Проверяю герметичность корпуса. Все показатели в норме. — Командор, Нептун готов принять своих хозяев. Дэвид хлопнул мексиканца по плечу. Как ни противно было ему в этом признаться, но Пузатик знал свое дело. — Отлично сработано, Кортес. — Теперь можем приступать к самостоятельной работе, командор. Ученый поднялся из-за стола. — Я знаю, что вы отбываете на несколько дней, но можете не беспокоиться, мы вас не подведем. — Да уж, постарайтесь, — ответил Дэвид и направился к выходу. Ему хотелось нахамить этому толстому зазнайке, но делать этого не следовало. Как-никак Кортес пока оставался на судне за старшего. Выйдя из командного центра с его прохладным кондиционированным воздухом, Дэвид окунулся во влажную жару. Он спустился на палубу и сразу же наткнулся на своего заместителя. — Погрузка закончена, сэр, — доложил Рольф. — Джеффрис так что получил сообщение от нашего информатора в Помпеи. Самолет, на борту которого находится Джек Киркланд и женщина, так что совершил посадку в местном аэропорту. Как и было обговорено, они взяты под наблюдение. Хорошо. И действительно, пока все шло хорошо. Сначала станция, теперь это. Киркланд словно пытается облегчить ему задачу. Вытащить профессоршу с ее кристаллом из зоны военных действий в Японии было бы сложно, но, оказавшись в Микронезии, на острове, власть которого являются сторонниками Соединенных Штатов, они превратились в легкую добычу. Все складывалось как нельзя лучше. Сэр Джеффрис также сообщил, что женщина предпринимала попытки арендовать лодку, чтобы та отвезла их к каким-то руинам в юго-восточной части острова. Дэвид кивнул. Накануне вечером он изучил топографическую карту Помпеи, перезнал ее наизусть. Когда они собираются отправляться? Во второй половине дня. Дэвид что-то прикинул в уме и снова кивнул. Времени у них хватало. Вызови ко мне Джеффриса. Нам тоже понадобится лодка. Он застегнул куртку. Устроим торжественную встречу мистеру Киркланду и его друзьям. 16:34. Остров Помпеи, район Мадули-Нимф. Головная боль не отпускала. Виски Джек будто залили раскаленный свинец. От тряской езды по тропке в джунглях на ржавом джипе ему стало еще хуже. Карен, сидевшая за рулем, внимательно вглядывала в дорогу сквозь грязное стекло. — Ты действительно знаешь, куда ехать? — спросила с заднего сиденья Миюки. Колесо джипа угодило в особенно глубокий ухаб. Хрупкая японка буквально подлетела кверху, ударила с головой о крышу автомобиля и обругала Карен на своем родном языке. — Мы едем правильно, — проговорил Мваху, сидевший рядом с Миюки. — Мост к острову Тэмвен уже недалеко. — Ты уже бывал в Нанмандале? — спросила Карен, пытаясь выудить у проводника как можно больше информации. — Священное место! Я был там с отцом 3 раза. Карен посмотрел на Джека, намекнув взглядом, что он обратил внимание на совпадение. Тот потер виски, пытаясь отогнать головную боль. После приземления ему все же удалось немного поспать, но этого было недостаточно, чтобы компенсировать усталость переживаний последних суток. Пока он спал, Карен взяла на прокат автомобиль и договорилась об аренде лодки, чтобы обследовать Нанмадл. Поскольку удобнее всего это было сделать во время прилива, они выехали поздно, когда по улицам, каналам глубиной в метр уже можно было передвигаться на лодках, иначе они просто застряли бы по колено в грязи. Прочистив горло, Джек попытался хоть как-то отвлечься от жгучей боли в висках. — Карен, ты никогда не рассказывала мне историю Нанмадала. Чем так знаменито это место? — С этим островом связано множество легенд и мифов, — заговорила Карен. — Интереснее всего история появления Нанмадала. Согласно одной из них, в незапамятные времена на огромном корабле из какой-то неведомой страны сюда приплыли полубоги, братья. Олосопи и Олосипи. С помощью магической силы они принесли сюда гигантские камни и помогли местным жителям построить город каналов. Легенда даже говорит, что эти камни летали по воздуху.
0: — Охотно верю, — хмыкнул Джек. Карен пожал плечами. — Так или иначе, загадок тут хватает, ведь некоторые камни весили по 50 тонн. В общей сложности базальтовые глыбы, из которых построен Нанмадл, весят 250 миллионов тонн. Как они туда попали? Теперь настала очередь Джека недоуменно пожимать плечами.
1: — Возможно, их привезли на больших плотах, — предположил он.
0: — Бамбук — великолепный строительный материал. Джек кивнул в сторону джунглей. — Здесь сколько угодно его. — Нет, — мотнул головой Карен. В 1995 году ученые пытались самыми разными способами перевести по воде базальтовую глыбу весом в тонну. Но из-за затеи ничего не вышло. Самый большой камень, который удалось переместить таким образом, весил всего несколько сотен фунтов. Так каким же образом примитивные туземцы двигали махины весом в 50 тонн каждый? И как они затем поднимали их на 40 футов, чтобы поставить друг на друга?
1: Брови Джека сошлись в одну линию. Он не хотел в этом признаваться, но загадка заинтриговала его.
0: Действительно, как можно было сделать такое? Словно прочитав его мысли, Карен продолжала. Я не знаю ответ на этот вопрос. Но миф о полубогах, кажется, мне интересным. Еще одна история об островном народе, обладающем магическими способностями.
1: Сколько лет этим руинам? Осведомился Джек.
0: О, тут тоже не обошлось без противоречий. Согласно результатам углеродного анализа, проведенного в 60-х годах учеными Смитоновского института, около 900 лет. Но другие ученые называют значительно более ранние даты.
1: Откуда такое несоответствие?
0: Радиоуглеродные исследования этих сооружений доказывают лишь, что 900 лет назад они были обитаемы, но построены они могли быть значительно раньше. В начале 70-х археолог из Гонолулу снова попытался определить дату их сооружений с помощью новейшего по тем временам оборудования и заявил, что они были построены более 2000 лет назад.
1: Миюки приподнялась на заднем сиденье и воскликнула.
0: — Смотрите!
1: Впереди забрезжил солнечный свет. Лесная дорога кончалась. —
0: Наконец-то! — пробормотал Джек. Джип выехал из джунглей, и взглядом его пассажиров открылся восхитительный вид. Прямо перед ними раскинулась широкая бухта, посверкивая в лучах предвечернего солнца. А посредине ее уступами поднимался гористый остров, окруженный болотами. С того места, где ехал джип, был виден коралловый риф. Он окружал маленький остров, окрашивая воду в розовые и нефритовые цвета.
1: «Это остров Темуэн», — сообщила Карен. — Нанмадл находится на его дальней стороне и смотрит на океан. Карен вывернула руль и направила машину по крутому спуску к двухполосному стальному мосту, который соединял берег с островком. Спустившись с возвышенности, они оказались в тени, поскольку солнце заслонили высокие горные кряжи, и вскоре джип ушкатил по мосту, проезжая над коралловыми островками и глубокими синими водами лагуны. Карен продолжала выступать в роли гида. В этих бухтах тоже полным-полно развалин, но они скрыты под водой. Колонны, стены, мощенные камнем дороги, есть даже маленькая крепость. Во время Второй мировой войны японские военные ныряльщики находили здесь множество гробов из чистой платины.
0: Гробов? Да еще из платины?
1: Да, их поднимали в таком количестве, что в период японской оккупации платина стала для острова главной статьей экспорта.
0: Джек удивленно посмотрел на воду внизу.
1: Странно.
0: Кстати, здесь было сделано еще одно грандиозное археологическое открытие. На глубине у восточного побережья острова Нахкапуи, вон там, Карен показал в сторону едва видного отсюда островка к югу, нашли затонувший каменный город, который получил название Канинве-Намкхет. Местные жители десятилетиями пересказывали легенды об этом острове. Но только в последние 5 лет дайверы снова открыли его для себя.
1: Джип подпрыгнул так, что едва не отбил своим пассажирам почки. Соскочил с моста и поехал по узкой дороге, которая опоясывала маленький остров.
0: Карен прибавила газу, и вскоре они выехали на залитый солнцем южный берег. Впереди и чуть ниже их взглядом открылись руины Нанмадла.
1: Пораженный этим видом, Джек опустил на колени карту, которую держал в руках. на неглубокой морской глади, словно разбросанной сказочным великаном, лежало около сотни рукотворных островков. Дома и фортификационные сооружения были построены из базальтовых колонн и плит, а жилища по форме напоминали бревенчатые дома американских лесорубов. Вдоль всего этого древнего поселения, защищая его от морских волн, тянулась огромная дамба, также сложенная из базальта.
0: — Невероятно!
1: — восхитился Джек. — Теперь я понимаю, почему это место называют Тихоокеанской Венецией. Древний город раскинулся на территории свыше 10 квадратных миль, а улицами услужили каналы, вдоль которых росли мангровые деревья и папоротники. Городские камни посверкивали на солнце кварцевыми вкраплениями в базальт. Нанмадл часто сравнивают с Великой Китайской стеной. Весь город построен на фундаменте кораллового рифа, причем улицы и каналы выдолблены также в этом самом рифе. Существует разветвленная сеть туннелей, соединяющих отдельные островки. Как здорово, что землетрясения, случившиеся в день затмения, обошли Нанмадл стороной. Утрата столь ценного памятника истории стала бы подлинной трагедией. Джек озирался по сторонам, пораженный размерами древнего города. — Он такой большой! — Карен согласно кивнула. Впереди оставалось еще несколько поворотов, после которых дорога упиралась в край города. — Еще одна загадка! — сказала она. — Почему город такой большой? Для того, чтобы поселение такого размера функционировало нормально, необходимо население в 10 раз больше того количества людей, которые сегодня обитают на острове.
0: Еще одно доказательство в пользу существования затерянного континента
1: вполне возможно. Карен остановила джип в тени мангрового дерева у входа в город и заглушила двигатель, а затем обернулась к Мваху. Ты говорил, что это место священное для твоего народа. Прежде чем войдем туда, я хочу знать, почему.
0: Глядя в открытое окно, Мваху некоторое время молчал, а когда заговорил, речь его текла медленно, словно причиняя ему боль.
2: Это последний дом нашего древнего учителя Хорон-Ко. Он пришел сюда, чтобы умереть.
1: Когда это было? Как давно?
0: Ваху повернулся к Карен и Джеку.
2: Давно. Очень давно.
1: Но почему он пришел сюда? — спросила Карен.
2: Потому что его дома не стало.
1: Его собственного дома?
0: Казалось, что Мваху очень не хочется отвечать.
1: Его голос превратился в шепот.
2: Он пришел сюда из Катуапейди.
1: Услышав этот ответ, Карен тихонько ойкнула.
0: — В чем дело?
1: — озадаченно спросил Джек. — Согласно древнему мифу, Катуапейди — это страна, из которой сюда пришли братья-волшебники, те самые, которые помогали строить Нанмадл.
0: Джек наморщил лоб.
1: — Он полагает, что этот учитель был одним из этих двоих?
0: — Похоже на то.
1: Карен снова обернулась к Мваху.
2: — Чему учил Хронко твоих предков?
0: — Разному. Больше всего учил защищать старые места. Рассказал, где они есть. Это передавалось от отца к сыну. Другим говорить запрещено. Он говорил, что никто не должен открывать сердце старого места.
1: Договорив, Мваху осуждающе посмотрел на Карен. Проигнорировав этот молчаливый упрек, она задумалась.
0: — Тайная секта, призванная охранять бесчисленные мегалитические руины Тихого океана. А приказал ей это делать последний из обитателей затерянного континента.
1: Она снова повернулась к Мваху.
2: — Ты сказал, что Хорон-Ко умер здесь?
1: Мваху кивнул. — И похоронен он тоже здесь? Мваху снова кивнул и повернулся к залитым водой руинам Нанмадала.
2: — Я отведу вас туда, — сказал он, — но до заката нужно покинуть это место.
1: — Почему? — спросил Джек.
0: — Это одно из суеверий, которыми окружены руины, — пояснила Карен.
1: — Легенда гласит, что тот, кто останется в руинах на ночь, умрет.
2: — Час от часу не легче, — пробормотала с заднего сиденья Миюки, глядя на клонящийся к горизонту солнце.
1: — Но это всего лишь миф, — попыталась успокоить товарищи Карен, и все взгляды тут же устремились на Мваху. Островитянин отрицательно покачал головой.
0: 17:45. Глубоководная станция «Нептун», океане.
1: Фердинанд Кортес сидел на пассажирском месте, рассчитанного на двух человек глубоководного исследовательского аппарата «Аргус». Пилот, находившийся впереди в отдельной кабине, завел мини-подлодку во впускной шлюз станции и поднял вверх большие пальцы, показывая, что все в порядке. Люк под ними закрылся, началась откачка воды из шлюза. В течение 5 минут, которые занял весь этот процесс, Фердинанд смотрел, как опускается уровень воды за прозрачным колпаком его кабины. Смотрел и улыбался. После того, как 5 лет назад умерла его жена, он направил все свои силы на проект «Нептун», и вот, наконец, настал момент торжества. Глубоководная научная станция готова и введена в строй. Этот успех по праву должна была разделить с ним Мария. «Мы сделали это, Мария», — прошептал он, оглядываясь вокруг. «Мы все-таки сделали это». После того, как центральный компьютер поднял давление в шлюзе до нужного уровня, на стене сгорела зеленая лампа, сигнализируя о том, что из-под лодки можно выйти. Фердинанд нажал на кнопку открывания кабины. Послышалось тихое шипение, и прозрачный купол плавно отошел от корпуса. Ученый улыбнулся. Все работало идеально. Откинув купол, он выбрался из кабины, захватив с собой сумку. Пилот остался в своей кабине. Ему предстояло перевести на Нептун с поверхности еще 4 членов научной экспедиции. Оказавшись вне подводной лодки, Фердинанд глубоко вдохнул. Воздух был спертым, но это не беда, система кондиционирования быстро справится с этим. Помахав на прощание пилоту, он подошел к двери, открыл 3 замка и вышел из шлюза. За дверью, широкой улыбкой на лице, Кортеса уже ждал Джон Конрад, его друг-коллега. — Ну вот мы и оказались в этой чертовой бездне, — сказал он. Фердинанд улыбнулся и похлопал товарища по плечу. — В таком случае не устроите нам здесь небольшую экскурсию? Не то чтобы Кортесу необходимо было поближе познакомиться со станцией. Нептун построили по его проекту, и он сдал здесь каждый закуток, каждый выключатель, каждую заклепку. Просто ему хотелось снова и снова насладиться моментом своего торжества. Джон взял его сумку и закинул ее себе за плечо. — Пошли! — сказал он, — все уже ждут. И первым двинулся к лестнице. Когда Джон поднялся по ней, люк над его головой, среагировав на датчики движения, открылся, и после того, как оба мужчины оказались на 2-м уровне, закрылся за ним. Здесь было автоматизировано каждое действие, и все это было направлено на обеспечение максимальной безопасности. Все секции были изолированы друг от друга, и люки открывались лишь тогда, когда на лестнице между ними оказывался кто-то из членов экипажа. В случае возникновения экстренной ситуации или сбоя в работе системы жизнеобеспечения, люки автоматически блокировались. Выбравшись из люка, Фердинанд с гордостью оглядел свои владения. На 2-м уровне располагались лаборатории: климатическая, биологическая, геологическая, медицинская и даже археологическая. Здесь же находился и крохотный медицинский пункт. Выше, на 3-м уровне, размещались спальные отсеки, кают-компания, комната отдыха и ванны. Фердинанд никак не мог согнать улыбку с лица. Наконец-то Нептун готов к работе, на нем уже появились первые обитатели. Кортес заглядывал в лаборатории и принимал поздравления работавших там ученых. Он улыбался, раскланивался и продолжал идти к собственной епархии геофизической лаборатории. Джон шел рядом с ним. — Не можешь и минуты отдохнуть? — спросил он. — Нам не до отдыха, — ответил Кортес, — особенно сейчас, когда зануда Спенглер куда-то убрался. Он не давал мне спокойно жить с момента нашего появления здесь. Теперь, когда мы хотя бы ненадолго отделались от этого засранца, нужно воспользоваться представившейся нам возможностью. Фердинанд сел на привинченный к полу стул перед гладкой консолью, нажал на кнопку, и металлическая поверхность разделилась на 2 равные части, которые раздвинулись и беззвучно убрались в боковые продольные пазы, открыв взгляду ученого целый набор компьютеров, мониторов и прочих электронных устройств. — Персей около кристаллической колонны? — спросил он. — Да, лейтенант Брентли находится там около часа и уже начинает нервничать. Он даже собирался самостоятельно взять образец материала. Мы его едва отговорили.
0: Правильно сделали. Я должен сам наблюдать за этой операцией. Аудиосвязь с Брентли по четвертому каналу. Видеоизображение подается на третий. Фердинанд активировал соответствующие каналы и вывел изображение на центральный монитор. «Персей!» — говорит Нептун. «Вы меня слышите?» «Да, Нептун!» — откликнулся лейтенант Брентли. «Слышу вас четко. Охлаждаю двигатели». Фердинанд отрегулировал видеоизображение на экране и удивился его четкости. Мини-субмарина находилась примерно в 10 ярдах от кристаллической колонны, граненая поверхность которой заполнила теперь весь экран. На гладких гранях отчетливо виднелись странные серебристые письмена. — Вы сняли на видео всю колонну? — Да, все отснято и записано. Готов приступить к отбору образца. В голосе пилота подлодки слышалось возбуждение. — Я ценю ваше терпение, лейтенант. Мы тоже готовы, поэтому давайте начинать. Постарайтесь взять образец материала таким образом, чтобы не повредить надписи. — Есть, сэр, я хорошо изучил колонну. В верхней части надписи нет. Взять образец оттуда? Да, это было бы великолепно. Фердинанд наблюдал за тем, как Персей начал по спирали подниматься к верхней оконечности 40-метровой колонны. «Я попытаюсь взять кусочек материала с самого кончика обелиска», — раздался голос пилота. По мере того, как подлодка приближалась к колонне, в динамиках все более назойливо слышалось шипение помех. «Будьте осторожны!» Видеоизображение стало тоже ухудшаться, по экрану побежали волны, возник так называемый эффект белого шума. «Осторожнее!» — снова предупредил Кортес. «Мы не знаем, насколько хрупок этот шпиль!» Радио Фантастика.

0: Вы слушаете радио Фантастики.
1: В ответ послышалось всего несколько разрозненных слов, прерываемых шумом помех. «Странно, дрожит, не слышу». Джон прикоснулся к плечу Фердинанда. «Вероятно, связи мешает излучение кристалла. Помнишь, о них сообщал в своих отчетах пилот субмарины того спасательного судна?» Фердинанд кивнул. «При мысли о том, что сделает с ним Спенглер, если с военной подлодкой что-нибудь случится, по его коже пробежал холодок». Титановый манипулятор потянулся к верхушке колонны, намереваясь отколоть от нее кусочек кристалла. Все происходило, как в замедленной съемке. «Первое в истории человечества подводное обрезание», — пробормотал Джон. Фердинанд пропустил шутку друга мимо ушей. Он почти не дышал. Клешня манипулятора сомкнулась на конце кристаллического шпиля, и из динамиков неожиданно отчетливо послышался голос Брентли. «По-моему, у меня...» — видя изображение, замерло, словно кто-то при воспроизведении записи нажал на кнопку паузы. Ученые недоуменно переглянулись. Фердинанд постучал по экрану. На долю секунды ему показалось, что подлодка на нем исчезла и тут же вновь появилась. Также внезапно видеоизображение на экране ожило, и голос Брентли договорил незаконченную фразу «Получилось!». Субмарина дала задний ход и стала пятиться от колонны. В ее титановой клешне был зажат обломок кристалла. «У него получилось!» — ликуя произнес Фердинанд. «Да и черт с ними, с глюками!» — со счастливым видом добавил Джон. Помещение огласили радостные вопли других ученых, наблюдавших за происходящим. Но они разом умолкли после того, как станция начала содрогаться. Захлопали двери, с полок посыпалось оборудование. «Землетрясение!» — крикнул Джон. Из других лабораторий тоже послышались испуганные вопли. По стеклу монитора разбежалась паутина трещин, изображение Персея пропало. Джон метнулся к иллюминатору. «Если разойдутся швы...» — Фердинанд осознал степень угрозы. Давление на глубине 600 метров составляло 0,5 тонны на квадратный дюйм. Стоит появиться хоть одной трещине на корпусе, это будет означать мгновенный конец. Взвыли сирены тревоги, повсюду замигали красные лампы, предупреждающие об опасности. «Всем перейти на третий уровень!» — прокричал Фердинанд. «Приготовиться к эвакуации!» Один из гидробиологов подбежал к ним, почти повис на руках Джона. «Межсекционные люки заблокированы. Я не могу открыть их вручную!» Фердинанд выругался. В случае аварии система безопасности действительно предусматривала автоматическое

Станция колыхалась, словно от порывов сильного ветра, а в отдалении поднималось огненное зарево. В океанском дне появлялись трещины, в которых клокотала кипящая магма. Но не этим пугающим зрелищем было вызвано восклицание Джона. Дно возле кристаллической колонны разверзлось, и глубокая трещина зигзагами приближалась к Нептуну. Только не это! Времени на эвакуацию уже не оставалось. Остальные ученые тоже встали у иллюминаторов, в лаборатории повисло тяжелое молчание. Кто-то стал шепотом молиться. Дело всей его жизни погибало, и Фердинанд не мог ничего сделать. Теперь его судьба находилась в руках Господа Бога. Закрыв глаза, он уперся лбом в холодное стекло иллюминатора. Своими необдуманными действиями он погубил столько людей. Отдавшись терзавшему его чувству неизбывной вины, Кортес тем не менее ощутил, что грохот стал тише, да и колебания уменьшились. Фердинанд поднял голову и оглянулся на него. С неуверенной улыбкой смотрел Джон. — Оно закончилось! Кортес посмотрел в иллюминатор. Трещина остановилась буквально в метре от топора Нептуна. Станцию встряхнул еще один удар, и затем все прекратилось. «Мы были на волоске от гибели», — проговорил Джон. Фердинанд молча кивнул. Шипение помех прекратилось, и из динамиков раздался голос Брентли. «Нептун! Нептун! У вас там все в порядке?» Фердинанд кинулся к радиопередатчику, внутренне ликуя от того, что Персей счастливо пережил землетрясение. «Все нормально, Персей, просто слегка тряхнуло. Рад слышать. Я передам это известие на поверхность». «Спасибо, Персей!» — Фердинанд плюхнулся на стул и повернулся к Джону. «Будем надеяться, что это не повторится». «О да!» — кивнул Джон. «А то у меня не хватит чистых подштанников». Фердинанд слабо улыбнулся. Его сердце колотилось, как у пойманной птицы, а в голове билась одна только мысль. «Пронесло!» 18:22. Руины Нанмадала, юго-восточном побережье острова Помпей. «Казелили!» — темнокожий лодочник, широко улыбаясь, приветствовал Карен на диалекте Помпей. Невысокий, широкой грудью, он был одет в мешковатые шорты, доходившие ему до шишковатых коленей. За его спиной раскинулись руины Нанмадала, его рукотворные каналы, соединяющиеся с морем. «Лайрамви! У нас все отлично!» — ответила Карен, слегка склонив голову. — Менлау, спасибо. Я звонила сегодня с просьбой взять на прокат одну из ваших плоскодонок. Мужчина закивал головой. — Ага, ученые, ага, у меня есть лучше, чем плоскодонка. Он повернулся и повел приезжих к базальтовой пристани, к которой были привязаны два каноэ. — Много лучше, меньше, плавают быстрее. Расхваливая свои каноэ, человечек для наглядности неистово размахивал руками, жестами показывая, на что они способны. Карен с сомнением посмотрела на видавшие виды фиберглассовые посудины. На них не то что в море выходить, а по узким каналам-то плавать было страшно. Однако выбирать не приходилось, она согласилась. — Хорошо, мы их берем. Улыбка лодочника сделалась еще шире. — Есть карта, — сообщил он, — $2. Карен мотнула головой. — Карта у меня уже есть. — Могу быть гидом, — не отставал лодочник. — $7 в час. Все покажу, все расскажу. — Обойдемся, — бездушно отрезала Карен. — У нас свой гид есть. Она кивнула на Мваху. Лодочник погрустнел и махнул рукой в сторону причала. — Этот парень настоящий капиталист, — пробормотал Джек, шагая рядом с Карен. Когда они подошли к каноэ, к ним присоединилась Миюки. Посмотрев на вечернее солнце, она сказала, — Давайте поторопимся. У нас в запасе не так много времени. Карен вздохнула. Миюки явно попала под пагубное влияние предрассудков и восприняла мрачное пророчество Маваху всерьез. — Миюки, ты считаешься блестящим компьютерным специалистом. С каких пор ты стала верить в призраки? — У меня от этого места мурашки по коже бегут, — поежилась Миюки. Над их головами пролетела пара питающихся фруктами летучих мышей. В отдалении заунывно кричала какая-то птица. — Здесь как-то жутковато, — добавила японка. Карен подтянула за веревку одной из каноэ. — Ты права только в одном?

Нам нужно спешить. Почему бы вам с Мваху не сесть в эту лодку, а мы с Джеком поплывем во второй? Миюки послушно забралась в каноэ, который тем временем держал Мваху. Затем островитянин ловко запрыгнул следом. — Ты действительно приведешь нас к могиле вашего древнего учителя? — спросила Карен, обратившись к Мваху. Тот молча качнул головой. Довольный таким ответом, Карен повернулась к второму каноэ. Джек уж сидел на корме. Она осторожно ступила в лодку и взяла шест. — Все готовы? — в ответ послышала согласное мычание. — Тогда в путь! Карен оттолкнулась шестом, и каноэ плавно заскользило от причала. Первым двигались каноэ с Миюки и Мваху. Оно уже проплыло под базальтовой аркой, с которой начинались руины. Древний город открылся их взглядом во всей своей красе. Каналы драгоценной оправы обрамляли высокие дворцы, приземистые мавзолеи, просторные залы, миниатюрные дворцы, обычные дома. В сочетании с зарослями мангровых деревьев и вьющимися по стенам лианами все это создавало ощущение запутанного лабиринта. Карен молча отталкивалась шестом, а Джек, сидя на руле, умело управлял лодкой. Они плыли по той части Нанмадала, которая всем была известна под названием Центральный город. Каналы здесь были меньше метра в ширину, их берега сделаны из плотно пригнанных друг к другу базальтовых плит. Джек тщательно повторял все повороты, которые делала лодка, управляемая Мваху. — У тебя неплохо получается, — заметила Карен, когда Джек аккуратно провел каноэ, подсвесившийся над каналом плетью лианы с веселенькими белыми цветками. — Навыки морских котиков? — Джек засмеялся. — Нет, эти навыки приобретены за годы плавания на лодке по рекам Теннесси. Я все равно, что ездить на велосипеде, разучиться невозможно. Отвернувшись, Карен спрятал улыбку. — Он уже смеется, и это хорошо. Каноэ продолжали скользить по воде, делая повороты, которые, казалось, никогда не кончатся, оказываясь то в тени, то на солнце. Некоторые каналы до такой степени заросли буйной тропической растительностью, что сложно было обходиться без мачете. И на протяжении всего пути их окружал базальт, посверкивая кристаллическими вкраплениями в лучах предзакатного солнца. Стены с редкими оконными и дверными проемами возвышались на 30 футов в высоту. Наконец каналы стали шире. Справа возник особенно большой остров с исполинским базальтовым сооружением, крепостные стены которого взметнулись на 40 футов в вышину. Некоторые дверные проемы сохранились, другие обрушились. — Нандува, — сказала Карен, указывая на эту махину, — главная крепость города. — Какая огромная! — поразился Джек. Их каноэ проплыло еще сквозь одни базальтовые ворота, возле которых словно часовой возвышался гигантский камень. Кивнув в ту сторону, Карен пояснила, — это один из входов в систему подземных туннелей. Еще никогда не исследовали до конца, но, тем не менее, считают вершиной инженерного искусства. Один из тоннелей ведет на запад к островку Даронг, в центре которого стоит холм, а на нем рукотворное озеро. На дне этого озера находится вход в другой тоннель, ведущий к краю рифа. Он, однако, предназначен не для людей, а для рыбы, которая приплывает по нему во внутреннее озеро. Да, это впечатляет. Джек пошевелил шестом и направил каноэ прочь от крепости, в ту сторону, куда плыла лодка Мваху. Они проплывали над кораллами, в которых мелькали разноцветные рыбы и шевелили щупальцами анемоны. Отсюда была видна внушительная дамба из базальтовых столбов и блоков. Вдоль нее возвышались более высокие каменные колонны, молчаливые стражи, глядящие в океан. Время от времени в стене попадались бреши, ворота в море. Проплыв вдоль длинной стены, каноэ вновь очутились в лабиринте узких каналов. Заросли вдоль берегов одного из них были усыпаны мелкими розово-голубыми цветками. Карен сделала глубокий вдох и ощутила запах жимолости. В этот момент ее внимание привлек звонкий шлепок. «Пчелы!» — сообщил Джек. Карен улыбнулась. «Не дразни их, они тебя не тронут!» Ей вдруг показалось, что кто-то ползет по ее руке, и от неожиданности она взвизгнула и едва не вскочила на ноги. Выяснилось, что это Джек щекочет ее длинным сухим стеблем. — Очень смешно, — сухо сказала она, испытывая неловкость за свою не в меру бурную реакцию. Джек с невинным видом поднял глаза к небу.
Карен сидела, не шевелясь, положив шест на колени. Она не сердилась, а, наоборот, радовалась тому, что Джек вышел из психического ступора. Он снова заговорил, на сей раз более серьезно. — Ты имеешь представление о том, куда этот парень нас везет? Карен взяла карту и развернула ее на коленях, потом оглянулась вокруг. — Я могу только предполагать, — ответила она. — Неподалеку отсюда есть некое священное место. Наверное, туда. Они обогнули длинный выступ, их взглядом открылся новый остров, еще больше по размерам, чем Нандувас. Однако вместо одного сооружения, как на Нандувасе, здесь было много разнообразных построек в кольце полуобвалившихся стен. К берегу этого острова и направил каноэ Мваху. — Пан Кадир, — сообщила Карн, — запретный город Нан-Мадала. Каноэ Мваху скользнула в тень возле низкого берега и остановилась. Мваху махал им рукой. — Почему запретный? — спросил Джек. — Этого никто не знает. Но так его называют из поколения в поколение. Джек подогнал их каноэ к берегу и остановил рядом с первой лодкой. — Похоже, мы это скоро выясним. Он подержал лодку, чтобы Карен было удобнее выбраться из нее. А когда она присоединилась к уже стоявшим на берегу Миюки и Мваху, привязал каноэ к стволу мангрового дерева и ловко выпрыгнул из него. — Сюда! — негромко позвал Мваху. Нервно поглядывая по сторонам, он шел первым по узкой едва заметной тропе, петлявшей в густых прибрежных зарослях, направляясь к входу в виде базальтовой арки. За воротами лежала широкая площадь. В трещинах между плитами, которыми она была вымощена, росла трава. Слева от них лежали обломки обрушившейся крепостной стены. Справа стояли постройки с низкими крышами, узкими дверными проемами и маленькими окнами. Впереди, разделяя площадь пополам, тянулся тонкий неровный канал, искусственная речка с переброшенным через нее мостиком. — Как жарко! — пожаловалась Миюки. Промокнув лицо носовым платком, она достала небольшой японский зонтик. На Помпеи часто шли дожди, но сегодня, как назло, на небе не было ни облачка. Открыв зонтик, Миюки укрылась в его тени. Держась поближе друг к другу, они пошли через длинную площадь. Карен хотелось обследовать здесь все, но Мваху упорно вел их вперед, не сворачивая ни вправо, ни влево. Перейдя через мост, они направились к высокому сооружению в дальнем конце площади. Оно представляло собой башню высотой не менее 30 метров. С двумя расходящимися приземистыми крыльями. Карен подошла к Мваху. — Это могила Хорон-Ко? — спросила она. Мваху ничего не ответил. Он лишь сделал неопределенный жест рукой и продолжал идти. Подойдя ко входу в башню, островитянин остановился, склонил голову. Его губы беззвучно шевелились. Карен, Миюки и Джек терпеливо ждали. Закончив молитву, Мваху провел своих спутников внутрь. Карен шла рядом с ним. В башне было темно и прохладно. Карен удивилась чистоте воздуха. Он не был затхлым, лишь слегка пах сыростью и солью. Короткий туннель привел их в похожее на пещеру помещение. Они шли по каменному полу, и звук их шагов гулким эхом отражался от высоких сводов. Покопавшись в рюкзаке, Карен достал фонарик. Его тонкий луч пронзил темноту и разбрызгался о бесформенные очертания стен и потолков. Базальт, базальт и снова базальт. Ни кристаллов, ни надписи. Мваху бросил на нее сердитый взгляд, но ничего не сказал и продолжал идти вперед. Джек присвистнул. Какая махина! Наверняка над ее постройкой трудились тысячи и тысячи людей, даже если им помогали братья-волшебники. Карен находилась под столь сильным впечатлением, что не нашла с ответом. Пройдя через огромный зал, они вошли в другой низкий тоннель. Карен почти физически чувствовала, как на нее давят тысячи тонн камня. Она никогда не страдала клаустрофобией, но тут царила какая-то реально ощутимая тяжесть, от которой было никак не избавиться. Ей стало нехорошо. Но тут туннель сделал крутой поворот, и впереди забрезжил свет. Мваху вывел своих спутников на задний двор, и они словно окунулись в горячую ванну. Карен зажмурился от слепящего солнца, а Миюки снова раскрыла зонтик. По всей окружности двора лежали груды камней. Все, что осталось от обвалившихся стен, а
из этих каменных завалов там и сям торчали базальтовые бревна. И все же, несмотря на явный упадок, это место не утратило былого величия и несло на себя отпечаток веков. Это ощущение усиливалось при виде массивного алтаря, стоявшего посредине двора. Это был высеченный из базальта призматический блок, весом, судя по его размерам, в несколько тонн. В последних лучах клонящегося к горизонту солнца алтарь блестел и искрился. Никто из них не удержал, чтобы не прикоснуться переливающимся граням монолита. Бах упал на колени. Карен заметила, что место, где колени островитянина соприкоснулись с камнем, было вытерто. Сколько же поколений его соплеменников приходили сюда, чтобы поклониться святыне? — Это могила вашего учителя? — спросила она. Ваху, не поднимая головы, кивнул. Джек обошел монумент. — Но я не вижу ни одной надписи, — сказал он. — Никаких признаков того, что это могила? Ваху встал и жестами показал Карен, что она должна проявить уважение и преклонить колено. Не желая обидеть чувства их проводника, она согласно кивнула, сбросила рюкзак и встала на колени. Но что делать дальше, она не знала. То ли кланяться, то ли молиться, то ли совершать еще какие-то действия, долженствующие означать уважение. Однако, посмотрев прямо перед собой, Карен получила ответ на этот вопрос. — Вот черт! — ошеломленно пробормотала Карен. — Что там такое? Джек и Миюки моментально оказались рядом с ней. — Смотрите. Карен встала и, подойдя к камню, потерла его поверхность ладонью. — Нет, это был не оптический обман. Неудивительно, что ты ничего не заметил. Увидеть это можно, только встав на колени. — Что именно? Карен взяла Джека за руку, подтащила к алтарю и чуть ли не силком заставила наклониться, а затем провела пальцем по поверхности камня. — Вот здесь. — Видишь? От удивления Джек поперхнулся. — Звезда? — Очень тонкая. Или попросту истершиеся от времени, но помещенные в таком месте, чтобы быть видимой лишь под определенным углом. Джек выпрямился. Но что она означает? Миюки тоже посмотрела на рисунок, а затем высказала свое мнение. Это напоминает основание пирамиды. Нам нужен кристалл. Карен кивнул и открыл рюкзак. О чем вы толкуете? — удивленно спросил Джек, наблюдая за ее действиями. Карен не успела рассказать ему о том, как они использовали хрустальную звезду, чтобы выбраться из пирамиды. Теперь она достала кожаный мешочек и вытряхнула на ладонь его содержимое. Позади них раздался благоговейный вздох Мваху. Подойдя к обелиску, Карен аккуратно приложила артефакт к звезде, вырезанной на его поверхности, они сошлись идеально. Не зная, чего ожидать, она затаила дыхание, однако ничего не произошло. Подавляя охватившее ее разочарование, Карен отступила назад. Звезда должна играть роль ключа, но каким образом она действует? Миюки наклонилась к камню и сказала, «Там, в пирамидах...» Последним недостающим ключом оказалась темнота. Ты помнишь? Могла ли Карен забыть такое? Действительно, звезда открыла для них выход из чрева пирамиды Чатана только после того, как они выключили фонарь, и наступила непроглядная темнота. — Так что же нам делать? — растерянно спросила она. — Дожидаться ночи? Миюке эта идея явно не понравилась. — Даже и не знаю, — пробормотала Карен, разглядывая камень. В мозгу ее ворочалась какая-то мысль, которую она никак не могла ухватить, и тут ее осенило. Она вспомнила баланс и симметрию, царившие в пирамидах Чатана, инь-ян. — Ну, конечно же! — Что? — вскинулся Джек. — Нам нужна не темнота. Жестом она велела подруге отойти подальше от камня.
Зонтик Миюки заслонял алтарь от солнечных лучей. Стоило Миюки сделать шаг назад, как на хрустальную звезду упал солнечный свет, и она вспыхнула тысячами огней. «Нам нужен свет!» Изнутри камня послышался громкий треск. Все, кроме Карен, отошли на несколько шагов назад. На поверхности базальта открылись скрытые ранее швы, и из верхней плоскости алтаря выдвинулась прямоугольная плита в 4 дюйма толщиной. Карен шагнула вперед. «Осторожно!» — предостерег ее Джек. Она положила руку на прямоугольник и надавила. Базальтовая плита подалась с такой легкостью, словно была сделана из пенопласта. — Она почти ничего не весит? — удивленно воскликнула она. Джек присел рядом с Карен, глядя на звезду, и прикрыл ее ладонью. — Попытайся надавить теперь, — сказал он. Карен попробовала, но плита не сдвинулась ни на 1 дюйм. Джек убрал руку, чтобы на кристалл снова падал солнечный свет, после чего одним пальцем сдвинул плиту в сторону. Звезда каким-то образом передала свои свойства базальту. Карен была потрясена. Невероятно. Наверное, именно так и летали в древности огромные камни. — Не знаю, — откликнулся Джек. — По крайней мере... Для меня все это действительно выглядит волшебством. Миюки, приблизившись к ним, указала внутрь каменной тумбы. Джек отодвинул плиту еще дальше.

0: Роберт Хайнлайн. Спасательная экспедиция. Всем пилотам-факельщикам, внимание! Всем пилотам-факельщикам немедленно собраться у командующего флотом. Приказ разнесся по всем помещениям огромной станции спутника, вращающейся вокруг Земли. Джо Эпплиби высунулся из душа, чтобы услышать приказ. «Но ко мне это не относится», — пробормотал он со счастливой улыбкой. «Я в отпуске, но все-таки лучше убраться поскорее, пока начальство не передумало». Он поспешно оделся и вышел в коридор. Каюта, в которой размещался Эпплиби, находилась на внешнем кольце станции. Ее медленное вращение, напоминающее вращение огромного колеса, повисшего в космическом пространстве, создавало искусственную силу тяжести, которая позволяла ему передвигаться, как на Земле. Эпплиби еще не успел подойти к своей каюте, как громкоговорители еще раз передали приказ командующего флотом. «Всем пилотам-факельщикам немедленно явиться к коммодору». Голос диктора стих, затем из громкоговорителей донеслось. «Лейтенант Эпплиби, немедленно к коммодору». Джо остановился и прошипел грубое ругательство. Кабинет командующего флотом был переполнен. У всех присутствующих на левом рукаве была эмблема факела, за исключением главного врача и самого коммодора, рукав которого был украшен эмблемой пилота-ракетчика. Коммодор Берио взглянул на вошедшего Эпплиби и продолжал. «Ситуация, если мы хотим спасти станцию Прозерпина. Нужно срочно, не теряя времени, выслать корабль к Плутону. Вопросы?» Все молчали. Эпплиби хотелось задать вопрос, но он опасался напомнить коммодору о своем опоздании. «Отлично», — кивнул Берио. «Это задание могут выполнить лишь пилоты-факельщики. Мне нужны добровольцы». «Великолепно», — подумал Эпплиби. «Пусть желающие отличиться выходят вперед, а я помолчу. Может быть, мне еще удастся успеть к следующему шаттлу, отправляющемуся на Землю». «Прошу добровольцев остаться», — продолжал коммодор. «Остальные свободны». «Лучше не придумаешь», — решил Эпплиби. «Только не надо сразу кидаться к выходу. Лучше всего сохранить достоинство и выскользнуть между двумя уходящими пилотами, спрятавшись за их спины». Никто не шелохнулся. Джо Эпплиби почувствовал себя обманутым, однако не осмелился уйти. «Спасибо, джентльмены», – произнес коммодор Берио спокойным голосом. «Прошу вас подождать в кают-компании». Бормоча под нос, Эпплиби вышел со всеми остальными. Говоря по правде, ему хотелось слетать к Плутону, но не сейчас, когда в кармане уже лежали отпускные документы. Его не пугало колоссальное расстояние, скорее наоборот. Будучи пилотом-факельщиком, он испытывал к нему чувство презрения. Пилоты старшего поколения думали о межпланетных перелетах с опаской ракетчиков, настроенных на полеты, рассчитанные на несколько лет. Корабли, оборудованные факельным конвертером и совершающие полет с постоянным ускорением, покрывали это расстояние за несколько дней. Космические корабли с ракетными двигателями, двигаясь по баллистическим траекториям, совершали полет до Юпитера и обратно за 5 лет. Чтобы достичь Сатурна и вернуться, требовалось в 2 раза больше времени. Для путешествия на Уран еще в 2 раза больше. Нептун находился намного дальше. Ни один космический корабль с ракетной установкой даже не пытался достичь Плутона. Полет к самой отдаленной планете Солнечной системы продолжался бы 90 лет. Однако корабли с факельными конвертерами решили эту проблему. Станция Прозерпина с криологической лабораторией, отделом исследования космической радиации, обсерваторией, измеряющей параллакс и светил, физической лабораторией, размещалась в гигантском пятикупольном строении, предохраняющем ее обитателей от неслыханного холода открытого космоса. «До станции Прозерпина на Плутоне почти 4 миллиарда миль», – думал Эпплиби, шагая по коридору вслед за одним из пилотов, вместе с которым они кончили Академию космоплавания. «Послушай, Джерри», – окликнул его Эпплиби, – «объясни мне, для выполнения какого задания я вызвался добровольцем?» «А, это покойный Джо Эпплиби», — обернулся Джерри. «Угости меня стаканчиком в баре, и я все расскажу». Когда они разместились в баре кают-компании, Джерри рассказал, что со станции Прозерпина прибыла радиограмма, взывающая о помощи. Там разразилась эпидемия болезни Ларкина. Услышав это, Эпплиби свистнул. Болезнь Ларкина вызывалась вирусом-мутантом и, по мнению ученых, была марсианского происхождения. У больных начинало резко падать количество красных кровяных телец, и вскоре наступала смерть. Единственным методом лечения было массивное переливание крови, которое должно продолжаться в течение всей болезни. «Как видишь, Джо, мой мальчик, кому-то из нас придется прогуляться к Плутону с запасом крови на борту». Эпплиби нахмурился. «Мой отец предостерегал меня. Он говорил: „Джо, молчи и никуда не высовывайся“», — мрачно пробормотал он. «Никто из нас и не высовывался», — хмельнулся Джерри. «А насколько рассчитан полет? Дней на 18? У меня на Земле есть кое-какие обязательства».
1: 18 суток при ускорении в 1G, одном ускорении силы тяжести. Но этот полет будет проходить при повышенной тяге. На Прозерпине кончаются запасы плазмы для переливания, и осталось мало доноров».
0: «Повышенный? 1.5G?
1: Джерри Прайс покачал головой. «Думаю, лететь придется при двойном ускорении силы тяжести».
0: 2G?
1: «А что в этом необычного? Людям удавалось выдерживать и 10. Разумеется, в течение короткого времени. А сейчас речь идет о многих днях. При двойном G сердце может не выдержать. Особенно, если понадобится вставать».
0: «Перестань стонать, тебя не выберут».
1: «Скорее уж меня, я больше подхожу на роль героя. Ты уж, пожалуйста, не забывай меня. Пусть мой образ вдохновляет тебя, пока ты находишься в отпуске на заброшенных пространствах Земли. Давай выпьем еще».
0: Эпплиби пришел к выводу, что Джерри прав. Поскольку для предстоящего полета требуется всего 2 человека, у него отличные шансы отправиться на Землю уже следующим шаттлом. Он достал из кармана маленькую записную книжечку и принялся изучать номера телефонов. Через несколько минут в кают-компании появился рассыльный.
2: «Лейтенант Эпплиби, сэр?»
1: Джо кивнул.
2: «Коммодор просит вас немедленно явиться к нему, сэр».
1: «Ясно, сейчас иду», – Джо заметил заинтересованный взгляд Джерри. «Так кто больше подходит на роль героя?»
2: «Ты, разумеется», – улыбнулся Джерри. «Хочешь, я займусь твоими обязательствами на Земле? Обойдусь как-нибудь. Я так и думал. Ну, счастливого тебе полета, дружище».
1: В каюте коммодора Берева сидел главный врач станции и еще один лейтенант, но постарше Эпплиби.
2: «Садитесь, Эпплиби», – кивнул Барева. «Вы знакомы с лейтенантом Клюгером? Он будет командиром вашего корабля. Вы полетите 2-м пилотом».
1: «Так точно, сэр».
2: «Эпплиби, лейтенант Клюгер – самый опытный пилот-факельщик, находящийся сейчас на станции. Вы полетите вместе с ним, потому что из медицинских данных следует, что у вас исключительная способность переносить длительные перегрузки. Этот полет будет проходить при высоком постоянном ускорении».
1: «Насколько высоком, сэр?»
2: Берри колебался. 3,5 силы земного тяготения», – произнес он наконец.
0: 3,5G?
2: «Это не ускорение», – подумал Джо, – «а испытание на разрыв». Он услышал, как запротестовал врач. «Извините меня, сэр, но я могу дать разрешение только на 3 силы земного тяготения».
1: «С юридической точки зрения», – нахмурился коммодор, – «окончательное решение принимает командир корабля. Но от скорейшего прибытия корабля с запасом крови зависит жизнь 300 человек».
2: «Доктор, давайте снова взглянем на эту диаграмму», – сказал Клюгер. Врач подтолкнул в его сторону лист бумаги. Клюгер развернул его так, что Джо мог хорошо видеть изображенную на нем диаграмму. «Вот смотрите», – Эпплиби произнес он. «Кривая на диаграмме начиналась сверху, медленно опускалась, затем резко падала вниз». Врач положил указательный палец на то место, где начиналось резкое падение. «Вот в этом месте», – произнес он с мрачным выражением на лице, – «доноры страдают от недостатка крови не меньше, чем пациенты. Позднее ситуация становится безнадежной, если не прибудет партия плазмы для переливания».
1: К «Как выведена эта кривая?» – спросил Джо. «Так выглядит эмпирическое уравнение болезни Ларкина, рассчитанное для 289 человек». Эпплиби заметил вертикальные линии, пересекающие диаграмму. Возле каждой из них стояли цифры, указывающие время и ускорение. В дальнем правом углу было написано «1G, 18 дней». Такова продолжительность обычного полета до Плутона при ускорении силы тяжести равном единице. Корабль прибудет в Прозерпину, когда эпидемия уже закончится и спасать будет некого. При двойном ускорении полет продлится 12 дней и 17 часов, но даже в этом случае половина обитателей станции на Плутоне умрет. Тройное ускорение заметно улучшит ситуацию, однако количество умерших от эпидемии будет все еще велико. Глядя на диаграмму, Джо понял, почему коммодор выбрал 3,5G, несмотря на огромный риск для пилотов. Вертикальная линия касалась того места кривой, где она резко поворачивала вниз. При продолжительности полета в 9 суток и 15 часов спасены будут почти все. Но какие трудности выпадут на долю пилотов? Время, необходимое для спасения колонистов, уменьшалось обратно пропорционально квадрату ускорения. При 1G достигнуть Плутона можно было за 18 суток, поэтому для 9 суток полета требовалось 4-кратное ускорение силы тяжести, тогда как для 4,5 суток нужно было лететь с непрерывным фантастическим ускорением в 16G. Но кто-то подчеркнул эти две цифры – 16G и 4,5 суток. Что это? Посмотрите. Эти цифры рассчитаны для робота-пилота. Да это же выход из положения. А в нашем распоряжении есть робот-факельщик. «Да, есть», – тихо ответил Берио. «Но каковы его шансы?» Джо замолчал. Даже при полетах между внутренними планетами Солнечной системы роботы часто не справлялись с управлением. На расстоянии в 4 миллиарда миль вероятность того, что робот-пилот сумеет привести свой корабль в сферу действия радиоконтроля, была очень мала. «Разумеется, мы попытаемся сделать это», – продолжал коммодор. «Если корабль с роботом-пилотом прибудет к месту назначения, я сразу сообщу вам». Он повернулся к Клюгеру. «Капитан, у нас мало времени, жду вашего ответа». Клюгер посмотрел на врача. «Доктор, почему вы так возражаете против этой половины G? Я читал о шимпанзе, которая выдержала очень высокую перегрузку в течение удивительно длительного времени». «Да, но это шимпанзе, а не человек». «Какую нагрузку выдержала эта шимпанзе, доктор?» – выпалил Джо. 3,5G в течение 27 суток». «Вот это да! А в каком она была состоянии после окончания испытаний?» «Она умерла», – пробормотал врач. Клюгер взглянул на диаграмму, посмотрел на Джо, затем повернулся к коммодору. «Мы готовы на ускорение в 3,5G, сэр», – сказал он. «Тогда за работу. Быстро в медсанчасть. У вас очень мало времени», – кивнул командующий. Через 48 минут их укладывали в антигравитационные ванны разведывательного космического корабля «Саламандра». Он был пристыкован к станции. Клюгер и Эпплиби со своими сопровождающими прошли по стыковочному тоннелю внутрь корабля. Джо почувствовал себя слабым после тщательной обработки обеззараживающими растворами, а также десятка различных инъекций. Хорошо, подумал он, что старт корабля будет произведен автоматически, без участия пилотов. Разведывательный корабль был построен для полетов при очень высоких ускорениях, и ручки управления, а также контрольные приборы находились прямо над антигравитационными ваннами. Так что «Саламандрой» можно будет управлять одними пальцами, не поднимая рук из жидкости, в которую будут погружены тела пилотов. Врач со своими ассистентами укладывал в ванну Клюгера, а два других медицинских специалиста занимались Джо. Один из них спросил: «Костюм хорошо облегает тело? Нигде нет складок?» «По-моему, все в порядке. Я все-таки проверю». Он провел рукой по телу Эпплиби. Затем закрепил его растяжками, как и подобает быть закрепленным человеку, который будет находиться в одном положении на протяжении нескольких дней. «Левый сосок рядом с вашим ртом содержит воду, а два справа, соответственно, глюкозу и бульон. Только жидкая пища?» Врач, паривший в воздухе в состоянии невесомости, повернулся к нему и заметил: Твердая пища вам не понадобится. Это во-первых. Во-вторых, вы сами ее не захотите. И в-третьих, ее нельзя принимать в полете с таким ускорением. И глотайте как можно осторожнее. Мне уже приходилось летать, хотя и не с такими высокими G. Да, я знаю. И все-таки будьте поосторожнее. Каждая антигравитационная ванна была наполнена жидкостью, более плотной, чем вода. Они были затянуты резиновыми полотнищами, пристегнутыми к краям ванны. Во время полета с постоянным ускорением оба пилота будут плавать в этой жидкости, что будет снижать влияние непомерной силы тяжести. Поскольку сейчас «Саламандра» неподвижно висела в космическом пространстве, в ней господствовало состояние невесомости, так что полотнища выполняли дополнительную функцию, они не позволяли жидкости покинуть ванны. Техники закрепили тело Джо, затем поместили его шею и затылок в специальный воротник, подогнанный по его индивидуальным размерам. Врач наклонился над Джо и внимательно осмотрел его. «Все в порядке?» «Да». Еще раз напоминаю о том, что глотать нужно осторожно и не торопясь. Врач повернулся к Клюгеру. «Мы закончили, капитан. Разрешите покинуть корабль?» «Да, спасибо, доктор. Ну и счастливо». Доктор со своими помощниками исчез в стыковочном коридоре, тщательно задравив за собой люк. В центре управления отсутствовали иллюминаторы. Да в них и не было необходимости. Приборная панель, расположенная перед лицом Эплеби, состояла из множества дисплеев, экранов и указателей. У его лба находился окуляр каэлостата, инструмента, состоящего из зеркала, непрерывно двигающегося с помощью часового механизма. На оси, параллельной оси их корабля и второго зеркала, направленного на то небесное тело, которое было программой полета введено в бортовой компьютер. На панели вспыхнул зеленый свет, стыковочный тоннель отделился от саламандры. Клюгер взглянул в зеркало над их головами. Там отражалось лицо Джо. «Какова готовность, второй?» «До старта 7 минут. Механизмы в исправности. Факельный конвертер разогрет. Корабль готов к старту. Проверим систему ориентации». Окуляр калеостата Клюгера опустился к его глазам. «Проверьте меня, Джо», — сказал он через несколько секунд. «Слушаюсь, сэр». Палец Эплеби нажал на кнопку, и теперь его окуляр придвинулся к глазам. Точно на перекрестии звездного прицела находились совмещенные изображения трех звезд. «Все идеально, капитан. Запросите разрешение на старт». «Саламандра, центр управления». «Прошу разрешения на вылет к Прозерпине. Автоматический взлет по команде компьютера. Система проверена, всюду зеленые огни». «Центр управления Саламандра». «Взлет разрешаю. Счастливо». «Разрешение получено, капитан. Еще 3 минуты». Джо мрачно подумал, что к этому времени он мог бы находиться на середине пути к Земле. «Черт побери, почему все эти спасательные экспедиции поручают военным?» Когда на экране указатель времени миновал последние 30 секунд, мысли о несостоявшемся отпуске покинули его. Джо овладела какая-то непередаваемая, ликующая радость. Он снова мчался в звездные дали. Он летел, неважно куда, он летел. В то мгновение, когда из дюз корабля вылетел ослепительный пучок факела, он продолжал улыбаться. И тут на него обрушилась сила тяжести. При 3,5 G его тело весило 630 фунтов. Ровно в 3,5 раза больше своего нормального веса. Джо казалось, что на него навалили мешки с песком. Он не мог дышать, чувствовал себя совершенно беспомощным. Сила тяжести прижала его шею к защитному воротнику, было трудно открыть глаза. Он попытался расслабить мышцы, позволить жидкости, в которой плавало его тело, поддерживать его. Обычно, когда сила тяжести многократно увеличивалась в считанные минуты и секунды старта, пилоты напрягали мышцы, сопротивляясь резко возросшему весу, но при длительном полете необходимо расслабиться. Джо дышал неглубоко и часто. Атмосфера в кабине состояла из чистого кислорода, и такого дыхания было достаточно для снабжения тела живительным газом. К тому же он просто не мог заставить себя дышать глубже. Джо чувствовал, как сердце с трудом гонит заметно потяжелевшую кровь по кровеносным сосудам, сузившимся от непомерной нагрузки. Я и не предполагал, что полет при непрерывном ускорении в 3,5 силы земного притяжения окажется таким мучительным, подумал он. Я не выдержу. Однажды ему пришлось испытать 4-кратное ускорение в течение 9 минут. Но Джо уже забыл, насколько ужасно оно было.
2: «Джо! Джо!»
1: Эпплиби с трудом поднял свинцовые веки и попытался тряхнуть головой.
2: «Слушаю, капитан».
1: Джо посмотрел в зеркало на командира. Кожные ткани на лице Клюгера сползли вниз, и оно напоминало улыбающийся череп. Так выглядят лица пилотов при высоком ускорении.
2: «Проверьте ориентацию корабля».
1: Джо поднял руки к поверхности жидкости, заполнявшей ванну, и пальцами, которые отказывались повиноваться, коснулся ручек прибора.
2: «Прямо по курсу, капитан. Отлично. Свяжитесь с Луна-Сити».
1: Земная станция, которую они покинули совсем недавно, была закрыта ослепительным факелом, вырывающимся из дюз корабля. Но Луна виднелась недалеко от направления их полета. Эпплиби вызвал центр слежения, расположенный на ее поверхности, и получил информацию о траектории полета, а также длинные, переданные с земной станции из центра слежения. Джо повторял цифры вслух, а Клюгер вводил их в бортовой компьютер. К своему удивлению, Джо заметил, что за время работы он даже почти забыл о навалившейся на него тяжести. Но как только выключил систему связи, невыносимый груз снова сдавил его тело. Джо почувствовал себя еще хуже, чем раньше. У него отчаянно болела шея. И начало казаться, что на икре левой ноги образовалась складка. Джо попытался пошевелить ногой и разгладить ее, но стало еще хуже.
2: «Что дальше, капитан?»
1: «Отдыхайте, Джо. Я принимаю первую вахту».
2: «Слушай, сэр».
1: Джо попытался забыться, насколько это возможно для человека, погребенного под горой песчаных мешков. Все тело кричало о боли, а складка, образовавшаяся на костюме, вызывала невыносимое страдание. Шея болела все сильнее. Судя по всему, она была повреждена во время старта. Он попытался повернуть голову и тут же понял, что существует всего два ее положения – плохое и очень плохое. Закрыв глаза, Джо попытался уснуть. 10 минут спустя он понял, что это бесполезно, потому что тело страдало от боли в шее и левой ноге, а также от невыносимой тяжести.
2: «Слушай, приятель», — сказал себе Джо, — «расслабься, черт побери. Иначе за время продолжительного полета с непрерывным ускорением тебе угрожает адреналиновое истощение, и ты умрешь. Как там говорится в уставе? Идеальный пилот должен быть спокойным и ни за что не тревожиться. Жизнерадостный по своему темпераменту, он должен быть настроен оптимистически».
1: «Хватит думать о плохом, дружище», — приказал сам себе Джо и обратился к своему любимому предмету для размышлений — девушкам. Такой самогипноз всегда помогал ему во время бесчисленных миллионов миль, полетов через холод и пустоту космических пространств. Наконец он был вынужден признать, что и воображаемый гарем отказался ему помочь. Ему не удалось сконцентрировать на воображаемых гуриях свои мысли. Оставалось одно – стараться переносить свои вполне реальные страдания. Он проснулся весь в поту. Ему приснилось, что он на корабле, летящем к Плутону, с небывало высоким ускорением. Боже мой, он действительно был на этом корабле. Тяжесть, казалось, еще более возросла. Когда Джо поворачивал голову, где-то в боку отдавалась острая боль. Он тяжело дышал, и по его лицу катились струйки пота. Они скатывались в глаза. Джо попытался вытереть их, но когда попробовал поднять руку, то заметил, что рука отказывается повиноваться, и кончики пальцев онемели. Напрягая всю волю, он заставил себя поднять руку вдоль груди и провести пальцами по глазнице. Однако это ничуть не помогло. Открыв глаза, Джо уставился на указатель времени, прошедшего с момента старта. стараясь вспомнить, когда заступать на вахту. Не сразу он понял, что уже прошло 6,5 часов полета. «Боже мой, ведь уже давно пора заступать на вахту!» Лицо Клюгера, отражающееся в зеркале, было обезображено страшной улыбкой. Глаза его закрыты. «Капитан!» — крикнул Джо. Клюгер не шелохнулся. Джо протянул руку к кнопке сигнала тревоги и тут же отдернул ее. «Пусть спит», — решил он. «Но кому-то нужно заниматься делами. Надо как можно быстрее прийти в себя». Акселерометр показывал ускорение в 3,5G. Приборы, контролирующие действия факела, были в пределах нормы. Указатель радиации подрагивал где-то около 10% от опасного уровня. На экране интегрированного акселерографа виднелись 3 цифры – время, прошедшее с момента старта, скорость корабля и расстояние, оставшееся позади. Под ними были еще 3 окошечка. Там были те же самые цифры, показывающие данные расчетной траектории. Сравнивая их, Джо убедился, что фактические данные соответствовали расчетам. На 3-м дисплее демонстрировалась поправка за счет притяжения Солнца, но Джо не обратил на нее внимания. На околоземной орбите сила тяготения Солнца равняется всего лишь 1/2000 земного тяготения. Джо всего лишь хотел убедиться, что корабль продолжает полет по заранее рассчитанной траектории с заданной скоростью. Теперь уже и Земля, и Луна были закрыты конусом факела, искажающего как видимость, так и радиосигналы. Джо повернул ручки и направил луч радарного маяка на Марс. Один за другим в пустоту космоса уходили его запросы. «Где я нахожусь?» Джо решил не дожидаться ответа. Сигнал достигнет станции слежения на Марсе только через 18 минут. Вместо этого он повернулся к колеостату и заглянул в окуляр. 3 звезды немножко сместились в перекрестие прицела, но ошибка была слишком незначительной и не нуждалась в корректировке. Джо продиктовал в микрофон бортового журнала все, что он проделал. Затем закрыл глаза и снова почувствовал себя намного хуже. У него болели ребра, воздух при дыхании вырывался из груди с хрипом, как у больного плевритом. Руки и ноги немели от плохого кровоснабжения. Кровь с трудом прорывалась сквозь суженные сосуды. Он принялся шевелить руками и ногами, но быстро устал. Тогда Джо неподвижно замер и лишь поглядывал на прибор, показывающий стремительное нарастание скорости корабля. Она увеличивалась на 70 миль в час за каждую прошедшую секунду, что соответствовало более 250 000 миль в час за истекший час. Как он завидовал теперь пилотам-ракетчикам. Им требовалась целая вечность, чтобы добраться до цели, но летели-то они в полном комфорте по сравнению с ним. До изобретения факельного конвертера люди не рисковали забираться в космическое пространство дальше Марса. Формула E равная mc умноженная на 2, масса – это энергия, а полный распад 1 фунта песка дает 15 миллиардов киловатт-часов. Корабли с атомными установками потребляют всего лишь долю процента этой энергии, тогда как новые факельные конвертеры – более 80%. Камера факельного преобразователя представляет собой крошечное Солнце. Частицы, выбрасываемые из нее, двигаются со скоростью, приближающейся к скорости света. Эпплиби гордился своей профессией пилота-факельщика, но не в данный момент. Боль в шее все росла и росла, пока не охватила всю голову. Ему хотелось согнуть колени, но он не мог сделать этого. Его тошнило от навалившейся на живот силы тяжести. Черт бы побрал этого Клюгера. Он безмятежно спит, пока Джо так мучается. Неужели человек в состоянии переносить такие страдания в течение нескольких дней? Прошло всего 8 часов, но Джо был уже на грани полного изнеможения, а ведь осталось еще 9 суток. Потом время протекало смутно, как в тумане. Через какой-то бесконечный отрезок времени он услышал, что кто-то зовет его. «Джо! Джо!» Но почему не позволить ему умереть спокойно? Его глаза приоткрылись, взгляд нашел зеркало над головой. «Джо, тебе придется сменить меня, я теряю сознание». «Слушаюсь, сэр». Проверьте ориентацию и действие механизмов. Мне это не удалось. Я уже сделал это, сэр. Сделал. Когда? Взгляд Джо медленно передвинулся на экран с цифрами фактически прошедшего времени. Ему пришлось закрыть один глаз, чтобы разобрать цифры. Часов 6 назад. Что? Сколько сейчас времени? Джо не ответил. Ему страстно хотелось, чтобы Клюгер оставил его в покое. «Должно быть, я потерял сознание, мой мальчик», — пробормотал Клюгер. «Доложите мне обстановку».
2: «Обстановку?
1: О, все в полном порядке, точно по курсу, капитан. Взгляните на мою левую ногу. Мне кажется, она вывихнута».
2: «Наплевать на ногу, сообщите данные».
1: «Какие данные?»
2: «Немедленно проснитесь, мистер. Вы на вахте?»

бортовой журнал с данными, которые туда он внес, или Джо вообще забыл занести в журнал эти данные. Он пришел к выводу, что настало время для очередной проверки места корабля относительно других небесных светил, но ему ужасно хотелось пить. Он решил сначала напиться. Джо повернул голову в сторону левого соска и прижался к нему губами. Он старался пить как можно осторожнее, но жажду удовлетворил, и драгоценная влага потекла по горлу. Тут же его охватил приступ кашля, и ему стало так больно, что пришлось передохнуть. Оправившись от приступа кашля, Джо почувствовал себя очень слабым. Тем не менее, работа есть работа, и он взглянул на приборную панель. 12 часов полета и... Нет, одну минутку. Одни сутки и 12 часов? Наверное, он ошибается, но цифры на экране не могли лгать. Скорость корабля превышала 10 миллионов миль в час, и они находились уже на расстоянии 90 миллионов миль от Земли, покинув таким образом орбиту Марса. «Капитан! Эй, капитан Клюгер!» В зеркале на него смотрело оскалившееся лицо командира. Охваченный паникой, Джо попытался узнать свои координаты. Он заглянул в окуляр кайлостата. Перекрестие нити находилось точно на трех совмещенных звездах. Значит, или корабль сам слегка сместил ось и вернулся на правильный курс, или Клюгер ввел необходимую коррекцию. А может, направление полета откорректировал сам Джо? Он решил прослушать бортовой журнал и выяснить обстоятельства коррекции. Отыскав нужную кнопку, Джо нажал на нее неповинующимся пальцем. Поскольку Джо не пришло в голову остановить ленту в нужном месте, она перемоталась до самого начала, момента старта. И лишь затем внесенные в нее данные зазвучали в динамике. Магнитная лента автоматически проскальзывала через периоды тишины и проигрывала лишь те свои места, где находились записи, сделанные человеческим голосом. Джо выслушал запись данных первой проверки координат, сделанную его голосом. Затем выяснил, что центр слежения на Фобосе, спутнике Марса, передал координаты, точно соответствующие траектории полета корабля, рассчитанные перед стартом. Сообщение с Фобоса заканчивалось удивленным вопросом: «Куда вы так мчитесь? Где пожар?» Действительно, Клюгер ввел коррекцию несколькими часами раньше. Лента продолжала разматываться. Клюгер продиктовал кому-то письмо, оно осталось незаконченным и было почти неразборчивым. Голос Клюгера то и дело исчезал. Один раз Клюгер прервал диктовку и закричал: «Джо! Джо!» И в ответ послышался голос Джо: «О, ради бога, заткнитесь!» Джо знал, ему нужно сделать что-то, но он никак не мог припомнить, что именно. Он слишком устал, чтобы думать. Тело сгорало от невыносимой боли, вот только ноги перестали болеть. Он не чувствовал их. Джо закрыл глаза и попытался забыться. Когда он снова открыл их, цифры на экране показывали, что с момента старта прошло 3 суток. Джо закрыл глаза, и по его щекам потекли слезы. Его привел в чувство звон сигнала тревоги. Джо знал, что это сигнал тревоги, но не проявил к нему никакого интереса. Ему хотелось только одного, чтобы он замолчал. Было трудно найти кнопку, выключающую звонок. Пальцами, которые отказывались повиноваться, наконец ему удалось это. И он только приготовился отдохнуть после невероятных усилий, как раздался голос Клюгера: «Джо!» «Ну что еще?» «Джо, не пытайтесь заснуть, иначе я снова включу сигнал тревоги. Ты слышишь меня?» «Да». Клюгеру удалось разбудить его. «Зачем?» «Джо, мне нужно поговорить с тобой, я больше не могу». «Что не могу?» «Выдерживать такую силу тяжести, это выше моих сил. Я умираю». «Мерзавец, значит, он включил сигнал тревоги из-за этого». «Я умираю, Джо, я ослеп. Джо, я должен выключить двигатели, должен». «Что вам мешает?» – раздраженно пробормотал Джо. «Разве ты не понимаешь, Джо? Ты должен поддержать меня. Все наши разговоры записываются на пленку. Нам нужно заявить, что мы пытались сделать все, зависящее от нас. Но что это выше человеческих сил? Мы оба с тобой должны заявить это. Тогда все будет в порядке». «Заявить о чем?» «Черт побери, Джо, приди в себя, ради бога. Мне трудно говорить. Ты должен сказать, что напряжение стало...

0: стало невыносимым, и, по твоему мнению, нужно выключить двигатель. Я соглашусь с тобой, и все будет хорошо». Джо едва разбирал хриплый шепот своего командира. Он никак не мог понять, что хочет Клюгер от него. Джо даже не мог вспомнить, зачем Клюгеру понадобилось такое фантастическое ускорение. «Быстрее, Джо!» Как он надоел со своими причитаниями, разбудил его, принялся жаловаться. «Ну его к черту!» «Отставь от меня и усни!» – пробормотал Джо и заснул. Его снова разбудил сигнал тревоги. На этот раз ему удалось нажать на кнопку выключения сигнала с первого же раза. Клюгер снова включил сигнал. Джо сразу же отключил его. После этого Клюгер прекратил попытки разбудить Джо. Он пришел в себя от состояния невесомости. Джо все еще испытывал дикий экстаз, боль, тяжесть, напряжение исчезли, когда вспомнил, что находится на борту Саламандры, летящей к Плутону. Неужели они уже достигли цели? Нет, цифры на экране показывали, что всего четверо суток, и несколько часов миновало с момента старта. Может быть, порвалась лента? Автопилот вышел из строя. И тут он вспомнил слова Клюгера, которые командир произнес в прошлый раз. Клюгер выключил факел.
1: «Капитан! Капитан Клюгер!» – позвал его Джо. Веки Клюгера затрепетали и поднялись, но глаза смотрели прямо перед собой невидящим взглядом. Губы командира зашевелились, но Джо не услышал ничего. Он выскользнул из антигравитационной ванны, повис в воздухе над Клюгером. «Капитан, вы слышите меня?» «Так надо, мой мальчик», – прошептали губы командира. «Я спас наши жизни. Твою и мою. Скажи, ты сумеешь вернуть корабль на землю?» Его глаза смотрели куда-то мимо Джо мертвым взглядом. «Послушайте, капитан, я должен снова включить факел». «Что? Нет, Джо, нет». «Но я должен, капитан, запрещаю. Это приказ, мистер». Эпплеби посмотрел на умирающего, затем резко ударил его в угол челюсти. Глаза Клюгера закрылись, и тело беспомощно заколыхалось в ванне. Джо схватил скобу, прикрепленную к переборке, подтянулся и отыскал переключатель. Первый пилот, второй пилот, контролирующий работу факельного конвертера. Он резко повернул вправо в положение, обозначенное надписью «Только второй пилот». Теперь Клюгер, даже если придет в себя, не сможет отключить факел. Джо посмотрел на командира, увидел, что его голова сдвинулась из антигравитационного воротника. Поправил ее, закрепил и вернулся в свою ванну. Он аккуратно уложил голову в свой воротник и протянул руку к автопилоту, который снова поведет его к цели. По какой-то причине им обязательно нужно было долететь до Плутона. Но как Джонни старался, он не мог вспомнить, что это за причина. Он включил зажигание факела, и тяжесть придавила его. Он снова выбрался из сумерек полусна полусмерти, почувствовав что-то необычайное, его тошнило. Когда движение корабля остановилось, Джо поглядел на приборы. Саламандра только что достигла середины расчетной траектории и повернулась кормой к Плутону. Теперь она находилась на расстоянии 1800 миллионов миль от Земли, и вторая половина полета будет проходить в состоянии торможения с тем же ускорением силы тяжести 3,5 G. Сейчас их скорость равнялась 3 миллионам миль в час и будет отныне непрерывно снижаться. Джо знал, что он должен сообщить об этом командиру корабля. Он уже забыл, что между ними произошла ссора. «Капитан! Капитан Клюгер!» – крикнул он. Клюгер молчал, и палец Джо опустился на кнопку сигнала тревоги. Резкий звон колокола громкого боя не разбудил Клюгера, но пробудил воспоминания у Джо. Он выключил сигнал тревоги, испытывая чувство глубокого раскаяния. К его физическому недомоганию прибавился стыд, чувство утраты и паника. Он знал, что должен занести это в журнал, но не мог найти нужные слова. Измученный до предела, глубоко расстроенный, он потерял сознание. Его разбудило чувство чего-то недоделанного, будто он упустил что-то. Он должен был что-то сделать для командира, что-то, связанное с пилотом-роботом. Ну, конечно, если корабль, управляемый роботом, достиг Плутона, они с командиром могут вернуться обратно. Посмотрим, прошло более 5 суток с момента старта. Да если тот корабль...
0: Он перемотал ленту бортового журнала назад и включил воспроизведение. «Да, вот это сообщение. Земная станция, Саламандра. Очень жаль, но робот не достиг Плутона. Надежда только на вас. Коммодор Берио». Слезы усталости и разочарования потекли по щекам, подгоняемые тройной силой тяжести. На восьмые сутки Джо понял, что Клюгер мертв. Он понял это не из-за ужасного запаха разлагающейся плоти. От него самого пахло так, что не мог бы различить иного запаха. В равной степени Джо понял, что командир мертв не потому, что Крюгер не проснулся во время разворота и короткой невесомости. Ощущение времени было каким-то туманным, что Джо не понимал этого. Но ему снилось, что Крюгер кричит и старается разбудить его, требует, чтобы Джо встал. «Быстрее, Джо!» А сила тяжести прижимала его к ванне. Сон оказался настолько правдоподобным, что Джо, проснувшись, попытался ответить командиру. И тогда посмотрел в зеркало над головой. Лицо Клюгера не изменилось, но Джо сразу понял с чувством болезненного ужаса, что командир мертв. Тем не менее, Джо пытался разбудить его сигналом тревоги. В конце концов, сдался. Его пальцы были багровыми, и он не чувствовал своего тела ниже поясницы. Джо пришел к выводу, что умирает, и приветствовал наступивший конец чуть ли не с радостью. Через несколько мгновений он снова впал в летаргическое забытье, ставшее его нормальным состоянием. Джонни пришел в сознание даже тогда, когда автопилот выключил факел после 9 с лишним суток полета. Он очнулся лишь в тот момент, когда почувствовал, что плавает в середине рубки, каким-то образом выбравшись из антигравитационной ванны. Джо испытывал чудесную лень и волчий голод. Именно это чувство и разбудило его. Джо оглянулся вокруг и вспомнил, что произошло с ним после старта. В панике он вернулся в ванну и посмотрел на указатели приборов. Боже мой, прошло уже 2 часа после того, как автопилот выключил факел, и корабль летел вперед в состоянии свободного падения. В соответствии с планом, подлет к Плутону должен был быть рассчитан еще до того, как в автопилоте подойдет к концу лента с записью элементов траектории полета к Плутону. До начала свободного падения и новая лента с исправленными элементами вторичной траектории должна быть немедленно введена в бортовой компьютер. После этого автопилот возьмет на себя полет на основании откорректированных данных, а он упустил это из вида и потерял 2 драгоценных часа. Джо выскользнул между ванной и приборной панелью и почувствовал, что у него парализованы ноги. Впрочем, сейчас это не важно, в невесомости ноги не нужны, да и в антигравитационной ванне они без особой надобности. Правда, его руки тоже плохо повиновались, но он все-таки мог пользоваться ими. Зрелище мертвого тела в соседней ванне потрясло его, но Джо заставил себя взяться за работу. Он не имел представления, где находится в данный момент. Плутон мог быть на расстоянии 1 000 000 миль, а мог быть и совсем рядом. Не исключено, что его уже заметили и послали расчетные данные траектории подлета. Он решил проверить записи рекордера. И сразу же наткнулся на радиограммы с Прозерпины. «Прозерпина Саламандре, слава богу, вы уже рядом. Вот элементы подлетной траектории». Дальше следовали цифры времени включения и выключения факела, расстояние пеленгов и доплеровского смещения. «Новая радиограмма. Передаем новые откорректированные данные. Саламандра, спешите!» Наконец, радиограмма, поступившая всего несколько минут назад. «Саламандра, почему не включаете факел? В порядке ли ваш компьютер? Можем дать уже рассчитанные данные подлетной траектории». Не хватало еще, чтобы ему, пилоту-факельщику, кто-то посылал данные траектории. Джо попытался работать как можно быстрее, но руки не повиновались ему. То и дело он нажимал не на ту кнопку и был вынужден сбрасывать цифры и приниматься за работу сначала. Лишь через полчаса он понял, что дело не только в его онемевших руках. Баллистические расчеты, с которыми он справлялся раньше безо всякого труда, не давались ему. «Саламандра Прозерпине, высылайте данные баллистической траектории для подлета и выхода на околопланетную орбиту». Ответ прибыл настолько быстро, что Джо понял, что на Прозерпине элементы траектории были рассчитаны заранее. С трудом он вставил ленту в автопилот и лишь тогда заметил величину силы тяжести на траектории подлета. 4.04G. 4 земных притяжения. Джо полагал, что оставшаяся часть полета будет проходить при небольшом уровне тяжести. Возможно, так бы и произошло, но он потерял 3 часа. Это несправедливо, от него требуют слишком многого. Рыдая как ребенок, Джо влез в антигравитационную ванну, устроился поудобнее, положив голову внутрь воротника и нажал на кнопку, передавая управление автопилоту. До старта оставалось еще несколько минут. Он потратил их на бесплодные жалобы. Его всегда посылают в самые трудные места. Всякой бочкой затычка – это он, Джо Эпплиби. И этот Крюгер лежит в своей ванне, улыбается. Еще бы, ведь работать-то приходится одному Джо. Если что, Крюгер не проявил бы такой охоты. Вспыхнул факел, и огромное ускорение упало на Джо чудовищным грузом. Он потерял сознание. Когда с Прозерпины прибыл шаттл, и прилетевшие за ним вошли внутрь корабля, они обнаружили один труп, одного почти мертвого пилота и груз бесценной крови. Транспортный корабль доставил на Плутон новую смену пилотов для Саламандры и захватил на землю Джо Эпплиби. Он оставался в госпитале до тех пор, пока его не перевезли в лунную больницу. Перед отлетом на Луну он явился к коммодору Берева. Эпплиби сопровождал врач. Коммодор коротко сообщил Джо, что очень доволен мастерством, с которым лейтенант Эпплиби выполнил свое задание. Беседа закончилась, и врач помог лейтенанту встать. Но вместо того, чтобы выйти из кабинета командующего флотом, Джо повернулся к нему и спросил. «Вы позволите поинтересоваться, коммодор?» «Да, сынок, я слушаю тебя». «Я не понимаю одного, не понимаю вот чего». «Почему меня посылают в лунный госпиталь престарелых? Это ведь гериатрическая больница для стариков. Вот это я не понимаю, сэр». «Я ведь тебе уже сказал, Джо», – ласково вмешался врач. «На Луне низкая сила тяжести и отличное физиотерапевтическое оборудование. Нам пришлось обратиться за специальным разрешением». «Вот как, сэр», – Джо выглядел озадаченным, – «мне кажется странным, что меня посылают в госпиталь для стариков». «Так будет лучше, сынок». «Ну, если вы так считаете, сэр», – Джо смущенно улыбнулся и пошел к двери. «Доктор, подождите минутку, рассыльный, помогите лейтенанту Эпплиби». «Скажите мне честно, доктор», – спросил коммодор, – «есть надежда, что Джо поправится?» «Мы рассчитываем на улучшение, сэр. Сила тяжести на Луне значительно ниже земной, и ему будет там легче». «Но вы думаете, он восстановит свои умственные функции?» Врач заколебался. «Видите ли, сэр, лейтенант Эпплиби подвергся воздействию силы тяжести, намного превышающей нормальную в течение длительного времени. Это резко ускорило процесс старения. Мозговые ткани разрушились, капилляры лопнули. Сердце работало под неслыханной нагрузкой. Разумеется, на него сильно повлияла гипоксия. Мозг поступало недостаточно крови. Коммодор ударил кулаком по столу. «Не надо так расстраиваться, сэр», – мягко заметил врач. «Вы пожертвовали жизнью одного человека, но зато спасли 270». «Вы посмотрите на него, доктор. До вылета он был почти юношей, а теперь превратился в глубокого старика. И что значит пожертвовал одним человеком? Если вы имеете в виду Крюгера, то он посмертно награжден высшим орденом. Его семья получит пенсию, но он уже видел жизнь». «Я не имел в виду Крюгера». «Я тоже», – тихо ответил врач.

0: fantastique.
1: Андрей Буторин. Метро 2033. Север.

Глава 22. Горе и радость. Они ехали не к поселку, а к тем низким зданиям, теперь Нанос наряду со многими другими знал и это слово, что он видел под сопками, убегая от синеглазов. Окна во всех зияли пустотой, а крыши были или сильно разрушены, или отсутствовали вовсе. Лишь у одного здания кровля выглядела целой, а над ней высились некие большие металлические сооружения. Как раз возле этого дома стоял присыпанный снегом снегоход черного цвета. К нему-то и правила Надя, а Нанос, увидев еще одни самобеглые нарты, сразу же понял, кому они принадлежали. Девушка затормозила столь резко, что он клюнул носом и едва не свалился с сиденья, и снегоход, фыркнув, затих. Соскочив с него, Надя выхватила из волокуш автомат и бросилась к распахнутой двери здания. Нанос выбрался из корыта и поспешил следом. К двери вели три покрытые снегом ступени. Этот свежий снег спрятал под собой следы того, кто заходил сюда несколько дней назад, а, возможно, и не только следы. Нанос подумал об этом, когда, переступив порог, поскользнулся на замерзшей темной широкой полосе. Он отступил в сторону, и света, падающего сквозь дверной проем, хватило, чтобы разглядеть истинный цвет этого тянущегося вглубь длинного прохода следа. Он был темно-красным, почти бурым, и можно было строить какие угодно догадки, но было уже ясно, что верной оставалась лишь одна. Это была кровь. Надя уже скрылась за одной из многочисленных дверей, видневшихся по обеим сторонам прохода, но и здесь не нужно было проявлять смекалку, чтобы догадаться, за которой. Конечно же, за той, куда, а скорее откуда, вел кровавый след. Нанос, стараясь не ступать на красно-бурую полосу, побежал к этой двери. Еще не добравшись до нее, он услышал Надин приглушенный вскрик и, преодолев оставшееся расстояние в три мощных прыжка, чуть не сбил с ног замершую возле входа девушку. Убедившись, что ей ничто не угрожает, Нанос огляделся. Помещение было довольно просторным, но все его стены, кроме той, которая зияла двумя светлыми проемами окон, были скрыты за большими, почти под потолок высотой металлическими ящиками. Слева стоял длинный стол, заваленный непонятным хламом, большей частью металлическим. Подобная же железная требуха была разбросана по заляпанному красными следами и потеками полу. Там же валялся опрокинутый стул и чуть в стороне от него автомат. А неподалеку от окон раскорячились на полу три мертвых тела. Это были синеглазы, после смерти даже еще более мерзкие, чем живые. У одного было снесено полчерепа, и стену напротив заляпали его замерзшие мозги вперемешку с кровью. Два других были изрешечены кровавыми дырами и вмерзли теперь в натекшие под них черные лужи. Стены помещений, закрывавшие их ящики, также зияли дырами и щербинами. Хотя Нанос и не считал себя слишком уж опытным охотником, читать следы, да еще такие явные, он умел, и ход произошедших тут событий восстановил легко. Человек, а им мог быть только Надин батя, мичман Никошин, сидел за столом, увлеченный чем-то важным, когда в окна запрыгнули один за другим не менее десятка шипастых тварей. Мичман, наверное, успел схватить лежавший под рукой автомат и плюнуть огнем, то есть выстрелить порвущимся к нему синеглазом, но тех было слишком много, и пожилой больной человек не продержался долго. Оставшиеся в живых чудища бросились на него разом, и он отстреливался уже в упор наугад, пока мог держать в руках оружие. Убив мичмана, что, скорее всего, было для них недолгим делом, твари поволокли его тело наружу, а после либо утащили в свое логово, либо растерзали и съели где-то неподалеку. Остатки оранжевого костюма стоило поискать вблизи здания. Разумеется, всего этого Нанос не стал говорить вслух, тем более Надя наверняка поняла все основное сама. Ее лица не было видно под маской, но плечи начали вздрагивать, а потом затряслись в рыданиях, слышать которые, даже заглушенные противогазом, было для юноши выше всяких сил.
К тому же наверняка ей не хотелось, чтобы кто-нибудь видел, как она плачет. Нанос повернулся и быстро пошел к выходу, решив проверить, во-первых, не видно ли вокруг здания остатков одежды, а во-вторых, поглядеть, нет ли поблизости тварей. Хоть у Нади и был с собой автомат, но, убитая горем, она может потерять бдительность, и тогда чудища застанут ее врасплох. Да и если уж опытный мужчина, пусть не молодой, а слабший, имея такое же оружие, не смог с ними справиться, то что говорить о хрупкой девчушке? Нанос обошел здание трижды, с каждым разом увеличивая размеры кругов. О том, что он, вооруженный только ножом, подвергает себя немалой опасности, юноша старался не думать. А если его и посещали подобные мысли, то им в ответ находилась другая, из самых дальних закоулков сознания. Если бы он сейчас и погиб, то ценой своей дурацкой жизни спас бы зато жизнь этой чудесной девушки. И Нанос почувствовал, что готов умереть для нее. Как бы там ни было, Синеглазов он не увидел, как и не нашел ничего из принадлежавшего Надиному бате. Тоже, наверное, к лучшему. Ведь эти окровавленные ошметки наверняка бы жуткими воспоминаниями преследовали Надю всю ее жизнь. А так батя навсегда останется в ее памяти живым. Надежда останется. Наносу очень хотелось сказать девушке нечто подобное, хоть как-то утешить ее, но он понимал, что этого ему лучше не делать, во всяком случае сейчас. Иначе он совсем все испортит и заставит Надю не просто презирать его, Наноса, но и ненавидеть. Он оставался в стороне от здания, чтобы видеть одновременно и дверь, и ту его часть, куда выходили окна, за которыми была Надя до тех пор, пока девушка не вышла. В одной руке она держала оба, свой и батин, автоматы, а в другой бережно несла что-то черное. И лишь подойдя ближе, Нанос увидел, что это шапка, такая же, как и те, что они взяли на складе. Только у этой по центру виднелось нечто красное, слишком яркое, чтобы быть запекшейся кровью. Надя осторожно, словно эта шапка была для нее большой ценностью, надела ее на голову прямо поверх маски и завязала под горлом. «Тоже надень», — глухо сказала она. «Сейчас быстро поедем, башку продует». Услышав Надин голос, да еще обращенный к нему, Нанос несказанно обрадовался. Лишь трагедия, которая обрушилась сейчас на девушку, и о чем он, к счастью, не успел забыть, заставило его удержать едва не выползшую на лицо улыбку. «И пусть бы продуло», — мысленно ответил он, — «может, что-нибудь лишнее выдуло бы». Но вместо этого вслух он сказал другое, решив, что, несмотря ни на что, должен это сделать, ведь наверняка Надя об этом думала тоже. «Я посмотрел вокруг, ничего не видно». Девушка ничего не ответила, кивнула на волокуши и села за рога. Руль, как узнал он позже, снегохода. Нанос уселся на место и, надев все-таки шапку, тоже опустил у той мягкие длинные уши и завязал их под подбородком. Поехали они и правда быстро. Надя будто торопилась поскорее подальше умчаться от этого зловещего места. Да и Наносу, говоря откровенно, хотелось быстрее в путь. Ему не терпелось увидеть место своей недавней схватки с синеглазами. Он очень надеялся, что не увидит там того, что так боялся увидеть. Едва они поравнялись с его брошенными нартами, Надя резко затормозила. Сначала он подумал, что она это сделала именно из-за них, но девушка смотрела назад. «Тудыть твою растудыть!» — услышал Нанос. «Счетчик забыла». «Какой счетчик?» «Такой, радиацию мерить». «А, который щелкает?» «И щелкает тоже», — повернула она к нему круглые глаза маски. «Откуда знаешь?» «У меня есть», — хотел сказать Нанос, но, спохватившись, закончил иначе. «Был». «Был? И что же с ним стало?» «Уронил в трещину», — признался он и тут же воскликнул. «Но мы же недалеко отъехали, можно вернуться и взять». «Возвращаться — плохая примета», — буркнула Надя. «Обойдусь как-нибудь». «Постой!» — осенило вдруг Наноса, и он снял рукавицу, полез в мешочек, который по-прежнему висел, теперь уже не на поясе, а на ремне, опоясывавшем защитный костюм. Он вынул оттуда оберег, к
который был уже ощутимо теплым, и протянул его Наде. «Надень на себя, лучше под костюм. Он защищает от радиации. Чем ее больше, тем горячей». «Фигня!» — отмахнулась Надя. «Дикарские суеверия». «Может, и дикарские», — ничуть не обиделся Нанос. «Но ты все же надень. Хуже не будет. А меня, думаю, только этот камень и спас». «А как же ты?» — спросила девушка, взяв все-таки оберег. «Фигня!» — повторил ее жест Нанос и полез из волокуш. «Подожди, пожалуйста, я посмотрю. Вдруг здесь Сейд?» Но поблизости от его нарт валялись лишь припорошенные снегом тела синеглазов. Из собак или никто не погиб вовсе, или победившие твари их всех просто сожрали, — подумал Нанос. Но, обругав себя самыми последними словами, тут же постарался выбросить эту мысль из головы. Нашел он и свой лук. Тетива на нем была оборвана, и Нанос не стал его поднимать. Новую делать было не из чего, да и после автомата лук казался ему недостойной внимания детской игрушкой. А вот мешок небесного духа, так и лежавший себе в кереже, он все-таки взял, вспомнив, что помимо заколдованной шубы, которая тоже, кто знает, могла пригодиться, там была и карта. Хоть дорогу он хорошо помнил и так, но ведь это лишь до Оленегорска, а теперь им придется ехать и дальше. «Еще какая-нибудь рвань?» — съязвила, увидев, как он перекладывает мешок Надя. «Или грибов в дорогу насушил?» «Я не люблю грибы», — почти весело откликнулся Нанос. «Их люди мало едят, их олени любят». «Сам и действительно почти не едят грибов, а для оленей это любимое лакомство». «А где ты здесь видишь оленей? А где ты здесь видишь грибы?» Надя, отвернувшись, фыркнула, и будто вторя ей фыркнул и нетерпеливо зарокотал снегоход. Девушка снова посмотрела назад, но тут же отвернулась и тронулась столь резко, наверняка специально, что Нанос слетел-таки с сиденья, ткнувшись маской в красный мешок небесного духа. И когда он, забравшись, вновь оглянулся, чтобы проводить взглядом на арты, последнее напоминание о прошлом, понял, что Надя вовсе не собиралась подшучивать над ним и помчалась вперед столь стремительно не просто так. По дороге за ними неслись синеглазы, сразу 6 штук. Непонятно было, где они скрывались до этого. Видимо, прятались за домами и подползли по сугробам, когда они остановились. Теперь-то бояться было уже нечего. Шипастым созданием нипочем было не догнать самобеглые нарты. Однако Надя не собиралась просто удрать от них. Наверняка ей не терпелось рассчитаться за батину гибель. Отъехав еще немного, девушка остановила снегоход, развернулась на сиденье и выхватила из волокуш автомат. «На дно!» — коротко бросила она Наносу, направив плюющуюся палку, казалось, прямо на него. Он бросился вниз и, зажав ладонями уши, распластался среди мешков и коробок. Раздался короткий треск, затем еще и еще один. Чуть-чуть подождав, Нанос приподнял голову. Надя как раз пристраивала автомат в волокушах. От плюющейся палки несло тошнотворным запахом, и юноша, вскочив и отпрянув, обо что-то запнулся и рухнул как раз на сиденье. С опаской глянув назад, он увидел на дороге 6 окровавленных тел. Ни одна из тварей не шевелилась, только лишь снег возле них стремительно превращался из белого в красный. На сей раз снегоход тронулся плавно и двинулся вперед, рыча хоть и громко, но вполне спокойно и деловито. Но едва они выехали из селения, и по сторонам дороги замелькали кусты и невысокие деревья, как Надя затормозила снова, и, не ожидавший этого, Нанос опять кувырнулся с сиденья. «Ну!» — не сдержался он. «Легохонько!» «Посмотри!» — не оборачиваясь, и будто не слыша его ворчания, сказала девушка. «Это он?» «Кто он?» Продолжая бурчать, взобрался на сиденье Нанос, но, глянув все же туда, куда смотрела Надя, мигом вылетел из волокуш и бросился вперед с воплем: «Сейд! Сейдушка! Живой!» Сейд в излюбленной каменной позе сидел прямо посередине дороги и оттаял, лишь когда Нанос упал перед ним на колени.
Пес пощенячий заскулил и принялся облизывать лицо хозяина. «И ты тоже живой!» — зазвучало в голове Наноса. «Так ты все-таки можешь разговаривать!» — ахнул он. «Я-то думал, мне в горячке показалось!» «Не умею!» — раздалось внутри него снова. «Я не могу говорить слова. Это твоя голова их делает». «Сама?» — невольно перешел на мысленный разговор Нанос. «Не совсем», — признался Сейд. «Эй, ты чего там, к дороге примерз?» — послышался Надин окрик. «Получилось?» — спросил пес. «Не совсем», — в тон ему ответил хозяин и добавил уже вслух. «Потом расскажу. Пошли скорее, а то она злиться начнет». «Уже начала», — сказал пес. «Ничего, потерпит. И ты потерпи. Чуть-чуть. Я сейчас». Сейд, не оглядываясь, побежал вдоль дороги и вскоре свернул в лес. «Куда это он?» — крикнула Надя. «Тоже снегохода испугался? Или меня?» «Он ничего не боится», — сердито буркнул Нанос. «Сейчас придет. Дела у него какие-то». «Дела», — фыркнула девушка. «Ну-ну. Ты что, с ним разговариваешь, что ли? Он ведь пес обычный, зверь. Может, у вас в деревне и с оленями? В общем, жду 5 минут, а потом...» «Да хоть сейчас!» Неожиданно для самого себя взорвался Нанос. Он сорвал с лица маску и начал выкрикивать дальше, сжимаясь в ужасе махонькой частью сознания от того, что творит, но не будучи уже в силах остановиться. «Зачем ждать каких-то дикарей? Один трус, другой вообще животное. Давай-давай, гони, справишься и без нас. Сейчас только!» Он подбежал к волокушам, стряхнул прямо в снег рукавицы и принялся развязывать красный мешок. Достав оттуда карту, он сунул ее Наде. «На, держи, там все нарисовано. Читать ведь умеешь. Ты же у нас не дикарь. Ты же у нас...» «Хватит!» — осадил его внутренний голос. Сначала Нанос подумал, что это крикнула Надя, но быстро осознал, что голос шел прямо изнутри головы. А потом увидел и стоящего в 3 шагах от себя Сейда. Загривок пса был вздыблен, желтые глаза, впившиеся в него жгучими жалами, пылали огнем. Нанос замер на полуслове, почувствовав нечто похожее на удар дубиной по темечку. Пес сразу отвернулся от него и стал смотреть на Надю. Та тоже вдруг словно наткнулась на стену, и хоть под маской не было видно выражения ее лица, Нанос мог бы поклясться, что девушка ошарашена. Сейд играл с ней в гляделки довольно долго. Нанос был почти уверен, что между ними тоже идет бессловесный разговор. Потом Надя словно обмякла, шумно выдохнула и заерзала на сиденье, а пес обернулся в ту сторону, куда только что убегал. Из-за белого на белом Нанос не сразу увидел появившуюся из леса Снежку. Она подошла к краю дороги и остановилась, глядя на них. «Остаешься?» — почувствовав, как ёкнуло сердце, спросил Нанос у Сейда. «Пока нет», — послышалось в ответ, и пес деловито полез в волокуши. «Пока?» — переспросил Нанос мысленно. «Наверное, друг словно опять стал обыкновенной собакой». Широко зевнув, потянулся и улегся между мешками. «Надень рукавицы. Спокойно, будто ничего и не случилось», — сказала Надя. «И прибери, пожалуйста, карту».

0: Глава 23. Безмолвная беседа. Снегоход бежал по белой ленте дороги столь быстро, что с непривычки у Наноса закружилась голова. Он понял, что по сторонам лучше не смотреть, и перевел взгляд на верного друга. Пес, почувствовав это, обернулся и перелез на вытянутые ноги хозяина, пристроив голову чуть выше его колен. «Хочешь что-то спросить?» — сказали его умные желтые глаза. «Я много чего хочу спросить», — мысленно ответил Нанос, отметив про себя, что разговаривать, как сейчас, даже удобней. Иначе, стараясь перекричать шум снегохода и свист ветра, можно было сорвать горло. «Тогда спрашивай». «Почему ты стал разговаривать только сейчас и никогда не делал этого прежде?» «Было и прежде. Ты просто не верил, что это мои мысли, а не твои собственные». Но раньше я и не мог делать так. В Сыте мне было больно. Трудно. Для тебя заклятие духов вредно, для меня необходимо. Таких, как я, заклятие породило. Без него, без радиации, подобрал пес нужное слово в голове Наноса, нам трудно. Как тебе в душной веже? Голова болит, мысли путаются. Почему же ты не сбежал из Сыта? Зачем столько терпел? «Из-за тебя?» Сейд обернулся и посмотрел внимательно парню в глаза. «Ты мой друг. Ты был моей семьей. Я не хотел без тебя». «Но теперь-то ты нашел настоящих сородичей?» Нанос отвел взгляд. Ему неловко было от того, что его верный пес столько времени терпел и мучился только для того, чтобы оставаться с хозяином. А Нанос этого и не чувствовал. «Они живут здесь, потому что здесь радиация. Заклятие такое». «Как нам надо, и не сильное, и не слабое». «Как ты так быстро учишь слова?» — позавидовал Нанос. «Я не учу их. Я просто даю тебе свои мысли, а твоя голова сама превращает их в слова. Я знаю слов столько, сколько знаешь их ты, и ни одного. Если я передам одно и то же тебе и Наде, то слова вы услышите разные, а смысл у них будет один и тот же». «Кстати, о Наде». Хоть и не собирался, но ляпнул Нанос. «Ты ведь с ней уже пообщался?»
1: «Да».
0: «И что? Ты узнал, что она думает обо мне?»
1: «Узнал».
0: «Что? Что именно? Говори скорее».
1: «Не скажу. Так неправильно. Ты сам должен это узнать».
0: «Ну, как я это узнаю?»
1: «Когда-нибудь поймешь как. Если не поймешь, значит, тебе это и не было нужно».
0: «А теперь расскажи, что произошло после того, как мы с тобой расстались. Только не словами. Просто хорошенько все вспомни». «Погоди», — встрепенулся вдруг Нанос. «Сначала ответь. Вы ведь справились тогда с теми тварями?»
1: «Справились. Но двое наших погибли. Еще четверо ранены. Было трудно».
0: «Спасибо вам. Если бы не вы, теперь я ваш должник».
1: «Не мели ерунды. Синеглазы — наши враги. Даже если бы тебя не было, мы бы все равно с ними дрались».
0: «Ты говоришь, мы, наши. Ты уже стал членом стаи? Ты так и не ответил мне. Ты вернешься к ним?»
1: «Я же сказал тебе, поговорим об этом после. Сейчас я с тобой. Я просил рассказать тебе, что было с тобой без меня. Начинай вспоминать».
0: Нанос поерзал на сиденье. Он никак не мог решить, рассказать Сейду все или пропустить то, что касалось их с Надей отношений. «Все», — раздалось в голове, — «начинай, я тебе помогу. Вот ты бежишь к сопкам от нарт». Нанос отчетливо вспомнил, как он, тяжело переваливаясь в громоздкой заколдованной малице, бежал вперед по дороге, а дальше... Дальше он будто перенесся назад во времени и вновь пережил все то, что с ним случилось, вплоть до этой самой минуты.
1: «Ну и что скажешь?» — тревожно спросил он, переведя дух.
0: «Скажу, что ты балбес», — широко зевнув, ответил Сейд, ловко используя новое слово.
1: «Вот и ты туда же», — вздохнул Нанос. «Хотя я и сам понимаю, что я балбес. Даже хуже».
0: «И ты даже не спросишь, почему?»
1: «А что тут спрашивать? Я трусливый, бестолковый дикарь, а возомнил о себе не весь что. Размечтался, а? Ну ты уже и так все понял. Ну разве я нужен ей? Она презирает меня, может быть, даже и ненавидит».
0: «Я говорил тебе, что ты балбес?»
1: «Ну да. А что?» «Извини, я был неправ. Ты дважды, трижды, балбес. Тупица!»
0: «Спасибо, но я и так это знаю».
1: «Да ничего ты не знаешь». Сейд даже привстал и уставился вспыхнувшим взглядом прямо в закрытые стеклами маски глаза Наноса. «Ты настолько упивался своим страданием, что не хотел ни о чем ином думать».
0: «А о чем я должен был думать?»
1: «О Наде, разумеется. О том, каково ей. Ты вообще можешь представить себе, что такое прожить два десятка лет, не видя вокруг никого, кроме единственного человека? И ты можешь представить себе, кем в ее глазах был этот человек? Очень хороший человек. Умный, сильный и добрый. А теперь представь, что чувствовала она, когда он ушел и не вернулся? Одна, совсем одна в целом мире. Горе потери, тоска, ожидание скорой смерти».
0: Нанос представил и поежился. И уже почти догадался, что скажет дальше Сейд. Он очень не хотел этого слышать, но верный друг сейчас был безжалостен, и он продолжил.
1: «А потом внезапно появляешься ты. Сначала для Нади это сильнейшее потрясение, страх, куча тревожных, неведанных ранее мыслей. А потом, когда стало ясно, что опасность ей не грозит, на смену тревоге и страху пришла столь же неуемная радость. Она не одна в этом мире. В нем есть еще люди. И вот этот посланник сородичей вернет ее скоро в ваш мир, мир людей. Но этот посланник... Ты извини меня, но лгать я попросту не умею. Так вот... Как ты думаешь, кем в представлении Нади были все остальные люди, в том числе и ты?»
0: «Разумеется, тем, кем был ее батя.
1: А тут вдруг грязнуля, неумеха, тупица, да вдобавок еще и трус. Да-да, не дергайся, я-то знаю, как оно есть на самом деле, и что твоей вины тут, в общем-то, нет. Да ты и сам это хорошо понимаешь. Но ты не понял другого. Ты не понял саму Надю. Не понял». Не захотел даже понять ее состояние. А она, несмотря на это, постаралась тебя понять. И вскоре тоже кое-что осмыслила и устыдилась своих мыслей о тебе, когда узнала, откуда ты, как жил до этого, что видел в своей жизни. И она переменила свое мнение о тебе. А вот ты не захотел меняться. Не захотел ей помочь как в желании лучше узнать тебя, так и в ее горе. Потерять единственного близкого человека, думаешь, это легко? Да, ты тоже терял, я помню. Но ты был при этом все-таки не один, а тут. Да, она сорвалась, сказала тебе колкость, это обидно. Но ты знаешь, что у нее было в тот момент на душе? И ты уверен, что она уже сотню раз не пожалела о сказанном? А ты? Вместо того, чтобы помочь, поддержать, успокоить, ты начал вести себя так, будто самое большое горе у тебя самого. Как же, его не посчитали за равного, оскорбили, отринули лучшие порывы его души. Ррррр. Прости, но хочется просто рычать.
0: Но разве не так? Радуясь, что его пылающее лицо закрывает маска, чуть было не выкрикнул вслух Нанос. Разве она и сейчас не принимает меня за трусливого дикаря? Не считает, что я недостоин быть с нею рядом?
1: Не считает, идиот ты такой! И в самом деле зарычал Сейд. Она до сих пор ждет, когда ты проснешься, когда, наконец, станешь мужчиной.
0: Нанос надолго замолчал. Успокоился и пес, снова улегшись на ноги хозяину, который, забыв о головокружении, уставился невидящим взглядом на стремительное мелькание деревьев. «Ну как мне им стать?» — спросил он наконец. «Я на самом деле боюсь этого проклятого автомата. И этого громыхающего снегохода тоже. Я ничего не могу с собой поделать, как ни стараюсь».
1: «Ты боишься, потому что не понимаешь. Непонятное всегда страшно. А вот поймешь и перестанешь бояться. Но ты ведь даже не пытаешься понять. Это-то и есть самое плохое».
0: «Но как это возможно понять? Ведь это сделали духи. Ни за что не поверю, что люди могли создать такое».
1: «То есть ты думаешь, что Надя тебя обманывает? Тогда я вообще зря перед тобой разливался». «Да нет же!» — подпрыгнул на сиденье Нанос. «Она не обманывает. Просто не знает сама. Откуда ей знать, как все есть на самом деле? Ее батя мог ошибаться, мог не знать сам. А в этих книгах можно написать что угодно. Их-то ведь как раз люди писали. Или наоборот, духи, чтобы запутать людей».
2: «Нету никаких духов, балбес ты этакий. Нет и никогда не было.
1: Можешь поверить мне, мы-то куда ближе к природе, чем вы, люди. И уж если бы какие-то высшие силы существовали, мы бы узнали об этом первые. А кто же тогда такой этот небесный дух? Что, до полярных зорей и впрямь долетело какое-то сообщение отсюда, и он, обычный человек, помчался прямо по небу спасать неведомую девушку на этом, как его, вертолете? Не на вертолете. Он его как-то по-другому называл. Похоже, но не так. Кто? Небесный дух? Откуда ты знаешь? Слышал. И он меня, как ты любишь говорить, легохонько. Легохонько? Ничего себе. И ты молчал? Я тогда не сумел бы еще рассказать тебе это доходчиво. Да и поверил бы ты мне. Тогда поверил бы? А даже если бы поверил, неужели помчался бы сюда, если бы знал, что тебя просит об этом просто незнакомый человек? Ты хочешь сказать, он обманул меня специально? Сказал, что он дух, лишь за тем, чтобы я согласился ехать? Вспомни, это ты первый назвал его духом. Семен лишь ухватился за твою подсказку. Он знал, что умирает, а ему было нужно, чтобы ты поехал во что бы то ни стало. Семен? Да, так его звали. И все-таки я не пойму, если он знал, что все равно умирает, какое ему было дело до спасения незнакомой девушки? А разве собственная смерть имеет какое-то отношение к судьбам других людей? Он хотел, чтобы Надя жила. Есть при этом он сам или нет, все равно. Разве это неправильно? Разве так не должно быть? Правда, я узнал еще кое-что, но я тебе этого пока не скажу. Почему? Что ты знаешь? Нанос даже привстал так, что Сейду пришлось слезть с его ног и улечься рядом. Ты тоже узнаешь, но позже. Так будет лучше. Нанос пытался было настаивать, но верный друг вновь прикинулся обычной, причем спящей, собакой. И он, и без того обидевшись на пса, притворился еще более обиженным. Вот, значит, как ты с друзьями. Про то, что думает Надя, не скажу. Про небесного духа не скажу. Про свое возвращение не скажу. Зачем тогда и вообще стал разговаривать? Ну что там тебе хочется узнать про мое возвращение? Что? Попался на его уловку, а скорее просто поддался ему Сейд. Я прежде всего желаю узнать, ты на самом деле хочешь жить с ними?
2: Да, хочу. Очень.
1: Из-за Снежки?
2: Не только, но из-за нее тоже.
1: Почему же ты не остался сразу?
2: Потому что должен быть с тобой, пока ты в опасности. Я тебе должен свою жизнь.
1: В какой опасности? О чем ты? На снегоходе мы доберемся до полярных зорей за день, и нас ни одна тварь не догонит.
2: Хорошо, если так, но, боюсь, опасность тебя все-таки поджидает.
1: Ты можешь говорить яснее?
2: Я тебе уже объяснял, я не умею разговаривать.
1: Не увиливай. Что ты знаешь?
2: Пока не скажу. Я не уверен. Не хочу тебя напрасно пугать.
1: Ничего себе он не хочет. Да ты уже напугал.
2: Не знал, что это так просто сделать. Наверное, ты и в самом деле трус.
1: Но-но, легохонько, ишь. Давай рассказывай.
2: Нет. Сейд опять притворился спящим, и теперь уже на него не подействовали ни уговоры, ни угрозы. В конце концов, Нанос оставил бесполезное занятие, откинулся на спинку сиденья и, почувствовав, что ему вновь становится дурно от скорости, стал смотреть не по сторонам, а на Надю.

Глава 24. Белая ветка. Мысли в голову лезли разные. В ней вообще творилась сейчас полная неразбериха. Духов нет. В это трудно было поверить, как невозможно было осознать, что люди, по сути, и есть те же самые духи. Но тогда получалось, что над людьми нет никого, кто мог бы ими повелевать, что они вольны делать все, что захотят. Если это на самом деле так, то вот что из этого вышло. Мир стал малопригоден для жизни и вообще почти разрушен. А еще получалось, что и сам Нанос тоже мог сейчас поступать так, как ему хочется. И что же ему хочется? Вопрос вроде бы простой, а ответ на него дать так сложно. Хотелось ответить без затей, чтобы все было хорошо. Но что такое хорошо? И хорошо для кого? Для него? Для Нади? Для Сейда? Да, именно так. Но сделать так, чтобы хорошо было всем троим, никак не получится. Что-то все равно окажется для кого-нибудь из них в тягость, а то и вовсе непригодным. Поэтому нужно выбрать, кому бы он желал самого лучшего в первую очередь. Конечно же, Нади. Удивительно. Еще вчера утром он не был уверен, есть ли она вообще на свете, а сегодня уже хочется жить лишь для нее одной. Себе он, конечно, тоже желал бы всего хорошего, но себе в последнюю очередь. Да и все равно так выходит, что ему может быть хорошо, когда будет все в порядке с Надей и Сейдом. С мохнатым другом, кстати, все оказалось непросто. Во-первых, с ним, похоже, придется расстаться. И опять для его же блага, как бы ему на носу не было от этого грустно. Во-вторых, Силадан оказался прав хотя бы в одном. Сейд не был обычной собакой. Нет, Нанос, конечно, и раньше знал, что его верный пес необычный. Но чтобы вот так, чтобы тот мог по-настоящему мыслить и разговаривать. Хотя сам он утверждает, что вовсе не говорит, а лишь передает ему свои мысли. Вот отчего Силадан бесился. Вот почему ненавидел так его несчастного пса. Чувствовалось, что тот забирается ему в голову, подслушивает, подглядывает. Наверное, молодой еще Сейд делал это просто из щенячьего любопытства. Но Силадану, человеку, власть которого зиждилась на обмане, и такое понравиться не могло. Это бы все и вправду объяснило. Да вот только не сходит ли он на нос потихоньку с ума? Или, быть может, так на его разум действует радиация? Возможно, на самом деле он разговаривает сам с собой. А может, в действительности происходит нечто среднее. Он сам улавливает что-то во взгляде Сейда, в его поведении. А ум, одурманенный радиацией, превращает это в слова, и кажется, что их говорит пес? Интересно будет спросить у Нади, слышит ли она что-то подобное. Но даже если Сейд на самом деле ничего не говорит, то насчет духов и людей опять нет никакой ясности. Ведь то, что думает Надя, может оказаться неверным. Она лишь читала об этом и слышала от Мичмана.

Видная мысль. «Ага, и ты, конечно же, один из этих избранных, потому, наверное, и рыжий». Он с подозрением глянул на Сейда, но пес продолжал сладко спать или делал вид, что спит. Однако духи и впрямь стали теперь казаться не такими реальными, как прежде. И, говоря откровенно, без них было все-таки лучше. А еще Нанос вдруг понял, что хочет узнать обо всем как можно больше. Надя говорила, что взяла для него книгу, какой-то словарь, чтобы он мог по ней развиваться. Обязательно надо при первом же удобном случае попросить, чтобы она показала ему все буквы, которые он еще не знает, и читать, читать, читать. То, что непонятно, спрашивать у Нади. То, что не найдет в этой книге, тоже спрашивать. Главное, не бояться показаться дураком и балбесом, потому что он и так балбес. А вот если не станет ничего делать, то так и останется им до конца жизни. К тому же узнавать что-то новое — это ведь так интересно. Внезапно ему в голову пришла еще одна неожиданная мысль. А что, если знание — это и есть духи? Ведь только узнав, как добывается металл, можно его добыть. Только узнав, как построить дом, можно его построить. Только узнав, как стрелять из проклятого автомата, можно заставить его плеваться огнем. Вот и получается, что духи, они же знания, все-таки помогают людям. Но как же в таком случае они могут помешать или навредить человеку? Да очень просто. Только узнав, как сделать и взорвать атомную бомбу или что-нибудь еще посильней, можно разнести этот мир по камешку, сделать его непригодным для жизни. Страшная вещь эти знания, ничуть не слабее духов. Но над обычными духами человек не властен. А обладать знаниями и направлять их, куда ему нужно, в принципе, может любой. Если, конечно, захочет и сумеет. А Нанос уже не сомневался, что хочет, и почти не сомневался, что сумеет. И бояться, тут Сейд, конечно же, прав, нужно не вещей для тебя непонятных, а собственного невежества. Юноша даже заерзал от нетерпения, так ему захотелось начать учиться прямо сейчас. Между тем снегоход уже вырулил на дорогу, идущую вдоль холма. Точнее, как понимал теперь Нанос, насыпи, образовавшейся после взрыва, окружавшую незамерзающее озеро на месте бывшего Мурманска. Нанос поразился, как же быстро они доехали. Да уж, снегоход не шел ни в какое сравнение с оленями. И частые остановки, чтобы тот отдохнул и поел ягеля, делать было не нужно. Впрочем, Надя ведь положила в волокуши три дурно пахнущие коробки. Возможно, это как раз и есть что-то вроде еды для снегохода. Дорога кончилась. Погода выдалась пасмурной. Солнце не слепило глаза, а снег сыпался с неба лишь мелкими редкими крошками. Так что далеко впереди хорошо стали видны развалины Колы. Нанос вдруг ахнул, вспомнив, что там их ожидает непреодолимое препятствие. Трещина. Наверное, длины волокуши хватит, чтобы они могли послужить переправой через нее, но снегоход в данном случае был как раз хуже оленя. Его невозможно взять на руки и перенести. Так что же теперь делать? Можно повалить несколько деревьев и сделать переправу из них. Но чем их валить? Если резать ножом, то и на одно единственное уйдет, пожалуй, полдня. Ехать в обход? Но не будет ли проваливаться тяжелый снегоход в рыхлом снегу? И кто знает, насколько далеко тянется эта трещина. Пока юноша раздумывал, они как раз и подъехали к разлому. Снегоход остановился, его рычание стало тише. «Нам туда?» — налюбовавшись на расщелину, показала вперед Надя. «Да, но ты же видишь», — начал объяснять Нанос, однако девушка его перебила. «Держись крепче!» — бросила она. «И Сейда придерживай!» Нанос не понял, что она придумала, но сделал, как было велено. Снегоход вновь зарычал громче, и Надя развернула его в обратную сторону. «Надумала возвращаться?» — подумал Нанос. «Да нет, не может быть. Наверное, решила ехать в объезд». Однако Надя в объезд не поехала.

Откатившись на сотню шагов, она снова резко развернула снегоход, и тот, оглушительно взревев, рванул вдруг вперед с такой силой, что Наноса вжало в спинку сиденья. «Что ты творишь?» Увидев, как стремительно приближается край пропасти, мысленно, поскольку голос перестал подчиняться, заорал он. Единственное, что успел сделать в последний момент перепуганный Саам, зажмуриться. Да подумал еще, причем вовсе не с облегчением. Ну вот и все. Протяжно и тоскливо взвыл снегоход, тоже, наверное, не хотел погибать. А потом вдруг тряхнуло так, что Нанос и впрямь едва не вылетел из волокуш. Но это был явно не смертельный удар о дно пропасти. Слишком уж быстро, да и падения он не почувствовал. Нанос осторожно приоткрыл глаза. Снегокат, как ни в чем не бывало, ехал по снежной целине дальше. Обернувшись, юноша увидел быстро удаляющуюся трещину. Нанос был настолько ошарашен произошедшим, что какое-то время не мог соображать. А когда способность мыслить к нему наконец вернулась, подумал лишь: «Ну и девка! Перед такой самой храброй трусом покажется!» Как раз в этот момент Надя повернула к нему голову. Нанос тут же сделал вид, что непринужденно разглядывает окрестности, забыв, что под маской выражение его лица все равно не видать. Впрочем, девушке на это, похоже, было наплевать. Убедившись, что они с Сейдом на месте, она вновь стала смотреть вперед. Правда, вскоре Надя остановила снегоход и снова обернулась к нему. «Куда дальше?» «Езжай, как ехала!» Стараясь, чтобы от пережитого не дрогнул голос, махнул Нанос рукой. «Выйдешь на большую дорогу и направо, а потом все вперед и вперед. Больше препятствий не будет». «Не должно быть», — хотел сказать он, но решил казаться более уверенным. Когда они очень скоро добрались до показавшейся Наносу родной дороги и повернули в сторону, откуда они с Сейдом совсем недавно приехали, юноша подумал вдруг, что все промежуточные цели, которые он до этого намечал, преодолены. Осталась единственная, самая главная цель — полярные зори. И эта дорога вела именно к ней. Никуда больше не надо было сворачивать, ничего объезжать или перепрыгивать. Даже останавливаться на ночлег, скорее всего, более не придется. Представив карту и сравнив пройденную часть пути с оставшейся, Нанос прикинул, что с той невероятной скоростью, с которой неслись самобеглые нарты, оставшееся расстояние вполне можно преодолеть еще до наступления темноты. Но и темнота была им теперь не страшна, ведь снегоход умел освещать себе путь. Удивительно, но Сейд все еще продолжал спать. Даже когда они перепрыгивали ужасную бездонную трещину, пес не проснулся, а лишь едва помотал круглой большой головой, когда волокуши тряхнуло на другой стороне. Однако едва они добрались до выжженного в спутанных елках прохода, верный друг сел и посмотрел на хозяина. «Здесь тоже хороший для нас уровень радиации», — услышал Нанос. «Почему же твои сородичи живут там, а не здесь?» — спросил он. «Или они не знают этого места?» «Знают. Они ходили далеко, были даже в тех краях, где мы с тобой раньше жили. Но в этом вот месте хорошо не только нам, синеглазам тоже. Только здесь они почему-то крупнее, поэтому с ними труднее сражаться». «Значит, этим тварям тоже нравится радиация? Уж не хочешь ли ты сказать, что они такие же умные, как и вы?» «Они умные, да, но все-таки не такие. Поэтому мы их и побеждаем. И мы надеемся, что когда-нибудь выгоним их из наших мест совсем. А может, когда-нибудь и отсюда тоже». «Может, вы людей когда-нибудь выгоните?» Не удержавшись, засмеялся Нанос. «Это было бы неплохо. Может, и выгоним». «Вот как? Чем же вам так не нравятся люди?» «А что в людях хорошего?» «У них было все. Они жили среди такой красоты, а что они сделали? Даже неразумные звери не гадят там, где живут». Пес отвернулся, но Наноса уже разобрало. «Погоди. Так что же, я, по-твоему, нехороший, и меня надо выгнать?» «Ты и так уезжаешь, зачем тебя гнать? И ты — это ты, ты мой друг, ты спас меня, готов был умереть вместе со мной. Ты ведь не такой уж балбес, чтобы не понимать». «Прекрати называть меня балбесом, я все понял. И насчет этого, и вообще,
«Хорошо, если так. Ладно, не буду. Прости». «Да нет», — смутился Нанос. «Извиняться незачем. Наоборот, спасибо тебе. Но теперь...» «Не объясняй, я понял, что ты хочешь сказать. Больше я тебя так не назову». Дальше ехали молча. Нанос, настроившись по старой памяти на долгий путь, собрался уже было вздремнуть, но увидел, что слева от дороги лес закончился, и его сменила заснеженная поверхность озера. Он глянул направо. Там уже тянулся длинный ряд утонувших в снегу металлических веж. «Стой!» — крикнул он Наде. Снегоход сбавил ход и вскоре остановился. Он заурчал тихо, так что можно было теперь не надрывать горло. «Я хотел у тебя спросить», — сказал Нанос, но девушка его перебила. «Погоди, заглушу мотор. Все равно пора заправиться». Нанос подумал, что она говорит о них, однако Надя имела в виду самобеглые нарты. Как он и предполагал, в трех больших металлических коробках и впрямь оказалась еда для снегохода, точнее питье, которое она влила в его верхнюю толстую часть. «Как это называется?» — вспомнив, что решил учиться всему, что можно, спросил Нанос. «Это бак», — хлопнула Надя по пузатой фиолетовой выпуклости, закончив ее наполнять. «Это канистра», — тряхнула она булькнувшей коробкой. «Внутри бензин. Благодаря ему снегоход едет». Нанос кивнул. Он был ужасно горд, что догадался правильно. Даже снегоход теперь не казался ему таким страшным. «А ты чего стоишь?» — спросила Надя, убирая на место канистры. — Иди давай. — Куда? — опешил Нанос. — Ну, не знаю теперь. Кусты мы проехали. Раньше надо было просить. — Зачем кусты? — не понял он. А когда до него наконец дошло, что имеет в виду Надя? Обрадовался, что его лицо скрыто маской. Наверняка оно покраснело. — Да нет же, я не для этого попросил. Однако, почувствовав, что Надя в чем-то права, добавил: «Не только для этого». «А для чего?» — говорила Надя не то чтобы с особой охотой, но явно без неприязни. Нанос приободрился и сдернул маску. «Ты что, зачем? Надеть сейчас же!» «Тут уже можно, я думаю», — сказал Нанос. «Достань оберег. Если он не нагреется сильно, то...» Надя поняла его сразу и уже расстегивала костюм, чтобы вынуть наружу камень. Она не стала его снимать с шеи, а просто положила на голую ладошку. Через какое-то время сказала: «Нагрелся. Но ведь рука терпит?» «Терпит, но нагрелся довольно сильно. Думаю, снимать защиту пока не стоит. Может, хотя бы маски ненадолго. И раз уж все равно остановились, давай тоже перекусим. Во всяком случае, Сейда точно нужно покормить». «Ну хорошо», — подумав, сказала Надя. «Только по-быстрому, без костра. Поедим консервы из банок. Думаю, Сейду тушенка должна понравиться». Девушка развязала шапку, сняла ее, стянула противогаз, тряхнула короткой темной челкой и снова надела шапку. Теперь вблизи Нанос разглядел, что же краснело у той по центру. Это был такой же знак, 5 расходящихся в сторону углов, что видел он на больших дверях заброшенного селения, принятого им за логово великанов. Вспомнив о большеногом гиганте, он почувствовал в животе неприятный холодок. Все-таки они находились сейчас не столь уж и далеко от места их последней встречи. Чтобы отогнать тревожное воспоминание, Нанос спросил, указав на красный знак: «Что это у тебя на шапке?» «Это?» — потрогала Надя остроугольную штучку. «Это звезда, символ российских вооруженных сил». Не все в ответе Наносу было понятно, но главное он уловил. Вооруженные силы наверняка были тем самым, что означало драться не кулаками и дубинками, а всякими смертельными штуками — подводными лодками, вертолетами, атомными бомбами. Наверняка эта гигантская стрела была чем-то таким. Может быть, как раз атомной бомбой. Он невольно поежился. «Чего ты?» — насупилась Надя. «Нет-нет, ничего», — поспешно ответил Нанос. «Так... зябко немного. Давай поедим». Сейду тушенка действительно понравилась. Чувствовалось, что он бы не отказался еще от баночки,
но пес все же деликатно отошел от жующей мерзлое мясо пары. Наносу новая еда тоже пришлась по вкусу, однако он все-таки предпочел бы, чтобы она была теплой. Впрочем, Наде он этого не сказал, лишь поблагодарил ее за угощение. Открыли они и одну бутылку воды. Отпили примерно треть, и Нанос опять вспомнил про своего друга. «А как же мы Сейда напоим? Мы ведь никакой посуды не взяли». «А ведь и впрямь», — покачала головой Надя. «Ох и балда же я! Счетчик забыла, о посуде и не подумала». «Ты не балда, ты хорошая», — выпалил Нанос. Надя на лицо скривилась в подобии улыбки. «Перестань! Небось, думаешь сейчас, какая я на самом деле хорошая». «Сейд!» — крикнул Нанос. «Скажи, что я сейчас о ней думаю». Сейд неторопливо подошел и вперил взгляд в загоревшиеся явным любопытством глаза девушки. Скоро ее щеки покраснели, и Надя быстро отвернулась, буркнув. «Ну уж!» «Что ты сказал?» — зашипел на Сейда Нанос. «Правду!» — ответил пес. «Ты меня попросил, я и сказал. Дайте мне в самом деле попить. Я тебе дам сейчас попить». Ну, отвечай, какую такую правду? Правда, она одна, а я не умею врать, ты это знаешь. Так что, зараза ты блохастая. А вот это как раз неправда. Блох у меня нет и никогда не было. Дай попить, живодер. Как я тебе дам? В ладони, что ли, налью? А почему нет? Сложи их лодочкой, пусть Надя нальет. Надя, с опаской окликнул девушку на нос, этот говорун просит пить. Сказал, чтобы ты мне в ладони воды налила. Надя открыла бутылку и налила в подставленные ладони немного воды. Сейд ее быстро вылокал и побежал изучать окрестности. «Так зачем ты попросил остановиться?» Отведя в сторону взгляд, напомнила девушка. «Эх, знать бы, что ей наболтала эта лохматина!» С досадой подумал Нанос и, борясь с накатившим смущением, забормотал. «Это... Вот тут, в одной из этих, — махнул он рукой на вежи, — мы ночевали, когда попали в буран. Помнишь, я рассказывал? И вот я хочу тебя спросить. Когда я смотрел у тебя ту коробку, телек, там показывали метро, где ездили похожие штуки, поезда. Это ведь тоже поезд, да? Это метро?» Неожиданно Надя засмеялась. Не обидно, а по-настоящему весело, как прошлым вечером в подводной лодке. «Это, конечно, поезд, но какое же это метро? Метро бывает только в больших городах, и оно под землей. Да и расстояния там не такие огромные, и поезда меньше этого. К тому же этот поезд не для людей, а для грузов. Видишь, тут даже окон нет». «Эх, столько мне батя про метро рассказывал. Так бы хотелось там побывать. Представляешь, там пути, по которым ездят поезда, так интересно называются, словно в сказке. Красная ветка, синяя ветка, зеленая ветка. А это белая ветка», — заулыбался переполненный внезапной радостью Нанос. «Ничего, что не под землей. Ничего, что поезд для грузов. Все равно пусть будет метро. Ты же мечтала его увидеть. Смотри». У Нади заблестели глаза. «Белая ветка», — прошептала она. — «Как здорово! Нанос, ты просто поэт!» «Да?» — продолжая улыбаться, спросил Нанос. «Это то же самое, что балбес или хуже?» Улыбка мигом слетела с Надиного лица. «Ну вот», — сказала она, — «взял и все испортил. Ты и правда неисправимый балбес. Надеваем маску. Поехали!»

Глава 25. Сражение у развилки. Нанос смотрел на убегающую вдаль белую полосу дороги и ругал себя. Это ж надо было так напортачить. Именно в тот момент, когда Надя стала оттаивать. Ну и кто он теперь в самом деле, если не балбес? Впору имя менять. И все-таки ему было сейчас гораздо легче и спокойнее на душе. Надя его не презирает, это понятно. И это самое главное. Вся остальная тоже придет в порядок, если, конечно, он будет внимательней. Во всяком случае, за языком надо следить. Нанос вздохнул и устроился на сиденье поудобней. Однако расслабиться не получилось. Они как раз проезжали то самое место, где он убил человека. Сердце тревожно сжалось. Сейчас Надя увидит опрокинутый снегоход, труп на дороге, остановится и... Придется признаваться и рассказывать, как все было. Одно дело просто не говорить об этом, и совсем другое скрывать, обманывать, когда тебя спрашивают прямо. Разумеется, она не спросит, не ты ли его убил. Но даже на вопрос «интересно, что же здесь произошло», он не сможет отделаться молчанием или сказать «не знаю». Конечно же, он расскажет правду. А вот как отнесется к этой правде Надя — вопрос. Впрочем, она должна все понять. Она ведь не подумает, что Нанос убил этого парня просто так. Не он ведь начал первым стрелять, да и вообще, он только защищался. Но дорога оставалась пустой. Ни снегохода, ни трупа на ней не оказалось. Значит, у нападавшего были сообщники. И он, Нанос, тогда справедливо опасался погони. Тогда их спас только Буран, а вот сейчас не мешает быть осторожней. Он уже начал жалеть, что не рассказал Наде о том, что случилось, ведь очень скоро им придется проезжать ту самую Оленегорскую развилку. Что если там будет засада? Что если на них опять нападут? И не один человек, с ним-то Надя наверняка справится, а 3, 5, 10... Если у них у всех окажутся автоматы, то ей одной будет очень сложно защищаться. Нанос от досады скрипнул зубами. Во всем виновата его идиотская трусость. Ведь оружия хватает. С двумя автоматами они вполне могли бы попытаться вступить в схватку с десятком врагов, а уж от 3-4 отбились бы наверняка. А вот теперь он, мужчина, должен прятаться за женскую спину. Позор! Накаркал. Едва они миновали отворотку на Оленегорск, и кольцевая развилка вот-вот должна была остаться позади, как до ушей Наноса донеслись громкие хлопки. Это не было похоже на треск автомата, но он почти не сомневался, что издает эти звуки какое-то оружие. И даже, судя по всему, не одно. А потом стал слышен и шум моторов. Их тоже было несколько. Особенно выделялся один — невероятно тарахтящий, слышимый все ближе и ближе. Наконец, из-за деревьев показалось и то, что этот звук издавало. Чем-то эта штука походила на виденные Наносом автомобили, но лишь отчасти. Во-первых, она не была такой, как они, ровной и гладкой. Передняя часть, довольно узкая, выдавалась вперед, задняя же напоминала маленький домик с окошками. Правда, стекла имелись только в передних, боковые же были закрыты грубыми и неровными металлическими листами. И перед тарахтелки, и этот домик были когда-то выкрашены в голубой цвет, но сейчас, за слоем грязи и черных потеков, он лишь едва угадывался. Из передней части этой невзрачной штуковины торчал короткий столбик, выплевывающий кверху клочья черного дыма. А еще у тарахтелки были разные по величине колеса. Если передние имели почти такой же размер, что и у большинства автомобилей, то задние по сравнению с ними казались просто огромными. Нанос прикинул, что они, пожалуй, были с него ростом. Скорость у нелепой тарахтящей штуковины в противоположность производимому шуму оказалась совсем небольшой. И, судя по глубокой досаде, а скорее даже отчаянию на лице сидящего в ней человека, разогнаться быстрее она попросту не могла. Вскоре стала понятна и причина, по
по которой мужчина так отчаянно пытался выжать из своей тарахтелки все возможное. Из-за деревьев один за другим показались три снегохода, два черных и желтый. На каждом было по седоку, и все они держали в одной руке плюющиеся палки, стреляя из них по голубой тарахтящей штуковине. Это были не автоматы, а такое оружие, что делает лишь одиночные плевки. Чтобы выстрелить, седокам снегоходов приходилось снимать вторую руку с руля и прижимать широкие основания палок к плечу, да поторапливаться, пока оставшийся без управления снегоход не съехал с обочины. Лишь один из людей мог стрелять одной рукой, поскольку в ней была зажата даже не палка, а палочка, вряд ли длиннее самой ладони. Видимо, из-за всего этого преследователи тарахтелки не могли никак попасть в ее седока. Но это наверняка было лишь делом времени, причем определенно не слишком долгого, учитывая, что скорость снегоходов была не в пример выше. Один из них уже поравнялся с огромными колесами и легко стал обгонять тарахтелку. Человек, сидевший внутри, видимо, тоже увидел это. Тарахтелка дернулась вправо и, зацепив передним колесом сугроб, заваливаясь, съехала с обочины, да так наклонившись и застряла в глубоком снегу. Надя, остановившая перед этим возле обочины снегоход, обернулась и стала возиться с креплением прицепа. Затем она выхватила из волокуш автомат, заставила снегоход взреветь, и тот, рванувшись и оставив позади себя неподвижные волокуши, резко развернулся почти на одном месте, выбросил широкую струю снега и помчался навстречу тарахтелке. Нанос еще не успела помниться, а Надя, отпустив руль, уже поливала огнем окружившие поверженную добычу снегоходы. Седок одного из них, взмахнув руками, тут же упал на дорогу. Два других снегохода вновь взревели моторами и ринулись навстречу девушке. Тот мужчина, в руке у которого была короткая палка, начал стрелять. Над головой у Наноса свистнуло, и он сполз на дно волокуш, во все глаза продолжая следить за происходящим и ругая себя уже вслух за то, что не умеет обращаться с автоматом. Ему стало очень страшно за Надю, настолько, что страх к плюющимся огнем палкам показался сейчас не просто нелепой, а поистине досаднейшей, возможно, непоправимой глупостью. Юноша дал себе слово, что если все закончится благополучно, он первым же делом возьмет автомат и попросит Надю немедленно начать обучение. Даже не попросит, потребует. Но сейчас оставалось лишь наблюдать за ходом боя. Седок, вырвавшегося вперед желтого снегохода, уже кувыркался по дороге, а сам аппарат вылетел с нее и зарылся в сугроб на обочине. Надя лихо затормозила и остановилась, видимо, для того, чтобы лучше прицелиться в единственного оставшегося в живых противника, который продолжал стремительно к ней приближаться. И сделала это напрасно. В седока с короткой палкой в руке она так и не попала, зато тот, резко виляя по дороге, чтобы помешать ей прицелиться, поравнявшись с Надей, внезапно прыгнул прямо на нее. Оба покатились по дороге, но первым вскочил на ноги мужчина. Подбежав к пытающейся подняться Наде, он резко ударил ее кулаком в лицо и приставил к ее голове свое короткое оружие. Нанос выпрыгнул из волокуш и с криком «Нет!» рванулся к ним. Он даже не понял, каким образом в его руке оказался автомат. Правда, держал он его словно дубину за узкий конец. Но до места схватки было далеко, и он, холодея, понимал, что все равно не успеет. Однако его неосознанный порыв оказался все-таки не напрасным. Услышав его вопль, мужчина повернул к нему голову, чем тут же воспользовалась Надя. Она вцепилась в державшую оружие руку мужчины и берцем заехала ему между ног. К сожалению, лежа у нее не получилось как следует размахнуться, и удар вышел недостаточно сильным. Однако противник все же согнулся от боли, разжав руку и выронив в снег свою короткую плюющуюся палку. Однако, быстро опомнившись, он сорвал с Надиного лица противогазную маску и, занеся уже кулак для нового удара, неожиданно замер.
Понял, что перед ним девушка, подумал Нанос и прибавил ходу, хотя в тяжелом костюме сделать это было невероятно трудно. Он тоже почти сразу сорвал с себя маску и теперь во всю глотку орал что-то нечленораздельно свирепое. Мужчина, быстро обернувшись на его рев, все же ударил Надю, да еще и сильнее, чем в первый раз. Голова девушки дернулась и запрокинулась. Мужчина подхватил ее обмякшее тело и принялся озираться, высматривая свою машину. Но увидев, что та лежит, опрокинувшись, в шагах в 10 не стал терять время. Бросив девушку поперек сиденья ее фиолетового снегохода, он вскочил сзади. И когда Сааму оставалось до родных самобеглых нарт всего ничего, каких-нибудь 2-3 прыжка, те, взревев и обдав его залпом снежного града, быстро помчали вперед. Нанос, сделав по инерции еще пару шагов, рухнул на колени, а потом, содрогаясь от вырвавшихся наружу рыданий, и вовсе повалился лицом в снег. Он ясно ощутил, что вот сейчас только что для него кончилось все. Перестали существовать какие-либо цели, исчез смысл его существования, оборвалась сама жизнь. Без Нади ему не нужно было ничего, совсем-совсем ничего.

0: fantastiche.
1: Он почувствовал, что его кто-то тянет за ткань костюма, и даже догадался, кто. Да и кто это мог быть, кроме Сейда? Но вставать не хотелось, и было попросту незачем. Остаться лежать, уснуть, замерзнуть — вот что было сейчас единственным, по-настоящему сильным его желанием.
2: «Значит, пусть она пропадает?» — послышалось вдруг в его голове.
1: «Она уже пропала», — в бессильной злобе ответил он. «Ты что, не понимаешь?»
2: «Она пропадет, если ты будешь тут валяться. Или опять скажешь, что отдыхаешь?»
1: «Да как ты смеешь?» — вскакивая, заорал вслух Нанос. Его вдруг охватило неодолимое желание броситься на пса, словно тот и являлся главным виновником случившегося.
2: «Уже хорошо», — фыркнул тот. «Теперь направь свою злость куда следует».
1: «Как? Скотина ты неразумная, как я могу это сделать?»
2: «Здесь аж три снегохода. Выбирай любую и отправляйся в погоню».
1: «Издеваешься? Ты же знаешь, что я не умею».
2: «Я могу научить».
1: «Ты?»
2: «Я видел, как это делала Надя. Подумал, что тебе это может пригодиться. Я стал на какое-то время ею, и теперь ее умение управлять снегоходом во мне. Я могу передать его тебе, если нужно».
1: Нанос даже не стал вникать в невероятный смысл услышанного. Он ухватил только суть и тут же воскликнул. «Так чего же ты ждешь, изверг мохнатый? Передавай скорей!» Все произошло настолько быстро, что Нанос не успел ничего почувствовать. Только увидел вдруг, как закатываются тускнее желтые глаза верного друга, а сам пес медленно заваливается на бок. Но бросившись на помощь Сейду, он неожиданно понял еще, что знает теперь, как заставить снегоход двигаться. Нанос вскочил. Снова бросился к псу и вскочил опять. Что делать? Похоже, что Сейд умирал. Но и Надя умрет, если он будет медлить. Скрежетнув зубами, Нанос бросил верному другу «прости». Поднял и забросил за спину автомат. Подскочил к лежащему на боку черному снегоходу и поставил его на лыжи с такой легкостью, словно тот был из полого дерева. А еще через мгновение он уже сидел на нем верхом и поворачивал ключ в замке зажигания. Левая рука будто сама дернула рукоятку переключения передач, большой палец правой нажал рычаг газа. Снегоход торжествующе рыча рванулся вперед. Вторя ему зарычал и сам Нанос. Воткнув вторую передачу, он разогнался так, что засвистел в ушах ветер и заслезились глаза. И все же он сумел рассмотреть далеко впереди на пустынной дороге темное пятнышко.
2: «Ну, держись, падаль!» — заорал Нанос. «Сейчас ты у меня за все ответишь!»
1: Пятнышко стало увеличиваться в размерах. Не так быстро, как хотелось Наносу, но все же. В общем-то, это даже показалось ему странным. Ведь снегоходы были одинаковыми, значит, похититель мог бы ехать быстрее. Но приблизившись к нему настолько, чтобы увидеть подробности, он сразу понял, в чем дело. Надя пришла в себя и отчаянно брыкалась, так что седоку волей-неволей пришлось сбросить скорость, чтобы и сдерживать сопротивление девушки, и управлять снегоходом. Держа руль одной рукой, Нанос другой снял из-за плеча автомат. Научившись водить снегоход, он почему-то был уверен, что уже умеет и стрелять. Однако автомат в его руке по-прежнему оставался всего лишь непонятной, плюющейся огнем палкой. «Что ж», — подумал юноша, — «и палка тоже оружие». И вновь, зажав автомат в кулаке наподобие дубины, он воспользовался им именно в этом качестве, настигнув похитителя. Удар пришелся по шее, туда, где заканчивался серый мех шапки. Мужчина, даже не вскрикнув, повалился на бок и начал медленно сползать с сиденья, но едва его тело коснулось земли, как его тут же сорвало и закрутило по дороге. Оставшаяся без поддержки Надя выгнулась, пытаясь ухватиться за руль снегохода, но тот, потеряв управление, завилял, и девушка, не удержавшись, соскользнула на дорогу. Снегоход, будто собираясь ринуться ей на помощь, круто развернулся и тут же заглох. Нанос, отшвырнув мешающий автомат, затормозил столь резко, что его самобеглые нарты пошли юзом. Мотор протестующе зачихал, фыркнул и умолк. Однако юноши на нем уже не было. Он, забыв про тяжесть костюма, несся к пламенеющей на снегу оранжевой, сжавшейся в клубок фигурке. «Надя! Как? Что?» Задыхающийся от сжавшей сердца тревоги, он упал перед ней на колени. Надя медленно перевернулась на спину. Ее лицо почти сливалось цветом с дорогой, и алая кровь на нем казалась от этого еще более яркой. Один глаз скрылся между вздутиями багрового кровоподтека, зато второй распахнулся и засиял такой радостью, что на носу привиделись летящие к нему мерцающие искры. «Ты?» — шепнула Надя. «Как?» «Я!» — закивал на нос, скинул рукавицы и бережно взял в ладони голову девушки. «Я что? Ты как? Больно?» Надя схватилась рукой за его плечо и села. «Вроде жива». Она коснулась пальцами опухшего глаза и зашипела сквозь зубы. «Не трогай, я сейчас!» Нанос зачерпнул в пригоршню снега и быстро скатал небольшой снежок. «На, приложи, станет легче!» Затем он зачерпнул еще снега и стал бережно отирать кровь с лица девушки. Надя, дернувшись было в протесте, все-таки замерла и, прижимая к подбитому глазу снежок, чуть откинула голову, чтобы Наносу было удобней. К счастью, кровь текла только из разбитого носа, да и то уже едва сочилась. Оттерев от ее потеков начинающее розоветь лицо девушки, Нанос слепил еще один снежок, а этот прижми к переносице, кровь быстрее остановится. «Давай я лучше вообще лицо в сугроб суну», — улыбнулась Надя, но увидев, что ее шутка не вызвала ответной улыбки, и Нанос продолжает смотреть на нее с болью и жалостью, спросила, что «очень страшно?» «Теперь нет. Было страшно, когда думал, что потерял тебя». «Я про лицо». «Твое лицо не может быть страшным. Оно...» Нанос замялся и опустил взгляд. «Уродливое», — подначила Надя. «Прекрасное», — протестующе распахнул он глаза. «Не издевайся, помоги лучше встать». Надя отбросила целительный снежок и протянула ладонь. Нанос бережно сжал ее и, придерживая другой рукой девушку за талию, помог ей подняться. Надя, тихонько шипя от боли, стала осторожно наклоняться в разные стороны, потопталась на месте и заявила. «Кости вроде целы, остальное фигня». Тут ее взгляд прыгнул вдруг в сторону, и девушка резко метнулась туда же. Нанос обернулся. Сбитый им похититель на четвереньках полз к валявшемуся на дороге автомату. Надя опередила его буквально на пару мгновений, а уже в следующий миг прозвучала короткая очередь, и мужчина, словно отбивая девушке поклон, уткнулся возле самых ее ног лицом в снег. Надя отшатнулась, а потом изумленно уставилась на зажатый в руках автомат. «Откуда он здесь?» — перевела она взгляд на подбежавшего Наноса. «Ты что ли принес?» Он виновато кивнул. Надя явно хотела что-то сказать по этому поводу, но ее отвлекла внезапно пришедшая новая мысль. «Но как ты меня догнал?» И тут ее взгляд упал, наконец, на второй снегоход. Единственный здоровый глаз девушки расширился так, что у Наноса возникло невольное желание подставить ладони, как бы не выпал. «А кто тебя на нем привез?» Заморгала, спасая от такой неприятности глаз, Надя. «Я сам», — потупился Нанос. Рассказывать о волшебстве Сейда не хотелось, но врать не хотелось тем более, и он сказал. «Сейд научил, а он у тебя подсмотрел». «Сейд? Ничего себе, псина! Он у тебя почище этого твоего. Но и да, я скоро его бояться начну». «Не надо его бояться, он хороший. Нам с тобой он точно не сделает зла». «Как бы он ни сделал зла тому, из трактора», — нахмурилась вдруг Надя. «Поехали-ка скорее назад». «Из трактора?» — не понял сначала Нанос, но быстро догадался, что так, по-видимому, называется голубая тарахтелка. «Ага, поехали». И тут он, наконец,
2: вспомнил, в каком состоянии оставил своего друга. Жуткий стыд захлестнул его горячей волной, перемешиваясь с холодным липким ужасом. «Сейд! Он умирает! Скорей, Надя, скорей!»

0: Глава 26. Старый учитель. К счастью, Свет не умер, хотя выглядел очень неважно. Увидев Наноса с Надей, пес, вяло тявкнув, побежал было к ним, но его закачало, и он, свесив язык и часто-часто вздымая бока, вновь опустился в снег. «Сейдушка, милый!» — кинулся к нему Нанос. «Прости, что я тебя бросил. Как ты?» Тот лизнул щеку присевшего рядом хозяина. «Ничего, дескать, пока жив». Однако голоса в голове Нанос не слышал. Наверное, такой разговор требовал много сил, и пес был для него слишком слаб. Нанос побежал к волокушам, чтобы взять для Сейда воды, но его окликнула Надя. Она стояла возле открытой дверцы трактора и настойчиво махала рукой. Повернув, Нанос быстро двинулся к ней. «Воды! Надо дать Сейду воды!» — прокричал он на бегу. Однако девушка, мотнув головой, крикнула в ответ: «Погоди, здесь раненый!» В кабине трактора, уткнув голову в скрещенные на рулевом колесе руки, сидел человек. Одежда на нем, хоть по виду и теплая, выглядела очень старой, сальной, черной от грязи, с многочисленными заплатами и незашитыми дырами. Одна дыра на боку была, несомненно, свежей. Сквозь небольшое отверстие виднелись клочья непонятного красного цвета меха. Впрочем, цвет объяснился быстро. Сюда-то и был ранен мужчина. «Помоги его вытащить!» Обернулась вставшая на подножку и потянувшая раненого за плечи Нади. Нанос тоже собрался подняться, но увидел, что вдвоем им будет не развернуться. «Нет», — сказал он, — «ты лучше зайди с другой стороны и подталкивай его на меня, а я ухвачу его здесь». Надя, не став возражать, спрыгнула в снег и обошла трактор с другой стороны. Нанос по пояс залез внутрь и, обхватив мужчину подмышки, потянул его на себя. Раненый застонал, попытался было поднять голову, но тут же уронил ее на грудь. «Давай спускайся, я буду придерживать ноги», — подала голос Надя. Нанос, нащупав ногой опору, осторожно, спиной вперед, начал выбираться из трактора. Очевидно, мужчина зацепил все же раненым боком за что-то, поскольку внезапно громко вскрикнул и замотал головой. Во всяком случае, он пришел в себя и стал помогать Наносу с Надей. Наконец, его удалось таки вытащить и уложить спиной на дорогу. «Сейчас я нарежу лапника», — выхватив нож, рванулся к лесу Нанос. «Какого лапника?» — остановила его Надя. «Надо срочно убираться отсюда. Сейчас еще кто-нибудь приедет. Что тогда?»
1: «А где эти?» — просипел, повернув к ним голову мужчина. Он был невообразимо стар. Его темное, худое лицо, изборожденное глубокими морщинами, заросло густой белой щетиной, и глаза тоже казались белыми, настолько они были светлыми и водянистыми. «Этих больше нет», — сухо ответила Надя. «Но могут прийти другие, так ведь? Почему они за вами гнались?»
2: «Долго рассказывать», — старик устремил глаза в небо. «Хотят убить из-за сына».
0: Он опять посмотрел на них, и в его взгляде было столько боли, что Надя невольно сменила тон. «Мы можем взять вас с собой, хотите?»
2: «Назад мне пути нет. А зачем вам такая обуза? Оставьте меня тут. Все равно я долго не протяну».
0: «Но уж нет», — сказал на сей раз Нанос. «За кого вы нас принимаете?»
2: «А за кого должен?»
0: В голосе раненого послышалась едва уловимая усмешка. «За людей?» Прищурив здоровый глаз, ответила Надя и повернулась к Наносу. «Цепляй волокуши и подъезжай сюда». Нанос замялся. «Цеплять я еще не умею. Давай ты, быстрее получится». Коротко кивнув, Надя направилась к своему снегоходу, но, не доходя до него, повернула вдруг в сторону желтого, зарывшегося носом в сугроб. Заведя мотор, она задним ходом вывела машину из сугроба и поехала к оставленному прицепу. Недолго там повозившись, девушка подъехала к старику и сошла на дорогу. Потом снова склонилась над волокушами и сделала что-то с сиденьем так, что оно вместе со спинкой опустилось на дно, образовав нечто вроде лежанки. «Давай, бери его за руки», — подошла Надя к Наносу. «Перенесем в волокуши». Старик, когда они его подняли, опять начал стонать. Было видно, что он пытается сдерживаться, но у него это не получалось. «Потерпите», — просипела Надя, с трудом переваливая ноги мужчины через борт волокуш.
2: «Спасибо», — выдохнул тот, оказавшись на месте.
0: «Пока не за что», — отбросила девушка с мокрого лба слипшуюся темную челку. «Ты бы шапку надела», — насупился Нанос. «Простынешь, вспотевшая». «Да и противогазы бы не мешало», — стала оглядываться Надя.
2: «Противогазы не обязательно», — подал голос старик. «Здесь достаточно чисто. Мы ведь живые. Пока».
0: Надя кивнула. Сперва старику, потом Наносу. «Ты сам-то шапку тоже надень». Нанос ощупал голову и только сейчас понял, что все это время был с непокрытой головой. «А еще удивляюсь, почему так замерзли уши», — мысленно улыбнулся он и тоже стал озираться в поисках шапки. Но раньше его взгляд наткнулся на Сейда, и он, забыв обо всем, бросился к другу. Подняв пса на руки и прижав его к груди, Нанос зашептал: «Ты уж прости меня еще раз, ладно? Видишь, тут такое. Сейчас я тебя напою, хороший мой». Сейд вновь благодарно лизнул его в щеку, и Нанос поспешил к волокушам, куда осторожно к ногам раненого положил пса. Затем достал начатую бутылку воды и потянул уже ее горлышко к пасти Сейда, но, быстро опомнившись, наклонил его над губами старика. Тот сделал несколько глотков, показал глазами, что хватит, и растянул губы в блаженной улыбке. Остатки воды Нанос влил в пасть Сейду.
2: «Спасибо», —
0: тут же услышал он. Это было добрым знаком, значит, друг потихоньку стал отходить. «Ну что?» — спросила Надя. «Поехали? Только, как видишь, для тебя тут места больше нет, так что...» «Я и не собирался тут», — кивнул на волокуши Нанос. «Вон мой олень стоит», — указал он на черный снегоход. «А ты почему этот, а не свой, прицепила?» «Мой придется оставить», — погрустнела Надя. «Он теперь фонит, наверное, как ядерный реактор. Кстати, отъедем чуть дальше и переоденемся». Старик внимательно прислушивался к их словам. «А вы откуда, ребята?» — спросил он вдруг. В голосе его почувствовалась настороженность. «Оттуда?» — мотнула головой Надя. «Из-за Мурманска?» «Так ведь Мурманска нету». «Я сказала не из, а из-за. Подробности ни к чему». «Да, и впрямь ни к чему. Ну, а Мурманска и правда нет, или врут?» «Правда. Воронка там, залитая водой».
2: «Эх!» — вздохнул старик с горечью. «Какой город был!»
0: А потом окинул взглядом костюмы Наноса и Нади и сказал строгим тоном: «Тогда вам и впрямь нужно переодеться. Фон там, небось, до сих пор приличный». «Сначала отъедем», — упрямо повторила Надя. «Нанос, седлай своего коня, в смысле оленя». «Нанос?» — приподнял голову мужчина. «Оленя? Вы не Саамы, случайно?»
2: «Я Саам», — сказал Нанос.
0: «А она?» Тут он смущенно притих, поняв вдруг, что не имеет понятия, кто такая Надя. Впрочем, он и знал-то, что кроме саамов бывают еще какие-то русские, о которых очень плохо отзывался Силадан. Значит, скорее всего, те были хорошими. «А я нет», — продолжила за него Надя и нетерпеливо добавила. «Поехали, поехали! Саамы, не саамы, какая разница?» Но старик ее будто не слышал, с непонятным восторгом разглядывая Наноса. «Живой саам!» — воскликнул он. «Обалдеть! Никак не думал, что саамы после всего этого выжили. Вас ведь и так было мало». Он вдруг смутился. «Извините, я бывший учитель истории, а в свободное время ездил по области, изучал историю края, саамские обычаи. Я Роман Андреевич, вдруг как-то официально представился он. «Надежда», — буркнула Надя, — «может, отложим изучение этого саама на более безопасное время? Он никуда не убежит, обещаю».
2: «Я могу убежать», — криво усмехнулся Роман Андреевич. «Впрочем, да, простите, надо ехать. Только куда вы конкретно собрались?»
0: «В полярной зоре», — сказал Нанос. Старый учитель раскрыл было рот, однако Надя ничего не дала ему сказать. «Сначала давайте уедем отсюда, а то мы вообще никуда не доберемся». Она протянула Наносу его шапку, которую уже успела где-то подобрать, и толкнула его в спину. «Заводи свои нарты, поедешь вперед». Нанос вскарабкался на черный снегоход, завел его, тронулся, и только потом понял, что не знает, куда ехать. Впрочем, выбор был невелик. Дорога, по которой приехали преследователи Романа Андреевича, отпадала сразу. Назад ехать не имело смысла. Путь же, ведущий вперед, вскоре раздваивался, и та его часть, что плавно загибалась влево, насколько помнил карту Нанос, тоже соединялась с той, по которой они приехали. Так что выбора, по сути, не оставалось вовсе. Нужно было ехать по правой отворотке, что он в итоге и сделал. Однако много проехать им не удалось. После непродолжительного прямого участка едва снегоход Наноса преодолел длинный, поворачивающий направо подъем, его мотор стал вдруг чихать и вскоре заглох. Завести его снова не получалось. Рядом остановилась Надя. «Не сажай аккумулятор!» — выкрикнула она, заметив, что Нанос опять собирается повернуть ключ. «У тебя бензин кончился!» Она вдруг хлопнула себя по макушке и выругалась. «Тудыть твою растудыть, дуру я сухопутная!» «Ты не дура, ты ха...» «Именно что хо!» — перебила его Надя. «И хо-хо, дура и есть!» «Для чего, я спрашивается, заправила полный бак своего снегохода?» «Ты же не знала, что скоро его поменяешь?» «Не знала!» — буркнула Надя. «Ну, не знала. Бензин-то все равно жалко». «Кстати, мы стоим как раз возле заправки», — вытянул вправо руку старый учитель. Нанос посмотрел, куда тот показывал, и увидел впереди, за обочиной дороги, несколько заметенных снегом построек. «Только весь бензин оттуда давно выкачали», — добавил Роман Андреевич. «Тогда толку с нее?» Буркнула по-прежнему рассерженная на себя Надя и слезла со снегохода. «Хорошо, я с запасом взяла. Сейчас по-быстрому заправлю оба и покатим дальше. А ты следи за дорогой», — бросила она Наносу. Юноша оглянулся и порадовался, что его снегоход заглох на удачном месте. Дорога просматривалась достаточно далеко, врасплох их застать не могли.
2: «Ребята», — вновь заговорил старик, — «а ведь вам до полярных зорей не доехать. Впереди Мончегорск».
0: «Да, Мончегорск», — вспомнил карту Нанос. «И что, он разрушен?»
2: «В том-то вся и беда, что цел. Бандиты там много. Как и в Оленегорске, впрочем».
0: И Роман Андреевич ровным, спокойным голосом, словно рассказывал совершенно не имеющую к ним отношения историю, поведал им следующее. После катастрофы и разлива хлора с хранилищ комбината «Североникель» в Мончегорске никого в живых не осталось, только скелеты по квартирам. А из Оленегорска все уцелевшие перебрались в полярные зори, где осталась нетронутой и продолжала работать Кольская атомная станция. В том городе имелось электричество, водоснабжение, тепло. Там все было почти таким же, что и до катастрофы. И туда потянулись люди со всех разоренных городков и сел Кольского полуострова и севера Карелии. Но город был не резиновый, и тамошние власти ввели жесткий пропускной режим. Безоговорочно они принимали лишь детей, а из взрослых только тех, кто мог принести реальную пользу. Категорически не допускались туда бывшие уголовники, а их развелось повсюду, как тараканов. Зон на Крайнем Севере было чуть не больше обычных деревень. Не тогда эти отбросы стали обживать покинутые, но не разрушенные города, в частности, Мончегорск и Оленегорск. Сначала в них творилось не пойми что, разгульная кровавая анархия. Но потом даже урки поняли, что долго им в таком режиме не протянуть, и в городах появилось что-то вроде власти и какого-никакого порядка. Также их стали охранять, и даже не столько от людей, кто по своей воле полезет в такой гадюшник, сколько от дикого и одичавшего зверья. Тем более, что, по словам Романа Андреевича, в последнее время участились нападения на жителей Оленегорска кошмарных, невиданных ранее монстров. Нанос слушал старого учителя очень внимательно и поймал себя на мысли, что еще несколько дней назад не понял бы из этого рассказа и половины. Теперь же неясными для него были лишь некоторые слова, да и то он большей частью догадывался по смыслу, о чем идет речь. «И те, и другие сидят на своих трассах, как пауки на паутине. Не знаю уж, чем они там питаются, когда мимо не едет никто, но если кого занесет к Оленегорску или к Мончегорску, все, поминай, как звали. Перехватывают, грабят, и либо в рабство, либо на месте пришат. Спасибо еще, коли не сожрут. Причем мончегорские бандиты, — продолжал Роман Андреевич, — по слухам, еще кровожаднее оленегорских. Наши даже сами боятся ездить в ту сторону, особенно с тех пор, как в Мончегорске появилась Юла». «Юла?» — приподняла брови закончившая заправлять снегоходы Надя. «Детская игрушка? И что же в ней страшного?» «Не игрушка», — посуровил старый учитель. «Бандитская группировка. По первым буквам имен ее главарей — Юлии, Людмилы и Анны. Говорят, эти женщины дьявольски красивые, но и дьявольски беспощадны. Обычные бандиты еще могут оставить тебя в живых, но эти... Не стану и вспоминать те ужасы, которые о них рассказывают. Если правда то, что по этим рассказам они вытворяют с мужчинами...» «За что же они так не любят мужчин?» — не удержался от вопроса Нанос. «Скорее наоборот, чересчур сильно любят». Романа Андреевича даже передернуло, и он застонал от боли, будто подтверждая тем самым свои слова. Но тема о прекрасных бандитках, похоже, увлекла и его. Старый учитель продолжил. «Львицы. Бесстрашные, дерзкие. А еще придумали такую штуку,

0: Его лицо стало белым, а на лбу выступили крупные капли пота. «Но как нам теперь быть?» — воскликнула Надя. «Нам все равно нужно где-то остановиться на ночь. Да и вас надо срочно перевязать».
1: «Что толку меня перевязывать?» — просипел старик. «А переночевать?»
0: Он задышал часто и тяжело, но постепенно дыхание все-таки выровнялось, и Роман Андреевич продолжил вполне внятно. «Не доезжая Мончегорска, будет военный поселок слева, 27-й километр. Раньше там была летная часть. Целые дома там вроде как оставались. Во всяком случае, 10 лет назад еще стояли. Я был там по случаю. Но сами понимаете, живет ли кто в этих домах сейчас, мне неизвестно».
2: «Поедем туда», — сказала Надя. «Другого выхода у нас все равно нет».
0: «А что потом?» — спросил Нанос.
1: «Потом и будем думать, что потом», — отрезала девушка. «Поехали».
0: «Погоди», — сказал Нанос. Он подошел к волокушам и достал из них автомат. «Сначала научи меня обращаться вот с этим».
3: Адрес радиофантастики в интернете – fantasyradio.ru.
4: Продолжение слушайте завтра, в это же время.

Дэймон Найт, восславит ли прах тебя? И настал день гнева. Содрогнулось небо от звуков труб. Вздыбились стеная выжженные скалы, и грохочущей лавиной рухнули. Раскололся свод небесный, и в ослепительном блеске явился белый престол. Исходили от него

грома и молнии, и подле стояло 7 величественных фигур, облеченных в чистую и светлую льняную одежду, опоясанных по персям золотыми поясами, и каждый держал в руках дымящуюся чашу. Из сияния окружавшего престол раздался громкий голос: «Идите и вылейте 7 чаш гнева Божьего на землю». Полетел первый ангел и вылил чашу свою во тьму, стелющуюся над пустынной землей. Но молчание было ответом. Тогда устремился вниз второй ангел, и летал он над землей, не выливая содержимого чаш. Наконец вернулся ангел к престолу, воскликнув: «Господи, я должен был вылить чашу мою в море, но где оно?» И опять было молчание. Взору предстала унылая картина. Куда ни глянь, лишь безжизненная пустыня, а на месте океанов зияющие полости, такие же сухие и пустынные, как и все вокруг. Третий ангел воззвал: «Господи, моя чаша для источников вод». И четвертый: «Господи, позволь мне вылить мою». И вылил он чашу свою на солнце и сжег землю зной великий. Вернулся ангел, но ничто не нарушало тишины. Ни одна птица не пролетала под сводом небес, ни одно живое существо не проползало по лику земли, и не было на ее поверхности ни дерева, ни травинки. Тогда молвил голос: «Ладно, оставьте. Этот день предначертанный. Сойдем же на землю». И снова, как некогда в старину, сошел Господь Бог на землю. Был он подобен движущемуся столбу дыма, а за ним, переговариваясь, следовали 7 ангелов, облеченных в белые. Они были одни под свинцово-желтым небом. «Мертвые избегли гнева моего», — произнес Господь Бог и Иегова, — «но суда моего им не избежать». Выжженная пустыня была некогда садом Эдемским, где первые люди вкусили от древа познания добра и зла. Восточнее располагался проход, через который были изгнаны они из сада. Немного дальше виднелась остроконечная вершина Арарата, куда причалил ковчег после очищающего потопа. И вскричал Господь: «Да откроется книга жизни! И восстанут мертвые из могил своих и из глубин моря». Эхом разнеслись слова его под мрачным небом, снова вздыбились сухие скалы и рухнули, но мертвые не восстали. Лишь клубилась пыль, как будто и следа не осталось от бесчисленного множества людей, живших и умерших на земле. Первый ангел держал в руках огромную раскрытую книгу. Когда тишина стала невыносимой, он закрыл книгу, и ужас обуял его, и исчезла книга из рук его. Зашептались ангелы, и сказал один: «Господи, ужасно это молчание, когда слух наш должен был наполниться стенаниями». На что Бог отвечал: «Этот день предначертанный, но один день на небесах может равняться 1000 лет на земле. Скажи мне, Гавриил, сколько дней прошло с судного дня по летосчислению людей?» Первый ангел раскрыл книгу, снова появившуюся у него в руках, и сказал: «Один день минул, Господи». Ропот прошел среди ангелов. «Один день», — отвернувшись задумчиво, повторил Господь. «Один миг, а мертвые не восстали». Пятый ангел облизнул пересохшие губы и прошептал: «Господи, но разве ты не Бог? Разве может что-то быть сокрыто от твоего взора?» «Молчите!» — взорвался Иегова, и небо озарилось вспышками молний. «Придет время, и камни заговорят. Я заставлю их рассказать все. А сейчас идем дальше». Они шли по выжженным горам и высохшим впадинам морей, и снова спросил Господь: «Михаил, я послал тебя наблюдать за людьми. Чем были заняты их последние дни?» Они остановились неподалеку от треснувшего конуса Везувия.
«Господи, когда я видел людей в последний раз, — ответствовал второй ангел, — они вели подготовку к большой войне. Нечестивость их переполнила чашу моего терпения, — произнес Иегова. А что за страны собирались воевать между собой? Разные, Господи. Одна из них — Англия, другие — тогда для начала в Англию. Сухая аллея, бывшая некогда Ла-Маншем, вела к острову, безлюдному плато из крошащегося камня. В гневе приказал Бог: «Пусть камни заговорят». Рассыпались серые скалы в пыль, открыв потаенные пещеры и тоннели, подобные переходам муравейника. В пыли здесь и там поблескивали капли расплавленного металла. Вопль ужаса исторгли из груди своей ангелы. Господь же вскричал сильнее прежнего: «Я сказал, пусть камни говорят». Тогда обнажилась пещера, находившаяся глубже других. В молчании стали Господь Бог с ангелами у краев ее и, нагнувшись, попытались рассмотреть блестевшие внизу гигантские буквы. Их кто-то высек в стенах пещеры еще до того, как находившиеся в ней машины расплавились, и металл залил углубление в камне. Сейчас они ослепительно сверкали серебром во тьме. И прочел Господь Бог слова: «Мы были здесь. Где же был ты?»

0: Артур Порджес, 1.98. Уилл Говард почувствовал, что кто-то легонько дергает его за штанину. Он посмотрел себе под ноги и увидел, что в манжету его брюк отчаянно вцепилась крохотная полевая мышка. Разинув рот, Уилл уставился на дрожащего зверька, пораженный столь странным поведением обычно пугливого грызуна. Но вдруг на тропинке появилась ловкая, быстрая ласка, до того решительно настроенная, что даже не побоялась человека. Уилл поспешно подхватил перепуганную мышку на руки, ласка остановилась, отвратительно заурчала, на ее треугольной мордочке, похожей на свирепую карнавальную маску, красным светом вспыхнули глаза. Вереща от ярости, она метнулась в чащу. «Ах ты, бедняга!» — обратился Уилл к комочку меха, лежавшему у него на ладони, и горько усмехнулся. «Неравные же у тебя были шансы, точь-в-точь, как у меня против Харли Томпсона». Он наклонился и осторожно посадил мышку в кусты. И тут у него от изумления отвисла челюсть. На месте полевой мыши он увидел толстощекого человечка, смахивающего на Будду, но ростом не более 2 дюймов. Удивительно звучным, хотя и слабым голоском, человечек произнес: «Прими, о добрый смертный, горячую благодарность от Бога Иипа! Как я могу вознаградить тебя за то, что ты спас меня от кровожадного чудовища?» Уилл судорожно глотнул, но быстро пришел в себя. «Так ты Бог?» — пролепетал он. «Воистину я Бог!» — благодушно подтвердило диковинное существо. «В наказание за то, что я жульничал в шахматах, мне каждые 100 лет приходится ненадолго становиться мышью. Но ты, без сомнения, читал подобные истории, и они тебе давно наскучили. Достаточно сказать, что ты вмешался как раз вовремя. Теперь ближайшие 100 лет мне ничего не грозит, если, конечно, я снова не поддамся искушению и не подменю пешку слоном». Уилл снова вспомнил о Харли Томпсоне. Кажется, ему, наконец, представился случай обскакать соперника. «Ты упомянул о награде», — робко начал Уилл. «Безусловно», — заверил его Бог. «Но, увы, награда будет невелика. Видишь ли, я очень мелкое божество».
1: «Вот как. А можно у тебя попросить маленький-маленький капитал?»
0: «Конечно, но он будет чрезвычайно маленьким. Я не могу превысить сумму в $1.98».
1: «Только и всего?»
0: «Боюсь, что да. Нам, мелким божествам, вечно урезают сметы».
1: «Послушай», — прервал Уилл, — «а как насчет бриллианта? В конце концов, бриллиант с грецкий орех величиной — это тоже ведь мелкий предмет».
0: «Извини», — с сожалением сказал Бог, — «но он будет совсем малюсенький. Это должен быть бриллиант стоимостью не больше $1.98».
1: «Проклятие», — простонал Уилл. «Есть же, наверное, что-нибудь маленькое».
0: «Конечно», — добродушно согласился Бог. «Все, что в моих силах, в пределах $1.98. Только слово скажи».
1: «Тогда я пас», — сказал Уилл. Ип явно расстроился, и он добавил более ласковым тоном. «Да ты не смущайся, я знаю, ты от души хотел мне помочь. Не твоя вина, что ты так стеснен в средствах. Может быть, ты еще что-нибудь надумаешь? Я занимаюсь торговым посредничеством, во всяком случае пытаюсь, хоть маклер из меня и неважный. Но если бы ты мог организовать мне выгодную сделку...»
0: «Она принесет тебе $1.98 чистой прибыли».
1: «Это не так-то просто», — криво усмехнулся Уилл. «В настоящее время я занимаюсь дизельными локомотивами, нежилыми помещениями и заброшенными рудниками. А еще я вице-президент компании по эксплуатации иссякших нефтяных скважин».
0: «Ну и как идут дела?» — спросил Божок и лягнул кузнечика, который тут же с негодованием ускакал.
1: «Ну, мне почти удалось продать одному богатому калифорнийцу заброшенный медный рудник под бомбоубежище. Но Харли Томпсон, как всегда, оставил меня с носом. Он показал этому покупателю, как на другом руднике можно переоборудовать штрек в самый длинный и самый безопасный бар в мире. Ох уж этот Харли. Я не против, что он стал начальником вместо меня. Все равно я... плохой руководитель. Или что он переманивает у меня самых выгодных клиентов. Я даже прощаю ему вечные подлые розыгрыши. Но когда дело дошло до Риты, а она только-только стала замечать мое существование», — горько прибавил он.
2: «Рита?»
1: — переспросил Бог. «Рита Генри, она работает у нас в конторе. Изумительная девушка».
2: «Понятно», — ставил Ип
1: и показал нос стрекозе, вертевшейся поблизости. «Вот тут-то бы мне и нужна была помощь. Так что сделай, что можешь, хотя толку, конечно, будет немного, ведь твой предел...»
2: $1.98, — подхватил Бог. «Ладно, я проведу здесь, в этом лесу, весь день и весь вечер в созерцании места, где находился бы мой пупок, если бы я появился на свет как простой смертный. Доверься великому, хоть и мелкому богу Иипу. Прощай!»
1: И он скрылся в траве. Вернувшись с прогулки поздно вечером, Уилл безрадостно улегся в постель, убежденный, что помощь ценой в $1.98 наверняка не разрешит волнующую его проблему, даже если будет исходить от Бога. Несмотря на мрачные мысли, он так устал и изнервничался, что сразу же заснул, но через полчаса проснулся, разбуженный звонком. Ничего не видя спросонья, он накинул поверх пижамы халат и открыл дверь. На пороге стояла девушка. «Рита», — прошептал Уилл, — «наконец-то!» Она взяла его за руку.
3: «Меня словно какая-то сила толкала, я не могла не прийти. Мы созданы друг для друга».
1: Наутро Уилл подобрал с полу клочок бумаги. Это была газетная вырезка, на полях бисерным почерком было написано: «От благодарного в пределах $1.98 Бога Иипа». А краткая рекламная заметка гласила: «При современных ценах все химические соединения, из которых состоит организм человека, можно купить всего лишь за $1.98».
4: Радио фантастики. Радио фантастики.

Моя история не стоит, пожалуй, того, чтобы ее пересказывать, и уж во всяком случае излагать на бумаге. Правда, временами, когда меня об этом просили, я рассказывал ее у камина зимним вечером после обеда. На умных, внимательных лицах слушателей играли отблески яркого огня, за окном дул, завывая холодный ветер, а в доме было хорошо и уютно, и мою повесть принимали довольно благосклонно, как, впрочем, и любую другую в такой обстановке. Однако же исполнить ваше желание значит пойти на риск. Перо, чернила и бумага для изображения чудес — инструмент чересчур холодный, а читателю, в отличие от слушателя, палец в рот лучше не класть. Но если вы убедите своих друзей взяться за этот рассказ с наступлением ночи, после захватывающей беседы у камина, предметом которой были тайные ужасы, короче, если вы обеспечите мне такую спокойную обстановку, то я смелее возьмусь за работу и скажу то, что имею сказать. Итак, предполагая, что мои условия соблюдены, я не стану больше тратить слова впустую, а просто поведаю вам, как все было. Мы вместе с моим двоюродным братом Томом Ладлоу изучали медицину. Думаю, что не откажись Том от этой профессии, он бы в ней преуспел. Но он предпочел церковь, бедняга, и умер молодым. Подхватил заразную болезнь, когда исполнял долг милосердия. А распространяться о его характере здесь нет надобности. Скажу только, что он был человек уравновешенный, притом искренний и веселый, безупречно правдивый и с темпераментом, нисколько не похожим на мой, чувствительный и возбудимый. В то время, когда мы посещали лекции, мой дядя Ладлоу, отец Тома, купил 3 или 4 старых дома на Онжи-стрит, один из которых пустовал. Дядя обитал за городом, и Том предложил, чтобы мы вдвоем поселились в пустом доме, пока его кто-нибудь не снимет. Таким образом мы убивали 2 зайцев, перебирались ближе к местам учебы и развлечений и освобождались от необходимости еженедельно вносить квартирную плату. Наша домашняя обстановка была очень скудной. Инвентарь скромным и примитивным. Говоря короче, наше жилье походило на бивак. Поэтому, едва задумав свой план, мы почти тотчас его осуществили. Мы приспособили для себя одну из гостиных в передней части дома. Моя спальня располагалась над ней, а Том обосновался внизу, в задней комнате. Я бы ни за что не согласился там спать. Начнем с того, что дом был очень старый. Его ни разу не обновляли, если не считать облицовки фасада, лет, вероятно, 50 назад. Агент, который купил это здание для моего дяди и ознакомился с документами, рассказал мне, что, если не ошибаюсь, в 1702 году оно было продано вместе с другим конфискованным имуществом в Чичестер-хаус. Принадлежало оно сэру Томасу Хакету, который был лорд-мэром Дублина во времена Якова II. Насколько старым это здание было тогда, я сказать не могу. Во всяком случае, оно простояло столько лет и видело столько перемен, что облеклось, как большинство старых домов, таинственностью и печалью, которые одновременно и волнуют, и угнетают. В убранство дома не было внесено почти никаких новшеств, и это, вероятно, пошло ему только на пользу, ибо нечто странное и старомодное проглядывало во всем его облике, в стенах и потолках, в очертаниях дверей и окон, в необычном диагональном расположении каминов, в балках и громоздких карнизах. Я уже не говорю об особой массивности деревянных деталей, от перил до оконных рам, которые, отвергая всякий маскарад, выдали бы свою древность, несмотря на все новейшие украшения и лак. Правда, одна попытка обновления была все же предпринята, а именно, гостиные оклеили бумажными обоями, но они почему-то выглядели здесь неказисто и неуместно. Нашей единственной служанкой была девица 52 лет, она являлась на рассвете и, приготовив все для чая в нашей парадной комнате, скромно удалялась. Старуха-мать служанки помнила эти обои. Тогда в доме жил старый судья Хорокс и устраивал приемы с прекрасной олениной и редкостным старым портвейном. Судья этот заслужил репутацию вешателя и кончил тем, что сам повесился на массивных перилах, сделав петлю из детской скакалки под влиянием временного умопомешательства.
как заключило жюри присяжных, состоящее при коронере. В прежние счастливые дни гостиные были обиты кожей с позолотой и, полагаю, производили немалое впечатление своей обширностью и великолепием. Спальни были отделаны деревянными панелями. Одна из спален, светлая, выходившая окнами на фасад, отличалась скорее уютом, чем мрачностью. И то, и другое бывает свойственно старинным помещениям. Нельзя было сказать того же о задней спальне. Два печальных и странных, не на месте расположенных окна, бессмысленно зияли в ногах кровати. Имелась, как обычно в старых дублинских домах, затененная ниша. Она была похожа на большой темный чулан, который в силу сходства характеров слился в единое целое со спальней, постепенно растворив разделявшую их перегородку. В ночную пору этот альков, как выражалась наша прислуга, производил на меня особенно зловещее впечатление. Далекий и тусклый свет, зажженный томом одинокой свечи, не доходил до глубины ниши. Альков наблюдал за томом, сам оставаясь всегда недоступным взгляду. Но этим дело не ограничивалось. У меня вызывало непонятное отвращение вся комната в целом. Вероятно, в ее пропорциях и деталях наличествовала скрытая дисгармония. Какие-то таинственные, неуловимые особенности этой комнаты вступали в противоречие с моими безотчетными представлениями об удобстве и безопасности и побуждали к расплывчатым подозрениям и страхам. В общем, как уже сказано выше, я ни за что бы не согласился провести здесь ночь в одиночестве. Я не пытался скрыть от кузена свой суеверный страх, а бедный Том со своей стороны совершенно искренне посмеивался над моей слабостью. Однако скептику предстояло получить урок, и вы об этом сейчас узнаете. Вскоре после того, как каждый из нас обосновался в своей опочивальне, я стал жаловаться на беспокойный сон. Обычно я сплю как убитый, никаких кошмаров не вижу. Тем больше докучало мне тогда это неудобство. И все же вместо того, чтобы, как обычно, наслаждаться покоем, я был обречен каждую ночь созерцать ужасы. Вначале следовало несколько неприятных и тревожных снов, а затем кошмар принимал определенную форму. То же самое видение, без заметных различий в деталях, посещало меня в среднем каждую вторую ночь на протяжении недели. Этот сон, кошмар или адское видение, называйте как вам угодно, жертвой которого я стал, заключался в следующем. Я видел, или мне казалось, что я вижу, с отвратительной отчетливостью, несмотря на глубокую темноту в этот поздний час, каждый предмет мебели, каждую второстепенную деталь обстановки спальни, где я находился. Как вам известно, такое часто случается в кошмарах. Итак, я пребывал в состоянии ясновидения, словно бы перед осветившейся сценой, где будет представлена повторяющаяся раз за разом страшная живая картина, из-за которой мои ночи сделались невыносимыми. Мое внимание неизменно бывало приковано к окнам, расположенным напротив изножья кровати, и, как всегда, мною постепенно, но прочно овладевало дурное предчувствие. Я почему-то сознавал, что кто-то, неясно где и как, готовит для меня страшную муку. Через некоторый, всегда одинаковый, как мне представлялось, промежуток времени, в окне внезапно всплывала картина и останавливалась, словно бы притянутая электричеством. Для меня начиналась пытка страхом, которая длилась, возможно, часами. Картина, таинственным образом прилипавшая к оконному стеклу, представляла собой портрет старика. В лице этого персонажа, одетого в цветастый малинового шелка халат, я мог бы сейчас описать вам каждую складку. Причудливо смешались ум, сластолюбие и сила. К ним добавлялось недоброе зловещее выражение. Крючковатый нос старика походил на клюв хищной птицы. В серых выпуклых глазах светились необычайные жестокость и холодность. Голова его была увенчана малиновым бархатным колпаком, из-под которого выглядывали старческие седины, но брови сохраняли свой первоначальный цвет. Я помню каждую линию этого застывшего лица, переходы цвета, тени. А как же иначе?
Эти сатанинские глаза пристально смотрели на меня. Я, зачарованный, как бывает при кошмарах, отвечал им неотрывным взглядом. Так в муках проходили часы. Наконец звучал петушиный крик, и адский дух, в чьей власти я пребывал на протяжении ужасной ночи, вмиг уносился. Изнуренный телом и душой, я вставал, чтобы приняться за дневные труды. Своему другу и товарищу я не рассказывал, в чем именно заключались мои ночные кошмары. Сама мысль о таком разговоре внушала мне непреодолимое отвращение, возможно, от того, что воспоминания о странной фантасмагории были чрезвычайно мучительны и связаны с безграничным сверхъестественным ужасом. Однако я поведал Тому, что меня одолевают дурные сны, и мы, будучи медиками, а следовательно, как принято считать, материалистами, стали держать совет, как рассеять кошмары с помощью какого-нибудь укрепляющего средства, а отнюдь не ритуала изгнания бесов. Под влиянием такового средства, надо отдать ему должное, странный портрет и в самом деле со временем являться перестал. И что же? Значит ли это, что странные привидения, столь же своеобразные, сколь и страшные, зародилось в моей фантазии или в моем несчастном желудке? Короче, было ли оно явлением субъективным, если использовать современный специальный термин, а не реально существующей внешней враждебной силой? Нет, делать такой вывод отнюдь не следует, и вы, мой добрый друг, с этим согласитесь. Нечистый дух, который, приняв образ портрета, подчинял меня своим чарам, оставался по-прежнему рядом и не утратил своей злобной энергии, хотя и не показывался больше на глаза. Что означают все моральные заповеди религии Откровения, касающиеся должного ухода за телом, трезвости, воздержанности и прочего? Они ясно указывают на то, что между материальным и незримым существует связь. Телесное здоровье, запас жизненной энергии предохраняют нас, как представляется, от влияний, которые могли бы превратить нашу жизнь в сплошной кошмар. Гипнотизерам или электробиологам не поддаются в среднем 9 пациентов из 10. Также, возможно, ограничена власть злого духа. Непременным условием некоторых духовных феноменов являются определенные телесные свойства. Иногда феномен удается, в некоторых случаях нет, только и всего. Впоследствии я узнал, что и у моего скептического, по всей видимости, товарища не все обстоит благополучно. Но тогда я не имел об этом никакого представления. Однажды ночью, когда я спал, на удивление, здоровым сном, меня разбудили шаги в коридоре перед спальней. Потом раздался громкий звон. Как оказалось, это бедняга Том изо всех сил швырнул через перила большой медный подсвечник, и он прокатился по ступенькам до лестничной площадки. Почти в тот же миг Том рванул дверь и, пятясь, ворвался внутрь, крайне взволнованный. Не успев еще толком проснуться, я выскочил из кровати и схватил Тома за руку. Так мы и стояли в ночных рубашках перед открытой дверью, глядя сквозь массивные старые перила на коридорные оконца, где слабо светилась полускрытая облаками луна. — Что стряслось, Том? Какая муха тебя укусила? — Что с тобой, черт возьми? — спрашивал я, взволнованно и нетерпеливо его встряхивая. Прежде чем ответить, он набрал в грудь побольше воздуха, а потом заговорил не вполне внятно. — Ничего, все в порядке. Я сказал что-нибудь? Что я сказал? — Где свеча, Ричард? — Темно. У меня была свеча. — Да уж, темно, — сказал я. — Но что случилось? В чем дело? Почему ты ничего не говоришь, Том? Ты что, рехнулся? В чем дело? — В чем дело? Все уже прошло. Это, наверное, был сон и больше ничего. А ты как думаешь? Ничего другого и быть не могло? — Ну да, — ответил я, ощущая необычный испуг. — Конечно, сон. Мне показалось, — проговорил Том, — что у меня в комнате кто-то есть, и я вскочил с постели, и где же свеча? «В твоей комнате, наверное, — предположил я. — Пойти принести? — Нет, останься, не уходи. Это не важно. Нет, не уходи. Мне приснился сон. Задвинь засов, Дик, я останусь здесь с тобой. У меня разыгрались нервы. Будь другом, Дик, зажги свечу и открой окно. Меня аж в жар бросило. Я сделал, что он просил,
и, закутавшись, как Гринуэлл, в одеяло, Том уселся у моей постели. Всем известно, как заразителен страх, особенно такой, какой напал в ту минуту на беднягу Тома. Пусть бы за это посулили полмира, я все равно не согласился бы в ту минуту выслушать, а Том рассказать, в чем заключалось ужасное видение, так его поразившее. «Знать ничего не хочу о твоем бредовом сне, Том», — произнес я, изображая презрение, а на самом деле испытывая панический страх. «Поговорим о чем-нибудь другом. Ясно одно. Жизнь в этом мерзком старом доме идет не на пользу нам обоим. Черт меня возьми, если я и дальше буду терпеть здесь несварение желудка и неспокойный сон. Так что лучше сразу начнем присматривать себе квартиру. Давай?» Том согласился и, немного помолчав, добавил. «Я подумал, Ричард, что уже долго не виделся с отцом. Завтра я к нему отправлюсь и вернусь через день-два, а ты тем временем можешь снять для нас комнаты». Я думал, что это решение, явно вызванное сильным испугом, окажется не более стойким, чем ночные тени и туманы. Но я ошибся. Едва рассвело, Том укатил, условившись, что как только мне удастся снять подходящую квартиру, я вызову его письмом. Как мне не хотелось поскорее сменить жилье, но из-за всяческих случайностей и проволочек дело затягивалось. Прошла почти целая неделя, прежде чем я снял квартиру и отправил Тому срочное письмо. Тем временем с вашим покорным слугой случилось одно-два пустяшных происшествия. Сейчас, после стольких лет, они кажутся просто смешными. А тогда немало усилили мое желание убраться оттуда подальше. На вторую или третью ночь после отъезда моего компаньона я сидел в спальне у Камелька, дверь была заперта, а на шатком одноногом столике стояло все потребное для изготовления стаканчика горячего пунша с виски, ибо чтобы не подпустить к себе черных духов уныния, серых духов тоски, которые меня окружали, я обратился к мудрому принципу наших предков — спиртной дух прогоняет всех прочих духов. Я отложил в сторону анатомию и, прежде чем выпить пунш и лечь в постель, решил поднять себе настроение с помощью спектейтера. Прочитав полдюжины страниц, я услышал шаги на ступеньках, что ведут к чердаку. Пошел третий час ночи, и на улицах стояла кладбищенская тишина, поэтому шаги звучали очень отчетливо. Это была медленная, тяжелая поступь. Старчески осторожно и размеренно кто-то спускался по узкой лестнице. Еще более странным представлялось то, что, судя по всему, ноги идущего были босы. Шаги перемежались какими-то очень неприятными звуками, чем-то средним между ударом и шлепком. Я знал совершенно точно, что служанка уже давно ушла, и кроме меня в доме никто не должен был находиться. Также мне было ясно, что человек, который спускался по лестнице, не делал никаких попыток приглушить свои шаги. Напротив, он, казалось, умышленно шумел и старался ступать как можно громче. Шаги достигли лестничной площадки перед моей дверью и тут остановились. Я ожидал, что вот-вот дверь распахнется, и на пороге окажется оригинал ненавистного мне портрета. Однако через несколько секунд я с облегчением услышал, что неизвестный продолжил спуск, ступая так же шумно, как и раньше. Вновь помедлив, на сей раз около гостиных, он двинулся дальше. В холле его шаги смолкли. К тому времени, когда звуки прекратились, мои нервы были взвинчены до предела. Я прислушался и не различил ни малейшего шороха. Набравшись храбрости, я решился на эксперимент. Открыл дверь и громовым голосом крикнул поверх перил. «Кто здесь?» Ответа не последовало, только эхо моих собственных слов зазвенело в пустом старом доме. Шаги не возобновились, и я по-прежнему не знал, чего именно опасаюсь. При подобных обстоятельствах, как я думаю, в звуках собственного голоса, безответно взывающего к пустоте, чудится что-то неприятно отрезвляющее. Чувство одиночества и тревоги усилились, когда я заметил, что дверь, которую я определенно не закрывал, затворена. Смутно опасаясь, что путь к отступлению окажется перекрыт, я быстро юркнул в спальню и там, в воображаемой осаде, провел очень беспокойную ночь. На следующую ночь
мой босоногий сосед не являлся, но еще через сутки, когда я лежал в темноте, я ясно слышал, как он снова спускался с чердака. Дело происходило, по-моему, в то же время, что и в первый раз. В ту ночь я успел уже подкрепиться пуншем, и моральный дух гарнизона был, соответственно, на высоте. Я выпрыгнул из кровати, схватил кочергу, которая стояла у потухающего очага, и мгновенно оказался в коридоре. Звуки уже стихли. Меня окружали обескураживающие темнота и холод. Представьте себе, как я ужаснулся, когда увидел, или это мне почудилось, черное чудовище, то ли человека, то ли медведя, которое стояло в коридоре спиной к стене, устремив на меня свои зеленоватые, тускло светившиеся глаза. Должен честно сознаться, что именно в этом месте находился буфет с тарелками и чашками. В тот миг я об этом забыл. Одновременно скажу, не кривя душой, что воображение воображением, но все же я не склонен признать себя жертвой самообмана. Привидение, раз или два поменяв форму, словно собираясь преобразиться, передумало, как мне показалось, возвратило себе прежний вид и двинулось ко мне. Не столько храбро, сколько в панике я изо всех сил швырнул кочергу ему в голову. Раздался ужасный грохот, я отступил в спальню и закрыл дверь на два засова. Прошла минута, и я услышал жуткий звук. Босые ноги прошлепали вниз по лестнице. Как и в прошлый раз, шаги стихли в холле. Если мое ночное видение было причудой фантазии, если за очертание чудовища я принял темный контур буфета, а донышки чашек спутал с глазами, то я мог, во всяком случае, гордиться своей меткостью. Кочерга попала не в бровь, а в глаз. На это недвусмысленно указывала груда черепков, оставшаяся от моего чайного сервиза. С помощью этого свидетельства я попытался вернуть себе спокойствие и мужество, но безуспешно. А кроме того, чем я мог объяснить леденящие кровь шаги, размеренный топот, спускавшийся от чердака до самого низа моего уединенного, населенного тенями жилища, в час, когда все добрые люди давно спят? Черт возьми! Все это было отвратительно. Я не находил себе места и со страхом ждал ночи. Ночь пришла, и о ее наступлении грозно возвестила буря с громом и унылым ливнем. Улицы затихли раньше, чем обычно, и к полуночи только капли дождя печально барабанили по лужам. Я постарался устроиться как можно уютней. Вместо одной я зажег две свечи. Я не ложился и приготовился к тому, чтобы со свечой в руке сделать вылазку. Я решил любой ценой увидеть существо, которое нарушало ночной покой в моем доме, если оно вообще доступно зрению. Я сидел как на иголках и не мог сосредоточиться на книге. Тогда я стал прогуливаться взад-вперед по комнате, насвистывая то воинственные, то веселые мелодии и часто настораживаясь в ожидании знакомых страшных звуков. Потом я садился и принимался рассматривать квадратную наклейку на черной, внушительного и напыщенного вида бутылки, пока слова «Фланаган и компания», «Лучшие старые солодовые виски» не зазвучало тихим аккомпанементом к фантастическим и жутким мыслям, проносившимся у меня в мозгу. Тишина тем временем становилась все глубже, а тьма все гуще. Напрасно пытался я уловить громыхание кареты или отзвуки спорящих голосов. Молчало все, кроме ветра, который задувал все сильнее. Он пришел на смену откочевавшей в Дублинские горы грозе. И вот в центре большого города я ощутил, что нахожусь наедине с природой, и бог знает, с чем еще. Я все больше трусил. Однако пунш, который нередко превращает людей в животных, снова сделал меня человеком, и это помогло мне сравнительно стойко отнестись к неуклюжему шлепанию босых ног, которое вскоре вновь раздалось на лестнице. Не без робости я взял свечу. Направляясь к двери, я начал импровизировать молитву, но прервал ее, чтобы прислушаться, и так и не закончил. Шаги не смолкали. Признаюсь, у порога я немного помедлил, но набрался храбрости и отворил дверь. Выглянув, я увидел, что коридор совершенно пуст. Чудовища на лестничной площадке не было.
Когда смолкли мерзкие звуки, я отважился двинуться вперед, к перилам. О, ужас! Одним или двумя лестничными маршами ниже площадки, где я находился, звучала та же таинственная тяжелая поступь. Я разглядел что-то движущееся. Серое неповоротливое существо размером со стопу великана грузно переваливалось сбоку на бок. Жизнью клянусь, такой чудовищной серой крысы я не только не видел раньше, но даже не мог вообразить. Шекспир сказал: одним претит уставившийся на них поросенок, другие бесятся при виде кошки. Я едва не лишился рассудка, завидев эту крысу. Можете надо мной смеяться, но мне почудилось, что у нее на морде написано «чисто человеческая злоба», а когда прямо у меня под ногами крыса, повернувшись, посмотрела мне в лицо, то могу поклясться, тогда я это почувствовал, а теперь в этом убежден, я узнал сатанинский взгляд и отвратительную физиономию моего старого знакомца с портрета, превратившуюся в морду этой жирной твари. С неописуемым омерзением я бросился обратно в комнату, запер дверь и задвинул засов, словно за мной гнался лев. Будь проклят этот портрет вместе со своим оригиналом. Черт забери его или ее! В душе я был уверен, что крыса, да, крыса, та самая крыса, которую я только что видел, была нечистой силой, принявшей крысиный облик, и бродила по дому ради какой-то адской ночной затеи. На следующее утро я рано пустился в утомительное путешествие по грязным улицам. Помимо прочих дел, я отправил письмо, в котором звал Тома обратно. Однако, придя домой, я обнаружил записку от моего отсутствующего сожителя. Он извещал, что намерен завтра вернуться. Я был рад вдвойне и от того, что сумел снять квартиру, и от того, что после недавнего приключения, одновременно и смешного, и ужасного, с особым нетерпением ждал переезда и возвращения своего товарища. После этого я устроил себе импровизированный ночлег в новой квартире на Диггес-стрит, а на следующее утро явился завтракать в наш дом с привидениями, куда, как я полагал, сразу по приезде должен был явиться Том. Я оказался совершенно прав. Том прибыл и тут же задал вопрос о главном, о новой квартире. «Слава Богу!» — воскликнул он с искренним жаром, когда услышал, что все устроено. «Я очень рад за тебя. Что до меня, то уверяю, ни за какие блага я не согласился бы провести еще одну ночь в этом злополучном старом доме». «Черт бы побрал этот дом!» — подхватил я, испытывая одновременно страх и отвращение. «С тех пор, как мы сюда переехали, мы ни часу не жили спокойно». Продолжая в том же духе, я выложил, между прочим, свое приключение с жирной старой крысой. «Ну что ж, если этим дело ограничилось, — произнес кузен, прикидываясь, что не принимает моих слов всерьез, — то это еще пустяки». «Но, дорогой мой Том, ее глаза и морда, — запротестовал я, — если бы ты их видел, ты бы понял. Это что угодно, но только не крыса». Я склонен думать, что в подобных случаях на роль заклинателя лучше всего подходит шустрый кот, — сказал он, гадко хихикая. «Но давай послушаем о твоих собственных приключениях», — с вызовом ответил я. Том тревожно огляделся. Я затронул очень неприятные воспоминания. «Ты об этом услышишь, Дик. Я все тебе расскажу», — проговорил. «Клянусь небом, здесь не самое подходящее для этого место, но мы вдвоем, и призраком нас сейчас не одолеть». Звучало это как шутка, но за ней, я думаю, стоял серьезный расчет. Наша Геба хлопотала в углу комнаты, укладывая в корзину фарфор, потрескавшиеся чайные и обеденные сервизы. Вскоре она замерла, широко открыв глаза и рот, и вся обратилась вслух. Я передаю рассказ Тома почти дословно.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Я видел его трижды, Дик, и яснее ясного. И я совершенно уверен, что он хотел причинить мне вред. Повторяю, я был в опасности, страшной опасности, потому что, помимо всего прочего, я мог бы просто сойти с ума, если бы не уехал так скоро. Слава тебе, Господи, я спасся. В первую ночь, когда начались эти ужасные события, я лежал, готовясь уснуть в своей громоздкой старой кровати. Мне тяжело об этом вспоминать. Я не спал, хотя уже погасил свечу и лежал тихо, как спящий. Меня почему-то осаждали различные мысли, но все они были веселые и приятные. Уже, думаю, успело пробить два, когда мне почудились какие-то звуки, шедшие из этой мерзкой темной ниши в дальнем конце спальни. Похоже было, что кто-то тихонько тянет по полу веревку, приподнимает и роняет ее обратно на пол, но не всю сразу, а постепенно, кольцами. Раз или два я привставал с постели, но ничего не разглядел и решил, что это мышь возится за панелью. Я не испытывал страха, а только любопытство, и через несколько минут отвел глаза. Я лежал, и вначале, странно сказать, ни о каком сверхъестественном вмешательстве даже не думал, но внезапно увидел старика довольно плотного сложения в пестридевом красном.

у изголовья кровать. Пока этот жуткий, неописуемый образ смерти и греха пересекал комнату, я лежал сам как мертвец, не в силах ни заговорить, ни пошевелиться. Старик исчез, но от испуга и слабости я еще не один час оставался недвижим. Как только рассвело, я набрался смелости и осмотрел комнату, в особенности те места, где побывал страшный ночной посетитель, но не обнаружил ни малейших следов. Нетронутым оказался и хлам, которым был усеян пол чулана. Я начал понемногу приходить в себя. Я был измучен и погрузился, наконец, в лихорадочный сон. Вниз я сошел поздно и застал тебя не в духе. Тебе приснился портрет, оригинал которого, теперь я в этом уверен, являлся мне ночью. И предпочел поэтому не заводить разговор о своем страшном видении. Собственно, я пытался убедить себя, что поддался обману зрения, и мне не хотелось оживлять в памяти ужасы минувшей ночи или, повествуя о пережитых муках, поколебать собственный скептицизм. Чтобы вернуться ночью в посещаемую призраком спальню и мирно улечься в кровать, мне потребовалось сделать над собой некоторые усилия, — продолжил Том. Сердце у меня было не на месте, и, не постыжусь признаться, не хватало малости, чтобы я ударился в панику. Однако эта ночь прошла вполне спокойно. Так же и следующая, и еще две или три. Ко мне стало возвращаться душевное равновесие, и я постепенно убедил себя в том, что верю в теорию призрачных иллюзий. Раньше я не мог ее принять, хотя и старался. В самом деле, поведение призрака решительно отклонялось от нормы. Он прошел по комнате, словно не замечая моего присутствия. Я ничем не беспокоил его, и ему не было дела до меня. Но зачем же тогда ему было пересекать комнату в зримом образе? Ему не обязательно было идти в чулан, он мог бы попасть туда сразу, ведь проник же он в нишу невидимкой, не показавшись до этого ни в дверях, ни в комнате. Кроме того, как, черт возьми, я его вообще разглядел? Ночь была темная, свечи у меня не было, огня в камине тоже. И однако я, как нельзя более отчетливо, видел все краски, все черты. Объяснением тут мог бы послужить каталептический сон. Значит, это и был сон, решил я. Из всех проявлений человеческого лицемерия больше всего поражает, что мы поминутно намеренно лжем сами себе, при том, что труднее всего обмануть именно себя. Едва ли нужно говорить, Дик, что я просто лгал себе и не верил ни единому слову из всей этой несчастной чепухи. Но я упорствовал, уподобляясь шарлатанам и обманщикам, которые твердят одно и то же, пока люди не начинают им верить просто от того, что устали сопротивляться. Так и я надеялся, что сумею внушить себе столь нужный для душевного спокойствия скептицизм по поводу привидений. Старик больше не появлялся. Это, несомненно, было утешительно. Да и что мне за дело до него с его причудливым старомодным одеянием и странной наружностью? Плевать я на него хотел. Увидев его, я ничего не потерял, а скорее приобрел любопытный анекдот. И вот я плюхнулся в постель и потушил свечу. Отголоски пьяной ссоры в переулке успокоили меня окончательно, и я уснул, как убитый. От этого глубокого сна я пробудился внезапно. Я знал, что видел страшный сон, но какой именно, вспомнить не мог. Сердце отчаянно колотилось, в голове шумело. Я сел и огляделся. Окно с незадернутыми занавесками пропускало широкий поток лунного света. В комнате ничто не изменилось. Семейный скандал на задней улочке, к несчастью, уже стих, но раздавался веселый мужской голос. Кто-то по дороге домой затянул шутливую песенку Мерфи Дилани, которая была тогда популярна. Ухватившись за возможность развлечься, я снова лег лицом к камину, закрыл глаза и постарался не думать ни о чем, кроме песни, звуки которой, отдаляясь, все слабели. Мерфи Дилани, полон задора и сил, в кабачке отдал должное виски и джину. Накачавшись, пустился отплясывать рил, свеж как трилистник и пьяный в дымину. Певец, находившийся, как я полагаю, в том же состоянии, что и герой его песни, вскоре удалился и перестал услаждать мой слух. Когда смолкла музыка, мною овладела нездоровая, тяжелая дремота. Песня каким-то образом пропитала мое сознание, и я шел извилистым путем по стопам моего уважаемого соотечественника, который

который, вынырнув из кабачка, свалился в реку. Когда его оттуда выловили, на него напустились члены жюри присяжных при коронере. Узнав от коновала, что утопший мертв и не дышит, а значит, скончался, они пришли к соответствующему выводу, и одновременно пришел в чувство герой. Ожесточенная перепалка и драка между покойником и коронером достойным и приятным образом завершала песню. С утомительной монотонностью я следовал за сюжетом этой баллады, доходил до последней строчки, и все начиналось сначала. Сколько времени длился этот беспокойный полусон, я не знаю. Наконец я осознал, однако, что бормочу. Мертв и не дышит, а значит, скончался. И как будто другой голос внутри меня произносит очень тихо, но отчетливо. «Мертв, мертв, мертв, да смилуется Бог над твоей душой». В ту же минуту сон как рукой сняло, и я, не поднимая головы с подушки, открыл глаза. И вот, поверишь ли, Дик, я увидел того же проклятого старика. Он стоял ярдах в двух от кровати, не больше, и его неподвижная сатанинская физиономия смотрела прямо на меня. Здесь Том смолк и отер взмокшее лицо. У меня голова шла кругом. Служанка была так же бледна, как Том. Будучи на самом месте событий, все мы, осмелюсь предположить, благодарили Бога за ясный день и возобновившуюся суету за окнами. Секунды три я видел его отчетливо. А потом он начал расплываться. Но еще долго между мною и стеной, там, где стоял призрак, сохранялся столб темного тумана, и я чувствовал, что старик все еще здесь. Много позже исчез и туман. Захватив с собой платье, я спустился в холл, приоткрыл дверь и только после этого оделся. Потом я вышел на улицу и до утра бродил по городу. Вернулся я в жалком состоянии, взвинченный и усталый. Как это ни глупо, Дик, но я постыдился рассказать тебе, что со мной произошло. Я думал, ты поднимешь меня на смех, тем более, что я всегда изображал из себя философа и пренебрежительно отзывался о твоих призраках. Я решил, что пощады ждать не приходится, и оставил свою повесть ужасов при себе. Едва ли ты мне поверишь, Дик, но скажу, что после этого приключения я много ночей вообще не входил в свою спальню. Когда ты отправлялся наверх спать, я некоторое время оставался в гостиной, а потом осторожно прокрадывался в холл и выскальзывал на улицу. Я сидел в таверне «Робин Гуд», пока не уходил последний посетитель. Потом я, как часовой, мерил шагами улицы, пока не светало. Неделю с лишним я не спал в постели. Иногда мне удавалось немного поспать в «Робин Гуде», а временами я дремал днем в кресле, но ни разу не смог нормально выспаться. Я твердо решил, что нужно отсюда перебираться, но не знал, как объясниться с тобой, и откладывал разговор со дня на день, хотя, пока я мешкал, мое существование напоминало жалкую участь преступника, которого по пятам преследуют полицейские. Такой образ жизни стал сказываться на моем здоровье. Однажды днем я решил соснуть часок в твоей постели. Свою я возненавидел и только раз в день прокрадывался, чтобы ее разобрать, иначе Марта догадалась бы о моих ночных отлучках. Больше я в зловещую комнату не входил. По несчастью, ты запер свою спальню и ключ унес с собой. Я отправился к себе, собираясь, как обычно, разобрать постель и создать видимость, что использовал ее по назначению. Совпадение многих обстоятельств привело к тому, что мне пришлось пережить той ночью ужасную сцену. Во-первых, я буквально изнемогал от усталости и желания спать. Во-вторых, крайнее изнеможение действовало на мои нервы как наркотик и несколько притупляло ставшее уже привычным чувство страха. Кроме того, окно было чуть приоткрыто, и в комнате царила приятная прохлада, а веселый солнечный свет делал обстановку еще более приветливой. А почему бы мне не подремать часок здесь? Воздух, казалось, дрожал в такт радостному гулу жизни, трезвый дневной свет проникал во все углы. Я отогнал сомнения и уступил почти непреодолимому соблазну. Я сбросил сюртук, ослабил галстук и прилег, собираясь всего лишь подремать полчасика с удобствами, от которых уже отвык, на перине, с подушкой и одеялом. Я попал в ужасную ловушку. Демон, несомненно, ждал этого неразумного поступка. Глупо было рассчитывать, что человек, измученный телом и душой,
недосыпавший уже целую неделю, способен в таких условиях довольствоваться получасиком сна. Я впал в мертвецкий сон, долгий и без сновидений. Меня ничто не спугнуло. Пробуждение было мягким, но мгновенным. Произошло это, как ты должен помнить, далеко за полночь, скорее всего, около двух. После глубокого сна, когда выспишься в волю, так обычно и пробуждаешься. Внезапно, толчком, но спокойно. У камина в неуклюжем глубоком кресле кто-то сидел. Я видел его со спины, но не мог ошибиться. Фигура медленно повернулась, и, милосердный Боже, на меня взглянуло знакомое неподвижное лицо с отпечатком сатанинской ярости и отчаяния. На этот раз можно было не сомневаться, что старик знает о моем присутствии и дьявольски зол. Он встал и подошел вплотную к кровати. На шею старика была наброшена веревка, другой конец которой, свернутый в петлю, он сжимал в негнущейся руке. Ангел-хранитель дал мне силы, чтобы выдержать это испытание. На несколько секунд взгляд жуткого фантома приковал меня к месту. Старик подошел к кровати и, судя по всему, собирался на нее взобраться. Через мгновение я спрыгнул на пол у противоположного края постели и тут же, сам не зная как, очутился в коридоре. Но чары еще не были разрушены. Долина смертных теней не осталась позади. Отвратительный призрак стоял передо мною вблизи перил. Немного ссутулившись, он взвешивал в руке веревку. Один ее конец был наброшен на его шею. Петля на другом предназначалась, судя по всему, для моей. Продолжая разыгрывать эту зловещую пантомиму, он так плотоядно, так невыразимо жутко улыбался, что мои нервы не выдержали. Я больше ничего не видел и помню только, что очнулся у тебя в комнате. Я уцелел чудом, Дик, и это не приходится оспаривать, и буду до конца жизни благодарить небеса за спасение. Кто не пережил этого ужаса, тот не может ни понять, ни вообразить, как чувствуешь себя в присутствии такого существа. Дик, Дик, зловещая тень коснулась меня, и леденящий холод пронизал до мозга костей. Я никогда уже не буду прежним, Дик, никогда, Дик, никогда. Наша горничная, как я уже говорил, зрелая девица 52 лет, забыла о работе и с раскрытым ртом и наморщенными бровями, под которыми блестели черные бусинки глазки, стала мал-помалу приближаться к нам, пока не оказалась совсем рядом и временами украдкой, оглядываясь через плечо, выслушала все повествование. По ходу рассказа она время от времени в полголоса вставляла различные серьезные замечания, а также возгласы. Ввиду их краткости и простоты, я не упоминал о них выше. Теперь горничная произнесла: «Я часто об этом слышала, но до сих пор не верила. И почему только? Ведь моя матушка, она живет рядом в переулке, знает даже такие чудные истории. Господи, нас благослови, каких никто не рассказывает. Вам нельзя было спать в той задней комнате. Матушке не нравится даже, что я захожу туда днем. А уж спать там она бы не пожелала ни одному доброму христианину, ведь, как она говорит, это его собственная спальня». «Чья собственная спальня?» — спросили мы в один голос. «Ну как же, его? Старого судьи? Судьи Хорокса, конечно. Упокой, Господи, его душу». И горничная испуганно огляделась. «Аминь», — пробормотал я. «Он что же, умер там?» «Там? Нет, не совсем там», — ответила она. «Разве не на перилах лестницы он повесился, старый грешник? Господь, смилуйся над всеми нами. И разве не в алькове нашли отрезанные ручки от той скакалки, которую он приладил вместо веревки? И нож, Господи, нас благослови. А скакалка принадлежала дочке домоправительницы, как часто говорила мне матушка. Девочка с тех пор занедужила, ночами часто вскакивала и кричала, потому что ей снились кошмары. Люди говорили, что ее мучит дух старого судьи. Она то и дело вопила благим матом, потому что к ней подбирался большой старик с кривой шеей. А еще она кричала: «Хозяин, хозяин, он топает ногой и делает мне знаки. Мамочка-голубушка, не отдавай меня!»
кончилось тем, что бедная крошка умерла от водянки в мозгу, как сказали доктора. А что они могли еще сказать? «Когда все это произошло?» — спросил я. «Ну, откуда же мне знать? Но должно быть очень давно. Потому что еще когда моя матушка только выходила замуж, домоправительница была уже совсем беззубой старухой, лет под 80, с трубкой во рту. А ведь при жизни старого судьи она была женщиной хоть куда и франтихой. А нынче матушке самой вот-вот пойдет девятый десяток. А первейший грех бессердечного старого негодяя, упокой Господи его душу, в том, что он сжил сосвету маленькую девочку. Так все думали и верили. Матушка говорит, что бедная крошка была его собственным ребенком. Ведь он был самый настоящий старый сквернавец, с какой стороны ни посмотри. И стольких отправил на виселицу, что ни одному другому судье в Ирландии за ним не угнаться. «Вы говорите, в той комнате опасно спать», — сказал я. «Значит, вы слышали, что и другим являлся там призрак?» «Да, рассказывали всякое такое. Всякие чудные вещи, это точно», — ответила горничная не совсем охотно, как мне показалось. «А как же иначе? Разве не спал он в той комнате больше двух десятков лет? Разве не там, в алькове, он приготовил, в конце концов, веревку, чтобы повесить себя самого, после того, как повесил за свою жизнь, видимо-невидимо, менее грешных людей? Разве не на той кровати лежало мертвое тело? Не там же было положено в гроб, который потом, когда закончил свое дело, коронер опустили в могилу на кладбище святого Петра?» Чудные рассказывали истории. Матушка знает их все. О том, как парень по имени Николас Спейт накликал на свою голову беду. И что же рассказывали об этом Николасе Спейте? «Ну, это вы сейчас узнаете», — отозвалась горничная. И она действительно поведала необычную историю, которая показалась мне такой интересной, что я при случае посетил престарелую даму, мать горничной, и узнал много очень любопытных подробностей. Я не прочь изложить эту повесть на бумаге, но у меня уже устали пальцы. Впрочем, если вы когда-нибудь захотите ее узнать, я к вашим услугам. Когда мы выслушали странную историю, которую я вам не пересказываю, мы задали еще один-два вопроса о сверхъестественных явлениях, которые стали наблюдаться в доме после смерти старого грешника. «Ни одному человеку здесь не посчастливилось», — говорила горничная. «Вечно с жильцами что-нибудь приключится, то неприятности, то внезапная смерть, а то уедут до срока. Сперва этот дом сняла одна семья. Запамятовал, как их звали, но это были две молодые леди со своим отцом. Джентльмен, ему, наверное, сравнялось 60. Был такой здоровяк, что многие ровесники могли ему только позавидовать. Ему досталась та самая несчастная задняя спальня. И, Господи, спаси нас от всякого зла! Однажды утром его нашли мертвым наполовину вывалившимся из кровати. Лицо у него было черное, как терновая ягода, и раздутое, как пудинг. Голова свешивалась почти до самого пола. Сказали, что с ним случился удар. Он был мертвехонек, потому не мог сказать, что за болезнь с ним случилась на самом деле. Но старики в один голос твердили, что никакая это не болезнь. Это старый судья Хорокс, Господи, благослови нас, напугал его до смерти. Какое-то время спустя этот дом сняла богатая незамужняя леди преклонных лет. В какой комнате она спала, не знаю, но жила она одна. Как бы то ни было, однажды утром слуги, которые рано сошли вниз, чтобы взяться за работу, увидели, что хозяйка сидит на ступеньках, вся трясется и бормочет себе под нос. Она тронулась умом, и ни слуги, ни друзья не услышали от нее ничего, кроме «никуда я не пойду, я обещала его дождаться». Так она никому и не объяснила, о ком говорит. Но, конечно же, кто знал все о старом доме, не слишком долго гадали, что с ней приключилось. Позже, когда в доме стали сдаваться в наем комнаты, в той самой спальне поселился Микки Бирн с женой и тремя ребятишками. Я сама слышала, как миссис Бирн рассказывала, что часто ночами кто-то поднимает детские кроватки. Кто и как, ей было не уследить. Все детишки, что не час, вопили от испуга и вели себя совсем как та маленькая девочка, дочка домоправительницы. Однажды на ночь бедняга Микки хлебнул маленько, с ним это иной раз случалось. И что вы думаете? Среди ночи ему почудился на лестнице шум. Под хмельком
Ему ничего другого не пришло в голову, как выйти самому посмотреть, что там стряслось. После этого миссис Бирн услышала лишь слова «О, Боже!» и звук падения, от которого затрясся весь дом. Дело ясное. Мистера Бирна нашли внизу на ступеньках со сломанной шеей. Он свалился, перелетев через перила. Потом горничная добавила. «Я сойду в переулок и пришлю Джо Гавви, чтобы он упаковал остатки чайной посуды и отнес все вещи на вашу новую квартиру». И мы вместе двинулись в путь. А когда в последний раз переступили зловещий порог, то, не сомневаюсь, каждый из нас вздохнул с облегчением. Законы, которым издревле подчиняются писатели, требуют припроводить героя не только через уготованные ему приключения, но и дальше, в широкий мир, поэтому я добавлю еще кое-что. Вы, вероятно, уже поняли, чем является для обычного автора герой романа с его плотью, кровью и костями, тем для смиренного составителя этой правдивой истории видится старый дом с его кирпичами, деревом и звездкой. И посему долг велит мне поведать о крушении, которое в конечном итоге его постигло. Эта незамысловатая история происходила так. Приблизительно через 2 года после описанных выше событий дом взял в аренду врач-шарлатан, называвший себя барон Дульстерф. Он уставил окна приемной бутылочками с неописуемыми монстрами, законсервированными в бренди, и увесил газетными объявлениями, велеречивыми и лживыми, как им и положено быть. Указанный джентльмен в ряду своих достоинств не числил трезвости. Однажды ночью, приняв в себя немалое количество вина, он случайно поджег кроватный полог, обгорел сам и дотла сжег дом. После пожара здание перестроили, и временно там водворился гробовщик. Я рассказал вам о наших с Томом приключениях, присовокупив некоторые важные дополнительные подробности. Обещанное я исполнил. А теперь пожелаю вам доброй-доброй ночи и приятных снов.

0: Однажды вечером в Нью-Йорке середины 20 века Мэнс Эверард, переодевшись в любимую домашнюю куртку, доставал из бара виски и сифон. Прервал его звонок в дверь. Эверард чертыхнулся. После нескольких дней напряженной работы ему достаточно было общества доктора Ватсона с его недавно найденными рассказами. Ну, ладно, может, как-нибудь удастся отделаться. Он прошуршал шлепанцами по квартире, с вызывающим видом открыл дверь и холодно бросил: «Привет!» Внезапно Эверарду показалось, что наступила невесомость. Словно он попал на один из первых космических кораблей и беспомощно повис среди сверкающих звезд. «О!» — только и вымолвил он. «Я не ожидал. Входи!» Синтия Деннисон остановилась, глядя поверх его плеча на бар. Эверард повесил над ним шлем, украшенный лошадиным хвостом, и два скрещенных копья из ахейского бронзового века. Темные, блестящие, они выглядели невероятно красивыми. Синтия попыталась говорить спокойно, но ее голос сорвался. «Мэнс, дай мне чего-нибудь выпить, только побыстрее». «Конечно, сейчас». Он крепко сжал зубы и помог ей снять пальто. Закрыв дверь, она села на модную шведскую кушетку, такую же красивую и функционально безупречную, как и оружие из эпохи Гомера, и стала рыться в сумочке, нащупывая сигареты. Некоторое время они старались не смотреть друг на друга. «Тебе, как всегда, ирландское со льдом?» — спросил он. Казалось, что эти слова доносятся до него откуда-то издалека, а сам он в это время кое-как управлялся с бутылками и бокалами, утратив всю свою ловкость, приобретенную в патруле времени. «Да», — ответила она. «Значит, ты помнишь». В тишине комнаты ее зажигалка щелкнула неожиданно громко.
1: «Ведь прошло всего несколько месяцев», — пробормотал он, не зная, что еще сказать.
0: «Объективного времени. Времени обычного, без искажений, с сутками, длящимися 24 часа». Она выпустила облако дыма и пристально посмотрела на него. «Для меня немногим больше. Я ведь здесь почти безвылазно, со дня моей свадьбы. 8,5 месяцев моего личного биологического времени. С того дня, как Кит и я...» «А сколько времени прошло для тебя, Мэнс? Сколько лет ты прожил, в каких эпохах побывал после того, как был шафером на нашей с Китом свадьбе?» У нее был высокий, довольно тонкий и поэтому невыразительный голос, единственный ее недостаток, по мнению Эверарда, если не считать маленького роста, едва-едва 5 футов. Но сейчас Эверард понял, что она с трудом сдерживает рыдание. Он протянул бокал. До дна. Она послушно выпила, слегка поперхнувшись. Он снова наполнил ее бокал, а себе, наконец, налил шотландского виски с содовой. Потом придвинул кресло к кушетке и извлек из глубокого кармана, изъеденной молью куртки, трубку с кисетом. А руки Эверарда еще дрожали, правда, лишь чуть-чуть, и он надеялся, что она этого не заметит. Она поступила мудро, что не выложила свою новость сразу, какой бы та ни была. Им обоим требовалось время, чтобы прийти в себя. Лишь теперь он рискнул посмотреть на нее. Она не изменилась. Прелестная фигура, сама хрупкость, само изящество, подчеркнутые черным платьем, золотистые волосы, падающие на плечи, огромные голубые глаза под изогнутыми бровями, чуть вздернутый нос, как всегда, полуоткрытые губы. Косметикой Синтия почти не пользовалась, и поэтому нельзя было с уверенностью сказать, плакала она недавно или нет. Но сейчас она, по-видимому, была близка к этому. Эверард принялся набивать трубку.
1: «Ну ладно, Син», — сказал он. «Ты мне расскажешь?»
0: Она поежилась и, наконец, выговорила. «Кит. Он пропал».
1: «Что?» Эверард выпрямился. «В прошлом?
0: Где же еще?» «В древнем Иране. Он отправился туда и не вернулся. Это было неделю назад». Она поставила стакан на подлокотник и сцепила пальцы. Патруль его, конечно, искал, но безрезультатно. Я узнала об этом только сегодня. Они не могут его найти. Неясно даже, что с ним произошло.
1: «Иуды», — прошептал Эверард.
0: Кит всегда считал тебя своим лучшим другом», — сказала она с неожиданным напором. «Ты не представляешь, как часто он о тебе говорил. Честно, Мэнс, не думай, что мы о тебе забыли. Просто тебя никогда не застанешь дома и...»
1: «Ладно», — прервал он ее. «Что я, мальчишка, чтобы обижаться? Я был занят. Да и вы. Вы ведь только что поженились.
0: После того, как я вас познакомил в ту лунную ночь у подножья Мауна-Лоа. В патруле времени чины и звания мало кого волнуют. Новичок, вроде свежеиспеченной выпускницы Академии Синтии Каннингем, работающей простой секретаршей в своем собственном столетии, имеет полное право встречаться в нерабочее время с уважаемым ветераном, вроде меня, так часто, как им обоим захочется. Никто не мешает ветерану воспользоваться своим опытом, чтобы взять ее с собой в Вену Штрауса, потанцевать вальс, или в Лондон Шекспира, сходить в Глобус, побродить с ней по забавным маленьким барам Нью-Йорка времен Тома Лири, или подурачиться на гавайских солнечных пляжах за 1000 лет до появления там людей на каноэ. А товарищ по патрулю тоже имеет право присоединиться к ним. А потом на ней жениться. Конечно. Эверард раскурил трубку. Когда его лицо скрылось за пеленой дыма, он сказал: «Начни с самого начала. Я не встречался с вами года 2-3 моего биологического времени. Поэтому толком не знаю, чем занимался Кит».
2: «Так долго?» — удивленно спросила она. «Ты даже не приезжал сюда в отпуск? Мы действительно очень хотели, чтобы ты навестил нас».
1: «Хватит извинений», — отрезал Эверард. «Если бы захотел, зашел бы».
0: Кукольное личико исказилось, как от пощечины, и он тут же пошел на попятную.
1: «Извини. Конечно, я хотел. Но я же говорил, мы, агенты-оперативники, чертовски заняты. Скачем туда-сюда по пространству времени, как блохи на сковородке».
0: «Черт побери!» Он попробовал улыбнуться.
1: «Син, ну ты же меня, грубияна, знаешь. Не обращай внимания на всю эту болтовню. Я был в Древней Греции и сам создал миф о Химере. Да-да. Я был известен как Делайопод, занятное чудовище с двумя левыми ногами, растущими изо рта».
0: Она натянуто улыбнулась и взяла из пепельницы свою сигарету. «А я по-прежнему служу в прикладных исследованиях», — сказала она. «Обычная секретарша. Но благодаря этому я могу связаться со всеми управлениями, включая штаб-квартиру. И поэтому я точно знаю, что было сделано для спасения Кита. Почти ничего. Они просто бросили его. Мэнс, если ты не поможешь, Кит погибнет». Синтия замолчала, ее трясло. Эверард не стал торопить девушку и, чтобы окончательно успокоиться самому, решил еще раз вспомнить послужной список Кита Деннисона.

0: родился в 1927 году в Кембридже, штат Массачусетс, в обеспеченной семье. В 23 года блестяще защитил докторскую диссертацию по археологии. К этому времени он уже успел стать чемпионом колледжа по боксу и пересечь Атлантику на 30-футовом кетче. Призванный в 1950 году в армию, храбро сражался в Корее, и будь эта война попопулярнее, наверняка бы прославился. Однако можно было общаться с ним годами и так и не узнать всего этого. Когда ему нечем было заняться, он мог порассуждать со сдержанным юмором о высоких материях, но когда появлялась работа, он выполнял ее без лишней суеты. «Конечно», — подумал Эверард, — «девушка досталась лучшему». Кит запросто мог стать оперативником, если бы захотел, но у него здесь были корни, а у меня нет. Наверное, он просто не такой непоседа, как я. В 1952 году на Деннисона, не знавшего, куда податься после демобилизации, вышел агент патруля и завербовал его. Возможность темпоральных путешествий Деннисон воспринял гораздо легче многих. Сказались гибкость ума, ну и, конечно, то, что он был археологом. Пройдя обучение, он с большим удовольствием обнаружил, что его собственные интересы совпадают с нужными патруля, и стал исследователем, специализируясь на протоистории восточных индоевропейцев. Во многих отношениях он был гораздо нужнее Эверарда. Офицерам-оперативникам, которые во всех временах спасают потерпевших аварию, арестовывают преступников и поддерживают сохранность ткани человеческих судеб, приходится ведь забредать и на глухие тропы. А если нет никаких письменных источников, откуда им знать, правильно ли они действуют? Задолго до появления первых иероглифов люди воевали, путешествовали, совершали открытия и подвиги, последствия которых распространились по всему континиуму. Патруль должен был знать о них. А работа корпуса исследователей и состояла в создании карт океана истории. А кроме того, Кит был моим другом. Эверард вынул трубку изо рта. «Хорошо, Синтия», — сказал он. «Расскажи мне, что произошло». Глава вторая. Ей удалось, наконец, взять себя в руки, и теперь ее голосок звучал почти сухо. Он следил за миграциями различных арийских племен. О них известно очень мало, сам знаешь. Приходится начинать с более-менее известного периода истории и от него уже продвигаться назад во времени. С этим заданием Кит отправился в Иран 558 года до Рождества Христова. Он говорил, что это незадолго до конца медийского периода. Он собирался расспросить людей, изучить их обычаи, а потом перейти к еще более раннему этапу и так далее. Но ты, наверное, и сам все это знаешь, Мэнс. Ты же помогал ему однажды, еще до нашего знакомства. Он часто об этом рассказывал.
1: «Я просто сопровождал его. Так, на всякий случай», — отмахнулся Эверард. «Он изучал переселение одного доисторического племени с Дона на Гиндукуш. Вождю мы представились бродячими охотниками и пропутешествовали с их караваном несколько недель в качестве гостей племени. Это было забавно». Он вспомнил степь и необъятные небеса, скачку за антилопой, пиры у походных костров и девушку, волосы которой впитали горьковатую сладость дыма. На миг он пожалел, что не родился в том племени и не мог разделить его судьбу.
2: «На этот раз Кит отправился в прошлое один», — продолжала Синтия. «А в его отделе всегда не хватает людей, как, впрочем, и во всем патруле. Столько тысячелетий, за которыми надо наблюдать, а человеческая жизнь так коротка. Он и раньше ходил один. Я всегда боялась его отпускать, но он говорил, что в одежде бродячего пастуха, у которого нечего украсть, в горах Ирана он будет в большей безопасности, чем на Бродвее. Только на этот раз все вышло иначе».
1: «Насколько я понял, — быстро заговорил Эверард, — он отправился неделю назад, да? Намереваясь собрать информацию, передать ее в аналитический центр исследовательского отдела и вернуться назад в тот же самый день. Потому что только слепой болван может оставить тебя одну и допустить, чтобы здесь без него проходила твоя жизнь». «Но не вернулся».
2: «Да». Она прикуривала новую сигарету от окурка первой. «Я сразу забеспокоилась. Спросила начальника. Он сделал одолжение и послал запрос на неделю вперед, то есть в сегодняшний день. Ему ответили, что Кит не возвращался. А в аналитическом центре сказали, что информации им он не передавал. Тогда мы сверились с хрониками в штаб-квартире регионального управления. Там говорится, что Кит никогда не возвращался и что никаких его следов не было обнаружено.
1: Эверард осторожно кивнул. И тогда, разумеется, были объявлены поиски, результаты которых зафиксированы в хрониках. «Изменчивое время порождает множество парадоксов», — в тысячный раз подумал он. «Если кто-то пропадал, от вас вовсе не требовалось браться за розыски только потому, что об этом говорится в каком-то отчете. Но других возможностей найти пропавшего не было. Конечно, вы могли вернуться назад и изменить ситуацию таким образом, чтобы в итоге найти его. Тогда в архиве с самого начала будет лежать ваш рапорт об успешных поисках, и только вы один будете знать прежнюю правду. Все это могло привести к большей путанице. Неудивительно, что патруль болезненно относился даже к небольшим изменениям, которые никак не повлияли бы на общую картину исторического процесса.
2: Наш отдел связался с ребятами из древнеиранского управления, и они послали группу осмотреть это место», — продолжил за Синтию Эверард. «Они ведь знали только предполагаемый район, где Кит собирался материализоваться, да? Я имею в виду, что раз он не мог точно знать, где ему удастся спрятать роллер, он не оставил точных координат», — Синтия кивнула.
1: «Но я вот чего не понимаю. Почему они не нашли машину? Что бы ни случилось с Китом, роллер все равно остался бы где-то там, в пещере какой-нибудь. У патруля есть детекторы, они могли бы, по крайней мере, зафиксировать для начала местонахождение роллера, а потом уже двинуться назад вдоль его мировой линии, разыскивая Кита».
2: Синтия затянулась сигаретой так ожесточенно, что у нее запали щеки. «Они пробовали», — сказала она. «Но мне сказали, что это дикая пересеченная местность, и поиски там очень затруднены. Ничего не получилось. Они не смогли найти ни единого следа. Может, и нашли бы, если бы прочесали все как следует, милю за милей, час за часом. Но они побоялись. Понимаешь, этот регионально-временной интервал решающий. Мистер Гордон показывал мне расчеты. Я не разбираюсь во всех этих обозначениях, но он сказал, что в историю этого столетия вмешиваться очень опасно».
1: Эверард обхватил ладонью чашечку трубки. Ее тепло успокаивало. Упоминание о переломных эпохах вызвало у него нервную дрожь. «Понятно», — сказал он. «Они не смогли прочесать этот район так, как хотели, потому что это могло потревожить слишком много местных жителей, которые из-за этого по-другому вели бы себя во время решающих событий». «Ох-хо-хо! А не пробовали они переодеться и побродить по деревням?»
2: «Несколько экспертов патруля так и сделали. Они провели в Древней Персии несколько недель, но никто из встреченных им людей не обронил даже намека. Эти дикари так недоверчивы. А может, они принимали наших агентов за шпионов медийского царя? Как я поняла, они недовольны его владычеством». «Ничегошеньки. Но так или иначе, нет никаких оснований считать, что общая картина исторического процесса исказилась. Поэтому они полагают, что Кита убили, а его роллер каким-то образом исчез. И какая разница?» Она вскочила на ноги и неожиданно сорвалась на крик. «Какая им разница? Скелетом в каком-нибудь овраге больше, скелетом меньше!»
1: Эверард тоже встал и обнял Синтию, дав ей выплакаться. Но он не думал, что ему самому при этом будет так скверно. Он давно перестал ее вспоминать. Раз 10 день, не в счет. Но теперь, когда она пришла к нему, искусству забывать предстояло учиться заново.
2: «Ну почему они не могут вернуться в локальное прошлое?» — взмолилась она. «Разве нельзя прыгнуть всего на неделю назад и сказать ему, чтобы он не уходил? Я ведь прошу такую малость! Что за чудовище ввели этот запрет?»
1: «Это сделали обычные люди», — сказал Эверард. «Если мы начнем возвращаться и подправлять свое личное прошлое, то скоро так все запутаем, что попросту перестанем существовать.
2: Но за миллион лет, даже больше, разве не было исключений? Должны быть!»
1: Эверард промолчал. Он знал, что исключения были.
0: но знал и то, что для Кита Деннисона исключения не сделают. Патрульные не святые, но собственные законы они нарушать не станут. К своим потерям они относились как к любым другим, поднимали бокалы в память о погибших, они отправлялись в прошлое, чтобы взглянуть на них еще раз, пока те живы. Немного погодя, Синтия отстранилась от него, вернулась за своим коктейлем и залпом выпила. Светлые локоны взметнулись водоворотом вокруг ее лица. «Извини», — сказала она, достала платок и вытерла глаза. «Я не думала, что разревусь».
1: «Все в порядке».
0: Она уставилась в пол.
2: «Ты мог бы попытаться помочь Киту? Рядовые агенты отступились, но ты мог бы попробовать».
1: После такой просьбы у него не оставалось выхода.
0: «Мог бы», — ответил он ей.
1: «Но у меня ничего не выйдет. Судя по хроникам, если я и пытался, то потерпел неудачу. А к любым изменениям пространства-времени относится неодобрительно, даже к таким заурядным».
2: «Для Кита оно не заурядное», — возразила она.
1: «Знаешь, Син, — пробормотал Эверард, — немногие женщины согласились бы с тобой. Большинство сочло бы, что оно для меня не заурядное».
0: Она заглянула ему в глаза и на какое-то время застыла, затем прошептала:
2: «Мэнс, извини, я не сообразила. Я думала, раз для тебя прошло столько времени, ты теперь...»
1: «О чем ты?» — перешел в оборону Эверард.
2: «Разве психологи патруля не могут тебе помочь?» — спросила она, снова опустив голову. «Я хочу сказать, раз они смогли выработать у нас рефлекс, не позволяющий рассказывать непосвященным о темпоральных путешествиях, я подумала, что это тоже возможно — сделать, чтобы человек перестал...»
1: «Хватит!» — резко оборвал ее Эверард. «Некоторое время он грыз мундштук трубки...» «Ладно», — сказал он наконец, — «у меня есть пара идей, которые, возможно, никто не проверял. Если Кита можно спасти, ты получишь его до завтрашнего полудня».
2: «Мэнс, а ты не можешь перенести меня в этот момент?»
0: Ее начинала бить дрожь.
1: «Могу», — ответил он, — «но не стану этого делать. Перед завтрашним днем тебе обязательно надо отдохнуть. Сейчас я отвезу тебя домой и прослежу, чтобы ты выпила снотворное. А потом вернусь сюда и обдумаю ситуацию».
0: Его губы изобразили некое подобие улыбки.
1: «Перестань выплясывать шиями. Ладно? Я же сказал тебе. Мне надо подумать».
2: «Мэнс».
0: Ее руки сжали пальцы Эверарда. Он ощутил внезапную надежду и проклял себя за это.

0: Глава 3. Осенью года 542 до Рождества Христова одинокий всадник спустился с гор и въехал теперь в долину Кура. Он восседал на статном гнедом мерине, более крупном, чем большинство здешних кавалерийских лошадей, и потому в любом другом месте привлек бы внимание разбойник. Но великий царь навел в своих владениях такой порядок, что, как говорили, девственница с мешком золота могла без опаски обойти всю Персию. Это было одной из причин, по которым Мэнс Эверард выбрал для своего прыжка именно это время, через 16 лет после года, в который направился Кит Деннисон. Кроме того, необходимо было прибыть тогда, когда всякое волнение, которое мог вызвать темпоральный путешественник в 558 году, давно уже прошло. Какова бы ни была судьба Кита, разгадке, возможно, легче будет приблизиться с тыла. Во всяком случае, лобовые действия результатов не дали. И, наконец, по данным Ахеменидского регионально-временного управления, осень 542-го оказалась первым периодом относительного спокойствия со времени исчезновения Деннисона. Годы с 558 по 553 были тревожными. Персидский правитель Аншанакуруш, которого будущее знало под именем Хайхашру и Кира, все сильнее не ладил со своим верховным владыкой, медийским царем Астиаком. Кир поднял восстание, трехлетняя гражданская война подточила силы империи, и персы в конце концов одержали победу над своими северными соседями. Но Кир даже не успел порадоваться триумфу, ему пришлось подавлять восстание соперников и отражать набеги туранцев. Он потратил 4 года, чтобы одолеть врагов и расширить свои владения на востоке. Это встревожило его коллег-монархов. Вавилон, Египет, Лидия и Спарта образовали антиперсидскую коалицию, и в 546 году их войска, которые возглавил царь Лидии Крес, вторглись в Персию. Лидийцы были разбиты и аннексированы, но вскоре восстали, и пришлось воевать с ними снова. Кроме того, нужно было договариваться с беспокойными греческими колониями – Ионией, Карией и Ликией. Военачальники Кира занимались всем этим на западе, а сам он был вынужден воевать на востоке с дикими кочевниками, угрожавшими его городам. Но теперь наступила передышка. Киликия сдастся без боя, увидев, что в других захваченных Персией странах правят с такой мягкостью и таким уважением к местным обычаям, каких до сих пор не видел мир. Руководство восточными походами Кир передаст своим приближенным, а сам займется консолидацией уже завоеванных земель. Только в 539 году возобновится война с Вавилоном и будет присоединена Месопотамия, а затем будет другой мирный период, пока не наберут силу племена за Аральским морем. Тогда царь отправится в поход против них и встретит там свою смерть. Въезжая в Пасаргады, Мэнс Эверард задумался. Перед ним была весна надежды. Конечно, эта эпоха, как и любая другая, не соответствовала такому возвышенному определению. Он проезжал милю за милей и везде видел крестьян, убиравших серпами урожай и нагружавших скрипучие некрашенные повозки, запряженные быками. Пыль, поднимавшаяся со сжатых полей, щипала ему глаза. Оборванные дети, игравшие возле глиняных хижин без окон, разглядывали его, засунув в рот пальцы. Проскакал царский вестник. Перепуганная курица с пронзительным кудахтаньем метнулась через дорогу и попала под копыта его коня. Проехал отряд копейщиков, одетых в шаровары, чешуйчатые доспехи, остроконечные шлемы, украшенные у некоторых перьями, и яркие полосатые плащи. Живописные наряды воинов изрядно запылились и пропитались потом, а с языка у них то и дело срывались грубые шутки. За глинобитными стенами прятались принадлежавшие аристократам большие дома и неописуемо прекрасные сады. Но при существующей экономической системе позволить себе такую роскошь могли немногие. На 90% Пасаргады были типичным восточным городом с безликими лачугами и лабиринтом грязных улочек, по которым сновал люд в засаленных головных платках и обтрепанных халатах, городом крикливых базарных торговцев, нищих, выставляющих на показ свои увечья, купцов, ведущих вереницы усталых верблюдов и навьюченных сверх всякой меры ослов, собак, жадно роющих в кучах отбросов. Из харчевин доносилась музыка, похожая на вопли кошки, попавшей в стиральную машину, а люди изрыгали проклятия и размахивали руками, напоминая ветряные мельницы. Интересно, откуда взялись эти рассказы о загадочном Востоке?
1: «Подайте милостыню, господин, подайте во имя света! Подайте, и вам улыбнется Митра!»
2: «Постойте, господин! Бородой моего отца, клянусь, из рук мастеров никогда не выходило более прекрасного творения, чем эта уздечка! Вам, счастливейшему из смертных, я предлагаю ее за смехотворную сумму!»
0: «Сюда, мой господин, сюда! Всего через 4 дома отсюда находится лучший караван-сарай во всей Персии! Нет, в целом мире!» «Наши тюфяки набиты лебединым пухом, вино моего отца достойно деви, плов моей матери славится во всех краях земли, а мои сестры — это 3 луны, которыми можно насладиться всего за...»
3: Эверард игнорировал призывы бегущих за ним юных, зазывал. Один схватил его за лодыжку, и он, выругавшись, пнул мальчишку, но тот только бесстыдно ухмыльнулся. Эверард надеялся, что ему не придется останавливаться на постоялом дворе. Хотя персы и были гораздо чистоплотнее большинства народов этой эпохи, насекомых хватало и здесь. Не давало покоя ощущение беззащитности. Патрульные всегда старались припасти туза в рукаве, парализующий ультразвуковой пистолет 30 века и миниатюрную рацию, чтобы вызывать пространственно-временной антигравитационный темпороль. Но все это не годилось, потому что тебя могли обыскать. Эверард был одет как грек. Туника, сандалии, длинный шерстяной плащ. На поясе висел меч. За спиной шлем со щитом, вот и все вооружение. Правда, оружие было из стали, в эти времена еще неизвестны. Здесь не было филиалов патруля, куда он мог обратиться, если бы попал в беду, потому что это относительно бедное и неспокойное переходная эпоха не привлекла внимания межвременной торговли. Ближайшая региональная штаб-квартира находилась в Персиполе, но и она отстояла от этого времени на поколение. Чем дальше он продвигался, тем реже попадались базары, улицы становились шире, а дома больше. Наконец он выбрался на площадь, с 4 сторон окруженную дворцами. Над ограждавшими их стенами виднелись верхушки ровно подстриженных деревьев. У стен сидели на корточках, стойку смирно еще не изобрели, легко вооруженные юноши, часовые. Когда Эверард приблизился, они поднялись, вскинув на всякий случай свои луки. Он мог бы просто пересечь площадь, но вместо этого повернул и окликнул парня, который был, по всей видимости, начальником караула.
0: «Приветствую тебя, господин! Да прольется на тебя свет солнца!» Персидская речь, выученная под гипнозом всего за час, легко заструилась с его языка.
1: «Я ищу гостеприимство какого-нибудь великого человека, который снизошел бы, чтобы выслушать мои безыскусные рассказы о путешествиях в чужие земли».
0: «Да умножатся твои дни», — ответил страж.
3: Эверард вспомнил, что предлагать персам бакшиш нельзя. Соплеменники Кира были гордым и суровым народом охотников, пастухов и воинов. Их речь отличалась той исполненной достоинства вежливостью, которая была свойственна людям такого типа во все времена.
1: «Я служу Креозу Лидийскому, слуге великого царя. Он не откажет пристанище».
0: «Меандру из Афин», — подсказал Эверард. Вымышленное греческое происхождение должно было объяснить его крепкую фигуру, светлую кожу и коротко стриженные волосы. Однако для большей достоверности ему пришлось налепить на подбородок вандейковскую бородку. Греки путешествовали и до Геродота, поэтому афинянин в этом качестве не показался бы здесь эксцентричным чудаком. С другой стороны, до марафонской битвы оставалось еще 500 лет, и европейцы попадали сюда не настолько часто, чтобы не вызвать к себе интереса.
3: Появился раб, который отыскал дворецкого, который, в свою очередь, послал другого раба, и тот впустил чужеземца в ворота. Сад за стеной, зеленый и прохладный, оправдал надежды Эверарда. За сохранность багажа в этом доме опасаться нечего. Еда и питье здесь должны быть хороши, а сам Крёс обязательно захочет поподробнее расспросить гостя. «Тебе везет, парень», — подбодрил себя Эверард, наслаждаясь горячей ванной, благовониями, свежей одеждой, принесенными в его просто обставленную комнату финиками и вином, мягким ложем и красивым видом из окна. Ему не хватало только сигары. Только сигары из достижимых вещей. Конечно, если кит мертв, и это непоправимо. «К чертям собачьим!» — пробормотал Эверард. «Брось эти мысли, приятель!»

Глава 4. После заката похолодало. Во дворце зажгли лампы. Это был целый ритуал, потому что огонь считался священным. И раздули жаровни. Раб пал перед Эверардом ниц и сообщил, что обед подан. Эверард спустился с ним в длинный зал, украшенный яркими фресками, изображавшими солнце и быка Митры. Прошел мимо двух копьеносцев и оказался в небольшой, ярко освещенной комнате, устланной коврами и благоухавшей ладаном. Два ложа были по эллинскому обычаю придвинуты к столу, уставленному совсем не эллинскими серебряными и золотыми блюдами. Рабы-прислужники стояли наготове в глубине комнаты, а за дверями, ведущими во внутренние покои, слышалась музыка, похожая на китайскую. Крёс Лидийский милостиво кивнул ему. Когда-то он был статен и красив, но за несколько лет, что минули после потери его вошедших в поговорки богатства и могущества, сильно постарел. Длинноволосый и седобородый, он был одет в греческую хламиду, но по персидскому обычаю пользовался румянами. «Радуйся, Меандр Афинский», — произнес он по-гречески и подставил Эверарду щеку для поцелуя. Хотя от Крёза и несло чесноком, патрульный, следуя указанию, коснулся щеки губами. Со стороны Крёза это было очень любезно. Таким образом, он показал, что положение Меандра лишь слегка ниже его собственного. «Радуйся, господин. Благодарю тебя за твою доброту». «Эта уединенная трапеза не должна оскорбить тебя», — сказал бывший царь. «Я подумал...» — он замялся. «Я всегда считал, что состою в близком родстве с греками, и мы могли бы поговорить о серьезных вещах. Мой господин оказывает мне слишком большую честь». После положенных церемоний они, наконец, приступили к еде. Эверард разразился заранее приготовленной байкой о своих путешествиях. Время от времени Крёс озадачивал его каким-нибудь неожиданным вопросом, но патрульный быстро научился избегать опасных тем. «Воистину времена меняются, и тебе посчастливилось прибыть сюда на заре новой эпохи», — сказал Крёс. «Никогда еще мир не знал более славного царя, чем...» И так далее, и тому подобное.

пророк сны предвещали царю Мидии, что Кир погубит его империю. Поэтому Астиаг повелел царскому оку Аурвагошу, крест, переделывавший все местные имена на греческий лад, назвал Аурвагоша Гарпагом, который был его родичем, избавиться от царевича. Гарпаг, невзирая на протесты царицы Манданы, отнял у нее ребенка. Камбиз был слишком болен, чтобы помочь жене, да и в любом случае Персия не могла восстать без предварительной подготовки. Но Гарпаг не смог решиться на злое дело. Он подменил царевича мертворожденным сыном горца-пастуха, взяв с того клятву, что он будет молчать. Мертвый ребенок был завернут в пеленки царевича и оставлен на склоне холма. Затем вызвали мидийских придворных, которые засвидетельствовали исполнение приказа, после чего ребенка похоронили. Кир, наш правитель, воспитывался как пастух. Камбис прожил еще 20 лет, сыновей у него больше не было. Не было и силы, чтобы отомстить за первенца. И когда он оказался при смерти, у него не было наследника, которому персы считали бы себя обязанными повиноваться. Астиаг снова забеспокоился. В этот момент и объявился Кир. Его личность установили благодаря нескольким приметам. Астиаг, втайне жалея о содеянном, радушно принял его и подтвердил, что он наследник Камбиза. На протяжении 5 лет Кир оставался вассалом, но выносить тиранию медян с каждым годом становилось для него все труднее. Тем временем Гарпаг в Экбатанах хотел отомстить за ужасное злодеяние. В наказание за непослушание Астиаг заставил его убить и съесть собственного сына. Гарпаг и еще несколько знатных медян организовали заговор. Они избрали своим вождем Кира, Персия восстала, и после 3-летней войны Кир стал правителем 2 народов. С тех пор он, конечно, подчинил себе и много других народов. Разве боги когда-нибудь выражали свою волю яснее? Некоторое время Эверард лежал, не шевелясь, и вслушивался в сухой шелест листьев в саду, продуваемым холодным осенним ветром. «Неужели это правда, а не слухи?» — переспросил он. «С тех пор, как я нахожусь при персидском дворе, я получил достаточно доказательств. Сам царь подтвердил, что это истинная правда. То же самое сделали Гарпаг и другие участники событий. Лидиец наверняка не лгал, ведь он сослался на свидетельство своего правителя». А знатные персы были правдивы до фанатизма. И все же за годы службы в патруле Эверард не слышал ничего более неправдоподобного. Именно эту историю записал Геродот, с некоторыми изменениями она попала в Шахнаме. Всякому было ясно, что это типичный героический миф. То же самое в общих чертах рассказывали о Моисее, Ромуле, Сигурде, о сотне других великих людей. Не было никаких оснований считать, что в ее основе лежат какие-то реальные события. Вне всяких сомнений, Кир вырос самым обычным образом, в доме своего отца, взошел на престол просто по праву рождения и поднял восстание из-за самых тривиальных причин. Но только что рассказанную Эверарду сказку подтверждали свидетели, видевшие все своими глазами. Здесь крылась какая-то тайна. Это напомнило Эверарду о его задаче. Надлежащим образом выразив свое удивление, он продолжил разговор, а затем спросил. «До меня дошли слухи, что 16 лет назад по Саргадах появился чужеземец в одежде бедного пастуха, который на самом деле был магом и чудотворцем. Возможно, что он здесь и умер. Не знает ли мой любезный хозяин что-нибудь о нем?» Сжавшись, Эверард ждал ответа. Он подозревал, что Кит Деннисон не был убит каким-нибудь диким горцем, не сломал себе шею, упав со скалы, и вообще не попадал ни в какую из подобных бед, потому что тогда его аппарат остался бы где-нибудь поблизости. Когда патруль проводил поиски, они могли проглядеть в этой местности самого Деннисона, но не темпороллер. Все было наверняка сложнее. Если Кит вообще остался жив, он должен был объявиться здесь, в центре цивилизации.

0: 16 лет назад?» Крёс подергал себя за бороду. «Тогда меня в Персии не было, но знамений в том году здесь хватало. Ведь именно тогда Кир покинул горы и занял свой законный трон в Аншане. Нет, Меандр, я ничего об этом не знаю». «Я жаждал найти этого человека», — начал Эверард, — «потому что Оракул...» И так далее, и тому подобное.
1: «Ты можешь расспросить слуг и горожан», — посоветовал Крёс. «А я задам этот вопрос при дворе. Ты здесь поживешь пока, не правда ли? Возможно, сам царь пожелает увидеть тебя. Чужестранцы всегда вызывают у него интерес».
0: Вскоре беседа оборвалась. С довольно кислой миной Крёс пояснил, что персы предпочитают рано ложиться и рано вставать, и что на заре он уже должен быть в царском дворце. Раб провел Эверарда обратно в его комнату, где патрульный обнаружил симпатичную девушку, которая ждала его и многообещающе улыбалась. На миг он замер в нерешительности, вспомнив про день, который наступит через 24 сотни лет. Но к черту все это! Человек должен принимать все, что боги пожелают ему ниспослать, а боги, как известно, не слишком щедры.

0: Глава 5. Не прошло и часа после рассвета, как на площадь вылетел отряд кавалеристов. Осаживая коней, они выкрикивали имя Меандра Афинянина. Оставив завтрак, Эверард вышел во двор. Окинув взглядом ближайшего к нему серого жеребца, он сосредоточил внимание на всаднике, суровом бородатом мужчине с крючковатым носом, командире этих стражников, прозванных «бессмертными». Отряд заполнил площадь, беспокойно переступали кони, колыхались плащи и перья, брецал металл, скрипела кожаная сбруя, а полированные латы сверкали в первых солнечных лучах. «Тебя требует к себе тысячник!» — выкрикнул офицер, персидский титул, который он на самом деле назвал «Хелиарх». Носил начальник стражи и великий визирь империи. На минуту Эверард застыл, оценивая ситуацию. Его мускулы напряглись. Приглашение было не очень-то сердечным, но он вряд ли мог отказаться, сославшись на другие срочные дела. «Слушаю и повинуюсь», — произнес он. «Позволь мне только захватить небольшой подарок, чтобы отблагодарить за оказанную мне честь». «Хелиарх сказал, что ты должен прийти немедленно. Вот лошадь». А лучник караульный подставил ему сложенные чашечкой руки, но Эверард вскочил в седло без посторонней помощи. Уметь это было весьма кстати в те времена, когда стремян еще не изобрели. Офицер одобрительно кивнул, одним рывком повернул коня и поскакал впереди отряда. Они быстро миновали площадь и помчались по широкой улице, вдоль которой располагались дома знати и стояли изваяния сфинксов. Движение было не таким оживленным, как возле базаров, но всадников, колесниц, носилок и пешеходов хватало и здесь. Все они торопливо освобождали дорогу. Бессмертные не останавливались ни перед кем. Отряд с шумом влетел в распахнувшиеся перед ним дворцовые ворота. Разбрасывая копытами гравий, лошади обогнули лужайку, на которой искрились фонтаны, и, брецая сбруей, остановились возле западного крыла дворца. Дворец, сооруженный из ярко раскрашенного кирпича, стоял на широкой платформе в окружении нескольких зданий поменьше. Командир соскочил с коня и, повелительно махнув рукой, зашагал вверх по мраморной лестнице. Эверард последовал за ним, окруженный воинами, которые на всякий случай прихватили из своих седельных сумок легкие боевые топорики. При их появлении разодетые и наряженные в тюрбаны дворцовые рабы попадали ниц. Прошедшие миновали красно-желтую колоннаду, спустились в зал с мозаиками, красоту которых Эверард был тогда не в состоянии оценить, а потом прошли мимо шеренги воинов в комнату, разноцветный сводчатый потолок которой поддерживали стройные колонны. Сквозь стрельчатые окна сюда проникало благоухание от цветающих роз. Бессмертные согнулись в поклоне. «Что хорошо для них, то хорошо и для тебя, сынок», — подумал Эверард, целуя персидский ковер. Человек, лежавший на кушетке, кивнул. «Поднимись и внемли», — произнес он. «Принесите греку подушку». Солдаты застыли около Эверарда. Нубиец с подушкой в руках торопливо пробрался вперед и положил ее на пол перед ложем своего господина. Эверард, скрестив ноги, сел на подушку. Во рту у него пересохло. Хелиарх, которого Крёс, как он помнил, назвал Гарпагом, наклонился вперед. Тигриная шкура, покрывавшая кушетку, и роскошный красный халат, в который был закутан сухопарый медянин, подчеркивали его стариковскую внешность. Длинные до плеч волосы стального цвета, изрезанное морщинами смуглое горбоносое лицо. Но глаза, которые внимательно рассматривали пришедшего, старыми не были. «Итак», — начал он, — в его персидском слышался сильный североиранский акцент. «Ты и есть тот человек из Афин? Благородный Крёс сегодня утром рассказал о твоем прибытии и упомянул, что ты кое о чем расспрашивал. Так как это может касаться безопасности государства, я хотел бы знать? Что именно ты ищешь?» Он погладил бороду рукой, на которой блестели самоцветы, и холодно улыбнулся. Не исключено даже, что я помогу тебе в твоих поисках, если они безвредны для моего народа». Он старательно избегал традиционных форм приветствия и даже не предложил прохладительных напитков, словом, не проделал ничего, что могло бы возвести Меандра в наполовину священный статус гостя. Это был допрос. «Господин, что именно ты хочешь узнать?» — спросил Эверард. Он уже догадывался, в чем дело, и тревожные предчувствия его не обмануло. «Ты искал переодетого пастухом мага, который пришел в Пасаргады 16 весен назад и творил чудеса». Голос Хелиарха исказился от волнения. «Зачем это тебе? И что еще ты слышал об этом? Немедли, чтобы придумать ложный ответ. Говори!»
1: «Великий господин», — начал Эверард, — «оракул в Дельфах сказал мне, что жизнь моя переменится к лучшему, если я узнаю судьбу пастуха, пришедшего в столицу Персии в 3-м году первой тирании Песистрата. Больше ничего об этом я нигде не узнал. Мой господин знает, насколько темны слова оракула».
0: «Ха-ха!» На худое лицо Гарпага легла тень страха, и он сделал рукой крестообразный знак, который у метриистов символизировал солнце. Затем он грубо бросил: «Что ты разузнал с тех пор?»
1: «Ничего, великий господин, никто не мог сказать».
0: «Лжешь!» — зарычал Гарпаг. «Все греки лжецы! Поберегись, ты ввязался в недостойное дело! С кем еще ты говорил?»
1: Эверард заметил, что рот Хелиарха дергается от нервного тика. У самого патрульного желудок превратился в холодный ком. Он раскопал что-то такое, что Гарпаг считал надежно скрытым и настолько важное, что риск поссориться с Крёзом, который был обязан защитить своего гостя, ничего перед этим не значил. А самым надежным кляпом во все времена был кинжал. Конечно, после того, как дыба и клещи вытащат из чужеземца все, что он знает. «Но что именно я знаю, черт побери!»
0: «Ни с кем, господин!» — прохрипел он. «Никто, кроме оракула и солнечного бога, говорящего через оракула и пославшего меня сюда, не слышал об этом до вчерашнего вечера». У Гарпага, ошеломленного упоминанием о боге, перехватило дух. Было видно, как он заставил себя расправить плечи. «Мы знаем только с твоих слов». Со слов грека, что оракул сказал тебе, что ты не стремился выведать наши тайны. Но даже если тебя сюда прислал Бог, это могло быть сделано, чтобы уничтожить тебя за твои грехи. Мы поговорим об этом позже. Он кивнул командиру стражников. Отведите его вниз, именем царя.
1: Царь! Эверарда осенило. Он вскочил на ноги. Да, царь! Вскричал он. «Бог сказал мне, будет знак, и тогда я передам его слово царю персов!»
0: «Хватайте его!» — завопил Гарпаг. Стражники бросились исполнять приказ. Эверард отпрыгнул назад, что есть мочи, призывая царя Кира. «Пусть его арестуют! Слух дойдет до престола, и тогда...» Двое с занесенными топорами оказались между ним и стеной. Остальные навалились сзади. Взглянув поверх их шлемов, он увидел, что Гарпаг вскочил на кушетку. «Выведите его и обезглавьте!» — приказал медянин. «Мой господин!» — запротестовал командир. «Он воззвал к царю, чтобы околдовать нас! Теперь я его узнал! Он сын Захакка и слуга Ахримана! Убейте его!» «Нет, подождите!» — воскликнул Эверард. «Подождите! Вы что, не видите? Это он предатель! Он хочет помешать мне поговорить с царем! Отпусти меня, тварь!» Чьи-то пальцы вцепились в его правую руку. Он готов был просидеть несколько часов в местной каталажке, пока босс не узнает о случившемся и не вызволит его оттуда. Но теперь все обстояло несколько иначе. Он выдал хук левой. Стражник с расквашенным носом отшатнулся назад. Эверард выхватил у него из рук топор и, развернувшись, отразил удар слева. Бессмертные пошли в атаку. Топор Эверарда со звоном ударился о металл, отскочил и размозжил кому-то костяшки пальцев. Конечно, как воин он превосходил большинство этих людей, но у снеговика в аду
1: было больше шансов остаться невредимым, чем у него. Лезвие топора просвистело возле лица, но Эверард успел ускользнуть за колонну. Полетели щепки. Удача, его удар, пришелся в руку одному из солдат. И перепрыгнув через закованное в кольчугу тело, раньше, чем оно коснулось пола, Эверард оказался на открытом пространстве, в центре комнаты. Гарпак соскочил с кушетки, вытаскивая из-под халата саблю. Храбрости старому хрычу было не занимать. Эверард забежал ему за спину, медянину пришлось повернуться, загородив тем самым патрульного от стражей. Топор и сабля встретились. Эверард старался держаться поближе к противнику, чтобы персы не могли воспользоваться луками и копьями. Но они стали обходить его с тыла. Черт побери! Вот и пришел конец еще одному патрульному. «Стойте! Подите ниц! Царь идет!» Крик прозвучал трижды. Стражники застыли на месте, уставившись на появившегося в дверях гиганта глашатая в алом халате, а затем с размаху попадали на ковер. Гарпак выронил саблю из рук. Эверард едва не размозжил ему голову, но тут же опомнился и, заслышав доносящийся из зала топот ног, тоже бросил топор. На мгновение они с Хелиархом замерли, переводя дыхание. «Вот, он услышал и явился сразу», — выдохнул Эверард прямо в лицо медянину. Опускаясь на пол, тот зашипел, словно кот. «Поберегись, я буду следить за тобой. И если ты отравишь его разум, то и для тебя найдется отрава. Или кинжал». «Царь! Царь!» — гремел глашатай. Эверард распростерся на полу рядом с Гарпагом. Отряд бессмертных ворвался в комнату и построился, оставив свободным проход к кушетке. Туда бросился дворецкий и накинул на кушетку особое покрывало. Затем, шагая широко и энергично, вошел сам Кир в развивающейся мантии. За ним следом шли несколько особо доверенных придворных, имевших право носить оружие в присутствии царя, а позади них сокрушенно заламывал руки раб-церемонимейстер, которому не дали времени, чтобы расстелить ковер и вызвать музыкантов. В наступившей тишине раздался голос царя. «В чем дело? Где чужеземец, воззвавший ко мне?» Эверард рискнул поднять глаза. Кир был высок, широкоплеч и худощав. Выглядел он старше, чем следовало из рассказа Крёза. «Ему 47», — догадался Эверард, вздрогнув. Просто 16 лет войны и охоты помогли ему сохранить гибкость. У него было узкое, смуглое лицо с карими глазами, прямым носом и пухлыми губами. На левой скуле белел шрам от удара мечом. Черные волосы, слегка сидеющие, были зачесаны назад, а борода подстрижена короче, чем принято у персов. Одет он был настолько просто, насколько позволяло его положение. «Где чужеземец, о котором говорил прибежавший раб?» «Это я, великий царь», — отозвался Эверард. «Встань. Назови свое имя». Эверард поднялся и прошептал.

0: Глава 6. Виноградные лозы со всех сторон оплетали мраморную беседку. За ними почти не было видно окружавших ее лучников. Тяжело опустившись на скамью, Кит Деннисон уставился на испещренный тенями от листьев пол и произнес с кривой улыбкой: «По крайней мере, наш разговор останется в тайне. Английский язык еще не изобрели». Помедлив, он снова заговорил по-английски с грубоватым акцентом. «Иногда мне кажется, что в моей теперешней жизни самое тяжелое то, что я ни минуты не могу побыть один. Единственное, что в моих силах, выгонять всех из комнаты, где я нахожусь, но они все равно ни на шаг не отходят. Прячутся за дверью, под окнами, стерегут, подслушивают. Надеюсь, их преданные души поджарятся в аду». «Неприкосновенность личной жизни тоже еще не изобрели», — напомнил Эверард. «А у шишек вроде тебя ее никогда и не было». Деннисон снова устало посмотрел на него. «Я все хочу спросить, как там Синтия?» — сказал он. «Но для нее, конечно, прошло... Нет, пройдет не так много времени. Неделя, наверное. Ты случайно не захватил сигарет?» «В роллере оставил», — сказал Эверард. «Я решил, что мне и без того проблем достаточно. Не хватало еще объяснять кому-то, что это такое. Мне и в голову не могло прийти, что ты будешь управлять тут всей этой кутерьмой». «Мне тоже», — передернул плечами Деннисон. «Чертовски невероятная история. Парадоксы времени». «Так что же случилось?» Деннисон потер глаза и вздохнул. «Меня просто затянуло в эту историю. Знаешь, иногда все, что было раньше, кажется мне нереальным, как сон. Были ли когда-нибудь христианство, симфоническая музыка или Биль о правах? Не говоря уже о всех моих знакомых. Ты, Мэнс, тоже из потустороннего мира, и я жду, что вот-вот проснусь. Ладно, дай мне собраться с мыслями. Ты в курсе, что тут происходит? Медяне и персы находятся в достаточно близком родстве, и по происхождению, и по культуре, но в то время хозяевами положения были медяне. Вдобавок они переняли у ассирийцев много таких привычек, которые были не очень-то по душе персам. Мы ведь обыкновенные скотоводы и вольные земледельцы. Конечно, несправедливо, что нам пришлось стать вассалами». Деннисон заморгал. «Ну вот опять. Что значит «мы»? В общем, персы были недовольны. 20 годами раньше царь Мидии Астиаг приказал убить маленького царевича Кира, но после пожалел об этом, потому что отец Кира был при смерти, а свара между претендентами на трон могла вылиться в гражданскую войну. Ну, а я в это время появился здесь, в горах. Чтобы найти хорошее укрытие для роллера, мне пришлось немножко пошарить в пространстве и времени. Я прыгал то туда, то сюда, смещался то на несколько дней, то на пару-другую миль, поэтому-то патруль не смог засечь роллер. Но это лишь одна из причин. Итак, в конце концов я припарковался в пещере и отправился дальше пешком, но тут же вляпался. Через этот район проходила мидийская армия, утихомиривать недовольных персов. Какой-то разведчик видел, как я выходил из пещеры, и осмотрел ее. Не успел я опомниться, как был схвачен, и офицер стал выпытывать у меня, что это за штуку я прячу в пещере. Солдаты приняли меня за мага и относились ко мне с некоторым благоговением, но они больше боялись не меня, а того, что их посчитают трусами. Разумеется, весть обо мне быстрее степного пожара распространилась и в армии, и по стране. Скоро все знали, что появился таинственный незнакомец, и при весьма необычных обстоятельствах. Армией командовал сам Гарпах, а такого хитрого и упрямого дьявола еще не видел мир. Он подумал, что я могу пригодиться. Приказал мне включить моего бронзового коня, но сесть на него не разрешил. Однако мне удалось выпихнуть роллер в автономное путешествие по времени. Поэтому поисковая группа его так и не нашла. Он пробыл в этом веке только несколько часов, а потом, скорее всего, отправился прямиком к началу. «Хорошо сработано», — заметил Эверард. «Я ведь выполнял инструкцию, запрещавшую анахронизмы такого уровня». Деннисон скривился, но надеялся, что патруль меня выручит. «Зная, что у них ничего не выйдет, я бы вряд ли остался таким хорошим, готовым на самопожертвование патрульным». Я берег бы роллер, как зеницу ока, и плясал под дудку гарпага, пока не представится случай бежать. Эверард взглянул на товарища и помрачнел. «Кит изменился», — подумал он. «Годы в чужой стране не просто состарили его. Они повлияли на него сильнее, чем ему кажется». «Изменяя будущее», — сказал он, — «ты бы поставил на кон и существование Синтии». «Да, да, верно. Я помню, что подумал об этом тогда». Кажется, все было так давно. Наклонившись вперед и подперев голову руками, Деннисон смотрел наружу сквозь решетку беседки и продолжал монотонно рассказывать. «Гарпак, конечно, взбесился. Я даже думал, что он меня убьет. Меня несли оттуда связанным, как скотину, предназначенную на убой. Но, как я уже говорил, обо мне пошли слухи, которые со временем вовсе не утихли. Гарпага это устраивало еще больше. Он предложил мне на выбор — пойти с ним в одной связке или подставить горло под нож. Что еще мне оставалось? И здесь даже не пахло вмешательством в исторический процесс. Скоро я понял, что играю роль уже написанную историей. Понимаешь, Гарпаг подкупил одного пастуха, чтобы тот подтвердил его сказку, и создал из меня Кира, сына Камбиза». Эверард, который был к этому готов, только кивнул. «А зачем это было ему нужно?» — спросил он. «Когда он хотел только укрепить власть Медиан, царь Ваншани, пляшущий под его дудку, поневоле будет верен Астиагу и поможет держать в узде всех персов. Меня втянули во все это так быстро, что я ничего не успел понять. Я только и мог следовать приказаниям Гарпага, надеясь, что с минуты на минуту появится роллер с патрульными, который меня выручит. Нам очень помогло то, что эти иранские аристократы помешаны на честности. Мало кто заподозрил, что я лжесвидетельствовал, объявив себя Киром, хотя сам Астиаг, по-моему, закрыл глаза на противоречия в этой истории. Кроме того, он поставил Гарпага на место, наказав его с изощренной жестокостью за то, что тот не разделался с Киром, хотя теперь Кир и оказался ему полезным. Для Гарпага это было невыносимо вдвойне, потому что 20 лет назад приказ он таки выполнил. Что до меня, на протяжении 5 лет Астиаг становился мне самому все более и более противен. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что он не был таким уж исчадием ада. Просто типичный монарх Древнего Востока. Но все это довольно трудно осознать, когда постоянно приходится видеть, как истязают людей. Итак, желавший отомстить Гарпаг организовал восстание, а я согласился его возглавить. Деннисон криво ухмыльнулся. В конце концов, я был Киром Великим и должен был играть в соответствии с пьесой. Сначала нам пришлось туго, медяне громили нас раз за разом. Но знаешь, Мэнс, я обнаружил, что мне такая жизнь нравится. Ничего похожего на эту гнусность 20 века, когда сидишь в своем окопчике и гадаешь, прекратится ли когда-нибудь вражеский обстрел. Да, война и здесь довольно отвратительна, особенно для рядовых, когда вспыхивают эпидемии. От них здесь никуда не денешься. Но когда приходится сражаться... Ты действительно сражаешься своими собственными руками, ей-богу. И я даже открыл у себя талант к подобным вещам. Мы провернули несколько великолепных трюков. Эверард наблюдал, как оживляется его товарищ. Деннисон выпрямился, и в его голосе послышались веселые нотки. Вот, например, у лидийцев было численное превосходство в кавалерии. Мы поставили наших вьючных верблюдов в авангард, за ними пехоту, а конницу позади всех. Крёзовые клячи почуяли вонь от верблюдов и удрали. По-моему, они все еще бегут. Мы разбили крёзов в пух и прах. Он внезапно умолк, заглянул Эверарду в глаза и закусил губу. Извини, я постоянно забываюсь. Время от времени я вспоминаю, что дома убийцы не был. Как правило, после битвы, когда я вижу разбросанные вокруг тела убитых и раненых, раненым даже хуже. Но я ничего не мог сделать. Мэнс, я был вынужден воевать. Сначала то восстание. Не будь я заодно с Гарпагом, как ты думаешь, долго ли я сам протянул бы на этом свете, а? Ну, а потом пришлось защищаться. Я ведь не просил лидийцев на нас нападать, и восточных варваров тоже. Видел ли ты, Мэнс, хоть когда-нибудь разграбленный туранцами город. Тут или они нас, или мы их. Но когда мы кого-то побеждаем, то не заковываем людей в цепи и не угоняем в рабство. Они сохраняют свои земли и обычаи. Клянусь Митрой, Мэнс, у меня не было выбора. Эверард какое-то время вслушивался в то, как ветерок шелестит садовой листвой, и, наконец, произнес: «Я все понимаю. Надеюсь, тебе здесь было не очень одиноко?» «Я привык», — ответил Деннисон, тщательно подбирая слова. «Гарпак, конечно, не подарок, но с ним интересно. Крёс оказался очень порядочным человеком. У мага Кабада бывают оригинальные мысли, и он единственный, кто осмеливается выигрывать у меня в шахматы. А еще охота, празднество, женщины». Он вызывающе посмотрел на Эверарда. «А что я, по-твоему, должен был делать?»
1: «Ничего», — сказал Эверард. 16 лет. Долгий срок».
0: «Кассандра, моя старшая жена, стоит всего того, что я пережил. Хотя Синтия...» «Господи, Мэнс!» Деннисон вскочил и схватил Эверарда за плечи. Сильные пальцы, за полтора десятка лет привыкшие к топору, луку и поводьям, больно впились в тело. Царь персов вскричал: «Как ты собираешься вытащить меня отсюда?»

0: Helsinki.
1: Глава 7. Эверард тоже встал, подошел к стене беседки и, засунув пальцы за пояс, стал смотреть в сад сквозь каменное кружево. «Я не могу ничего придумать», — ответил он. Деннисон ударил кулаком по ладони. «Этого-то я и боялся. С каждым годом я все больше боялся, что даже если патруль меня и найдет, то ты должен мне помочь. Говорю тебе, не могу». У Эверарда, который так и не повернулся к собеседнику, внезапно сел голос. «Сам подумай. Впрочем, ты, наверное, делал это уже не раз. Ведь не какой-нибудь варварский царек, чья судьба уже через сотню лет ничего не будет значить. Ты Кир, основатель Персидской империи, ключевая фигура ключевого периода истории. И если Кир исчезнет, с ним исчезнет и все будущее. Не будет никакого 20 века, и Синтии тоже».
2: «Ты уверен?» — взмолился человек за спиной Эверарда.
1: «Перед прыжком сюда я вызубрил факты», — сказал Эверард сквозь зуб. «Перестань валять дурака. У нас предубеждение против персов, потому что одно время они враждовали с греками, а наша собственная культура выросла преимущественно из эллинских корней. Но роль персов уж по крайней мере не меньше. Ты же видел, как это произошло. Конечно, по твоим меркам они довольно жестоки, но такова и вся эпоха. Греки ничуть не лучше. Да, демократии здесь нет, но нельзя же винить их за то, что они не додумались до этого чисто европейского изобретения, которое просто несовместимо с их мировоззрением. Вот что важно. Персы были первыми завоевателями, которые старались уважать побежденные народы. Они соблюдали свои собственные законы и установили мир на достаточно большой территории, что позволило наладить прочные связи с Дальним Востоком. Они, наконец, создали жизнеспособную мировую религию – зороастризм, не замыкавшийся в рамках одного единственного народа или местности. Может, ты и не знаешь, что само христианство и многие его обряды восходят к митраизму, но поверь мне, это так, не говоря уже об иудаизме, который спасешь именно ты, Кир Великий. Помнишь? Ты захватишь Вавилон и разрешишь евреям, которые сохранили свою веру, вернуться домой. Без тебя они бы растворились и затерялись в общей толпе, как это уже произошло с десятками других племен. Даже во времена своего упадка Персидская империя останется матрицей для грядущих цивилизаций. Александр просто вступил во владение территорией Персии. Вот в чем состояла большая часть его завоеваний. А благодаря этому эллинизм распространился по всему миру. А ведь будут еще государства, преемники Персии. Понт, Парфия, Персия времен Фердауси, Омара Хайяма и Хафиза, знакомый нам Иран и тот грядущий Иран, который появится после 20 века. Эверард резко повернулся. «Если ты все бросишь, — сказал он, — я с полным основанием могу предположить, что здесь по-прежнему будут строить зиккураты и гадать по внутренностям животных. Европейцы не выберутся из своих лесов. Америка останется неоткрытой». «Да-да. И 3000 лет спустя». Деннисон отвернулся. «Да, — согласился он, — я тоже об этом думал». Некоторое время он вышагивал туда-сюда, заложив руки за спину. Его смуглое лицо с каждой минутой казалось все старше. «Еще 13 лет», — пробормотал он еле слышно. «Через 13 лет я погибну в битве с кочевниками. Я точно не знаю, как. Просто обстоятельства так или иначе приведут меня к этому. А почему бы и нет? Точно так же они приводили меня ко всему, что я волей-неволей делал до сих пор. Я знаю, что мой сын Камбис, несмотря на все мои старания, вырастет садистом и окажется никуда не годным царем, и для спасения империи понадобится Дарий. Господи!» Он прикрыл лицо широким рукавом. «Извини меня. Терпеть не могу, когда люди себя жалеют, но ничего не могу с собой поделать». Эверард сел, избегая смотреть на Деннисона.
2: Он слышал только его хриплое дыхание. Наконец царь наполнил вином две чаши, устроился около Эверарда на скамье и сухо сказал: «Прости, теперь я в порядке. И я еще не сдаюсь». «Можно доложить о твоих проблемах в штаб-квартиру?» — предложил Эверард не без сарказма. Деннисон подхватил этот тон. «Спасибо, братишка. Я еще помню их позицию. С нами они считаться не будут. Они закроют для посещений все время жизни Кира, чтобы меня никто не искушал, и пришлют мне теплое письмо. Они подчеркнут, что я абсолютный монарх цивилизованного народа, что у меня есть дворцы, рабы, винные погреба, повара, музыканты, наложницы и охотничьи угодья. Все это под рукой и в неограниченном количестве. Так на что же мне жаловаться?» «Нет, Мэнс, с этим делом нам придется разбираться самим». Эверард стиснул кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Ты ставишь меня в чертовски затруднительное положение, Кит», — сказал он. «Я только прошу тебя подумать над этой проблемой. И ты это сделаешь, Ахриман, тебя забери!» Его пальцы снова сжимали плечо Эверарда, приказывал покоритель всего Востока. «Прежний Кит никогда бы не сорвался на такой тон», — подумал Эверард, начиная злиться. Он задумался. «Если ты не вернешься домой, и Синтия узнает, что ты никогда...» «Она могла бы прибыть сюда, к тебе. Еще одна иностранка в царском гареме не повлияет на ход истории. Но если я до встречи с ней доложу в штаб, что проблема неразрешима, а в этом трудно сомневаться, ну что ж, тогда годы правления Кира станут запретной зоной, и она не сможет присоединиться к тебе». «Я и сам об этом думал, и не раз», — сказал Деннисон уже спокойнее. «И свое положение понимаю не хуже тебя. Но послушай, я могу описать тебе местонахождение пещеры, в которой моя машина оставалась несколько часов. А ты мог бы туда отправиться и предупредить меня сразу после моего появления там». «Нет», — ответил Эверард. «Это исключено. Причины две. Во-первых, такие вещи запрещены уставом, и это разумно. А в других обстоятельствах они могли бы сделать исключение, но тут вступает в действие вторая причина. Ты Кир. Они никогда не пойдут на то, чтобы полностью изменить все будущее ради одного человека. А я бы пошел на такое ради одной единственной женщины». «Не уверен». «Надеюсь, что нет. Синтии совсем не обязательно знать обо всем. Для нее так будет даже лучше. Я могу воспользоваться своими правами агента-оперативника, чтобы сохранить все в тайне от нижних чинов. А ей просто скажу, что Кит необратимо мертв, и что погиб он при таких обстоятельствах, которые вынудили нас закрыть этот период для темпоральных путешествий. Конечно, какое-то время она погорюет, но молодость возьмет свое, и вечно носить траур она не будет. Разумеется, это подло. Но по большому счету, разве лучше будет пустить ее сюда, где она, на положении рабыни, будет делить своего мужа, самое малое, с дюжиной других царей, на которых он был вынужден жениться по политическим соображениям? Разве не будет лучше, если она сожжет мосты и начнет все заново, в своей эпохе? Охо-хо-хо-хо! Я изложил тебе эту идею только для того, чтобы от нее отделаться», — сказал Деннисон. «Но должен найтись еще какой-нибудь выход. Послушай, Мэнс, 16 лет назад сложилась ситуация, за которой последовало все остальное, и не по людскому капризу, а явно в соответствии с логикой событий. Предположим, что я не появился. Разве Карбак не мог подыскать другого псевдо-Кира? Конкретная личность царя не имеет значения. Другой Кир, естественно, отличался бы от меня миллионом деталей и в повседневном поведении. Но если он не будет безнадежным идиотом или маньяком, а окажется просто разумным и порядочным человеком, надеюсь, уж этих-то качеств ты за мной отрицать не станешь, тогда его карьера будет такой же, как у меня, во всех важных деталях, которые попадут в учебники истории. Ты знаешь, это не хуже меня. За исключением критических точек, Время всегда восстанавливает свою прежнюю структуру. Небольшие расхождения сглаживаются и исчезают через несколько дней или лет. Действует обычная отрицательная обратная связь. И только в решающие моменты может возникнуть связь положительная, когда изменения с течением времени не пропадают, а нарастают. Ты знаешь об этом.
1: «Еще бы», — хмыкнул Эверард.
2: «Но как следует из твоих же собственных слов, твое появление и было таким решающим моментом. Именно оно навело Гарпага на его идею. Иначе можно предположить, что пришедшая в упадок Медийской империи развалится на части и, возможно, станет добычей Лидии или Туранса, потому что у персов не окажется необходимого им вождя, по рождению получившего божественное право царствовать над ними».
1: «Нет, в пещере в этот момент я подойду только с санкцией кого-нибудь из Данелиан, не меньше».
2: Деннисон взглянул на Эверарда поверх чаши, которую держал в руке, потом опустил ее, не отводя от собеседника глаз. Его лицо застыло и стало неузнаваемым. Наконец он очень тихо сказал:
1: «Ты не хочешь, чтобы я вернулся? Да?»
2: Эверард вскочил со скамьи. Он уронил свою чашу, и она со звоном упала на пол. Разлившееся вино напоминало кровь. «Замолчи!» — выкрикнул он.
1: Деннисон кивнул. «Я царь», — сказал он. «Стоит мне шевельнуть пальцем, и эти стражи разорвут тебя на куски.
2: Ты просишь о помощи? Чертовски убедительно», — огрызнулся Эверард.
1: Деннисон вздрогнул. Прежде чем заговорить, он какое-то время сидел неподвижно.
2: «Прости меня. Ты не представляешь себе, какой это удар.
1: Да, конечно, это была неплохая жизнь. Ярче и интереснее, чем у большинства. К тому же это очень приятное занятие — быть полубогом. Наверное, поэтому через 13 лет я и отправлюсь в поход за Иксар. Поступить по-другому, когда на меня устремлены взгляды этих львят, я просто не смогу. Черт, я бы даже сказал, что ради этого стоит умереть».
2: Его губы искривились в подобии улыбки.
1: «Некоторые из моих девочек абсолютно сногсшибательны. А еще со мной всегда Кассандана. Я сделал ее старшей женой, потому что она смутно напоминает мне Синтию. Наверное, поэтому. Трудно сказать, ведь столько времени прошло. 20 век кажется мне нереальным. А хороший скакун доставляет куда больше удовольствия, чем спортивный автомобиль. И я знаю, что мои труды здесь не напрасны. А такое может сказать о себе далеко не каждый.
2: А, извини, что я на тебя наорал. Я знаю, ты бы мне помог, если бы осмелился. Раз ты не можешь, а я тебя в этом не виню, не нужно жалеть обо мне».
1: «Перестань!» — простонал Эверард. Ему казалось, что в его мозгу вращаются бесчисленные шестерни, перемалывающие пустоту. Над своей головой он видел разрисованный потолок, изображенный на нем юноша убивал быка, который был и солнцем, и человеком одновременно. За колоннами и виноградными лозами прохаживались с луками наготове стражи в чешуйчатых доспехах, напоминавших шкуру дракона. Их лица казались вырезанными из дерева. Отсюда было видно и то крыло дворца, где находился гарем, в котором сотни, а то и тысячи молодых женщин ожидали случайной прихоти царя, считая себя счастливейшими из смертных. За городскими стенами раскинулись убранные поля, где крестьяне готовились принести жертвы матери земле, чей культ существовал здесь задолго до прихода ариев, а они появились здесь в темном предрассветном прошлом. Высоко над стенами словно парили в воздухе горы. Там обитали волки, львы, кабаны и злые духи. Все здесь было уж слишком чуждым. Раньше Эверард считал, что с его закалкой любая чужеродность будет ему нипочем. Но сейчас ему вдруг захотелось убежать и спрятаться, вернуться в свой век, к своим современникам и забыть там обо всем. Он осторожно сказал: «Дай мне посоветоваться». кое с кем из коллег. Мы детально проверим весь период. Может найтись какая-нибудь развилка, и тогда моих знаний не хватит, чтобы справиться с этим самому, Кит. Мне надо вернуться назад в будущее и проконсультироваться. Если мы что-то придумаем, то вернемся этой же ночью.
2: «Где твой роллер?» — спросил Деннисон. Эверард махнул рукой. «Там, среди холмов». Деннисон погладил бороду. «А точнее ты мне не скажешь. Так ведь?»
1: «Да, это разумно. Я не уверен, что сохранил бы выдержку, если бы знал, где достать машину времени».
2: «Я не имел этого в виду», — запротестовал Эверард.
1: «Не обращай внимания. Ладно, это не важно. Не будем пререкаться по пустякам». Деннисон вздохнул. «Отправляйся домой и подумай, что здесь можно сделать. Сопровождение нужно?»
2: «Не стоит. Без него ведь можно обойтись?»
1: «Можно. Благодаря нам тут безопаснее, чем в Центральном парке».
2: «Это не особенно обнадеживает», — Эверард протянул товарищу руку. «Только верни мне моего коня. Я очень не хотел бы его потерять. Животное выращено специально для патруля и приучено к темпоральным перемещениям». Их взгляды встретились. «Я вернусь. Лично. Каким бы ни было решение».
1: «Конечно, Мэнс», — отозвался Деннисон.
2: Они вышли вместе, чтобы избежать лишних формальностей с охраной и стражей у ворот. Деннисон показал Эверарду, где во дворце находится его спальня, и сказал, что всю неделю будет по ночам ожидать там его прибытия. Наконец, Эверард поцеловал царю ноги, и когда их царское величество удалились, вскочил на коня и медленно выехал за ворота дворца. Он чувствовал себя выпотрошенным. На самом деле помочь здесь ничем нельзя, а он пообещал вернуться и лично сообщить царю этот приговор.
0: Глава 8. На исходе дня Эверард оказался в горах, где над холодными шумными ручьями хмуро высились кедры. Несмотря на засушливый климат, в Иране этого века еще оставались такие леса. Боковая дорога, на которую он свернул, превратилась в уходящую вверх наезженную тропу. Его усталый конь еле тащился. Надо было отыскать какую-нибудь пастушью хижину и попроситься на ночлег, чтобы дать животному отдых. Впрочем, сегодня будет полнолуние, и он сможет, если понадобится, добраться к рассвету до роллера и пешком. Он сомневался, что сможет заснуть. Однако лужайка с высокой сухой травой и спелыми ягодами так и звала отдохнуть. В седельных сумках у Эверарда еще оставалась еда, имелся и бурдюк с вином. Это было кстати, так как с самого утра у него и крошки во рту не было. Он прикрикнул на лошадь и съехал на обочину. Что-то привлекло его внимание. Далеко внизу, на дороге, горизонтальные солнечные лучи высветили облачко пыли. Оно увеличивалось прямо на глазах. Несколько всадников, скачущих во весь опор, предположил он. Царские вестники? Но что им нужно в этих местах? Его охватил нервный озноб. Он надел подшлемник, приладил поверх него шлем, повесил на руку щит и слегка выдвинул из ножен свой короткий меч. Наверняка отряд промчится с гиканьем мимо. Но теперь он смог разглядеть, что их 8. Они скакали на хороших лошадях, а замыкающий вел на поводу несколько запасных. Однако кони их сильно устали, на запыливших собаках темнели пятна пота, гривы прилипли к шеям. Видимо, скакали они давно. Всадники были хорошо одеты, обычные белые шаровары, рубашки, сапоги, плащи и высокие шляпы без полей. Не придворные, не профессиональные вояки, но и не разбойники. Они были вооружены саблями, луками и арканами. Неожиданно Эверард узнал седобородого всадника во главе отряда. «Гарпак!» — разорвалось в его мозгу. Сквозь завесу пыли он смог разглядеть и то, что остальные, даже для древних иранцев, выглядят весьма устрашающе. «О-хо-хо», — сказал Эверард в полголоса, — «сейчас начнется». Его мозг заработал в бешеном ритме. Он даже не успел как следует испугаться.
2: Нужно было искать выход. Гарпак наверняка помчался в горы, чтобы поймать этого грека, Меандра. Очевидно, что при дворе, наводненном болтунами и шпионами, Гарпак не позднее, чем через час, узнал, что царь говорил с чужеземцем на неизвестном языке, как с равным, а после позволил ему вернуться на север. Хелиарху потребовалось совсем немного времени, чтобы выдумать предлог, объясняющий его отъезд из дворца, собрать своих личных громил и отправиться в погоню. Зачем? А затем, что когда-то в этих горах появился Кир, верхом на каком-то устройстве, которое Гарпагу очень хотелось бы заполучить. Медянин не дурак, он вряд ли удовлетворился уклончивым объяснением, состряпанным тогда Китом. Казалось вполне логичным, что однажды должен объявиться другой маг с родины царя, и тогда уж Гарпаг так просто не выпустит его машину из рук. Эверард больше не медлил. Погоня была всего в сотне ярдов от него. Он уже мог разглядеть, как сверкают глаза Хелиарха под косматыми бровями. Пришпорив коня, он свернул с тропы и поскакал через луг. «Стой!» — раздался позади него знакомый истошный вопль. «Стой, грек!» Эверард кое-как заставил свою изможденную лошадь перейти на рысь. Длинные тени кедров были уже рядом. «Стой, или я прикажу стрелять! Остановись! Раз так, стреляйте! Не убивать! Цельтесь в коня!» На опушке леса Эверард соскользнул с седла. Он услышал злое жужжание и десятка два глухих ударов. Лошадь пронзительно заржала. Эверард оглянулся через плечо. Бедное животное упало на колени. Он поклялся, что кое-кто за это поплатится. Но их было 8 против 1. Он бросился под защиту деревьев. Возле его левого плеча просвистела стрела и вонзилась в ствол. Он пригнулся и, петляя, побежал сквозь сладко пахнущий сумрак. Порой низкие ветки хлестали его по лицу. Если бы заросли были погуще, он смог бы воспользоваться каким-нибудь трюком из арсенала индейцев алгонкинов. Но приходилось довольствоваться тем, что его шаги на этом мягком грунте были совершенно беззвучны. Персы пропали из виду. Не задумываясь, они попытались преследовать его верхом. Хруст, треск и громкая ругань, наполнившие воздух, свидетельствовали, что они в этом не слишком преуспели. Еще миг, и они спешатся. Эверард поднял голову. Тихое журчание воды. Он рванулся в ту сторону, вверх, по крутой каменистой осыпи. «Его преследователи вовсе не беспомощные горожане», — подумал он. «Среди них наверняка есть несколько горцев, чьи глаза способны заметить малейшие следы. Нужно их запутать, тогда он сможет где-нибудь отсидеться, а тем временем Гарпагу придется вернуться во дворец к своим обязанностям». Эверард начал задыхаться. Позади послышались грубые голоса. Обсуждалось какое-то решение, но слов было не разобрать. «Очень далеко». А кровь у него в висках стучала слишком громко. Раз Гарпак осмелился стрелять в царского гостя, он наверняка не позволит этому гостю доложить обо всем царю. Схватить чужеземца, пытать, пока не выдаст, где его машина и как ею управлять, и оказать ему последнюю милость холодной сталью. Такая вот программа действий. «Черт!» — подумал Эверард сквозь бешеный стук в ушах. «Я провалил эту операцию, сделал из нее руководство на тему, как не должен поступать патрульный. А первый параграф в нем будет гласить: «Нельзя так много думать о женщине, которая тебе не принадлежит, и пренебрегать из-за этого элементарными предосторожностями». Неожиданно он оказался на высоком сыром берегу. Внизу, в сторону долины, бежал ручей. По его следам они дойдут до этого места, но потом им придется решать, куда он направился по ручью. Действительно, куда? Он стал спускаться по холодной и скользкой глине. Лучше вверх по течению. Так он окажется ближе к роллеру, а Гарпак, скорее всего, решит, что он захочет вернуться к царю, и поэтому двинется в противоположном направлении. Камни ранили его ноги, вода леденила, деревья на обоих берегах стояли стеной, а вверху, словно крыша, тянулась узкая синяя полоска быстро темнеющего неба.
1: В вышине парил орел. Воздух становился холоднее. Эверард спешил, скользя и спотыкаясь. В одном ему повезло. Ручей извивался, как взбесившаяся змея, и вскоре патрульного уже нельзя было увидеть с того места, где он вошел в воду. «Пройду около мили», — подумал он, — «а там, может быть, удастся ухватиться за низко свисающую ветку и выбраться, не оставив следов». Медленно тянулись минуты. «Ну, доберусь я до роллера», — размышлял Эверард, — «вернусь к себе и попрошу у начальства помощи. Мне чертовски хорошо известно, что никакой помощи от них не дождешься. Почему бы не пожертвовать одним человеком, чтобы обеспечить их собственное существование и все, о чем они пекут?

Да, громко шумит. И тут, обогнув излучину, он вдруг увидел персов. Их было двое. Они шли по ручью вниз, по течению. Да, его поимке придавалось большое значение, раз уж они нарушили религиозный запрет на загрязнение рек. Еще двое шли поверху, прочесывая лес на обоих берегах. Одним из них был гарпак. Длинные сабли со свистом вылетели из ножен. «Не с места!» — закричал Хелиарх. «Стой, грек! Сдавайся!» Эверард замер, как вкопанный. Вокруг его ног журчала вода. Двое шлепавших по ручью навстречу ему в этом колодце теней казались призраками. Их смуглые лица растворились в сумраке, и Эверард видел только белые одежды да мерцающие лезвия сабель. Это был удар ниже пояса. Преследователи поняли по следам, что он спустился к ручью, поэтому они разделились, половина туда, другая сюда. По твердой почве они могли передвигаться быстрее, чем он по скользкому дну. Достигнув места, дальше которого он никак не успел бы уйти, они двинулись назад вдоль ручья. Теперь уже медленнее, приходилось повторять все его извивы, но в полной уверенности, что добыча у них в руках. «Взять живым!» — напомнил гарпак. «Можете покалечить его, если надо, но возьмите живым!» Эверард зарычал и повернул к берегу. «Ладно, красавчик, ты сам напросился», — сказал он по-английски. Двое, что были в воде, с воплями побежали к нему. Один споткнулся и упал. Воин с противоположного берега попросту уселся на глину и съехал со склона, как на санках. Берег был скользкий. Эверард воткнул нижний край своего щита в глину и, опираясь на него, кое-как вылез из воды. Гарпак уже подошел к этому месту и спокойно поджидал его. Когда Эверард оказался рядом, клинок старого сановника со свистом обрушился на него. Эверард, вскинув голову, принял удар на шлем, аж в ушах зазвенело. Лезвие соскользнуло по нащечной пластине и задело его правое плечо, правда, не сильно. Он словно почувствовал легкий укус, а потом ему стало уже не до этого. На победу Эверард не надеялся, но он заставит себя убить, да еще и заплатить за это удовольствие. Он выбрался на траву и успел поднять щит и как раз вовремя, чтобы закрыть голову. Тогда гарпак попробовал достать его ноги, но Эверард отразил и этот выпад своим коротким мечом. Снова засвистела сабля медянина. Однако, как докажет история двумя поколениями позже, в ближнем бою у легковооруженного азиата не было никаких шансов против гоплита. «Клянусь Господом», — подумал Эверард, — «мне бы только панцирь и поножи, и я бы свалил всех четверых». Он умело пользовался своим большим щитом, отражая им каждый удар, каждый выпад, и все время старался проскочить под длинным клинком гарпага, чтобы дотянуться до его незащищенного живота. Хелиарх злобно ухмыльнулся сквозь всклокоченную седую бороду и отскочил. Конечно, он тянул время и своего добился. Трое воинов уже взобрались на берег, завопили и бросились к ним. Атака была беспорядочной. Персы, непревзойденные бойцы поодиночке, никогда не могли освоить европейской дисциплины, встретившись с которой они позднее сломают себе шеи при марафоне и гавгамелах. Но сейчас, один против четверых и без доспехов, он не мог рассчитывать на успех. Эверард прижался спиной к стволу дерева. Первый перс опрометчиво приблизился к нему, его сабля отскочила от греческого щита, и в это время из-за бронзового овала вылетел клинок Эверарда и вонзился во что-то мягкое. Патрульный давно знал это ощущение и, выдернув меч, быстро отступил в сторону. Перс медленно осел, обливаясь кровью. Застонав, он запрокинул лицо к небу.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Его товарищи были уже рядом, по одному с каждой стороны.

0: Низкие ветви не позволяли им воспользоваться арканами, поэтому они обнажили сабли. От левого нападавшего Эверард отбивался щитом. Правый бок при этом оставался открытым, но ведь его противники получили приказ не убивать. А вот сойдет. Последовал удар справа. Перст метил ему по ногам. Патрульный подпрыгнул, и клинок просвистел под ним. Внезапно левый атакующий тоже ткнул саблей вниз. Эверард почувствовал тупой удар и увидел вонзившееся в его икру лезвие. Одним рывком он высвободился. Сквозь густую хвою проглянуло заходящее солнце, и в его лучах кровь стала необыкновенно яркого, алого цвета. Эверард почувствовал, что раненая нога подгибается. «Так-так», — приговаривал Гарпак, возбужденно подпрыгивая в футах в десяти от них, — «рубите его!» И тогда Эверард, высунувшись из-за щита, выкрикнул: «Эй вы! Ваш начальник — трусливый шакал! У него самого духу не хватило, он поджал хвост и удрал от меня!» Это было хорошо рассчитано. На миг его даже перестали атаковать. Он качнулся вперед. «Персы, раз вам суждено быть собаками медян, — прохрипел он, — почему вы не выберете себе начальником мужчину, а не этого выродка, который предал своего царя, а теперь бежит от одного единственного грека?» Даже по соседству с Европой и в такие давние времена ни один житель Востока не позволил бы себе потерять лицо в подобной ситуации. Гарпак вряд ли хоть раз в жизни струсил. Эверард знал, как несправедливы его насмешки. Но Хелиарх процедил проклятие и тут же ринулся на него. В этот миг патрульный успел заметить, каким бешенством вспыхнули глаза на сухом лице с крючковатым носом. Прихрамывая, Эверард тяжело двинулся вперед. Два перса на секунду замешкались, этого вполне хватило, чтобы Эверард и Гарпак встретились. Клинок медянина взлетел и опустился. Отскочив от греческого шлема, он, отбитый щитом, змеей скользнул в бок, норовя поразить здоровую ногу. Перед глазами Эверарда колыхалась широкая белая туника. Наклонившись вперед и отведя назад локоть, он вонзил меч в тело противника. Извлекая его, он повернул клинок. Жестокий профессиональный прием, гарантирующий, что рана будет смертельной. Развернувшись на правой пятке, Эверард парировал щитом следующий удар. С минуту он яростно сражался с одним из персов, краем глаза при этом заметив, что другой заходит ему в тыл. «Ладно», — подумал он отрешенно, — «я убил единственного, кто был опасен Синтии». «Стойте! Прекратите!» Это слабое сотрясение воздуха почти потонуло в шуме горного потока, но воины, услышав приказ, отступили назад и опустили сабли. Даже умирающий перс повернул голову. Гарпак, лежавший в луже собственной крови, силился приподняться. Его лицо посерело. «Нет. Постойте», — прошептал он. «Подождите. Это не просто так. Митра не дал бы меня поразить, если бы...» Он поманил Эверарда пальцем. В этом жесте было что-то повелительное. Патрульный выронил меч, подошел, хромая к Гарпагу, и встал около него на колени. Медянин откинулся назад, поддерживаемый Эверардом. «Ты с родины царя», — прохрипел он в окровавленную бороду. «Не отпирайся, но знай. Аурвагош, сын Кшаяварошы, не предатель». Худое тело напряглось, в позе медянина было что-то величественное. Он словно приказывал смерти подождать. «Я понял. За пришествием царя стояли высшие силы, света или тьмы, не знаю. Я воспользовался ими, воспользовался царем, не для себя, но ради клятвы верности, которую я дал царю Астиагу. Ему был нужен Кир, чтобы царство не расползлось на лоскутье. Потом Астиаг жестоко со мной обошелся, и этим освободил меня от клятвы. Но я оставался медянином. Я видел в Кире единственную надежду, лучшую надежду для Мидии. Ведь для нас он тоже был хорошим царем. В его владениях нас чтут вторыми после персов. Ты Понимаешь? Пришелец с родины царя. Потускневшие глаза ощупывали лицо Эверарда, пытаясь встретиться с его взглядом, но сил даже на это у Хелиарха уже не было. «Я хотел схватить тебя, выпытать, где повозка, как ею пользоваться, потом убить. Да, но не ради своей выгоды. Это было ради всего царства. Я боялся, что ты заберешь царя домой. Он давно тоскует, а я знаю. А что сталось бы тогда с нами? Будь милосерден, ведь милосердие понадобится и тебе».
1: «Буду», — сказал Эверард. «Царь останется».
0: «Это хорошо», — вздохнул Гарпак. «Я верю, ты сказал правду. Я не смею думать иначе». «Значит, я искупил вину?» — с беспокойством спросил он еле слышным голосом. «За убийство, которое совершил по воле моего старого царя. За то, что положил беспомощного ребенка на склоне горы и смотрел, как он умирает. Искупил ли я вину, человек из страны царя? Ведь смерть того царевича чуть не принесла стране погибель. Но я нашел другого Кира. Я спас нас. Я искупил вину?»
1: «Искупил», — ответил Эверард, задумавшись о том, вправе ли он отпускать такие грехи. Гарпак закрыл глаза. «Теперь оставь меня», — произнес он, и в его голосе прозвучало гаснущее эхо былых приказаний. Эверард опустил его на землю и заковылял прочь. Совершая положенные ритуалы, два перса встали на колени возле своего господина. Третий воин снова отрешился от всего, ожидая смерти. Эверард сел под деревом, отодрал полосу ткани от плаща и перевязал раны. «С той, что на ноге, придется повозиться. Главное — добраться до роллера. Удовольствия от такой прогулки будет мало, но как-нибудь он доковыляет, а потом врачи патруля с помощью медицины далекого будущего за несколько часов приведут его в порядок. Надо отправиться в какое-нибудь отделение, расположенное в неприметном периоде, потому что в 20 веке ему зададут слишком много вопросов. А на такой риск он пойти не мог. Если бы его начальство узнало, что он задумал, ему наверняка бы все запретили. Решение пришло к нему не в виде ослепительного озарения. Просто он, наконец, с трудом понял то, что уже давно вынашивал в подсознании. Он прислонился к дереву, переводя дух. Подошли еще 4 перса, им рассказали о том, что произошло. Они старались не смотреть в его сторону и лишь изредка бросали на него взгляды, в которых страх боролся с гордостью, и украдкой делали знаки против злых духов. Персы подняли своего мертвого командира и умирающего товарища и понесли их в лес. Тьма сгущалась. Где-то прокричала сова.

0: Глава 9. Заслышав шум за занавесями, великий царь сел в постели. Царица Кассандана шевельнулась в темноте, и тонкие пальцы коснулись его лица. «Что это, солнце моих небес?» — спросила она. «Не знаю». Он сунул руку под подушку, нащупывая всегда находившийся там меч. «Ничего особенного». По его груди скользнула ладонь. «Нет, что-то произошло», — прошептала она, внезапно вздрогнув. «Твое сердце стучит, как барабан войны». «Оставайся здесь». Он поднялся и скрылся за пологом кровати. С темно-фиолетового неба через стрельчатое окно на пол лился лунный свет. Ослепительно блестело бронзовое зеркало, воздух холодил голое тело. Какой-то темный металлический предмет, на котором, держась за поперечные рукоятки, верхом сидел человек, словно тень вплыл в окно и беззвучно опустился на ковер. Человек с него слез. Это был хорошо сложенный мужчина в греческой тунике и шлеме. «Кит!» — выдохнул он. «Мэнс!» — Деннисон ступил в пятно лунного света. «Ты вернулся!» «А как ты думал?» — фыркнул Эверард. «Нас может кто-нибудь услышать?» «По-моему, меня не заметили. Я материализовался прямо на крыше и тихо опустился вниз на антиграве». «Сразу за этой дверью стражи», — ответил Деннисон, «но они войдут, только если я ударю в гонг или закричу». «Отлично. Надень что-нибудь». Деннисон выпустил из рук меч. На мгновение он застыл, потом у него вырвалось. «Ты нашел выход?» «Может быть, может быть». Эверард отвел взгляд, барабаня пальцами по пульту машины. «Послушай, Кит», — сказал он наконец, — «у меня есть идея, которая может сработать, а может и нет. Чтобы ее осуществить, понадобится твоя помощь. Если она сработает, ты сможешь вернуться домой. Командование будет поставлено перед свершившимся фактом и закроет глаза на все нарушения устава. Но в случае неудачи тебе придется вернуться сюда, в эту же ночь, и дожить свой век Киром. Ты на это способен?» Деннисон вздрогнул, но не от холода. Очень тихо он произнес. «Думаю, да». «Я сильнее тебя», — без обиняков сказал Эверард. «И оружие будет только у меня. Если понадобится, я оттащу тебя силком. Пожалуйста, не принуждай меня к этому». Деннисон глубоко вздохнул. «Не буду». «Тогда давай надеяться, что норны нам помогут. Пошевеливайся, одевайся, по дороге все объясню. Попрощайся с этим годом, да смотри, не скажи ему «до встречи», потому что если мой план выгорит, таким это время больше никто не увидит». Деннисон, повернувшийся было к сваленной в углу одежде, которую до рассвета должны были заменить рабы, застыл как вкопанный. «Что?» «Мы попытаемся переписать историю», — сказал Эверард. «Или, может быть, восстановить тот ее вариант, который существовал первоначально. Я точно не знаю. Давай, залезай». «Но шевелись, шевелись! Разве до тебя не дошло, что я вернулся в тот же самый день, когда расстался с тобой? Сейчас я ковыляю по горам на раненой ноге, и все это для того, чтобы выгадать лишнее время. Давай, двигайся!» Деннисон решился. Его лицо скрывала темнота, но голос прозвучал очень тихо и четко. «Мне нужно проститься с одним человеком».
1: «Что?»
0: «С Кассанданой. Она была здесь моей женой целых... Господи! Целых 14 лет! Она родила мне 3 детей, нянчилась со мной, когда я дважды болел лихорадкой, и сотни раз спасала от приступов отчаяния. А однажды, когда медяне были у наших ворот, она вывела пасаргатских женщин на улицы, чтобы подбодрить нас, и мы победили. Дай мне 5 минут, Мэнс». «Хорошо, хорошо. Хотя, чтобы послать за ней евнуха, потребуется куда больше времени. Она здесь». Деннисон исчез за пологом кровати. На мгновение пораженный Эверард замер. «Ты ждал меня сегодня, — подумал он, — и ты надеялся, что я смогу отвезти тебя к Синтии. Поэтому ты послал за Кассанданой». Потом у него онемели кончики пальцев. Так сильно он сжимал рукоять меча. «Да заткнись ты, самодовольный лицемер, вот ты кто!» Вскоре Деннисон вернулся. Он не проронил ни слова, пока одевался и устраивался на заднем сиденье роллера. Эверард совершил мгновенный пространственный прыжок. Комната пропала, и теперь далеко внизу лежали затопленные лунным светом горы. Задувал холодный пронизывающий ветер. «Теперь вы к ботаны!» Эверард включил подсветку и стал колдовать над приборами, сверяясь с пометками в своем пилотском планшете. «Эк! А, ты про Хагматан, древнюю столицу Мидии?» — удивленно спросил Деннисон. «Но ведь сейчас это всего лишь летняя резиденция». «Я имею в виду те Экботаны, что были 36 лет назад», — сказал Эверард.
1: «Что-что?»
0: «Послушай, все будущие ученые-историки убеждены, что рассказы о детстве Кира, приведенные Геродотом и персами, — это чистой воды басни. Так вот, может, они и правы. Возможно, твои здешние приключения — это только одна из причуд пространства времени, которая старается устранять патруль».
1: «Ясно», — медленно произнес Деннисон.
0: «Наверное, будучи еще вассалом Астиага, ты довольно часто бывал при его дворе. Будешь моим проводником. Старый босс нам нужен лично, желательно один и ночью».
1: 16 лет — большой срок», — сказал Деннисон.
0: «А что?»
1: «Раз ты собрался изменять прошлое, зачем забирать меня именно из этого момента? Найди меня, когда я был Киром всего год. Это достаточно долго, чтобы знать Экботаны, и в то же время...» «Прости, не могу. Мы и так балансируем на грани дозволенного. Один бог знает, к чему может привести вторичная петля на мировых линиях. Даже если мы после этого выкарабкаемся, за такую авантюру патруль отправит нас обоих в ссылку на какую-нибудь дальнюю планету».
0: «Пожалуй».
1: «А кроме того», — продолжал Эверард, — «ты что, самоубийца? Ты что, действительно хотел бы, чтобы твое нынешнее «я» перестало существовать? Подумай, что ты предлагаешь?»
0: Он закончил настройку аппаратуры, человек за его спиной вздрогнул.
1: «Митра!» — воскликнул Деннисон. «Ты прав! Не будем больше об этом!»
0: «Тогда поехали!» И Эверард надавил на клавишу главного переключателя. Они зависли над обнесенным стенами городом посреди незнакомой равнины. Хотя эта ночь тоже была лунной, город показался им всего лишь грудой черных камней. Эверард принялся рыться в сидельных сумках.
1: «Вот они», — сказал он. «Давай наденем эти костюмы. Я попросил ребят из отделения Махенджадара средние подогнать их на наши фигуры. Там им самим частенько приходится так наряжаться». Роллер начал пикировать, и рассекаемый воздух засвистел в темноте. Деннисон вытянул руку над плечом Эверарда, показывая: «Вот дворец. Царская спальня в восточном крыле». Это здание было приземистее и грубее дворца персидского царя в Пасаргалях. Эверард заметил двух крылатых быков, белевших на фоне осеннего сада. Они остались от ассирийцев. Он увидел, что окна здесь слишком узкие, чтобы пропустить темпороллер. Чертыхнулся и направился к ближайшему дверному проему. Два конных стража подняли головы и, разглядев, что к ним приближается, пронзительно завопили. Лошади встали на дыбы, сбрасывая всадников. Машина Эверарда расколола дверь. Еще одно чудо не повредит ходу истории, особенно во времена, когда в чудеса верят так же истово, как в 20 веке в витамины, и, возможно, с большими на то основаниями. Горящие светильники освещали путь в коридор, где раздавались крики перепуганных рабов и стражи. Перед дверями царской спальни Эверард вытащил меч и постучал рукояткой.
0: «Твой черед, Кит», — сказал он. «Здесь нужен медийский диалект арийского».
1: «Открывай, Астиак», — зарычал Деннисон. «Открывай вестникам Ахурамазды».
0: К некоторому удивлению Эверарда, человек за дверью повиновался. Астиак был нетрусливее большинства своих подданных, но когда царь, коренастый мужчина средних лет с жестким лицом, увидел двух существ в светящихся одеждах, с нимбами вокруг голов и взметающимися из-за спин крыльями света, которые сидели на железном троне, парящем в воздухе, он пал ниц.
1: Эверард слышал, как Деннисон гремит на плохо знакомом ему наречии, выражаясь в лучшем стиле уличных проповедников. «Гнусный сосуд порока! Гнев небес пал на тебя! Неужели ты думаешь, что даже самое ничтожное из твоих мыслей, хоть они и прячутся во тьме их породившей, была когда-либо скрыта от глаз дня? Неужели ты думаешь, что всемогущий Ахура Мазда допустит такое мерзкое деяние, какое ты задумал?» Эверард отвлекся. Он ушел в собственные мысли. Гарпак, вероятно, где-то здесь, в этом городе. Он сейчас в расцвете сил и еще не согнут тяжестью своей вины. Теперь ему никогда не придется взваливать на себя это бремя. Он никогда не положит ребенка на скалу, не будет, опершись о копье, смотреть, как тот кричит и бьется, а потом затихает. В будущем он поднимет восстание. На то у него будут причины и станет хелиархом Кира. Но он не умрет на руках у своего противника после схватки в лесу, а какой-то перс, чьего имени Эверард не знал, тоже избежит греческого клинка и медленного падения в пустоту. Однако память о двух убитых мною людях запечатлелась в моем мозгу. На ноге у меня тонкий белый шрам. Киту Деннисону 47, и он привык вести себя как царь. Знай, Остиак, что к этому младенцу благоволят небеса, а небеса милосердны. Тебя предупредили, если ты запятнаешь свою душу его безвинной кровью, этот грех тебе никогда не смыть. Позволь Киру вырасти в Аншане или гореть тебе вечным огнем вместе с Ахриманом. Митра сказал. Остиак лежал ничком и стучал лбом об пол. «Пошли», — сказал Деннисон по-английски. Эверард перепрыгнул в горы Персии на 36 лет вперед. Луна освещала кедры, растущие между дорогой и ручьем. Было холодно, слышался волчий вой. Он посадил роллер, слез и стал освобождаться от костюма. Из-под маски показалось бородатое лицо Деннисона, на котором застыло странное выражение. «Интересно», — сказал он, наконец, еле слышно. «Интересно. Не перестарались ли мы, запугивая Остиага?» История гласит, что он 3 года воевал с Киром, когда персы подняли восстание. «Мы всегда можем отправиться назад, к началу войны, и организовать видение, которое придаст ему уверенности», — сказал Эверард, изо всех сил старавшийся отделаться от ощущения, что его окружают призраки. «Но, по-моему, это не понадобится. Сейчас царевича он и пальцем не тронет, но стоит взбунтоваться вассалу, как обозленный Остиак сразу позабудет о событии, которое будет к тому времени казаться ему только сном. Кроме того, его собственные сановники, медийские богачи, вряд ли позволят ему уступить. Но давай проверим. На празднике зимнего солнцестояния царь возглавляет процессию, не так ли? Ого! Поехали! Быстрее!» В одно мгновение они оказались высоко над пасаргадами, и в глаза им ударили солнечные лучи. Они спрятали машину и пошли в город пешком. 2 странника среди множества людей, устремившихся на празднование Рождества Митры. По дороге они расспрашивали о событиях в Персии, объясняя, что долго пробыли в заморских краях. Ответы их удовлетворили. Даже незначительные детали, не упоминавшиеся в хрониках, совпадали с тем, что помнил Деннисон. И, наконец, стоя в многотысячной толпе под студено-голубым небом, они приветствовали великого царя Кира, проехавшего мимо них со своими приближенными Кабадом, Крёзом и Гарпагом. За ними следовали жрецы, а также те, кто являл собой гордость и великолепие Персии.
2: «Он моложе меня», — шептал Деннисон. «Но ему ведь и следует быть моложе. И немного ниже ростом. Совсем другое лицо, правда? Но он подойдет».
1: «Хочешь здесь повеселиться?» — спросил Эверард. Деннисон поплотнее закутался в плащ. Воздух обжигал холодом.
2: «Нет», — ответил он. «Давай возвращаться. Я и без того провел здесь слишком много времени. Даже если всего этого никогда не было».
1: «Ага». Для удачливого спасателя Эверард выглядел слишком мрачно. «Этого никогда не было».

Глава 10. Кит Деннисон вышел из лифта одного из нью-йоркских домов. Он удивился, что совсем не помнит, как этот дом выглядит. Он даже не смог вспомнить номера своей квартиры. Пришлось заглянуть в справочник. Ну ладно. Он попытался сдержать дрожь. Дверь ему открыла Синтия. «Кит?» — удивленно спросила она. Он растерялся и кое-как смог выговорить. «Мэнс предупредил насчет меня, да?» Он обещал. «Да, это не важно. Я просто не ожидала, что ты так изменишься внешне. Но это тоже не важно, милый». Она втащила его внутрь, прикрыла дверь и повисла у него на шее. Он разглядывал квартиру. Как здесь тесно. И ему никогда не нравилось, как она обставила комнаты, хотя он и не стал с ней тогда спорить. Уступать женщине, даже просто спрашивать о ее мнении, ему придется учиться этому заново, с самого начала. Будет нелегко. Она подставила свое мокрое лицо, чтобы он ее поцеловал. Разве так она выглядит? Он не помнил. Совсем не помнил. После всех этих лет в памяти осталось только, что она маленькая и светловолосая. С ней он прожил всего несколько месяцев. Кассандана звала его утренней звездой, родила ему 3 детей и все 14 лет выполняла любые его желания. «Кит, добро пожаловать домой!» — произнес высокий, слабый голосок. «Домой!» — подумал он. «Господи!»

Лето на Икаре. Очнувшись, Колин Шеррард долго не мог сообразить, где он. Он лежал в какой-то капсуле на круглой вершине холма, крутые склоны которого запеклись темной коркой. Точно их опалило жаркое пламя. Вверху простерлось черное, как смоль, небо с множеством звезд, и одна из них над самым горизонтом напоминала крохотное яркое солнце. Солнце? Неужели он так далеко от Земли? Не может быть. Память подсказывала ему, что солнце близко, угрожающе близко. Оно никак не могло обратиться в маленькую звезду. Вдруг в голове у него прояснилось. Шеррард знал, где он. Знал точно, и мысль об этом была так страшна, что он едва опять не потерял сознание. Никто из людей не бывал еще так близко к солнцу. Поврежденный космокар лежал не на холме, а на сильно искривленной поверхности маленького, всего в 2 мили в поперечнике космического тела. И быстро опускающаяся к горизонту на западе яркая звезда — это огни Прометея. Корабля, который доставил Шеррарда сюда за 1 000 000 миль от Земли. Товарищи, конечно, уже недоумевают, почему не вернулся его космокар, замешкавшийся почтовый голубь. Пройдет немного минут, и Прометей исчезнет из поля зрения, уйдет за горизонт, играя в прятки с Солнцем. Колин Шеррард проиграл эту игру. Правда, он пока на ночной стороне астероида, укрыт в его прохладной тени, но быстротечная ночь на исходе. 4-часовой корейский день надвигается стремительно и неотвратимо. Близок грозный восход, когда яркий солнечный свет в 30 раз ярче, чем на Земле, выплеснет на эти камни жгучее пламя. Шеррард великолепно знал, почему все кругом опылено до черноты. Хотя Икар будет в перигелии только через неделю, уже теперь полуденная температура на его поверхности близка к 1000 градусов по Фаренгейту. Не до юмора ему было. И все-таки вдруг вспомнилось, что капитан Маклеллан сказал об Икаре: «Ох, горяча земля, поневоле будешь чужими руками жар загребать». Несколько дней назад они воочию убедились, сколь справедлива эта шутка. Помог один из тех простейших ненаучных опытов, которые действуют на воображение куда сильнее, чем десятки графиков и кривых. Незадолго до восхода один из космонавтов отнес на бугорок деревянную чурку. Стоя в укрытии на ночной стороне, Шеррард видел, как первые лучи солнца коснулись бугорка. Когда его глаза оправились от внезапного взрыва света, он разглядел, что чурка уже чернеет, обугливаясь. Будь здесь атмосфера, дерево тотчас вспыхнуло бы ярким пламенем. Вот что такое восход на Икаре. Правда, 5 недель назад, когда они пересекли орбиту Венеры и впервые высадились на астероид, было далеко не так жарко. Прометей подошел к Икару в момент его наибольшего удаления от Солнца. Космический корабль приноровил свой ход к скорости маленького мерка и лег на его поверхность легко, как снежинка. Снежинка на Икаре. Придется на ум такое сравнение. Тотчас на 15 квадратных милях колючего никелевого железа, покрывающего большую часть астероида, рассыпались ученые. Они расставляли приборы, разбивали триангуляционную сеть, собирали образцы, делали множество наблюдений. Все было задумано и тщательно расписано много лет назад, когда еще только готовились к Международному астрофизическому десятилетию. Икар предоставлял исследовательскому кораблю неповторимую возможность под прикрытием железокаменного щита 2-мильной толщины подойти к Солнцу на расстоянии всего 17 миллионов миль. Защищенный Икаром, корабль мог без опаски облететь вокруг могучей топки, которая согревает все планеты и от которой зависит всякая жизнь.
Подобно легендарному Прометею, добывшему для человечества огонь, космолет, названный его именем, доставит на Землю новые знания о поразительных тайнах небес. Члены экспедиции успели установить все приборы и провести заданные исследования, прежде чем Прометею пришлось взлететь, чтобы отступить вместе с ночной тенью. Да и потом оставалось в запасе еще около часа, во время которого человек в космокаре, миниатюрном, длиной всего 10 футов космическом корабле, мог работать на ночной стороне, пока не подкралась полоса восхода. Казалось бы, в мире, где рассвет приближается со скоростью всего 1 мили в час, ничего не стоит вовремя улизнуть. Но Шерард не сумел этого сделать, и теперь его ожидала кара — смерть. Он и сейчас не совсем понимал, как это случилось. Колин Шерард налаживал передатчик сейсмографа на станции 145, которую они между собой называли Эверестом. Она на целых 90 футов возвышалась над поверхностью Икара. Работа пустяковая. Правда, делать ее приходилось с помощью выдвигающихся из корпуса космокара механических рук. Но Шерард уже наловчился. Металлическими пальцами он завязывал узлы почти так же сноровисто, как собственными. 20 минут, и радиосейсмограф опять заработал, сообщая в эфир о толчках и трясениях, число которых стремительно росло по мере того, как Икар приближался к Солнцу. Теперь на лентах записана и его кривая. Да много ли ему от этого радости? Убедившись, что передатчик действует, Шерард расставил вокруг прибора солнечные отражатели. Трудно поверить, что два хрупких, не толще бумаги, листа металлической фольги могли преградить путь потоку лучей, способному в несколько секунд расплавить олово или свинец. И однако первый экран отражал более 90% падающего на его поверхность света, а второй — почти все остальное. Вместе они пропускали совершенно безобидное количество тепла. Шерард доложил на корабль, что задание выполнено, получил добро и приготовился возвращаться на борт. Мощные прожекторы Прометея, без них на ночной стороне астероида вряд ли удалось бы что-либо разглядеть, были безошибочным ориентиром. Всего 2 мили отделяли его от корабля, и будь на Шерарде планетный скафандр с гибкими сочленениями, инженер мог бы просто допрыгнуть до Прометея. Ведь здесь почти полная невесомость. Ничего. Маленькие ракетные двигатели космокара за 5 минут доставят его на борт. Гидроскопами он направил космокар на цель, потом включил вторую скорость и нажал стартер. Сильный взрыв под ногами. Шерард взлетел, удаляясь от Икара и от корабля. «Неисправность», — подумал он с ужасом. Его прижало к стенке. Он никак не мог дотянуться до щита управления. Работал только один мотор, поэтому астронавт летел кувырком, вращаясь все быстрее. Шерард лихорадочно искал кнопку стопа, но вращение сбило его с толку, и когда он, наконец, дотянулся до ручек, его первое движение только все ухудшило. Он включил полную скорость, как нервный шофер сгоряча вместо тормоза нажимает акселератор. Всего секунда ушла на то, чтобы исправить ошибку и заглушить мотор, но за эту секунду вращение усилилось настолько, что звезды стали светящимися колесами. Все случилось так быстро, что Колин Шерард не успел даже испугаться. Но главное, он не успел вызвать корабль и сообщить о катастрофе. В конце концов, опасаясь, как бы не натворить еще худших бед, он оставил ручки в покое. Чтобы выйти из штопора, надо было осторожно маневрировать не меньше 2-3 минут. У него оставались считанные секунды. Скалы мелькали все ближе и ближе. Шерард вспомнил совет на обложке наставления астронавта: «Если не знаешь, что делать, не делай ничего». Он честно продолжал следовать этому совету, когда Икар обрушился на него, и звезды померкли. Просто чудо, что оболочка космокара цела, и он не дышит космосом.
Сейчас он радуется. А что будет через полчаса, когда сдаст теплоизоляция? Конечно, совсем без поломок не обошлось. Сорваны оба зеркала заднего обзора, которые были укреплены на прозрачном круглом гермошлеме. Придется повертеть шеей. Но это пустяки. Гораздо хуже то, что одновременно покалечило антенны. Он не может вызвать корабль, и корабль не может вызвать его. Из динамика доносился лишь слабый треск, скорее всего, от каких-нибудь неполадок в самом приемнике. Колин Шерард был отрезан от людей. Положение отчаянное, но не безнадежное. Нет, он не совсем беспомощен. Хотя двигатели подкачали, видимо, в правой пусковой камере, хоть конструкторы и уверяли, что такого случиться не может, изменилась направленность взрыва и забила форсунки. Он может двигаться. У него есть руки. Вот только куда ползти? Шерард совсем растерялся. Взлетел он с Эвереста. Но далеко ли его отбросило? На 100 футов? На 1000? Ни одного знакомого ориентира в этом крохотном мире. Только быстро удаляющаяся звездочка Прометея может его выручить. Теперь лишь бы не потерять из виду корабль. Его хватятся через несколько минут, если уже не хватились. Конечно, без помощи радио товарищам, пожалуй, придется искать долго. Как немал Икар, эти 15 квадратных миль из врожденной трещинами ничьей земли — надежный тайник для цилиндра длиной 10 футов. На поиски может уйти и полчаса, и час. Все это время он должен следить за тем, чтобы его не настиг убийца-восход. Шерард вложил пальцы в полые рычаги механических конечностей. Тотчас снаружи, в суровой среде космоса, ожили его искусственные руки. Вот опустились, уперлись в железную кору астероида, приподняли космокар. Шерард согнул руки, и капсула, словно причудливая двуногая насекомая, поползла вперед. Правый, левый, правый, левый. Это оказалось проще, чем он ожидал, и Шерард почувствовал себя увереннее. Конечно, механические руки созданы для тонкой и точной работы, но в невесомости достаточно малейшего усилия, чтобы сдвинуть с места капсулу. Тяготение Икара составляло 1/10000 земного. Вместе с космокаром Шерард весил здесь около унции. Придя в движение, он дальше буквально парил легко и быстро, будто во сне. Однако легкость эта таила в себе угрозу. Шерард уже прошел так несколько сот ярдов. Он быстро настигал светящееся пятно Прометея, но тут успех ударил ему в голову. Как скоро сознание переходит от одной крайности к другой? Давно ли он думал, как достойнее встретить смерть? А теперь ему уже не терпелось вернуться на корабль к обеду. Впрочем, возможно, беда случилась потому, что уж очень новый и необычный это был способ передвижения. Может быть, он к тому же не совсем оправился после крушения. В самом деле, как и все астронавты, Шерард отлично умел ориентироваться в космосе, привык жить и работать в условиях, когда земные понятия о верхе и низе теряют смысл. В таком мире, как Икар, надо внушить себе, что под ногами у тебя самая настоящая планета. Ты двигаешься над горизонтальной плоскостью. Стоит развеяться этому невинному самообману, и тебе грозит космическое головокружение. И вот внезапный приступ. Вдруг исчезло чувство, что Икар внизу, а звезды вверху. Вселенная повернулась на 90 градусов. Шерард, словно альпинист, карабкался вверх по отвесной скале. И хотя разум говорил ему, что это чистейшая иллюзия, чувства решительно спорили с рассудком. Сейчас тяготение сорвет его со скалы, и он будет падать милю за милей, пока не разобьется в дребезги. Но мнимая вертикаль качнулась, будто компасная стрелка, потерявшая полюс, и вот уже над ним каменный свод,
Он словно муха на потолке. Миг, потолок опять стал стеной. Но теперь астронавт неудержимо скользит по ней вниз в пропасть. Шерард потерял власть над космокаром. Обильный пот на лбу подтверждал, что он вот-вот утратит власть и над самим собой. Оставалось последнее средство. Плотно зажмурив глаза, он сжался в комок и стал внушать себе, что снаружи ничего нет. Ничего. Он настолько сосредоточился на этой мысли, что до его сознания не сразу дошел негромкий стук нового столкновения. Когда Колин Шерард наконец решился открыть глаза, он увидел, что космокар уткнулся в каменный горб. Механические руки смягчили толчок, но какой ценой? Хотя капсула здесь была почти невесомой, 500 фунтов массы, двигаясь со скоростью около 4 миль в час, развили инерцию, которая оказалась чрезмерной для хрупких конечностей. Одна из них совсем сломалась, вторая безнадежно погнулась. На мгновение ярость заглушила отчаяние. Он был уверен в успехе, когда космокар заскользил над безжизненной поверхностью Икара, и вот полный крах из-за секундной физической слабости. Космос не делает человеку никаких скидок. Кто об этом забывает, тому лучше сидеть дома. Что ж, догоняя корабль, он выиграл у восхода драгоценное время. 10 минут, если не больше. 10 минут. Что они ему принесут? Продление мучительной агонии или спасительную отсрочку, которая позволит товарищам найти его? Скоро он узнает ответ. Кстати, где они? Наверное, розыски уже начались? Шерард устремил пристальный взгляд на яркую звезду корабля, надеясь увидеть на фоне медленно вращающегося небосвода огоньки, идущих к нему на выручку космокаров. Увы, никого. Значит, надо взвесить свои собственные скромные возможности. Через несколько минут Прометей уйдет за край астероида, исчезнут прожектора, будет полный мрак. Ненадолго. Но, может быть, он еще успеет укрыться от наступающего дня? Вот эта глыба, на которую он налетел, не годится? Что ж, в ее тени и впрямь можно отсидеться до полудня. А там? Если солнце пройдет как раз над Шерардом, его ничто не спасет. Но ведь может оказаться, что он находится на такой широте, где солнце в это время икарийского года, длящегося 409 дней, не поднимается высоко над горизонтом. Тогда есть надежда выдержать несколько дневных часов. Больше надеяться не на что. Конечно, если товарищи не разыщут его до рассвета. Ушел за край света Прометей, и тотчас сильнее засверкали звезды. Но всего ярче такая прекрасная, что при одном взгляде на нее перехватывало горло, сияла земля. Ну вот и луна рядом. На земле Шерард родился. По луне ступал не раз. Доведется ли ему когда-либо еще побывать на них? Странно, до этой секунды ему не приходило в голову мысль о жене и детях, обо всем том, чем он дорожил в такой далекой теперь земной жизни. Даже как-то стыдно. Впрочем, чувство вины тотчас прошло. Ведь, несмотря на 100 миллионов космических миль, разделивших его и семью, узы любви не ослабли, просто сейчас было не до этого. Он превратился в примитивное существо, всецело поглощенное битвой за свою жизнь. Мозг был его единственным оружием в этом поединке. Сердце могло только помешать, затуманить рассудок, подорвать решимость. То, что Шерард увидел в следующий миг, окончательно вытеснило все мысли о далеком доме. Над горизонтом, позади него, словно обволакивая звезды молочным туманом, всплыл конус прозрачного света. Глашатай солнца, его прекрасная жемчужная корона, видимая на земле лишь во время полных солнечных затмений. Теперь совсем близка минута, когда солнце поразит своим гневом этот маленький мир».
Предупреждение было кстати. Теперь Шерард мог довольно точно определить, в какой точке появится солнце. И астронавт медленно, неуклюже перебирая обломками металлических рук, отполз туда, где глыба сулила ему лучшую тень. Едва он спрятался, как солнце зверем набросилось на скалу, все вокруг словно взорвалось светом. Шерард поспешил перекрыть смотровое окошко темными фильтрами, чтобы защитить глаза. За пределами широкой тени, которую глыба отбрасывала на поверхность астероида, будто разверзлась раскаленная топка. Беспощадное сияние высветило каждую мелочь в окружающей пустыне. Никаких полутонов, слепящая белизна и кромешный мрак. Ямы и трещины напоминали чернильные лужи, а выступы точно объяло пламя, хотя с начала восхода прошла всего одна минута. Неудивительно, что палящий зной, миллиарды раз повторявшегося лета, выжег из скал весь газ до последнего пузырька, превратив Икар в космическую головешку. «Что заставляет человека, — горько спросил себя Шерард, — ценой таких затрат и риска пересекать межзвездные пучины ради того, чтобы попасть на вращающуюся гору шлака?» Он знал ответ. То самое, что некогда побуждало людей пробиваться к полюсам, штурмовать Эверест, проникать в самые глухие уголки Земли. Приключения заставляли сердце биться чаще, открытия окрыляли душу. Эх, много ли радости в этом сознании теперь, когда он вот-вот будет точно окорок, поджарен на вертеле Икара. Первое дыхание зноя коснулось его лица. Глыба, подле которой лежал Колин Шерард, заслоняла его от прямых солнечных лучей, но прозрачный пластик шлема пропускал тепло, отражаемое скалами. Чем выше солнце, тем сильнее будет жар. И выходит, у него в запасе меньше времени, чем он думал. Тупое отчаяние вытеснило страх. Шерард решил, если хватит выдержки, дождаться, когда солнечный свет падет на него. Как только термоизоляция космокара сдаст в неравном поединке, пробить отверстие в корпусе, выпустить воздух в межзвездный вакуум. А пока можно еще поразмышлять несколько минут, прежде чем тень от глыбы растает под натиском света. Астронавт не стал насиловать мысли, дал им полную волю. Странно, он сейчас умрет лишь потому, что в 40-х годах, задолго до его рождения, кто-то из сотрудников Паломарской обсерватории высмотрел на фотопластинке пятнышко света, открыл и метко назвал астероид именем юноши, который взлетел слишком близко к Солнцу. Быть может, вот тут, на вздувшейся волдырями равнине, когда-нибудь воздвигнут памятник? Интересно, что они напишут? Здесь погиб во имя науки инженер-астронавт Колин Шерард. Это про него-то, который не понимал и половины того, над чем корпели ученые. А, впрочем, они и его заразили своей страстью. Шерард вспомнил случай, когда геологи, очистив обугленную корку астероида, обнажили и отполировали металлическую поверхность. И глазам их предстал странный узор, линии, черточки, вроде абстрактной живописи декадентов, которые вошли в моду после Пикассо. Но это были осмысленные линии.

даже сейчас, когда к нему подползала раскаленная полоса, Шерард с волнением думал о том, что лежит на ядре погибшего мира, в котором, возможно, существовала органическая жизнь. Следовательно, его дух не один будет витать над Икаром. Все-таки утешение. Шлем затуманился. Ясно, охлаждение сдает. А честно послужило. Даже сейчас, когда камни в нескольких метрах от него накалены до красна, температура внутри капсулы вполне терпима. Конец охлаждающей установки будет и его концом. Шерард протянул руку к красному рычагу, который должен был лишить солнце добычи. Но прежде чем нажать рычаг, хотелось в последний раз посмотреть на землю. Он осторожно сдвинул фильтры так, чтобы они, по-прежнему защищая глаза от слепящих скал, не мешали глядеть на небо. Звезды заметно поблекли, бессильные состязаться с сиянием короны. А как раз над глыбой, его ненадежным щитом, вздымался язык алого пламени, грозно указывающий перст самого солнца. Последние секунды на исходе. Вот земля, вон луна. Прощайте. Прощайте, друзья и близкие. Солнечные лучи лизнули край космокара, и первое прикосновение огня заставило Шерарда непроизвольно поджать ноги. Нелепое и бесполезное движение. Но что это? В небе над ним, затмевая звезды, вспыхнул яркий свет. На огромной высоте парило, отражая солнечные лучи, исполинское зеркало. Вздор, этого не может быть. Галлюцинации только и всего. Пора кончать. Пот катил с него градом. Через несколько секунд космокар превратится в печь. Больше ждать невозможно. Напрягая последние силы, Шерард нажал рычаг аварийного люка, готовый встретить смерть. Рычаг не поддался. Астронавт снова и снова нажимал рукоятку, но ее безнадежно заело. А он-то надеялся на легкую смерть, мгновенный, милосердный конец. Вдруг, осознав весь ужас своего положения, Колин Шерард потерял власть над собой и закричал, словно зверь в западне. Услышав тихий, но вполне отчетливый голос капитана Маклеллана, Шерард сразу понял, что это новая галлюцинация. Но все-таки чувство дисциплины и остатки самообладания заставили его взять себя в руки. Стиснув зубы, астронавт слушал знакомый строгий голос. «Шерард, держитесь, мы вас запеленговали. Только продолжайте кричать». «Слышу!» — завопил он. «Ради Бога, поторопитесь! Я горю!» Рассудок еще не совсем покинул его, и он понял, что произошло. Пеньки обломанных антенн излучали в эфир слабенький сигнал, и спасатели услышали его крик. А раз он слышит их, значит, они совсем близко. Эта мысль придала ему сил. Колин Шерард напряг зрение, пытаясь сквозь туманный пластик разглядеть странное зеркало в небесах. Вот оно. И тут он сообразил, что обманчивость перспективы в космосе сбила его с толку. Зеркало не было исполинским и не парило на огромной высоте. Оно висело как раз над ним, быстро снижаясь. Он еще продолжал кричать, когда зеркало заслонило собой лик восходящего солнца и накрыло его благословенной тенью. Словно прохладный ветер из самого сердца зимы, пролетев многие километры над снегом и льдом, дохнул на него. Вблизи Шерард сразу определил, что роль зеркала играл большой термоэкран из металлической фольги, поспешно снятый из какого-нибудь прибора. Тень от экрана позволила товарищам искать его, не боясь смертоносных лучей. Держа одной парой рук экран, над глыбой парил двухместный космокар. Две руки протянулись за Шерардом. И хотя зной еще туманил голову и шлем, астронавт

различил обращенное вниз встревоженное лицо капитана Маклеллана. Так Колин Шеррард узнал, что значит родиться на свет. Конечно, ведь он все равно, что заново родился. Предельно измученный, он не ощущал благодарности. Это чувство придет потом. Но, отрываясь от раскаленного ложа, астронавт отыскал глазами яркий кружок Земли. «Я здесь», — тихо произнес он. «Я возвращаюсь». Он возвращался, заранее предвкушая, как будет радоваться всем прелестям мира, который считал утраченным навсегда. Впрочем, нет, не всем. Он больше никогда не сможет радоваться лету.

0: Рэй Брэдбери. В мгновение ока. Рассказы. По прошествии 9 лет.
1: «Между прочим, — объявила за завтраком Шейла, доедая ломтик подсушенного хлеба и разглядывая свою кожу в кривом зеркале кофейника, чудовищно искажавшем ее черты, — наступил последний день последнего месяца 9-го года».
0: Ее муж Томас взглянул поверх баррикады из свежего номера Wall Street Journal, не увидел ничего существенного и вернулся в прежнее положение.
1: «Я сказала, что 9-й год подошел к концу, — повторила Шейла, — теперь у тебя другая жена, точнее, прежней жены больше нет, поэтому ты, считай, не женат».
0: Томас опустил газету прямо в нетронутый омлет, склонил голову на один бок, потом на другой и переспросил.
2: «Не женат?»
1: «Совершенно верно. Раньше было другое время, другое тело, другое я».
0: Шейла намазала маслом еще один тост и принялась задумчиво жевать.
2: «Погоди», — Томас отпил глоток кофе, — «что-то я не понял».
1: «А ты вспомни, дорогой. Чему тебя учили в школе? Каждые 9 лет, вроде бы именно так, наш организм, который работает как заправская генно-хромосомная фабрика, полностью заменяет в человеке все — ногти, селезенку, руки-ноги, живот, ягодицы, уши, молекулы за молекулой».
2: «Ну-ну», — досадливо перебил он, — «короче».
1: «Короче, дорогой Том», — отзвалась Шейла, — «этот завтрак дал пищу моему духу и сознанию, завершил обновление крови, костей, всех тканей. Перед тобой совсем не та женщина, с которой ты шел под венец».
2: «А я тебе 100 раз об этом говорил».
1: «Не поясничай, ты тоже. Позволь мне закончить. Если верить медицине, по прошествии 9 лет, то есть к моменту этого торжественного завтрака, от прежней Шейлы Томпкинс, которая вступила в законный брак за час до полудня воскресный день ровно 9 лет назад, не осталось ни единой ресницы, ни поры, ни ямочки, ни родинки. Это две совершенно разные женщины. Одна связала себя узами брака с интересным мужчиной, у которого при чтении Wall Street Journal челюсть выдвигается вперед, как кассовый ящик. Другая вот уже целую минуту принадлежит себе. Рожденная свободной. Вот так-то».
0: Примечание. Wall Street Journal – ежедневная политико-экономическая газета деловых кругов США, издается в Нью-Йорке с 1889 года. «Рожденная свободной» – название книги Джой Адамсон о ручной львице Эльзи, 1960 год. Она стремительно поднялась из-за стола, не собираясь долее задерживаться.
2: «Постой!» — он плеснул себе еще кофе. «Ты куда?»
1: На полпути к дверям она откликнулась. «Я ненадолго. А может, надолго. Или навсегда».
2: «Рожденная свободной? Что ты несешь? А ну вернись, сядь на место».
0: От этих интонаций львиного укротителя она слегка растерялась.
2: «Черт возьми, я требую объяснений. Немедленно сядь».
1: «Разве что на дорожку». Она нехотя обернулась.
2: «Там видно будет. Садись».
0: Она вернулась к столу.
1: «Из еды ничего не осталось?»
0: Он вскочил, подбежал к сервировочному столику, отрезал кусок омлета и швырнул ей на тарелку.
2: «Получай. Вижу, ты предпочитаешь говорить с набитым ртом».
0: Шейла поковыряла омлет вилкой.
1: «Ты понял, о чем я веду речь, Томазина?»
2: «Черт побери, мне казалось, ты счастлива».
1: «Не безумно».
2: «Безумие оставь для маньяков, которые дорвались до медового месяца».
1: «Ах да, так оно и было», — вспомнила Шейла.
2: «Одно дело тогда, другое сейчас. Я тебя внимательно слушаю».
1: «Это чувство не покидало меня целый год. Лежа в постели, я ощущала, как покалывает кожу, как открываются поры, словно микроскопические рты, как по телу сбегает пот, как сердце колотится там, где не ждешь, в горле, на запястьях, под коленками, в лодыжках. Я ощущала себя тающей восковой фигуркой. После полуночи не решалась включить свет в ванной, боялась увидеть в зеркале чужое лицо.
0: Ближе к делу. Он бросил в чашку 4 куска сахара и выпил из блюдца расплескавшийся кофе. Давай по существу. В ночные часы, да и потом, средь бела дня, мне казалось, что я попала в горячую летнюю грозу, которая смывает с меня старое естество, а под ним открывается совершенно новое. Обновляются одна за другой капельки лимфы, все до единого красные и белые кровяные тельца, все нервы, как струны, натягиваются заново, у меня другой костный мозг, другие волосы, даже новые отпечатки пальцев.
1: Зря ты на меня так смотришь.
0: Ну, допустим, отпечатки пальцев те же, но все остальное другое. А, понимаешь? Вот и получается, что я заново изваянное, заново расцвеченное творение рук Божьих.
2: Он смерил ее уничтожающим взглядом. Я слышу бред воспаленного сознания. Я вижу кризис среднего возраста. Говори прямо, ты решила подать на развод?
1: Время покажет.
2: «Что оно тебе покажет?» — закричал он.
1: «В данный момент я просто ухожу».
2: «Интересно, куда же?»
1: «Мало ли разных мест», — туманно ответила она, проделывая борозды в омлете.
2: «У тебя кто-то есть?» — спросил он после паузы, сжимая в кулаках нож и вилку.
1: «Можно сказать, пока нет».
2: И то, слава богу, у него вырвался протяжный вздох облегчения. «Отправляйся к себе в комнату».
1: «Что-что?» — прищурилась она.
2: «Всю неделю будешь сидеть дома. Ступай к себе. Телефон я отключу, телевизор тоже. Кроме того...» Она поднялась из-за стола.
1: «Такое я выслушивала от отца, когда училась в школе».
2: «Не сомневаюсь», — Томас негромко рассмеялся. «Все, марш наверх. Сегодня останешься без обеда, дрянная девчонка, а ужин найдешь за дверью на тарелке. Когда научишься себя вести, получишь обратно ключи от машины. Прочь с моих глаз. Выдерни из розетки телефон и сдай плеер».
1: «Это неслыханно!» — вскричала она. «Я давно выросла».
2: «Выросла. И не двигаешься с места. Деградируешь. Если верить этой идиотской теории, ты не сделала ни шагу вперед. Тебя отбросило назад на целых 9 лет. Вон отсюда, марш наверх!» Шейла побледнела и выскочила из-за стола, утирая слезы. Когда она взлетела на середину лестницы, она поставила ногу на нижнюю ступеньку, а он вытащил из-за ворота салфетку и тихо окликнул. «Постой!» Она замерла на месте, но не оглянулась в его сторону. «Шейла!» — выговорил он, помолчав, и по его щекам тоже покатились слезы.
1: «Что тебе?» — прошептала она.
2: «Я тебя люблю».
1: «Знаю, но это ничего не меняет».
2: «Нет, меняет, выслушай». Она стояла в ожидании на полпути к своей комнате.
0: Томас тер лицо ладонями, как будто хотел нащупать истину где-то у рта или вокруг глаз. В его жестах сквозило неистовство. Потом у него опять вырвалось: «Шейла!»
1: «Мне было сказано убираться к себе в комнату», — сказала она.
2: «Нет».
1: «Будут другие распоряжения?»
0: К нему стало возвращаться спокойствие. Взгляд говорил о поисках выхода, рука легла на перила, тянувшаяся туда, где, не оборачиваясь, стояла Шейла.
2: «Если эта теория справедлива...»
1: «Справедливо», — прошептала она, — «каждая клеточка, каждая пора, каждая ресница. Через 9 лет...»
2: «Да-да, я понимаю, но послушай ты меня...»
0: Он проглотил застрявший в горле комок, и это помогло ему переварить решение, которое он и принялся излагать, сначала сбивчиво, потом немного спокойнее, потом с крепнущей уверенностью.
2: «Если все, что ты описала, произошло на самом деле...»
1: «Да, это так», — шепнула она, склонив голову.
2: «В таком случае», — медленно договорил он, — «это произошло и со мной».
1: «Что?»
0: Она едва заметно подняла голову.
2: «Такое ведь не может случиться с кем-то одним, правда? Это бывает со всеми во всем мире. Тогда надо признать, что все мое существо 9 лет изменялось одновременно с твоим. Каждая родинка, каждый ноготь, всякие там дермисы, эпидермисы. Я ничего такого не замечал, но это не влияет на суть дела».
0: Шейла вскинула голову и расправила плечи. Томас поспешил договорить. «Если все это правда, то я и сам обновился, как ни крути. Прежний Томас, Томми, Томазина.
1: остался в прошлом, сбросил кожу. Она слушала широко раскрытыми глазами. Он закончил. «Выходит, мы оба стали совершенно другими. Ты — прелестная незнакомка, о которой я мечтал весь последний год, а я — тот другой, кого ты отправилась искать. Так ведь получается, согласна?» За едва уловимым колебанием последовал еле заметный кивок. «О, Мадонна!» — выдохнул он.
3: «Меня не так зовут», — сказала она.
1: «Отныне так. Новая знакомая, иная сущность, другое имя. Тебе как раз подходит. О, моя Донна!»
3: Поразмыслив, она спросила. «А ты тогда кто?»
1: «Я тоже сменю имя», — он прикусил губу и улыбнулся. «Навернон? Наверно?»
3: «Вернон», — произнесла она. «Вернон и Донна, Донна и Вернон».
1: Ласкает слух. «Только надо привыкнуть, Донна».
3: «Слушаю».
1: «Выйдешь за меня?»
3: «Как ты сказал?»
1: «Я спрашиваю, выйдешь за меня замуж? Прямо сегодня, через час, ровно в полдень».
3: Только сейчас она повернулась и обратила к нему посвежевшее, загорелое, умытое лицо. «С радостью».
1: «А потом мы с тобой опять превратимся в маньяков и куда-нибудь сбежим, только чур ненадолго».
3: «Зачем?» — удивилась она. «Здесь тоже очень неплохо».
1: «Тогда спускайся», — сказал он, протягивая ей руку. «До следующего обновления у нас целых 9 лет. Спускайся. Свадебный завтрак еще не окончен. Донна!»
3: Она сошла по ступеням и с улыбкой оперлась на его протянутую руку. «А где же шампанское?»
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
5: Алексей Фомичев. Внешняя угроза, второй шанс. Глава 3. Группу Баскакова высадили с небольшой погрешностью в сотню метров. Вместо края рощи разведчики оказались у поля. Вокруг было тихо, но земляне поспешили уйти с открытого места. И вовремя это сделали. Буквально через 10 минут по шоссе пошла длинная колонна военной техники. Грузовики, машины связи, тягачи с пушками. «Вот и крупные силы, о которых упоминали справочники», — задумчиво проговорил Баскаков, провожая колонну взглядом. «Идут к Тигурену», — заметила Ноженко. «Но крупных сил не вижу. Здесь максимум батальон, правда, с пушками». Он привстал, начал отряхивать брюки, но Баскаков дернул его за руку. «Еще колонна». На дороге появились новые машины. 2 десятка крытых грузовиков и несколько легких колесных артиллерийских тягачей. Колонна шла быстро и проскочила участок шоссе за 10 минут. Разведчики считали машины, пытаясь прикинуть, что идет к городу, полк, дивизия. За второй колонной с 10-минутным интервалом последовала 3-я. Это была еще длиннее. Кроме тягачей шли небольшие грузовики с легкими малокалиберными пушками. «Сервианской армии артиллерийский полковой дивизион состоит из 16 орудий», — вспоминал Севастьянов, «а полковая противотанковая батарея из 8. «А если это отдельный противотанковый дивизион», — возразил Стасюк, «там тоже 16 орудий». «Ни один хрен», — встрял в спор Ноженко. «Важнее другое. Куда они так спешат?» «Куда? Куда?» — недовольно проговорил Стасюк. «Видать, прорвали оборону, вот и затыкают дыру резервами». Войну Николай провел сначала в полковой разведке, а потом уже офицером в бригадной. Постоянно был неподалеку от передовой и отлично помнил, что такое бросок пехоты и артиллерии на новые позиции, когда передовые части смяты, а противник стремительно продвигается вперед. пожалуй, сейчас как раз такой случай. Машины исчезли за взгорком, и земляне смогли перевести дух, а потом перетащить вещи вглубь рощи.
6: «Каковы первые впечатления от Дастея?» — спросил Баскаков.
5: «Хреновые», — буркнул Платов. «Врали справочники».
7: «Затишье у Тигурена, затишье! Какое нахрен затишье, когда войска к линии фронта перебрасывают?»
5: «В Тигурене полно войск», — поддержала Ноженко. «Проникнуть туда будет нелегко».
7: «А если консерваторы начнут наступление, мы можем под раздачу попасть», — вставил Руслан Бесков.
6: «Ладно», — вздохнул Баскаков. «Не надо запугивать себя раньше времени. Сделаем так. Иван, Николай, на разведку в поселок. Выясните обстановку, узнаете насчет транспорта».
5: «Ясно», — ответил Севастьянов.
6: «Если там военные, на глаза особенно не лезьте. И попробуйте раздобыть гражданскую одежду».
5: Полковник повернулся к Ноженко.
6: «Паш, ты с Михаилом идешь к Тигурину. Посмотреть, что там. Только в город не лезть. Возьмите радиостанцию, в случае чего доложите. И сидите на месте, пока я команду не дам. Если все пойдет нормально, мы к вам подъедем».
5: «Понял, командир», — кивнула Ноженко.
6: «Если машина к нам в руки приедет, брать можем?»
5: «Это как в руки?» — подозрительно осведомился Баскаков.
6: «В засаду, что ли? Никаких засад».
5: «Да я не об этом. Мало ли мимо поедет». «Мимо, по понятиям контрразведчика, означает в радиусе километра».
6: «Ладно. Только не военную, а то хватится. Да и в город на ней не въедешь».
5: «Понял».
6: «Все».
5: Полковник глянул на часы.
6: «Через 10 минут выходить. Паша, ты на связи постоянно. Николай, Иван, вам время до 12. Каков бы ни был улов, к полудню вы здесь».
5: «Ясно». Одновременно кивнули Севастьянов и Стасюк. Отправив разведку, Баскаков с Бесковым и Жарковым перетащили вещи в небольшой овражек и замаскировали все дерном и ветками.
6: «Сидите здесь», — велел разведчикам полковник, а сам вернулся к опушке.
5: Солнце уже взошло, и Баскаков хотел при свете дня получше рассмотреть поселок и окрестности. Выйдя к крайним деревьям, он услышал гул. Звук шел издалека, и полковник с непривычки не сразу разобрал грохот взрывов.
6: «До линии фронта километров 10-12. Видимо, консерваторы впрямь затеяли наступление. Скоро здесь станет жарко».
5: Полковник навел бинокль на поселок. Отсюда с опушки он был как на ладони. Одно- и двухэтажные дома. Несколько улиц, широкая асфальтированная дорога. Народу на улицах немного. Транспорт в основном гужевой, причем часть телег с 6 колесами. Тянут их здоровенные битюги. Еще ездят на велосипедах, разок проскочил мотоцикл. Колодцев не видно, зато колонок много, все под навесами. Сами колонки незнакомой конструкции. Никаких рычагов, только педали. Нажал, пошла вода. Столбы, линии электропередач тянутся вдоль поселка и уходят к городу. На крышах домов видны антенны. Радиоэлектричество подведено. А вот телевидения пока нет. Поселок утопает в зелени, выглядит свежим, опрятным. Свиньи по обочинам не лежат, куры на дороге не выскакивают, словно их на привязи держат. Гуси бродят на окраине во дворах. Собаки кое-где лают, но их тоже не видно. Асфальт чистый, словно вымытый. Еще Баскаков приметил, что нигде не видно куч мусора, свалок. Не лежат в траве проржавелые листы железа, нет вообще брошенного металла. Бережливые такие или порядки строгие? Не то, что в России, где черти чё под ногами валяется, а земля засрана до предела.
6: «Как там у Титова?» — продолжал думать Баскаков. «Наверное, тоже ищут транспорт. Или уже нашли? Жаль, связи нет».
5: Солнце припекало все сильнее. Легкий ветерок приятно холодил лицо, и полковник вдруг почувствовал, что понемногу проваливается в дрему. Сделав усилие, он стряхнул сонную одрь и сел к дереву, но через 5 минут его вновь потянуло в дрему. Так, то смотря в бинокль, то зевая, он просидел где-то час. А потом заработала радиостанция, и в наушнике раздался сильный голос Ноженко.
7: «Командир, как слышишь, прием!»
5: Доклад Ноженко был короток, емок и неприятен. К городу ближе 2 километров не подойти. На дорогах много машин, подвод. В небе мелькают самолеты. В Тигурене полно войск. Разведчики засели у речки в кустарнике. Окраину города видят хорошо, дорогу тоже. Отчетливо слышна канонада. Крупные калибры бьют где-то на западе. Баскаков выслушал Павла, Сказал, что вы оставались на месте и продолжали наблюдать. И даже не думали захватывать машину. Через час он сам выйдет на связь. Новости. Одна хуже другой. Судя по всему, наступление армии консерваторов началось. Как бы до города не дошли. С другой стороны, может, это и к лучшему. В суматохе легче подобраться к пришельцам, но до Тигурена еще предстоит дойти. Сейчас главный транспорт. Как там у Севастьянова и Стасюка? На часах начало 9. Время в запасе еще есть. Подождем. В поселке разведчики вели себя сначала осторожно. Не лезли на центральную улицу, в людные места. Опасались полиции и военных. Но ни тех, ни других в Тушибе не было. Да и местные жители особой подозрительностью и негостеприимностью не отличались. На вопросы отвечали, путь указывали, воду пить позволяли. И разведчики осмелели. «Чешем все подряд», — предложил Стасюк. «Все лавки, магазины, торговые дома». «Какие торговые дома? Это деревня». «Тем более», — упрямо мотнул головой Стасюк. «В общем, всех подряд. Где-то да найдем». «Ладно, идем к центральной улице, потом по часовой стрелке». И Севастьянов первым шагнул к длинному одноэтажному зданию, на котором висели две вывески — выпечка и мясные и молочные продукты. «В таком большом поселке хоть несколько машин должно быть, в этом разведчики уверены. Значит, сторгуются и купят». Через 2 часа их уверенность была изрядно поколеблена. Они обошли весь поселок, в некоторые магазины и учреждения заходили 2, но в Тушибе было всего 2. Одна грузовая у почтовой службы, вторая внедорожник у владельца единственного ресторана. И оба наотрез отказались продавать их за любые деньги, даже за золото, даже за много золота. 30 минут потратили земляне на уговоры, но результат 0. Это был сильный удар. Без машины возвращаться в рощу нет смысла. Не на себе же переть тяжеленные баулы. Устав от ходьбы, разведчики зашли в маленький кабак перекусить и попить. Хозяин сам принес им тарелки и кувшин с морсом. Оба ели молча, жадно, друг на друга не глядели, думали, как быть. Время в запасе еще было, а вот уверенности, что найдут транспорт, как раз нет. Также молча расплатились и вышли на улицу. Уже здорово припекало. Николай стер рукавом пот со лба и глубоко вздохнул. «Делаешь? Вах!» Иван не ответил, ковырял в зубах спичку и смотрел по сторонам. «В соседних деревнях искать гиблое дело», — продолжил Николай. «В город не пойдем, либо идти на дорогу и там ловить, либо...» Иван стоял в полоборота, поглядывая на дорогу, на дома и на редких прохожих. Улица почти пуста. Кто работает, кто в саду копается. Мужиков в поселке маловато. Дело понятное, война. Кого мобилизовали, кто сам ушел. А все равно поселок чистый, ухоженный. Не то что российские деревеньки да провинциальные города. Саму революцию гражданскую Иван не помнил. Родился в 18-м. Но запустение и грязь видел. Редкая деревня, даже город мог похвастать хотя в половину таким порядком, как здесь. Да, разные цивилизации. «Ты чего молчишь?» — отвлек его от мысли Николай. «А что говорить? Машин нет. Возвращаться пустыми не можем». «А я о чем?» «Значит, будем брать подводу». Стасюк досадливо хмыкнул, потом признался. «Я тоже так подумал, только говорить не хотел».
8: «А тут хоти не хоти. Иного выхода нет. В конце концов, до города не так далеко. Да и подвода меньше в глаза бросается».
5: «Тебе раньше эта мысль в голову прийти не могла?» — с сарказмом спросил Николай.
8: «А что? Да не то, не попарились бы столько времени!»
5: Иван посмотрел на недовольного напарника и растянул губы в усмешке.
8: «Ну что, подводу-то мы найдем?»
9: «Найдем. Только не одну, а 2. 6-колесную и обычную».
5: Стасюк пожал плечами. «Две так 2.
8: «Тогда вперед!»
5: Появление 2 на опушке рощи Баскаков встретил изумленным взглядом. Предвосхищая расспросы, Севастьянов сказал: «Ну не было машин, не было! Не с пустыми же руками возвращаться!» Полковник покрутил головой и вздохнул.
10: «Ладно, чего теперь? Одежду взяли?»
8: «Взяли, на всех!»
5: Разведчики коротко пересказали подробности вояжа и впечатления от увиденного.
8: «Что дальше, командир?» — спросил Стасюк.
10: Грузимся и едем к Тигурину, парни ждут. На месте будем думать, как быть. Полковник помедлил и тоскливо добавил. Чует мое сердце. Покрутимся мы еще с этим Кородом.
5: Сборы были недолгими. Баулы перегрузили в подводы, замаскировали мешковиной и сеном. Переоделись сами. Местные наряды чем-то походили на земные годов этак 30-х прошлого века. Правда, размеры не всегда совпадали, но тут привередничать нечего. Что взяли, то взяли.
10: «Может, оно и к лучшему», — вслух рассуждал Баскаков. «Что подводы, а не машина. Черт его знает, как поведут себя местные вояки. Вдруг захотят отнять».
5: Когда сборы были окончены, полковник придирчиво осмотрел разведчиков, проверил, насколько хорошо замаскированы вещи, и посмотрел на часы.
10: «Половина двенадцатого. Едем тихо, спокойно. Кто будет останавливать? Мы, крестьяне из поселка. Посланы за покупками. Вряд ли потребуют документы. Стычек избегать до упора. Ну, а если что, действуем по обстановке. Вопросы есть?»
5: «Нема вопросов», — вздохнул Стасюк.
10: «Тогда по коням».
5: И полковник первым шагнул к подводам. Глава четвертая. Флот Негридина подходил к 10-й группе Мазгера, на ходу перестраиваясь и образуя гигантскую трехмерную звезду. На концах звезды шли разведывательные отряды легких кораблей. Ближе к центру — тяжелые линкоры, крейсера, авианосцы. За ними следовали транспортники, ремонтные, заправочные и медицинские базы. Вся эта армада неуклонно приближалась к Дастее. Разведка колониальных сил не спускала глаз с противника и ежечасно отсылала сводку в главный штаб. Командующий Верди Хокуэр уже вторые сутки сидел перед огромным экраном с картой. Ему предстояло сделать выбор о месте и времени первого удара по врагу. У противника более 700 боевых кораблей и почти столько же транспортных и вспомогательных судов. Флот колонии с трудом наскреб 350 кораблей. Силы не равны, однако в бой идти все равно придется. Но где и как? Хокуэр дал задание отыскать наиболее удобные районы и просчитать оптимальный вариант расстановки сил. На следующий день после переброса группы землян на Дастею Хокуэра вызвали на совет префектов.
11: «По нашим расчетам, наиболее удобное место для атаки — на участке. Второй — астероидный поезд, система у Брахтера», — докладывал Хокуэр. «Флот противника вынужден будет рассредоточить силы, чтобы миновать астероидные кольца. Там мы и устроим засаду. А планеты у Брахтера послужат прикрытием для наших кораблей. Техники обещали настроить окна так, чтобы корабли смогли выходить в непосредственной близости от них».
10: «Это рискованно», — заметил префект Юрабу. «На таких скоростях маневры вблизи планет и астероидов опасны».
11: «У нас нет иного выхода. Корабли Негридина практически ничем не уступают нашим, а количественное превосходство огромно. Только внезапность, скорость и окна позволят уравнять шансы».
10: «Вы дадите противнику пройти две трети пути до Дастеи безнаказанно?» — нахмурился Грай Яхет, префект Коридула.
11: «Нет. Мы проведем разведку боем у 10-й звездной группы Мазгера».
10: «Сколько кораблей отправите на операцию?»
11: 110. Остальные будут ждать у Брахтера».
5: «Хорошо», — подвел итог Лайнец. «Действуйте, генерал. Надеюсь, ваш план сработает. Держите нас в курсе дела». Командование отрядом Хокуэр доверил генералу третьего ранга Генси Самтауну, всего 2 года назад получившему обшитые золотом погоны и жезл. Самтаун был довольно молод, смел и обладал исключительным хладнокровием, а также умением находить правильные решения в самых сложных ситуациях. Хокуэр надеялся, что это умение не подведет Генси и в этот раз.
12: «Береги корабли», — напутствовал он Самтауна.
11: «И не засвети окна. Если поймешь, что зажимают, сразу уходи. Ваша задача — прощупать. А бить будем потом, всеми силами».
5: Самтаун склонил голову и отсалютовал жезлом. Атака началась по классической схеме. Основной удар был нанесен по тыловым соединениям, вспомогательный — по маневренным группам. Флот Негридина только что обошел звездное скопление и выходил на свободный участок. Ровный строй растянулся. Некоторые группы кораблей отстали. Охранение, перестраивая ряды, ослабило контроль. И уязвимое брюхо армады попало под внезапный удар. Окна открывались у каждой планеты и их спутников.
13: Через них на предельных скоростях вылетали малые корабли, скаутеры и гликеры. За ними шли ударные платформы. Эти были не так подвижны, но обладали большей огневой мощью. А следом выходили ракетоносцы и рейдеры. Они сразу нацелились на авианосцы, крейсера и крупные транспортные суда. Внезапное нападение застало Негридин врасплох. И хотя выдвинутые на фланге станции технической разведки и гумбоки, беспилотные разведчики, засекли появление противника, сразу перестроиться для отражения атаки флот не успел. Залпы лазерных орудий, десятки ракет и сотни снарядов артустановок понеслись к кораблям Негридина. Часть прошла мимо, часть была перехвачена или отражена системами защиты, но где-то треть достигла цели. В космосе разом вспыхнули десятка два огненных шаров. Осколки разбитых корпусов малых станций и кораблей, элементы обшивки кораблей среднего и большого класса разлетелись во все стороны. Скаутеры и гликеры, не снижая скорости и продолжая вести ураганный огонь, проскочили сквозь строй вражеских кораблей и пошли по дуге, огибая район боя, чтобы зайти на второй круг. Ударные платформы, выбрав цели и сбросив скорость, методично долбили из всех систем. Ракетоносцы вошли в прореженный строй негрединских судов и расстреливали их, не сильно рискуя получить ответ. Четыре рейдера начали огибать флот врага по часовой стрелке. Эти новые корабли, скоростные, высокоманевренные, вооруженные ракетами пятого поколения и модернизированными арт-системами, способны были противостоять самым мощным судам противника. Совершенная, многоступенчатая система защиты позволяла им выживать под массированным огнем до определенной степени, конечно. Система маневренной обороны флота была хорошо отработана, но Негридин оказался просто не готов к мгновенному отпору и подарил противнику несколько драгоценных минут, заплатив за это высокую цену. Но шок прошел, и Негридин начал отвечать. Шедшие во внешнем строю эсминцы выбросили контейнеры с самонаводящимися минами и открыли огонь по скаутерам и гликерам. Крейсера, совершив маневр, дали первые залпы ракетными установками, целя в рейдеры и ударные платформы. А авианосцы выпустили целые стаи кренкеров. Эти небольшие, сверхманевренные и сверхскоростные корабли набросились на противника, словно рой пчел. Кренкеры были беспилотными кораблями. Управлялись с авианосцев по кодированному мультиканалу. Пилоты сидели в кабинах, следя за боем сразу по пяти экранам, и вели кренкеры с помощью псевдопанели управления. Так как человек был убран из корабля, стало возможным уменьшить габариты последнего, повысить его скорость и маневренность, а также увеличить боезапас. Кренкер оснащался пушечной спаркой и двумя ракетными пусковыми установками. Ракеты имели систему самонаведения. Когда кренкер выходил из строя, с авианосца выпускали новый, а пилот переключался на его управление и продолжал бой. Таких замен могло быть до восьми. Пилоты скаутеров и гликеров сразу почувствовали мощь вражеского оружия. Юркие корабли часто соскакивали с прицелов, метко били из пушек и выпускали ракеты с минимальной дистанции, что сильно затрудняло противоракетный маневр. Подвижные минные поля тоже доставляли немало хлопот. Стоило одной мине засечь цель, как целая группа в 20-30 мин выстраивала на пути вражеского корабля сеть, из которой довольно сложно выпутаться. Плазменные и электромагнитные пушки и ракеты крейсеров и линкоров Негридина тоже находили цель. Колониальный флот начал нести потери. Через 10 минут после начала боя небольшой участок космоса превратился в адский котел. Слепящие яркие залпы лазерных и плазменных пушек, туманно-белые облака защитных полей, сверкающие строчки снарядов, огненные шары взорванных кораблей, мелькание скаутеров и кренкеров. В такой круговерти человеческий глаз с трудом мог уследить за подробностями схватки. Однако командование обоих флотов не теряло нити управления и вовремя реагировало на изменения обстановки. Генерал Самтаун следил за боем с возрастающей тревогой. Противник, пропустив первый удар, пришел в себя и не только сумел уравнять позиции, но и постепенно начал переходить в наступление. Корабли Негридина мало в чем уступали кораблям Достеи, а их беспилотники просто задавливали малую авиацию его флота. Правда, рейдеры удачно зашли во фланг противника и смогли вывести из строя пять больших кораблей. Пять минут. — решил генерал. «Мы должны уяснить их тактику, принципы построения и характеристики судов. Потом аналитики просчитают данные и сделают выводы. Но нужно еще 5 минут». На центральном обзорном экране прямо перед генералом вражеский эсминец 2 залпами разнес в клочья неудачно подставившийся гликер. Светофильтры притушили яркую вспышку, но генерал все равно сощурил глаза. На скулах вспухли желваки. Он платил высокую цену за важные разведданные, очень высокую, но иначе не мог. Рейдеры, развив максимальную скорость, продолжали облет вражеского флота, совершая рывки в стороны. Системы защиты выпускали десятки ложных целей. Специальные мортиры выстреливали капсулы с противолазерными газами. Каждые 2 секунды автоматически срабатывали тепловые и электронные ловушки, сбивавшие с курса вражеские ракеты и снаряды. Рейдеры сосредоточили огонь на самых крупных кораблях противника — линкорах. Эти мастодонты, носители мощных систем вооружения, были чрезвычайно опасны. Ударные платформы дрейфовали на максимальном удалении от противника и, пользуясь мощью вооружения, расстреливали крейсера и транспортники. Однако вражеские корабли все же доставали до платформ. А беспилотники все чаще проскакивали насыщенную защиту и наносили болезненные удары. В какой-то момент все малые корабли Достеи оттянулись назад и начали прикрывать платформы от ударов крэнкеров. Осознав тот факт, что флот перешел к обороне, Самтаун дал приказ на отход. Этот маневр был давно отрепетирован, неоднократно применен в боевых столкновениях и прошел организованно и быстро. Последним сквозь окна ушли скаутеры из группы прикрытия. Уходили спокойно. Враг не стал преследовать Достейский флот. «Потери?» — сухо осведомился генерал у своего заместителя, когда флот вышел на орбиту одной из необитаемых планет в звездной системе, соседствующей с Симптарикой. «Скаутеров и гликеров уничтожено 24. Повреждено 8. Ударных платформ повреждено 5. Одна требует капитального ремонта. 2 рейдера также требуют ремонта. Еще уничтожено около 20 автоматических станций и разведки». «А сколько уничтожили мы?» Заместитель отыскал нужный файл, сверил его с дополнительными данными и, откашлившись, произнес. 30 малых кораблей, 4 больших и 2 малых транспортных судна, 3 эсминца. Еще несколько повреждено. Степень повреждения неизвестна. 2 авианосца и как минимум 1 крейсер уничтожены полностью, и 1 сильно поврежден, и 1 линкор выведен из строя. В походных условиях отремонтировать его весьма затруднительно, можно сказать, что он потерян». Генерал промолчал. Результаты более чем скромные. Особенно если учесть, что во флоте Негридина около 20 линкоров, 50 авианосцев, 45 крейсеров, около 150 эсминцев. Правда, бой был скоротечным, проведен частью сил, и основная задача атаки — разведка, а не тотальное уничтожение. И все же враг показал, на что способен. Шансы в предстоящем сражении у обеих сторон приблизительно равны. Так он и доложил на совещании в главном штабе. От себя добавил: «Мы узнали о противнике многое, но и противник получил достаточно сведений о нас. Они поняли, что мы способны выводить корабли в любую точку космоса мгновенно и примут меры к противодействию».
14: «Считаете, наши действия обречены на неудачу?»
13: — скрипучим голосом спросил заместитель Хоккера, генерал 2-го ранга Асбат.
14: «Считаю, что нам надо изменить план действий», — отчеканил Самтаун. «Что касается вероятного исхода сражения, полагаю, очень немногие его переживут».
15: «Ясно, генерал», — прервал его Хоккер. «Ваша точка зрения будет принята во внимание. Завтра состоится первое заседание штаба по этой теме. Вам будет дано время для доклада. Продумайте свои предложения».
13: Самптаун склонил голову, дал отмашку жезлом и вышел из кабинета. Штаб заседал еще несколько часов, рассматривая результаты недавнего сражения и вырабатывая возможные варианты действия. А потом Хоккуэр отправился к префекту Симптарики. Разговор вышел недолгим. Хоккуэр доложил о ходе боя, о принятых решениях и без обиняков сказал:
14: «Мы вряд ли удержим Негридин, даже если снимем все корабли с дежурства и отправим навстречу врагу. У них все равно будет превосходство».
13: «Что же нам делать?» — мрачным голосом спросил Лайнец.
15: «Сражаться до конца и надеяться на чудо».
13: «Чудо-земляне?»
15: «Других чудес мы не знаем».
13: Лайнец вздохнул. «Если бы мы точно знали, как у них там дела. Но вы правы, мы можем только ждать и надеяться».
14: Он немного помолчал и уже другим тоном произнес. «Готовьтесь к сражению, генерал. О дополнительных силах и резервах мы подумаем». Хокуэр взмахнул жезлом и перед уходом бросил взгляд на небольшой столик у стены. На нем лежала толстая книга, старинная, еще в бумажном издании. Генерал в свое время прилежно изучал историю и книгу узнал. Это был сборник обрядов и молитв одной из древнейших религий Дастей.
16: Префект, кажется, вспомнил о религии. Призывает старых богов. Или молится за землян. Я и сам не прочь вспомнить хоть одну молитву. Или вспомнить имена этих парней с земли. Смогут ли они выполнить задуманное? Или мы переоценили их силы? Кто бы знал?

0: Глава пятая.
1: Насколько авантюрной была сама мысль о подобной экспедиции, Титов начал понимать только после выезда из леса. Он вдруг по-иному взглянул на происходящее и с недоумением и ужасом осознал, что безумная затея может закончиться весьма плачевно, прежде всего для них. 14 человек на чужой планете без поддержки и связи, без детального знания обстановки, даже без информации о точном местонахождении противника. Одни против хорошо подготовленного врага и целой страны. Каковы шансы на успех? Да меньше процента. Чудом будет, если они доберутся до первой группы пришельцев. И что самое страшное, ничего нельзя переиграть. Обратного пути нет. Победа или смерть. Старый лозунг вдруг стал единственным вариантом. Это ли не безумство? Отдав необходимые указания, Титов забился в угол кузова, опустил голову и сидел так без движения, с ужасом осознавая безвыходность ситуации и прилагая огромные усилия, чтобы не сойти с ума от переизбытка эмоций. Такое бывает. Балансирование на тонкой грани между сном и явью, когда мозг вдруг начинает мыслить особо ясно и объективно, и привычная оценка ситуации сменяется беспощадно откровенным пониманием происходящего. Иногда люди сходят с ума, иногда покрываются холодным потом, иногда цепенеют, не в силах прогнать это понимание. А потом наступает долгожданное расслабление, и человек засыпает, чтобы наутро радоваться, что страшный момент миновал. У Титова этот период затянулся, и он с содроганием думал о будущем, сдерживая хриплый рык и желание разбить о борт кузова кулаки.
2: Ловушка. Тупик. Билет в один конец, выписанный проклятыми инопланетянами. И он, полный дурак, согласившийся на авантюру. Это смерть без всякого смысла. Паранойя. Неизвестно, для чего бы довело самокопание генерала, но его выручил сидящий за рулем Бойченко.
1: Он проворонил замаскированную лужей яму, и грузовик с размаху влетел в нее передним левым колесом. Машина скакнула, заставив всех клацнуть зубами и зашипеть проклятие. Титов больно ударился подбородком о колени, прикусил язык и отшиб пятую точку. Боль и отрезвила его, вернула нормальное состояние и даже заставила матюкнуться вслух. Он провел рукой по подбородку и ощутил во рту солоноватый вкус. Язык прикусил. «Ну, Леня, водила хренов!» Через несколько мгновений он вернулся к прежним мыслям, но смотрел на них уже под другим углом. Вспомнил свою истерику и усмехнулся. Хорошо же его прихватило. И только после этого в памяти всплыл давний разговор с Эстерботом в пансионате. «Двойное мышление», — так он это называл. Сознание старика в какой-то момент может возобладать над срединным мышлением и заставить смотреть на происходящее старческим взглядом. Это опасно, особенно в стрессовой ситуации, когда нужно молодое сознание. Старбот говорил об этом и давал советы, как избежать перекоса. Видимо, сейчас тот самый момент настал. А я не отследил это и позволил старику взять верх. Впредь надо аккуратнее с мыслями, а то так и до срыва недалеко. Он сплюнул под ноги и увидел розоватый цвет слюны. Не слабо прикусил. Спасибо, Леньке. Спас. «Все не так плохо», — уже свободнее рассуждал Титов. «Дело сложное, помощи ждать неоткуда, враг начеку. Но он не ждет нас, он ждет своих. Так что мы имеем маленькое преимущество — внезапность. На войне этот фактор зачастую определяет, кто выйдет победителем в сражении. Вот и не будем упускать шанс».
0: Несчастного дезертира Тоши Кабрембоу отпустили неподалеку от города, напоследок строго предупредив о жизненной необходимости держать язык за зубами. Перепуганный Тошек клялся и кивал, преданно глядя на землян. Получив легкий пинок на прощание, Тошек рванул прочь изо всех сил, боясь, что разведчики передумают. Но землянам было уже не до него. Их ждал Хармак. Сразу в город не пошли. Выбрали укромное место на краю леса, замаскировали машину, а потом около 2 часов наблюдали за окраинами Хармака и ведущими к нему дорогами.
1: Главный итог наблюдения. В городе крупных армейских частей нет. И, похоже, вообще никаких нет. Это хорошо. При случае можно выдать себя за наемников, не опасаясь налететь на настоящих солдат. Так что путь открыт. Я и Астахов юг и запад города», — распределил сектора Титов. «Сорокин, Медведев, восток и центр. Бигмер и Шердин, север, депо и склады. К электростанции пока не лезть. Работаем до 13 часов. В городе по возможности сменить одежду на гражданскую. Оружие на виду не держать. С полицией и гвардией не связываться. В случае осложнений уходить от конфликтов, при невозможности, по обстановке. Вопросы?» Полное молчание. Всем все ясно. «Выступаем». Хармак меньше всего напоминал город времен гражданской войны. Его миновали уличные бои и погромы. Поблизости не проходила линия фронта. На дома и улицы не сыпались бомбы и снаряды. Работали фабрики, заводы, частные артели, мастерские. Работало депо, где проводили осмотр и мелкий ремонт паровозов и вагонов. Хлебопекарни выпекали сдобу. В торговых рядах продавали все, вплоть до свиней и лошадей. Из соседних сел на рынке привозили мясо, птицу, рыбу, молочные продукты. Все это требовало наличия рабочей силы, большей частью мужской. Всех в строй не поставишь, кто-то должен кормить, одевать, обувать, поставлять оружие, боеприпасы, технику. Женщин хоть и задействовали, но только в некоторых местах. Телеграфные и телефонные станции, лечебницы, госучреждения. Войск в городе и впрямь не было. Только полиция сильно сокращенного штата и гражданская гвардия. А там сплошь не комбатанты. Мужики предпенсионного возраста и юнцы. Народ в Хармаке спокойный. Стрельбой и шумом не пуганный. К чужакам относится нейтрально. Приехал так приехал. Хочешь что купить, сколько угодно. Плати, бери что по нраву. Кому надо, может и работу найти. Рабочих рук везде не хватает. И патрули не усердствуют. Документы проверяют редко, и то в основном у приезжих. Но если их нет, довольствуются коротким объяснением. Шпионов тут отродясь не видели, о диверсантах только читали. Разведчики использовали миролюбивый настрой горожан на все 100%. Обошли все улицы и закоулки, заходили в магазины и лавки, поговорили с продавцами и покупателями. Узнали новости, сплетни и слухи. Попутно задешево приобрели гражданскую одежду. Успели перекусить, просмотреть свежие газеты, послушать радио. К назначенному сроку вернулись в лес. «Полиции мало. Патрульные только в центре. У банка, телеграф и почты. Предприятие охраняет гвардия».
2: «Мосты через реку тоже под охраной гвардии. Там посты усилены. Прямая телефонная связь с полицейским управлением. Оружие обычное, винтовки, пистолеты.
1: Электростанция в 3 километрах от города. Работает на торфе, мазуте, угле. Энергии обеспечивает Хармак и соседние города. А кроме того, снабжает теплом. Железная дорога. Одна ветка проложена по западной окраине города, вторая подходит к электростанции. Торфяные разработки севернее в 17 километрах. Туда же проложены железные и шоссейные дороги. Депо большое, там работают в 2 смены. Снабжается электроэнергией в первую очередь».
2: Титов сделал отметки на карте и легонько стукнул по ней карандашом. «Ну и где, по-вашему, сидят пришельцы?» «Чтобы добыть нужную информацию, не обязательно красться через посты охраны на закрытый объект, брать языков и прослушивать радиопереговоры. Иногда достаточно пообщаться с обычными людьми, живущими неподалеку. Ибо тем, кто работает на секретных объектах, как и всем, нужны продукты, одежда, обувь. Нужен телеграф, предметы обихода, нужно отремонтировать часы, купить пленку для фотоаппарата. Ничто человеческое им не чуждо. Они встречаются с девушками, проводят досуг, ходят в кино. Их видят в городе, на дороге, в ресторанах и барах. Даже если объект сверхсекретный, даже если вход ограничен, все равно какая-то информация о нем просочится. И уже от разведчика зависит, сумеет ли он отыскать эту информацию, сдоить и сделать правильный вывод.
1: «Пришельцам нужен надежный источник питания», — размышлял вслух Сорокин. «В городе есть объекты, куда электричество поступает регулярно и бесперебойно. В первую очередь депо, телеграф, почта, магистрат. Еще государственные предприятия типа хлебопекарен», — наполнил Медведев. «Но большинство из них имеет дополнительный источник питания — бензиновые генераторы».
2: «Верно», — согласился Титов. «Но вряд ли пришельцы будут сидеть в столь людных местах. Им внимание со стороны надо свести к минимуму. И потом, как ни крути, аварии на линии не столь уж редки. Как мы узнали, за год 3 раза был обрыв. То ураган, то короткое замыкание, то деревья на провода упадут.
0: Все указанные объекты какое-то время сидели без электричества или получали его из резервных источников, а ретранслятор на голодном пайке сидеть не может, так что большая часть вариантов отпадает.
3: «Кроме депо!» — вставил Сорокин. «У них своя подстанция!»
0: «Вполне», — кивнул Титов. «Как вариант остался?»

0: только если что-то случится на самой электростанции», — вставил Шердин.
1: «Да, это отличный вариант», — произнес Титов. «Мы о подстанции тоже кое-что слышали. Мол, работают там приезжие, на месте сидят безвылазно, продукты, воду и прочее им возят на машинах. Рейс два раза в неделю. Как раз родственница одного из водителей на рынке язык распустила».
0: «Что бы мы делали без агентства ОБС?» — воскликнул Бигмер. Разведчики засмеялись.
1: Знаменитое агентство было знакомо еще по войне, когда сплетни и слухи зачастую заменяли информацию из штаба, из Москвы и Ставки. Любые вести быстрее всего разносятся в виде слухов. Солдатское радио, трёп, тыловиков или ОБС. Одна баба сказала. Судя по всему, и здесь основной источник новостей обывателей — болтовня и сплетни. «Значит, подстанция», — задумчиво протянул Титов. «По всем признакам сходится. Но не факт, не факт. Надо посмотреть на нее поближе». Он прикинул по карте расстояние от города до подстанции и количество подъездных путей. «Есть еще какой-нибудь вариант?»
0: «Только сама электростанция. Но там большой персонал, охрана, все на виду. Да и подключить свою аппаратуру незаметно сложно. А на подстанции это сделать легче. Не знаю, сколько ретранслятор жрет, явно немало. И скрыть это можно только контролируя распределение энергии».
1: «Значит, решено. Все внимание подстанции. Надо узнать о ней как можно больше. План вряд ли найдем. Но осмотреть периметр, определить количество охраны, выяснить места скрытого подхода возможно».
0: Титов глянул на часы. «Возвращаемся в город. Василий, вы с Андреем сразу к подстанции. Осмотрите все подступы и местность вокруг. Мы сперва в Хармак, пошукаем трохи, а потом тоже к вам». «Сделаем!»
1: «Радиостанции возьмите. Будьте на связи. Работаем до 20:00». Титов повернулся к доедавшему огромный бутерброд Бойченко. «Лёня, к 20 часам приводишь машину к опушке леса. Вот сюда». Бойченко вытянул шею, разглядывая точку на карте, кивнул и вновь принялся за бутерброд.
0: «Понял!»
1: «Глаза не мозоль, грузовик спрячь». «Что, хлопцы, пошли?» Хлопцы без лишних слов вставали с травы, оттряхивали брюки и проверяли оружие. «И без шума», — напутствовал напоследок Титов.
0: Глава 6.
1: Большая туча плавно наехала на полукруг тускло сияющего спутника, и тьма полностью скрыла узкую тропинку, кустарники и едва заметную фигуру, замерзшую на дне небольшой выемки.
0: Фигура поползла к кустарнику, тщательно следя, чтобы держать его между собой и углом невысокого забора.
1: До него всего 30 метров. Когда туча уйдет, станут опять видны доски и витки колючей проволоки. Доползя до кустарника, фигура скинула капюшон, явив лицо с прищуренными глазами. Все. Исходный рубеж достигнут. Отсюда до забора неполных 20 метров. Ближе подходить опасно, открытая местность. Где остальные? Ползут? Толком не видно. Нет, метрах в 5 левее кто-то движется. Легкий удар по ноге подсказал, что еще 2 достигли последнего укрытия и ждут команды.
2: «Еще минута»,
1: — раздался едва слышный шепот. Ночное светило выскочило из-за тучи, и Титов различил на дороге машину. Заработавший мотор — сигнал к старту. И тогда операцию не остановить, не отменить, не переиграть. Если они ошиблись в расчетах, противник сможет отбить нападение, и все дело пойдет на смарку, но ошибки быть не должно, просто не может быть. Они обошли весь город и опросили всех, кого можно. В конце концов вышли на тех, кто имел хоть какое-то отношение к подстанции. Говорили с водителями, грузчиками, торговцами, владельцами баров, даже с проститутками. Искусство общаться и получать информацию, не вызывая подозрений, одно из основ деятельности разведки и контрразведки. Земляне, пусть и не все, им владели. А там, где умения не хватало, в ход шел древний как мир способ — подкуп. В результате нарисовалась интересная картина. Обслуживающий персонал подстанции, главной подстанции, как ее называли местные, состоял из 10 человек. 4 здешние, техники и рабочие из города, 6 приезжие. На работу устроились месяц назад, в отличие от местных, жили прямо на подстанции. Дело свое знали хорошо, сразу внесли несколько интересных предложений, упростивших работу. Жили в небольшом доме на территории подстанции. Это поведали словоохотливые соседи техников, знавшие

0: происходящим довольно много. Продовольствие пришлым возили на машине, предметы обихода тоже. Водитель той самой машины оказался простым малым, компанейским, любящим, когда его слушают. Он и поведал о несколько странном поведении пришлых и об их замкнутом образе жизни. Его дополнила бандерша, хозяйка единственного и оттого очень популярного заведения, где оказывают интимные услуги мужчинам. «Им предлагали привезти девочек», — криво усмехалась она, «а когда они отказались, даже мальчиков. Кто предлагал? Да Гертак, водитель». Водитель снабженческого грузовика оказался еще и сводником. «Они отказались, ненормальные. Ну, пусть в холостую рубанок гоняют, денег им жалко».
1: Гонять рубанок на местном жаргоне — заниматься самоудовлетворением. Что ж, оценка бандерша весьма показательна. Здоровые мужики держат пост целый месяц. Это либо из-за проблем со здоровьем, либо из-за других проблем. Были и другие странности. Затворничество пришлых специалистов, нежелание общаться с кем бы то ни было и постоянное напряжение. Это уже отметили техники. Рассказали они и о дополнительных мерах предосторожности, предпринятых новыми сотрудниками.
0: «Ворота закрывают рельсом. Свое жилище отгородили решеткой, никого не пускают. Что-то там копали, всю землю вытаскивали».
1: Это уже была зацепка. Видимо, пришельцы оборудовали хранилище ретранслятора. По крайней мере, стало ясно, где они могут его держать. Сведений хватало, чтобы прийти к однозначному выводу. На подстанции сидят пришельцы с Негридина. Но Титов не спешил с окончательным выводом. Был и второй вариант. Подстанция в депо. Тоже интересный объект. Так что разведчики проверяли обе версии. Но чем дальше, тем больше отпадал второй вариант. Опять наползли тучи. И различить что-либо дальше 2 метров стало трудно. Единственный источник света — фонарь над воротами. На самой территории подстанции горят еще 5 или 6 фонарей. Этого хватит для работы. Машина уже подошла к повороту и встала за деревьями. Теперь ей до ворот 40 метров. Титов посочувствовал парням. Толкать грузовик почти 300 метров, пусть даже по хорошей дороге, и с небольшим уклоном занятия не из легких, хотя бы и вчетвером. Но иначе никак. Шум мотора мог свести все приготовления к нулю. Ничего, дотолкали. Все, время. Сейчас Леня заведет мотор, и машина, разгоняясь на короткой дистанции до предела, ударит в усиленные рельсом ворота. Рельс держится на деревянных брусках, а те от удара вылетят, как пить дать. Не все продумали пришельцы, не все. Титов чуть привстал, покосился на опорные столбы. Если пришельцы поставили аппаратуру наблюдения, все их маневры псу под хвост. Заметят и будут готовы к обороне. Но аппаратуры вроде бы нет, хотя 100-процентную гарантию не даст никто. Наличие аппаратуры проверяли днем. Вася Бигмер пробрался к подстанции со стороны леса, подошел к забору, побродил рядом, разыгрывая любопытного грибника. На его маневры никто не отреагировал. Тогда он попробовал залезть на забор, заглянуть внутрь. Опять никакой реакции. Если пришельцы наблюдали за ним, отогнать должны были. Вполне логичный поступок, но никто не появился. Конечно, проверка так себе. Профессионалы могли разыгрывать из себя простачков. Однако ничего другого придумать земляне не могли. Пришлось рисковать. Тогда же днем Астахов и Бойченко забрались на деревья, росшие у шоссе, и в бинокле разглядывали подстанцию. Цель была двойная — рассмотреть внутреннюю обстановку и спровоцировать пришельцев, если работа оптики засечена системами наблюдения. Рассмотреть удалось. Заставить среагировать — нет. Видимо, негридиане не брали с собой охранную технику, посчитав это излишним. Тогда и было принято решение штурмовать ночью. Взревел мотор. В темноте звук показался оглушительным. Машина выскочила из-за деревьев и полетела к воротам. Спереди к радиатору был прикреплен сбитый из толстых досок защитный каркас. Леня за рулем, рядом Петр Сорокин, в кузове Медведев и Астахов. Едва машина показалась на дороге, Титов, Бигмер и Шердин вскочили на ноги и побежали вперед. Облаченные в самодельные маск-накидки, они были похожи на вышедших из леса кикимор. Грузовик, развивая максимальную возможную скорость, с разгона ударил в ворота. Раздался сильный грохот, в котором потонул хруст выворачиваемых брусьев. Рельс отлетел и упал на землю. Через мгновение его накрыли ворота. По ним грузовик заехал внутрь территории. Из кузова уже прыгали Медведев со Стаховым. Выскакивая из кабины, Сорокин зацепил взглядом фигуру человека метрах в 30 справа, за решетчатым забором. Фигура была неподвижной пару мгновений. Потом метнулась к одноэтажному строению. Сорокин упал на колено, вскинул автомат, поймал стволом фигуру и дал два одиночных выстрела. Человек кувыркнулся, тут же вскочил, попробовал нырнуть за поленницу дров, но Сорокин выдал очередь, и одна из пуль угодила человеку в живот. Грохот падающих ворот, стрельба и крики, несомненно, разбудили тех, кто был в здании. Всегда готовые к нападению, они наверняка сейчас занимали оборону, и теперь все сводилось к тому, успеют ли разведчики дойти до здания, или их остановят. Астахов оббежал решетчатый забор справа и рванул к тыльной части здания. Титов мчался за грузовиком, а Бигмер и Шердин побежали дальше, к самой подстанции. Там должен сидеть дежурный из состава пришельцев, так утверждали техники. «Тарань!» — проорал Медведев, подскакивая к решетке. Грузовик с легкостью пробил сетчатое ограждение, ушел влево и встал в 2 метрах от дверей здания. Бойченко, выскочив из-за руля, прыгнул на капот, оттуда на крышу кабины, а потом и на крышу здания. Перед ним была небольшая чердачная дверь, закрытая на щеколду. Чердак — отличное место для стрелка. Следовало перехватить желающего пострелять сверху. Узкий луч фонарика ударил в темень, выхватил низкий потолок, табуретку, матрац и... открывающийся люк. Кто-то спешил занять огневую позицию. Сорокин, Медведев и Титов уже были у входа. Удар прикладом в стекло окна справа, звон, откинутая занавеска, и внутрь летит граната. Бахнуло. Немедля Сорокин забросил еще одну гранату, а Титов ударом ноги выбил дверь. Она отлетела внутрь, обо что-то ударилась и пошла обратно. Новый взрыв врезал по ней с такой силой, что едва не сорвал с петель. Толстые доски мигом обзавелись десятком неровных отверстий. «Огонь!» — крикнул Титов, вставляя ствол автомата в оконный проем и выдавая веером длинную очередь. Медведев стрелял сквозь многострадальную дверь. А Сорокин подскочил ко второму окну и прямо сквозь стекло бросил еще одну гранату. Изнутри ответили 2 очередями. Били из чего-то тяжелого. Ровное отверстие в двери диаметром никак не меньше 10 миллиметров. Серьезные машинки. Астахов перемахнул через решетку и залег у второго выхода, беря на мушку вторую дверь. Его задача — держать тыл и не пускать противника на улицу. Здание технического управления подстанции стояло метрах в 50 от жилого строения. В окнах горело дежурное освещение, мерно гудели трансформаторы. Бигмер и Шердин уже подбегали к двери, когда стекло второго окна справа вдруг брызнуло во все стороны. Загрохотал пистолет-пулемет. Шердин прыгнул вправо, крутанулся волчком и выдал соленую руладу. Бигмер тоже прыгнул влево, ответил очередью из автомата, сорвал с ремешка гранату и метко закинул ее в соседнее окно. Упавший Шердин, морща лицо и кусая губы, поливал окна очередями. Его зацепило в ногу. Вроде не сильно, но бегать он уже не мог, и теперь только отвлекал от Василия внимание и заставлял врага прятаться от пуль. От дверей пришельцев отогнали, надо входить. Пока Медведев и Сорокин били через окна, Титов влетел внутрь. Свет с улицы позволил рассмотреть обстановку. Это была прихожая, довольно просторная, с кое-какой мебелью. «Чисто!» — крикнул Титов и осторожно подошел ко второй двери. В прихожую заскочили Медведев и Сорокин. В этот момент одновременно заработали автоматы с улицы и сверху. Бойченко и Астахов кого-то прищучили. Когда голова человека наполовину высунулась из люка, Леонид врезал по ней ботинком. Вышло хорошо, со всего маху, с подворотом. Голова влепилась в край люка и пропала. Леонид дал длинную очередь в пол и тут же отскочил в сторону. Посветил дальше. За перекрытием вроде есть еще один лаз, надо проверить. Захлопнув крышку и бросив на нее табурет, Бойченко полез вперед. Он почти дошел до второго люка, когда снизу ударили несколько очередей. Пули прошли прямо перед носом Леонида. Тот прыгнул назад и нажал на спусковой крючок. Дверь запасного входа открылась, но никто не выходил, наблюдали. Астахов ждал, держа проем на прицеле. Через пару секунд рослая фигура прыгнула наружу. Казимир четко, как на стрельбище, взял упреждение и выдал очередь. В точку. Фигура сломалась и рухнула в траву, проскочив по инерции 1.5 метра. А из окна тут же заработал ствол. Пули прошли в притирку над головой Казимира. Он откатился в сторону и швырнул гранату к ступенькам. Взрыв остановит следующего желающего погулять и скроет рывок к новому укрытию. Пришелец отлично знал обстановку в технических помещениях и мог бы поиграть в прятки с Бигмером, но, видимо, это не входило в его планы. Уйдя вглубь здания, он выбрался через окно и побежал к дому, заходя с тыла. Его маневр заметил Шердин, доползший до трансформатора. Андрей сделал несколько выстрелов, но не попал.
2: «Казимир, сзади!» — заорал он. «К тебе прет!»
1: И вновь выстрелил в бегущего. Тот мелькал где-то за коробками трансформаторов. С запозданием выскочивший на улицу Бигмер тоже промазал.
2: «Казимир!»
1: Пришелец ловко перемахнул через бетонную опору, миновал уложенные на поддоне мотки проволоки и выскочил к воротам сетчатой ограды. Рванул дверь на себя и... налетел грудью на приклад. Возникший из ниоткуда силуэт заметил слишком поздно, когда боль разорвала грудину, а страшный удар бросил в траву. Штурм и захват заняли 6.5 минут. В итоге 4 трупа и 2 пленных. Один из них серьезно ранен, плюс искомая ретранслятор. В минусе простреленная нога Шердина. Ранение сквозное, пробитые икроножные мышцы. Неприятно, но не смертельно. Можно сказать, идеальный результат, если учесть экспромт с атакой, плохое знание местности и полное незнание вооружения противника. Сказался фактор внезапности и вывод из строя в первую же минуту боя 2 человек. Ну и еще боевой опыт и мастерство землян. Аппаратуру нашли быстро. Также быстро сумели привести в сознание раненого и разговорить его. Тот был в шоке. И не только от произошедшего, а скорее от факта нападения. Кто? Вот что было ему непонятно. Кто смог их найти здесь? Ретранслятор представлял собой сложную и довольно громоздкую конструкцию, состоящую из 2 частей. В подвале дома была спрятана силовая установка и пульт управления, а на чердаке антенная система с блоком усиления. Бойченко в пылу схватки не заметил аппаратуры, зато умудрился повредить блок, что привело к сбою работы ретранслятора, однако не вывело его из строя. Раненый пленник подробно описал принцип работы аппаратуры, но из всего услышанного земляне поняли едва ли 1/3, зато сразу сообразили, как быстрее и надежнее все уничтожить. Ломать оно, как известно, не строить. Титов поторапливал разведчиков, то и дело глядя на часы. Шум боя наверняка слышали на электростанции, до нее чуть больше 1 км. Телефон на подстанции уже разрывался от звонков. Могли послать группу охраны, и уж наверняка вышлют полицию из города. Уничтоженную аппаратуру забрали с собой, как и пришельцев живых и мертвых, а также их оружие. Больше ничего на подстанции не трогали, только отключили подачу энергии на мост, чтобы затруднить движение возможной помощи из города. Пока собирались и перетаскивали трофеи и тела, умер раненый пленник. Он и так был не жилец, держался на препаратах. Но внутреннее кровотечение, тяжелые ранения в грудь и живот в полевых условиях практически всегда ведут к смерти. Последний пленник, вдруг поняв, что подошел и его черед, стал словоохотливее. Однако слушать его сейчас было некому. Пришельца связали и усадили в кузов. Пусть посмотрит на тела друзей и подумает, как себя вести.
2: «Быстро, быстро!» — подгонял по радиостанции Астахов, высланный к дороге. «Вижу огни! Сюда едут!» «Выезжаем!» — коротко ответил Титов и хлопнул по дверце кабины. «Давай, Леня, двигай!»
1: Пропустив машину, он запрыгнул в кузов и бросил последний взгляд на подстанцию. «Есть один!»

0: Радио фантастики.
1: Глава 7. Машина взяла курс на лес, чтобы пройти вдоль него к песчаным карьерам, а потом к местному тракту и дальше к шоссе. Столь сложный маршрут выбрали специально, чтобы запутать потенциальную погоню. И хотя земляне не ожидали быстрых, а главное, результативных действий властей Хармака, однако учитывать такую возможность были обязаны. Кроме того, карьеры — идеальное место для тайника, в который лягут трупы пришельцев и остатки уничтоженной аппаратуры. Пока Бойченко, прилипнув к рулю, вел грузовик по неровностям заброшенной дороги, Титов в кузове устроил повторный допрос пленника. Тот уже дошел до кондиции и был готов общаться на любые темы. Цель заброски — установить в определенных районах планеты ретрансляторы, развернуть сеть, обеспечить сохранность ретрансляторов до момента Б.
2: Количество ретрансляторов на планете?
1: 6. По 3 в каждом полушарии.
2: Точные места расположения ретрансляторов в этом полушарии.
3: Пленник назвал все места. Объяснил, где конкретно находятся ретрансляторы, а также рассказал о системе связи между группами и единой системе управления. Прежняя информация подтвердилась. Именно в тех местах разведка колоний и засекла источники излучения. Что ж, это упрощает дело.
2: Сколько ретрансляторов надо вывести из строя, чтобы разорвать сеть?
1: При определенных условиях 2.
2: Гарантия уничтожения сети — 3 ретранслятора?
3: Да.
2: Что за аппаратура установлена на спутнике планеты?
3: Что за аппаратура? С нажимом повторил Титов, видя, что пленник не спешит с ответом.
2: Тот вжал голову в плечи, побледнел. Это было видно даже при свете фонаря. Взгляд упорно отводит в сторону.
3: Но...
1: На спутнике находится наш корабль. Он стартовал в автоматическом режиме с планеты, когда произошел первичный скачок временного контура.
2: Вот это был фокус. Целый космический корабль в роли генератора. Как вы ускользнули от достейцев?
1: Мы вышли в нейтральную зону.
2: Что это?
1: Можно сказать, место, где уже не действует время настоящего, но еще не наступило время прошлого, промежуточное. В наших саркофагах были скрыты ретрансляторы. Мы взяли их и после перехода в заданное время просто вывезли оборудование в заданные точки.
2: Титов смотрел на пленника, пытаясь вникнуть в смысл услышанного. Но выходило плохо. Судя по лицам сидевших рядом разведчиков, они тоже мало что поняли. Это было уже за пределом понимания землян, за гранью их восприятия. Ладно, оставим. Сколько вас всего?
1: 38 человек.
2: А как вы уместились в 20 саркофагах?
1: Пленник бросил на Титова быстрый взгляд и тихо спросил. «Откуда вы знаете, что было 20 саркофагов?»
2: «Не твое дело!» — рявкнул Бигмер. «Отвечай!»
1: «Было 42 саркофага. Во время транспортировки корабля на Достею и при последующем исследовании 4 саркофага получили повреждения. Режим анабиоза нарушился, и люди погибли».
2: «Значит, у Лайницы была неверная информация», — мельком подумал Титов. «Кто-то напутал или передал устаревшие сведения. Корабль на спутнике генерирует поле». Ретрансляторы образуют замкнутый контур, который и держит планету из прошлого в нашем времени. Я правильно понимаю твои слова?
1: Да,
2: едва слышно с запинкой ответил пленник. Что за момент В и когда он наступит? Пленник опять промедлил с ответом, и сидевший рядом с ним Бигмер чувствительно заехал тому прикладом в бок. Тебя спросили, отвечай! Пленник скривился, открыл рот, пережидая вспышку боли, и ослабленным голосом сказал.
1: «Момент В — это дата начала операции высадки нашего флота на планету. Точное время неизвестно, но не позднее, чем через неделю».
2: Пленник скис окончательно. Выдав секреты своей миссии, он, похоже, впал в ступор от отчаяния и бессилия. Видя это, Титов оставил его в покое и отсел подальше к Сорокину. Тот разбирался с трофейным оружием. Пленник уже успел немного рассказать о нем и показать, как оно действует. Сорокин вертел в руках незнакомые образцы и озадаченно хмыкал. Пришельцы были вооружены неким подобием штурмовых винтовок. Внешний вид не сильно отличался от привычных образцов стрелкового оружия, только ствольная коробка шире и немного длиннее, ствол толще. Заключен в защитную оболочку из упругого материала. Приклад выдвижной, с мягкой подкладкой на торце. Две рукоятки, одна под стволом, вторая перед прикладом. Спусковой крючок заменен на овальную кнопку. Магазин отъемный, довольно тяжелый, с толстыми стенами из прохладного на ощупь материала. Пришельцы называли свое оружие «пусковик». В приблизительном переводе, конечно, стрелял пусковик пулями изменяемой формы. В магазине эти пули были круглыми, заключенными в оболочку. В казеннике попадали в сильное электромагнитное поле, оболочка сгорала, придавая пуле высокий коэффициент скольжения. Под воздействием электромагнитного поля пуля разгонялась до огромной скорости, меняла форму на каплевидную и покидала канал ствола. При попадании в предмет вновь меняла форму, формируя острие. Если же попадала в человеческое тело, то деформировалась, отдавая ему всю энергию, и разрушалась. Скорострельность такого оружия не очень велика, 200 выстрелов в минуту. Оружие весило около 8 килограммов, но зато било наверняка. Как сказал пленник, пусковик — специальная десантная модель стандартного пехотного штуцера, а тот весил в полтора раза больше. Каждый пришелец, себя они именовали десантниками, имел на вооружении пусковик, а кроме него местное оружие, чаще всего пистолет-пулемет. Именно из пистолета-пулемета был ранен Шердин. Будь у противника пусковик, так просто Андрей бы не отделался. Покачав в руках пусковик, Сорокин заметил. «Серьезная машина! Пригодится еще!» Титов пожал плечами. «Этот все рассказал?» «Практически. Для нас главное — точное местонахождение ретранслятора в Цударесе и количество охраны.
1: Они наверняка уже знают о потере здешней группы.
2: Да и пусть. Ничего сделать-то не смогут. Запасных ретрансляторов нет. Людей, чтобы выслать сюда, тоже нет.
1: Зато будут настороже».
2: «Они и так настороже. А в потере группы будут винить местных». Машина здорово тряхнула, видимо, колдобина попалась. Титов помянул чертей, потер затылок. В этот момент к нему подсел Бигмер.
1: «Командир, пленник сдох».
2: «Как сдох?» — изумился Титов. «Отчего?»
1: — Василий пожал плечами. «Черт его знает. Сидел тихо, смотрел под ноги. Потом начал падать. Я подхватил, а он никакой. Пульса нет, не дышит».
0: «Ну, тормози машину!»
2: Грузовик встал у обочины. Пленника вынесли из кузова, положили на траву. Титов и Сорокин осмотрели тело, но не нашли ни ран, ни повреждений. Однако пришелец был мертв.
1: «Черт знает что! Яд принял, что ли?» «Да не было у него яда!»
2: Причину так и не установили. Либо пленник получил внутреннее повреждение, которое заметить невозможно, либо умер от шока. Титов встал, отряхнул колени. Одно у него не спросил. Зачем они вообще полезли сюда?
1: «Да это не так важно!» — пожал плечами Медведев.
2: «Ладно, тело в кузов. Похороним с остальными. Леня, сколько до карьера?»
1: «Минут 20. Сейчас поворот, а дальше по прямой».
2: «Поехали. Надо побыстрее избавиться от тел и аппаратуры». Погоня так и не объявилась. А скорее всего, ее и не посылали. Наверное, полиция покрутилась на подстанции, отметила пропажу специалистов, проверила аппаратуру и все. А в погроме могли обвинить и исчезнувших сотрудников. Это проще, чем искать настоящих виновников. Словом, обошлось. Трупы и аппаратуру спрятали в карьере. После чего машина взяла курс на юг, границы с Шелагией. Предстоял долгий вояж по чужой стране, и разведчики готовили оптимальный маршрут движения. Сидя в тряском кузове и разложив на ящики купленные карты, Титов и Сорокин наносили на них обстановку. Занятие довольно сложное, если учесть, что все сведения о положении в Сервиане они получили из исторических справочников. Те говорили правду в целом, но могли допускать неточность в мелочах. Но мелочь — это с точки зрения истории, а с точки зрения жизни, здесь и сейчас, решающий фактор.
1: 1080 километров по прямой. По дороге с крюками, объездами, зигзагами все полторы набежит, рассуждал Сорокин. Наш тарантас по трассе уверенно держит 60 километров в час. Простое деление дает нам 25 часов в идеале, но идеала, как известно, не бывает.
2: Мы пойдем по мирной территории, по тылам. Больших гарнизонов быть не должно. Но чем ближе к линии фронта и к границе, тем строже режим. Так что дорожных патрулей и проверок не избежать. Не сказать, что это смертельно, но все-таки. Титов замолчал и оторвал взгляд от карты, нахмурил лоб. Вроде под Жулестой крупный аэродром, нет? Сорокин понял мысль командира, помотал головой.
1: «И не думай даже! Крупный аэродром — стратегический объект во время войны. Его охраняет как минимум батальон, а то и полк».
2: «Это если лезть напролом, а если тихо?»
1: «Не факт, что проникнем на территорию».
2: «Нет, совсем тихо».
1: «Это как?» не понял Сорокин.
2: «Пассажирами. Здесь груз не должны досматривать. Купим билеты, сядем в самолет, а потом заставим пилотов изменить курс».
1: Сорокин сосредоточенно думал. Потом приложил линейку к карте, что-то высчитывал. Через минуту разогнулся, вздохнул и покачал головой. «Нет, во-первых, до Жулеста 300 с лишним км. Во-вторых, от Жулеста до границы около 700. И не факт, что у границы есть аэродром. И потом, власти быстро поймут, что к чему. Вышлют истребители на перехват, перекроют границу. А то и...»
2: «Что? А то?»
1: «Время нынче суровое, шутки с заложниками могут не понять. Срежут самолет к чертовой матери, а пилотов занесут в список героев. Вспомни, были в прежние времена террористы».
2: Титов вынужден был согласиться. «Вариант сам по себе интересен, но маловозможен. Действительно, не те времена. Ладно, отложим. Вдруг да выпадет случай. А сейчас все внимание дороге. Идем на полной скорости от города к городу. Обстановку уточняем на местах. Любые маломальски опасные районы обходим. И хорошо бы найти еще одну машину, легковую. Или пару мотоциклов».
1: «Для разведки?» — уловил мысль командира Сорокин.
2: «Именно. Все лучше, чем вот так переть в неизвестность».
1: «Согласен. Только где ее найти, машину-то? Эту вон с трудом купили».
2: Титов усмехнулся, пожал плечами. «Ну, может, и ту купим. Как повезет». Радиостанция в нагрудном кармане генерала проиграла сигнал вызова.
1: «Командир!» — докладывал ехавший в кабине Медведев. «Впереди небольшой городок. Дорога вроде бы чистая. Едем сразу или разведаем сперва?»
2: «Вот и началось», — констатировал Титов и нажал тангенту. «Остановитесь у окраины. Посмотрим, что и как».
1: Глава 8. 3 дня группа Баскакова ухлопала практически впустую. Если не считать за успех приобретения гужевого транспорта и нескольких сверхосторожных проникновений в Тигурен. Разведчики оползали всю округу, осмотрели все подходы к городу. Выучили не только названия мелких деревень вокруг, но и с закрытыми глазами могли сказать, где какие дороги, сколько колонок, сколько коров в стадах. Аноженко, Бесков и Стасюк, переодевшись в гражданское, дважды заходили в сам Тигурин. То привозили купленное прямо в деревне сено, молоко, сметану, то заезжали на велосипедах, украденных, да простят владельцы, искали магазины и аптеки, закупали лекарства от простуды, кое-какие мелочи, выпивку. Им повезло, аптекарь продал карту города 5-летней давности, а словоохотливые жители, покупая молоко и мясо, поделились сплетнями и слухами.
4: «Там не поработаешь», — вздыхала Ноженко. «В самом городе 2 пехотных полка, отдельные батальоны, артиллерия. А в Гамтиуре, пригороде, арт-дивизион, дальнобойные пушки. 4 батареи зенитных пулеметов. Полиции немного, но патрули повсюду. Смешанные, 1 полицейский, 3 солдат. Документы проверяют выборочно, но часто. Правда, лазейки есть, но их в любой момент могут захлопнуть».
1: «На рынок еще попасть можно», — вторил Стасюк. «Несколько мелких лавок купают сельхозпродукты, туда тоже путь открыт. Но в центр лучше не лезть. Площадь и прилегающие улицы под особым контролем».
4: «Часть населения вывозят в тыл», — добавил Бесков. «Готовится к обороне города».
5: «В справочниках о захвате города речи не шло», — нахмурился Баскаков. «Хотя о попытках ничего не написано».
4: «Да черт его знает!» — выругался в сердцах Аноженко. «Вон, канонада с каждым днем все громче».
5: «Плохо другое. Время идет, а пришельцев мы до сих пор не обнаружили. И нет гарантии, что найдем в ближайшее время».
2: Разведчики уже прикидывали, где бы могли быть пришельцы. Электростанцию отмели сразу. Там такой режим безопасности, такая проверка, что людей со стороны, пусть они 3жды ученые, вряд ли бы взяли. И потом. Одно дело устроиться на работу, даже грузчиком, другое — протащить свою аппаратуру, развернуть, подключить к питанию и хранить в тайне. Наиболее логично предположить, что пришельцы сидят рядом с источником электроэнергии в городе или поблизости от него. Таких источников насчитали почти 20. Железнодорожный вокзал и депо, главная подстанция города, авторемонтный, приборный и цементный заводы, деревообрабатывающий комбинат, муниципалитет, насосная станция, аэродром, больницы, военные объекты, спиртзавод. Пойди и угадай, где они? Сразу отмели военные объекты. Туда тоже не попасть чужим. Но остальные, все эти заводы, депо, как там проверить? Пытались вычислить методом исключения. Пришли к тому, что надо либо исключать все, либо ничего. Первая идея возникла у Аноженко после очередного вояжа в город. Вернулся он злой и голодный. Не смог пройти к центру, был остановлен патрулем
1: и отвертелся только благодаря наличию пакета с покупками, мол, из магазина еду к себе в деревню. Старший полицейский сунул нос в пакет, вытащил упаковку с лекарствами, поморщился от острого запаха и махнул рукой. «Вали к себе, и можешь пару дней не вылезать никуда. И своим скажи, у нас осадное положение, к отражению штурма готовимся». Он вдруг осекся, подозрительно посмотрел на Павла. «А ты почему не в армии? Молодой, здоровый и не в строю?» Ножинка растянул губы в улыбке, одновременно прикидывая, сможет ли свалить всех четверых без большого шума, и ответил.
5: «Так у меня ночное недержание. Дважды призывали и дважды комиссовали».
1: Солдаты брезгливо поморщились, а полицейский отпихнул пакет.
0: «Ссышь постель, что ли?»
1: Улыбка Павла померкла.
5: «Хуже», — вздохнул он. «И не только в постель».
1: Полицейский отстранился, махнул рукой.
0: «Езжай, засранец! Смотри, по дороге не навали! А то тут скоро наши пойдут, твое дерьмо им нюхать не в радость!»
1: Дважды просить Пашу не надо. Он быстро оседлал велосипед и помчался прочь, давя в душе желание послать заботливого полицая куда подальше. Ножинка пересказал эту историю и добавил. «Полицай, большое трепло, выдал чужому не только состояние дел на фронте, но и проболтался о подходе резервов».
5: «Впредь придется быть вдвойне осторожными», — заметил Баскаков. «Байки о дегенератах на велосипедах и деревенских торговцах вряд ли прокатят.
1: Городу перебрасывают резервы, готовятся к уличным боям и вывозят людей.
5: А это шанс».
1: Все удивленно посмотрели на Ножинка.
0: «В каком смысле?» — спросил Жарков.
5: «В прямом. У нас накопилось немало информации о дислокации частей армии коалиции, о позициях артиллерии, ПВО, о планах обороны. Что, если эти сведения попадут к консерваторам? Их разведка, конечно, действует, но данных, как всегда, мало. А тут им на блюдечке последняя информация».
1: «Дальше?» — потребовал Баскаков.
5: «Дальше просто. Войска консерваторов подходят к городу, начинают штурм. Бои на улицах, свалка, неразбериха. В этой мутной воде мы вполне сможем половить свою золотую рыбку».
0: «Примут за врага и шлепнут», — предположил Стасюк.
5: «Риск? А куда деваться? С другой стороны, рискуют и пришельцы. Ретранслятор в опасности. Может, решат его перевести в иное место».
1: «Да нет, сложно», — протянул Баскаков. «И потом, как мы предупредим консерваторов?»
0: «Пошлем пару человек через линию фронта. Вроде как доброжелатели или наемники, решившие переметнуться к новым хозяевам».
5: «Вилами на воде», — не согласился Баскаков.
0: «Возможно. Но пока это единственный более или менее реальный план, другого нет».
1: Разведчики замолчали, прикидывая плюсы и минусы идеи. И минусов выходило гораздо больше. Но это и впрямь пока единственный вариант. Севастьянов вдруг нахмурился, подозрительно посмотрел на Пашу и спросил.
0: «А что ты говорил насчет пришельцев? Что они там?»
5: «Что они тоже рискуют. Ретранслятор в опасности».
0: «Да нет! Еще!»
1: Ножинка пожал плечами.
0: «Что они могут спрятать его в более надежном месте?»
1: Иван хлопнул себя по лбу. «Вот! Спрятать! Они в любой момент могут покинуть город, уехать на запасную точку. Наверняка на примете есть пара таких!» Баскаков посмотрел на Севастьянова.
5: «Есть только две дороги, по которым можно выехать. На юг и на восток».
1: «На южной сидим мы!» Баскаков помолчал, потом сказал.
5: «Иван, с Бесковым и Жарковым берите подводу и идуйте на трассу Тигуренко-Ругард. Все одиночные машины и повозки проверять. Под видом выносного поста. Даже если две машины, проверять. Связь каждые полчаса».
1: Разведчики бросились к повозкам. Через 10 минут группа Севастьянова выехала из леса, а группа Баскакова поспешила к дороге, шедшей на юг. Очень рискованно проверять машины под носом у армии и полиции, но у землян не было другого выхода. Пришельцы действительно могли покинуть Тигурен, и тогда все старания пойдут на смарку. Сейчас любой риск обоснован, лишь бы не выпустить противника из города.
5: «Ждем до утра», — решил Баскаков. «Если ничего не изменится, завтра отправлю 2 человек к линии фронта. Идеи Павла, конечно, похожи на бред, но ничего иного пока нет. А тянуть дальше невозможно. Либо пан, либо пропал».
1: Утро было крайним сроком не только у разведчиков. Штаб Восточной армии консерваторов планировал решительным ударом прорвать фронт и овладеть Тигуреном, одним из стратегических центров обороны коалиции. Командующий армией Гареб Аперель решил бросить в бой последний резерв, 2-й добровольческий корпус.
0: Корпус уже отличился в предыдущих боях, и хотя понес немалые потери, все же сохранял боеспособность. Во всяком случае, других резервов у Аперелия не было. И поддержать корпус он мог только артиллерией и авиацией. В последний момент командующий снял с соседнего участка фронта единственный танковый полк. Вообще танки здесь официально именовались «боевые бронированные машины», «БРОМ». Существовало два типа – колесные и гусеничные. Гусеничные еще называли пехотными, а колесные – скоростными. Пехотные машины для сопровождения пехоты, их вооружали пушкой и одним или двумя пулеметами. Скоростные имели два пулемета, один из них – крупнокалиберный. Были еще броневики, малые бронированные машины, МБМ, на колесном ходу, выполнявшие задачи разведки и охранения. Как и другая техника, бронемашины быстро выходили из строя, а ремонт и тем более изготовление новых шли с большим трудом. Так что целый полк в подчинении командующего армии – это еще роскошь. Правда, от штатной численности в полку не осталось и следа. Вместо 62 машин всего 20, плюс две самоходные арт-установки. Но на Безрыбье... Наступление началось, как и положено по уставу, с восходом солнца. Загрохотала артиллерия, взмыли в небо самолеты, а пехота и танки пошли вперед, на штурм. Ночка у разведчиков прошла весело. До часу сидели в кустах у дорог, пытаясь вычислить пришельцев. Совершенно напрасная затея, ибо в эту ночь из Тигурена эвакуировали всех, кого могли. Вообще людей из города вывозили уже несколько дней. Сперва только желающих, потом детей. А под конец всех, кто не был задействован в производстве или не мобилизован на работы. Железная дорога действовала с перегрузкой, отправляя состав за составом. Но пропускная способность имеет свои пределы. И в ход пошел автотранспорт. Власти города смогли собрать около 200 машин, от грузовиков до автобусов. Однако и этого не хватало. До войны в Тигурене жило 200 тысяч человек. Сейчас осталось около 120. Вывести даже половину – адский труд. В первую очередь эвакуировали детей, стариков, женщин. Так что поезда, грузовики и автобусы сопровождал многоголосый гул. Ревели дети, стонали старики, кричали женщины. Колонны машин часто останавливались, устраивая пробки. Часть машин выходила из строя, и пассажиры вынуждены были идти пешком или ждать следующий транспорт. Сопровождающие, как могли, поддерживали порядок, но их сил явно не хватало. Понаблюдав за этой кутерьмой, разведчики пришли к выводу, что в такой толчее обнаружить противника, о котором ничего толком не известно, все равно, что найти иголку в стогу сена. Дотерпев до 2 часов ночи, Баскаков дал команду отойти обратно.
5: «Либо их здесь нет, либо мы их проворонили», — сказал он.
0: «Надо идти в город», — предложил Стасюк.
5: «Надо. Но только не ночью. Ждем утра».
0: Энтузиазма в голосе командира не слышалось. Он, как и остальные, отлично понимал, шансы найти пришельцев во много раз меньше шансов налететь на военных или полицию. И тогда сказки о сельских жителях могут не пройти. Но теперь был вполне допустим и такой риск. Иначе враг и правда исчезнет с концами. Ищи его по всей стране. Летняя ночь недолгая. Баскаков отвел на сон всего 2 часа. Но разбудить разведчиков не успел. За него это сделала канонада. Разрывы ложились всего в нескольких километрах западнее города. Пока они были редки, артиллеристы только пристреливались. Судя по султанам взрывов и грохоту, калибры не менее 150 миллиметров. Там же, над западными пригородами Тигурена, мелькали в воздухе самолеты. Разбуженные давно забытым, но таким привычным грохотом разведчики насчитали 10-15 самолетов различных типов.
5: «Мать, мать, мать!» — протянул Стасюк. «Вот это картина!
0: Если так дальше пойдет, часа через 2-3 они выйдут к городу», — прикинул Севастьянов. «Фронт прорван, но где и какими силами? И что противопоставит коалиция? Скоро увидим». «Что делаем, командир?» — спросил Руслан Бесков. Полковник выматерился в ответ. Толковых идей в голову не приходило. «Надо идти в город», — предложила Ноженко. «Под шумок, можем проскочить». Баскаков смотрел на столбы дыма. «Сейчас в городе будет очень жарко. Лезть туда все равно, что спускаться в ад».
5: «Запрягаем подводы», — решил он наконец. «Идем по южной дороге. Заходим от аллеи и дальше к центру. Изображаем попавших в переплет сельчан. В случае осложнений действуем по обстановке. А там как кривая вывезет. Пошли!»
0: Планы пришлось менять на ходу. Все дороги, ведущие в город, кроме восточной, были перекрыты баррикадами и завалами. На одну из них и налетели разведчики. Поперек широкой асфальтовой дороги была протянута колючая проволока в два ряда. За ней шел завал из бревен мешков с песком и больших контейнеров с гравием. Такую конструкцию и на танке не возьмешь. Венчали баррикаду две пулеметные точки и орудийная позиция. Пушка маленькая, почти игрушечная. Ствол тонкий, щит узкий и низкий. Чтобы за ним спрятаться, надо стоять на коленях. Явно противотанковая. Ждут бронетехнику? Первая подвода, на которой ехали Стасюк и Оноженко, выехала с грунтовки на дорогу и тут же встала. С баррикады кто-то заорал.
6: «Эй, остолопы! Валите отсюда и побыстрее!»
0: Павел вжал голову в плечи, вроде как испугался, подобрал вожжи и несмело спросил.
7: «А как же проехать-то? Куму вот еду, забрать его семью и вещички!»
0: Из-за мешков показался рослый мужик средних лет в поношенной форме. На погонах угольник и три полосы. Штаб-сержант.
6: «Слышь, тебе ясно сказано, вали отсюда, прохода нет. Если так приспичило родственников найти, дуй до Грунтовской. Там еще не перекрыли, только спеши. А вообще не лезь в город. Детей и женщин эвакуировали, а кум или работает, или в строю».
0: «Благодарствую, благодарствую», — забормотал Паша. Стасюк уже разворачивал подводу, но лошади не очень охотно перебирали ногами. Грохот взрывов пугал их.
6: «Ну-к! Клячи!» — шипел он, дергая вожжи. «Давайте!»
0: Кое-как подвода развернулась. Через минуту она была за поворотом, скрытой от дороги деревьями и заброшенным домом. Здесь стояла вторая повозка. «Хана, не проехать!» — спрыгнул на землю Оноженко. «Если только по Грунтовской или закоулками, но там подводы могут не пройти».
5: «Черт с ними! Едем на Грунтовскую!» — крикнул Баскаков. «Там посмотрим!»
0: С новой силой загремело на западе. Вслед за грохотом разрывов донесся слабый пока стрекот пулеметов. Бой катился к Тигурину. Времени на поиск оставалось все меньше, и шансы отыскать пришельцев стремительно таяли. Наступление консерваторов развивалось довольно медленно. Не хватало сил для решающего рывка, или войска коалиции до поры сдерживали натиск. Как бы там ни было, но пока вражеские части не вошли в город. Зато неплохо работали артиллерия и авиация. Снаряды уже рвались в центре Тигурена, а немногочисленные бомбардировщики сбрасывали смертоносный груз на выявленные позиции противника. У коалиции самолетов явно не хватало. Только 3 или 4 устаревших истребителя поначалу пытались помешать консерваторам, но у тех в прикрытии было в 2 раза больше машин. Через час в небе безраздельно властвовали консерваторы. Несколько зенитных батарей остановить налет не могли. В город они проникли с 3-й попытки. На Грунтовской их завернули, на Коневорской обстреляли. Причем кто именно, так и не увидели. Несколько пуль просвистели над головами. Одна ударила в булыжник мостовой перед копытами битюга. Срикошетила и раскололо стекло в доме напротив. Разведчики быстро повернули повозки назад. Идти напролом не имело смысла. Около часа земляне кружили по узким улочкам и кривым дорожкам, прежде чем обнаружили подходящее место. Им оказался овраг у городской свалки.
8: Свалка здесь мало напоминала привычные земные отстойники. Полсотни огромных контейнеров, ветка узкоколейки, подъемный кран, смонтированный на грузовике, 2 акара и бульдозер. И никаких курганов мусора, никаких костров, распространяющих вонь и смрад. От свалки к городу вели 2 дороги, асфальтированная и грунтовая. Грунтовка шла по дну оврага и зигзагом выходила прямо к домам. Правда, она вела на подъем, и лошадям приходилось довольно туго, но тут не до жиру. Разведчики соскочили с повозок и начали толкать их сзади. С трудом, но влезли. Дали 2 минут отдохнуть лошадям, да и себе, осмотрели ближайшие дома, покинутые, и направились в город. В тот момент, когда разведчики въезжали в Тигурен, наступающие части армии консерваторов наконец прорвали оборону противника и вышли к самому городу. Начинался штурм.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Глава 9. К городу подошли несколько бригад добровольческого корпуса, из них одна кавалерийская. К тому моменту авиация консерваторов уже определила позиции обороняющихся, вычислила их артиллерийские батареи и передала данные на землю. Одним из достоинств армии консерваторов было налаженное взаимодействие между родами и видами войск. Так что, когда пехота и конница подступили к окраинам города, артиллерия уже обрабатывала позиции противника. Не прошло и получаса, а пехота консерваторов уже вошла на окраины города и накапливала силы для нового рывка. Оборону Тигурена, кроме регулярных войск, держала бригада городского ополчения. Правда, кроме винтовок, карабинов и трех пулеметов, у них ничего не было. Но зато на стороне ополченцев знание города и понимание того факта, что отступать некуда. Вся надежда обороняющихся на помощь. Реально удержать город своими силами было невозможно. Большую подводу пришлось бросить. Она только сдерживала движение и не позволяла исчезнуть с дороги, когда надо. А надо было часто. По улицам то и дело проносились машины с солдатами, пробегали небольшие группы ополченцев, которых гоняли с места на место непонятно зачем. Баскаков не стал разбивать группу на части, справедливо опасаясь, что в такой суете можно потерять людей. Принцип поиска был прост, как 2 рубля. Осматривать все объекты, что попадаются на пути. Если пусто, идти дальше. Но попробуй осмотри тот же авторемонтный завод. Главный корпус, 2 гаража, склады, транспортный цех и центральное здание. За полчаса едва ли обойдешь в спокойной обстановке. На воротах никого, проходная закрыта. Зато окна транспортного цеха в полуметре от земли. Стасюк и Жарков исчезли в них и через 2 минуты открыли проходную. Бегать по всему заводу не стали. Отыскали генераторную, осторожно подошли, заглянули. Пусто. На выходе столкнулись с каким-то мужиком. Тот был в гражданском, но на ремне кобура с револьвером. При виде незнакомцев мужик шарахнулся в сторону. Его быстро поймали, встряхнули и коротко допросили. «На заводе кто-нибудь еще есть?»
2: «Нет. Машины и людей мобилизовали в автотранспортный батальон».
1: «Кто обслуживает генераторную?»
2: «Пе-пе-пе».
1: Легкий подзатыльник избавил мужика от заикания.
2: «Пенегри. Старший энергетик».
1: «Еще.
2: Его сменщики 2. Они в ополчении».
1: Мужика завели в будку, отобрали револьвер, велели сидеть и не высовываться. Закрывать дверь не стали, пусть бежит потом, если приспичит. На прощание Аноженко показал мужику кулак и надвинул кепку на глаза.
2: «Справа через 3 улицы, деревообрабатывающий комбинат», — напомнил Севастьянов. «В другой стороне спиртзавод».
3: «Спиртзавод», — решил Баскаков. «Уж там точно кто-нибудь есть. Уточним ситуацию».
2: «А чего ее уточнять?» — хмыкнул Стасюк. «И так все ясно».
1: В этот момент за соседним домом шарахнул снаряд. Разведчики синхронно присели, переглянулись.
2: «Шальной. Они сейчас по западной части больше бьют. Кстати, судя по пальбе, крайние улицы в руках консерваторов».
3: «Поспешим», — вскочил на ноги Баскаков. «Времени в обрез».
1: Неподалеку затарахтел мотор машины, и земляне дружно бросились в подворотню, где стояла повозка. Неожиданная встреча в их планы не входила. К спиртзаводу они не пробились. Вся западная часть города уже была перекрыта. Улицы перегораживали. Дорогу заваливали чем попало, лишь бы создать препятствие. Тут же организовывали огневые точки. Кто-то из командиров догадался использовать запасы спирта совсем не по назначению. 100 литров драгоценной жидкости должны были вылить на дороге, чтобы поджечь в нужный момент. Стрельба раздавалась все ближе, и теперь не только с запада, но и с севера, где пехота консерваторов просочилась на окраины Тигурена и отжимала защитников вглубь города. Артиллерия поутихла. Дабы не попасть по своим, работала только по северо-западной части, где была особо упорная оборона. Самолеты тоже исчезли. Израсходовали боезапас. Разведчики попали в капкан. Куда ни сунься, везде либо завалы, либо солдаты. Один раз выскочили прямо перед носом занимавших позиции пехотинцев и вынуждены были бежать. Вслед ударили выстрелы, к счастью, неприцельно.
3: «Все, туда дорога закрыта», —
1: выдохнул запыхавшийся Стасюк.
3: — Если пришельцы там, им не позавидуешь. «К центру!» — скомандовал Баскаков. «Там приборный завод, насосная станция и этот...»
2: «Цементный завод», — подсказал Аноженко. «Но мы не успеем осмотреть все. Консерваторы вот-вот пробьют оборону.
3: Осмотрим, что успеем».
2: Баскаков смахнул пот с лица, недовольно осмотрел свой наряд. Пиджак грязный, левый рукав полуоторван, брюки на коленях стерлись до дыр, белая некогда рубашка потемнела. Необходимый в свое время маскарад теперь мешал. Полковник посмотрел на разведчиков. У них видок не лучше.
3: «К черту! Прятки закончились! Переодеваемся!»
2: Разведчики сноровисто переодевались. Застегивали ремни разгрузочных систем, проверяли оружие. Подвода опустела. В нее побросали гражданскую одежду.
3: «Стасюк, Бесков, вперед! На связи быть постоянно, в бой не вступать, но если прижмут...»
4: «Понял, командир», — кивнул Николай.
2: Отыскать в охваченном сражением городе, да еще в жестком цейтноте небольшую группу людей, которые совсем не хотят, чтобы их кто-то нашел, малореально. Любой поиск сводится к метанию наобум с огромным риском попасть под пули и взрывы. И все шло к тому, что землянам пришлось бы уносить ноги, дабы просто уцелеть. Но им повезло, как это иногда происходит на войне. Эвакуация позволила вывести значительную часть населения, однако еще многие остались. Кто-то не хотел покидать дома, кто-то думал, что консерваторы обывателей не тронут. С началом обстрела жители попрятались в подвалах и укрытиях. Однако чем дальше шел бой, тем больше людей решали бежать. И к тому моменту, когда наступающие войска захватили западную часть города, через восточную и южную хлынул новый поток беженцев. Паника, как известно, вещь заразная. Стоит одному крикнуть «караул», как побежит десяток. Но когда кричит «добрая сотня», бегут, соответственно, тысячи. Дело усугубилось тем, что одновременно командование выводило из города тыловые подразделения, эвакуировало раненых, документы, ценности. Попытка как-то регулировать уход провалилась. Обезумевшие толпы просто сносили редкие заслоны, отбрасывали в стороны солдат, сталкивали на обочины машины. Все рвались из города, будучи уверенными, что уж там они, пешие, уйдут от вражеской конницы. Логически объяснить бегство сложно, тем более что войска консерваторов действительно не собирались устраивать погромы и грабеж. В конце концов, здесь свои соотечественники. Их-то за что убивать? При трезвом взгляде на ситуацию, можно прийти к выводу, что здесь не обошлось без засланных агентов, сумевших посеять панику и подтолкнуть аморфную толпу к безумству. Но разбираться было некому, да и некогда. Именно эта паника позволила землянам выскочить из западни. Она же вывела на нужный след. Разведчики попали к выходу на столичный проспект в тот момент, когда через него хлынул самый большой поток горожан. Велосипеды, коляски, ручные тележки — двигалось все, что могло нести скудный скарб, собранный наспех. Половина из этих вещей будет выкинута в ближайшей подворотне или на обочине дороги, но сейчас никто не думал об этом, только бы выйти. На землян никто не обращал внимания. Ни форма, ни оружие никого не смутили и не испугали. Николай Стасюк недолго рассматривал пробегающую мимо него толпу, потом отступил в проулок и вызвал по радиостанции Баскакова.
3: «Повозка не пройдет, мы просто не вывернем с ней!»
2: Полковник и сам видел, дальше не пройти. «Если только опять за дворками, но по ним плутать можно долго. Да и кони вот-вот взбесятся, канонады и шум заставляли их едва ли не на дыбы вставать». Но и бросать повозку не хотелось. Какой-никакой транспорт. И потом, на чем трофейное оборудование вывозить? Баскаков так и не успел принять решение. Именно в этот момент вмешался случай и подарил разведчикам шанс, который надо было еще использовать. Во двор, где стояла повозка, с визгом тормозов и натужным ревом мотора влетел грузовик с тентованным кузовом. За рулем машины сидел молодой солдатик со сдвинутой на затылок кепкой. На лице растерянность и легкая паника. Рядом боец постарше, сержант, и у него вид напряженный. Проскочив мимо клумбы и вырулив к повозке, грузовик встал. Земляне и солдаты смотрели друг на друга с одинаковым изумлением. Внезапность, она и в Африке внезапность. Первым пришел в себя Паша Аноженко. Для бывалого оперативника неожиданные стычки не в новинку. Он прыгнул к кабине, дернул на себя дверцу и одним рывком выкинул водителя из машины. С небольшим промедлением такую же операцию с сержантом проделал Стасюк. Оба разведчика действовали быстро, четко, но без излишней жестокости. Солдаты потеряли сознание, но сохранили жизни. «Командир, такси подано!» — воскликнул Павел, сноровисто стаскивая с солдата гимнастерку. «Попробуем на ней, вдруг проскочим!» Баскаков тоже очнулся и соображал быстро. «Этих связать и в подвал дома. Коля, накинь на себя гимнастерку и кепку. Вы с Пашей в кабину, остальные в кузов». Через минуту все было сделано. Лишив солдат гимнастерок и головных уборов, разведчики перетащили их в подвал соседнего дома, благо дверь была открыта. Руки связали, но не очень сильно. Придут в себя, освободятся. «Давай к цементному заводу. Будут останавливать, ори что хочешь, но не сбавляй скорость, если только завалов впереди не будет». «Сделаем», — пообещала Ноженко, осматриваясь в кабине. Грузовик «Донти» — одна из наиболее удачных машин местной автопромышленности. Габаритами и внешним видом чем-то напоминает довоенный ГАЗ-АА, только выглядит солиднее и мотор раза в два мощнее.

0: куда он должен свернуть. Ножинка хотел было отмахнуться от назойливого солдата, но потом передумал и свернул на указанную дорогу.
1: «Как бы он нас в часть не загнал!» — прошипел сквозь зубы Стасюк, стискивая цевьё автомата.
0: «А то не отмахаемся!»
2: «Прорвёмся!» — бросил Павел. «Слышишь, что за спиной творится? Им сейчас не до какой-то машины. Оборона трещит!»
3: Оборона и впрямь трещала.
2: Пехота консерваторов перла вперед, невзирая на потери. Ее порыв поддерживала полевая артиллерия, а чуть позже подошли проскочившие следом за пехотой танки. Всего 5 штук, но они сейчас были неоценимы в качестве непосредственной поддержки огнем. Из 5 танков 3 были пулеметными, но они прекрасно справлялись со своей задачей, сметая с баррикад и завалов вражеских солдат. Правда, перед самими завалами они пасовали, но тут и орудийные танки не могли ничего поделать. Калибр их пушек слишком мал, чтобы разметать баррикады. Консерваторы продвинулись вперед еще на 2 улицы, но отпор войск коалиции не ослабевал. Маневрируя небольшими подразделениями, они наносили быстрые удары противнику, останавливали прорыв и спешно отходили, прикрываясь гранатами и стеной огня. В какой-то момент бой поутих. У наступавших не хватало резервов, чтобы усилить натиск, а у оборонявшихся не было сил, чтобы выбить врага из города. Помощи обе стороны не ждали. Консерваторы расширяли прорыв. Добровольческий корпус частью сил брал аэродром, и перебросить к Тигурену хотя бы пару батальонов было просто неоткуда. Коалиция прилагала все силы, чтобы не допустить расширения прорыва, а резервные полки были далеко от места сражения. Сейчас все решал даже не батальон, а лишняя рота, взвод. На следующем перекрестке регулировщика не было. Зато на дороге стояли несколько грузовых и одна легковая машина. Мимо них с одной стороны шла редкая цепочка людей, а с другой еще более редкая цепочка машин.
1: «Тылы вывозят», — догадался Стасюк. «Вон, главный тыловик командует».
0: «Черт, нас заметил», — буркнул Павел, размышляя, как быть, дать дёру или подъехать. Их и впрямь заметили. Стоявший в окружении офицеров и солдат, невысокий упитанный капитан с густыми усами на красном лице махал рукой, глядя прямо на Оноженко. То ли машину узнал, то ли просто хотел увидеть водителя.
1: «Второй, что у вас?»
2: — ожила радиостанция в кармане Стасюка.
0: «Влипли! Местное начальство желает нас видеть!»
2: Баскаков замолчал, рассматривал в маленькое окошко и дыры в брезенте дорогу. Потом последовала его команда.
1: «Подъезжай. Встань ровно на перекрестке.
0: Да ложись, узнай, в чем дело. Соври что-нибудь, Коля. Радиостанцию не вырубай. Если что, очередь и ходу. Слева машин мало, проскочим. А там, куда вывезет. За нами сейчас не поедут».
2: Словно в подтверждение этих слов, неподалеку разом ахнули несколько взрывов. Консерваторы, не взяв город с налету, приступили к осаде и начали бить по выявленным позициям и по ближайшему тылу. Наверное, вели перегруппировку под прикрытием артиллерии и готовили новый штурм. Капитан на дороге встревоженно глянул на столбы дыма и вновь махнул рукой. Оноженко медленно подвел грузовик к легковушке и остановился, не глуша мотор. Оставив автомат в кабине и поглубже натянув кепку, выскочил из машины, сделал 2 шага вперед и вскинул руку в приветствии, сжатый кулак правой руки к левой стороне груди. Это была интерпретация древнего воинского ритуала. Удар кулаком по груди напротив сердца. Символ готовности отдать жизнь за вождя.
0: «Виноват, господин капитан!»
4: «Отставить! Машина загружена!»
0: «Никак нет, не совсем. Приказано прибыть к цементному заводу для вывоза оборудования, господин капитан».
4: «Какого черта? Там давно нет ничего и никого!» рявкнул капитан. «Какой идиот отдает такие приказы?»
0: «Не могу знать, господин капитан», — выкрикнул Оноженко, поедая офицера преданным взглядом.
4: «Приказано прибыть, встать под погрузку и ждать майора Бормана».
2: Фамилия вылетела сама собой. Паша и сам не знал, почему ее выкрикнул, но чин вымышленного Бормана он назвал не случайно. Капитан постережется сходу отменять приказ майора, даже незнакомого. И точно. Капитан крякнул, тронул ус, соображая, как быть. В этот момент подбежал сержант в очках с большой бородавкой на подбородке.
0: «Господин капитан, на связь вышел второй лейтенант Занахи! Срочно!»
4: «Что там еще?» — раздраженно откликнулся капитан.
0: «Докладывает, что не может пройти на территорию центрального архива».
4: «Что значит «не может»?»
0: «Его не пускают. Там рабочие из котельной и...»

0: сторожа. Говорят, что эвакуироваться не хотят, а архив закрыт. Из него уже вывезли все документы».
1: Капитан побагровел, шевельнул усами. В его голове, видимо, не укладывалось, как и кто мог препятствовать военным при исполнении служебных обязанностей. Слышавший диалог Оноженко вдруг вздрогнул. «В осажденном городе, который вот-вот возьмут приступом, при всеобщей панике и бегстве только очень заинтересованные люди будут сидеть на месте. Но чем они заинтересованы? Не допустить посторонних на объект? А что там такое на этом объекте?»
2: Капитан продолжал кричать. «Что у занахи людей мало и оружия нет? Немедленно передайте приказ пройти в архив. В случае оказания сопротивления применять оружие».
0: «Есть!» — вытянулся в струнку сержант.
2: «Бегом!»
1: Сержант развернулся и рванул к машине связи, от которой шел толстый кабель к колодцу. В этот момент Оноженко и решился.
0: «Господин капитан!» — громко сказал он, выпячивая грудь колесом. «Разрешите доложить! Разрешите следовать дальше! Господин майор ждет! Господин майор сердится! Он не любит, когда опаздывают!»
1: Капитан не сразу перескочил с одной темы на другую, а тут еще подбежал высоченный лейтенант с каким-то испуганным бледным лицом и что-то зашептал прямо на ухо капитану. Тот тоже вдруг побледнел, глянул в сторону, где шел бой. Видимо, пришли плохие вести.
0: «Разрешите ехать!» — вновь встрял Оноженко.
2: «Да езжай ты уже, идиот!» — отмахнулся капитан. «Проваливай!»
1: Два раза просить Пашу не надо. Он бросил кулак к груди и побежал к машине. Быстро залез и сразу стал выворачивать машину влево.
0: «Коля, станция работает?»
1: «Да».
0: «Командир, ты меня слышишь?»
1: «Слышу», — откликнулся Баскаков.
0: «Что там у тебя?»
1: «Командир, я, кажется, знаю, где пришельцы». Оноженко коротко пересказал диалог капитана с сержантом и объяснил свою догадку. Баскаков торопливо прикинул, имеет ли право на существование версия Паши и сколько в ней здравого смысла. Честно говоря, факт отказа от эвакуации сам по себе малопримечателен. Кто знает, какие мотивы у людей. Но вот препятствие действиям военных в такой обстановке — это уже подозрительно. Военные могут и оружие в ход пустить. Зачем рисковать так глупо?
0: «У кого карта?» — спросил Баскаков. «Где местный архив расположен?»
1: Севастьянов полез за картой, но первым откликнулся Жарков.
3: «Это смежное с муниципалитетом здание. Стоит позади него. Там вроде только один подъезд со стороны улицы».
1: Иван уже достал карту города, развернул ее и быстро нашел искомый объект.
3: «Вот он, прямо за муниципалитетом. Это ж выходит... выходит, что и муниципалитет, и архив имеют один источник основного и резервного питания», — подхватил Жарков. «Там, наверное, еще что-то запитано». «Значит, затворники не пускают военных... не к архивам. Они боятся, что найдут что-то другое».
0: «Ретранслятор», — веско произнес Баскаков.
1: Былые сомнения покинули его, а на губах вдруг возникла легкая улыбка.
0: «Вот они где засели, гады».
3: «Вообще-то не факт», — начал было Севастьянов, но Баскаков его перебил.
0: «Скорее всего. Близко к центру, удобно и безопасно. Кто полезет в архив?» «Вот сукины дети».
3: Он достал радиостанцию.
0: «Паша, ты гений. Гоните к архиву, только подъезжайте со стороны».
3: «Знаю», — отозвалась радиостанция. «Уже посмотрели по карте».
1: «Витя, это шанс».
0: Баскаков улыбнулся и кивнул.
1: «Пожалуй, так». Улицы в центре города уже опустели. Большая часть беженцев успела выйти из города или достичь восточных окраин. Тыловые службы тоже в основном вывезли имущество. Ну а тех, кто промедлил, застал врасплох новый штурм. Он начался с появления над Тигуреном вражеских самолетов. Это были юркие истребители, выполнявшие роль штурмовиков и бомбардировщики. Сбросив бомбы и расстреляв пулеметные ленты, они ушли, а потом заработала артиллерия. Крупнокалиберные стволы били по выявленным целям и местам возможного расположения противника. Канонада не успела смолкнуть, как пехота, поддержанная танками, пошла вперед. Потрепанная оборона дала трещину, и кое-где враг прорвался. Бой перешел в самую тяжелую и сумбурную фазу — слоеного пирога. Второй лейтенант Занахи, получив взбучку от начальства, действовал более решительно и приказал солдатам взломать не очень-то крепкие ворота забора, отгораживающего двор архива от улицы. Солдаты бросились выполнять приказ, но их встретил неожиданный и весьма сильный огонь. Занахи вполне логично предположил, что сюда уже добрался враг. Людей у него было немного, да и те необстрелянные тыловики. И лейтенант счел за благо отступить, а потом доложить о произошедшем. Забрав раненого, солдаты отступили. А через 10 минут во двор заехала машина землян. Здание Центрального регионального и городского архива, двухэтажный особняк, выстроенный в стиле модерн. С муниципалитетом соединен аркой в торцевой части. Первый этаж – кабинеты сотрудников, каталоги, периодика. Второй – хранилище книг. Подвальный этаж – запасники, технические помещения и генераторная, которая питала энергией сам архив, муниципалитет и еще два здания. Во дворе находилась котельная, подсобные помещения и гараж. От улицы и общего двора архив отгорожен деревянным забором. Забор ставили давно, он уже изрядно обветшал и покосился. Главный вход в архив находился в левой торцевой части здания, запасной во дворе. Высокие узкие окна первого этажа были забраны решеткой. Терять время и искать все ходы-выходы было некогда. Баскаков велел остановить машину в 30 метрах от забора за деревьями. На разведку времени тоже не было. Снаряды рвались на соседние улицы, а бой неуклонно шел к центру. Полковник в нескольких словах разъяснил диспозицию и негромко шепнул:
4: «Ну, с Богом!»
1: В качестве подставки сгодилась урна, перевернутая вверх дном. Севастьянов, самый рослый из разведчиков, высунул голову за забор, бросил взгляд по сторонам и махнул рукой. Бесков, Жарков и Стасюк разом перемахнули через хлипкие доски и веером разбежались в стороны. Севастьянов тоже прыгнул, ногой вышиб палку, подпиравшую ворота, и просто отодвинул их в сторону. Подбегавшему Баскакову указал на отверстие в заборе. Тот кивнул. Уже заметил гильзы на земле, отпечатки сапог и пятна крови. Видимо, незадачливый занахи получил отлуп. Совершенно случайно земляне подъехали к архиву в тот момент, когда большая часть сотрудников архива была в подвале. Они отключали, разбирали и паковали некую аппаратуру, о наличии которой здесь не подозревало ни руководство архива, ни другие сотрудники. Только главный энергетик муниципалитета знал, что стоит в подвале нечто такое, что забирает часть электроэнергии, но за свое знание он получал ежемесячную прибавку к зарплате и держал язык за зубами. А с началом эвакуации с энергетиком, вот беда, произошел несчастный случай. Во время авианалета пулеметная очередь прострочила не вовремя выскочившего на улицу специалиста поперек груди. Бывает. Один из сотрудников был в гараже, готовил машину. Он-то и услышал шум во дворе. Думая, что приехал кто-то из местных вояк, подхватил пистолет-пулемет и вышел за ворота. И лоб в лоб столкнулся с Оноженко. Реакция сотрудника была молниеносной. Он вскинул оружие, одновременно снимая его с предохранителя, и получил прикладом в висок. Павел тоже обладал отменной реакцией и огромным опытом в скоротечных шибках лицом к лицу. Незнакомца сноровисто обыскали, но кроме оружия, сумки с двумя запасными магазинами и небольшого складного ножа ничего не нашли. Тело заволокли в гараж, мимоходом глянули на машину, грузовик «Сах», новенький, в заводской краске с чистыми стеклами, с пахнущими кожей сиденьями. Вот и еще один трофей. Что-то в последний час везет разведчикам на транспорт. В здание входили осторожно, по парам. Быстро осмотрели большой холл с кабинкой вахтера, регистратурой и уголком отдыха. Прошли в коридор. Баскаков отправил Севастьянова и Жаркова искать подвал. Логика подсказывала, что если здесь есть ретранслятор, то точно внизу. Жаль, не смогли сразу допросить пленного. Немного перестарался Паша. А приводить в чувство некогда. Первый этаж. Длинный широкий коридор, по обе стороны которого двери в кабинеты и помещения. Здесь вроде бы тихо. Никто не ходит, разговоры не слышны. Лестница на второй этаж, за третьим кабинетом слева. Наверх тоже не полезли. Баскаков оставил у лестницы Бескова сторожить. Помещение первого этажа осматривали быстро. Дверь открыл, заглянул, бросил взгляд по сторонам, дверь закрыл. Вчетвером справились за несколько минут. Из находок несколько баулов и мешков, два огромных чемодана и плетеная корзина. Все это было в одном из кабинетов с надписью на двери «Старший дежурный». «Похоже, сваливать решили», — кивнул на вещи Оноженко. «Видимо, захват города им не особо по душе».
5: «Опасаются обысков», — поддакнул Платов. «Значит, у них есть запасной вариант с доступом к источнику энергии».
4: «Значит», — согласился Баскаков. «С первым этажом закончили, сейчас подвал. А если ничего не найдем, то второй этаж. Пошевеливаться надо, а то сами влипнем».
1: В этот момент раздалась стрельба. Лестница в подвал была в дальнем углу здания за поворотом, рядом с уборной комнатой. Широкая, с рельсами для тележек. Внизу мощная двустворчатая дверь, над ней лампа. Севастьянов заглянул в уборную, а Жарков пошел вниз к двери. Он был на середине лестницы, когда обе створки распахнулись, и прямо на разведчика вышел человек в военной форме местного образца. В руках у него было оружие незнакомой конструкции. Следом за ним еще один человек катил тележку. Все произошло мгновенно. Сотрудник и Степан увидели друг друга одновременно, почти одновременно вскинули оружие и выстрелили. Пуля незнакомого оружия угодила точно в голову Жаркову и разнесла ее вдребезги. Тело Степана жило еще мгновение. Этого хватило, чтобы дожать спусковой крючок ТТ. Пуля ударила в стену и рикошетом ушла в потолок. Сотрудник прыгнул обратно, налетев на тележку, что-то крикнул и бросился закрывать створки. Выскочивший из уборной Севастьянов увидел лежащее на ступеньках тело Степана, кровь на полу и фигуру сотрудника. Дал от пояса длинную очередь. Одна пуля угодила сотруднику в живот, вторая прошила руку и попала второму сотруднику в бок. Только царапнула, но заставила упасть за тележку и не позволила открыть ответный огонь. Иван ударил по тангете радиостанции и крикнул: «Левый угол этажа, сюда, живо!» Потом залег за стеной, выставив ствол и дал две короткие очереди, целя в залегшего за тележкой сотрудника. Баскаков, Оноженко и Платов бросились на звуки выстрелов. Из соседнего кабинета выскочил Стасюк. Но едва они сделали несколько шагов, как заработал автомат дежурившего у лестницы Бескова. «Миша, Коля!» — крикнул на бегу Баскаков. «К Руслану!» Шестой, а может третий, пятый, второй, не суть важно, пришелец, шел по второму этажу к лестнице, когда снизу раздалась стрельба. Немедленно, ни секунды он рванул через пролет и выскочил на Бескова. Тот нажал на спусковой крючок. Наверное, взгляд успел зацепить стоявшую в углу фигуру, и пришелец скакнул в сторону. Две пули прошли в притирку, а третья угодила в локоть. Сустав разнесло на мелкие части. Адская боль скрутила пришельца, не дала закончить прыжок. И, взявший поправку Бесков, второй очередью прошил грудь пришельца от одного плеча до другого. Проследив за падением тела и за отлетевшим в сторону оружием, незнакомая модель похожа на один из местных ручных пулеметов, Руслан сменил позицию и взял на прицел верх лестницы. Когда прибежали Стасюк и Платов, он указал им на убитого и шепотом спросил: «Что там?» «Не знаю, Иван стрелял», — ответил Стасюк. «Давайте наверх. Только осторожно». Бесков пошел первым по левому краю лестницы. Платов занял позицию в правом углу пролета, держа под прицелом коридор второго этажа. Когда Бесков дошел до верха и осторожно осмотрел коридор, Стасюк и Платов поднялись к нему. Прикрывая друг друга и идя от двери к двери, они осматривали этаж, одновременно прислушиваясь к долетавшему шуму снизу. А внизу стреляли. Пришельцы вырубили свет и отступили вглубь подвала. Прежде чем спускаться, Баскаков вызвал Стасюка. «Что у вас?» «Один труп. Ведем осмотр этажа. Пока пусто».
6: «Один в гараже, один на лестнице и здесь один», — прикидывал полковник. «Значит, в подвале их не больше трех. И нас трое. Неравная игра. Они подвал знают, на ощупь пройдут. А мы впервые».
1: «Ночник!» — прошептал он.
0: Севастьянов оглянулся. Один из трех приборов ночного видения был у Жаркова. Тело Степана лежало на боку, залитое кровью. Иван присел рядом, осторожно снял с тела ранец и вытащил футляр. Надел прибор, включил. У Баскакова ожила радиостанция.
2: «Командир, здесь чисто!» — доложил Стасюк. «Идем к вам!»
0: «Ждем», — отозвался полковник. Через минуту прибежала группа Стасюка. Пока Баскаков разъяснял план действий, Бесков и Платов тоже надели приборы ночного видения. Потом вместе с Севастьяновым осторожно осмотрели коридор. Обнаружили две двери метрах в 15 от лестницы и поворот в конце. Бесков вдруг заметил мелькнувшую за дверью слева руку. Переместил ствол. Через несколько секунд рука показалась опять, вместе с плечом. Руслан мягко надавил на спусковой крючок. Грохот выстрелов прокатился по коридору, заглушая крик раненого. В тот же момент из-за поворота показался ствол оружия.
2: «Назад!» — отпрянул Севастьянов.
1: И вовремя. Очередь прошла чуть выше уровня плеч землян. «Паша, гранату в дверь слева! Миша, в коридор! Руслан, идешь по левому краю! Иван, по правому! Все, что появится, гасите! Готовы? Да! Вперед!»
0: В подвале был второй выход. В дальнем конце, за поворотом. Но в свое время пришельцы закрыли его,
6: приварили решетку, которую сейчас пытались сбить. Это была непростая задача. Вдвоем, да еще под напором землян. Третий пришелец, получив пули в кисть и ключицу, помочь ничем не мог. Баскаков лично прострелил ему голову, когда разведчики добрались до дверей. Потом они забросили за поворот несколько гранат, прострелили коридор очередями и загнали пришельцев в последнее помещение, небольшую каморку. Пришельцы оборонялись отчаянно. Бросив ломать решетку, попробовали прорваться наружу, чтобы дать сигнал тревоги. В подвале сигнал не проходил. Они сумели ранить Бескова, к счастью, из местного пистолет-пулемета. Пуля прошила левый бок, но вроде никаких органов не задела. Тем не менее Руслан вышел из боя и был отправлен наверх. Остальные усилили огонь, зажали противника в каморке и запустили туда две гранаты из подствольников.
7: «Все тела наверх», — приказал Баскаков после осмотра убитых. «Их вещи тоже».
8: «Две тележки в генераторной», — крикнула Ноженко. «Там, наверное, ретранслятор».
7: «Тащи все к входу. Иван за машиной».
8: «Может, трофейную возьмем?»
7: «Ну ее нахрен, тяжелая. Бензина не напасемся. В темпе, парни, наверху бой. Надо успеть уехать».
6: Успели. Погрузку проводили под непрекращающийся вой снарядов и грохот взрывов. Артиллерия била по восточной части города. Треск пулеметов и хлопанье винтовок слышали отчетливо, а ор, мат и стоны с некоторым трудом. В последний момент решили ехать двумя машинами. В свою погрузили трофейную аппаратуру, оружие и тело Степана Жаркова. Во второй грузовик тела пришельцев. Со двора выруливали на максимальной скорости и, не сбавляя ее, помчали к восточной окраине, но проскочить смогли только два перекрестка. Потом сидевший за рулем первой машины Бесков вдавил педаль тормоза до упора и вывернул руль, а Севастьянов выставил автомат в окно и стал бить короткими очередями по набегавшим из-за поворота солдатам. Форма на них была зеленая, на головах пилотки и стальные каски старого образца — консерваторы. Ибо коалиционисты носили форму цвета хаки и кепки или кепи с небольшим козырьком. С кузова заработал пулемет. Хлопнул выстрел подствольника. Солдаты метнулись обратно, под прикрытие стен. Вдогонку улетели еще две гранаты. Руслан свернул влево во двор. Сидевший за рулем второй машины Стасюк повторил маневр. Вслед вроде не стреляли. Двор, к счастью, оказался сквозным. Проскочили его и попали на улицу. В конце дорогу перегораживала баррикада. Опять поплутали и нашли свободный путь. Еще дважды попадали под обстрел, но повезло, проскочили без потери. Когда до городской окраины оставалось немного, Баскаков велел сворачивать на север, чтобы не идти к вокзалу. Там уж по-любому солдатни полно, а с северной окраины можно попасть к лесу. Что ж, свернули на север. Поехали вроде нормально. Солдат не видать, даже канонада поутихла. Откуда было знать разведчикам, что артиллерия прекратила бить, потому что от захваченного аэродрома к городу спешила помощь консерваторам в составе неполного батальона и двух танков. Грузовики землян вышли к грунтовке под носом одного из постов обороны. Солдаты посчитали машины своими, заплутавшими под огнем, и не остановили. Да и как это сделать, если те прут на полной скорости? Машины проскочили позиции обороны, нырнули во враг, лихо вынырнули из него и предстали пред светлые очи наступающих.
9: «Вправо, блядь!»
6: — заорал Севастьянов, увидев единственный путь к спасению. Справа шли частные дома и сады, но до них метров 150. Солдаты передовой группы наступающих, увидев в полусотни метров машины, остолбенели от неожиданности, но ненадолго. И как следует проводили самозванных гонщиков. Пули порвали брезент на первом грузовике и превратили в щепки деревянный кузов второго. Земляне как могли отвечали и заставили противника залечь. К счастью, следовавший за пехотой танк не стрелял, видимо, танкисты пожалели снаряда, а то бы устроили большой бум. Когда до спасительных домов оставалось метров 20, танковый пулемет прошил мотор второго грузовика, а потом и бензобак. Машина встала. Из нее ласточками вылетели Стасюк и Платов, соскочили в обочину и поползли вперед, побивая все рекорды передвижения по-пластунски. Уже из безопасного места Николай бросил под машину гранату. Грохнул взрыв, и грузовик окутал пламенем. Передовой отряд сцепился с обороняющимися. Чуть позже подошли основные силы консерваторов, и всем стало не до ускользнувшей машины и не до чадящих останков. А разведчики благополучно проскочили дома, нырнули в очередной овраг и через минуту были на опушке леса. Когда машина, проехав с километров, встала среди деревьев, Руслан Бесков стянул с головы кепку, вытер ею мокрое от пота лицо и изнеможденно выдохнул. Фух.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Максим Акимов. Мечта Рагора. Когда Рагор понял, что именно его выбрали главным героем весеннего праздника жертвоприношения, что именно он пройдет перед всем племенем в антилоповой шкуре и ритуальной раскраске, что именно его имя будет звучать до следующей весны из уст шаманов во время камлания, он был счастлив. Рагор заслужил это счастье, потому что обладал самым кротким характером, был справедливее всех остальных и еще потому, что боги сами указали на него, окрасив волосы в огненный цвет. Рагор начал готовиться к ритуалу перед заходом солнца, чтобы утром ничто не отвлекало его и не мешало входить в новое состояние. Он несколько раз омыл тело в священном ручье, окурил себя дымом ритуальных трав и нанес на волосы порошок охры. Ночью Рагор никак не мог уснуть, его не оставляло радостное волнение, он пытался представить, как станет жителем священной горы, на которой обитают боги и духи, выбранные племенем, как будет распоряжаться судьбами людей, оставшихся здесь, как станет принимать дары с жертвенных костров и почти захлебнулся от счастья. Именно об этом он мечтал все детство, скорее бы на костер, скорее бы! Думал Рагор. Когда пришли старшие братья и мать, косы которой уже были собраны в ритуальные узлы, Рагор попрощался с ними, как обитатель священной горы. Он обещал обильные дожди в течение всего лета и богатые урожаи осенью. Родные рассказали Рагору о своих заветных желаниях, он посулил помощь в их осуществлении. Запах трав и огонь, который зажегся в глазах Рагора, подействовали на мать успокаивающе. Она перестала стенать и плакать, заразившись от сына его умиротворенностью. Перед рассветом Рагор обошел всю рощу, до самого оврага, где начиналась земля соседних племен, чтобы не забыть, что и как именно он изменит, когда попадет на священную гору. Рагор заглянул в лицо каждому соплеменнику, отмечая про себя, кому будет покровительствовать во время охоты, а кого оставит без защиты. Последних было немного, и они мешали племени жить по закону священных гор, поэтому Рагору было не жаль их. Когда занялось утро, и шаманы начали устраивать жертвенный костер на священной поляне, а женщины готовить сок из плодов апельсинового дерева, Рагор в последний раз взглянул на близких и стал раскуривать сонные травы, чтобы впасть в ритуальный транс. Рагор чувствовал, как его дух, который в полдень вознесется к священной горе, раскрепощается, готовясь расстаться с телом, как появляются невидимые крылья и легкость в ногах, которые еще недавно были такими тяжелыми, что годились только для бега. Рагору уже сейчас становилось понятно блаженство, в котором пребывают боги и духи священных гор. Он все больше чувствовал, как власть, имеющаяся у них, начинает наполнять его руки, одного движения которых скоро будет достаточно для решения судьбы любого человека. Все существо Рагора наполнялось гордостью, как утренняя ложбина наполняется солнцем. Он был одурманен ею, это был сладкий дурман, который приближал к цели. Известно, что боги надменны и неприступны, и он становился таким все больше и больше. Рагору казалось, что он может попасть на вершину священной горы, даже не восходя на костер. Еще немного, и он готов был взлететь сам, без помощи шаманов. Последним, кто пришел говорить с Рагором, был вождь племени. Он произнес заклинание, которое обычно полагаются вождю перед беседой с живым духом, прикоснулся рукой к волосам Рагора, после чего, сильно волнуясь, попросил юношу продлить его жизнь и оставить вождем племени до последней весны, которая должна наступить, когда небо и горы сойдутся вместе. Еще он просил вторую жену и удачи в битвах. Рагор обещал помочь вождю и племени. Когда принесли антилоповую шкуру, еще не просохшую от вод золотоносной реки, на дне которой она лежала всю ночь, Рагор надел ее, а шаманы стали наносить ритуальный узор на его лицо. Наступал полдень, и костер почти достиг верхушек деревьев. Была пора начинать священное действие. Все племя, столпившееся у костра, расступилось, когда появился Рагор. Он шел по тропе, по которой столько раз проходил обыкновенным человеком и был уверен, что превращается в небожителя. Рагор почти не чувствовал земли. Ему было легко и немного жутко. Шаманы начали камлание, в воздухе разлился запах дыма и сока плодов апельсинового дерева. Один из шаманов взял Рагора за руку, и только тогда юноша почувствовал что-то сравнимое с человеческим страхом. В следующую секунду его охватил ужас от того, что огонь лизнул кожу его ног, и боль пронзила все тело Рагора. Шаман еще не кончил долгий ритуал, и Рагору предстояло прожить это время обыкновенным человеком, знающим страх и боль. Но вдруг со стороны оврага послышались боевые крики и свист воинов соседнего племени. Через мгновение они были уже на поляне, и племя Рагора, застигнутое врасплох, стало легкой добычей внезапного набега. Воины хватали мужчин и привязывали их к деревьям. А над женщинами, которые не успели спрятаться в лесу, ругались прямо на священной поляне. Один из воинов подбежал к Рагору и сорвал с него антилопову шкуру, шерсть которой была наполнена золотым песком. Другие схватили его и повели в сторону оврагов, как и многих других молодых мужчин и юношей, которые могли стать рабами. Рагор шел по тропе, которая еще недавно казалась ему дорогой в вечную жизнь. Руки его были связаны, а спина испытывала грубые удары поработителей. Чем дальше от догорающего костра удалялась толпа пленников, тем быстрее затухал огонек надежды в сердце Рагора. Поначалу он еще мечтал об избавлении от неожиданного несчастья с помощью богов, к которым мысленно обращался. Но когда проклятие обреченных на смерть старейшин, привязанных к деревьям священной поляны, стали эхом, отражающимся от гор зловещей волной, Рагор пал духом, и его тело потеряло легкость, которую обрело во время камлания, и стало наливаться болью и тяжестью. К ночи пленников привели за овраг к яме с крутыми краями, которая была вырыта специально для них. Их столкнули в темную грязь пинками, отчего многие вывихнули руки и ноги. Рагор, подобно кошке, спрыгнул на обе ноги и забился в дальний угол, подальше от соплеменников. Проснувшись от утреннего холода, Рагор заметил, что остальные спали, собравшись в большую кучу, согревая друг друга телами, а он лежал в одиночестве в своем углу. Когда пробудилась вся куча, она начала переговариваться, жалуясь на боль и несчастье. Вымазанные в грязи, с изуродованными лицами, люди были удивительно похожи между собой. Они все находились в одинаково униженном состоянии, отчего им легко было перенести его. Один лишь Рагор, украшенный своими огненными волосами и меньше остальных, вымазанный вязкой глиной, переживал унижение один. И никто не смел подойти к нему. Вскоре появились вчерашние поработители, и с помощью шеста стали вытаскивать одного пленника за другим. Часть рабов погнали в терновник на сбор зрелых плодов. Другую часть привели к реке, где заставили, стоя по пояс в холодной воде, ловить рыбу, бросая ее на берег. Так прошло несколько дней, в течение которых Рагор вместе со всеми отправлялся выполнять унизительную повинность, а когда возвращался, забивался в свой угол, проводя там остаток дня и ночь. Проходили дни, но никто не заговаривал с Рагором, и он не искал ни с кем общения. Однажды, устав от унижений и непосильного труда, один из пленников спросил Рагора, почему он не избавил своих людей от позора порабощения, ведь он уже почти стал духом священной горы до нападения соседнего племени. Рагор испуганно посмотрел на соплеменника и ничего не ответил. Тогда в него полетели первые комья грязи. Теперь, когда боль и усталость требовали выместить себя, и рабы не могли терпеть, они знали, как излить свое горе, и всегда могли прибегнуть к испытанному средству. Со временем это повторялось все чаще, и скоро глумление над Рагором стало столь изощренным, что он походил на загнанного зверя. Прошел год. Вновь наступила весна. Положение пленников никак не менялось. Рагор заметил, что племя, владевшее ими, готовится к какому-то важному событию, и повсюду заметны приготовления к ритуалу или священнодействию. После одного из ужасных дней, когда пришлось работать до кровавого пота, разрывая землю руками и отыскивая съедобные коренья, надзирающий за пленниками воин отобрал несколько самых молодых рабов и привел их на поляну, где сидел вождь победителей в праздничной раскраске и шкурах. Осмотрев всех, он указал на Рагора, остальных велел увести. Рагора подвели к вождю, и тот стал разглядывать его словно буйвола, которого готовят к забою. После того, как вождь окончательно решил выбрать Рагора, юношу повели к ручью, где велели совершить омовение. Потом его стали окуривать травами и объяснили, что завтра должен состояться праздник жертвоприношения, для которого нужен самый молодой раб из тех, которые были захвачены с прошлой весны. Он будет сожжен, а перед этим пройдет ритуал осмеяния и избиения позорным посохом. Рагора намеревались принести в жертву богам священных озер, которые каждую весну требовали дух молодого пленника, которым питались до следующего жертвоприношения. Чем моложе и красивее будет раб, тем лучше можно задобрить богов, иначе они могли бы выместить свой гнев на племени. На Рагора боги указали сами, окрасив его волосы в огненный цвет». Наконец Рагора оставили одного, и он стал ждать утреннего кошмара. Сердце готово было вырваться из груди, которая стала огненной от нестерпимой боли. «Какое чудовищное унижение ожидает меня!» — думал Рагор. «Быть принесенным в жертву кровожадным богам, сделаться подобным ритуальному животному! Какая грязь! Какая дикость! Как я несчастен!» «Как бы мне хотелось, чтобы утро никогда не настало! Как бы я мечтал не видеть позорного костра, где мне суждено погибнуть!» Когда неумолимо наступило утро, а бог солнца направил свой свет на землю, Рагор почувствовал, как бьется и трепещет жизнь у него в груди. Он ощутил всю ее прелесть и упоение. Юноша вдохнул аромат первых весенних цветов, расправивших свои нежные стебли, и понял, что уже никогда больше не сможет наслаждаться их красотой. Рагор согласен был вернуться в яму к своим соплеменникам и вести жизнь изгоя и раба, только бы не быть принесенным в жертву жестоким богам и не испытывать муку позорного жертвоприношения. Но пришли шаманы, которые повели Рагора к священному костру, заставив раскурить сонную траву для того, чтобы впасть в транс. Рагор почувствовал, как к нему приближается холод темной бездны рокового озера, где живут боги, что скоро поглотят его дух. Рагор ощутил, как тяжелеют ноги, становятся каменными и чужими. Он с ужасом представил муку, которую ему предстоит перенести, взойдя на костер. Полдень неумолимо близился. Огонь разгорелся, и языки пламени достигли верхушек деревьев. Шаманы совершили унизительный ритуал избиения позорным посохом и подвели Рагора к огню, который хлестнул своим беспощадным бичом тело юноши, но вдруг...
2: Максим Акимов. «Мечта Рагора». Рассказ читал Олег Булдаков.

0: Здравствуйте, друзья! Фермер Бирс в первой половине XIX века считался человеком начитанным, у него была небольшая библиотека и не без склонности к иронии. Всем своим детям он дал имена, начинающиеся с буквы «А». 10-го, самого младшего, родившегося в 1842 году, звали Амброс. И именно его имя, его новеллы попали во все американские антологии литературы, хотя современниками они остались почти незамеченными. Тем не менее, у него были почитатели, на деньги которых ему удавалось издавать сборники своих рассказов и стихов, а незадолго до своего загадочного исчезновения в Мексике в 1913 году было опубликовано первое и в 20 веке единственное полное собрание сочинений в 12 томах тиражом 250 экземпляров. Несмотря на то, что как литератор он оставался малоизвестным, он был один из самых известных и признанных журналистов, одним из самых ярких и примечательных людей своего времени. В нашей передаче в исполнении Эдуарда Томана звучит рассказ Амброза Бирса «Один из близнецов».
1: Письмо, найденное среди бумаг покойного Мортимера Барра. Вы спрашиваете, приходилось ли мне, одному из близнецов, сталкиваться с чем-либо, что нельзя объяснить известными нам законами природы. Об этом судите сами. Возможно, нам известны разные законы природы. Быть может, вы знаете те, что мне незнакомы, и то, что непонятно мне, может быть, совершенно ясно вам. Вы знали моего брата Джона. То есть вы знали его, когда были уверены, что он — это не я. Но мне кажется, ни вы, ни кто другой не смог бы различить нас, если бы мы того не захотели. Наши родители не были исключением. Я не знаю примеров большего сходства, чем у нас с братом. Я говорю о своем брате Джоне, но я вовсе не убежден, что его звали не Генри, а меня — не Джон. Нас крестили обычным путем, но потом, привязывая нам на запястье бирочки с буквами, служитель запутался, и хотя на моей стояла буква «Г», а на его «Д», нельзя быть сколько-нибудь уверенным, что нас не перепутали. В детстве родители пробовали различать нас более верным путем, по одежде и другим простым признакам. Но мы столь часто менялись костюмами и прибегали к другим уловкам, когда нам надо было ввести противника в заблуждение, что родители отказались от этих тщетных попыток, и все те годы, что мы жили вместе, каждый признавал трудность сложившейся ситуации. Выход из положения был, однако, найден. Нас обоих стали называть Дженри. Я часто удивлялся несообразительности моего отца, который не догадался поставить клеймо на наших дурацких лбах. Но мы были вполне терпимыми мальчишками и пользовались своей способностью докучать старшим и раздражать их с похвальной умеренностью. Благодаря этому мы избежали клейма. Отец был на редкость добродушным человеком и про себя, видимо, от души забавлялся этой игрой природы. Вскоре после того, как мы приехали в Калифорнию и поселились в Сан-Хосе, где единственной ожидавшей нас удачей была встреча с таким добрым другом, каким стали для нас вы, наша семья, как вам известно, распалась из-за кончины в одну и ту же неделю обоих моих родителей. Отец мой перед смертью разорился, и дом наш пошел в уплату его долгов. Сестры вернулись к нашим родственникам на Востоке, а Джон и я, нам тогда было по 22 года, благодаря вашему участию получили работу в Сан-Франциско, в разных концах города. Обстоятельства не позволили нам поселиться вместе, и мы виделись редко, порой не чаще раза в неделю. Так как у нас было немного общих знакомых, о нашем поразительном сходстве мало кто знал. Теперь я вплотную подхожу к ответу на ваш вопрос.

Как-то вечером, вскоре после того, как мы поселились в этом городе, я проходил по Маркет-стрит. Вдруг какой-то хорошо одетый человек средних лет остановил меня и, сердечно поприветствовав, сказал: «Стивенс, мне, разумеется, известно, что вы редко бываете в обществе, но я рассказал о вас жене, и она была бы рада видеть вас в нашем доме. Кроме того, у меня есть основания полагать, что мои девочки стоят того, чтобы с ними познакомиться. Вы могли бы прийти, скажем, завтра в 6 и пообедать с нами в семейном кругу. А потом, если мои дамы не смогут вас занять, я с удовольствием сыграл бы с вами партию-другую в бильярд». Это было сказано с такой добродушной улыбкой и так обаятельно, что у меня не хватило духу отказаться. И хотя я никогда в жизни не видел этого человека, я тотчас ответил: «Вы очень любезны, сэр, и я с благодарностью принимаю приглашение. Прошу вас, засвидетельствуйте мое почтение миссис Маргован и передайте, что я обязательно буду». Пожав мне руку и попрощавшись в приятных выражениях, человек пошел дальше. Было очевидно, что он принял меня за моего брата. К подобным ошибкам я привык и обычно не пытался рассеять заблуждение, если дело не представлялось важным. Но откуда я знал, что фамилия этого человека — Маргован? Эта фамилия определенно не из тех, что могут прийти в голову, когда пытаешься угадать имя незнакомого человека. Что же касается меня, то и эта фамилия, и этот человек были мне одинаково незнакомы. На следующее утро я поспешил к месту работы моего брата и застал его выходящим из конторы со счетами, по которым ему предстояло получить. Я рассказал ему, каким образом я связал его словом, и прибавил, что если приглашение его не интересует, то я с большим удовольствием продолжу эту игру.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: «Странно», — сказал задумчиво брат. «Марго Ван — единственный в конторе человек, которого я хорошо знаю и который мне нравится. Сегодня утром, когда он пришел на работу, и мы обменялись обычными приветствиями, какой-то непонятный импульс заставил меня спросить. Простите, мистер Марго Ван, но я забыл узнать у вас адрес». «Адрес я получил, но до настоящего момента ни за что в жизни не смог бы объяснить, зачем он мне нужен». «Очень любезно с твоей стороны, что ты готов расплачиваться за последствия своей нескромности, но я, с твоего разрешения, воспользуюсь приглашением сам. Он обедал в этом доме еще несколько раз. На мой взгляд, слишком часто, чтобы это пошло ему на пользу, хотя я ни в коем случае не собираюсь хулить качество этих обедов. Дело в том, что он влюбился в мисс Маргован и сделал ей предложение, которое было без особого восторга принято. Через несколько недель после того, как меня оповестили о помолвке, но еще до того, как я мог, не нарушая приличий, познакомиться с молодой женщиной и ее семьей, однажды на Кирни-стрит я встретил красивого, но несколько потрепанного мужчину. Что-то заставило меня пойти за ним следом и понаблюдать, и я сделал это без малейшего угрызения совести. Он свернул на Гири-стрит и дошел по ней до Юнион-сквер. Тут он посмотрел на часы и вошел в сквер. Некоторое время он бродил по дорожкам, очевидно, кого-то поджидая. Вскоре к нему присоединилась элегантно одетая, красивая молодая женщина, и они вместе пошли по Стоктон-стрит. Я последовал за ними. Теперь я чувствовал необходимость крайней осторожности, ибо хотя девушка была мне совершенно незнакома, мне казалось, что она узнала бы меня с первого взгляда. Они несколько раз сворачивали с одной улицы на другую, и, наконец, поспешно осмотревшись по сторонам и чуть было не заметив меня, я успел спрятаться в каком-то подъезде, вошли в дом, адрес которого я предпочел бы не называть. Расположение этого дома было лучше, чем его репутация. Поверьте, что мои действия, когда я стал следить за этими незнакомыми мне людьми, не преследовали никакой определенной цели. Остыжусь я этого или нет, зависит от того, что я думаю о человеке, которому об этом рассказываю. Частично отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что я излагаю здесь этот рассказ, ничуть не колеблясь и ничего не стыдясь. Недели позже Джон повез меня к своему будущему тестю, и в мисс Маргован, как вы уже догадались, я с величайшим изумлением узнал героиню этого предосудительного приключения. Справедливости ради я должен признать, что если приключение и было предосудительным, то героиня его была изумительно красивой женщиной. Это обстоятельство, однако, было знаменательным только в одном отношении. Ее красота настолько поразила меня, что я начал было сомневаться в ее тождестве с той молодой женщиной, которую я тогда видел. Как могло случиться, что дивная прелесть ее лица не произвела тогда на меня никакого впечатления? Но нет, ошибки здесь быть не могло. Вся разница заключалась в костюме, освещении и окружающей обстановке. Джон и я провели вечер в этом доме, не теряя хорошего настроения, несомненно, в силу нашего многолетнего опыта. Несмотря на все милые шуточки и естественной пищи, которым служило наше сходство. Когда я на несколько минут остался наедине с молодой леди, я посмотрел ей в лицо и сказал с внезапной серьезностью: У вас, мисс Маргован, тоже есть двойник. Я видел ее в прошлый вторник на Юнион-сквер. На секунду ее большие серые глаза остановились на моем лице, но ее взгляд оказался несколько менее твердым, чем мой. Она отвела его и стала пристально рассматривать кончик туфли. Потом она спросила с безразличием, которое показалось мне чуточку наигранным. «И что же? Она была очень похожа на меня?» «Настолько похожа, — сказал я, — что я залюбовался ею, и не в силах потерять ее из виду, я, признаюсь, шел следом за ней до... мисс Маргован, вы уверены, что понимаете, о чем идет речь?» Она побледнела, но осталась по-прежнему спокойной. Ее глаза снова встретились с моими, и на этот раз она не отвела взгляда. — Что же вам угодно? — спросила она. — Не пугайтесь, назовите ваши условия. Я их принимаю. За то короткое время, которое отведено было мне на размышление, мне стало ясно, что эта девушка требует особого подхода, и что обычные нравоучения здесь излишни. «Мисс Маргован», — начал я, и в моем голосе, без сомнения, в какой-то степени отразилось то сочувствие, которое было у меня в сердце. «Я убежден, что вы стали жертвой жестокого принуждения. Я бы предпочел не подвергать вас новым неприятностям, а помочь вам вернуть вашу свободу». Она печально и безнадежно покачала головой, а я, волнуюсь, продолжал. «Я тронут вашей красотой. Вы обезоружили меня своей откровенностью и своим горем. Если вы вольны поступать, как подсказывает ваша совесть,

больше на нее не взглянув. В дверях я встретил остальных и сказал со всем спокойствием, на которое был способен: «Я простился с мисс Маргован. Я и не думал, что уже так поздно». Джон решил идти со мной. На улице он спросил, не заметил ли я чего-нибудь странного в поведении Джулии. «Мне показалось, что она нездорова», — ответил я. «Я поэтому и ушел». Больше на эту тему ничего сказано не было. На другой день я вернулся домой поздно вечером. События минувшего дня взволновали меня. Я чувствовал себя больным. Пытаясь освежиться и вернуть себе ясность мысли, я предпринял прогулку, но меня неотступно преследовало ужасное предчувствие какого-то несчастья, предчувствие, в котором я не отдавал себе отчета. Ночь выдалась холодная и туманная. Моя одежда и волосы стали влажными, я весь дрожал от озноба. Переодевшись в халат и домашние туфли, и, сидя перед пылающим камином, я чувствовал себя еще более неуютно. Теперь я уже не просто дрожал, меня трясло, как в лихорадке. Ужас перед каким-то надвигающимся несчастьем так сильно сковал меня и настолько лишил сил, что я пытался прогнать его, вызвав в своей памяти реальное горе. Я надеялся развеять мысли о будущем несчастье, заменив их причиняющими боль воспоминаниями прошлого. Я стал думать о смерти родителей, стараясь сосредоточиться на последних печальных сценах, разыгравшихся у их смертного одра и могилы. Все это казалось мне таким неопределенным и нереальным, будто случилось много веков тому назад и касалось кого-то другого. Внезапно нарушив ход моих мыслей и, не могу найти другого сравнения, разрезав их, как режет сталь туго натянутую веревку, раздался ужасный крик, будто кричал человек в предсмертной агонии. Я узнал голос брата. Казалось, он кричал на улице, прямо у меня под окном. Одним прыжком я очутился у окна и распахнул его. Уличный фонарь на противоположной стороне бросал свой тусклый мертвенный свет на мокрый асфальт и фасады домов. Одинокий полисмен, подняв воротник, стоял, прислонившись к воротам, и спокойно курил сигару. Больше никого не было видно. Я закрыл окно и опустил штору, снова уселся перед камином и попытался сосредоточить мысли на окружавших меня предметах. Чтобы облегчить себе задачу, я решил совершить какое-нибудь привычное действие и посмотрел на часы. Они показывали половину двенадцатого. И снова я услышал этот ужасный крик. На этот раз, казалось, он раздался в комнате где-то рядом со мной. Ужас на несколько мгновений лишил меня способности двигаться. Я опомнился через несколько минут. Не помню, что я делал до этого. Опомнился я на незнакомой улице, по которой я спешил изо всех сил. Я не знал, где я и куда иду, но вот я взбежал по ступенькам в дом, перед которым стояло несколько карет. В окнах мелькали огни. До меня доносился приглушенный шум голосов. Это был дом, в котором жил мистер Маргован. Вам, дорогой друг, известно, что там произошло. В одной комнате лежала бездыханная Джулия Маргован, несколько часов назад принявшая яд, а в другой — Джон Стивенс, истекающий кровью от огнестрельной раны в груди, которую он сам себе нанес. Когда я ворвался в комнату и, оттолкнув врачей, положил руку ему на лоб, он открыл глаза, посмотрел невидящим взглядом, медленно закрыл их и умер. Я пришел в себя только через полтора месяца после случившегося. Жизнь вернулась ко мне в вашем чудесном доме благодаря заботам вашей милой жены. Все это

Вы уже знаете, и мне осталось рассказать вам лишь об одном обстоятельстве, хотя оно и не имеет отношения к предмету ваших психологических исследований. Вернее, к той их области, в которой вы с присущей вам деликатностью и вниманием просили меня оказать вам посильную помощь.

0: Однажды лунной ночью, это произошло через несколько лет после разыгравшейся трагедии, я проходил по Юнион-сквер. Час был поздний, и вокруг никого не было. Как только я приблизился к месту, где некогда я был свидетелем злополучной встречи, мои мысли, естественно, обратились к некоторым событиям прошлого, и, повинуясь тому безотчетному чувству, которое заставляет нас подолгу задерживаться на мыслях, причиняющих нам особенно сильную боль, я уселся на скамью и погрузился в них. Какой-то человек вошел в сквер и направился по дорожке в мою сторону. Он шел, держа руки за спиной и наклонив голову. Казалось, он ничего вокруг не замечал. Когда он приблизился к тому затененному месту, где я сидел, я узнал в нем человека, встречу которого с Джулией Маргован я наблюдал здесь много лет назад. Но он ужасно изменился, посидел, был оборванным и изможденным. Все в нем говорило о беспорядочной жизни и пороках. Не менее очевидны были и признаки болезни. Его одежда была неряшлива, волосы падали ему на лоб в странном и в то же время живописном беспорядке. Казалось, его место было не на свободе, а скорее в заключении, например, в больнице. Без какой-либо определенной цели я поднялся и преградил ему дорогу. Он поднял голову и посмотрел на меня. Я не нахожу слов, чтобы описать то страшное выражение, которое появилось на его лице. Это было выражение непередаваемого ужаса. Он думал, что встретился с глазу на глаз с привидением. Но он был смелым человеком. «Будь ты проклят, Джон Стивенс!» — воскликнул он, и, подняв дрожащую руку, хотел нанести мне удар кулаком в лицо, но упал ничком на гравий дорожки. Я повернулся и ушел. Кто-то нашел его там. Он был мертв. О нем ничего не известно, не знают даже его имени. Но знать, что человек мертв, уже достаточно.
1: Эдуард Томан читал рассказ Амброза Бирса «Один из близнецов». Редактор передач Андрей Хусейнов. До следующей передачи. Продолжение следует.

0: Маверик. Новый год девочки Фани. Елку принесли вечером. За ночь ее ветки расправились, и квартира пропиталась таким праздничным запахом ели и смолы. Фани бегала за бабушкой, уговаривая ее достать коробку с игрушками.
1: «Сначала позавтракаем. Никуда твоя елка не убежит», — улыбалась бабушка.
2: «Но мы можем не успеть, и Новый год придет», — категорично заявляла Фани.
1: «Фани, до Нового года еще 3 дня», — заворчала бабушка. «Куда ты можешь не успеть?»
2: «Ну, бабушка»,
0: — опять наигранно застонала Фани.
1: «Хорошо, хорошо».
0: Бабушка приставила стул и стала разгребать вещи на стеллаже, откапывая старую коробку с игрушками. В руки ей попадались старые валенки, ржавый чайник, книги, перевязанные ленточкой, и много всякой дребедени, которую так жалко выкинуть, но всегда так хочется. Коробка была поставлена посредине комнаты. В старой, уже пожелтевшей вате были спрятаны стеклянные игрушки. Фани осторожно доставала их, разглядывала и вешала на елку. Сначала самые любимые. Маленький серый батискаф, прозрачный шарик, в котором была спрятана блестящая ленточка. Человечек в штанах-шароварах и с тюрбаном на голове. Зайка с большими глазами и бантом на шее. Фани встала на цыпочки, чтобы повесить их повыше.
1: «А может, ты встанешь на табуретку?» — спросила ее бабушка, смотря, как девочка дотягивается до веток.
2: «Тогда они будут висеть очень высоко, и я их не увижу», — улыбнулась Фани.
0: Бабушка проверяла лампочки в гирлянде. Она тоже, как и внучка, любила этот момент наряжания елки.
2: «Бабушка, а что такое Новый год?» — вдруг спросила девочка, крутя в руках игрушку Деда Мороза. Она почему-то не любила ее и вешала всегда в самом низу.
1: «Ну, это семейный праздник, когда все собираются за столом, когда люди загадывают желания и верят в сказки», — начала осторожно отвечать бабушка.
2: «А взрослые верят в сказки?» — продолжала свои расспросы Фани.
1: «Скорее, хотят».
2: «А если у человека нет семьи?» — как-то тихо спросила Фани.
1: «У человека всегда есть семья», —
0: неуверенно запротестовала бабушка.
2: «Ну, бабуль, не ври», —
0: серьезно заметила девочка.
2: «Есть люди, которые живут одни».
1: «Да, есть», —
0: согласилась, вздохнув, бабушка.
2: «И как они проводят этот день?»
1: «Когда человек в первый раз оказывается один в Новый год, он хорохорится и говорит всем, что мечтал провести этот день один. Человек покупает шампанское, еду и даже елку».
0: Бабушка замолчала.
1: «Но когда наступает этот момент, момент удара часов, он понимает, что ему некому сказать «С Новым годом» и пожелать счастья, некому подарить подарок и увидеть, как его разворачивают. Он понимает, что он один».
0: Бабушка замолчала.
2: «И что дальше?» —
0: не унималась Фани, как-то погрустнев.
1: «А дальше человек либо напивается, либо плачет. А потом напивается и ложится спать, ненавидя себя и окружающих».
2: «И так каждый год?»
0: Фани была расстроена.
1: «Нет. Однажды, проведя Новый год в одиночестве, человек никогда не решается повторить это вновь. Он делает все, чтобы не остаться в этот день одному. Напрашивается в гости к друзьям, едет к ненавистным родственникам. Ну, в общем, делает все, что угодно, чтобы не остаться одному».
2: «Я никогда не буду отмечать Новый год одна», — решительно заявила девочка, забравшись на стул и повесив шарик на самой высокой ветке.
1: «Я надеюсь», — улыбнулась бабушка.
2: «Бабуль», —
0: Фани стояла на стуле и хитро улыбалась.
2: А мы можем всех одиночек позвать к себе.
1: Фани, ну как же мы их найдем?
0: Бабушка в душе надеялась, что девочка забудет про эту затею.
2: А мы напишем объявление.
0: Фани спрыгнула со стула и, забыв про елку, побежала к себе.
2: Утром, перед самым Новым годом, натянув валенки, Фани ходила по городу и развешивала объявления. В камине горел огонь, бабушка доставала пирожки из духовки, а Фани бегала по квартире, раскладывая конфеты и мандарины. Звякнул колокольчик, и Фани побежала открывать дверь. На пороге стояла молодая девушка, держа в руках бумажку с Фаниным объявлением.
3: «Добрый вечер!»
2: Девушка улыбнулась чуть краснее.
3: «Здесь написано, что я могу найти у вас Новый год».
2: Фани схватила ее за руку и потянула в дом. Девушку усадили у камина и дали мясного пирога с бульоном. Снова звякнул колокольчик. Открыв дверь, Фани увидела мужчину. Он смущенно стоял и крутил в руках шапку. Дом заполнялся людьми и смехом, а в коридоре на тумбочке лежали листочки с аккуратно выведенными детской рукой словами. «Ищите Новый год, он тут».
0: Маверик. Новый год девочки Фани. Миниатюру читал Олег Булдаков.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
5: Данил Корецкий. Рок-н-ролл под Кремлем. Дисциплина в семье была строгой, чтобы не сказать тиранической. Слово родителей – закон, на первом месте – учеба, потом помощь по дому, на последнем – развлечение. Самые невинные – кино, каток, цирк, прогулки с друзьями. И чтоб 8, 9, 10, 11 был дома. Когда Юре исполнилось 16, и уже было понятно, что он уверенно идет на золотую медаль, что выученные без всяких репетиторов английский, немецкий и французский языки открывают широкие возможности в будущем. Вот тогда и случилось в их благополучной семье совершенно невероятное событие. Позвонил Юре одноклассник, Леня, пригласил в гости, потому что к его отцу приехал друг из Киева на своей машине и привез жену, тещу и собаку. А Юра очень-очень давно мечтал о собаке. Он просил, он умолял, он ждал с замиранием сердца каждый свой день рождения и каждый Новый год, что ему все-таки подарят щенка. Но родители при всей своей любви к сыну были неумолимы. У мамы пунктик «чистота в квартире». А какая с собакой чистота? Грязные следы да шерсть повсюду. Юра домчал до друга Ленчика меньше, чем за полчаса, радостно просчитав, что часть пути надо проехать на быстрой Аннушке. Он висел в грохочущем стремительном вагоне и улыбался. Когда 2 года назад папка научил его водить их сильно постаревшие «Жигули», он любил повторять: «Сынок, трамвай всегда прав». Собака. Большая взрослая овчарка лежала на светло-бежевом парадном диване. «Я не знаю, как его оттуда спихнуть», — прошептал Леня. Родители и гости пошли погулять по Москве. Юра, не мигая, с восхищением смотрел на собаку. Собака смотрела на него. «Очень просто», — сказал Юра, и, чуть повысив голос, сказал собаке: «Ко мне!» Пес вытянул шею и сильно втянул носом воздух, будто всасывал какую-то информацию о Юре. Потом медленно, с достоинством поднялся, спрыгнул с дивана. Что-то увидел Юра в его глазах. Улыбку, но пес зевнул, раздирая зубастую пасть, подошел вплотную к Юре и сел у ноги. «Понятно», — сказал Юра своему другу Ленчику. «Он услышал биополе. Я читал. Ты знаешь, сколько я прочел о собаках?» Он наклонился, погладил пса по голове. «Умница! Молодец! Хочешь погулять?» Пес навострил уши и только не спросил: «Неужели?» «Да ты что!» — возопил Леня. «Они еще чемодан не распаковывали. Ни намордника нет, ни поводка, только вот ошейник!» Юра присел и ловко надел на овчарку ошейник. Сбившись на бок, на нем висели две медали. «Я не могу его обмануть», — сказал он. «Мы справимся. Знаешь, как надо останавливать такую собаку, если побежит? Не фу кричать, а сидеть. Понял? Пошли». И они пошли. Даже не пришлось кричать ни фу, ни сидеть. Белый от страха Ленчик не сразу заметил, что Юра плачет. Собака била мощными лапами по траве на газоне, играла в какую-то свою игру, которую только что придумала, а Юра смотрел на нее и плакал. «Ты чего?» — не на шутку испугался друг Леня. «Почему у меня нет такой собаки?» — тихо и чуть ли не по слогам произнес Юра. «Как его зовут?» «Не знаю», — растерялся Ленчик. «Они не сказали». Юра шумно высморкался в носовой платок, утер слезы и крикнул: «Собака!» Пес немедленно бросил громить траву и поднял умную красивую морду. «Ко мне!» — сказал Юра. «Пойдем домой!» Длинными прыжками радостный пес бросился к нему. У Юры снова хлынули слезы. «Леня, ты понимаешь, что такое собака?» «Не реви», — попросил Леня друга. Когда вернулись домой, в кухне он поставил на стол красивую бутылку. «Это успокоительное», — сказал Леня. «Импортное вино. Отцу подарили». «Сухой, золотой, крепкий», — без труда прочел Юра на этикетке. «Ром». Овчарка сидела рядом с ним, тесно прижавшись к ноге. Леня в это время приподымал по очереди крышки кастрюль, стоявших на плите, заглядывал внутрь, вдыхал ароматные запахи. «За это попадет», — бормотал он, сглатывая слюну. «За это жутко попадет». Он взял с тумбочки хлебницу. «Давай с хлебом, а? Что нам сделается от одного стакана?» От одного стакана сделалось то, что Юра, открыв дверь своим ключом, вошел в родную прихожую с очень мрачным лицом, полностью проигнорировав выставку домашних тапочек и не снимая ветровку. В грязных от бегания по газону с собакой туфлях прошел прямо в гостиную. Мама как раз вышла из кухни. В одной руке легонькая старая табуретка, в другой — ковшик с водой, чтобы полить цветок в кашпо на стене. Она остолбенела, как будто увидела привидение. «Ты что? Что с тобой? Петя! Он пьяный!» Петр Данилович сидел на диване и читал газету. Он недоверчиво поднял голову, всмотрелся, потом вскочил, набычился, выпятил челюсть и выставил жилистые руки, будто собирался схватить Юру и надеть на него наручники. «Я не пьяный, я несчастный», — надрывным голосом сказал Юра. «Зачем нам эта чистота? И чем собака мешает чистоте? Просто повесить на крючок мокрую тряпку. Пришел с улицы, вытер ей ноги, и нету пятен. Но зато собака в доме живет, как у людей. А некоторые люди даже ездят со своей собакой в гости в другой город. Да кто угодно. Да полный двор собак, только не у меня».
6: «Ты что, с ума сошел?» — зловеще спросил отец. «Ты где напился?»
7: «Да, сошел. Я и пить буду, и курить буду, и школу брошу. И делайте со мной все, что хотите, хоть бейте, хоть убивайте».
5: У мамы лицо пошло пятнами, она сказала: «Ты видишь, Петя, надо что-то делать».
6: «Но папа, Петр Данилович Евсеев, подполковник КГБ в отставке, умел хорошо анализировать ситуацию и делать взвешенные выводы. Он убрал боевой камуфляж, будто воздух выпустил, а грозно выставленными руками снял с сына ветровку. «Ну ты даешь, Юрий Петрович», — только и сказал он, помогая сыну разуться. Но процесс был прерван, потому что Юра вдруг стремглав бросился в туалет. Его рвало весь вечер, и все эти неприятные ощущения на много лет отбили охоту к спиртному. Родители отпаивали его крепким чаем, и постепенно парень стал приходить в себя. «Чего вы пили-то с Ленькой?» — спросил он. «Ром!» — прорыдал Юра. Он спрятал лицо на груди у отца, просто залез к нему под мышку. «Сухой, золотой, крепкий. Ленчик сказал, слез не будет». «Видишь, как вышло?» Петр Данилович глянул на жену, обнял сына за голову, прижал покрепче. «Ром — это напиток пиратов. Его пьют в море, на открытой палубе, под хороший крен, под свежий ветерок. А вы, небось, и форточку забыли открыть. Давай-ка лучше ложись спать и забывай про глупость». Через несколько дней только Юра пришел из школы и не успел еще удивиться, что обедом его кормит отец, прозвучал звонок. Петр Данилович как-то слишком поспешно потрусил в прихожую открывать. Юра услышал голос матери. «Ключи глубоко в кармане. Боялась упустить». Бросив ложку, Юра вышел из кухни, увидел свою маму, Клавдию Иванну, взбитом на бок красивом берете, прижимающую к груди маленькое черное существо с большой головой и испуганно вытаращенными глазами. «Это кто?» — спросил он. «Ньюфаунд», — стала припоминать Клавдия Ивановна. «Ньюфаундленд», — подсказал Юра. «Точно, Ньюфаундленд», — обрадовалась мама. «У него королевская родословная, только прикус какой-то неправильный. У меня даже на поводок не хватило, и на троллейбусе пришлось потом». «Это же Ньюф!» — восторженно выдохнул Юра. «Водолаз! Собаки должно быть много! Но мне сказали, он вырастет. Он вырастет и будет большой». Мать не поняла его и обеспокоенно посмотрела на отца. «Правильно!» — закричал Юра. «Он будет размером с теленка!» А потом вдруг сказал тихо. «Цезарь!» — сказал и протянул руки, и прижал щенка к своей груди. «Правильно!» — радостно взволновалась мать. «Он аристократ, до мозга костей, вот только прикус!» «Ты его так и волокла на себе?» — осведомился Петр Данилович, помогая жене снять плащ. «А как же дела? Дела-то он не сделал?» Под плащом у Клавдии Ивановны оказался домашний халат. Видно, спешила обернуться к приходу Юры из школы. Петр Данилович ловко потянул пояс халата, повязал его на шею щенку. Щенок как-то извернулся и успел смачно лизнуть Юру в щеку. «Ты мой, Цезарь! Мой!» — обрадовался Юра. «Мы быстро!» — заверил отец, натягивая пиджак. «Тут недалеко я видел зоомагазин. И дела сделаем, и купим все, что надо!» «Если бы это было в наши дни, я бы обязательно получила Оскара. Или, на худой конец, пальмовую ветвь. Потому что у меня была революционная роль». «Революционная?» Евсеев с недоумением посмотрел на утративший яркость красок плакат «Три дня в Ялте». Пляж, море, заходящее солнце — это фон, а на переднем плане загорелая девушка в достаточно скромном по нынешним меркам бикини. Пышная грудь, тонкая талия, развитые бедра, выпуклые ягодицы, мускулистые икры. Короче, ничего особенного. Опять-таки по нынешним меркам. В начале 70-х все мужчины Советского Союза были влюблены в эту девушку, в Нину Архипову. Не в том смысле, что про революцию. Полная, довольно неряшливого вида женщина машет рукой. Это тоже Нина Архипова, но реальная, из сегодняшнего дня. Конечно, ей бы лучше убрать плакат, тогда контраст не был бы столь убийственным. просто появился фильм нового поколения. Без планерок, производственных совещаний и мартеновских печей. Песни, танцы, любовь, красивая природа, а в центре всего я, почти обнаженная. Теперь этим никого не удивишь, но тогда... Картину положили на полку, режиссера чуть не исключили из партии. Потом все образовалось, и я стала символом нового отношения к женщине. Не как к передовику производства или домашнему животному, а как к объекту мужского вожделения. Евсеев слышал от отца эту историю. Все образовалось после того, как Нина Архипова не на экране, а в жизни выполнила роль объекта вожделения крупного государственного чиновника. Настолько крупного, что он входил в касту неприкасаемых, поэтому собранный комитетом компромат так и не был реализован. Зато портрет революционной красотки обосновался на этикетке одного из знаменитых массандровских портвейнов. «Так вы можете вспомнить этого светского льва, дядю Колю?» В очередной раз Евсеев попытался подтолкнуть бывшую красавицу в нужном направлении. Женщина опять махнула рукой. «Сколько их было, этих светских львов! И дяди Коли, и дяди Пети, и дяди Володи, и каждый обещал золотые горы. Только где они все? И где эти горы?» Действительно, в тесной хрущевской однушке стоял отчетливый запах нищеты. Неубранная продавленная тахта, круглый стол, три стула и древний шифонер составляли все убранство квартиры. Плакат на стене служил единственным напоминанием о прежней жизни. В ней действительно имелись и золотые украшения, и бриллианты, и шикарная квартира на Ордынке, но все это вылетело в трубу. Точнее, в бутылке из-под самых ординарных дешевых портвейнов, которыми заставлен узкий балкон и кухня. Дядя Коля. Он ездил на «Волге», посещал престижные концерты, его многие знали. Нина Архипова поднялась и, заметно прихрамывая, направилась к шифонеру, порылась внутри и положила на стол старинный фотоальбом. Когда она наклонилась, Евсеев отчетливо ощутил запах алкоголя. «Вот, смотрите, это съемки трех дней, это репетиция в театре, это моя вторая свадьба. Я 6 раз была замужем, 4 с регистрацией, ну а романов и интрижек не сосчитать. Я вообще не понимаю, зачем вы ко мне пришли, если вас не интересует моя жизнь? Вы ведь журналист». Евсеев представился, когда позвонил в дверь, потом еще дважды в ходе разговора. Но раз угасшая звезда хочет его видеть только журналистом, он неопределенно кивнул. «А почему вы не записываете? Где ваш диктофон? Или фотоаппарат? Впрочем, вы можете купить у меня любую фотографию. Выбирайте». «Спасибо, не надо». «Но тогда займите мне денег. 100 рублей». «До пенсии, у меня ведь вторая группа. Я всегда отдаю, можете спросить у соседки». Контрразведчик вздохнул. С деньгами у него самого было не густо, но делать нечего. Порывшись в карманах, он выложил на стол несколько купюр. А дутловатое лицо женщины оживилось. «Я сразу поняла, что вы джентльмен», — церемонно произнесла она. «Сразу, как только вы вошли. И даже если мы с вами разопьем бутылочку-другую, вы не позволите себе ничего лишнего. Ведь так? Только вам придется сходить в гастроном. У меня и закуски нет». «Скажите, а кто еще был заметной фигурой в артистическом мире 70-х годов?» Нина Архипова презрительно выпятила губу и покачала головой. «Да никого не было. Кто там мог быть заметной фигурой? Посмотрите газеты тех лет, и вам все станет ясно. Так вы пойдете в гастроном?» Евсеев встал. «К сожалению, мне надо возвращаться на работу. Извините». «Ничего, я Ленку попрошу. Главное, чтобы деньги были. А тут хватит и на вино, и на сосиски». Нина Архипова на плакате и Нина Архипова в реальной жизни улыбались, но это были совершенно непохожие улыбки. Изнывая от жары, Евсеев купил мороженое и, подойдя к нужному подъезду респектабельного дома на Малой Грузинской, задержался, чтобы его доесть. Красивый фасад из желтоватого кирпича, широкие окна, огромные балконы, треугольные и полукруглые эркеры в советские времена тоже умели строить элитное жилье. Правда, тогда квартиры не продавали всяким нуворишам и скоробогачам, а бесплатно распределяли среди номенклатурных работников. В этом и состояла справедливость того времени. Отец считал, что это правильная справедливость. «Откуда у человека могут быть миллионы?» — возмущенно спрашивал он. «Ну, Билл Гейтс производит компьютерные программы, с ним понятно». Фили Киркоров дает концерты, тоже ясно. А депутат Вася Пупкин на какие шиши дом на Рублевке купил? Раньше всем все ясно было, украл или взятки брал. Потому они сами, жулики эти, и не высовывались. Бабки свои грязные не показывали, наоборот, прятали их. Боялись москвича задрипанного купить, про дачи уже и не говорю». Хотя те дачи слова доброго не стоили, так, избушка на курьих ножках. А сейчас все у нас будто разом поглупели, делают вид, что не понимают. А у наших противников все так и осталось. Потратил за год больше, чем заработал, значит, продался иностранной разведке. И, кстати, несколько наших агентов на этом провалили. Пожилой человек с маленькой собачкой на поводке вышел из стальной двери, подозрительно осмотрел Евсеева и проверил, захлопнулся ли замок. Контрразведчик доел мороженое, вытер платком липкие пальцы и позвонил в домофон. «Кто здесь?» — пророкотал в динамике начальственный баритон. «Здравствуйте, Валерий Петрович. Я вам звонил сегодня. Заходите. Третий этаж направо». Любитель мус Валерий Петрович Барский хорошо сохранился. Это был высокий, дородный мужчина со значительным выражением лица и уверенными манерами. Готовясь к визиту, он надел костюм и сорочку, только галстук так и остался висеть на спинке стула перед зеркалом. И еще одно послабление этикету — тапочки вместо строгих туфель. «Чем скромный пенсионер вызвал интерес госбезопасности?» — учтиво спросил хозяин, предложив Евсееву удобное кресло. Сам он встал у окна и зачем-то выглянул на улицу. «Я, знаете ли, всю жизнь об ХСС побаивался, а с КГБ никогда не пересекался», — Барский улыбнулся. «Хотя в том деле...» «Елисеевский, Мосгорторг, ваши коллеги участвовали. Уж больно большой резонанс получился. А я проходил свидетелем, одним из нескольких сотен. Вы, наверное, тоже по тому делу пожаловали?» «Нет, я по другому вопросу», — успокоил хозяин Евсеев. «Меня интересует московская богема 70-х годов, а точнее... некто дядя Коля, которого в этих кругах якобы хорошо знали». «А причем я и богема?» — поднял бровь Барский. «Какая связь? Я ведь не артист, не певец. Но вы с ним дружили и тесно общались. У вас было много знакомых, друзей, приятелей. У нас к вам нет никаких претензий, так что вы можете чувствовать себя совершенно спокойно». Хмыкнув, хозяин задумчиво прошелся по комнате. Ковер мягко гасил тяжелые шаги. Даже два ковра, они лежали друг на друге. Еще один, свернутый трубкой, стоял в углу. Евсеев незаметно осмотрелся. Квартира была набита вещами, которые в далекие 70-е годы считались предметами роскоши. Мебель из полированного ореха и карельской березы. Хельга с фарфоровыми сервизами, повсюду хрустальные вазы, развесистая хрустальная люстра, вместительный четырехстворчатый шифоньер, наверняка забитый до предела. К Когда-то все это расценивалось как показатель жизненного успеха, а сейчас напоминало склад неликвидов или конфискованного имущества. «У вас точная информация», — наконец произнес Барский. «Я всегда подозревал, что около меня велись сексоты. Ну, эти, которые выдают себя за друзей, а сами стучат в КГБ или ОБХСС. Но я так и не смог никого вычислить. Может, Мишка Свиридов? Может, Галя Бехтина? Может...» Он резко взмахнул рукой. «Впрочем, что толку теперь гадать? Ладно, я действительно вращался в тех кругах. С Володей Высоцким водку пил, с Ниночкой Архиповой ездил в Сочи отдыхать, у себя собирал знаменитостей. Им это льстило. Тогда торговля была в почете, можно было дефицит доставать. Вы знаете, что такое дефицит?» Евсеев кивнул. «Слышал, отец рассказывал». Но бывший торговый руководитель не обратил на его слова внимания. «Это сейчас все расслабились. Нужно что-то, иди в магазин и покупай. Да еще вроде продавцам одолжение сделал. Деньги и товар, одним словом. А в наши времена было не все так просто. Для товаров сложную классификацию разработали. Например, товар достаточного ассортимента. Это то, что всегда на полках лежало. Кильки в томате, соль, костюмы отечественные, обувь. Их, правда, только напугало надевать, но это уже другой разговор». Барский едва заметно улыбнулся. «Потом шел товар, временно отсутствующий в продаже. Например, мясо, яйца, колбаса. Ну, а товара повышенного спроса. Черной икры, дубленок, ковров, любого импорта на прилавок вообще никогда не поступало. И тут роль продавца, особенно завмага, была совсем другой. Это он покупателям одолжение делал. Доставал то, что в магазине не продавалось. А народ как же, не возмущался?» — спросил Евсеев, чтобы поддержать разговор. «Тогда же книги жалоб были». Барский улыбнулся шире. «Вот Поликарпыч. Он заведовал продуктовым магазином на Остоженке. Крученый был мужик, хитрый, ушлый. Встречая его недавно, он рассказывает. Целую библиотеку собрал из жалобных книг. Сейчас читаю и смеюсь. Сколько они, дураки, всяких глупостей писали. А я их насаживал, как хотел, да еще комедию ломал. Ах, не пишите, да пожалеете, меня ведь накажут, ха-ха-ха!» Евсеев нетерпеливо пошевелился в кресле. «Валерий Петрович, а как с дядей Колей? Знали вы такого? У него еще Волга была». Поклонник Мус махнул рукой. «В богемных кругах Волгой никого не удивишь. Я сам актрисулик на Волге катал. Правда, на служебной, но да какая разница? Вы лучше скажите, что делал этот ваш дядя Коля? Какова была его функция в том мире? Человека ведь по функциям запоминают. Вот про меня кого угодно спросите. А кто, ребята, вам шмотки импортные доставал? Туфли немецкие, сапоги югославские, даже дубленки итальянские. Никто меня ни с кем не спутает». Бывший торговый начальник непроизвольно сложил руки на груди и вскинул голову, на миг превратившись в памятник самому себе. «Особо выраженной функции у него вроде бы и не было», — проговорил Евсеев. Он уже понял, что и этот визит окажется безрезультатным. Тусовался в актерской среде, пользовался авторитетом, доставал знакомому юноше билеты, водил его в престижные рестораны. «Так он гомик?» — оживился Барский. «Это облегчает дело. Только это не моя сфера. Вам надо обратиться к толстому Томасу. Это педрило опытный, он всех знает». Контрразведчик поморщился. «Да нет, он не гомик. У него была семья, жена, дочь». Валерий Петрович развел руками. «Это плохо. Тогда вы вряд ли его найдете. Таких, как он, были сотни. «Плохо, что он не извращенец, а нормальный мужчина и хороший семьянин», — улыбнулся Евсеев, вставая. «Меняются времена, меняются и ценности. А ведь в те времена за мужеложство сажали». Барский хохотнул. «Да, ценности меняются. Раньше хрусталь, ковры, сервизы и золото считались твердой валютой на вечные времена. От долларов и фунтов все шарахались, за них и расстрелять могли. А что теперь мне делать со всем этим?» Он обвел рукой пространство вокруг. «Сегодня эта рухлядь никому не нужна. Пользуюсь старыми связями и сбываю понемногу за копейки. Зато гомики живут совершенно спокойно и даже прятаться перестали. Телевизор включать противно. Я с вами совершенно согласен», — искренне сказал Евсеев и направился к двери. Дядю Колю искать не имело смысла. Можно, конечно, разыскать и расспросить людей, сидевших в те годы на директорских должностях в городской филармонии и Росконцерте. Опросить администраторов и организаторов концертов, если, конечно, они до сих пор живы, если они не уехали за границу на ПМЖ, если они сохранили память. И потом, муторная эта работа, громоздкая, да и малоперспективная. Ведь дядя Коля всего лишь промежуточная фигура, главная — курсант. Но Кормухин настаивает на первоочередном поиске именно дяди Коли. Евсеев потер виски. Спорить с начальством бесполезно, но и работать вхолостую не имеет смысла. Может, Вульф сильно преувеличил, пытаясь убедить курсанта, что его покровитель дядя Коля — человек всемогущий. Может, в самом деле сантехник в Доме культуры? Ну, сантехник не сантехник, а какой-нибудь завхоз в театре. Вполне может быть. Вон, если профессор не врет, на червоные гитары попасть было не так уж и трудно. А скорее всего, таких, как дядя Коля, были сотни. На этом и надо сыграть. В конце концов, есть в управлении отдел, курирующий культуру. Это их линия, вот пусть и отрабатывают. Контрразведчик написал рапорт с подробным обоснованием. Валеев наложил визу, Кормухин после некоторого раздумья тоже согласился. Ведь напрямую его указания никто не опровергал. Евсеев облегченно вздохнул и взялся за курсанта. На ракетчика в Московском округе можно было выучиться в высшем командном училище ракетных войск стратегического назначения в Кубинке, училище войск ПВО в Мытищах, либо в инженерно-техническом училище космических войск на Юго-Западе. В ходе службы выпускники могли переводиться из одного рода войск в другой. И инженер-радиоэлектронщик службы космической разведки вполне мог стать заместителем начальника дежурной смены межконтинентальной баллистической ракеты. Но распределение носило строго целевой характер, поэтому на полигоны, как правило, направлялись исключительно выпускники Кубинки. Из всякого правила, конечно, есть исключение. Кубинка выпустила в 72-м году 92 лейтенанта. Личные дела, как и положено, хранились в архиве. Страницы были прошиты и пронумерованы. Ксероксы работали исправно, выплевывая на пластиковые лотки страничку за страничкой. 92 дела, 92 фото, откуда на Евсеева смотрели молодые лица, такие непохожие друг на друга и такие... все-таки похожие. Было в них что-то здоровое и чистое, отличающее этих молодых людей от современных подростков поколения Пепси. По крайней мере, так показалось Евсееву. Трудно было даже представить себе, что один из них — шпион, предатель, не укладывалось в голове. Пионерские лагеря, советы дружины, сбор металлолома. Молодые люди из другой эпохи, когда еще не существовало такого термина, как организованная преступная группировка, когда на московских улицах не крошили людей с помощью тротила и гексогена, не крутили по ТВ рекламные блоки и реалити-шоу страхами, не устраивали парады геев, не... Впрочем, нет. Вот это лицо не вызывает особого доверия. Выступающие вперед надбровные дуги, сросшиеся на переносице брови, угрюмый взгляд. Угрюмый? Ну, в общем, да, невеселый. Евсеев посмотрел на титульный лист. Дроздов Павел Константинович, факультет электроники и автоматики. Что ж ты так набычился, Павел Константинович? Не выспался после экзамена? Завалил любимый предмет? С девушкой поссорился? Евсеев пролистал дело. Средний балл 4,6. За дипломный проект 5. Характеристика великолепная. Пользуется уважением товарищей. Здоровье хоть в космос лети. Все в порядке у тебя, парень. И распределился ты в город Беркутов, Оренбургской области. Он же полигон Дичково. Неплохо, надо думать, распределился. И живешь в стране победившего социализма, где на 100 000 жителей в год приходится всего 4 убийства. Да и те, как правило, на бытовой почве. И раскрываются они в 99% случаев. Ну а если социализм в конце концов изогнулся, так что с того? Зато имеешь сейчас верно полковничьи или генеральские погоны, дом полная чаша, прислуга, ленд-крузер последнего года, дети пристроены. А вид у тебя должно быть все равно такой же недовольный. И брови надвинуты, и подчиненные тебя боятся и тихо ненавидят. А может, ты и есть шпион? Да, как все было бы просто. Евсеев вздохнул, сделал пометку у себя в книжке и отложил Дроздова в сторону. На титульном листе следующего дела красовался портрет гарного хлопца Катранова Игоря Вячеславовича. Римский нос, брови в разлет, взгляд прямой и открытый. «Наверняка двоечником окажется», — подумал капитан.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: ЧП на советских полигонах не были редкостью, как и в других армейских частях. Конечно, порядка в стране в далекие 70-е годы было несравнимо больше. Да и отбор в режимные части проходил сквозь строгие фильтры, но солдаты, они солдаты и есть. Медвежий угол, тоска, постоянно нагнетаемые замполитами для бдительности обстановка, стрессы, ограниченный круг общения, технический спирт и антифриз, огорчительные письма от девушек – все это давало почву для вспышек темных страстей. То драка, славяне на чурок или наоборот, то пьянство на боевом дежурстве, то самоволка в ближайшие селения за самогоном, жареной на сале картохой да женской лаской, а то и дезертирство, иногда и с оружием. Как правило, ЧП никогда не привязывались к иностранным разведкам. Вот, например, 9 мая 1975 года проходящий службу на Тотском полигоне капитан Огурцов употребил 300 граммов технического спирта, после чего бегал вокруг столовой с криками «Я не какой-нибудь вам хер, я советский офицер». При этом размахивал пистолетом Макарова и произвел 4 выстрела в воздух. Даже при самой буйной фантазии невозможно представить, что это агентура ЦРУ напоила его, научила неприличной, хотя и соответствующей действительности присказке, да вдобавок вложила в руку табельное оружие. Один случай, правда, напоминал диверсию. 14 июля 1974 года при подготовке к запуску ракеты-носителя с Ромского полигона возник пожар, в результате которого 6 человек погибли, а стартовый комплекс был уничтожен. 8 выпускников-ракетчиков из списка Евсеева были распределены в Ромск, и лейтенант запросил материалы следствия. Выводы следственной комиссии указывали на человеческий фактор, ошибка во время проведения предстартовой подготовки, повлекшая сбой в работе системы заправки и отмену старта, да еще роковая беспечность сержанта, командира стартового расчета, в результате которой во время слива топлива несколько капель окислителя попали на залитую гептилом бетонную площадку. Версия о преднамеренном вредительстве и диверсии отвергалась, поскольку все основные виновники происшествия погибли во время пожара. Эпоха смертников в те благословенные годы еще не настала. Да и какой смысл ЦРУ организовывать эту нелепую диверсию? Ну, материальный ущерб. Ну, гибель нескольких солдат и младших командиров. Ну, временно выведена из строя одна из 3 стартовых площадок. Ну, уволено руководство полигона. Дальше-то что? Иностранной разведке не нужны взрывы и пожары. Ей нужна информация. И именно с этой целью Вульф вербовал курсанта. Выпуск 1972 года разлетелся по всей стране, от Камчатки до Астраханской области и Оренбурга. Тотский полигон, Кура, Дичково, Домбровский, Капустин-Яр, Ромск, Плесецк, Байконур. Многие распределились на боевые точки МБР с недельными подземными дежурствами возле той самой кнопки. Некоторые никуда не поехали. Остались в аспирантуре, осели в штабах, получили распределение в военные НИИ. Кто-то вообще под благовидным предлогом уволился на гражданку. Эти Евсеева не интересовали вовсе. В первую очередь он интересовался полигонами. Начал с того, что запросил департамент военной контрразведки о случаях утечки информации с полигонов в период с 72 по 92 годы. Ни одного такого факта зарегистрировано не было. В принципе, опытный чекист после этого со спокойной совестью повел бы дело на прекращение. Аккуратно, без особых усилий, подшиваешь отрицательную информацию листик к листику. Когда их набирается прилично, чтобы не упрекнули в недостаточном трудолюбии, пишешь заключение с выводом. В силу того, что собранные данные не подтверждают факта вербовки иностранной разведкой советского офицера-ракетчика, полагал бы дело оперативной проверки прекратить. Потом докладываешь по инстанциям, начальники читают листик за листиком, все верно, не подтверждается. Могут спросить, конечно, а как же пленка? Что эта запись означает? Но это вопрос риторический. Разводишь руками, с будто невзначай зажатой толстой папкой. Не могу знать, товарищ майор, или полковник, даже если и генерал, все равно не могу знать и точка. Действительно, я свою работу выполнил. Вон сколько людей опросил, сколько архивных материалов перелопатил. Не подтверждается факт вербовки объективными данными. А пленка? Да ее сам Вульф, сволочь, мог сфабриковать для своего начальства. Но у Юрия Евсеева такого рода опыта не было. А в академии его учили, что шпионаж — это не кража и не убийство. Тут явных следов не оставляют. Поэтому надо по крупицам, по молекулам собирать уликовые данные. Тогда постепенно злой дух-невидимка материализуется в конкретного человека из плоти и крови, реального настолько, что на него можно будет надеть наручники. Поэтому Юрий Петрович Евсеев, которому уже скоро подходил срок получать очередное звание старший лейтенант госбезопасности, руки не сложил, а проявил настырность в хорошем смысле этого слова. Он написал рапорт и добился через Кормухина аудиенции с полковником Анечкиным из главка военной контрразведки, который курировал объекты ракетных войск стратегического назначения. Разговор получился не особо душевный. «Какие такие утечки?»

Ив обратил внимание, что у Анечкина образное мышление. Ему бы книги писать. «Неужели все так гладко?» — все же рискнул спросить он. «Ведь ЦРУ не спит. Оно должно на секретные объекты своих кротов внедрять». «Кротов!» — презрительно хмыкнул полковник. У него было недовольное лицо и настороженные глаза. Может, от природы, может, от службы, а может, потому, что от Евсеева он ожидал неприятностей. «Да я за всю жизнь видел кротов только у себя на даче, а весь мой отдел их вообще не видел, потому что молодые и дачами еще не обзавелись. Странно, чем же тогда занимаются особые отделы? Гусеницами!» Снова хмыкнул Анечкин. «Болтунами. Вот эти особи есть повсюду. Если не прямо на полигоне, то в ближайшем поселении. Если не в ближайшем поселении, то среди родственников офицеров или рядовых строевиков. А если не среди родственников, то среди их знакомых. Вариантов куча. К нам в часть новые установки завезли. Целый месяц долбались с наладкой. С утра до вечера ни выходных, ни проходных. Думал, и в отпуск не попаду». Полковник скривился, изображая противную харю недалекого пособника врагу. «Или так. Через нашу деревню на двух тягачах громадную елду везли под брезентом. Так мне забор повалили, три грядки картошки разворотили. А кому жаловаться? Там же ракетный полигон рядом. Что хотят, то творят». Анечкин изобразил еще более отвратительную гримасу. «Вот эти гусеницы и есть источники информации. Хотя даже не догадываются, что они источники. Они просто общаются с друзьями, отдыхают, трахаются на стороне, ездят в поездах дальнего следования с интересными и разговорчивыми попутчиками. Ручеек словесный течет себе потихонечку. Вроде плевая информация, но те, кто в курсе про новый ракетный комплекс «Палица», узнают, что он уже поступает на вооружение в войска, и даже узнают, куда именно его завезли. Вот тебе и утечка». Полковник обличающе выставил указательный палец, потом мирно поковырялся им в ухе и без особого успеха пригладил седые волосы. «Вот тебе и все кроты! Но что можно сделать с болтунами? Языки им отрезать или рты зашить? Нельзя, негуманно. Такие методы давно не в моде. К тому же неосторожные источники существуют во всем мире. Они — основа существования любой профессиональной разведки, без которой ЦРУ, МИ-6 и им подобные службы вымерли бы, как мамонты». Анечкин вздохнул. «Что мы можем с этим поделать? Информация, как и вода, везде найдет себе дорогу. Мы лишь по мере возможностей затыкаем все щели, ловим каждую капельку, иначе ручеек превратится в полноводную реку. Так же поступают и американцы, и англичане, и арабы. Это норма жизни». Плесецк строился в таежной глуши. Были большие проблемы с инфраструктурой, капиталовложения умножались на чудовищный коэффициент. В общем, немало народу порвало там жопу. Но руководство посчитало, что так нужно для секретности, и этот проект был утвержден. Американцы рассекретили Плесецк еще на этапе строительства. Понимаете, мы, в свою очередь, тогда же накрыли их новую ракетную базу в Калифорнии. У них там еще фундаменты застыть не успели. На одном из полигонов в 72-м году, возможно, было установлено автономное передающее устройство, сказал Евсеев. Это могло повлечь за собой заметный всплеск информации. Мне необходимо знать, где именно произошел этот всплеск. Полковник двумя руками пригладил растрепанную шевелюру. В академии Юрия учили, что этот жест выдает растерянность и призван выиграть время для того, чтобы дать лживый ответ. Правда, такое объяснение не относилось к коллегам, особенно старшим по званию. Всплески. Да их куча, этих всплесков. Американцы запустили новый спутник с более совершенным...

0: патентной аппаратурой, вот тебе и всплеск. Наши разрабатывают перспективный проект. Западные разведки что-то чуют, напрягаются, трясут своих агентов. Тоже всплеск. То, чего вы хотите, это, ну, как ветер поймать с очком. Евсеев уже понял, что надеяться на откровенность полковника не стоит. Не станет он копаться в своих утечках, а тем более их конкретизировать, потому что сам Анечкин за все утечки и отвечает. Кому приятно? Это как мужа спросить, сколько раз ему изменила супруга. «Спасибо. Вы мне очень помогли». Не заметить сарказма в голосе молодого контрразведчика было нельзя, но Анечкин сделал вид, что не заметил. Все же он долго занимался конспиративной работой.
1: «Тебе надо обратиться в инквизицию», — сказал отец, когда Юрий рассказал о беседе с Анечкиным. «Знаешь, что это такое?» Юрий кивнул. «Отдел внутренней контрразведки». «Точно!» — отставной подполковник Евсеев чуть заметно улыбнулся. «Они охотятся на предателей в наших собственных рядах и не связаны никакими показателями. Если утечки были, то они обязательно раскапывали их причины, причем в строго определенном направлении. Кто из наших коллег работает на врага?»
0: Кормухин поморщился, когда Евсеев принес на подпись запрос в управление ВК. Этого подразделения сотрудники не любили и откровенно опасались. Потому что даже неподтвержденное подозрение службы собственной безопасности могло поставить крест на карьере любого офицера. Но и отмахнуться от инициативы молодого человека начальника дела не мог, ибо тогда получалось, что Евсеев стремится любой ценой найти шпиона, а он, Кормухин, ставит ему палки в колеса. Такое в контрразведке, мягко говоря, не поощряется. «Молодец», — преодолевая себя, сказал полковник, ставя размашистую подпись, и привычно добавил: «твой отец». На этот раз он попал в самую точку. У испанской инквизиции одиозная слава. Хотя если переводить ее злодеяния на язык статистики, то слава эта заметно поблекнет. За 600 лет сожжено 10 тысяч еретиков. Зная масштабы мировых злодейств, так и хочется добавить неуместное здесь словечко «всего». Коменданты Освенцима или Дахау только улыбнулись бы столь низкой производительности. Даже обычный майор американских ВВС Томас Ферсби, одним движением пальца открывший бомболюк Энолы Грей, в 20 раз перекрыл рекорд испанских аутодафе. А кампучийский диктатор Пол Пот за 3 года без всяких высоких технологий, мотыгами и лопатами уничтоживший 3 миллиона подданных, либо Сталин и Гитлер, расправившиеся с десятками миллионов своих граждан, и вовсе подняли бы инквизиторов на смех. Вселенские злодейства имеют обыкновение смягчать ужас менее масштабных злодеяний. Но в данном случае этого не произошло. Может быть, потому, что отцы-инквизиторы творили зло якобы во имя добра. Но этим мало кого удивишь. Лицемерие всегда стояло на вооружении у тиранов и палачей. Скорее, вследствие многообразия, сложности и изощренной жестокости пыток, вошедших в мировой арсенал ужасов. В конце концов, испанский сапог, Нюрнбергскую деву, стул ведьмы или вилку еретика придумали не Сталин и не Гитлер, и уж тем более не Пол Пот с его мотыгами. А еще вероятней, из-за того, что борцы с ересью следили за всеми, богатыми и бедными, примерными прихожанами и закоренелыми преступниками, за безымянными крестьянами и особами королевской крови, все были равны в абсолютном бесправии перед инквизиционным судом. Лишь сами святые отцы были неприкасаемыми, точнее, казались таковыми.
1: Мало кто знает, что великий инквизитор Томас де Торквемада создал в своем ведомстве особый отдел, призванный выявлять еретиков в собственных рядах, среди священнослужителей и инквизиторов. И надо ли говорить, что эта инквизиция в инквизиции отличалась особой изощренностью и жестокостью. Она приводила в трепет даже закаленные сердца самых убежденных борцов с ересью, ибо они-то хорошо знали цену признаний под пытками. На третьем курсе Академии Евсеев писал курсовую работу о методах инквизиционного сыска, так что он был в теме. И в отличие от большинства своих коллег, не испытывал трепета перед внутренней контрразведкой. Возможно, это объяснялось и его молодостью. Инквизиция находилась в тихом переулке, в нескольких кварталах от основного здания ФСБ на Лубянке. Два. Вывески у ворот небольшого особнячка не было, но внимательный человек мог определить его принадлежность по глухим шторам. Точно такие висели на окнах дома 2, принадлежность которого была хорошо известна. Хозяйственное управление не вникало в подобные конспиративные тонкости. Особняк был старинным, но хорошо отреставрированным. Он выглядел безлюдным, и если бы время визита не было оговорено заранее, Евсеев бы решил, что здесь сегодня выходной. Две телекамеры наблюдали за входом, и когда он позвонил у резной полированной двери, нижний окуляр выдвинулся, очевидно выводя крупный план на монитор комнаты охраны. «Вы к кому?» — раздался дружелюбный голос из решетки динамика. Хотя визитеры здесь бывали нечасто, и его, несомненно, сразу идентифицировали. «Евсеев, Кораблеву! Проходите!» — щелкнул замок. Дверь оказалась тяжелой. Под нарядной облицовкой скрывалась броневая плита. Юрий оказался в небольшом деревянном тамбуре перед следующей дверью, но она открылась только после того, как сзади защелкнулась предыдущая. В просторном пустом вестибюле стоял молодой человек стандартного комитетского вида. Незапоминающаяся славянская внешность, короткая стрижка, костюм, сорочка, галстук. Он широко улыбался, как будто увидел своего родственника, или, по крайней мере, близкого друга. Евсеев даже оглянулся, не стоит ли за спиной тот, кому адресована эта улыбка. Но сзади была только дверь, в которой несколько раз провернулся запирающий механизм. «Здрасте, Юрий Петрович, я Кораблев Сергей Евгеньевич», — молодой человек протянул руку. Евсеев понял, что улыбка предназначена именно ему, и решил, что они где-то встречались, а может, даже Кораблев учился с ним в академии на курс 2 старше. Но припомнить это открытое, лишенное броских примет лицо он не мог, как ни старался. Потом вдруг вспомнил, что сам он также улыбался строителю Кутькову, с подачи которого и закрутилась вся эта история, чтобы расположить его к себе и достигнуть доверительности отношений. Они обменялись рукопожатиями. Со стороны это выглядело, как будто Кораблев пожал руку своему отражению в зеркале или Евсеев своему. Потому что Юрий тоже прошел сквозь сито профессионального отбора и соответствовал комитетскому стандарту. Неброская внешность, прическа, строгий костюм. Кораблев, правда, был лет на 5-7 старше, но эта разница скрадывалась радушной улыбкой. «Пройдемте вот сюда, здесь нам будет удобно». Кораблев провел визитера в небольшую, уютно обставленную комнату. Мягкий диван, три кресла, стеклянный журнальный столик. Очевидно, жесткие допросы инквизиторы проводят в другом месте. «Чай, кофе?» «Нет, спасибо, я по делу». Кораблев посерьезнел. «Мы очень ценим ваш визит, потому что к нам нечасто приходят за содействием и помощью. Обычно нас боятся». От нас шарахаются, как от чумы, от нас ждут неприятностей, о нас рассказывают небылицы. А почему? Почему? — поднял брови Юрий. Потому что мы работаем среди своих. потому что мы склонны перестраховываться. Ведь шпионаж очень редко оставляет прямые доказательства. Поэтому мы не можем игнорировать косвенные. «Да, я понимаю», — кивнул Юрий. Настоящая инквизиция широко толковала косвенные улики. Слишком широко. Достаточно было надеть свое лучшее платье в субботу, разделить трапезу с евреями или пойти в мавританскую баню, чтобы получить обвинение в вероотступничестве. Конечно, одни косвенные не могут лечь в основу обвинения. «Конечно», — снова кивнул Евсеев, — «это все знают». Однажды сотрудник английской резидентуры Ричард Стоун, работающий под крышей атташе по культуре, 3 часа мотался по Москве, пытаясь оторваться от наружного наблюдения. Это ему не удалось, и Стоун вернулся в посольство. Но в поле зрения наружки случайно попал майор Титков из 2-го главка. Он одновременно с англичанином проехал в метро от университета до Фрунзенской, где оба вышли на поверхность через один выход с интервалом в 4 минуты. Дело передали в инквизицию. Титков и Стоун ехали в разных вагонах, между собой не контактировали. К тому же майор представил убедительное объяснение своему маршруту, так что никто его ни в чем не обвинил. Но ожидаемое повышение по службе по неизвестным причинам не состоялось, а через год он был уволен в запас по состоянию здоровья. «К тому же мы очень тщательно все проверяем. Вы же понимаете, что нам приходится перестраховываться. Разумеется». Капитан Сливин из внешней разведки много лет по утрам совершал пробежку в Измайловском парке. Как раз там, где обнаружили тайник, заложенный американским разведчиком. По представлению инквизиции ему отменили загранкомандировку и перевели на участок работы, не связанный с горячей информацией. А бегать он продолжает. Никто не чинит ему препятствий. «Мы, как экзорцисты, изгоняющие дьявола», — устало вздохнул Кораблев. «Если обычный человек за запахом серы ищет минеральный источник или спичечную фабрику, то мы сразу начинаем искать нечистого. И представьте, нередко находим. Меня интересуют утечки информации с ракетных полигонов Советского Союза после 1972 года». Евсеев счел, что он добросовестно выдержал прелюдию и пора переходить к делу. «Хотя бы за 10-летний период». «Да, конечно, я читал запрос». Из внутреннего кармана пиджака Кораблев извлек узкую записную книжку в черном с глубоким тиснением переплете. Наверняка страницы в ней прошиты, пронумерованы, и выносить ее за пределы здания запрещено. «Почему только полигоны? Разве части стратегических ракетных войск не представляют интереса для иноразведок?» — спросил инквизитор со странной интонацией. Юрий постарался, чтобы на лице не отразились никакие эмоции. «На полигонах идут постоянные испытания, новые комплексы, разные условия запусков, а значит, имеется большой объем постоянно меняющейся информации. А МБР стоит на боевом дежурстве 15-20 лет, может быть и больше. Здесь все статично, новой информации практически нет. К тому же, по моим данным, разведывательное проникновение осуществлялось именно на один из полигонов». Кораблев удовлетворенно кивнул. Очевидно, он проверял, насколько компетентен молодой контрразведчик в вопросе, по которому ведет дознание, и, конечно, с какой-то своей целью. «Хорошо, тогда будем говорить только о полигонах», — сотрудник внутренней контрразведки раскрыл узкую черную книжку. «Я не называю источники и ничего вам не показываю. Вы все воспринимаете на слух. Договорились?» «Да». В 1974 году ЦРУ получила данные о характеристиках запуска экспериментальной баллистической ракеты «Марс». Он говорил, не заглядывая в записи. Очевидно, хорошо подготовился к разговору. В 1977 и в 1978 годах в одно из конструкторских бюро НАСА поступили телеметрические данные испытаний ракет, предназначенных для исследования периферийных планет Солнечной системы Сатурна и Нептуна. Кораблев по-прежнему не заглядывал в записную книжку. Юрий подумал, что, возможно, в ней ничего и не записано. И еще. Агентство национальной безопасности США располагало отрывочными данными о некоторых обстоятельствах запусков в 1980 и 1981 годах. Похоже, что из телефонных разговоров или радиообменов. И все это утечки из одного источника. Кораблев спрятал книжку. Это осталось неустановленным. Но все перечисленные испытания проводились в Восточно-Уральском военном округе. Полигон РК-12, Дичково. Наша служба отрабатывала личный состав полигона, но выявить агентурное проникновение так и не удалось. «Ясное дело, не удалось», — подумал Евсеев. «Он-то себя никак не проявляет». За него работает передающий сканер, круглый, 3-килограммовый, размером с дыню. «Какое же объяснение было дано утечкам?» — для проформы спросил Юрий. Инквизитор наклонился вперед и понизил голос. «Одна из версий — экстрасенсорная разведка. Да-да, у американцев есть военные пси-операторы». В 1973 году они определили местонахождение строго засекреченной базы подводных лодок на Камчатке. «Что?» — Юрию показалось, что он ослышался. «Вы меня разыгрываете?» — Кораблев покачал головой. «Конечно, в это трудно поверить. Звучит как фантастика. Но ребята из ГРУ скопировали секретный доклад начальника РУМО генерала Грэхэма. Там есть даже фамилии военных экстрасенсов и конкретные операции, которые они проводили». «Да, видно, у них от секретности и конспирации крыша едет», — подумал Евсеев. «А может, так им удобнее списывать утечки? Шпионскую мысль-то за хвост не поймаешь. Но меня это не касается. Главное определено место — РК-12. Спасибо». Евсеев встал. «Вы мне очень помогли». Он удержал невозмутимое выражение лица, но поблагодарил вполне искренне. «При случае, надеюсь, на ответную помощь», — наклонил голову Кораблев. «Вы знаете мой телефон, а я знаю ваш. Будем считать, что контакт установлен». Евсеев не стал уточнять, какой контакт имеет в виду сотрудник внутренней контрразведки. Через пустой вестибюль Кораблев проводил его к выходу. Уже оказавшись на людной улице, Евсеев вспомнил. Из всего личного состава внутренней контрразведки в лицо знают только Кораблева и какого-то подполковника, который докладывает результаты громких разоблачений. Все остальные сотрудники остаются невидимками. «Экстрасенсорная разведка», — усмехнулся Юрий. «Надо же такое придумать! Когда я найду сканер, то покажу вам этого пси-оператора!»

0: fastidieux.
1: «Это не моя замуровка!» Хорь заглянул в пролом, с шумом втянул в себя воздух. «Пахнет, как в гробнице! Откуда она вообще здесь взялась? Здесь стенка была!» Леший сидел на корточках, спустив налобник с фонарем на подбородок, и неторопливо перебирал осколки кирпича и бетона на полу. Насчет гробницы Хорь перегнул. Пахло вполне прилично. Обычной подземной сыростью, без канализационной вони. «Да точно, говорю, не моя!» — повторил Хорь чуть громче. «Я бы уже признался, чего мне выкобениваться?» «Ясное дело, не твоя», — сказал Леший в пол. Хорь кивнул, довольный, что его услышали. «Странно как-то выглядит, не понимаю». Пятясь, он отошел к противоположной стене, встал в позу Наполеона, сложив руки на груди. «Это ж старый подвал, ясно?» «Подвал. Похоже, на него сами проходчики наткнулись, которые трассу здесь топтали. А, Леший, не могли не наткнуться. Полезли из любопытства и не долезли почему-то. Вон следующая стенка целая стоит, а они могли ее за полсекунды завалить. Что они там увидели? Черта лысого!» Хорь, не отрывая взгляда от замуровки, запустил руку в сумку, достал банку пива, открыл и глотнул. А потом взяли и вход заделали, что мне вообще непонятно. «Ты понимаешь что-нибудь, Леший? Я не понимаю». Леший молча выпрямился и стоял, обдумывая что-то свое и явно не слушая собеседника. Подошел к стене, приложил к ней кусок кирпича, поднятого с пола. Хмыкнул. Хорь еще глотнул пива. Потом, шагнув для приличия на шаг в сторону и отвернувшись, помочился на стену. Потом открыл рот, чтобы задать Лешему следующий вопрос из разряда вечных, но Леший неожиданно перебил его. «Кирпич другой», — сказал он. «В смысле?» — встрепенулся Хорь. «С другого поддона. Или из другой партии. Может, вообще другая марка. Не знаю. По стене идет спецкладка. Такие ГОСТы в 30-е годы были». Кирпич полусухого прессования, для подвалов, для мокроты всякой. Он плотный, обожжен хорошо. Смотри, красный, как ягода. Теперь такие не жгут, видишь? Ну? Хорь выбросил пустую банку, сунул в рот пластинку Риглиса и стал жевать. В кирпичах каждый уважающий себя диггер хоть немного доразбирается. Ну, например, чтобы понять, через какую кладку ты сейчас собираешься ломиться и что тебя на той стороне ожидает. В этом контексте весь кирпич делится на кирпич царский, кирпич советский и кирпич лужковский. Причем различить их совсем несложно. Но вот про какое-то там полусухое прессование Хорь слышал впервые. «А замуровку делали из обычного кирпича, какой сейчас на стройках кладут», — продолжал Леший. «И цвета он другого, более поносного, и колется он легче». «И хрен с ним», — согласился Хорь. «А что дальше? Смысл?» Леший швырнул кирпич на пол. «Не знаю», — сказал он. «Может, кто-то монеты здесь спрятал и замуровал. Или труп». «Или строители случайно на спецтоннель вышли», — сказал Леший. Хорь замолчал. Потом вынул жвачку изо рта и прилепил к потолку. «Чего ж мы тогда кота за хвост тянем?» В ответ Леший расстегнул свою сумку, стоявшую на полу. Достал короткий титановый ломик, закаленную пику, такой же зубило и молоток. Хорь вооружился складной 6-килограммовой киркой, изготовленной по спецзаказу. Работа началась. Они быстро раскидали внешнюю кладку и вышли в небольшой, метр на полтора, тамбур, за которым располагалась следующая стена. Хорь размахнулся, взял киркой точно посередке. Стена ответила глухим замогильным звуком. Там была каменная толща в 4-5 кирпичей. Леший долбил зубилом раствор, хорь поддевал вслед за ним кирпич, но он целиком не выходил. Крошился, приходилось вырубать по кусочку. Продвигались медленно. За час разобрали смотровое окошко в первом слое. Передохнули, отерли пот, потом леший снова взял зубило и молоток. Еще час окошко расширилось. И вот в какой-то момент хорь вдруг резко обернулся и сказал: «Гаси фонарь, Атас». Фонари погасили. Леший зажмурился, чтобы прогнать с сетчатки остатки света, потом открыл глаза. В обрамлении черного, как сажа, разлома кирпичи на противоположной стороне чуть заметно отсвечивали. В тоннеле кто-то был. Леший опустил зубило в карман, перехватил удобнее молоток и, осторожно перекатывая ступню с пятки на носок, подошел к разлому и выглянул. Свет шел из перпендикуляра, возможно, из канала, через который они сюда попали. Это могли быть братья-диггеры, могли быть монтеры-говнопроходцы, могли быть бомжи-туземцы или погоны. Здесь царила полная неясность. «Что?» — раздался за спиной шепот хоря. «Сваливаем тихо», — прошептал в ответ леший. «Забьемся в щель, будем смотреть. Сумки, железки взял. Взял». Они отступили дальше по тоннелю и остановились. Какое-то время свет из перпендикуляра не менял своей интенсивности, будто замер на месте. Потом леший обнаружил, что различает потную рожу хоря сбоку впереди, и понял, что света стало больше. Он тронул хоря за плечо и сказал: «Уходим». Ушли еще на десяток шагов. Стали слышны голоса, глухие, отраженные многократным эхом. Голоса обменивались короткими фразами. Лешему послышалось слово «здесь». «Здесь? Не здесь? Ты здесь? Кто здесь?» Света еще прибавилось. Он был едкого белого оттенка, какой дают дешевые китайские фонари. Но фонарь был не один и даже не два. Леший решил, что придется уйти окончательно, потому что ментам тоже на складе выдают всякое китайское барахло. И только он успел это подумать, как рядом послышался шум падающего тела и железный ляск. Хорь громко и отчетливо выругался. Леший повернул голову и увидел, что тот полусидит, полулежит в луже, держится за колено, а рядом валяется его кирка и сумки. Леший одной рукой подхватил сумки, другую хватил хоря за шиворот и куда-то поволок. Потом хорь вырвался и вскочил на ноги. Когда леший снова обернулся к нему, он ничего не увидел. Свет исчез. «Хрень какая-то под ногами проскочила», — начал жаловаться ему в ухо хорь. «Может, из этих?» И замолк. Тоже заметил. Они остановились, присели на корточки и сидели, не шевелясь, несколько минут. Темно, будто в цистерне с нефтью, и шумит где-то далеко вода. И кто-то движется, наверное, в этой темноте. Возможно, уже совсем рядом. Сейчас коснется тебя рукой или железом. Сердце останавливается, по спине течет ледяной пот. Еще минута. Еще. Никто никого не коснулся. Когда леший включил фонарь, тоннель перед ними был пуст. Они вернулись к замуровке, потом дошли до канализационной ветки. Никого. Но оставаться внизу было стрёмно, поэтому они прошли с полкилометра под уклон и выбросились через первый же удобный колодец. Была половина одиннадцатого. Поверхностники почти все уже забились по своим квартирам. Стараясь держаться в тени, они устало шагали домой. Сейчас главное — на ментов не нарваться. Ведуха у обоих еще та, да и запашок соответствующий. Начнут докапываться, вопросы задавать, а то и в отделение потащат. У них, правда, отмазка заготовлена. К канализация дома засорилась. Пришлось дерьмо вычерпывать, трубы прочищать. Тут придраться не к чему, да и нет смысла с говночистыми связываться. Навара никакого. Помнишь про хлопца того? — спросил Хорь, сворачивая в проходной двор. Лютик, Люсик, кажется, Люсик. Хорь высокий, гибкий, гнется легко во все стороны, в любую дырочку, в любой ракоход пролезет. Лицо смуглое, как у полукровки, но сейчас испачкано так, что цвет и не разберешь. Только тонкие губы выразительно кривятся, когда он говорит. «Люсик», — подтвердил Леший, — «тебя вызывали?» «Нет, сперва сержанта допросили. Он сказал, что я от него не отходил. Отмазал, короче». Несколько метров прошли молча. Леший заметил, что Хорь опять жует жвачку. Вот чудак-человек. Руки грязные, по локоть в канализации, а ему почему-то не гадостно этими руками класть себе в рот всякую дрянь. «Как они ему пузо порвали, а?» — сказал Хорь. «Очередью». Чуть позже добавил. «Туда дураку и дорога». Леший согласно молчал. В голове вертелась «дорога». Дураку дорога. Он не любил возвращаться домой этой дорогой. Этой или какой-нибудь другой, если она шла поверху, над землей. Он вообще не любил выходить наверх. Потом, через час-другой после выброса, давление как бы выравнивается и уже не давит. Но вот сам этот момент, когда из темноты подвальной выходишь на свет, это он не любил. Будто кино закончилось, и в зале включили лампы, и все тянутся к выходу, торопятся по своим скучным делам, а он с удовольствием остался бы и посмотрел еще. Вот Хорь, к примеру, ему по барабану. Он отчаянный, спору нет, и в грязи этой, как свинья в своей стихии. Но потом ему надо наверх. Отдышаться, выпить с друзьями-подругами, рассказать про свои подвиги. А Леший бы там, наверное, и остался, в трубах этих. Не на все время, конечно, но хотя бы пока ему не прискучит или пока вода не закончится, пока не потянет наверх, до сих пор еще ни разу не тянуло. Поэтому, закончив очередной спуск, Леший обычно возвращался домой через тоннели, прямиком в бойлерную своего дома на Сивцевом Вражке. Такая дорога нравилась ему гораздо больше, но Харю этого не объяснишь, да и живут они в разных местах. «Думаю, под Ордынкой», — сказал Леший. «Что?» — не понял Хорь. «Под Большой Ордынкой выход в спецметро. Третья ветка, которую в 86-м сдали. Светлый путь. Там где-то его и срезали. Хлопца. Люсика. А почему его на Новокузнецкой нашли? Чтоб место не светить. Спецметро как раз где-то здесь с Новокузнецкой аварийным аппендиксом соединяется. Там узкоколейка проходит. Охранники свезли от греха подальше. Только перед этим еще скальпелем поковырялись, свинец достали». «Откуда ты знаешь?» Леший пожал плечами и ничего не ответил. У тротуара остановилось такси. Распахнулась дверца. Шофер выкрикнул из кабины. «Платовская где, не подскажете?» Хорь махнул рукой. «Отвали!» «Я думал, самострелы настраивают так, чтобы по ногам резать», — сказал он минуту спустя. «Ну, чтобы не насмерть хотя бы. А они вон как, кишки наружу, суки». «А что они будут с тобой делать безногим? К маме отвезут, думаешь? Первую помощь окажут, чтоб ты потом интервью направо-налево раздавал», — хмыкнул Леший. «Самим добивать придется, а пачкаться неохота». «Ненавижу, когда в живот», — мотнул головой Хорь. «Боль адская». «А ты на корточках ходи», — посоветовал Леший. «Тогда в голову. Сдохнешь сразу». Вано рассказывал, кто-то из клуба диггеров МГУ собаку запускал на второй ветке. Полгода дрессировал, она его слушалась с полусвиста. Так вот, ремнем обвязал, к ремню мобильник с камерой приоттачил. И что? Самострел не дернулся даже. Только она и 50 метров не прошла. За первым поворотом села, задышала, как паровоз. Потом завыла. Хозяин орет на нее, чтоб шла дальше, а она только воет и ни в какую. А потом деру обратно со всех ног, и больше под землю уже не шла. А потом вообще, говорят, взбесилась, так ее усыпить пришлось. И никто не может понять, что там за хрень какая. То ли излучение специальное, то ли еще что-нибудь. Они уже давно перешли мост и миновали два квартала по узким улочкам с тыльной стороны Нового Арбата. Харьку налево, на Молчановку, Лешему направо. Они остановились. Хорь что-то соображал. «Сколько ему лет было? Люсику?» — спросил он. 19. «Он высокий был? Толстый?» «Не знаю». Леший внимательно посмотрел на хоря. «Не видел». «У мента своего разузнай». Хорь выплюнул жвачку и хотел по привычке прилепить ее к потолку, но над головой было пасмурное московское небо, и он прилепил ее к стволу липы. «Так, на всякий случай, разузнай». «Если думаешь погнать в спецтоннель какого-нибудь подростка, то забудь», — сказал Леший. «Будет то же самое, что и с Люсиком». «Что, кто-то из знакомых?» «Племяш!» — рассмеялся хорь. «Седьмой класс! 100 раз под землю просился! Шантажирует гад!» «Ну так и грохнут там твоего племеша, если ты именно этого добиваешься!» Хорь больше не смеялся и смотрел в переносицу Лешему. «Но как же попасть туда?» — сказал он. Леший пожал плечами. «В самом деле, как? И нужно ли? Зачем? Почему? Какая существует на свете важная причина, чтобы диггеру попасть в спецтоннель, строго-настрого заказанный для простых смертных, оснащенный стальными дверями с электронными замками, датчиками движения, автоматическими пулеметами и какой-то еще непонятной хренью, от которой собаки бесятся? Но ведь не зря же выстроили эти заслоны. Ох, не зря». А если есть причина у монтера, который строил спецтоннель, значит, есть причина и у диггера. А на любую причину, если она уважительная, можно найти верный способ. «Есть одна идея», — сказал Леший. «Не собака и не подросток. Ты, хорь, в цирке давно был?»
0: Глава 6. Вещественное доказательство. 5 августа 2002 года. Оренбургская степь. Номерные секретные города не имеют собственного лица. Все они выглядят одинаково. Только пейзаж вокруг может быть различный, но опять же одинаково суровый. Снег, пустыня, тайга. Полигон РК-12, обозначаемый в открытых документах как поселок городского типа Дичково, не составлял исключения. 30 унылых пятиэтажек, разбросанных в Оренбургской степи на пятачке радиусом 1,5 километра. Обшарпанные, похожие на коровники, приземистые длинные казармы. Местный центр власти, желтый штаб с обязательным памятником Ленину в плохо ухоженном скверике. Чахлая роща вокруг, стаи ворон над свалкой за пищеблоком и, наконец, несколько в стороне, главное, ради чего все это было построено, сердце полигона. Это уже не захолустная степь, а урбанистический пейзаж из фантастического фильма. Сплошные бетон и сталь, сталь и бетон. Огромные ангары, цепляющие облака краны, высоченные резервуары для топлива, бетонные площадки запуска с адскими дырами огнеотводов, распахнутые в ожидании ракет, решетчатые фермы 2 стартовых столов и, о удача, готовящаяся к запуску ракета на 3-м старте,
1: не остроконечно-серебристые, как в кино, а грязно-зеленые, с тупым обтекателем, намертво зажатые в решетчатых объятиях временной земной подставки. Евсеев рассматривал полигон с вертолета и убедился. На плоской, как стол, поверхности обилие вытянутых вверх конструкций полностью оправдывало универсальное сленговое название всех городков серии РК — Плесецкие горы. Место солнечное, в прямой видимости от штаба и стартовой площадки. Здесь, в Дичково, все места солнечные. Насчет прямой видимости тоже никаких проблем. Степь, она и есть степь. Просматривается и вдоль, и поперек, и по диагонали. Значит, закладка может находиться где угодно, везде, в любом месте. «Найдем, обязательно найдем», — уверенно повторял Мамедов. «Если она, конечно, есть, а если нет, тогда не найдем». Вторая часть фразы тоже звучала уверенно. «Главное — не допустить расшифровки», — произнес Евсеев на ходу, поливая голову водой из пластиковой бутылки. Волосы на ощупь жесткие и горячие, как медная проволока. Вода теплая, под мышками мокро. «Никакой расшифровки не будет», — сказал хозяин, как будто одним ударом гвоздь забил, причем голой ладонью. «Освежитесь», — Евсеев протянул бутылку, но тот отрицательно покрутил головой. Мамедов — человек здешний, привычный. Он даже майку носит под форменной рубашкой. К тому же татарин, хотя фамилия азербайджанская. К тому же особист. У него невозмутимое лицо, невозмутимые мысли и точные движения. Маленький, жилистый, кривоногий, с раскосыми щелочками глаз и узкими черными усиками на плоском лице, степняк из Золотой Орды, наводивший ужас на половину мира. Легко представить, как он мчится, низко пригнувшись к холке коня и оскалившись в зловещей улыбке, а в опущенной руке блестит кривая, остро отточенная сабля. И как он стягивает удавкой шею расслабившегося на пиршественном ложе врага, тоже легко представить. Евсеев на миг увидел это воочию, будто кадры исторического фильма мелькнули стоп-кадром на экране телевизора. Он потряс головой, отгоняя видение. Жарко. Так и до галлюцинаций недалеко. А степняку-особисту все нипочем, он даже не потеет. Похоже, Мамедов сделан из того же материала, что и железный Ленин перед трехэтажным зданием штаба. Вождь стоял на высоком постаменте, прямо по курсу их движения, вытянув вперед руку с развернутой ладонью, будто указывал направление на стартовый стол, собирался ударом карате разрубить кирпич или просто хотел поздороваться. Вокруг памятника желтел выжженный газон. Впереди протянулась неширокая аллея с потрескавшимся асфальтом. Сзади раскинулся прямоугольный плац, на котором выстроены солдаты в форме для жаркого климата. Рубашках с короткими рукавами и широкополых панамах, напоминающих тропические шлемы. На поясах у всех висят фляги. Солдаты ждут инструктажа. Лейтенант умыл лицо, фыркнул, встряхнул головой. Капли попали на выжженную траву. Оттуда с сухим треском выпрыгнуло огромное насекомое. И, расправив яркие алые крылья, понеслось по пологой дуге в сторону плаца. «Саранча?» — спросил Евсеев. «Кузнечик», — ответил особист Мамедов. «Еще здесь есть змей. Много змей. И сейчас, когда самая сильная жара, у них пик активности, а еще комары». Евсеев прилетел сюда в дырчатых мокасинах и модных хлопчатобумажных штанах. Когда пилот открыл дверь, вместо вечерней прохлады в салон ворвалась настоянная на какой-то гадости степная духота, будто за бортом находилось машинное отделение. Вместе с духотой ворвались тучи озверевшего комарья. Евсеев даже покачнулся от неожиданности. А снаружи стоял Мамедов. Он смотрел не в лицо Евсееву, а на его мокасины. Только сейчас Евсеев понял, откуда шел этот гадский запах и почему комары так взбесились. Это средство от насекомых, которым был обильно намазан особист. Первым делом Мамедов сообщил о змеях и о том, что солдата-срочника накануне укусила гюрза, насквозь прокусив сапог. Предупредил и только потом поздоровался. Это было вчера. Сейчас Евсеев обут в кирзовые сапоги и форму для жаркого климата. Поэтому вместо легких, пропускающих воздух хлопчатобумажных штанов, на нем грубые двухслойные галифе. И разит от него так же, как от Мамедова. Он еще не успел решить, что хуже — комары, змеи или жара. «Только я все же думаю, что ничего у нас нет», — непоследовательно, но по-прежнему уверенно сказал Мамедов. «Потому что всегда режим здесь был очень жесткий. Даже муха любая не залетит, только с путевым листом и допуском». Знакомая песенка. «Вы, наверное, с полковником Анечкиным часто встречаетесь?» — спросил Евсеев. Мокрые волосы, рубашки и подмышки уже высохли, и он вновь изнывал от жары. «Конечно!» — улыбнулся Мамедов и подтянулся. То ли от того, что вспомнил начальника, то ли потому, что они подходили к построенному взводу. «Это же наш куратор!» А начинал он как раз здесь, вначале рядовым опером, потом до начальника особого отдела дослужился, потом в Москву перевели. В музее части его фотография висит. В каком году это было? Мамедов почесал в затылке. Точно и не скажу. Давно. Но традиции остались. Без путевого листа и допуска ни-ни. «А змеи без допуска не заползают?» — поинтересовался Евсеев, стараясь, чтобы в голосе не чувствовалось яда. «Змеи, конечно, заползают. Да и мухи залетают», — честно признался особист. «Только я вам одно точно скажу. Ни один человек без пропуска, допуска и проверки сюда никогда не попадал, кроме вот этого». Он показал на выкрашенного серебрянкой Ленина. Евсеев удивился. Оказывается, у железного особиста имелось чувство юмора. «Товарищ майор, третий взвод по вашему приказанию построен», — отрапортовал упитанный лейтенант, приложив напряженную ладонь к панаме. Там, где короткий рукав был пришит к рубашке, расплывалось пятно пота. Солдаты застыли по стойке смирно. У них тоже были мокрые подмышки. И у Евсеева снова взмокрели подмышки, уже не от воды, а от пота. У Мамедова же подмышки оставались сухими. «Вольно!» — зычно скомандовал особист. «Ставлю задачу. Вчера вороны унесли из ремонтного цеха секретную микросхему. Ее необходимо найти. Поиск вести на крышах зданий, на вершинах деревьев и тому подобных местах. Обращайте внимание на птичьи гнезда. При обнаружении любых непонятных предметов немедленно докладывать командиру взвода или мне лично. Тот, кто найдет микросхему, получит краткосрочный отпуск, 10 суток, не считая дороги».
0: Евсеев удивился еще раз. Легенда придумана неплохо. У нее одно слабое место. Происки ворон совпали с прибытием из Москвы сотрудников ФСБ. Подозрительные совпадения. Но солдаты вряд ли свяжут эти два события. А командиры сделают вид, что ничего странного не заметили. Молодец, Мамедов.

Дичкова гремели выстрелы. Нерезкие сухие автоматные очереди прошивали фанерные силуэты на стрельбище. Гулкие и раскатистые залпы охотничьих ружей вместо того, чтобы настигать жирных уток, разрывали в клочья несъедобных ворон. Для ни в чем не повинных пернатых наступила Варфоломеевская ночь. Отчаянно хлопали сотни крыльев. Свист дроби пробивал бреши в хриплом, исполненном ужаса карканье. В воздухе медленно кружились черные перья, как сгоревшие парашюты разгромленного десанта. Все гнезда в окружающей роще были разорены, верхушки деревьев прочесаны, всюду валялись сломанные ветки и разбитые дробовыми зарядами тушки. К концу дня жертвы разработанной хитроумным Мамедовым легенды прикрытия покинули привычное место обитания и улетели в степь. «Спасибо, что к нам приехал. Помог важную задачу решить». Белозубо улыбаясь, Мамедов переломил свою двустволку и выбросил очередную пару гильз. «Правильно говорят. Москва далеко, а нам всегда помогает». Они возвращались из разоренной рощи. Солдаты заканчивали прочесывание. Офицеры, радуясь поводу, продолжали незапланированную охоту. Хотя выстрелы гремели все реже, цели переместились далеко в степь. «Какую задачу?» — без интереса спросил Евсеев. Массовая расправа над птицами подействовала на него угнетающе. «Даже одна ворона может сорвать запуск. Попадет в воздушный конвертер, и ракета сойдет с курса. А уж целая стая тем более. И для самолетов опасно, для вертолетов. Раньше их каждый год отстреливали. Соколов специально заводили. Тревожные крики через динамики над полигоном крутили. А потом стартов стало меньше, личного состава и денег тоже. Запустили эту работу». Он перебросил разряженное ружье через плечо. «А теперь одновременно два дела сделали. И твои сомнения проверили, и безопасность стартов обеспечили. Я так и напишу в своем отчете. Проведены мероприятия по обеспечению физической безопасности стартовых площадок». Особист явно находился в превосходном настроении. «Ухи хитрая птица, недаром 300 лет живет, с пустыми руками вплотную подпускает, а с ружьем или даже с палкой на 50 метров не подойдешь. Куда пойдем?» Евсеев на миг задумался. Сейчас он чувствовал себя как человек, который пытается найти иголку в стоге сена. Или герой из сказки «Пойди туда, не знаю куда». «Принеси то, не знаю что. Давай поднимемся на крышу штаба, осмотрим там все, а завтра пусть солдаты проверят все крыши в городе». «Хорошая мысль», — кивнул Мамедов. «Здорово придумал». Он подчеркнуто уважительно относился к своему молодому коллеге. Оказывал знаки внимания, угощал отменным шашлыком и чистым двойной перегонки самогоном. При этом не уставал одобрять любую его инициативу. Евсеев довольно быстро понял, что это всего-навсего кавказская манера принимать проверяющего из Москвы, но, тем не менее, противодействия у него подобная тактика не вызывала. Наоборот, было приятно. Он зеленый лейтенант, а опытный майор держится с ним на равных и даже демонстративно признает его превосходство. Желтая трава хрустела под сапогами, не всегда способными защитить от ядовитых зубов гюрзы, и Евсеев непроизвольно смотрел под ноги. «Не бойся, в самом городке змей нет», — как всегда уверенно сказал Мамедов. «Солдатики их ловят, шкуру снимают и пояса на дембель делают, потому они и сами не заползают, разве что какая-то одна, случайная. Этого вполне достаточно». Процедил Евсеев, всматриваясь в траву. «Да брось ты! У нас антигюрзин есть! Сделают укол, и все дела!» Мамедов успокаивающе похлопал по плечу. Молодой контрразведчик вздохнул, расслабляясь. Теперь он понял, почему начальники различных рангов так искренне верят в свою исключительность.
Виноваты в этом подхалимы подчиненные. И, конечно, отсутствие самокритики. А когда такой замечательный со всех сторон дядя уходит на пенсию, и наркотик лести заканчивается, он скоропостижно умирает от стресса. Остаток дня они провели на плоской крыше штаба полигона, обследуя места возможной закладки. Вентиляционные каналы, антенны, оцинкованные откосы — пусто. Лейтенант даже бросил пару монеток в водосточные трубы. Они весело выскочили внизу и запрыгали по асфальту. Заглянул под жестяные кожухи кондиционеров, и там ничего. Где же еще? Где? Мамедов все это время курил «Дукат» и рассказывал о дружном и сплоченном коллективе, который обслуживает полигон, о передающихся здесь с 1957 года славных традициях, о высоких показателях в боевой и политической подготовке. Он уже сводил московского гостя в музей, где был отражен весь доблестный путь военной части РК-12. На стенде «Лучшие люди» висела фотография молодого капитана Анечкина В.П., который обеспечивал охрану государственных тайн объекта с 1974 года.

0: Узлей в столовой есть очень даже симпатичные девчонки, а как-нибудь ночью можно выехать на его Мамедова, личной Ниве погонять волков. Так что если взяться за дело умеючи, можно провести время с немалой пользой». Евсеев вежливо ответил, что не увлекается рыбалкой и равнодушен к рыбе. На икру у него аллергия, девчонки его вообще не интересуют, а вот на волков сходить можно, если, конечно, время позволит. В свою очередь он поинтересовался судьбой четырех выпускников Кубинки, распределившихся в 72-м году на полигон Дроздова, Симаго, Катранова и Мигунова. На что Мамедов заметил, что выпускников 72-го года, да еще кубинцев, следует искать не на полигоне в лесостепной полосе, а в обшитых дубом кабинетах где-нибудь на Арбате. Но если надо, он, конечно, поднимет дела и все узнает. Евсеев сказал, что было бы неплохо. Подумав, Мамедов вспомнил, что в начале 70-х произошел какой-то несчастный случай на стройке и погиб молодой офицер. Но он тогда еще здесь не служил, не знает точно. «Мне тогда вообще 3-4 года было», — подумав, уточнил особист. «Может, 5». «Да, я с этого возраста тоже мало что запомнил», — сказал Евсеев. Особист не понял подколки или сделал вид, что не понял. Он деловито затаптывал окурок и вдруг хлопнул себя по смуглому лбу. «У полковника Рогожкина, можно спросить, он 30 лет на полигоне». «Хорошо бы», — рассеянно сказал Евсеев, простукивая вентиляционный короб. «Где еще может быть эта штука?» Мамедов закурил в очередной раз. «Нигде», — сказал он и с силой выпустил тугое облако дыма. «Я уже понял, ничего у нас нет, потому что это невозможно». Слова особисто подтверждались. На крыше Евсеев так ничего и не нашел. Два срочника, обследовавших по его заданию стоящую возле штаба высоченную антенну релейной связи, тоже ничего не обнаружили. Перед тем, как спускаться, Евсеев долго стоял у низкого решетчатого ограждения, рассматривая Дичкова сверху. Взвод солдат строем вели в казармы. Офицеры, закончив службу, выходили из штаба, растекаясь в разные стороны. По чахлому скверику гуляли несколько женщин с детскими колясками. Трое штатских, очевидно, вольно-наемные рабочие, целеустремленно направлялись к продуктовому магазину. Спиртное здесь не продавалось, значит, они шли за закуской. Такова была видимая часть картины. А в скрытой от посторонних глаз части проводилась важная поисковая операция, направленная на охрану государственной безопасности России. В операции участвовали сотни людей, они прочесали окрестности, разорили все гнезда, осмотрели удобные развилки на верхушках деревьев, попутно согнали с насиженного места сотни ворон. Сами того не подозревая, они проверили места возможной шпионской закладки. Непреодолимая сила и упрямая воля двигали солдат и офицеров полигона РК-12 в тайной контрразведывательной операции. А центром этой силы и источником этой воли являлся лейтенант госбезопасности Юрий Евсеев, стоящий на плоской крыше штабного здания. Настроение у лейтенанта улучшилось. Заходящее солнце освещало серебристую фигуру Ленина. Во многих местах краска облупилась, и яркие лучи это безжалостно подчеркивали. На правом плече и рукаве темнели многочисленные пятна, и на макушке темнело пятно. «Может, это все-таки не Ленин?» — пошутил Евсеев. «Может, Горбачев?» «Нет, Ленин», — серьезно сказал Мамедов. «Владимир Ильич, у него бородка, а Горбачев — Михаил Сергеевич. У Горбачева бородки не было». Это было очень убедительное и доходчивое объяснение.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Александр Подольский. Ночь. Она сидит на заметенной снежными крошками скамейке и глядит вдоль пустынной улицы. Узенькая дорога, по которой уже несколько лет не проезжал автомобиль, превратилась в один большой сугроб с убегающими в стороны следами тропками. В освещаемое луной небо, кружась вихрями, взлетают тысячи ледяных кристалликов. Ветер раскидывает их по безлюдной округе, морозным дыханием раскрашивая лицо одинокой старушки. Пожилая женщина чувствует, как холод пробирается по телу, щекочет кожу. Под широкой плотной телогрейкой бегают мурашки. Старуха поглубже укутывается в шаль и выпускает изо рта пар, который серым призраком растворяется в морозной дымке. Снег под елозящими на месте валенками приятно хрустит, наполняя ночь новым звуком. Вокруг темно, деревня уже давно спит. Огней в покосившихся избушках не видно, все силы из местного населения выпили дневные заботы и дела по хозяйству. В свете одинокого уличного фонаря непрерывно валит снег. Старушка зажмуривается, преграждая крупным белым хлопьем путь к глазам. Кожа лица грубеет все сильнее, не выдерживая натиска мороза. Слева раздается шум, и женщина поворачивает голову. К ней, сопротивляясь ветру и атакам снега, бежит собака. Обыкновенная дворняга, худощавая, шерсть покрыта едва заметной морозной коркой. Она подбегает ближе и виляет хвостом. Лапы подгибаются, нижняя челюсть подрагивает.
1: «Замерзла, бедненькая!» произносит старушка.
0: Ее хриплый голос подхватывает ветер, и слова тонут в разгуле стихии. Псина настороженно подходит чуть ближе.
1: «Была и у меня собака. Давно».
0: Она до сих пор помнит, как каждый день варила собаке еду, как та охраняла дом, облаивая любого подошедшего.
1: «На тебя похожая».
0: Но она также помнит, как вынимала из мертвой собаки неестественно крупные зеленые иголочки. Дворняга, поборов страх, приближается вплотную к новой знакомой. Опустив морду между валенок, псина пытается хоть немного согреться.
1: «Холодная ночь», — говорит старуха. «Он всегда приходит, когда холодно».
0: Ветер дует еще сильнее, обрушая снежную пыль с уродливых заборов, скрывающих еще более неприглядные домики. Дворняга лежит клубочком в ногах у старушки, словно это последнее на свете место, где можно защититься от ненастья. На беззвездном небе правит луна. Только ей разрешено сегодня нести живой свет на забытую богом деревеньку, затерявшуюся где-то в необъятной Сибири. Справа отчетливо слышится нарастающий гул. Собака, навострив уши, устремляется взглядом на дорогу. Снежный ковер начинает темнеть. Теперь по морозному покрывалу ветер гонит что-то еще. Старуха все понимает. Онемевшими пальцами она лезет за пазуху и достает из недр телогрейки завернутый в газету кулек. Внимание дворняги сразу переключается на появившийся предмет. Запах. Очень слабый, едва уловимый, но собака очень хорошо его знает. Мясо. Она чувствует его невероятную притягательность. Живот бьют голодные спазмы. Пасть непроизвольно наполняется слюной. Ветер гонит к скамейке нечто, напоминающее миниатюрный смерч. В воздушном потоке вместе со снегом вращается еще что-то темное. Собака напрочь забывает о мясном ломте и, поджав хвост, прячется под скамейкой. Старуха поднимается и трясущимися руками разворачивает кулек. Куском мяса оказывается человеческая кисть, опутанная ниточками замерзшей крови. Ветер ударяет в лицо и проносится дальше, однако темная вертящаяся масса остается на месте. С близкого расстояния можно рассмотреть, что в ночном воздухе циркулируют миллионы хвойных иголок, сливаясь в расплывчатый силуэт. Собака трясется, как отбойный молоток. Страх пронзает жалкое существо насквозь, превращая дворнягу в дрожащий комок шерсти. С неба падают снежинки, ложась на хвойный водоворот, обретающий человеческие контуры. В этой клубящейся темноте, напоминающей пчелиный рой, таится настоящее зло. Древнее существо, обретающее силу каждый год в одно и то же время. Старуха называет существо хвойником. Ее голос дрожит, замерзшие губы отказываются выплевывать слова.
1: «Вот, хвойник, пожалуйста».
0: Старуха бросает отрубленную кисть в черный поток, где та моментально исчезает.
1: «Только не тронь. Все тебе отдам. Хватит еще надолго».
0: На секунду чернильное облако замирает, а потом взрывается градом зеленых иголок. Старуха чувствует, как хвоинки врезаются в тело, царапая кожу, как слезятся глаза от угодившего в них сора. Перед ней больше никого нет. Хвойник ушел. Теперь пронизывающий ветер гоняет по сугробам только миниатюрные снежинки. Разрезающий полотно сумрака фонарный луч демонстрирует хоровод ледяных хлопьев, исчезающих в ночном небе. Деревня снова погружается в коматозный сон, и тишину нарушает лишь ветряной свист. Старуха падает обратно на скамейку. Дрожь в ногах не проходит. За многие годы встреч у нее так и не выработался иммунитет к невообразимому страху, который приносил с собой хвойник. Она нагибается к морозной земле и гладит собаку. Дворняга уже не шевелится. В остывающем теле похозяйничала смерть. Старуха сдерживает гримасу боли. Ей жаль ни в чем не повинную псину, которая не выдержала исходящего от ночного существа, пронизывающего до костей ужаса. Маленькая собачка, которая просто хотела ухватить кусочек тепла и ласки в этом туманном океане ледяного безразличия, стала первой жертвой. Старуха немного успокаивается. Она отвела от себя угрозу еще на один год. Но вот какой ценой. Она чуть слышно всхлипывает и идет домой. Ближайшая ночь станет для кого-то последней. Он так и будет приходить вместе с мертвенно-бледной вьюгой. Каждый раз. И он будет убивать. До тех пор, пока из труб местных домишек будет струиться дым, пока заметенные дворики будут наполняться детским смехом и собачьим лаем, пока тут останется хоть один человек, хвойник не оставит в покое деревню. Это существо так и будет выполнять свой необъяснимый обряд, проклятием обрушившийся на жителей крохотного поселения. Старушка уже ничем не поможет. Она грустно идет к своему обиталищу и отворяет деревянную калитку. В погребе дома лежит то, что осталось от ее мужа, которого все считают пропавшим. Со старика все и началось много лет назад. Произрастающая в то время у них на участке ель давно пугала пожилую женщину чем-то необъяснимым, не поддающимся здравому смыслу. А когда старуха уже отказывалась обсуждать что-либо, находясь рядом с деревом, любящий муж спилил таки зеленую красавицу и сжег прямо во дворе. А наутро супруг уже не проснулся. Из кострового пепелища на свободу вырвалось то, что дремало под боком у людей, набираясь новых сил. Тогда женщина впервые увидела хвойника. И что еще страшнее, услышала. Бесформенная куча хвойных опилок подсказала старухе, каким образом та сможет избежать смерти. С той поры убитый муж хранится в маленьком морозильнике, служа неким оберегом. Каждый год старушка отдает часть его тела хвойнику, чтобы оградить себя от ужасных страданий. Вот уже много лет. Она и не думает о побеге. Жить попросту больше негде. Как и не размышляет о том, почему же никто из односельчан не внемлет ее россказням, приписывая очередную жертву к случайным совпадениям. Она просто доживает свой век, как умеет, как уже привыкла. Ветер терзает скелеты деревьев, нещадно атакуя их снежными брызгами. Обнаженные ветви рисуют на белом покрывале теневые изображения, напоминающие уродливые сплетающиеся руки. За всем этим пристально следит лунный диск, проступающими кратерами, словно глазами провожая ползущую по земле черную тучу, похожую на маленький смерч из хвои и мусора. Приходит еще одна страшная ночь. Александр Подольский. Ночь. Рассказ читал Олег Булдаков.
2: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.

Дейл Бейли. Конец света, каким мы его себе представляем. Между 1347 и 1450 годами нашей эры по Европе свободно разгуливала бубонная чума, уничтожившая общим счетом около 75 миллионов европейцев. Пагубный мор, который окрестили черной смертью из-за множественных черных пустул на телах зараженных, был вызван одним из штаммов бактерий, ныне известной нам как Yersinia pestis. Но жители средневековой Европы, лишенные доступа к микроскопам и элементарной информации о факторах распространения болезней, первопричины этой жуткой гекатомбы, продлившейся целый век, считали исключительно гнев Господень. Многие из истово верующих пустились в религиозные странствия по континенту, подвергая себя публичным самобичеваниям в надежде порадовать Господа и тем утихомирить его ужасающую кару. Так эти безумные флагелланты и паломники усердно распространяли заразу. «Они умирали сотнями, днем и ночью», поведал нам некий Аньело де Тура в своих записках. «Я своими руками похоронил собственных пятерых детей. Столько мертвых, что все, кто был еще жив, твердо уверовали. На самом деле наступил конец света». На сегодняшний день население Европы округленно составляет 729 миллионов человек.

Вечерами Виндхэму нравится выпивать, усевшись на верхней ступеньке крылечка. Вообще-то он любит джин, но Виндхэм не слишком привередлив и в охотку употребит любое спиртное, если оно попадется ему под руку. Несколько последних вечеров он наблюдал, параллельно с основным занятием, за тем, как вокруг него темнеет. Действительно наблюдал, а не просто так сидел таращась. И пришел к любопытному выводу о несостоятельности одного речевого клише. Ночь отнюдь не падает на землю. Все это гораздо сложнее. Правда, он все-таки не может поклясться, что уверен в аккуратности своих наблюдений. Стоит самый разгар солнечного лета, а Виндхэм обычно начинает пить часа в 2 или 3 пополудни, поэтому к моменту, когда солнце готово закатиться за горизонт, что случается около 9 вечера, он успевает изрядно набраться, если не до полного бесчувствия, то, по крайней мере, почти до самых ушей. Как бы там ни было, но Виндхэму кажется, что ночь совсем наоборот, поднимается с земли, зарождаясь в чернильных лужицах теней под деревьями. Лужицы постепенно набухают и сливаются, словно их подпитывает глухая первобытная тьма, выползающая на поверхность из подземных резервуаров. А когда слитная тень заполняет все пространство двора и густеет, то начинает вздыматься к светлым пока еще небесам. Лишь под самый конец нечто стремительно падает вниз. Это безжизненная чернота глубокого космоса, как он полагает, с невероятной высоты устремляется к Земле, раскручиваясь на манер гигантского рулона. Два встречных фронта тьмы, столкнувшись где-то посередине, смыкаются в объятиях и порождают настоящую ночь. Во всяком случае, такова его текущая теория. Кстати, Виндхэм проводит время с бутылкой джина не на собственном крылечке, да и джин, говоря формально, тоже не его. Но какое это имеет значение? В каком-то смысле, по крайней мере, насколько Виндхэму известно, все на свете теперь принадлежит ему. Сценарии конца света обыкновенно относятся к одному из двух основных вариантов. Согласно первому, мир погибает посредством естественной катастрофы, которая либо совершенно беспрецедентна, либо давно уже известно, но принимает глобальный масштаб. Здесь всемирный потоп лидирует с колоссальным отрывом. Сам Господь, как нас учили, питает к нему особые чувства. Но немало красноречивых адвокатов сражаются за честь пандемии. Новое суперскоростное оледенение также пользуется заметной популярностью, равно как и различные виды экологических катастроф. Во втором варианте некие безответственные персонажи сами обрушивают на наши головы техногенные факторы. Как правило, это сумасшедшие ученые и коррумпированные бюрократы, а в качестве типичного сюжетного хода фигурирует массированный взаимообмен МБР, межконтинентальные баллистические ракеты, если кто не знает, но в современной геополитической обстановке грубый термоядерный сценарий выглядит слегка устаревшим. Не стесняйтесь экспериментировать. Порубим исходную массу на кусочки, добавим щепотку соли, перца, наскоро перемешаем и вуаля! Можно подавать под оригинальным соусом. Вирус гриппа как злокозненный продукт генных инженеров. Кто-нибудь желает? Катастрофическое таяние полярных шапок Земли? Эй, кому? В тот день, когда мир рухнул, Виндхэм поначалу даже не понял, что это и есть настоящий конец света. Каждый рабочий день начинался для Виндхэма чем-то вроде персонального светопредставления, и дело было вовсе не в каком-то химическом дисбалансе его организма, а в 16-летней работе на компанию СПС. Специальная почтовая служба занималась пересылкой и доставкой на дом заказанных по почте товаров, и он трудился там сперва обычным грузчиком, потом был допущен на сортировку и под конец дослужился до желанной должности старшего экспедитора. Красивая коричневая униформа и служебные привилегии. К тому времени Виндхэм уже владел небольшим пакетом акций СПС и в целом стал получать весьма недурные деньги. Даже очень хорошие деньги, честно говоря.
И кроме того, он любил свою экспедиторскую работу. И все-таки начало каждого рабочего дня было для него персональным катаклизмом. А вы попробуйте ежедневно вставать в 4 утра, и мы посмотрим, как вы почувствуете себя уже через месяц. Утро для Виндхэма начиналось так. Ровно в 4 часа 00 минут раздавался резкий звонок старомодного большого будильника, который он пунктуально заводил по вечерам. Виндхэм не мог переносить звуки радио, не опорожнив первую кружку кофе. Просыпался он мгновенно, чтобы сразу же прихлопнуть звонок, не желая будить сладко спящую жену, которую звали Энн. Потом принимал душ в туалетной комнате для гостей, опять же, не желая беспокоить жену, заливал в термос кофе из кофеварки и, стоя над кухонной мойкой, наспех съедал что-то застывшее в холодильнике, кусок вчерашней пиццы или гамбургер в ошметках жира, чего ему, очевидно, вообще не следовало бы есть. К концу его трапезы часы показывали 4:20 или на худой конец 4:25, если он немного замешкался. А затем Виндхэм совершал нечто парадоксальное. Возвращался в спальню и будил свою жену, невзирая на то, что 20 или 25 минут всячески старался никоим образом ее не потревожить. Он говорил ей всегда то же самое. «Доброго тебе дня, дорогая». Его жена, как и сам Виндхэм, делала всегда одно и то же. Прятала в подушку сонное лицо и с улыбкой бормотала нечто вроде неразборчивого И это обычно бывало настолько милое, домашнее, любящее и нежное, что ради него стоило выползать из постели в 4 часа каждое проклятущее утро. Виндхэм узнал о Всемирном торговом центре, это был пока еще не конец света, но тогда ему подумалось именно так, от одной из своих клиенток. В тот день он доставил ей заказ. Эту женщину, ее звали Моника, он знал хорошо, она была его постоянной клиенткой, помешанной на распродажах со скидкой через телесеть «Магазин на диване». Крупная, ширококосная женщина, о которых люди обычно говорят: «Знаете, у нее такой дружелюбный характер» или «У нее очень милое лицо». Моника и впрямь была дружелюбной особой. По крайней мере, так всегда казалось Виндхэму, поэтому он искренне огорчился, когда она отворила ему дверь вся в слезах. «С вами что-то случилось?» — озабоченно спросил он. Моника молча помотала головой, не находя нужных слов, и жестом пригласила его войти. Что он и сделал, нарушив при этом разом около 50 строжайших запретов компании. В доме пахло жареными сосисками, цветочным освежителем воздуха, и повсюду лезло в глаза барахло, приобретенное в магазине на диване. «Повсюду» означает буквально везде. Но Виндхэм ничего такого не заметил. Он окаменел на месте, и глаза его прилипли к телеэкрану, где большой, красивый авиалайнер замедленно таранил Всемирный торговый центр. Виндхэм просмотрел эту сценку, жуткую в своей невероятности, уже 3 или 4 раза, зафиксированную под разными углами зрения, прежде чем обнаружил в нижнем правом углу картинки назойливо маячащий логотип МНД. В тот момент его и посетила мысль о конце света. Он представить себе не мог, чтобы менеджмент процветающего канала вдруг решился нарушить тщательно спрограммированное расписание своих коммерческих передач ради чего-нибудь куда менее окончательного, чем светопредставление. Террористы, которые направили авиалайнеры с пассажирами на Всемирный торговый центр, на Пентагон и в неподатливую землю ничем не примечательного раньше поля в Пенсильвании, очень сильно радовались, как нам объясняют, что мигом попадут в свой роскошный мусульманский рай. Всего их было 19, и у каждого из них, словно у нормального человека, было свое имя. Жена Виндхэма Энн была страстной любительницей чтения. Она читала даже в их супружеской постели. Прежде чем заснуть, Энн непременно отмечала то место, где пришлось остановиться, любимой закладкой, которую Виндхэм однажды презентовал ей на день рождения. Это была полоска плотного глянцевого картона с узкой шелковой ленточкой. На картонке отпечатали миленькую многоцветную картинку,
с радугой, протянувшейся широкой дугой над горным хребтом с острыми заснеженными вершинами. «Улыбайся», — гласила эта закладка, — «наш Господь любит тебя». Виндхэм был небольшим любителем чтения, но если бы он вдруг заглянул в книжку своей жены в тот день, когда настал конец света, то обнаружил бы уже на самых первых страницах немало для себя интересного. В ее начальной главе наш Господь в некий определенный момент возносит всех истинных христиан живыми на небеса. В их число, естественно, включены и те истинные христиане, которые как раз перед Вознесением вели автомобили или поезда, или самолеты и так далее. Словом, главным побочным результатом божественной акции стало несметное количество потерянных жизней. Об ущербе, нанесенном при этом частной собственности, как-то даже неловко говорить. А прочти Виндхэм всю книжку еще до этого, он припомнил бы специфическую наклейку, которую изредка замечал на бамперах легковушек из высокой кабины своего служебного грузовичка. «Внимание!» — гласила наклейка на бампере. «В случае приступа эта машина потеряет управление». Каждый раз, когда Виндхэму попадалась на глаза эта идиотская наклейка, перед его мысленным взором начинали мелькать картинки массовых автокатастроф, падающих с неба авиалайнеров и тяжелых стратегических бомбардировщиков, вскрытых и забытых на операционном столе пациентов и так далее. Словом, весь сценарий той книжки, которую не успела дочитать его жена. Ну, почти что весь. Виндхэм, как добрый христианин, ходил в церковь каждое воскресенье, но не мог не размышлять о миллионах других людей, которые не были добрыми христианами, по личному ли выбору или по стечению географических обстоятельств, вроде появления на свет где-нибудь в Индонезии. Что будет, если добропорядочные нехристиане станут переходить улицу перед машинами, которые вдруг лишились управления вместе с христианскими водителями? Или если какой-нибудь агностик мирно поливает собственную зеленую лужайку, куда через минуту врежется пикирующий штурмовик, весь обвешанный боеголовками. Мы уже знаем, что когда миру пришел конец, Виндхэм не сразу догадался о случившемся. Его будильник зазвонил как обычно, и он совершил свою обычную утреннюю процедуру. Душ в туалетной для гостей, горячий кофе в термос, торопливый завтрак над мойкой. На сей раз шоколадный пончик, который уже немного зачерствел. Потом он, как всегда, вернулся в спальню, чтобы попрощаться с женой. «Доброго тебе дня, дорогая», — сказал он, аккуратно тронув ее за плечо. Не настолько сильно, чтобы разбудить окончательно, но вполне достаточно, чтобы Энн в полусне зашевелилась. За 16 лет исполнения этого ритуала, за вычетом федеральных праздников и оплаченного двухнедельного отпуска каждым летом, Виндхэм во всех тонкостях отработал и отшлифовал свою технику. Поэтому он был не просто удивлен, когда его жена не уткнулась лицом в подушку, сонно улыбаясь. Виндхэм был по-настоящему шокирован. Она даже не сказала ему свое знаменитое «Ни тебе обычного, теплого и ласкового, ни другого, более редкого, означающего, что его жена, похоже, простудилась и неважно себя чувствует. Никакого вообще». Кондиционер в спальне отработал очередной цикл и отключился. И тогда Виндхэм впервые уловил этот странный, полузнакомый запах. Не запах даже, скорее, слабый органический душок, то ли как от подкисающего молока, то ли как от немытых ног, вспотевших в тесной обуви. Он стоял столбом в темной спальне, и в душе его созревало очень нехорошее чувство. Совсем не то нехорошее гипнотическое чувство, с каким остолбеневший Виндхэм наблюдал в гостиной Моники, как два лайнера поочередно, раз за разом, неудержимо врезаются во всемирный торговый центр. То чувство было очень сильным, но назвать его сугубо персональным было нельзя, ну, разве что совсем чуть-чуть, поскольку один из его отдаленных кузенов, четвероюродный или бог весть какой воды,
зарабатывал себе на жизнь в одной из этих башен. Этого кузена звали Крисом, и Виндхэму ежегодно приходилось освежать себе память с помощью адресной книги, чтобы вовремя послать дальнему родственнику по почте традиционную открытку, поздравляющую с днем его персонального ангела. Нынешнее, нехорошее, то есть ужасно дурное чувство, зародившееся у Виндхэма, когда он не услышал от жены сладкого утреннего было не только чрезвычайно интенсивным, но также в самой высшей степени персональным. Он протянул руку и осторожно прикоснулся к ее лицу. Это было все равно, что дотронуться до женщины, очень искусно изготовленной из воска, но совершенно безжизненной и холодной. В этот самый миг, именно тогда, Виндхэм наконец догадался, что случилось настоящее светопреставление. Все, что произошло потом, это лишь детали, не более.

Помимо полоумных ученых и жадных бюрократов, погрязших в коррупции, в историях о конце света фигурируют другие типичные персонажи, которых нетрудно отнести к одной из трех основных разновидностей. Первая представляет собой ярого индивидуалиста. Думаю, вы хорошо знаете этот типаж. Самодостаточные натренированные одиночки, борцы со всякими жупелами и предрассудками, они умеют обращаться с любым оружием и профессионально принимают роды. Как правило, к концу истории эти крепкие типы уже самодовольно шагают по пути возрождения западной цивилизации, хотя они обычно бывают достаточно умны, чтобы заодно не возрождать старые дурные традиции. Вторая разновидность – постапокалиптический бандит. Эти типы имеют тенденцию сбиваться в крупные банды и противостоять крутым мужикам, защищающим собственную семью и прибившихся друзей. Если вы предпочитаете кинематографические воплощения историй о конце света, то постапокалиптических бандитов очень легко распознать по их склонности к тяжелым металлическим аксессуарам, вызывающе раскрашенным транспортным средствам и сногсшибательным прическам в стиле панк. К третьей разновидности относится также довольно-таки распространенный типаж, хотя и не настолько, как первые два. Это критически мыслящая личность, уставшая от мира. Подобно Виндхэму, такие персонажи слишком много пьют. В отличие от Виндхэма, они перманентно страдают от сплина. Виндхэм, конечно, тоже страдает, но готов поклясться, что причиной его страданий может быть что угодно, но только не сплин. Если перейти к деталям, то Виндхэм сделал все, что обычно делают люди, обнаружив, что любимый ими человек скоропостижно и загадочно скончался. Прежде всего, он поднял телефонную трубку и набрал 911. Однако с линией, похоже, что-то было не так, поскольку на другом ее конце никто не снял трубку даже после дюжины его терпеливых попыток. Виндхэм глубоко вдохнул, шумно выдохнул, пошел на кухню и попробовал дозвониться с другого аппарата, но с тем же успехом, то есть совсем без него. Причина этого, разумеется, состояла в том, что все операторы, которым по долгу службы полагалось принимать вызовы, поступившие на многоканальный коммутатор 911, были уже мертвы. Словно бы их всех вмиг смыло в море колоссальная приливная волна, как случилось с 3000 пакистанцев во время кошмарного шторма 1960 года. Конечно, на самом деле с людьми, которые не смогли откликнуться на звонки Виндхэма, ничего подобного не произошло. Просто в один момент они были еще живые, а в другой — уже мертвые. Точно так же умерла и его жена. Виндхэм, наконец, сдался, бросил телефонную трубку и помчался назад в спальню, где предпринял героическую, но весьма неуклюжую попытку оживить жену посредством техники дыхания рот в рот. Примерно через 15 минут он окончательно обессилел и вынужден был признать свое поражение. Тогда он поспешил в комнату дочери, ее звали Эллен, ей было 12, которая, как обычно, спала на спине с чуть-чуть приоткрытым ртом. Виндхэм затормошил ее, чтобы разбудить, рассказать, что произошло нечто ужасное, но нечто ужасное случилось и с его дочерью. То же самое, та же кошмарная вещь. Тогда Виндхэм впал в панику и выбежал из дома. Первый красноватый намек на утренний свет уже начал проступать над горизонтом. На просторной лужайке перед домом соседей бесшумно работала автоматическая система полива, и когда Виндхэм совершил по этой ухоженной лужайке свой спринтерский рывок, пучки водяных брызг торопливо прошлись по его лицу, словно холодные мокрые ладони. Затем, весь дрожа от озноба, он обнаружил себя на соседском крыльце перед дверью и отчаянно замолотил в эту дверь обоими кулаками. Он стучал и кричал, хриплые, нечленораздельные вопли. Через какое-то время продолжал

ни на каком из этих 75 каналов, выглядел весомым аргументом в пользу окончательного светопредставления. Считается, что только благодаря телевизионщикам мы ныне имеем возможность без всяких хлопот сопереживать уникальному человеческому опыту. Мы могли бы много интересного узнать о столь же уникальном опыте от жителей Помпей, если бы те всем скопом не погибли в 79 году до нашей эры, когда до изобретения бытового телевизора оставалось еще без малого 2000 лет. В тот день, когда Везувий прорвало и пылающие языки лавы ринулись по склону, обращенному к древнеримским Помпеям, со скоростью около 4 миль в минуту, все 16 тысяч горожан в итоге попросту испарились. И все-таки, благодаря странной геологической причуде, некоторым из них удалось уцелеть в виде полых раковин в окаменевшем слое вулканического пепла. Руки этих людей простерты в тщетной мольбе к богам о милосердии, лица искажены предсмертным ужасом. Сегодня мы можем навестить их за умеренную плату.

Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики». Вот один из моих любимых сценариев конца света. Плотоядные самоходные растения. Виндхэм сел в свой автомобиль и поехал в город. В надежде найти что-нибудь утешительное. Что-то вроде функционирующего телефона, или функционирующего телевизора, или даже обычного прохожего, готового помочь. Вместо этого он нашел много других нефункционирующих телефонов и телевизоров. И, конечно, очень много нефункционирующих людей, просто целую кучу, хотя найти их оказалось не так уж легко, как можно было предположить. Люди вовсе не валялись на улицах и не сидели в разбитых вследствие массовых ДТП автомобилях, а вот в Европе наверняка так оно и есть, подумалось Виндхэму. На европейцев глобальная катастрофа, чтобы ее не вызвало, должна была свалиться приблизительно в самый разгар утренних часов пик. В американском полушарии, где в тот роковой момент почти все население пребывало дома в постели, возникли, напротив, крайне благоприятные условия для дорожного движения в виде почти абсолютно пустых дорог и шоссе. Так что Виндхэм быстро доехал до своей работы. Чисто автоматически. К тому времени он, должно быть, пребывал в глубоком шоке и успел претерпеться к вездесущему запаху, поэтому трупы ночной смены не произвели на Виндхэма какого-то особого впечатления. Там были и мужчины, и женщины, многих он знал уже 16 лет. Новое потрясение он испытал лишь при виде сортировочной площадки, заваленной всякими коробками и пакетами, внезапно осознав, что эту груду посылок уже никто никому никогда не доставит. Эта мысль шарахнула его, как обухом по голове. Сверившись с накладными, Виндхэм самостоятельно загрузил свой автомобильчик и выехал на маршрут. Он и сам не смог бы сказать, зачем он это делает. Возможно, потому что как-то брал на прокат кино про одного постапокалиптического бродягу, который вырядился в униформу работника почтовой службы США и добился возрождения западной цивилизации, за вычетом, конечно, старых дурных традиций, исключительно добросовестным и героическим исполнением долга простого почтальона. Но это было в кино. А что касается Виндхэма, то тщетность его собственных усилий почти сразу стала ему очевидна. Виндхэм сдался окончательно, когда обнаружил, что даже Моника, леди Шопинг на диване, как он мысленно ее окрестил, больше не участвует в бизнесе, связанном с получением посылок. Он нашел ее на кухне, где Моника лежала на полу ничком, сжимая в откинутой руке расколовшуюся

кофейную кружку. Смерть ничего и не оставила. Ни дружелюбного характера, ни милого лица. Но Виндхэм никак не мог оторвать от Моники глаз. От нее густо распространялся тот же ужасающий запах, а он все стоял и смотрел, стоял и смотрел. Наконец, он вынудил себя отвести взгляд и направился в гостиную Моники, где впервые увидел по телевизору, как вместе с башнями Всемирного торгового центра гибнут почти 3000 человек. Виндхэм сам распечатал ее посылку, рассудив, что не нарушит этим правил СПС. В конце концов, здесь та же самая настоящая постапокалиптическая зона. В коробке, бережно обернутая тремя слоями пузырчатой упаковочной пленки, покоилась фарфоровая статуэтка Элвиса Пресли полуметровой высоты. Элвис Пресли, знаменитый король рок-н-ролла, скоропостижно скончался 16 августа 1977 года. В трагический момент своей смерти король заседал в туалете. При вскрытии в его желудке обнаружился впечатляющий коктейль медикаментов, прописанных Элвису личным врачом в форме таблеток или пилюль, в том числе кодеин, эфедрин, метоквалон и разнообразные барбитураты. Прозекторы также нашли в его венах следы валиума, димедрола и других интересных веществ. Виндхэм сидел в грузовичке на обочине дороги рядом с домом Леди Шопинг и упрямо тешил себя иллюзией, что конец света в действительности лишь локальный феномен. Он сидел и терпеливо ждал избавителей. То ли нарастающего воя полицейских сирен, то ли тарахтенья армейских геликоптеров, чего угодно. В конце концов стало темнеть, и Виндхэм уснул, прижимая к груди фарфоровую статуэтку Элвиса. Он проснулся на рассвете, весь задеревеневший от неловкого положения тела, и увидел только бродячего пса, предприимчиво обнюхивающего подступы к дому. Было очевидно, что избавителей ждать не стоит. Виндхэм вышел из кабины, отогнал подальше пса и бережно поставил на тротуар статуэтку короля Элвиса, а потом развернул грузовичок и поехал прочь из города. На шоссе он периодически останавливался, чтобы всякий раз заново убедиться в том, что он уже знал, когда коснулся лица мертвой жены, что конец света вокруг него, а он посреди конца света. Везде было одно и то же. Нефункционирующие телефоны и телевизоры, нефункционирующие люди. За рулем Виндхэм уже успел переловить чертову прорву нефункционирующих радиостанций. Наверняка вам, как и Виндхэму, крайне любопытно узнать, что за напасть поразила весь окружающий его мир. Возможно, вы даже размышляете, отчего это сам Виндхэм не умер. Типичные истории о конце света обычно уделяют много внимания подобным вещам, но мне придется вас разочаровать. Любопытство Виндхэма никогда не будет удовлетворено, как и ваше, к несчастью. Чего только не бывает, все случается. Это же конец света, а не что-нибудь. Динозавры тоже никогда не узнали, по какой причине они полностью вымерли. Большинство современных ученых согласны с гипотезой, что судьбу динозавров решил астероид 9 миль в поперечнике, плюхнувшийся на нашу многострадальную планету в южной части Юкатанского полуострова. Это событие спровоцировало гигантские цунами, ураганные ветры, глобальные лесные пожары и яростный всплеск вулканической активности. Кратер от столкновения все еще на месте, ширина около 120 миль, глубина более мили. А вот динозавров давно уже нет. Как нет и 75% других видов, которые были современниками динозавров и вымерли за компанию с ними 65 миллионов лет назад. Некоторые при первоначальном катаклизме, другие от последующих кислотных дождей, третьи не пережили многолетней суровой зимы, вызванной пылевыми тучами в атмосфере, затмившими солнце. Таково было самое драматическое вымирание в длинной серии аналогичных событий,
которые случались на Земле с интервалами приблизительно в 30 миллионов лет. Некоторые ученые увязывают такие интервалы с периодическим вращением Солнечной системы в плоскости нашей галактики, которая способствует на определенном этапе выбрасыванию из облака Оорта, расположенного за Плутоном, множество новых комет, дружно устремляющихся к Земле. Это предположение именуется гипотезой Шивы в честь свирепого бога-разрушителя индусского пантеона. Жителям Лиссабона, вероятно, тоже пришла в голову мысль о боге-разрушителе, когда 1 ноября 1775 года у них разразилось землетрясение, каковому впоследствии присвоили 8,5 балла по шкале Рихтера. Свыше 12 тысяч домов были полностью разрушены, а колоссальный пожар полыхал еще 6 суток. В тот день лишились жизни 60 с лишним тысяч человек. Это примечательное событие вдохновило Вольтера, и тогда он сочинил «Кандида», где Панглосс уверяет почтенную публику, что мы проживаем в самом лучшем из всех возможных миров. Виндхэм мог бы спокойно заправить топливный бак. Почти у каждого съезда с шоссе ему попадались бензоколонки, и они-то, по всей видимости, прекрасно функционировали, но Виндхэм не озаботился убедиться в этом. Когда бензин окончательно иссяк, он вырулил на обочину, спрыгнул с подножки кабины и пустился в путь через пустынные поля. Когда начало смеркаться, в то время Виндхэм еще не интересовался процессом наступления ночи, он нашел себе приют в первом же доме, попавшемся ему на глаза. Это оказалось совсем неплохое местечко. Двухэтажная крепкая постройка из кирпича, расположенная в достаточном удалении от проселочной дороги, по которой Виндхэм прошагал последнюю пару часов. Дом стоял на пригорке, во дворе перед ним росло несколько больших раскидистых деревьев, а за домом была просторная лужайка, которая полого спускалась к опушке леса. Этот лес был всем лесам лес. Каждый из нас, должно быть, видел такой в кино, но мало кому довелось в реальной жизни. Старые, могучие лесные исполины гордо высились меж широких лесных авеню, щедро устланных прошлогодней листвой. Жене Виндхэма, Энн, этот загородный уголок наверняка бы безумно понравился, поэтому он ощутил некоторое сожаление, когда выяснилось, что придется разбить окно камнем, чтобы попасть в дом. Тем не менее, все-таки настал конец света, и Виндхэму было крайне необходимо где-то удобно и спокойно поспать, и что еще прикажете делать живому человеку в подобной ситуации? Он вовсе не планировал оставаться в этом доме, но когда Виндхэм пробудился ранним утром, то не смог придумать, куда бы ему пойти. В спальне на втором этаже он нашел двух старых, нефункционирующих людей и постарался сделать для них то, что не сумел сделать для своей жены и дочери. В гараже отыскалась лопата, и Виндхэм принялся рыть могилу в углу двора. Через час или около того свежие волдыри на его ладонях начали лопаться, а вялая мускулатура решительно запротестовала. За последние несколько лет бицепсы и трицепсы Виндхэма занимались лишь тем, что привычно крутили баранку. Он немного передохнул, а потом вынес стариков из дома и погрузил в машину, которую нашел в их гараже. Микроавтобус Volvo голубовато-серого цвета с пробегом 37,312 миль в окошке спидометра. Проехав по проселку мили полторы или две, Виндхэм остановился. Он уложил престарелую пару в красивой буковой роще, бок о бок. Следовало еще сказать над ними несколько слов, подходящих к случаю. Его жена Энн непременно захотела бы этого, но Виндхэм не мог придумать решительно ничего путного. Так что, в конце концов, он сдался, как уже привык, и пошел назад к машине. Вернувшись в дом, Виндхэм помылся в ванне и смешал себе джин содовый, который обнаружил в специальном шкафчике на кухне. Прежде, то есть до конца света, он совсем не увлекался спиртным, но теперь не видел никаких причин, почему бы не попробовать. Эксперимент увенчался таким блестящим успехом, что вскоре он взял за правило проводить вечера на крыльце с бутылкой джина и содовой, параллельно наблюдая за небесами. Однажды,
когда совсем стемнело, ему почудилось, что очень высоко в небе пролетел самолет, помигивая бортовыми огнями. Но позже, когда Виндхэм протрезвел, он пришел к разумному выводу, что это всего-навсего спутник, исправно продолжающий посылать свою телеметрию уже бесполезным приемным станциям и обезлюдевшим командным пунктам. Через день или два после этого вырубилось электричество, а еще через несколько дней у Виндхэма кончилась выпивка. Тогда он сел в микроавтобус и отправился на поиски ближайшего города. Персонажи классических историй о конце света используют автомобили двух типов. Измученные личности с критическим складом ума носятся на спортивных моделях повышенной мощности и чаще всего гоняют их вдоль австралийского побережья. Иначе зачем тогда жить? Все остальные ездят на поддержанных серийных автомобилях производства США. После Первой войны в заливе 23 тысячи погибших, в основном иракские новобранцы, убитые умными американскими бомбами, стали быстро набирать популярность милитаризированные средства передвижения. Но Виндхэму для его скромных целей вполне хватило старенького «Вольво». Никто не пытался его пристрелить, его не преследовала стая одичавших собак. Город нашелся через четверть часа езды по проселку, и там не обнаружилось никаких следов массовых грабежей. Покойники равнодушны к мирским благам. Это одна из аксиом конца света. Он проехал мимо магазина туристических и спортивных товаров, не озаботившись разжиться там оружием и набором инструментов для выживания. Он проехал мимо вереницы брошенных автомобилей, даже не подумав о том, чтобы скачать из них бензин. Впервые Виндхэм затормозил перед винной лавкой и деловито высадил ее витрину камнем. Он затарился там солидными картонными упаковками с джином, водкой и виски. Потом Виндхэм остановился у бакалеи, где обнаружил несвежие тела ночной смены среди тележек с товарами, не доехавшими до полок. Прикрывая рот и нос платком, он заполнил пустую тележку содовой и тониками всех наличествующих сортов и прихватил немного консервированной еды для текущих нужд, не чувствуя побуждения создавать запасы. Бутилированную экологически чистую питьевую воду Виндхэм проигнорировал. В книжной секции он поискал и нашел сборник рецептов для бармена.

Некоторые истории о конце света показывают нам двоих выживших после апокалипсиса. Одного мужчину и одну женщину. И эта пара берет на себя ответственность за новое заселение Земли. Что является, понятно, неотъемлемой частью глобальной задачи по возрождению западной цивилизации, освобожденной от старых дурных традиций. Имена героев автора искусно скрывают вплоть до самого конца истории, где мужчина оказывается, конечно, Адамом, а женщина, естественно, Евой. На самом деле, почти все истории о конце света, по сути своей, повествование о новых Адаме и Еве. Должно быть, именно потому они пользуются большой популярностью у читателей. Признаться, я сам в особо неудачные периоды моей сексуальной жизни, увы, они случались с более удручающей периодичностью, чем я готов публично признать, частенько находил постапокалиптические фантазии про Адама и Еву странно утешительными. В нашей истории тоже появляется женщина, но не возлагайте на это слишком больших надежд. Виндхам прожил в кирпичном доме уже 2 недели. Теперь он ночует в хозяйской спальне на 2-м этаже и спит глубоким, спокойным сном, но, возможно, это благотворное воздействие джина. Иногда он просыпается несколько дезориентированным, удивляясь, куда подевалась его жена и как он сам попал в это странное место. А иногда он пробуждается с таким чувством, будто это всегда была его спальня, а все остальное ему попросту приснилось. И вот однажды Виндхам просыпается очень рано, еще до восхода солнца, с ощущением, что внизу определенно кто-то есть. Он не ощущает страха, только любопытство. И не сожалеет, что не затормозил у спорттоваров, чтобы вооружиться, по крайней мере, пистолетом. Виндхам отродясь не стрелял из пистолета и вообще из любого огнестрельного оружия. Если бы он вдруг умудрился пристрелить кого-нибудь, пусть это даже будет постапокалиптический панк с развивающимися задатками каннибала, его бы самого наверняка хватил удар. Он спускается по лестнице, не пытаясь замаскировать свое присутствие, и видит в гостиной женщину. Она по-своему весьма не дурна, эта женщина, неяркая худощавая блондинка и молода, лет 25 или 30 от силы. Вид у нее грязноватый и пахнет она не лучше, но Виндхам и сам в последнее время не слишком щепетилен по части гигиены. Кто он такой, чтобы судить ее? «Я искала, где бы поспать», — говорит ему женщина. «Наверху есть свободная спальня», — отвечает Виндхам. Завтракают они вместе. На самом деле уже за полдень, но Виндхам нынче взял себе в привычку почивать допоздна. Упаковка сладких бисквитов для женщины, миска сухого корнфлекса для Виндхама. Они обмениваются впечатлениями, но мы не станем входить в подробности. Это конец света. И женщине известно о том, почему так случилось, ничуть не больше Виндхама, или вас, или любого другого. Вообще-то, говорит в основном она. Виндхам даже в свои лучшие времена никогда не был краснобаем. Он не просит ее остаться, но и не просит ее уйти. Он отмалчивается, и так проходит весь день. Иногда секс может привести к концу целый мир. Фактически, если вы позволите мне еще раз сослаться на Адама и Еву, секс и смерть тесно связаны друг с другом от начала веков. Ева, невзирая на все предупреждения, отведала плод с древа познания добра и зла, ощутив себя в результате ногой, сексуальным существом, то есть. Тогда она уговаривает Адама тоже откусить кусочек, дабы приобщить его к новой революционной концепции. Бог, разумеется, наказал Адама и Еву, вышвырнув их из рая и допустив смерть в наш злосчастный мир. Таков наш самый первый апокалипсис, где Эрос и Танатос сплелись в аккуратный головоломный узел, и это все Евина вина. Неудивительно, что феминистки не любят вспоминать эту историю, поскольку, если подумать, она выставляет в довольно неприглядном свете женскую сексуальность. Одна из моих любимых историй о конце света рассказывает про астронавтов, угодивших в темпоральную ловушку, а когда они выбрались оттуда, то оказалось, что все мужчины на Земле давно уже вымерли,
но зато женщины процветают. Женщинам больше не нужны самцы для размножения, и они сумели построить прекрасно функционирующее глобальное общество, лучшее, чем любое из наших сумбурных, при участии двух полов. И что же? Астронавты оценили разумное устройство жизни на Земле. Как бы не так. Ведь они мужчины, а значит, одержимы жаждой сексуального доминирования, закодированные в их генах, если можно так выразиться. Поэтому до попытки превратить сей земной Эдем в очередной из падших миров слишком много времени не проходит. И все это замешано на сексе, грубом, неистовом мужском сексе. Собственно говоря, это насилие, которое не имеет ни малейшего отношения к любви, что представляет мужскую сексуальность в довольно-таки отталкивающем аспекте, если подумать. Виндхэм выходит посидеть на крылечке примерно в 3 пополудни. У него есть джин, у него есть тоник, а что еще требуется для времяпрепровождения? Он не знает, чем занимается женщина, и ему это не интересно. Виндхэм проводит уже много времени в своей излюбленной манере, прежде чем она решает присоединиться к нему. Он не умеет определить точно который час, но воздух уже приобретает водянистый оттенок, предшествующий сумеркам. Темнота начинает собираться в лужицы под деревьями, сверчки один за другим разражаются стрекотанием, и кругом царит такой мир и покой, что Виндхэм ненадолго почти забывает о конце света. Дверь за его спиной скрипнула, и женщина появилась на крыльце. Виндхэм сразу заметил. Она что-то сделала с собой, хотя не может сказать, что именно. Женская магия, думает он. Его жена тоже делала это. Энн всегда прекрасно выглядела на его взгляд, но иногда она выглядела просто сногсшибательно. Чуть пудры, помады, румян, ну, вы знаете. И он оценил ее усилия. Кроме шуток, он был даже польщен. Она привлекательная женщина и не глупая к тому же. Правда состоит в том, что такие вещи Виндхэма больше не волнуют. Она сидит рядом с ним и все время говорит. И хотя она говорит это другими словами, но речь идет о новом заселении Земли и возрождении западной цивилизации, и она постоянно упирает на долг. В подобные времена людям просто положено говорить о долге, но на самом деле женщина имеет в виду секс, а в действительности, под этим словом, скрывается одиночество. Виндхэм очень хорошо ее понимает и даже способен испытывать определенное сочувствие. В конце концов, женщина прижимается к нему, но он почти труп, если говорить о том, что ниже пояса. «С тобой что-то не так?» — удивленно спрашивает она. Виндхэм не знает, что ей ответить. Он хотел бы сказать, что вся ее чепуха не имеет никакого отношения к концу света, но не может подыскать подходящие слова. Жена Виндхэма Энн всегда держала на своей тумбочке еще одну книгу, которую читала на ночь только по воскресеньям. В последнее воскресенье перед концом света она читала историю про Иова. Вы знаете эту историю или нет? Вкратце говоря, Бог и сатана заключили пари, пожелав узнать, сколько дерьма выхлебает самый верный из рабов Божиих, прежде чем отречется от своей веры. Этого раба Божия звали Иов. Спорщики ударили по рукам, и Бог начинает скармливать Иову дерьмо. Забирает его богатство, забирает скот, забирает здоровье, лишает друзей и так далее. И, наконец, что особенно впечатлило Виндхэма, Бог забирает у Иова жену и детей. Уточняю, в последнем случае глагол «забирать» синонимичен глаголу «прикончить». Вы следите за моей мыслью? Прежде между Явой и Суматрой существовал вулканический остров, но 27 августа 1883 года вулкан Кракатау взорвался. Тучи пепла взлетели в стратосферу. Акустический удар был слышен на расстоянии в 3000 миль. Волна цунами достигла 120 футов в высоту. Представьте, как она обрушилась на хлипкие деревушки вдоль побережий Явы и Суматры.
В тот день лишились жизни 30 тысяч человек. И у каждого было имя, хотя история не сохранила их для нас. Но жену и детей Иова лишили жизни намеренно. Их имена были вычеркнуты из священной истории. А что же сам Иов? Он продолжает разгребать дерьмо. Он не отрекается от своего Господа и свято хранит веру. За это Бог щедро вознаграждает его, возвращает богатство и скот, посылает друзей, восстанавливает здоровье. Господь возмещает Иову даже жену и детей. Выбор слов очень важен в историях о конце света. Обратите внимание, я говорю «возмещает», а не «возрождает». Это совсем другая жена, другие дети. А как же первая жена Иова со своими детьми? Их нет. Они мертвы. Больше не функционируют. Навечно стерты с лица земли, как и все динозавры, и 12 миллионов евреев, сожженных в печах нацистами, и 500 тысяч погибших во время резни в Руанде, и 1,7 миллиона расстрелянных в Камбодже, и так далее, и так далее, и так далее. Всеблагий Господь наш, большой шутник, однако. Вот что на самом деле непосредственно относится к концу света, хочет сказать Виндхам. Все остальное просто детали. Женщина начинает тихонько плакать, судорожно всхлипывая. Вы не хотите узнать, как ее зовут? Она ведь тоже заслуживает имени, не правда ли? Тогда Виндхам молча поднимается и идет на кухню. Там темно, но он хорошо знает, где взять стакан. Вернувшись на крыльцо, он смешивает еще один джин с тоником. Это все, что Виндхам способен сделать для женщины. Потом он садится на свое место и протягивает ей стакан. «На, возьми», — говорит он, — «выпей это. Помогает».

0: Дейл Бейли. «Конец света, каким мы его себе представляем».
1: Читал Михаил Прокопов.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: Андрей Буторин. Метро 2033. Север.

0: Глава 27. Вынужденная остановка. Доехали быстро, поскольку до поселка оказалось всего ничего. Но весь этот путь, а ехал он теперь сзади, чтобы увидеть, когда учитель покажет отворотку, Нанос думал о Сейде. Наверное, потому что пес, по-прежнему лежавший в ногах у Романа Андреевича, был как раз перед ним. Тогда, в попыхах, когда мысль занимала только одно — спасение Нади, ему было некогда удивляться случившемуся. Да, он, конечно, был ошарашен, но принял нечаянный подарок без возражений и с радостью. Однако теперь эта радость несколько поутихла. Мало того, его начинали пугать способности Сейда. Верный, мохнатый друг, которого он знал с момента его рождения, оказался не просто особенный, отличный от других собакой. Он, как становилось понятно, не был собакой вообще. Или, скорее, представлял собой уже нечто большее, чем собака. Сначала умение говорить. Ну, пусть не говорить, просто передавать мысли. Теперь умение эти мысли слышать. Даже не просто слышать, а забирать их себе. И не только мысли, но и умения. И кто его знает, что еще. А потом... потом он с легкостью может засунуть эти умения в другую голову. Хорошо, пусть не с легкостью. Пусть даже на это уходят почти все его силы, но ведь все-таки может. Если это умеет Сейд, по сути полукровка, то что же тогда умеют его чистокровные большеголовые сородичи? Представить страшно. Особенно если вспомнить, как на его шуточный вопрос, не собираются ли они выгнать людей, Сейд абсолютно серьезно ответил: «Это было бы неплохо, может и выгоним». И это выглядело теперь не пустым бахвальством. Что стоит снежным собакам вызнать у людей все их секреты? Что стоит вложить в человеческие головы то, что они захотят? Впрочем, вложить, может, чего-то и стоит. Недаром Сейд едва не погиб, когда вкладывал ему Надино умение управлять снегоходом. Он сделал это лишь потому, что видел, иначе никак, иначе девушка погибнет. С другой стороны, а кто эта девушка Сейду? Лишаться жизни ради почти незнакомого человека? Нет, верный друг знал, что она значит для самого Наноса, и поэтому... А что поэтому? Нанос ведь тоже всего лишь человек. Нет, для Сейда не всего лишь. Для Сейда он друг и хозяин. Нанос поморщился. Слово «хозяин» рядом с другом показалось ему неуместным. А ведь он раньше ничуть не стеснялся считать себя именно хозяином пса. Может, отсюда и не любовь большеголовых к людям? Может, стоит попытаться убедить их, что люди друзья? Хотя что значит «убедить»? И как он может думать так за всех людей? Он, сами-то между собой, те никак не могут разобраться. Так что, пожалуй, не столь уж и неправы в своей неприязни к ним снежные псы. Для них наверняка будет лучше, во всяком случае спокойней, если они и впрямь выгонят двуногих с этих мест. А знания и умения людей им вряд ли нужны. Не станут же собаки, пусть даже разумные, строить себе города и подводные лодки. Для них куда важнее нетронутые красоты природы. И чтобы радиация была как надо. Нанос внезапно поразился, как легко он стал рассуждать о том, что именно люди построили свои города и все чудеса, которые прежде он не мог себе даже представить, и о происхождении которых чуть позже он мог подумать только одно — все это сделали духи. А теперь... теперь он почти и не вспоминает о духах. Как-то так получилось, что он не просто поверил, а уже и безоговорочно принял то, что люди вполне обходились без духов, да и сейчас, несмотря ни на что, продолжают без них обходиться. Плохо это или хорошо, он еще не успел разобраться, но места для духов в его сознании уже почти не осталось. Да, все-таки еще почти, но и это почти стремительно уменьшалось, словно комок снега под лучами весеннего солнца. Юноша поправил ремень закинутого за спину автомата и вновь положил руку на руль. То, что с ним сейчас происходило, показалось вдруг совершенно невероятным, невозможным даже для самого волшебного сна. Еще вчера он шарахался от снегохода и от плюющейся огнем палки, а сегодня уже свободно управляется с тем и другим, как когда-то с оленьей упряжкой и луком. Кстати, относится он к ним теперь почти так же, как к упомянутым вещам. Они ему попросту служат, а уж чего он находил в них такого ужасного, совсем непонятно. Если умение управлять снегоходом пришло к нему извне, то автомат он освоил сам. Ну, скажем, почти освоил. Надя оказалась хорошим учителем. Да, собственно, там и учиться-то было особо нечему. Перевел предохранитель в нужное положение, передернул затвор, откинул, если нужно, приклад, прижал к плечу, совместил прорезь прицела с мушкой и целью, плавно нажал на спусковой крючок. Единственное для него пока было непривычно, что автомат может стрелять очередями, и если в этом режиме не отпускать крючок, то он будет плеваться огнем, пока не кончатся патроны. А еще то, что автомат дергался во время выстрела, и его нужно было держать крепче. Он об этом забывал, а потому стрелял пока не очень точно. Правда, одиночными выстрелами он уже со второго раза попал в намеченную Надей мишень. И вообще, автомат оказался замечательной штукой. Он даже не захотел с ним расставаться и не положил назад в волокуши, а повесил за спину. Да и снегоход, если честно, куда лучше оленей. Правда, с ним не поговоришь, не приласкаешь, но зато и заботы о нем куда меньше, да и бегает он гораздо быстрее. За этими мыслями Нанос не сразу сообразил, зачем ему машет старый учитель, показывая другой рукой в сторону. Но быстро очнулся и оглушительно свистнул, сам поразившись, как это у него здорово вышло. Ехавшая впереди Надя оглянулась, затем посмотрела, куда указывает Роман Андреевич, и, кивнув, сбросила ход. Нанос тоже притормозил. Они свернули на уходящую влево дорогу и остановились. Та поднималась на невысокий пологий склон, поэтому что было за ним отсюда, видно не было. Зато трасса Санкт-Петербург-Мурманск, по которой они только что ехали, была как на ладони. Впереди она, казалось, упиралась прямо в высокую, формой похожую на муравейник, гору. За муравейником справа и слева тянулись горы пониже. Впрочем, прикинув расстояние до них, Нанос понял, что на самом деле они выше и кажутся меньше лишь потому, что находятся далеко. И справа и слева от трассы протянулись озера, соединявшиеся между собой короткой, но бурной речкой, каменистое бурлящее русло, которое не замерзало, похожие в самые сильные морозы. Но самым любопытным были не горы, не озера, не речка. Слева, по другую сторону озера, раскинулся город. Собственно, кроме разрушенной Колы, Нанос еще не видел городов, но сейчас даже не сомневался, что перед ним именно он. Во-первых, город был очень большой, хоть его дома отсюда, с немалого расстояния, и казались совсем крохотными. Во-вторых, сами дома. Среди них почти не было зданий с окнами в два или три ряда. Почти все были пятирядными и еще выше. И этот город показался Наносу очень красивым, тем более что он раскинулся на фоне двух больших сопок, вытянутый справа и почти треугольный слева. На правом боку треугольной сопки, недалеко от вершины, торчало вверх нечто длинное и тонкое, чем-то похожее на обглоданный рыбный костяк, как и виденный им в Коле смятый мост. А справа от города, почти вплотную к нему, на фоне еще одной вытянутой сопки, расположился второй город, грязный и мрачный, с задранными к небу и кажущимися острыми даже отсюда непонятными столбами. «Мончегорск?» — спросила у Романа Андреевича, тоже завороженно глядящая на город Надя. «Он!» — приподнявшись на локти, кивнул старый учитель. «Ну-ка на нос скажи, что это значит в переводе с саамского?» «Я не знаю», — растерялся Нанос. «У нас в Сыти почти никто не знает саамского, разве что несколько слов. 2-3 старика чуть-чуть знали, но они уже умерли». «Эх вы!» — вздохнул Роман Андреевич. «Не знать родного языка. Как же так?» Нанос, понурившись, развел руками. Ему и впрямь стало стыдно. «Монча! По-саамски красивый», — сказал учитель. «Это место называлось Манчетундра, то есть красивая тундра. Так что и Мончегорск уже на новый лад тоже получается красивый город». «Правда, красивый», — согласилась Надя. «А что там за трубы справа?» «Знаменитый Северникель, медно-никелевый комбинат». «Вот, Нанос», — обернулась к нему девушка. «Ты спрашивал, как могут люди получать металл без помощи духов. Здесь-то как раз люди металл и делали». «Из чего делали?» «Из руды», — опередил Надю Роман Андреевич. «Это такие камни, в которых много металла. В здешних много меди и никеля. Правда, потом-то уже из Норильска руду возить стали». «Что такое медь и никель?» Перебил его Нанос. «Металлы?» — удивилась вопросу Надя. «Погоди!» — нахмурился Нанос. «Так что, у металла несколько названий?» «Металл — это общее понятие», — опять перехватил разговор старый учитель. «А вообще разных металлов очень много. А есть еще и их различные сплавы друг с другом. Вот здесь как раз получали медь и никель. Причем не только плавили в печках, но и методом электролиза, что, в общем-то, и стало причиной здешней беды». «Какой беды?» — одновременно спросили Нанос и Надя. «Я ведь уже рассказывал про разлив хлора». «В общем, по технологии для электролиза нужен хлор, тяжелый и крайне ядовитый газ. Этого газа требовалось очень много, и его держали в специальных хранилищах. Когда произошла катастрофа, на Мончегорск не стали тратить атомную бомбу. Хватило и пары ракет с обычными боеголовками, ударивших по хлорным складам. В тот день еще и ветерок как нарочно дул в сторону города, и хлор рекой подтек на него. И затопил. Погибли все. Уехать из города было невозможно. Вокруг озера и горы, а единственная выходящая из него дорога проходит как раз перед комбинатом». Старый учитель вдруг нахмурился и, прищурившись, посмотрел в сторону трассы. «Хватит любоваться. Поехали-ка отсюда скорей. У въезда в город часто стоят патрули, выглядывают путников. И у них есть бинокли. Нас могут заметить». 27-й километр, как и впрямь официально назывался поселок, показался Наносу похожим на Ведяево. «Наверное, все военные поселения на одно лицо», — подумал он. Но по-настоящему его поразило то, что он увидел на самом въезде. Ошеломленный Нанос даже остановил снегоход. Там, где от дороги влево в сторону домов шло ответвление, стоял большой прямоугольный камень или что-то похожее на камень. А на нем, будто нацеленные в небо, лежали огненные нарты. Эти выглядели немного по-другому, чем нарты небесного духа. У них был не такой острый нос, крылья и хвост имели иную форму, но тем не менее сходство между ними было очевидным. «Вот», — показал Нанос своим спутником, чей снегоход также замер поблизости, Вот такая штуковина свалилась на нас в лесу. Это что, и есть вертолет?
1: Это самолет, недоуменно заморгал Роман Андреевич. Но где? Когда он мог на вас свалиться?
0: Несколько дней назад, там, махнул Нанос рукой в сторону, недалеко от Ловозера.
1: Тогда я ничего не понимаю, нахмурилась Надя. Как твой небесный дух собирался спасать меня на самолете? Где бы он сел?
0: Ответа у Наноса, разумеется, не было.
1: Да никто его от него и не ждал.
0: Надя, а вслед за ней и Нанос, тронулись с места свои снегоходы и поехали в сторону казавшихся издали вполне целыми домов. Несколько пятиэтажных зданий стояли по обе стороны единственной улицы. Стекол в их окнах почти не осталось, в остальном же дома казались пригодными для ночлега. Остановились наугад. Оглядев дом снаружи, увидели, что в двух соседних окнах на первом этаже есть стекла, и решили зайти внутрь. Все двери оказались открытыми, но, на удивление, внутри не было следов разгрома. Если бы не толстый слой пыли, могло показаться, что хозяева лишь ненадолго вышли.
1: Надя и Нанос вернулись к снегоходам. Нужно было занести выбранное жилище раненого учителя, которому опять стало хуже. Нанос порадовался, что подходящее место они нашли именно на первом этаже. Но и туда затащить обмякшее грузное тело оказалось непросто. Зато дополнительной радостью стало то, что из волокуш самостоятельно выбрался Сейд и вполне уверенно двинулся следом за ними.
0: «Он хоть не умер?» — отдуваясь, спросил Нанос, когда они с Надей опустили тело учителя на мягкую, с такой же мягкой спинкой лежанку.
1: «Нет, дышит», — ответила девушка, — и сразу захлопала дверцами больших ящиков.
0: «Нужно срочно найти, чем его можно перевязать. А ты поищи какую-нибудь кастрюлю, надо вскипятить воды. Только костер разводи не на улице, а на лестнице где-нибудь, уже темнеет. Вдруг его заметят из города».
1: Нанос хотел спросить, где взять дрова-то, да вовремя спохватился, осознав, что Надя знает это не больше него. Поэтому он вышел на улицу и огляделся вокруг в тусклом свете и впрямь стремительно угасающего дня. Лес был не то чтобы очень далеко, но идти туда все равно не хотелось. Да и много за раз в охапке не принесешь, значит, придется возвращаться. Конечно, можно было съездить на снегоходе с волокушами, но это значило сначала доставать из них все, потом снова укладывать. Решив все же дойти до леса пешком, Нанос, неизвестно на что надеясь, обошел дом и от радости едва не подпрыгнул. Совсем рядом высилась гора камня и досок, бывшая когда-то небольшой постройкой. Удача была еще и в том, что помимо деревянных обломков, парень набрал тут и камней. Все это он быстро, в четыре захода, перетаскал на лестницу их дома, где на площадке между первым и вторым этажами сложил из камней подобие очага и развел огонь. Кастрюля, и не одна, тоже нашлась быстро. Надя крикнула, что воды ей нужно как можно скорее, так что Нанос набрал снега в самую маленькую, чтобы быстрее закипело. Отнеся кипяток Наде, он вышел за снегом с большой кастрюлей. К тому времени уже окончательно стемнело и ударил мороз. Нанос поднял голову и замер. Все небо, от края до края, усеяли звезды. Крупные, яркие, почти не мерцающие. Сразу вспомнились его размышления о верхнем мире и об окнах, через которые небесные духи следят за ними. Как ни странно, эти мысли сейчас не казались ему полной глупостью. Под этим сказочным небом глупостью скорее казалось то, что находилось здесь, внизу. Вся эта людская суета, полуразрушенный, мало на что пригодный мир и уж тем более нелепая старая кастрюля в его руках. «А Надя?» — подумал вдруг Нанос. «Она для тебя тоже глупость? И Сейд, не испугавшийся ради тебя и нее смерти? И старый учитель, который знает, что умирает? и которого тоже, зная, что тот умирает, все-таки пытается спасти Надя. Похоже, явная глупость в этом мире одна. Ты, бестолковый рыжий Саам, который не знает, зачем он живет, который мотается туда, куда его пошлют. Неважно кто, Ноид, духи или еще какие-нибудь обстоятельства. Принял ли ты в своей жизни хотя бы одно важное решение сам? Разве что убежать из Сыйта, так и то у тебя просто не было иного выбора. И вспомни-ка хорошенько, слишком ли ты горевал, когда решение за тебя принимал кто-то другой? Даже сейчас ты рад, что и раненым занимается Надя, и кипятить воду тебя послала она. Тебе самому не о чем заботиться. Ты настолько привык подчиняться, что получаешь от этого удовольствие. Чего злишься? Разве это не так? Нанос и впрямь разозлился не на шутку, и тут уж ему стало не до звезд. Набрав полную кастрюлю снега, он отнес ее к очагу, а потом спустился к волокушам и достал защитный костюм с завернутой внутрь одеждой. Занеся его в жилище, юноша принялся стаскивать с себя осточертевшую оранжевую малицу. К нему подошла Надя, тоже без костюма, но с каменным оберегом на шее. «Правильно», — сказала она, — «и я сняла. Твой камень почти холодный». «Я поставил на огонь воду», — буркнул Нанос. «Свари там чего-нибудь, когда закончишь со стариком». «А я уже закончила. Рану промыла, перевязала. Пришлось разорвать простыню, хорошо их тут много. А ты чего такой смурной?» «Чего веселиться-то? Как он?» «Похоже, пуля в легком. Мне ее не достать, я не врач. Вся надежда, что завтра мы доберемся до полярных зорей. Там наверняка есть и врачи, и больница. Лишь бы он дотянул». «Да как мы теперь туда доберемся?» В сердцах отшвырнул стянутый, наконец, костюм на нос. «Придумаем что-нибудь», — неуверенно сказала Надя. А потом вдруг посмотрела ему прямо в глаза и тихо, но твердо сказала: «Ты придумаешь. Я в тебя верю». Нанос опешил. И удивительно, мир словно перевернулся. Теперь звезды сияли не там, в недоступной ему вышине, а прямо здесь, вокруг, повсюду, и главное — внутри него самого. Он понял, что жизнь имеет смысл. И не только жизнь вообще, а его, рыжего Саама Наноса, только что казавшаяся никчемная жизнь, тоже вдруг наполнилась смыслом. «Я придумаю», — хрипло проговорил он и тряхнул головой. «Мы выберемся отсюда».

0: Глава 28. Настоящие чудеса. Огонек свечки, которую Надя нашла в одном из ящиков, разогнал по углам темноту. В другое время Нанос заинтересовался бы этой долгогорящей палочкой, но сейчас он отметил лишь, что лучину против его ожидания щипать не придется. Поели молча и быстро. Надя принялась кормить пришедшего в себя Романа Андреевича. Нанос же развернул защитный костюм с одеждой и достал оттуда шинель. «Схожу до речки», — сказал он. «Посмотрю, есть ли на той стороне патрули». «Будь осторожней», — повернула голову Надя, — «и возьми другие рукавицы и шапку. Ботинки тоже переодень, а то, в чем мы приехали, вынеси, пожалуйста, отсюда и выбрось». «И твое?» — стал собирать он в кучу зараженную радиацией одежду. «Да, кроме шапки. Я ее носить не буду, не бойся, но она батина. Надо было мне дури ее тоже в костюм завернуть». «Ты не дура», — огрызнулся Нанос. «Не смей так себя называть». Надя промолчала, продолжив кормить старика. Нанос переобулся, подхватил в охапку старую одежду и вышел. Соблазн поехать на снегоходе был очень велик, но он понимал, что если у въезда в город стоят патрули, то шумом мотора он себя сразу выдаст. А в том, что патрули есть, юноша почти не сомневался, так что пришлось топать пешком. Пройдя около сотни шагов, Нанос услышал позади негромкое гавканье. Его догнал Сейд и обиженно блеснул морошковыми глазами. «Ты зачем пошел? Это далеко, устанешь?»
1: «Поел, отдохнул, силы почти вернулись», — коротко ответил Сейд.
0: «Волшебная тушенка», — проворчал Нанос. «Ладно, пошли легохонько. Устанешь, скажешь». Как оказалось, пошел Сейд не зря. Огонь костра по ту сторону речки они увидели издалека. Патруль, трое мужчин, и не думал скрываться. На нас уже пришлось быть осторожным. Несмотря на ночь, черную шинель на белом снегу заметить было нетрудно. Ему хотелось подобраться ближе, чтобы послушать, о чем говорят мужчины. Об этом не стоило и мечтать. Издалека же голоса перебивал шум речки. Тогда так подползти к патрулю и вызвался Сейд. Вернулся он довольно скоро и коротко мотнул головой. «Плохие люди. Ждут, чтобы убить». Обратно Нанос шел в полном расстройстве. Единственный путь к полярным зорям был отрезан. Оставалось либо ждать, когда бандиты уйдут, что маловероятно, либо возвращаться, хотя об этом не хотелось и думать, да и опасность нарваться на патрули оленегорских была велика. Третьим вариантом было придумать что-то еще, как он обещал Наде. На обещание ума хватило, а вот на придумывание... Вернувшись, Нанос застал в жилище полную тишину. Роман Андреевич то ли спал, то ли опять потерял сознание. Нади рядом с ним не было. Не было ее и в том помещении, где он нашел кастрюли, и еще в двух, совсем маленьких, назначение которых он так и не понял. Нанос не на шутку встревожился. От волнения он даже вспотел и сбросил шинель с шапкой. Оставалась еще одна дверь, куда он до сих пор не заглядывал. Он ринулся к ней, но перед самой дверью замер. А что, если Надя не окажется и там?

0: а в руках она держит небольшой квадратный листок бумаги. «Что? Что случилось?» — бросился к ней Нанос. «Посмотри, что я здесь нашла», — глухо выдавила Надя и протянула ему листок. Это была бумага, очень плотная, гладкая и блестящая с одной стороны. Повернув ее к свету, он увидел изображение двух человек, мужчины и женщины. Женщина улыбалась и выглядела очень счастливой. И она была очень похожа на Надю. Только волосы у этой женщины, тоже темные, спадали ниже плеч красивыми волнами. Мужчина рядом с ней тоже улыбался, но более сдержанно. Нанос вгляделся в его лицо и почувствовал, как перед глазами все завертелось и поплыло. Листок выпал из рук, а сам он медленно осел на лежанку. «Что с тобой?» — схватил его за плечи Надя. «Тебе плохо? Принести воды?» Нанос помотал головой и вытянул дрожащий палец в сторону белеющего на полу листа. «Это небесный дух». «Что?» Надя рывком подхватила с пола листок. «Вот этот человек!» Она ткнула в улыбающегося духа. «Тот самый летчик?» Нанос кивнул. «Ты знаешь, кто эта женщина?» Потеряв вдруг голос одними губами, спросила девушка.
1: «Это моя мама».
0: Нанос вздрогнул и вытаращил глаза. Во рту стало сухо. Язык словно приклеился к небу. Впрочем, Надя не ждала от него никаких слов. Она перевернула листок, и Нанос увидел на обратной, белой стороне неровные, чем-то похожие на упавшие буквы-закорючки. Они и впрямь оказались буквами, поскольку Надя, пробежав по ним глазами, произнесла вдруг мертвенным шепотом: «Семен и Светлана Будины в день бракосочетания». «Семен?» — прошептал в ответ Нанос. Что-то внутри его сознания стало вдруг усиленно биться, стремясь вырваться на волю. «Ты понимаешь, что это значит?» Надя вновь обрела голос, хотя он по-прежнему оставался очень тихим. «Это мои родители, мои папа и мама». Нанос кивнул, а затем, прошептав еще раз «Семен», он внезапно хлопнул себя по лбу, вскочил и метнулся к двери. Не одеваясь, в одном тельнике и без шапки он выскочил на мороз и бросился к волокушам. Красный мешок небесного духа оказался засунутым в самый их нос. Пришлось сперва выгребать другие мешки и коробки. Наконец он добрался до него, развязал уже негнущимися от холода пальцами и вытащил оттуда коричневую дощечку, а заодно прихватил и карту. Вернувшись к Наде, он сунул ей то, что принес, а сам, трясясь и лязгая зубами, принялся дышать на онемевшие руки. «Ты что дуркуешь? Совсем ума лишился?» — отбросив дощечку, подскочила девушка. «Ты бы еще голым на мороз выскочил. Живо иди грейся к печке, там еще угли горячие».
2: «Ты посмотри!» — отстучал зубами Нанос. «Это его!»
0: «Кого его?» — насупилась Надя. «Иди грейся, кому говорят».
2: «Сейчас пойду!» — кивнул он. «Это было у твоего отца».
0: «Что?» — ахнула Надя и, схватив дощечку, раскрыла ее. Глаза девушки становились все шире и шире, а краска с лица схлынула настолько стремительно, что Нанос испугался. Он подхватил Надю и бережно усадил на лежанку. Сам он от волнения даже перестал дрожать.
1: «Воды?»
0: «Нет», — снова одними губами шепнула Надя. «Ты понял, что это такое?» «Я пытался прочесть первый лист, но не смог. Мало букв, знаю. Там написано «Дневник старшего лейтенанта Будина Семена».
2: «Дневник?»
0: — вновь затрясло Наноса.
2: «Что это?»
0: «Записи, которые он делал для себя. Иди погрейся, ладно?»

0: Хочу почитать. Одна. Нанос хорошо понимал Надино состояние, да и погреться на самом деле не мешало. Поэтому он, тихонько закрыв за собой дверь, вышел, набросил на плечи шинель и направился к прогоревшему очагу. Угли в нем уже едва-едва тлели, и он подбросил к ним оставшиеся куски досок. Вытянув к занявшемуся огню руки, Нанос крепко задумался. То, что случилось сейчас, можно было назвать чудом. Случайно заехать в этот поселок, случайно выбрать дом, зайти в случайное жилище и попасть именно в то, где жили когда-то Надин и родители, разве это не чудо? Но к чудесам за последние дни он настолько привык, что и этому долго удивляться не стал. Его занимали сейчас другие мысли. Во-первых, теперь стало окончательно ясно, что небесный дух никакой не дух, а самый обычный человек. Ну, пусть не совсем обычный, пусть очень умный, раз умел управляться с такой хитрой штукой, как самолет, и очень сильный, поскольку перед лицом смерти, наверняка терпя жуткую боль, думал не о себе, а о том, как спасти дочь. И сумел, ничем не проявляя собственных страданий, заставить чужого человека подчиниться своей воле. Пусть обманом и хитрости, это не важно. Главное, что сумел. Вторая мысль следовала из первой. Поскольку небесный дух Семен и его жена Светлана были людьми, то теперь не оставалось ни малейших сомнений, что и Надя является человеком. А еще это значит, что никакие духи не отдавали ему никаких повелений, никакие высшие силы не следили за ним. Всего-навсего один человек обманом заставил его поехать за другим человеком, чтобы перевести этого другого человека на новое место. Обязан ли он это делать? Разумеется, нет. Напротив, узнав про обман, он имеет полное право обидеться и гордо, с высоко поднятой головой удалиться восвояси. Он теперь вообще волен делать только то, чего захочет сам. Нет духов, только люди есть. Одинокие, хитрые, бестолковые, несчастные. Нет предназначения, нет избранности. То есть он может бросить Надю, бросить раненого старика и отправиться, куда глаза глядят. И сам за себя решать теперь, что ему в этой жизни делать. Если его просто обманули, обвели вокруг пальца, как несмышленого мальчишку, как дикаря, разве он должен что-то этим мошенникам? И что же, бросит Надю? Нанос почувствовал, что лицо его запылало, точно он сунул его в разгоревшийся очаг. Ведь то, что у этой чудесной девушки и отец, и мать не были духами, а были людьми, то, что она сама была, выходит, человеком из плоти и крови, значило и еще кое-что. Что Нанос имел на нее право. Имел право ее любить. И как бы он ни злился на то, что оказался обманутым, что повел себя как глупый дикарь, небесному духу он должен быть благодарен и за то, что тот спас его от преследователей, и за то, что отправил к своей дочери, к девушке, без которой Нанос теперь своей жизни не представляет. И никуда, конечно, уехать от нее не сможет. Никогда. Вот он и признался себе в этом. Вот все и встало по местам. Без Нади для него жизни не существует. А поэтому, если он хочет жить дальше, он должен, обязан, называя как заблагорассудится, сделать так, чтобы девушка жила. И не прозябала, а жила счастливо. Вот его главное желание. Именно его. Он сам этого хочет. А для этого нужно всего-навсего доехать до полярных зорей. Причем половина пути уже пройдена. Глупо было бы его не закончить. Да, обстоятельства решили в очередной раз подшутить над ним. Но мало, что ли, эти сволочные обстоятельства путались у него под ногами за последние дни? Мало было таких препятствий, которые казались невозможным преодолеть? Сколько уже раз он терял в себя веру? Нанос почувствовал, что последняя мысль несет в себе нечто действительно важное, очень важное, едва ли не самое-самое. Вера в себя. Не в духов, не в байки всяких там ноидов, а только в себя. Не бояться, не сомневаться, просто верить. Всегда, при любых обстоятельствах. И тогда этим обстоятельствам крышка. Пусть идут в сыт, к Силадану.
1: «И что?» — прошептал он, глядя в огонь. «Веришь?»
0: И ответил уже громко и четко. «Верю». Когда он вернулся к Наде, девушка сидела, сжав закрытый дневник побелевшими пальцами и устремив неподвижный взгляд на пламя свечи. «Ты веришь в чудо?» — спросила она, не повернув головы. «Не в этих своих духов, а в настоящие чудеса». «Я больше не верю в духов», — ответил Нанос. «Я в тебя верю. И в себя». Надя же, будто не слыша его слов, сказала: «Произошло самое настоящее чудо. Хотя бы уже то, что мы попали именно сюда, в этот дом, в эту квартиру. Ты только подумай, ведь я уже была здесь. Пусть в животе моей мамы, но все же была». Нанос хотел рассказать, как только что думал об этом, но девушка уже продолжала. «Но еще большее чудо, что один человек, которого я всю свою жизнь почитала не меньше отца, чтобы спасти мою жизнь, позвал на помощь, а услышал этот призыв мой настоящий отец. Услышал за сотни километров». «Так это он принял радиограмму?» «Нет, принял не он, но это не важно. Ему передали, но он ведь все равно услышал. И он полетел за тобой? Но ты ведь говорила, что делать это на самолете глупо, что на нем в Ведяеве не сесть». «Глупо?» Повернулась, наконец, к нему Надя. «А ехать на оленях в эпицентр ядерного взрыва не глупо?» «Я же ничего не знал, а он-то знал все». «Да, знал. Но знал, что если не полетит, то я погибну. Он и не рассчитывал там садиться. Собирался катапультироваться с защитными костюмами для себя и меня, а потом вместе со мной идти, ползти назад, уж как придется. Даже если и умереть, то со мной рядом». Прямо так здесь и написал перед вылетом, слово в слово. Полетел даже несмотря на то, что самолет не был полностью исправен. Он все эти годы восстанавливал его по мере возможности, но один из двух двигателей довести до ума так и не успел. Отец написал здесь, что шансов долететь у него 50 на 50. Не так уж и мало, по его мнению. Впрочем, он полетел бы все равно, будь этот шанс 1 на 1000, на миллион. Он был так счастлив узнать, что я жива, и так боялся потерять меня снова. «А как он вообще оказался в полярных зорях, если жил здесь? Он написал что-нибудь об этом?» «Написал. Я как раз прочитала начало и конец дневника. Он начал вести его уже там. До катастрофы они с мамой жили здесь. Вот-вот ждали моего появления, даже имя придумали. Отец служил в авиационном полку, летал на сушке, Су-24. В тот день сюда прибыл вертолет из Ведяева, помнишь, я тебе рассказывала? Вскоре объявили тревогу, и отец совершил боевой вылет. В самолет попали осколки ракеты, но его удалось посадить на заброшенном аэродроме в поселке Африканда. Это как раз рядом с полярными зорями. Отец добрался до города и остался там, потому что узнал, что комбинат «Северникель» в Мончегорске разрушен, и все жители от разлившегося хлора погибли. А потом организовали экспедицию к Мурманску. Он, конечно же, тоже пошел и убедился, что в этом поселке пусто. Он знал, что так будет, но все равно верил, на что-то надеялся, и вот. В общем, он мысленно похоронил маму вместе со мной и стал жить в полярных зорях. Про его тамошнюю жизнь я еще не читала. Прочитаешь. И меня научи читать обязательно. Научишь ведь?» Надя посмотрела на него странным взглядом. Не понравилось Наносу, как она на него посмотрела, и не зря. «Думаю, нет», — сказала она, отведя глаза в сторону. «Как это нет? Почему?» «Нанос?» Взгляд Нади снова метнулся к нему, и было в нем столько боли и отчаяния, что Наносу захотелось броситься к ней, обнять, закрыть с собой ото всех бед, но он этого не сделал. Ноги приросли к полу. Лишь колени вновь начали свою давно забытую песню.
2: «Нет-нет-нет-нет-нет-нет».
0: Надя же опять отвернулась и заговорила сухим, деревянным голосом. «Нанос, я должна тебе это сказать, поэтому прошу меня выслушать и не перебивать. Когда ты сказал там в Видееве, что тебя прислал за мной дух, я, конечно, посмеялась, но в то же время оценила смекалку этого духа. Как удачно тот встретил темного дикаря и сыграл на его суевериях. Правда, я пыталась тебя разубедить, и, по-моему, в чем-то мне это удалось, но я так до конца и не смогла понять, что руководит тобой больше. Приказ этого духа, то есть страх перед ним, боязнь слушаться или уже что-то иное. Но сейчас это не важно. Теперь ты знаешь точно, что это был не дух, а человек, что он попросту обманул тебя, воспользовался твоим невежеством, простотой, наивностью, называй как хочешь. И теперь, особенно теперь, когда дальше пути все равно нет, ты имеешь полное право уйти, вернуться домой. Я думаю, что компенсацией за обман для тебя станут те знания и умения, что ты получил. У тебя есть снегоход, есть настоящее оружие. Самое главное, ты теперь знаешь, как все обстоит вокруг на самом деле, и можешь сделать со своим Нойдом и его приспешниками все, что захочешь. Ты можешь теперь сам править саамами, стать Нойдом, царем, королем, хоть самым главным духом для них. Бери снегоход, езжай. И не держи на моего отца зла. Он ведь всего лишь хотел спасти свою дочь, а для этого... Для этого хороши все средства». Надя замолчала, а в голове Наноса началась настоящая буря. Он хотел кричать, вопить, ругаться, что-то доказывать и отрицать. Но над этим бушующим ураганом, незыблемо и ярко, точно солнце, все время сияла самая главная мысль. «Мне нужна только ты». И эта мысль оказалась настолько сильнее всего остального, что Нанос буквально почувствовал, как мрачные тучи рвутся на тонкие лоскуты и бесследно тают под ее жаркими лучами. Ему стало так легко, что и сам он готов был сейчас взмыть в эту небесную солнечную чистоту. «Хорошо, я поеду домой». Очень спокойно, будто о чем-то вполне обыденном, сказал он, но, увидев, как вздрогнула Надя, быстро добавил: «Но только вместе с тобой». Надя посмотрела на него так, словно увидела впервые. В ее взгляде было столько всего, что Нанос просто опешил. Ему померещилось в нем и такое, к чему он попросту не был готов, что тотчас запретил себе даже осмысливать. «Зачем я тебе?» — выдохнула Надя. «Я не могу без тебя жить», — ответил Нанос. Слова слетели с губ сами, их было уже не вернуть. «Да и зачем возвращать?» — подумал он. «Ведь это правда. Это единственное обстоятельство, с которым я не собираюсь бороться и которое не хочу побеждать». Надя метнулась к нему, как мотылек к языку пламени. Только она не сгорела. Чувствуя жаркое тепло прижавшегося к нему Надиного тела, вспыхнул сам Нанос. Он пылал таким неудержимым, ослепительным счастьем, что, казалось, вот-вот запылает и все вокруг. Сколько все это длилось, он не смог бы сказать. Может, мгновение, а может быть, вечность. Но оказалось, что и вечность когда-то кончается. Мысли, обыденные, приземленные, которым не дано было витать в опаленных солнцем небесах, очухались и начали активно шевелиться. И одно из них, самой настырной и наглой, удалось-таки сбросить его с безоблачных жарких высот. А еще одна, сразу воспользовавшись этим, подсказала ему нечто дельное. «Нет, мы не поедем в Сыид», — прошептал, озвучивая первую мысль Нанос. «Почему?» — подняла от чего-то мокрое лицо Надя. Но он сразу заметил в ее больших карих глазах облегчение. «Во-первых, как ты сама говорила, возвращаться — плохая примета. Во-вторых, потому что ты этого не хочешь», — улыбнулся он, в ответ на что ее лицо сразу вспыхнуло, однако Надя не стала ничего отрицать. Нанос подмигнул. «Да я и сам этого не хочу. С тобой мне, конечно, было бы хорошо везде, но я хочу теперь еще и узнавать что-то новое. Мечтаю увидеть то, что никогда не видел. Наверняка и ты этого хочешь». Надя кивнула. «А в-третьих?» «В-третьих, нам туда просто не проехать. От Воротка к Лавозеру, дальше Оленегорской, мы опять нарвемся на бандитов. Старик говорит, что патрули там тоже бывают, а после того, как мы его отбили, они наверняка там пасутся. Кстати, поэтому же мы не сможем вернуться в Ведяево». «И что же тогда?» «Поедем дальше, в полярные зори». «Но как? Ты же сама говорила, что я придумаю». «И ты придумал?» «Есть одна мысль». Нанос осторожно, с явной неохотой отстранил от себя Надю и поискал глазами принесенную карту. «Вот смотри». Он развернул широкий лист на лежанке и ткнул пальцем в крупное скопище коричневых квадратиков. «Это же Мончегорск?» «Ну да», — кивнула Надя и показала на небольшую кучку черных квадратиков рядом. «А это 27-й километр». «Ага». «И дорога идет вот так». Нанос провел пальцем по знакомой ниточке дальше. «А вот это синее, это ведь озеро?» «Ну да. Тут даже название есть. Большая Имандра». Надя быстро догадалась, куда он клонит. «Ты предлагаешь объехать Мончегорск по озеру?» «А почему нет? Вот видишь, — показал он, — этот синий рукав тянется прямо сюда». «Губа Мончегуба», — прочитала Надя. «Выезжаем на эту губу и вдоль берега легохонько едем к Имандре», — прочертил Нанос по карте ногтем. «Затем огибаем по ней вот этот большой выступ и сворачиваем в эту тоже губу, да?» «Губа ведь и губа», — склонилась над картой Надя. «И что мы там видим?» — улыбнулся Нанос и сам же ответил. «Нашу дорогу. А где Мончегорск?» «Вон он где, сзади. Ну как?» «Ты просто гений!» — просияла Надя. «Но нас ведь могут заметить из города, когда мы поедем по Мончегубе». «Значит, ехать нужно ночью», — он глянул на черное окно и добавил. «То есть сейчас». Внезапно Надя шагнула к нему и вновь обняла, но отстранилась столь же неожиданно и быстро. «Я только попрошу тебя об одном». Отвернулась она к окну, и Нанос увидел в нем бледное отражение ее лица. «Пожалуйста, не держи зла на моего отца». «Что? Зла?» — застыл в недоумении Нанос, а потом вдруг, сам удивляясь своей решительности, притянул к себе Надю, обнял за плечи и прошептал, щекоча ее ресницами губы: «Я так благодарен ему, так! Ведь он подарил мне счастье. Он подарил мне вообще все. Ты знаешь, твой отец навсегда останется для меня духом, самым великим из всех добрых духов и единственно настоящим. Я бы так хотела побывать на том месте, где он, где вы с ним встретились». «Побываешь. Мы обязательно еще туда с тобой съездим. Обещаю».

вынести и расстелить в волокушах толстую подстилку с лежанки. Матрас, чтобы раненому было теплее и мягче, а сверху укутала его одеялом с той же лежанки. Надя ее называла словом «кровать», которая Наносу не понравилась. Напоминала кровь, так что про себя он по-прежнему звал ее просто лежанкой. Сейд, похоже оправившийся окончательно, легко запрыгнул на свое привычное место к ногам старика, и снегоходы, довольно заурчав, тронулись в путь. Пока ехали к Манчегубе через негустой лес и болото, Нанос порадовался, что наступило новолуние, да и северо-западный ветер, несмотря на холод, был им сейчас неплохим помощником, относил от города звуки моторов. Но едва они выехали на озеро, его радость тотчас пропала. На звездном небе заиграли сполохи северного сияния. Они были такими же красочными и яркими, как и в ту ночь, когда он сбежал из Сыйта. Невольно вспомнились прежние мысли о насмешке злых духов или о предостережении добрых. Но теперь он знал, что никаких духов нет, ни добрых, ни злых, зато по-прежнему никуда не делись от него обстоятельства. Ну так что ж, поворачивать теперь назад, сдаваться на их милость? Но нет, тудыт их растудыть, как говорит Надя. Он и прежде с ними справлялся, а уж теперь... Оглянувшись назад, юноша успокаивающе кивнул, дескать, едем, не беда, все хорошо. В конце концов, то, что озеро так не кстати оказалось хорошо освещенным, еще не означало, что их обязательно заметят. До города не так уж и близко. Чтобы увидеть оттуда три черные точки на фоне темного леса, нужно было целенаправленно всматриваться. Вряд ли кто станет это делать, да еще ночью. И все же Нанос направил снегоход как можно ближе к берегу, чтобы полностью слиться с деревьями. Пришлось, правда, проехать вдоль длинного и высокого песчаного откоса, похожего на обнаженную в оскале собачью губу, но зато и до того места, где Манчегуба сужалась и поворачивала вправо, становясь невидимой из города, было уже совсем близко. К непредвиденному освещению добавилась еще одна неприятность. Снежный покров стал очень неровным. Вероятно, причиной тому были часто меняющиеся из-за окрестных сопок ветра, и наст образовал на озере не гладкое поле, а волнистую гребенку, будто вода во время сильной бури мгновенно превратилась в снег. Снегоход Наноса стал неуклюже подпрыгивать и один раз чуть было не опрокинулся. Пришлось сбросить скорость, покрепче сжать руль и ехать предельно осторожно. Нанос подумал о Наде. Каково-то ей сейчас с прицепом. Волокуши ведь тоже прыгают, еще больше мешая вести снегоход. К тому же в них раненый, ехать нужно совсем аккуратно. Он оглянулся и увидел, что девушка и впрямь отстала. Нанос остановился и, прикрыв ладонью лицо от ставшего совсем уже злым ветра, стал смотреть назад. Северное сияние расцвечивало снежные волны озера, попеременно делая их то зеленоватыми, то бледно-розовыми, отчего они очень напоминали настоящие живые волны, бегущие по волшебной светящейся воде. Если не поднимать глаза к небу, могло и впрямь показаться, что этот призрачный свет источает само озеро. Зрелище было непередаваемо красивым, поистине сказочным, но, как назло, уже второй раз подряд небесные сполохи сулили Наносу одни неприятности. Он повернул голову и бросил тревожный взгляд на оставшийся позади Манчегорск. Темные здания оказались отсюда маленькими и заброшенными. Если бы не яркое сияние, идущее с неба, вряд ли бы они вообще были видны. Сначала ему показалось, что в некоторых окнах горит тусклый свет, но он быстро сообразил, что стекла лишь отражают призрачное мерцание сполохов. Кое-где между зданиями поблескивали точки костров, но людей возле них он разглядеть не сумел. Уже поворачивая голову назад, Нанос краем глаза уловил нечто странное. Сознание будто отметило некую неправильность в чем-то. Но что могло ему показаться неправильным, если он лишь сегодня впервые увидел этот город? К тому же первый за всю

его жизнь. Он попросту не мог судить, что в нем было правильным, а что нет. Но обернувшись снова и приглядевшись внимательней, юноша понял, что неправильность относилась вовсе не к городу, а к озеру. Посреди водной пустыни, пусть даже замерзшей, занесенной снегом, не могло ничего торчать. А эти три узких белых треугольника, вопреки здравому смыслу, все же торчали, словно вылезли из-под воды, проколов толстый лед. Нанос глянул на приближающийся на день снегоход, а когда вновь перевел взгляд на странные треугольники, заметил, что те стали чуть ближе. Да, они без сомнения двигались, и, похоже, не очень-то медленно. Надя, остановив снегоход возле него, заметила, что он чем-то встревожен. «Что?» — спросила она. «Не пойму, что там такое», — Нанос показал в сторону города. Надя обернулась. «Они приближаются», — подтвердила она его опасения. «Нам не стоит их дожидаться. Вот только я не могу ехать быстро. Волокуши сильно кидают. Боюсь, Роман Андреевич не выдержит». «Оставьте меня!» — услышав их, подал голос раненый. «Я вас только задерживаю, а нам нужно вовсю удирать». «Удирать?» — переспросил Нанос и вновь показал наставшие уже очень хорошо различимыми треугольники. «От них?» «Да, черт возьми!» — выкрикнул, приподнявшись на локте старый учитель. «Вы что, не видите, что это те самые яхты, о которых я вам рассказывал? Это Юла!» Словно в подтверждении его слов, внизу одного из треугольников блеснули вспышки, а через пару мгновений до них долетел сухой, частый треск. «Стреляют!» — нахмурился Нанос. «Поехали! Скорей!» «Мы вас не бросим», — сказала, повернувшись к Роману Андреевичу Надя. «Но вам придется потерпеть, я поеду быстро. Ложитесь!» «Я вылезаю!» — воскликнул старик и стал на самом деле подниматься, цепляясь за борта волокуш. — Все одно помру от тряски. А так вы еще можете спастись. — Лежать! — заорала вдруг Надя и выхватила из прицепа автомат. Разумеется, не для того, чтобы пригрозить учителю, но тот все же сполз на место, сраженный скорее тоном, которым она отдала приказ.

0: Radio Fantastiche.
1: Вспомнил про висевший за спиной автомат и нанос. Он перебросил его на грудь и уже собрался трогаться, как увидел, что Надя неожиданно спрыгнула со снегохода и склонилась над волокушами. Яхты были уже совсем близко. Их скорость, не столь очевидная издалека, теперь вполне и вполне впечатляла. Конечно, по ровному, плотному снегу уйти от них на снегоходах было как нечего делать, но по бугристому насту, да с прыгающим прицепом, в котором лежит тяжелораненый. «Что ты задумала?» — выкрикнул Нанос. Девушка как раз поднималась от волокуш, и Нанос увидел в ее руках один из промасленных свертков, в котором, как он помнил, была завернута какая-то тротиловая шашка. «Езжай вперед!» — махнула ему Надя. «Я догоню!» Нанос медлил, не решаясь оставлять ее одну. Но тут со стороны яхт вновь затрещали очереди, что-то свистнуло рядом, и стекло его снегохода вдруг шумно лопнуло, разлетевшись сверкнувшими под разноцветными сполохами искрами. Парень почувствовал резкий укол за щеку. «Убирайся!» — завопила Надя. «Тудыть, твою растудыть!» «Я не поеду без тебя!» — заорал он в ответ, спрыгивая с сиденья и одновременно срывая с груди автомат. «Идиот!» — девушка, казалось, шипит от негодования. Впрочем, нет, зашипела не она. Шипение издавала связка из нескольких толстых, похожих на круглые палки обрезков, которые она достала из свертка. Даже не сама связка, а короткая веточка, торчащая оттуда. По ней, разбрасывая искры, быстро полз огонек. Наноса не заметил, когда Надя успела его зажечь. «Доезжай ты, наконец, вперед! Я же сказала, что догоню!» И Нанос услышал в ее голосе что-то, заставившее поверить в то, что Надя не просто хочет отправить его прочь от опасности, что она и впрямь задумала нечто такое, что может их спасти. Не отрывая взгляда от девушки, он попятился к снегоходу. Вокруг, как свирепые осы, жужжали пули. Стреляли почти безостановочно. Единственное, что спасало их пока от неминуемой гибели, то, что и яхты тоже прыгали по волнам, и прицелиться как следует бандитки не могли. Надя размахнулась и бросила в сторону яхт шипящую связку, а потом резво вскочила на снегоход. Увидев это, Нанос прижал, наконец, рычаг газа, и снегоход, взревев, рванулся вперед. Девушка тронулась одновременно с ним. Убедившись в этом, Нанос перевел взгляд на преследователей. Теперь яхты были от них настолько близко, что стали видны и сидящие в них женщины, по одной в каждой. Как их там? Юлия, Людмила и Анна. Какие красивые имена! И эти бандитки с красивыми именами сейчас непременно их догонят и распотрошат. Надя ехала вплотную за ним. Она тоже постоянно оглядывалась, и, судя по выражению ее лица, что-то пошло не так, как она задумывала. «Что?» — крикнул Нанос. «Что-то не так?» «Шнур потух!» — ответила Надя. «Или оторвался. Придется останавливаться и отбиваться». Но сделать они этого не успели. Надя как раз смотрела на юношу и не видела, что делается у нее за спиной. Зато это увидел Нанос. Роман Андреевич, который до этого, опять приподнявшись, смотрел на преследователей, резко согнувшись через борт, вдруг вывалился из прицепа и, перевернувшись несколько раз, встал сначала на колени, а потом поднялся во весь рост. В руках он держал автомат, который тут же прижал прикладом к плечу, и стал целиться почему-то не в бандиток, не в яхты, а куда-то прямо перед ними. Вспышки выстрелов на яхтах замелькали чаще. Свист пуль прекратился. Бандитки стреляли теперь по близкой и неподвижной мишени. И они, наконец, попали. Старый учитель качнулся и упал на колени. Однако автомат все же не выпустил и вновь навел его на невидимую на носу цель, а потом все-таки выстрелил. Одна короткая очередь, вторая, третья. Затем лед под снегоходом прыгнул, и, едва не кувыркнувшись с сиденья на нос, невольно зажмурился от яркой, точно солнечный свет вспышки. Тут же по его ушам словно ударили с обеих сторон. Мир вокруг стал беззвучен. А распахнув глаза снова, он увидел, что и со временем тоже что-то случилось, будто оно замедлило свой бег. Там, где только что мчались яхты, над озером вздымались белые и острые глыбы, похожие на крылья гигантских птиц. Только это уже были не треугольники парусов, а взметнувшиеся навстречу северному сиянию льдины. Они стали неправдоподобно медленно оседать, а когда опустились в широкую, невесть откуда взявшуюся полынью, оттуда плеснулись в стороны искрящиеся зеленым и розовым брызги, казавшиеся сейчас не водой, а огромными россыпями сказочных прозрачных камней. Звенящая в ушах тишина и пылающие в небе разноцветные языки волшебного огня лишь усиливали нереальность происходящего. Слух вернулся внезапно, заодно восстановив и течение времени. Еще падали с шумом и плеском в заполненную белыми рваными глыбами полынью осколки. Еще сердито гудел и потрескивал под полозьями лед, потревоженный и мандры, и петляло где-то меж сопок затухающее гулкое эхо. А неведомо когда успевшая покинуть свой снегоход Надя уже мчалась к черной дыре во льду. Нанос догнал ее уже возле самой полыньи. В ней плавали, продолжая вертеться и покачиваться, льдины, обломки досок, обрывки белой ткани. Людей видно не было. Ни бандиток, ни Романа Андреевича. Северное сияние, дробясь и преломляясь, отражалось в растревоженной черной воде, добавляя к увиденному леденящую жуть нереальности. Казалось, будто этот призрачный зеленовато-розовый свет исходит откуда-то из глубин озера, а может и вовсе из того самого нижнего мира, в который Нанос разучился верить. Это были совсем не те прекрасные сказочные сполохи, которыми он всегда восторженно любовался, а настоящее сияние смерти, сковывающее колючими холодными лучами душу и сердце. Не обращая внимания на пугающие игры света, бегал по изломанному краю полыньи Сейд. Вытянув к мерцающей воде шею, он, принюхиваясь, всматривался в черную воду. Пес едва слышно поскуливал, видимо, понимая, что все его усилия напрасны. Но вот он, почти завершив полный круг, замер, поднял голову, повел носом и, отбежав немного от края, призывно гавкнул. Нанос поспешил к своему другу. Подойдя ближе, он почувствовал, как под шапкой зашевелились волосы. Казалось, прямо изо льда, будто умоляя спасти, к нему тянулась изящная женская рука с длинными тонкими пальцами. Он отшатнулся, едва не упал, бросился к Наде и, обхватив ее за плечи, потащил к оставленным снегоходам. «Он нас спас! Он погиб, чтобы спасти!» — простонала та, вывернув к полынье голову. «Да, Надя, да!» Остановившись и взяв в ладони ее лицо, юноша увидел, как в ее распахнутых от боли и ужаса прекрасных глазах тоже переливаются зеленовато-розовые сполохи. Но этот свет призывал к жизни, миру, счастью. И Нанос добавил: «Поэтому мы обязательно должны выжить. Иначе нам теперь просто нельзя».

0: Глава 30. Удар в сердце. Квит и Губи подъехали, когда уже начинало светать. В озеро впадала здесь широкая речка, вдоль которой нужно было двигаться, чтобы добраться до трассы. Лес по берегам был совсем редким, так что никаких трудностей в этом не предвиделось. Небо затянуло низкой серой хмарью, повалил снег, зато быстро пошел на убыль мороз. Нанос, который ехал теперь без ветрового стекла, почувствовал явное облегчение. До этого ему приходилось закрывать одной рукой нос и щеки, то и дело растирая теряющую от холода чувствительность кожу. Вернувшись на трассу, они остановились и стали решать, двигаться дальше или устроить привал прямо здесь. Надя, которая до сих пор была потрясена событиями минувшей бессонной ночи, выглядела совершенно опустошенной и разбитой. Наносу было ее безумно жаль, но ему очень хотелось уехать от Мончегорска подальше. К тому же, судя по карте, впереди их ждала еще одна отворотка – к Апатитам и Кировску, как звучало название этих городов по словам Нади. И хотя от петербургской трассы до них было достаточно далеко, Наноса эта отворотка все равно чрезвычайно тревожила. Вот миновать бы ее, и тогда путь до полярных зорей будет по-настоящему открыт. Тогда уже можно устроить и полноценный привал, не опасаясь больше никаких неожиданностей. И Нанос, ощущая себя безжалостной скотиной, попросил Надю потерпеть еще немного. Та согласилась без возражений, но ему показалось, что она согласилась бы сейчас на все, что угодно. Возможно, она даже не совсем поняла, что именно он от нее хочет. Наносу было очень боязно, что девушка попросту уснет за рулем и свалится со снегохода, поэтому он поручил Сейду следить за ее состоянием и пропустил их в снегоход вперед, отстав на безопасное расстояние, чтобы в случае чего не наехать на подругу. Опасения были напрасными, и Надя выдержала этот отрезок пути, и отворотка на Апатиты-Кировск оказалась полностью занесенной снегом без малейших признаков, что ею в последнее время кто-либо пользовался. Так что, отъехав еще немного, Нанос обогнал Надин снегоход и несколько раз махнул рукой, дескать, привал. С дороги все же съехали в лес, скорее по привычке, чем по необходимости. С сиденья Надя не слезла, а буквально упала. Хорошо, что Нанос, остановившийся чуть раньше, успел подбежать и подхватить ее на руки. Он и сам валился с ног от усталости, так что ни о какой готовке, даже о костре не было речи, благо, что стало совсем тепло. Правда, снег не только не кончился, но даже усилился, так что за сплошной стеной белых хлопьев стали почти невидимыми даже ближайшие деревья. Нанос бережно перенес Надю в волокуша, положил ее на матрас и укрыл одеялом. Сейдон попросил лечь с нею рядом, чтобы и охранять, и согревать девушку своим теплом. Сам же он, нарубив по-быстрому елового лапника и свалив его рядом с волокушами, повалился на пахучее хвойное ложе и закрылся от снега своей бывшей шинелью. Уже засыпая, а может даже и заснув, он мысленно спросил у верного друга: «Так ты знал, что Семен ее отец?»
1: «Знал.
0: И ничего мне не сказал?
1: Эх ты!
0: Ты должен был узнать об этом сам. Вообще, до всего нужно доходить своей головой, тогда в этом будет толк.
1: Но управлять снегоходом ты меня все-таки научил?»
0: «А ты уже не помнишь, почему? Если бы мы ждали, пока ты научишься этому сам, что бы сейчас было с Надей?»
1: «Иногда знания и умения оказываются важнее того, как именно они получены. Но только иногда».
0: А потом уже точно начался сон. Очень хороший, добрый, светлый. В этом сне
1: Они с Надей, взявшись за руки, бежали босиком по песчаному берегу огромного озера, у которого не было видно другого края. Возможно, это было не озеро, а то самое море, о котором говорил ему небесный дух, который он видел нарисованным на карте, от которого был совсем рядом в Ведяеве, но которым наяву так и не сумел полюбоваться. И это самое озеро-море, только что казавшееся теплым и ласковым, вдруг почернело и ощерилось гигантскими острыми гребнями зубастых волн. Однако Надя будто не замечала случившейся с озером перемены. Выпустив руку Наноса, чьи ноги словно вросли в землю, она продолжала бежать к черной воде, по которой уже переливались зеленовато-розовые мертвенные отблески, а затем огромная волна метнулась к ней длинным, стремительным языком и, мгновенно слезнув с песка, утянула в бездонные пучины. Неведомо откуда рядом оказался Сейд. Он бегал вокруг, метался, прыгая то в сторону озера, то к Наносу, и уже не мысленно, а грубым рычащим голосом звал: «Просыпайся! Беги за ней! Скорей!» «Я не могу!» — показывая на одеревеневшие ноги, в отчаянии простонал Нанос. «Мне не сдвинуться с места!» Тогда пес, неразборчиво что-то рыкнув, оставил его и помчался к вгрызающимся в песок волнам. Мощный прыжок, и он исчез в черной разверзнутой пасти. А Нанос так и остался стоять, охваченный невыносимым ужасом. Нет, он боялся вовсе не свихнувшейся водной стихии. Для него казалось сейчас желанным счастьем быть тоже проглоченным ею. Его ужасала та стылая пустота, что заняла сейчас все внутри него. Потерять верного друга было куда страшнее, чем умереть самому, а жить без Нади и вовсе не имело смысла. Но даже умереть он сейчас не мог, как не мог уже двигать не только ногами. Сковывающий бесчувственным льдом тело холод быстро поднимался от ног все выше и выше, пока не сжал колким морозным обручем голову. Боль была настолько сильной и острой, что сначала юноша даже обрадовался. Вот и все. Вот и долгожданный конец. Но сжимающий лоб и затылок обруч, похоже, не собирался его убивать. Он просто хотел сделать мучение еще сильнее, чтобы терзалась не только душа Наноса, но и его плоть. Вдобавок к этому огромная ледяная игла пронзила его грудь и медленно вошла в покуда еще живое и горячее сердце. Оставалось только гадать, что победит в этой безмолвной схватке. Тепло, которое сможет растопить лед, или холод, который сумеет превратить сердце в заиндевелую глыбу. Но дождаться конца поединка Наносу было не суждено. Новая, взметнувшаяся над берегом зубастая волна прошипела в глубине стиснутого болью сознания: «Сюда! Спеши! Прощайся с ней!» И он, с нанизанным на ледяную иглу кровоточащим сердцем, бросился на этот зов, не оглядываясь, не задумываясь ни на мгновение, чем это может грозить ему самому, едва почувствовав, что ноги вновь способны двигаться. Нанос уткнулся лицом в снег и не сразу понял это, продолжая считать, что это и есть тот самый холод, что сжимал его голову. Настерев с глаз снежную бахрому и проморгавшись, он увидел, что никакого моря-озера поблизости нет, что вокруг спокойный, мирно дремлющий зимний лес, и лишь тогда сообразил, что кошмарный ледяной ужас ему всего лишь приснился. Правда, голову по-прежнему стискивала ноющим холодом боль, да и в сердце, казалось, на самом деле застряла колючая морозная игла, а еще продолжала, шипя и пульсируя, звучать в мозгу: «Спеши, прощайся». Нанос подпрыгнул и завертел головой.
0: Снегоход. Еще снегоход. Волокуши. Пустые волокуши. Ни Нади, ни Сейда в них не было. Первой мыслью было, ну, отошла по нужде или просто размять ноги. Если здесь нет Сейда, значит, он отправился с ней. Значит, Надя ничто не угрожает. Иначе бы верный друг позвал его, разбудил. И сразу же явственно вспомнился сон. Прыгающий вокруг него Сейд, его призывный рык: «Просыпайся! Беги за ней!» Неужели это было не во сне? Или же сон переплелся с явью? Гадать и раздумывать было некогда. Да и по-прежнему сжимающий голову ледяной обруч не давал мыслям сложиться в ровную линию. Ясно было одно — Надю и Сейда нужно искать. Тем более снегопад уже закончился, и на свежем снегу отчетливо были видны две цепочки следов — человеческих и собачьих. Схватив автомат, юноша бросился по этим следам, сразу почти по пояс увязнув в сугробе. Рванулся, упал и пополз, а скорее поплыл вперед. В ушах опять зашипело: «Спеши!» И от этого зловещего шипения вдруг повеяло таким знакомым ужасом, что Нанос на пару мгновений замер. И этих коротких мгновений ему хватило, чтобы разом все отчетливо вспомнить. Заснеженное болото, следы огромных ног, ощущение на затылке тяжелой лапы, пронзающей когтями голову до самого мозга, и обуявший его липкий холодный ужас, точь-в-точь такой же, что и сейчас. Как он преодолел следующие пару десятков шагов, Нанос потом не мог вспомнить, сколько не силился. В себя он пришел, лишь оказавшись на ровной круглой поляне, окруженный кривыми стволами берез. Сначала он увидел Сейда. Казалось, пес окаменел в тот момент, когда собирался прыгнуть. Передние лапы согнуты, задние до предела напряжены, голова чуть опущена вниз, а взгляд желтых глаз устремлен прямо к цели. Нанос глянул туда же и тоже окаменел. На середине поляны, шагах в 10 от него, стоял... О, милосердные духи, да кто же это такой? Сознание отказывалось воспринимать возвышающееся над поляной существо. И оно действительно возвышалось, будучи вдвое, если не больше, выше Наноса и не намного ниже берез. Если бы не этот невероятный размер... Оно больше всего походило бы на человека в малице, вывернутый грязно-белым мехом наружу. Только у существа, кроме самого тела, мехом было покрыто и лицо. Косматые длинные волосы спадали до плеч, а там, где у обычных людей должны находиться глаза, у него будто горели два впившихся в Наноса угля. Теперь стало ясно, что именно вызывало в голове Наноса дикую боль. Непонятно было лишь то, почему от этих углей он испытывал не жар, а леденящий холод. Отвести взгляд от этих пылающих лютой ненавистью глаз было непросто, но юноша все-таки сделал это, потому что краем зрения видел еще и самое главное — то, отчего невероятный вид существа казался совершенно незначительной ерундой.

0: слушайте радио фантастики.
1: Этим главным для Ананаса, конечно же, была Надя, которую мохнатое чудовище прижимало к себе огромными шерстистыми лапами.
2: «Нанос!» — простонала, увидев его девушка. «Беги!»
1: Страх продолжал захлестывать сознание Наноса, но теперь в нем разгоралось еще одно, не менее сильное чувство — гнев. Всепоглощающий, первобытный, дикий. Этот гнев, эта звериная ярость растоптала, разорвала в клочья жалкие остатки страха, и Нанос, направив вперед автомат, завопил, а скорее завыл, снова впившись глазами в свирепый угли напротив.
3: «Отпусти ее! Убью!»
1: Существо прижало к себе Надю так, что девушка вскрикнула и побледнела от боли. Нанос нацелил ствол автомата в голову великана. Вернее, хотел нацелить. Руки вдруг перестали его слушаться и упали плетьми вдоль туловища, выронив оружие в снег.
4: «Нет!»
1: — раздалось в голове у Наноса, и он сразу понял, что к нему обращается Сейд, хотя пес не изменил своей позы, по-прежнему оставаясь недвижимым камнем.
4: «Нет, не надо, не зли его!»
1: «Не злить?» — мысленно завопил в ответ Нанос. «Он же убьет Надю! Кто он такой? Что ему надо? Как вы очутились здесь?» Вопросы были ужасно глупыми, но они вместе с бешено бурлящими мыслями, будучи тоже мысленными, возникали в голове сами. И Сейд ответил лишь на последний из них. «Он заставил ее прийти. Меня не смог, но я пришел сам. Тебя я не сумел разбудить. Твой разум был уже в его власти». Может быть, Сейд рассказал бы что-то еще, но в голове у Наноса опять зашептал, засвистел, зашипел другой, позвавший его сюда голос.
4: «Смотри, сейчас я убью ее. Убью ее тоже. Не отпущу в тебе ее сущность. Смотри».
1: Нанос понял лишь, что это, как и в случае с Сейдом, были не истинные слова существа, что это он сам перерабатывает в своем сознании его мысли, но сейчас ему было не до этих тонкостей. Его поразил в самое сердце истинный смысл этих мыслей. И он не мог, ни за что на свете не мог и не хотел их принять.
4: «Почему? За что? Не смей!»
1: Забился в конвульсиях Нанос, будучи не в силах не только сделать ни шагу, не только пошевелить рукой, но даже и отвести в сторону взгляд.
4: «Не кричи!» — вновь заговорил Сейд.
1: «Он не понимает тебя, не слышит твоих мыслей. Твое сознание для него закрыто, но он может понять меня. Я скажу».
4: «Скажи ему, чтобы он отпустил Надю. Пусть возьмет меня!»
1: После недолгого молчания Сейд заговорил снова. «Ему не нужен ты. Ему нужно, чтобы ты видел, как он ее убивает».
4: «Но почему?»
1: От отчаяния Нанос не заметил, что вновь закричал вслух. «Не могу понять точно, но понял так, что это месть за то, что ты убил его самку».
4: «Я убил? Когда? Что он несет? Скажи ему, что это бред, что такого никогда не было и не могло быть».
1: Казалось, прошла целая вечность, и за все это время четыре фигуры на заснеженной поляне оставались недвижимыми камнями, застывшими ледяными глыбами. Ответа верного друга Нанос так и не дождался. Зато с ним самим стало происходить нечто странное. Он вдруг ощутил себя совсем не собой, словно вновь получил способность двигаться, но неволен был управлять движениями своего, нет уже, вовсе не своего, а огромного, чужого лохматого тела. И видел он теперь не только эту лесную поляну, где находился сейчас, а тоже лес, но другой, хотя чем-то неуловимо знакомый. Он шел по этому лесу в поисках добычи. Ему было хорошо и радостно. Он знал, что недалеко, скрытое сейчас от взгляда деревьями, также ждет, высматривая добычу, его женщина, самое близкое и родное создание. Потом его отвлек идущий с неба незнакомый звук. Он поднял голову и увидел, как сверху падает нечто невероятное и странное. Огромная птица с неподвижными крыльями, хвост которой объяло пламенем и едким даже на вид черным дымом. Птица падала, казалось, прямо на него, но она упала чуть дальше. И в последние мгновения, перед тем, как над деревьями вспух огромный огненный шар, а по ушам словно ударило грохочущими камнями, он успел почувствовать ужас своей подруги, успел принять ее призыв о помощи, ощутить длящуюся доли мгновения боль и... Все случилось так быстро, что она не успела передать ему свою сущность. Падая в снег, он уже знал, что остался один. Упав, он понял, что жить больше не хочет. А когда вновь поднялся на ноги, увидел опускающегося с неба человека и понял, что прежде чем умрет сам, уничтожит причину своего безутешного горя. Потом Нанос видел откуда-то издалека сидящего возле сосны небесного духа, а рядом с ним Сейда и какого-то невысокого паренька в грязной малице. У паренька были длинные сальные космы, спадающие ниже плеч из-под откинутого капюшона. Рыжий космо. Этим пареньком был он, Нанос. Он видел себя суетящимся возле небесного духа, Семена Будина. Видел, как они о чем-то беседуют. Потом видел, как он расстегивает куртку умирающего летчика и достает дневник и нож. Правда, он отмечал это частью сознания Наноса. Для существа же, сознание которого сейчас жило в нем, все это было еще менее понятным, чем тогда для самого Наноса. Существо понимало лишь, что убийца его самки умирает, и почему-то думало, что сущность умирающего сейчас перейдет в рыжего человека. А когда этот рыжий отрезал свои длинные волосы, он понял, что все уже случилось, что переход состоялся, и убийца делает свой облик более похожим на прежний. Сначала он просто хотел убить своего врага, но вдруг почувствовал сильную досаду. Убить было мало. Это наказание стало бы неравноценным его собственным страданием. Нужно было заглянуть вперед, чтобы выбрать момент для более достойной мести. Но глядеть вперед по этим так похожим на него самого, только совсем не мелким, ничтожным существам было нельзя. Их сознание, все то, что было и будет с ними связано, оставалось для его сородичей закрытым. Чуть-чуть заглянуть вперед могли помочь вещи людей, те, которые есть с ними сейчас и будут при них впредь. Он быстро и бесшумно пробрался туда, где рыжий оставил двух рогатых животных с привязанными сзади кусками деревьев. Он посмотрел и увидел, что эти куски будут долго ехать, неся на себя рыжего человека. Потом они потеряют друг друга, но только на время. А потом ненадолго встретятся снова. И тогда рыжий будет не один. Он будет со своей самкой. Но дальше ничего не было видно. Куски дерева останутся далеко от убийцы его подруги. Но было что-то еще. не совсем рядом, но и не сильно далеко, что тоже он чувствовал это, было связано с упавшим человеком и будет связано с тем, в чье тело перешла его сущность. Он осознавал, что это что-то не очень большое, размером чуть меньше рыжего человека, и что оно такого же цвета, как закатное солнце, как кровь, пролитая упавшим с неба, и как кровь, которая обязательно должна пролиться в ответ. Он нашел это что-то, и он увидел то, что хотел. Рыжий вернется вместе со своей самкой. Вернется не сюда, но это не важно. За время его пути он успеет дойти до того места, где без помех сумеет совершить задуманное. Нанос вновь почувствовал свой разум свободным. Теперь он понимал, почему великан схватил Надю, для чего хочет ее убить. Но это было неправильно, несправедливо, нечестно. Он не убивал самку мохнатого гиганта. Ничьи сущности не вселялись, да и не могли в него вселиться. Да и вообще никто никого не убивал. Неисправный самолет рухнул на подругу этого чудовища случайно. Но как? Как объяснить ему это? Нанос не сознавал, что кричит вслух. Понял лишь, когда в ответ на его вопли отозвался Сейд. «Не кричи. Я говорил уже, он не понимает твои слова и мысли». «Тогда скажи ему, это ты». «Я говорил, он не верит». «Но почему? Ведь это правда». «Мне трудно разобраться. Наши с ним разумы слишком отличаются. Мы не можем проникать ими друг в друга. Он слышит лишь то, что я ему говорю. И я тоже. Но вы с ним, у вас одни корни. Похоже, раньше, очень-очень давно, вы были одним племенем. И разум каждого человека, его сознание были открыты для всех. Все понимали друг друга, как себя самого. А потом появилось различие. Та ветвь, к которой принадлежишь теперь ты, стала закрывать свое сознание от других, потому что помыслы у вас часто были нечистые, и потому что вы научились обманывать. И теперь вы настолько разные, что общего между вами почти невозможно увидеть. Однако он продолжает думать, что между собой особи вашей ветви по-прежнему могут обмениваться сознаниями, а при необходимости вбирать в себя другие сущности. Он просто не может поверить, что разумные существа могут жить как-то иначе. Зато понимает, что вы и они теперь чужаки. Причем он по-прежнему может открыть для тебя свой разум, а вот проникнуть в твой уже нет. Пытается, но, наверное, ты что-то чувствуешь при этом. Может, боль или еще что-то подобное. Но открыть свое сознание ему ты все равно уже не сумеешь. «Да, я чувствую боль, очень сильную боль, но мне плевать на нее, я готов вытерпеть все, готов даже сдохнуть, только пусть он залезет в мою голову и все увидит сам». «Ничего не выйдет. Ты не можешь управлять этим сознательно. Разве только...» «Что, что, продолжать тудить твой растудить?» «Разве что я помогу тебе в этом. Подержу твое сознание открытым, пока он будет его смотреть».
3: «Так и подержи! Сейд, родненький, пожалуйста, подержи! Ты ведь понимаешь, что Надя, что я без нее...»
1: «Тебе будет очень больно. Так больно, что ты можешь умереть».
3: «Ну и пусть, пусть! Умереть, разве это самое страшное в жизни? Сейд, ты даже не можешь представить, что бывают куда более ужасные вещи».
1: «Могу. Знаю. Ты готов?»
3: «Готов. Спасибо тебе за все. И коли так, то прощай».
1: Сейд промолчал. Его готовящаяся к прыжку поза наконец изменилась. Теперь он просто сидел, словно каменное изваяние, оправдывая свое имя. Видимо, он что-то сказал мохнатому великану, и тот сделал ему эту небольшую поблажку. Нанос глубоко вдохнул. А в следующее мгновение его голова разлетелась на части от боли.

0: Глава 31. Осторожно, двери закрываются. Ему снился сон, и этим сном была вся его жизнь. Не всегда последовательно. Сначала он пробирался темными подземельями Ведяева, потом воровал оленей под яркими сполохами северного сияния. Потом держал в руках бледного, похожего на головастика щенка. Потом хоронил маму, а потом слушал ее высказывания про обстоятельства. Но, тем не менее, вся его жизнь без остатка, без недосказанности и прикрас пронеслась перед ним снова. А затем кто-то незримый, но все равно очень большой, как само небо, как невиданное до сих пор море, сказал ему свистящим шепотом: «Я ошибся. Прости». Нанос открыл глаза и увидел висящие над ним звезды. Одни только звезды и ничего иного вокруг. «Верхний мир?» — подумал Нанос. «Я что, теперь дух?» Но если бы он был духом, то по его же собственным рассуждениям не видел бы сейчас звезды, а сам смотрел сквозь них на землю. Думать дальше не хотелось. Слишком много на это уходило сил, которых, по его ощущениям, у него не осталось вовсе. Глаза его снова закрылись. Он почувствовал, что от леденящего ветра замерзло лицо. Поднял руку, а она сразу упала назад, на что-то мягкое и теплое. Послышался громкий, очень знакомый лай. Звезды вдруг дернулись, и сразу прекратилось низкое монотонное гудение, которого, пока оно не пропало, он почему-то не замечал. Нанос почувствовал что-то мокрое, шершавое, горячее на щеках, губах, лбу, а потом нежное, сухое и прохладное там же. Он приподнял веки и увидел перед глазами тонкие девичьи пальцы. Они, касаясь его лица, мелко подрагивали. Затем на его лоб, щеку, губы упали теплые капли дождя. Он провел по губе кончиком языка. Дождь оказался соленым. «Нанос!» — услышал он. «Ты живой?»
1: «Живой!» — с трудом выдавил он и, собрав насколько смог мысли, добавил: «Вроде бы. Легохонько».
0: Дождь закапал чаще, а потом мокрое лицо Нади прижалось к его щеке, и он на самом деле едва не улетел к звездам от ее жаркого дыхания.
2: «Родной, миленький, славный, как же ты? Как же я без тебя?»
1: «Зачем без меня?» — прошептал он, чувствуя, как бурным горячим потоком вливаются в него силы, как бешено колотится избавившееся от ледяной иглы сердце, как снова наполняется счастьем и смыслом прожитая им уже два раза жизнь. «Без меня не надо, и без тебя не надо. Но мы же есть. Мы ведь вот они, да?»
2: «Да-да-да, единственный мой, добрый, хороший!»
0: Горячие губы легко, словно трепещущие крылышки, мотылька быстро-быстро пробежались по его лицу. Он задохнулся. Он вновь, как в кают-компании подводной лодки, опьянел, только уже без вина. И, разумеется, опять, не подумав, брякнул: «Ты еще скажи, храбрый». Он даже зажмурился, кляня себя самыми последними словами. Но Надины губы продолжали порхать над его лицом по-прежнему, и он по-прежнему слышал ее жаркий шепот:
2: «Да-да-да, ты самый храбрый, самый смелый, самый отважный».
1: «И самый умный», чувствуя, как расползаются до ушей губы, подсказал он.
2: «И самый умный», эхом отозвалась Надя,
1: «не знающий половины букв и поклоняющийся духам».
0: «Не зна...» Надя запнулась и, оторвавшись, наконец, от него, заглянула ему прямо в глаза.
1: Не надо так говорить. Ты же в этом не виноват. И духом ты больше не поклоняешься, а читать я тебя научу. Хочешь, прямо сейчас начнем?
0: Если честно, смутился Нанос, прямо сейчас я хотел бы поесть. Легохонько. И попить.
1: Надя тут же бросилась к мешкам с провизией, а он наконец-то приподнял голову и, кроме звезд, сумел увидеть и небольшую часть остального мира, которую, впрочем, составлял черный гребень привычного леса. Увидел он также прямо перед собой и восторженно горящие глаза Сейда.
0: «Получилось?» — спросил он у пса.
1: «Как видишь, ты молодец».
0: «Это ты молодец. А я пока ничего не вижу. Темно очень. Долго я тут валялся?»
1: «Не очень. Но день кончился, да.
0: И ты уже не тут, а там. И мы тоже».
1: «В каком смысле?» — испугался Нанос.
0: «Мы оттуда уехали. Думаю, полярные зори уже совсем близко».
1: «А этот?»
0: «Остался там. Он все понял».
1: «А вот я не совсем. Наверное, я и на самом деле балбес».
0: «Поймешь еще, какие твои годы».
1: Потом они дружно и молча поели. Говорить было незачем. Все трое понимали друг друга так, словно тоже, как мохнатые великаны, научились объединять разумы. А потом Сейд произнес:
0: «Ну, я пошел.
1: Теперь доберетесь. Мне этот сказал».
0: «Кто сказал?» — не понял Нанос.
1: «Ну, тот самый. Кто же еще-то? Ты ведь понял, что он может по предметам видеть немного вперед. Вот он и увидел по снегоходу и волокушам, что вы доберетесь до чего-то большого и светлого. И вообще, все у вас будет хорошо».
0: «Это ты уже от себя добавил?» — прищурился Нанос.
1: «Легохонько», — смешно сузил морошковые глаза Сейд.
0: «А как же ты один в такую даль? Там же эти всякие...» Наносу и впрямь стало очень страшно за верного друга.
1: «А я не один. Он меня ждет. Сказал, что проводит доколы».
0: «Да ну! Чего это он таким добрым стал?»
1: «А он и не был злым. Но ты же был недолго на его месте. Должен его хоть чуть-чуть понять. И ты знаешь, он ведь увидел о тебе все и что-то понял. Во всяком случае то, что даже когда мир вокруг, кажется, рухнул, нужно все равно продолжать жить. Надо лишь, хоть это и очень непросто, принять этот новый мир и, преодолевая себя, искать в нем свое место. Идти только вперед и вперед, и верить в себя. По-настоящему. Всем сердцем верить. Ошибиться может всякий. Главное, не бояться в этом вовремя признаться и уметь исправлять свои ошибки».
0: «Это верно», — Нанос вздохнул. «А с тобой мы еще увидимся? Он про это ничего не говорил?»
1: «Я не спрашивал, но я и сам думаю, что увидимся. Я этого очень хочу».
0: «Я тоже». Нанос прижал к себе теплое мохнатое тело пса и уткнулся лбом в его большую круглую голову.
1: «Удачи тебе! Беги! Привет, Снежке!»
0: Сейд выпрыгнул из волокуш и, не оглядываясь, затрусил по уходящей вдаль белой ленте. Нанос и Надя провожали уменьшающийся собачий силуэт взглядом, пока тот не растаял в ночи. Нанос почувствовал, что из его глаз катятся слезы. Украдкой махнув по щекам рукавицы, он буркнул:
1: «А куда вы, кстати, дели мой снегоход?»
0: «Оставили там», — махнула вслед Сейду Надя. «Вести ты не мог, да и бензина на оба все равно не хватало».
1: «Ну, дай тогда я сяду за руль».
0: Нанос встал, чтобы выйти из волокуш, но его тут же качнуло, и он снова опустился на матрас.
1: «Нет, пожалуй, не сяду. То есть сяду, но не за руль».
0: Внезапно он замолчал,
1: а сознание, пока он делал попытку подняться, за что-то уцепилось. Интересно, за что? Нанос теперь уже осторожно и медленно встал на ноги снова и закрутил головой. Все вокруг было по-прежнему, насколько позволяло это увидеть ночь. Сзади и спереди белая лента дороги или белая ветка, будто в далеком или несуществующем вовсе метро. Так красивей. Слева и справа лес, а чуть дальше, похоже, озера. Сверху звезды. Ах, вот оно что! Нанос пристально вгляделся вперед. «Надя, смотри!» — позвал он внезапно сорвавшимся голосом. «Вон там, вдалеке!» «Где?» — посмотрела, куда указывала его рука Надя. «Звезды?» «Слишком низко для звезд. И какие-то они не такие. Крупные, желтые».
2: «Мы доехали?»
1: «Похоже, что да», — выдохнул Нанос. «Белая ветка закончилась». «Еще не закончилась», — сказала девушка, садясь за руль. «Еще чуть-чуть осталось». Она оглянулась, посмотрела на него и улыбнулась. «Белая ветка, говоришь?» «Ну тогда...» Мотор снегохода заурчал, и она торжественно крикнула ему прямо в звездное небо. «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция — Полярные зори!»